0: заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. На встрече в Кремле Владимир Путин также поблагодарил главу Центра избиркома Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне.
1: Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно.
0: Как доложила президенту Элла Памфилова, явка на выборах в Госдуму обновила рекорд за последние 3 избирательных цикла. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике в Добропулье. Штурмовые группы 51-й армии и подразделения морской пехоты продолжают наступать. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области, расширяют внешнюю зону контроля. В Сумской области подразделения группировки «Север» освободили Уланово. За сутки противник потерял на данном направлении свыше 285 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. 30 сентября в Ярославской области объявлен траур по погибшим на фабрике пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги, а телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия. Евраев выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Он заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы. Поисково-спасательная операция ведется в круглосуточном режиме. Причины трагедии устанавливаются. Напомню, что 14 человек погибли. Одна женщина пострадала. Ее госпитализировали в больницу в Ярославле. А в Переславле-Залесском округе введен региональный режим ЧС. Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину урегулировать конфликт за столом переговоров. «Я считаю, что церковь обязана продвигать мирные ценности», – сказал понтифик в ходе общения с журналистами. 28 сентября в третий раз в Москву приехал спецпосланник папы по Украине кардинал Матео Дзуппи. Как он рассказал в интервью ТАСС, его основная миссия заключается в том, чтобы способствовать поиску решения гуманитарных проблем. А в конце августа Москву посетил глава Ватиканской дипслужбы Пол Ричард Галлахер. Заморозки придут в московский регион в первых числах октября, но они будут непродолжительными, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, заморозки прогнозируются в первую очередь в районах с пониженными участками местности. Это Черусти, район Нового Иерусалима. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. В полуфиналах первый сеянный Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиуллина 7-6, 6-4, а второй сеянный Рублев француза Кириана Жаке 7-6, 6-1. Российский финал на турнирах ATP состоится всего лишь в 7-й раз за всю историю. Новости футбола. Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 29 сентября. Матч пройдет в Казани. На него уже реализовано 35 тысяч билетов. Капитаном сборной России в этой игре будет Александр Головин. Голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки не старше 21 года, со счетом 3-2 в Скопье обыграла команду Северной Македонии в товарищеском матче. В рамках учебно-тренировочного сбора наша национальная команда также проведет два матча.

0: последние матчи в Центральном «Металлург» на выезде крупно обыграл «Авангард» 5-1. Для «Магнитки» это пятая победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У «Локомотива» 16, у «Нефтехимика» 15. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня, 29 сентября, в Петропавловске-Камчатском до плюс 10, облачно, временами дожди, в Южно-Сахалинске небольшие осадки, плюс 15-17, в Екатеринбурге еще теплее, до плюс 20, сухо, небольшие дожди пройдут в Красноярске, там 10 градусов тепла, в Мурманске 11-13 днем и кратковременные дожди, в Казани воздух прогреется до плюс 20, а в Туле плюс 15-17 без осадков, в Ростове-на-Дону до 20 градусов тепла, в Нальчике 15-17, облачно, временами дожди. В Санкт-Петербурге также небольшие осадки. Днем до плюс 15. В столице переменная облачность без осадков. Утром местами туман. Днем до плюс 15 градусов. Сейчас в столице плюс 7 и без осадков.

0: пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И, как всегда, по традиции начинаем с автомобильных новостей. Их у нас достаточно много, и так или иначе они в перспективе могут повлиять на нашу жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: И вот такая новость. Если судить по статистике МВД, в России наметилась положительная динамика по числу ДТП, то есть их число в целом сокращается, в частности сокращается число ДТП с пешеходами. Более внимательные, осторожные, аккуратны стали наши водители, и это, безусловно, положительная тенденция. Но если смотреть по каждому региону, то картина не выглядит однородно. Например, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий в целом в Республике Дагестан, Ростовской области, Краснодарском крае, а в Подмосковье, наоборот, снизилось. Статистике, конечно же, это можно и нужно верить, и она отражает реальную ситуацию. Понятно, почему в целом у нас уже более 20 лет улучшаются показатели по дорожно-транспортной безопасности. Это такая коллективная работа. Тут все вместе сработало. И законодатели, ужесточив наказание за целый ряд правонарушений, появление камер фото-видеофиксации, которые во многом очень дисциплинировали водителя, они тут сыграли очень большую роль. Ну и большая работа пропагандистская по этому поводу. У людей начало меняться отношение к поведению на дороге собственному и поведению окружающих на дороге. В общем, комплекс таких мер привели к тому, что у нас значительно меньше погибает людей на дорогах, получает травмы и так далее. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Скажите, пожалуйста, вот почему такая неоднородная ситуация в разных регионах? Где-то сильно лучше стало, а где-то уже значительно хуже.
2: Здесь есть несколько причин. Первое, это, естественно, математическая, традиционная, это статистическая погрешность. Все, что считается в пределах 7-10%, это плавающие цифры. Второй момент, здесь нужно смотреть конкретно от региона зависит, потому что в каком-то регионе лучше поставлено, например, как вы правильно отметили, пропагандистское направление, то есть ГИБДД вплоть до кадрового состава лучше укомплектовано, допустим, они работу лучше ведут, они дружат с пабликами, с интернет, которые периодически транслируют необходимости, то есть внимательно относиться к пешеходным переходам и так далее. Где-то эта работа не так хорошо поставлена. Если касательно вашего примера, который привели именно Республики Дагестан и Краснодар, я отмечу два таких фактора любопытных. Мы когда в свое время автофиксацию исследовали детально, Дагестан был последним регионом, последней республикой, в которой внедрялась автофиксация. То есть региональная специфика здесь очень сильная, и в принципе этот факт общеизвестный. Там, где сильна клановая система, очень трудно бывает построить дисциплину, потому что там очень своеобразная регулировка. Такая же история точно в Краснодаре. Еще, может быть, влияет то, что вы правильно сказали, что на протяжении 20 лет систематически велась работа. То есть было время, мы все помним, когда вообще не пропускали пешеходов. С большим трудом можно было дорогу перейти. Сейчас уже заблаговременно останавливаются водители. То есть какой-то период времени сильно и очень плотно с ними работали. Это большая заслуга ГИБДД. То есть наказывали. А когда приучили уже, как говорится, уже следующее поколение воспиталось водителей, которые понимают, что это, то есть нормально остановиться, там, превышать скорость на пешеходных переходах, то это вот демографическая история 90-х, они уже

0: привычкой. То есть это вошло в привычку. Это называется развитие культуры. Я считаю, что в данном направлении достаточно удачно работа ведется. И теперь у нас новый виток, как быть СИМами, средствами индивидуальной мобильности, которые по своим правилам ездят. И вот тоже, к сожалению, на пешеходных переходах мы их видим на двух колесах.
1: Ну, вообще, вот эта тема с СИМами, с велосипедистами, которые не спешиваются на пешеходных переходах, это требует отдельного разговора. И тут за эту тему надо брать самым серьезным образом, потому что мы тоже ее откладываем который год.
0: Совершенно верно. Я думаю, что совместными усилиями мы сначала про проблематику детально сформируем, оформим, обозначим, уже будем работать. Но Минтранс уже довольно-таки давно уже занимается этим вопросом. Но у них очень прогрессивные предложения, автоматизированные. Я думаю, пока далеко до их внедрения. Поэтому остается только, может быть, через торговые сети работать. Но это все, опять же, культура пешеходов, тире, вот после пешеходов у нас, как правило, велосипедисты идут по степени скорости, потом СИМы, а потом уже автотранспортные средства. Это пересекающая тема, нам от одной, от другой не уйти.
1: Спасибо вам большое. И давайте беречь пешеходов и быть предельно аккуратными, когда вы к пешеходному переходу подъезжаете. Вот какая тема. Рынок электромобилей в России продемонстрировал впечатляющий рост. И если брать итоги первого полугодия, то плюс 90 с лишним процентов. И это действительно впечатляет, потому что электромобили у нас традиционно занимали в списке новых продаж, ну, 0,5%, 0,8%. А теперь электромобили занимают целых 2%. Это уже результаты августа месяца. Есть несколько тем. Ну, во-первых, конечно, повлияла ситуация с топливом. И люди, которые хотели купить электромобиль, но думали, может быть, потом, бросились к дилерам в поисках машин. Надо сказать, что у всех дилеров недорогие доступные электромобили размели сразу, так же, как их размели на вторичном рынке. В продаже сейчас есть только очень дорогие машины премиальных китайских, в первую очередь, марок за 10 миллионов, но такие не всякому по карману. Плюс к тому, собственно, интерес к электромобилям был всегда. И вот я сказал, там 0,5%, 0,8% было. И рост интереса был, пусть небольшой, но таким плавным и постоянным. А теперь он, у нас сильно интерес этот вырос. Тем более, что есть преференции для покупателей. Если вы приобретаете электромобиль российской сборки, а таких у нас уже несколько собирают, в Москве, в Липецкой области и в Калининграде, то, соответственно, вы получаете скидку в 925 тысяч рублей. Ну, правда, при условии, что вы возьмете кредит. Кстати, кредиты бывают довольно любопытные. В любом случае, сейчас очень любопытная ситуация на рынке. Вживую электромобиль доступный, недорогой, купить нельзя. Надо заказывать, и ожидание может в некоторых случаях растянуться на несколько месяцев. Еще раз говорю, есть только дорогие очень, но там отдельная публика, которая покупает. Кстати, появилась информация, что в России хотят упростить установку электрозаправок во дворах жилых домов, но тут надо обратиться за консультацией скорее в МЧС, которая совсем недавно ужесточила правила установок таких зарядных станций на паркингах. У нас сейчас на прямой линии председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключаемого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Здравствуйте, Ия Алексеевна.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас процесс установки электрозарядной станции очень сложный, и что там предлагается изменить?
2: Самая большая проблема установки зарядных станций у многоквартирных домов – это то, что территория вокруг дома является общедомовой. И для того, чтобы установить зарядную станцию, нужно провести общее собрание собственников. Учитывая этот факт, понятно, что не все хотят увидеть зарядную станцию в своем дворе, потому что есть люди, которые считают, что она что-то может излучать, к ней приедут люди из других дворов, да, заряжаться и так далее. Поэтому есть некое противодействие создания инфраструктуры во дворах. И на сегодняшний день вот вышла инициатива относительно того, чтобы инфраструктуру развивать без согласия собственников жилья, точно так же, как, допустим, в многоквартирных домах устанавливаются инженерные коммуникации или, допустим, проводится интернет провайдерами для удобства всех пользователей. Поэтому такие изменения, которые позволят все-таки ответить на вопрос любому будущему владельцу электромобиля, где я буду заряжаться. Пожалуйста, дома, самое удобное. Зарядка.
1: Согласен с вами. А вообще, насколько сейчас такая инфраструктура развита? Ну, вот в крупных городах, таких как Москва, Питер, там Краснодар, я думаю, что все в порядке. Я вот только что был в Калининграде, там тоже очень неплохо с этим. А что в туристических городах, например?
2: очень активно развивается зарядная инфраструктура, особенно в туристических городах развиваются, вот, так скажем, маленький транспорт, который доставляет туристов, экскурсии проводят по парковым зонам, и здесь тоже электротранспорт достаточно активно развивается, и, соответственно, к нему инфраструктура. Но там немножечко другая инфраструктура, нежели чем у личного транспорта. И инвесторы, понимая спрос, понимая, что сейчас люди начинают перемещаться не только внутри города, то есть смысл электромобиля очень хороший именно для городского вождения, да, то есть небольшой пробег в течение дня, вечером можно зарядиться, но и уже начинают путешествовать, потому что машины совершенствуются, емкость батареи растет, дальность хода растет, и туризм очень активно развивается у нас внутри страны, инфраструктура уже и на трассах появилась, и в городах, поэтому вполне можно путешествовать уже на электромобилях, не опасаясь такого тотального отсутствия инфраструктуры.
1: Ну и последний вопрос. Как вы, вот ваша оценка перспективы развития электротранспорта в России? Как это будет быстро расти? Сейчас, понятно, несколько истеричный спрос, но это временно. А вот будет ли он таким постоянным?
2: На сегодняшний день приняты определенные решения на уровне высшего руководства страны, да, то есть у нас есть и постановление правительства о развитии, и планы перспективного развития, которые все содержат достаточно активное развитие электрического транспорта и зарядной инфраструктуры. Поэтому обратного пути точно нет. Вопрос скорости будет зависеть, конечно, от многих моментов, как будет развиваться у нас экономика, но обратного пути, повторюсь, точно нету. Электромобили будут, и они будут достаточно активно занимать рынок.
1: Спасибо вам большое. Так, наверное, и будет. Классический вопрос, который мне задают в последнее время, это можно ли покупать китайские шины? И я могу сказать, можно, но с очень серьезными оговорками. Их качество поведения на дороге сильно зависит от бренда, конкретной модели, условий эксплуатации. Трудно разобраться, потому что у нас сейчас на российском рынке предлагают примерно 300 наименований только марок китайских шин. Марок. А у каждой марки есть еще несколько моделей. Разобраться очень сложно. Есть китайские компании, которые давно работают на нашем рынке. Есть представительства, они участвуют в шинных тестах. Это компания, которая давно работает. Есть еще несколько таких же компаний, в том числе некоторые из них поставляют уже шины на конвейер российских автозаводов. Так что их можно выбирать, но только посмотрите действительно по рейтингам испытаний, насколько подходят они к вашему региону. Потому что все-таки в Китае немножко другие климатические условия. И китайские шины в основном предназначены для умеренного климата, где мягкие зимы, частые оттепели. Для спокойного стиля вождения китайцы, надо сказать, в большинстве своей массы ездят в городе за городом по хорошим дорогам, на невысоких скоростях, без резких маневров. И, собственно, опять же, обратите внимание на бренды и на независимые тесты. Если вы видите, что название этой компании отсутствует во всех рейтингах, значит, надо быть готовым к тому, что вы покупаете в некотором смысле кота в мешке. Потому что если компания китайская не имеет здесь представительства, не проходит сертификацию необходимую, то сколько прослужит эта шина, не знает никто. Как она поведет себя в условиях суровой зимы, не знает никто. Ну и, конечно, надо осмотреть шины на предмет брака, посмотреть дату выпуска, она указана на шине. Если шина старше там 3 лет, это уже непонятно, в каких условиях она хранилась, и непонятно, сколько она будет жить. Так что вот, если вы все-таки выбираете китайскую шину для себя, не надо покупать самые дешевые, умоляю. Надо покупать, во-первых, средние, вот я всегда считаю, средние по цене, ну и те правила подбора китайской шины, я уже вам сказал. А потом сравните с тем, что продают другие компании, ведь у нас достаточно сильные российские производители, что в бюджетном сегменте, что в премиальном, что в среднем сегменте, и там достаточно много интересных предложений. Российские производители в данном случае предлагают продукцию более дорогую, чем многие китайские, но это цена за счет более высокого качества, современных технологий и шин, которые проверены именно в российских условиях эксплуатации, на что я, собственно, и упираю, когда говорю, давайте посмотрим в первую очередь на российское производство. Так что выбор за вами.
3: Главная тема.
1: Давайте сегодня поговорим о том, какие схемы обмана используют недобросовестные автосервисы для того, чтобы обмануть водителей. Я лично с такими схемами не сталкивался. Может быть, выгляжу я так не грозно, но во всяком случае выгляжу как опытный человек. Но слышал об истории, когда человек приезжал, условно говоря, поменять тормозные колодки, а его в результате разводили на серьезные вещи, на серьезный дорогой ремонт. Поговорим со специалистом. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте.
1: О каких схемах обмана вам известно?
4: На самом деле схем обмана на автосервисы существует превеликое множество. Часть из них произрастает прямиком из 90-х годов. Это касается механической части автомобиля. То есть когда в процессе проведения диагностики, когда, может быть, даже вам показывают ваш автомобиль, мастер хватается за голову, говорит: «О боже мой, это же просто какие-то невообразимые повреждения», а вы, как не технический специалист, просто на слово верите мастеру, который делает вот такие вот громогласные заключения. В конечном счете это увеличивает общую стоимость заказа снаряда. Также стоит отметить то, что часто автосервисы покупают аналоговые запчасти, то есть не оригинальные, и продают их клиенту под видом оригинальных, потому что клиент получает уже готовый выполненный ремонт и, конечно же, на глаз без упаковки не сможет определить, аналог это запасная часть или это оригинал. Также есть и новые, достаточно интересные схемы обмана, с которые я вот сам на примере моего клиента столкнулся недавно, это когда сервис требует 7%, ну вот в том конкретном случае, за обналичивание денежных средств. То есть это требование абсолютно незаконно, оно не пишется ни с каким нормативно-правовым актом, и более того, даже не прописано в договоре. Но тем не менее, сервис и без того достаточно большую сумму по заказ снаряда увеличивал еще на 7%, потому что им нужно было получить именно наличные средства. Помимо этого, также стоит отметить нестыковки в заказ снарядах, дополнительную наценку сверх адекватной маржинальности к запасным частям, к расходным материалам, и включение в заказ снаряды позиций, которых в принципе не было установлено на автомобиль, то есть, грубо говоря, заведомо подложные детали.
1: Я вас понял. В общем, люди, будьте бдительны. На что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе автосервиса? Потому что по нынешним временам надо иметь там своего терапевта, своего стоматолога и желательно свой автосервис, где есть свой мастер.
4: В первую очередь, если вы рассматриваете незнакомый вам ранее автосервис, вы туда никогда не приезжали, обращайте внимание на отзывы. Отзывы, на самом деле, несмотря на то, что так или иначе их все равно можно накрутить, они являются определенным мерилом. То есть старайтесь выбирать сначала негативные отзывы с комментариями. Смотрите, что люди пишут про этот автосервис. Как правило, когда это развернутый большой полноценный комментарий с негативным отзывом, это действительно реальный клиент, который столкнулся с какими-то проблемами, которые сервис решить не захотел или не смог. Помимо этого, когда вы уже сдаете автомобиль, обращайте внимание обязательно на документы. Хороший сервис принимает автомобиль у вас только под заказ снаряд, под предварительный, который вы подписываете, тем самым согласовываете сумму ремонта. И обязательно должен быть прием остаточный акт, то есть в каком состоянии автомобиль был на сервис передан и в каком состоянии автомобиль с сервиса получен. Это важно для тех повреждений, которые автомобиль может получить на сервисе при проведении работ. Например, его поцарапали где-то какая-то затертость появилась и так далее. То есть все вот эти вещи, они документируются в приемооздаточном акте, и вы сможете в случае чего сервису указать на это, что при приеме автомобиля у автомобиля этого повреждения не было, а вот когда я автомобиль получаю, уже эти повреждения присутствуют.
1: Ну и, наверное, тут должна сработать какая-то почта такая, когда один сервис передает из рук в руки клиенты друг другу. По рекомендации это самое важное. Ну, наверное, обратить внимание на внешний вид самого сервиса. Это должно быть опрятное здание, и персонал должен быть тоже опрятный, в нормальной специальной одежде, в спецовке, а не в какой-то замызганной рванье. Правильно?
4: Да, но на самом деле даже здесь бывают исключения. В частности, очень хорошо выглядящий с виду сервис может заниматься обманом. И при этом сервис, который выглядит условно как такое гаражное какое-то помещение, при этом может давать полный комплект документов и делать работу качественно. Поэтому здесь нужно ориентироваться не только на маркетинговую оболочку, не только на внешний вид, но и на содержание. Что же непосредственно вам дают, когда вы приходите с деньгами в автосервис? А это ведь не только ремонт автомобиля или запчасти. Это также полный комплект сопроводительных документов и гарантия на те работы, которые были произведены на сервисной станции.
1: Совершенно с вами согласен. Спасибо большое. Ну и будьте бдительны, дорогие автомобилисты, когда выбираете автосервис.
3: Путешествие.
1: Ну и теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это к путешествию. Причем сегодня будет путешествие несколько необычное. С одной стороны, город, куда я приглашаю вас, я посещал десятки, наверное, раз, да и многие там тоже бывали. Это Калининград, самый западный областной центр Российской Федерации. Но я на примере Калининграда хочу рассказать о новом виде туризма, который очень активно развивается в нашей стране. Это так называемый событийный туризм. Это вид путешествий, при котором основной мотив поездки – это посещение какого-либо события. Фестиваля, спортивного соревнования, праздника. То есть все путешествие выстраивается вокруг этого события. Главная цель – участие в этом событии или наблюдение за ним. Так вот, я говорю, можно приехать в Калининград для того, чтобы погулять просто по городу, полюбоваться памятниками или проехать на Куршскую косу, замечательный памятник природы. А я провел 3 дня, чтобы посетить 3 самых разных мероприятия. Сначала я попал на острове Канта, это, кто не знает, самый центр города, где проходил фестиваль электрической мобильности, технологий. Он назывался Токфест. И, собственно, это было ужасно интересно, потому что самый центр города, поток туристов. И тут презентовали модельный ряд 2 марок электромобилей, которые сейчас производятся в Калининградской области на заводе «Автотор». Были несколько электромобилей с раскраской «Гжель», «Божья коровка», «Мур-мур», там много чего. И это был не просто вот демонстрация электромобилей, вот подошел, посмотрел, была детская зона, фан-зона. Это был такой праздник, музыкальная часть была интересная, и несмотря на дождь, собрались сотни людей, задавали вопросы. Очень любопытный такой фестиваль, неожиданно для меня был, я знал, что он будет, попал туда не так, чтобы случайно, но с интересом провел время. На следующий день я отправился в Королевский парк, это в центре города, где проходил очередной 13-й городской пикник, между прочим, фестиваль уличной еды. Это такое главное гастрономическое событие Калининграда. Надо сказать, что в Калининграде в области очень активно развивается направление балтийской кухни. Многие экспериментируют с привычными продуктами. Много очень интересных блюд появляется. А тут собрались больше 40 гастропроектов из 6 стран и десятков регионов России. Плюс была большая ремесленная зона, мастер-классы, музыка, кино и многое другое. Очень интересно было гулять вот по этой территории, массово таких павильонов, шатров было, будочек там самых разных, где предлагали самые разные виды фастфудов. Например, я вам сейчас скажу, назову меню. Рыбные крокеты с щучьей икрой и сметаной, фиш-дог с селедкой и медовой горчицей, фиш-дог с треской и соусом тартар, драники из цукини с форелью и сметаной, рубанина из скумбрии, смоченой брусникой и так далее. Ну и, собственно, 2 финалистов, которые победили, это все-таки конкурс. Это «Восточный дворик» и «Татарский уголок». Как раз не рыбная кухня победила, а мясная. А на 3-й день я попал на футбольный матч «Балтика-Локомотив-Москва». Мне интересно было и посмотреть сам футбол, но не ради него я приехал, а посмотреть на современный стадион. Он рассчитан почти на 40 тысяч жителей. Был построен к чемпионату мира по футболу. Там прошли несколько матчей. Активно используется для проведения самых разных спортивных мероприятий. Получил удовольствие и от игры, и от того, что посмотрел на этот стадион, который стал украшением города. И вообще, надо сказать, что в любом регионе огромное количество событий, под которые можно приехать и посмотреть. Вообще, было очень интересно, и советую, прежде чем вы поедете в какой-нибудь незнакомый регион, посмотреть культурную программу. А вдруг еще заодно посмотрите какое-нибудь интересное действие, сходите в концерт или на спортивное мероприятие. Смотрите внимательно программы. Тест-драйв. Ну, а теперь я перехожу к автомобильной части и расскажу про новый российский кроссовер «Волга К50». Это самый младший кроссовер возрожденного бренда, который, в общем, оказался, с моей точки зрения, даже интереснее, чем я ожидал. Понятно, я уже говорил, что все автомобили новой марки «Волга» построены на базе китайской компании «Джили». И в прошлой жизни этот автомобиль назывался «Джили Атлас», и он очень стильный. Он очень старается понравиться молодой аудитории. Такие узкие диодные фары. Красивый такой современный дизайн. Это кроссовер для города с таким интересным силуэтом. Он намекает на спортивный характер. Ну и, между прочим, автомобиль может даже легко съехать с дороги, потому что клиренс у него аж 215 мм. И поэтому никакая грунтовка или заснеженная дорога ему не страшны. Ну, в условиях, если есть полный привод. Потому что существует и с передним приводом варианты, и с полным приводом. Что могу сказать? Сразу из приятных бонусов у этого российского автомобиля полноценный зимний пакет. Подогрев всех сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса. Из недостатков сразу хочу сказать, большинство функций вынесено здесь на интерфейс, и надо в меню покопаться, прежде чем вы найдете, как, например, отрегулировать боковые зеркала заднего вида, только через планшет. На втором ряду и места достаточно много, багажник очень хороший, большой, неожиданно, 650 литров объем багажника, есть два мотора, 1,5-литровый мощностью 147 лошадиных сил, он идет в паре с роботом, есть более мощный вариант, 200 лошадиных сил, с 8-ступенчатым обычным полноценным автоматом. Тут привод полный. И такой именно автомобиль достался мне для теста. 200 лошадиных сил, полный привод, обычный автомат. И, честно говоря, вот это, наверное, вариант самый оптимальный. Хотя он, конечно, и дороже будет, но едет автомобиль очень хорошо. Хотя он, прежде всего, настроен на городскую эксплуатацию для плавного хода. Достаточно спокойный автомобиль, но, в принципе, можно и на трассе позволить себе разогнаться для обгона. Ну и где можно поехать быстро или очень быстро. Интересный автомобиль, особенно в спортивном режиме, он становится таким бойким, заводным, но и в комфортном режиме тоже очень неплохо. Хорошая подвеска, которая сглаживает дорожные неровности и позволяет уверенно ехать по любой дороге. Что могу сказать? В числе плюсов, безусловно, стильная внешность, просторный салон, очень хорошо слаженная работа мотора и коробки. О недостатках я уже сказал. Это настройка большинства функций через сенсорный экран. С моей точки зрения, это, конечно, по нынешним временам не очень удобно, потому что интуитивно вы не сможете на ходу условно отрегулировать те же зеркала. Для этого надо остановиться, и вообще с такой машиной надо предварительно сесть спокойно и посвятить час или два изучению этой системы. Удачный городской кроссовер. Такой выберут тем, кому нужен современный автомобиль с хорошим оснащением и с интересной внешностью. Просторный салон, большой багажник, комфортная подвеска и хорошая динамика. Про цену. 2 849 000. Ну а самый дорогой полноприводный вариант 3 600 000. Каждый для себя выбор делает, но это интересный автомобиль теперь уже российской марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии с удовольствием для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
3: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Мегабайт.
5: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
3: Сегодня в программе...
5: Мировой парк промышленных роботов впервые достиг 5 миллионов, и почти 6 из 10 новых машин ставят в Китае. Компания Anthropic открыла биологическую лабораторию, и ее нейросеть за 21 час нашла в ДНК бактериофагов неизвестную ферментную систему. А в воздух поднялся серийный электрический самолет для обучения пилотов. Международная федерация робототехники подвела итоги 2025 года. Мировой парк действующих промышленных роботов достиг 5 миллионов единиц. Это на 9% больше, чем годом ранее. За год заводы установили более 600 тысяч новых машин. Прирост установок составил 11%. За 7 лет парк вырос более чем вдвое. Промышленный робот в этой статистике – это не человекоподобная машина, а чаще всего манипулятор, закрепленный на полу цеха. Рука с несколькими суставами, которая сваривает кузов, красит деталь, перекладывает заготовки или собирает электронику. Такие машины стоят на конвейерах с 70-х годов, и именно их считает Федерация. Человекоподобные роботы в эту статистику пока не входят. По ним есть отдельный прогноз. География распределения неравномерна. На Китай пришлось 59% всех новых установок в мире. 354 тысячи роботов за год. Прирост 20%. Китайские производители впервые поставили на внутренний рынок больше роботов, чем иностранные компании. Их доля достигла 55%. До этого китайские заводы в основном покупали японскую, немецкую и швейцарскую технику. Теперь страна не только крупнейший потребитель, но и основной поставщик для самой себя. Соединенные Штаты в прошлом году обошли Японию и заняли второе место. 38,5 тысяч новых установок. Рост 12%. Япония, наоборот, просела на 19%, до 36 200. Быстрее всех среди крупных рынков растет Индия – 10,5 тысяч установок. Прирост 15% за год, а если считать среднегодовой темп с 2020 года, то 27%. Европа в этой картине выглядит иначе. Германия остается крупнейшим рынком региона и пятым в мире. Но в 2025 году установили меньше 25 тысяч роботов, что на 8% ниже прошлогоднего показателя. В Италии снижение на 11%, во Франции на 8%, в Испании на 15%. То есть автоматизация в Европе идет, но темп замедляется, пока азиатские рынки, наоборот, ускоряются. Федерация прогнозирует, что в 2026 году число новых установок вырастет еще на 9%, до 655 тысяч, а к 2029 вырастет до 806 тысяч в год. Причины называют довольно приземленные. Первое – это нехватка рабочей силы. На многих производствах некому стоять у станка, и робот закрывает вакансию, которую не удалось закрыть человеком. Вторая – это перенос производств ближе к рынкам сбыта из-за геополитических рисков, а новое производство сразу проектируется автоматизированным. Третье – это удешевление самого внедрения. Программирование и настройка упрощаются, поэтому роботов начинают ставить там, где раньше это было невыгодно – на небольших предприятиях и в мелких сериях. Ну и отдельная цифра для сравнения. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что к 2030 году в мире будет развернуто 890 тысяч человекоподобных роботов. Если этот прогноз сбудется, к 5 миллионам промышленных манипуляторов добавится примерно пятая часть того же объема машин совсем другого типа.
3: 20 мегабайт.
5: Компания Anthropic, разработчик семейства нейросетей Claude, 23 сентября объявила о создании собственной биологической лаборатории и сразу сообщила о первом результате. Ее модель нашла в ДНК бактериофагов ферментную систему, которая раньше не была описана. Система получила сложное название, ассоциированное с массивами обратной транскриптазы, сокращенно АРТ. Бактериофаги – это вирусы, которые заражают бактерии и размножаются внутри них. Этот фермент копирует РНК в ДНК, то есть переписывает генетическую информацию в обратном направлении по сравнению с обычным клеточным процессом. Эту находку сравнивают с природной иммунной системой бактерий, в ДНК которых хранится массив данных, между которыми записаны фрагменты вирусов, встречавшихся ранее. По этим записям бактерия узнает врага и разрезает его ДНК. 15 лет назад биологи научились использовать этот механизм для редактирования генов. И сегодня на этом принципе построен ряд терапий против других заболеваний. Как работала нейросетевая модель? Задание было одно – найти в базе данных новые разновидности обратных транскриптаз. База большая, примерно 1 900 000 000 белковых кластеров. Один из агентов обратил внимание на необычную повторяющуюся последовательность ДНК рядом с геном обратной транскриптазы и записал в рабочий журнал. Дальше агент посчитал количество повторов, измерил расстояние между ними, проверил научную литературу на предмет похожих описаний и передал результат людям. Вся работа заняла 21 час. В ней участвовало около 950 агентов, израсходовавших 210 миллионов токенов. Ну и, конечно же, специалисты разошлись в оценках этого открытия. Фэн Джан из Массачусетского технологического института, один из создателей технологии редактирования генов, назвал работу интересным примером того, как агенты могут участвовать в биологических открытиях, и сказал, что находка заслуживает дальнейшего изучения. С другой стороны, Дмитрий Перрен из Квинсленского технологического университета указал на существенные ограничения. Сам фермент был известен раньше. Новым является предположение, что он входит в более крупную систему. Функции этой системы действительно пока неизвестны. Работа опубликована в виде препринта, то есть предварительная публикация, которая не прошла научное рецензирование. И сам Дарио Амадей, глава компании Anthropic, признает, что похожую систему в некоторых отношениях уже описала группа из другого американского университета. Есть и в этой истории отдельная тема. Anthropic последовательно предупреждает о рисках нейросетей, включая возможность их использования для создания биологического оружия. И при этом открывает собственную биологическую лабораторию. Компания описывает ее так: обычная молекулярно-биологическая лаборатория в районе залива Сан-Франциско. Работа только на низших уровнях биологической опасности, никаких патогенов, способных заражать людей, и все эксперименты выполняют ученые-люди. Амадей при этом не исключает, что в будущем модель сможет самостоятельно управлять лабораторным оборудованием при наличии гарантии безопасности. И Anthropic здесь не одиноко. В Калифорнийском университете в Сан-Франциско нейросети используют для проектирования ферментов с нуля. Google выпустила первый инструмент биологических исследований еще в 2020-м, а OpenAI в апреле представила собственную модель для наук о жизни.
3: 20 мегабайт.
5: 24 сентября впервые поднялся в воздух электрический самолет и Flyer 2 американской компании By Aerospace. Машина двухместная и предназначена для обучения пилотов. За штурвалом был главный летчик-испытатель компании, и полет длился около 5 минут. Одно небольшое уточнение. Прототип с этим же названием летал еще в 2018 году, но это была демонстрационная машина. Сейчас в воздух поднялся уже серийный образец номер один, построенный по той конструкции, которую компания собирается сертифицировать и продавать. Его сборку начали в сентябре 2024-го. До полета машина прошла испытания на прочность крыла, фюзеляжа и органов управления, а также пробежки по земле на малых и высоких скоростях. Полет открывает программу летных испытаний, по итогам которой компания рассчитывает получить официальный сертификат Федерального управления гражданской авиации США. Конструкция сочетает электрическую силовую установку с легким композитным планером. В проекте участвуют довольно известные поставщики, и главное заявление компании касается денег. Эксплуатация может обходиться до 80% дешевле обычного учебного самолета с поршневым двигателем. Выбросов при полете нет, зависимость от цен на авиационный бензин исчезает. После первой посадки, по словам компании, машина не потребовала никакого обслуживания. Однако возникает вопрос, почему именно учебная авиация? Здесь электрическая тяга упирается в свои ограничения меньше, чем где-либо еще. Учебный полет короткий, проходит в районе аэродрома, самолет взлетает и садится на одну и ту же полосу, дальность ему не нужна. Зато важна стоимость часа полета, потому что курсант должен налетать много. В США, чтобы работать в коммерческой авиации, требуется до 1500 часов, и стоимость этих часов определяется стоимостью всей подготовки. Спрос при этом огромный. По прогнозу Boeing, мировой гражданской авиации в ближайшие 20 лет понадобится 674 тысячи новых пилотов, в том числе из-за обязательного выхода на пенсию в 65 лет. Узкое место здесь не только в количестве желающих, но и в количестве исправных учебных самолетов и механиков, которые способны поддерживать их в воздухе. У электрической машины движущихся частей в силовых установках заметно меньше, чем у поршневой и реактивной, поэтому обслуживание она теоретически требует меньше. Однако 80% экономии – это расчет компании, а не подтвержденная статистика. Сертификация занимает годы, и программа летных испытаний только начинается. Запас хода у электрических самолетов остается скромным, и любое расширение задач за пределы полетов по кругу упирается в емкость батарей. Сама компания при этом рассчитывает на операторов воздушного такси и на частных владельцев, хотя пока речь идет об одной машине, сделавшей круг над аэродромом. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
3: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
6: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
3: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Общество. Психология.
10: Всех приветствует Радио России, а меня зовут Дмитрий Таиров, ну, разумеется, конечно же, и я вам говорю здравствуйте, друзья, большое спасибо, что нас слушаете. Психология. Очень интересная. Прикладная наука, Ольга Ивановна, это прикладная наука?
11: Ну, я считаю, что она прикладная, она этнографическая. Это наука, которая объясняет очень многие простые вещи. За каждым из них есть какие-то маленькие, большие драмы, комедии и так далее. Вот эти сюжеты вытаскивают страшно интересно.
10: Вот я вам и представил, да, друзья, нашего замечательного эксперта, нашего специалиста,
11: копателя.
10: Советника-копателя, да, психолога Ольгу Ивановну Маховскую. Ольга Ивановна, здравствуйте еще раз.
12: говорит вам аудитория, я Дмитрий Таиров. Слышал я, что вам известно многое. Но более того, вам известно даже, где зимуют раки. Поэтому, с вашего позволения, тему так и назовем «Лобстер» или «Где раки зимуют». Ольга Ивановна Маховская, друзья, все внимание эфиру.
11: Да, психологи первый раз говорят про лобстеров. Знаете, есть цифры, которые меня недавно потрясли. Оказывается, что членистоногих, которым принадлежат раки, о которых мы вспоминаем крайне редко, когда вот эта пословица «там, где раки зимуют», вдруг произносится, и кажется, что это какая-то экзотика. Так вот, эти членистоноги на самом деле составляют 80% живых существ. То есть большинство вокруг, все тимушки, жучки, это тоже членистоногие, это родственники раков.
12: Скалопендры, сороконожки.
11: Вот, 1,5 миллиона видов только, да. А мы с вами составляем 0,4%. Из них 0,3% почти все сидят по домам. А в диком виде вот остальное там ошметок. И я просто... Моему горю не было конца, потому что я поняла, что это мы экзотические животные, мы маргиналы, а при этом мы же чувствуем себя этими королями природы или...
12: А почему?
11: Царями.
12: А потому что, позвольте, я вас перебью. Потому что у нас вокруг столько харчей, вы понимаете? Всех членистоногих в нужный момент мы употребим, да. Мы вершина пищевой цепочки, я полагаю, что вы к этому подводите, что без пищевой цепочки здесь не обойтись. Так вот, мы всех подъели.
11: Наверное, да, потому что если в одиночку брать, а не массой, то, конечно, человек против комара – это просто мамонт, гигант. Но если говорить об интересах психологов, то зоопсихологов, которые занимаются ракообразными, их очень мало. Их может быть там 10 человек по всему миру. А оказывается, вот я узнала от своего молодого коллеги, что существует такая тема, как социальная жизнь лобстеров. Вот. Оказывается, у них тоже бурная социальная жизнь, и они как-то ориентируются в своем мире раков и проживают там тоже какую-то, может быть, с нашей точки зрения, бесхитростную, но драматичную жизнь.
12: Ну, недаром же у них есть рак-отшельник. Мне кажется, это самый мудрый членистоногий.
11: Эксперименты, которые проводятся в лабораториях, они показывают, что раки каким-то удивительным образом сочетаются, спариваются по психодинамическим характеристикам, по темпераменту. Это примерно так происходит и у людей, по типу реагирования. Вы сказали «рак-отшельник». Это тот, который избегает, вот эта избегающая реакция, тот, который, встретив себе подобного, начинает давать заднюю, да, вот, пятиться. А есть те, которые радостно бегут навстречу, чтобы пообниматься. Да.
12: Ну, а принцип вот этого плюс-минус, любопытный момент, всегда ли, значит, отшельники к отшельникам, шустрики к шустрикам, а нет обратного, как, знаете, вот, притягиваются обратные полюса, тот, кто шустрый, а ему нравится что-то такое флегматичное. Такое же в природе человеческой часто встречается.
11: У человека это встречается. Да,
12: а у животных нет?
11: А вот у животных оказывается, что если радостно бегущий навстречу рачок видит, что от него пятится, он останавливается. Он понимает, что это не то,
12: это
11: на что он рассчитывал.
12: Это какой мозг у него сразу?
11: У него феноменальный мозг.
12: Все понял
11: что,
12: сразу.
11: Да, да,
12: потому ловить
11: мы
12: нечего.
11: Мы не понимаем, да. Мы, когда нам кто-то нравится, мы его можем тискать, обнимать и быть уверены.
12: Преследовать.
11: Потом он, в конце концов, перекрывает все каналы связи, чтобы дать нам понять, но не хочет он. Не хочет он каких-то бурных, страстных отношений. Ну, просто потому, что он, в принципе, не хочет менять свою модель жизни, ну, разве что на праздники не
12: могут. Ну, и это, ну, и, вероятно, вы просто ему мало симпатичны. Вы по определению как-то...
11: Социальные психологи показывают...
12: Вгляделись.
11: Социальные психологи и маркетологи нас уверяют, что нам нравится только то, что... то похоже на нас или то, что мы уже пробовали. А почему люди покупают одни и те же товары? Ну, специалисты по ракообразным нас уверяют, что дело не в таких рассуждениях, а дело в психодинамической характеристике, которая считывается каким-то образом при известном чутье, наработке навыка. То, что человек ведь отказался от своей зоологической природы, да? Мы вроде как на дне, нам с детства внушают, что внешность не главное. Был бы человек хороший, главное, чтобы не пил курил, не курил. Вот эти грубые отвлекающие ориентиры, они мешают увидеть перед собой организм.
12: Насчет внешности, это очень устаревшая у вас установка. Давным-давно внешность во главе угла.
11: Ну да, у нас точно культура, она фиксирована на внешность, у нас встречает по одежке. Но, тем не менее, есть еще такой аргумент, как статус, который перешибет и внешность. Так что эту проблему с недостатками внешности можно переломить отчасти. У них так развит спиной мозг, да, я думаю, что отбор идет на уровне спинного мозга, а не этих маленьких глазок и так далее. Так что нужно развивать эти рефлексы тоже. Нужно просто отрешиться от стереотипов, навязанных мнений, и иногда полагаться на свое собственное чутье, что, по моим наблюдениям, уже в 20 лет делать поздновато. Вот это, что мне нравится, что нет, разбираться со своими преференциями и самим собой. Нужно учить детей еще до того, как они пойдут в школу, им начнут забивать знаниями голову. Потому что другой уровень обобщения. И на уровне тактильном, если хотите подойти, поздороваться, обняться. Вот этому надо учить детей. Как распознавать своего человека. Но это другая большая тема. В принципе, я думаю, вот люди ходят с детьми в зоопарк, о чем они говорят? А вот, наверное, важная тема, чему мы можем учиться у животных, как это ни странно. Помимо грации, помимо того, как они заботятся о своих малышах.
12: Ну, Жан-Жак Руссо еще вон когда кричал «назад к природе». Все это понятно. И это действительно натурфилософия, один из самых умных, на мой взгляд, взглядов на жизнь, на природу человека и природу космоса и так далее. Скажите, а почему, на ваш взгляд, часто даже самые умные психологические тесты и такие сложные, вроде бы как отработанные механизмы по отбору команды космического корабля, не всегда срабатывают? Зачастую люди, проводя в космосе положенное время, начинают друг друга ненавидеть. Хотя на Земле все было вроде бы как отработано. Вот этот момент несовместимости в какой-то момент возникает. И это непросчитываемо, это неподготавливаемо. Или к этому всегда нужно быть готовым, что такое случиться может?
11: Ну, готовит, конечно, к отклонениям, но эта психодинамика, она во многом непреодолима. Легче подобрать партнера эмпирически, чем тренировать толерантность к другому. Да, в космосе есть чем заняться. Поэтому, конечно, рядом должны быть люди, с которыми более-менее комфортно работать.
12: Да, но вот им вот на Земле они были хороши, некоторое время они были хороши, а потом вдруг возненавидели друг друга.
11: А вот это уже...
12: Кто-то виноват?
11: Может быть, виноваты сами они, потому что...
12: Скорее всего.
11: Они старались изображать благополучие, потому что они хотели попасть в этот отряд. Да.
12: Ага, вот.
11: Все уроки нам, да, когда мы в конфетно-букетный период, и мы очень хотим друг другу нравиться, мы готовы делать что-то не очень органичное для себя и не обращать внимания на какие-то мелкие неудобства. Но со временем накапливается усталость, и ты понимаешь, что ты больше не можешь. Так что браки – это такая очень простая зоологическая метафора. Что происходит между нами, когда мы пытаемся договориться, подобрать себе пару? Иногда не получается, и к этому нужно быть готовым, как к чему-то нормальному.
12: Вот так. Внимание, внимание, еще раз внимание, когда в студию Ольга Ивановна Маховская. Внимание должно быть предельно повышено. Меня зовут Дмитрий Таиров. Большое спасибо. Теперь вы...
11: Всего доброго.
12: Знаете, что раки зимуют...
11: Хорошо.
12: До новых встреч, друзья.
11: Всего доброго.
3: Психология. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
14: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
15: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
3: От горячих новостей до неожиданных фактов, от серьезных вопросов до легких тем.
16: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
17: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
18: Это само собой.
17: Я просто сегодня не обедал.
3: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
16: Какой же может быть голос другой?
18: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
3: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
23: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Подробнее о главных событиях. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела России полностью провалились, заявил Владимир Путин в Кремле на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму. Общая продолжительность DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии в ходе выборов составила 468 минут, заявила глава Центра избиркома Элла Панфилова. Электричество в поселке Кубринский Ярославской области, где произошел пожар на предприятии по производству петард, восстановлено. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела России полностью провалились. Об этом в ходе встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что попытки зарубежных спецслужб вмешаться в выборы в России предпринимались, но россияне отстояли свое суверенное право определять свое будущее.
2: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело, полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
1: Владимир Путин также отметил смелость и мужество членов избирательных комиссий в приграничных регионах Донбассе и Новороссии. Глава государства сообщил, что погибшие при атаках во время выборов в России будут представлены государственным наградам. Также президент поблагодарил десятки миллионов избирателей в России за активное участие в выборах в Госдуму. Общая продолжительность DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии в ходе выборов составила 468 минут. Об этом президенту России сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, уровень кибератак в ходе парламентских выборов был беспрецедентным.
3: Антирекорд – это эскалация беспрецедентной киберагрессии. Вот иначе никак не могу выразиться, если сравнить даже с данными, которые, уж казалось бы, во время выборов президента у нас был беспрецедентный уровень киберагрессии, но сейчас переплюнули они себя. 28 миллионов потенциально опасных воздействий на наши все цифровые ресурсы ЦИК. А это за время избирательной кампании. А во время вот дня голосования с 17 по 22 сентября свыше 14 миллионов 700 киберугроз серьезных, а также 13 волн таких целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
1: Владимир Путин в ходе встречи с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой поблагодарил ее и всех сотрудников избирательных комиссий за проведение выборов в России на самом высоком уровне. Подразделения группировки войск Севера освободили Уланово. В Сумской области бойцы группировки продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ в северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Также формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Варваровка, Черная, Нефедовка и Купино Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, 2 квадроцикла и наземный робототехнический комплекс. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области. В Сумской области решительными действиями подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск «Центр» освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике в Добропулье. По данным Минобороны, в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Электричество в поселке Кубринске Ярославской области, где произошел пожар на предприятии по производству петард, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Часть оперативных и экстренных служб разъезжаются с места происшествия. Напомню, пожар произошел на предприятии по производству петард под Переславлем-Залесским Ярославской области. Накануне днем там загорелись два здания. В результате 14 человек погибли, один пострадал. Ведутся поиски нескольких пропавших. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 30 сентября объявлено днем траура. В Москве сегодня простятся с народным артистом России, композитором и джазовым саксофонистом Алексеем Козловым. Церемония пройдет в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве с 14 до 16 часов. Напомню, Козлов скончался 25 сентября на 91-м году жизни. Он профессиональную свою деятельность связал с музыкой. С конца 50-х руководил джазовыми коллективами, участвовал в создании московских джаз-клубов. В 2003-м ему было присвоено звание народного артиста. Штормовое предупреждение объявили в Приморье. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в крае 30 сентября, а также ночью 1 октября, сообщили в региональном правительстве. На большинстве рек ожидается дополнительный подъем уровня воды до метра. В отдельных районах возможны подтопления. В связи с ожидаемыми дождями оперативные службы региона будут работать в усиленном режиме. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Казань, где 29 сентября проведет товарищеский матч с Ираном. На эту игру уже реализовано 35 тысяч билетов, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Также в понедельник стало известно о том, что в предстоящем матче капитаном сборной России будет Александр Головин. Голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе, а защитник Кирилл Данилов пропустит матч, он восстанавливается после повреждения. «Локомотив» опубликовал заявление по поводу будущего главного тренера Михаила Галактионова. Руководство клуба поддерживает Михаила Михайловича и уверена, что все задачи будут выполнены. После утраты отца наш главный тренер взял недельную паузу в работе. Уже в ближайшие дни команда ждет его возвращения, говорится в заявлении клуба. В регулярном чемпионате КХЛ в понедельник состоялись очередные матчи. В Центральном «Металлург» на выезде крупно обыграл «Авангард» 5-1. Для «Магнитки» это пятая победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У «Локомотива» 16, у «Нефтехимика» 15. Теннис. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. В полуфинале первый сейный Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиулина 7-6, 6-4, а второй сейный Рублев француза Кириана Жаке 7-6, 6-1. Российский финал на турнирах ATP пройдет всего лишь в седьмой раз за всю историю. Светлана Ромашина будет включена в международный зал

0: Не будет. В Самаре до плюс 20, в Ярославле и Владимире прохладнее, плюс 14-16 без осадков. В Волгограде до плюс 20, в Ялте 21-23 тепла, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшие дожди, днем до плюс 15, в Москве без осадков. К утру туман, днем те же плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
4: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах «Радио России Ярославль» звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, призываем вас присоединяться. Вот так вот.
8: И присоединяем вас
9: призываться
8: тоже,
9: конечно. Да, да. Абсолютно точно. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Собственно, туда вы можете написать на этот номер в том мессенджере, которым пользуетесь, а Максом активно пользуются наши слушатели, мы это видим. Пишите нам, все здесь читаем, вопросы для наших экспертов тоже передаем. Ну, а также ваше мнение и комментарии, если остается время, также зачитываем прямо в эфире. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много интересного. Например, есть самые яркие моменты наших эфиров, актуальные новости, а также прямая трансляция. Обращаем внимание, что тоже достаточно часто в последнее время заходите на нашу страничку ВКонтакте, продолжайте это делать. Комментарии можно под прямой трансляцией в последнем сообщении прямо и оставить. Ну, также напомню, что у нас есть приложение, доступно оно абсолютно бесплатно в Рустор и Google Play. Устанавливайте, пользуйтесь. Ну, а самые актуальные новости на Вести.ру. Присоединяйтесь.
8: Мы переходим к новостям и начнем мы с международных тем. Ну, есть о чем поговорить. Вот в Сербии, да, что произошло. Там накануне Александр Вучич, президент Сербии, подал в отставку с поста главы государства. Ну, не то чтобы неожиданная новость, он об этом предупреждал. Мы это даже в эфире обсуждали. Ну, вот состоялось наконец. И теперь по сербскому законодательству в течение 3 месяца должны пройти новые президентские выборы.
9: Практически месяц исполнять обязанности президента Сербии будет экс-премьер-министр страны, а ныне действующий председатель парламента и представитель правящей сербской прогрессивной партии, кстати, Вучич тоже к ней относится, Анна Брнабич.

0: как будут проходить выборы, вообще в чем их, в чем наш интерес в этом процессе, сейчас обсудим с научным сотрудником отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Полина Соколова к нам присоединяется. Полина Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Полина Сергеевна, вы знаете, можно я начну с лозунгов? Мы обратили внимание на то, что журналисты выцепили такой слоган, который, в общем, был на плакатах сторонников Вучича, которые у его резиденции начали собираться после того, как он сделал заявление о своей отставке. Вот правда или неправда, во-первых, хочется спросить, потому что я попытался найти какие-нибудь фотографии с этого мероприятия, с этих сборов сторонников Вучича. У меня ничего не получилось в этом, кстати, еще одна проблема. Вот захочешь найти сторонников президента Сербии, еще и посмотреть-то на них никак не получится. Хотя вот тех, кто против него выходил, в интернете полно. Уж извините за такое замечание. Так вот, слоган «Вучич – отец нашей нации». Как вы к этому относитесь? Действительно, вот к Вучичу такое отношение среди рядовых сербов?
1: Ну, вы знаете, этот митинг в поддержку Вучича, конечно, задокументирован, существует видео в сети, которое можно посмотреть. К сожалению, вот такого прям лозунга я не видела, но вполне допускаю это, потому что Сербия – патриархальная страна, Вучич – яркий, харизматичный политик, и, конечно, у него до сих пор есть очень много сторонников. И вообще вокруг Вучича всю его политическую карьеру, куча всяких мемов про супергероев, про спасителей нации, когда он был министром обороны, а в то же время был первым вице-премьером и координатором спецслужб, вообще был главный мем такой, что Вучич первый вице-президент всего на свете. То есть, в принципе, вот такое к нему отношение, как к отцу нации, оно свойственно тем, кто его поддерживает.
0: Полина Сергеевна, это имеет какое-то основание? Ну, может быть, это мем, так это что-то смешное? Или все-таки действительно он многое сделал для Сербии? 9 лет он находился в должности президента страны, а до этого премьер-министром еще был.
1: Ну, вы знаете, экономические показатели очень достойные. Сербия – одна из самых быстрорастущих экономик Европы. Социальные показатели, такие как увеличение заработных плат, пенсий, конечно, они вызывают только уважение к Вучичу и к политике, соответственно, которую он проводил.
2: Ну, почему интернет, же тогда это, такая сильная протестная волна, протестное движение, если действительно такие показатели?
1: Ну, ни одной экономикой живет страна. Сербия сталкивается с серьезнейшими национальными вопросами. Во-первых, Косово и Метохия. Вопрос подвешен, и за это Вучич и его правительство очень критикуют последние годы, потому что действительно власть Приштины, самопровозглашенные власти в Косово, распространяют свой суверенитет на всю территорию этого сербского края. Действительно, сербы находятся в этом крае в очень тяжелом положении, и до сих пор, в общем, вопрос не урегулирован. Во внешней политике, политика, простите за тавтологию, Вучича и его команды вызывает нарекания. Евроскептики критикуют его за очень сильный крен в сторону Европейского Союза и Соединенных Штатов, а проевропейские силы, наоборот, пытаются скорее убедить Сербию отказаться от традиционных связей с Россией, с Китаем и полноценно включиться. То есть Сербия вот в последние годы заложник международной обстановки, я бы так сказала.
2: И вот я хочу на что обратить внимание в связи с внешней политикой. Да? Сейчас исполнять обязанности будет спикер парламента Анна Брнабич. Это как раз тот самый политик, который, когда вот заговорили об отмене безвиза с Россией, да, она тогда заявляла, что отношения России и Сербии не стоит называть братскими. Вот. А после этого сербские военные впервые провели совместное учение с НАТО.
0: Встреча с Зеленским тогда же была.
2: Встреча с Зеленским тогда же состоялась. А вот то, что она сейчас будет исполнять обязанности, это о чем говорит?
1: Ну, вы знаете, все происходит постепенно, и встреча с Зеленским состоялась при президенте Вучиче. Собственно, Анна Брнабич меньше, она отношение к этому имеет.
2: Но заявления из ее уст прозвучали вот эти. Что Россия и Сербия не братские народы. Да-да-да, мы с вами,
1: да,
2: как,
1: мы
2: раз
1: с вами как раз обсуждали. Да, Анна Барнабич принадлежит к такому более проевропейскому крылу нынешней коалиции, вот Александр Вучич, Объединенная Сербия. Но в этой же коалиции проправительственной есть и пророссийские политики. Анна Барнабич действительно будет в техническом мандате исполнять обязанности президента. И чуть-чуть вас подкорректирую, это может продолжаться до 3 месяцев. То есть сейчас вот месяц пройдет до парламентских выборов, а президентские выборы еще не назначены. В принципе, они должны быть вот проведены после 3 месяцев, ну, в течение 3 месяцев после отставки Вучича. Соответственно, это может растянуться вот до декабря. Президентские будут назначены, скорее всего, вот после парламентских выборов.
0: А что касается самих выборов, мы тут обо всем поговорили, до выборов вот наконец-то дошли.
1: Да.
0: Ждать ли нам каких-то сюрпризов? Мы в прошлый раз с вами обсуждали схему с тем, что Вучич будет премьер-министром после выборов, то есть пройдет в парламент и, соответственно, сформируют они правительство. Кто может стать президентом? Ждать ли каких-то провокаций со стороны европейцев, например?
1: Ну, о том, что он будет, говорить не могли. Конечно, он будет претендовать на место премьер-министра в случае победы вот коалиции Вучич Объединенная Сербия. На сегодняшний день атмосфера очень поляризована в Сербии. Действительно, по последним опросам его коалиция сохраняет большинство, около 48% опрошенных проголосовали бы за нее. Но студенческий список, вот, который мы называли с вами интригой, он, наконец, сформирован. У него есть своя политическая программа, свои кандидаты в депутаты. И он стремительно набирает тоже голоса. Пока он набирает около 37% голосов. Но, в принципе, вот ситуация такая, как сказать, соревновательная, очень напряженная. Поэтому вот кресле премьер-министра для Вучича, конечно, говорить пока до результатов выборов рано.
0: А президентом кто, Полина Сергеевна, очень интересно, по вашему мнению, может стать?
1: Ой, ну имена я, конечно, не буду называть. Все зависит от того, действительно, кто получит большинство на парламентских выборах. Либо это будет правительственная какая-то фигура, которая сейчас уже находится в активном политическом поле. Если студенческий список наберет большое количество голосов, конечно, это будет какая-то компромиссная фигура. Вы спросили о сюрпризах. Действительно, атмосфера очень напряженная. Скорее всего, выборы будут действительно очень альтернативными. То есть до последнего дня невозможно будет предсказать, чья будет победа. И, соответственно, исход их тоже может быть очень, ну, как сказать, напряженным. Вот последние все парламентские выборы оппозиция не признавала их итоги первые месяцы. Так что вот сценарий таких протестов я тоже не исключаю, к сожалению, после выборов. Хотя очень надеюсь на мирное русло этих парламентских выборов.
0: Полина Сергеевна, меньше минуты у нас остается. Вот тут радиослушатели пишут: Сербия идет по пути Украины, Армении и Молдавии. Ну, понятно, о чем речь. Согласны ли вы с таким утверждением?
1: Ну, нет, конечно. У Сербии своя специфика, связана с бомбардировками НАТО в 99-м году. Все-таки у нее свой специфический путь. Но, повторюсь, он очень сильно зависит от международной атмосферы и от политики самой России в отношении наших двусторонних отношений.
0: Угу. Спасибо вам большое за экспертное мнение. Полина Соколова, научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, была с нами на связи.
3: Наше время.
0: Переходим к следующей теме. Связана она с протестами, которые прошли в Германии, причем, как их окрестили, это были протесты школьников. Дело все в том, что вышли они против возможного введения обязательной военной службы. До 45 тысяч человек насчитали организаторы. Лозунги тоже нас, как в первом случае, да, с Сербии, нам лозунги тоже бросились в глаза. На некоторых многих плакатах были такие фразы, как, например, «Россия нам не враг». Что происходит в Германии и что это за митинги, спросим у старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России. Артем Соколов с нами на связи. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
4: Здравствуйте.
2: Ну вот многие наши издания приводят комментарии читателей газеты Die Welt, в общем, уважаемое издание такое, да, в Германии, не желтая пресса совсем. И вот там читатели пишут, ну, например, я на стороне молодежи, пусть политики и все их семьи сначала сами отправятся на передовую. Кто-то вспоминает, как реагировала молодежь в 914-939 годах, вот проблеск надежды, по крайней мере, в этом вопросе молодежь не так глупа, как в 1939-м кто-то пишет. Как относится в Германии к этим протестам? Что это за протесты и будут ли они услышаны? Как вы думаете?
4: Ну, данные протесты это прежде всего следствие того, что немецкое общество находится в стадии постгероического общества и находится в этом статусе уже с момента окончания Второй мировой войны после 1945 года, где вопросы военной добродетели уже не являются актуальной частью общественной дискуссии, внутриполитической повестки. Кроме того, естественно, в немецкой политической традиции последних десятилетий укоренился пацифизм, прежде всего в отношении самой Германии, что она не должна принимать участие в вооруженных конфликтах. И все вот это после 2022 года, после объявления концепции смены эпох Цайтенвенда, еще в годы канцлерства Олафа Шольца, сейчас подвергается со стороны политического мейнстрима определенной ревизии, и наиболее ярким здесь сюжетом, безусловно, является возможное возвращение всеобщей воинской повинности, против чего молодежь как раз и протестует, давая понять, что она не готова принимать участие в таких военных реформах.
0: А скажите, пожалуйста, Артем, это вот в Германии, это общая воинская повинность, это то, что мы с вами, в общем, и так понимаем, или там есть какая-то своя специфика? То есть они говорят о том, что каждый выпускник школы должен будет, ну, мужского пола служить в армии.
4: Безусловно, в Германии и до того момента, когда была отменена всеобщая воинская повинность, она имела важные такие отличительные особенности. Прежде всего, это широкие возможности на эту военную службу не ходить даже в рамках действующего законодательства, либо по религиозным убеждениям, либо было возможно воспользоваться альтернативной гражданской службой, и тоже все это совершенно в рамках немецкого законодательства.
0: А сейчас, получается, эти возможности сужаются или ликвидируются вообще, да? Теперь рассматривают каждого.
4: Нет, они, безусловно, рассматривают каждого, но и у каждого остается возможность отказаться от военной службы. Однако сама ситуация, при которой все молодое немецкое поколение прежде всего должно пройти медицинскую комиссию, тестирование в соответствии с тем, что вот сейчас предлагают сделать немецкие власти, это уже крайне некомфортная ситуация для немецкой молодежи, как будто бы их всех предварительно хотят, да, посчитать и сделать потенциально уже готовыми к несению военной службы, и это, конечно, воспринимается как вторжение в пространство личных свобод немецкой молодежи, очень болезненно воспринимаемое, и, конечно, это вызывает такие акции протеста.
0: А молодежь-то немецкая, она вообще верит в эти рассказы про российскую угрозу и про потенциальное военное столкновение с Россией?
4: Молодежь немецкая довольно разная, и то, как она размышляет, видит себя, например, в западных федеральных землях или восточных федеральных землях на территории бывшей ГДР, это все дает сильно разные картины. Но если мы посмотрим, например, на результаты выборов, то мы увидим, что молодежь, избиратели в категории от 18 до 24 лет, в последние годы преимущественно голосуют за оппозиционные партии, за альтернативу для Германии, за левую партию, то есть выбирают партии вот крайне левые или крайне правые, что говорит, вот, что они разочарованы.
2: Понятно, но так вот голос-то молодежи, голос школьников, это же даже не молодежь, это школьники, да? Ну, то есть они тоже относятся к молодежи, но это возраст совсем юных людей. Будет услышан? Может быть, уже услышан? Есть какая-то реакция на эти протесты? Или, ну, попротестовали, молодцы, и все, свободно.
4: Ну, вы знаете, вообще в Германии культура вот этих протестов, она довольно широко распространена, и здесь в нынешней ситуации немецкое руководство может представить это как вот спокойная такая часть дискуссии. Но то, что важно отметить, это то, что в принципе правительство Олафа Шольца нынешнее не склонно в своей политике обращать внимание особенно на данные опросов общественного мнения, общественные протесты, что сам канцлер Мерц, трибуна Бундестага, практически прямым текстом говорил, что люди просто вот не понимают того, как мы мудро правим, и это очень плохо.
0: Артем, не отключайте, пожалуйста, нам нужно сделать технический перерыв, и сразу после этого вернемся и парочку вопросов еще зададим.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Наше время.
4: Возвращаемся в эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. С нами на связи старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. Артем, знаете, какой еще вопрос у нас? Может быть, он такой рисковатый, но зато правда. Как-то уже мы не то чтобы привыкли, но замечаем, что во многих странах, когда какие-то протесты начинаются, они не всегда, что называется, от души люди на них выходят. А это там, ну, кем-то санкционировано, да, там, или, может быть, даже проплачено, кто его знает, может, и так. Вот эта история, она честная, протест этих школьников? Ну, как-то я себе вот не очень могу представить, что взяли школьники такие и организовались. Все-таки должны быть какие-то взрослые, которые этим руководят.
5: Ну, безусловно, взрослые люди там тоже на этих протестах присутствуют. Это и представители левых политических сил, которые известны своими пацифистскими традициями, и просто те, кто критикует нынешнее правительство. Конечно, в основе своей организационной работы ведется людьми взрослыми. Но вместе с тем для молодежи это, тоже повторюсь, с учетом политической культуры Германии, это достаточно привычная история. Мы вспомним эти климатические протесты, которые вела Грета Тунберг, и в Германии они тоже проходили достаточно широко. Так что, в принципе, здесь, наверное, те, кто выходит на эти протесты, они себя больше ассоциируют, может быть, даже с антивоенным движением начала 80-х годов, когда выходили также в Западной Германии люди против размещения ракет малой и средней дальности. И в целом, наверное, это вот та модель, которая сейчас понятно тем, кто выходит на протесты.
6: Спасибо большое. Артем, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов был с нами на связи. Хочется горько поиронизировать, как скоро мы услышим от взрослых немцев обвинения в работе молодежи на Кремль. Такие обвинения, к сожалению, довольно часто звучат, когда позиция чья-то не устраивает действующий политикум. А здесь именно такая ситуация складывается, за которой мы, безусловно, будем наблюдать.
0: Наше время.
6: Очень много ударов вооруженных сил России по украинским телеком-компаниям. Назовем их так. Это компании, которые предоставляют услуги связи. Ну вот последнее — это Укртелеком. Буквально сегодня был нанесен удар. До этого были там другие центры обработки данных компаний. Dreamline, например.
4: Vodafone.
6: Да? Омега-телеком, Киевстар. В связи с этим там отключение телеканалов было, отсутствие интернета, но нас в данном случае интересует военный смысл этих ударов. Пишут эксперты о том, что это все компании, которые обеспечивали
4: сотовую связь, да, и
6: для военных,
4: и интернет для военных, да.
6: Для передачи данных. Вот мы попробуем объяснить сейчас это и сделаем это вместе с нашим коллегом, военным корреспондентом ВГТРК Сергей Зенин с нами на связи. Сергей, приветствую.
7: Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Людмила.
4: Здравствуйте,
7: Сергей. Добрый вечер.
6: Объясните, пожалуйста, что это за удары? В чем их смысл для линии боевого соприкосновения?
7: Ну, знаете, во-первых, вот вы сказали, что много ударов. Я считаю, что можно было бы еще. Потому что противник сейчас находится действительно в панике. Это абсолютно точно. И то, что мы поражали центры, например, производства дронов, то, что мы поражали центр подготовки, в том числе, где работали западные инструкторы. Это все замечательно, но наконец-таки мы добрались теперь до более сложных конструкций, которые как раз сейчас и создают, ну, некие положительные моменты для ВСУ на фронте. Дело в том, что вот эти центры, дата-центры, они взаимодействуют с западными системами, в том числе там с системой Skylink и, самое главное, с системой Palantir. Все это достаточно эффективно, к сожалению, наводит дроны на цели в России.
4: Когда оно работает?
7: Да, конечно. Оно работает до того момента, пока не встречает наше ПВО, но, mm-hmm. тем не менее, риск же ведь есть колоссальный, потому что, ну хорошо, сейчас они запустили 1000 ракет, а потом им опять, значит, украинское руководство выклинчило там еще несколько миллиардов. Я уже просто ужасаюсь от этих цифр, сколько Украина могла бы сделать полезного для своего народа, да? Ну, дай бог с ними. Вот, представляете, им выделили еще деньги, и они отправляют 3000 дронов. Ну, конечно, где-то могут дырки возникнуть. И вот для того, чтобы не было точного наведения, как раз сейчас наша авиация и наши системы, другие ракетные, наносят абсолютно точные ювелирные удары по этим объектам. Сохранить их в том виде, в котором они были, там резервное копирование и прочее, понятно, что это на западных серваках вполне возможно где-то есть, но дело в том, что восстановить работу очень сложно. Я, конечно же, не инженер-программист, как вы понимаете. Мне сложно вам сказать, вот, показать это все на цифрах, но знаю точно, что ситуация резко меняется, когда мы поражаем там определенный дата-центр, и дальше наши военные смотрят и понимают, ага, сегодня не полетели. Вот так она ведется,
4: то есть
7: эта прям война.
4: Это вот заметно, да? Это эмпирическим,
7: да, это
4: путем можно понять. Вот попали, конечно. Да, и вот результат.
7: Да вы знаете, как это можно понять? Это можно где-нибудь в Луганской области выйти на улицу, угу. После заката. И вот слышишь ты эти мопеды в воздухе, или ты их не слышишь. Угу. И бывают дни, когда их не слышно. А потом ты смотришь сообщения там, наших агентств, да, и понимаешь, ага, сегодня поработали на славу. И оно совпадает. Оно реально совпадает. Угу. То есть тишина.
4: А
7: не
4: по опыту, как быстро восстанавливают они все это? Как быстро начинают лететь?
7: Вы знаете, к сожалению, достаточно быстро это происходит, но тем не менее, на фронте же тоже все быстро происходит. Ведь армия движется вперед, и движется иногда какими-то такими короткими, но рывками. И вот в момент, когда дроны не могут летать, ну, могут, но, опять же, это уже не те самые дроны с так называемым искусственным интеллектом, ну, то есть запрограммированные на определенные, там, не знаю, танки, бронемашины, номера автомобилей, черные, не черные, там, грузовики с топливом. В общем, машины, которые могут вычислять по силуэту определенные объекты, поражать дроны FPV или большие дроны самолетного типа. Вот это все перестает работать, и фронт успевает продвинуться вперед. А в данной ситуации, когда небо, как говорят военные, очень грязное, это mm-hmm. принципиально важно. Каждый километр он дается большими усилиями. Несмотря на то, что каждый день Министерство обороны докладывает о наших успехах, но если приехать туда на место и посмотреть, какими силами и каким вообще вот сложнейшими схемами достигаются эти успехи, то я вас уверяю, это отдельная тема. Это вот просто отдельная тема, как сейчас филигранно наши ребята работают в очень непростых условиях вот этого грязного неба.
6: Сергей, а еще, знаете, один момент. Вот смотрите, ну, мы знаем, что дроны не только военных атакуют, ну, беспилотники, скорее, о них сейчас речь, не только военных, но и гражданские объекты, да, уже за линией фронта. Вот то, что сейчас наши вооруженные силы наносят удар по этим дата-центрам различным, и сотовым, и интернет-операторам, это как-то отразится? Есть понимание у нас?
7: Так, безусловно, послушайте, ну, та война, которую навязали Украины, ну, там, британцы, американцы, ну, там, я думаю, что в основном такие ребята, привыкшие достаточно жестоко вести себя в своих прошлых колониях, они, так сказать, пытаются свои имперские вот эти амбиции и замашки переместить на новую вот эту историю, украинскую. И та грязная война, которую пытается нам навязать Украина, она, конечно, предполагает нанесение ударов и по гражданским объектам. А это все те же самые цели. Ведь нужно же сначала завести эти координаты. Да, там ось такая, ось сякая. Вот. И для того, чтобы дрон туда долетел, его нужно вести. Ведется он там с помощью спутников, ведется с помощью ретрансляторов. Они даже иногда пытаются там хакерским способом залезть в наши ретрансляторы сотовых сетей. Почему вот люди говорят, ой, у нас связь плохо работает и так далее. Ребят, надо потерпеть. Она будет какое-то время плохо работать, зато ваш дом цел. Вот ситуация сейчас так выглядит. Вот, поэтому, конечно же, это спасает в том числе и гражданские объекты. Безусловно. Однозначно совершенно.
6: А что касается возможности сохранения, вы так вскользь упомянули об этом, я видел просто уже оценки экспертов, что сейчас, мол, это все можно будет перенести в Европу. Я так понимаю, что перенести, конечно, можно, но это время, которое для нас, для наших военных, очень актуально.
7: Да, безусловно, это вот то, о чем я вам сказал, что мы продвигаемся, и для этого продвижения нам нужно чистое небо. И периодически это чистое небо вот за счет наших ВКС, за счет наших вот этих всех сложных ракетных систем, мощных и быстрых, это чистое небо так или иначе оно проявляется. Вот, голубые облака без этих черных пятен жутких, с этим визгом, свистом. Знаете, когда слышишь дрон в воздухе, я даже сейчас, если приезжаю за город, там, друзья, бензопилу кто-нибудь включает, у меня немножко легкие мурашки по телу. И вот для того, чтобы их не было, да, вот эта система работает. Что касается дублирования данных, ну, послушайте, не надо ничего никуда переносить. Они давно работают в одной связке. Они прекрасно себя чувствуют там на голландских серваках, там где-нибудь еще, я думаю, и в Штатах наверняка есть серверы, которые обеспечивают всю эту историю. Наверняка. В Прибалтике, безусловно, в Эстонии, которые сейчас специализируются на дронах, и их тут недавно министр обороны, я уж не знаю, что он там, какой из порошков, так сказать, ему предложили, но он сказал, что они Россию одними дронами победят и в одиночку. Вот, но, тем не менее, шутки шутками, но в любой шутке есть маленькая доля правды. Конечно, все это развивается. Конечно же, те, кто противодействуют, они идут все равно в хвосте по отношению к тем, кто нападает. Это безусловно. Да? Сначала нужно напасть, чтобы мы могли оценить степень риска и какие-то возможные там меры организовать. Да, обеспечить. Но вот как бы так. А то, что наша авиация, наша ВКС, это, ну, ребята делают сейчас для фронта колоссальнейшую работу. Колоссальнейшую. И за это им просто вот на земле огромное спасибо. Как раньше махали руками вертолетчикам, которые пролетают бомбить укрепрайоны над нашими парнями. И вот просто, знаете, такая радость переполняет ребят. Они понимают, что они там не одни в этом чистом поле. И что их прикрывают. Вот то же самое и сейчас. Но там высоты другие. Там уже 15 тысяч, там их не видно. Только где-то слышен гул. Но понимаем, что польза от этого колоссальная. И она ежедневная и ежечасная, что самое главное. Вот раньше была такая ситуация. Мы что-то находили сложными системами разведки электронной, мы 10 раз проверяли и потом наносили удар. И это длилось достаточно долго. То есть это могла там неделю быть тишина, потом какие-то объекты мы поразили. А сейчас у нас все крестики стоят на карте. Сейчас стоят. И дальше там, ну, дорасследуются какие-то новые цели. Но, что называется, им уже не убежать. Знаете, это вот как это в норку кроту заливают воду, он оттуда выбежал, но известно, что вот у него еще один выход есть. Ну, его тоже можно там заткнуть. Ну, в общем, это уже такая, ну, это, конечно, слово грубое сказать в этом случае, игра. Но, в принципе, мы уже с ними в кошки-мышки, потому что, ну, они должны понимать, я не знаю, в каком нужно состоянии измененного сознания находиться, чтобы не понимать, что война проиграна. Другое дело, когда. Но, слушайте, фронт показывает, что там происходит, и это неминуемо. Просто чем дальше они будут тянуть, чем безобразнее они будут себя вести, тем больше жертв будет со стороны украинских парней из ВСУ.
6: И вот тем жестче будет ответ вооруженных сил России. Сергей, спасибо вам большое. Военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин был с нами на связи.
4: И вот на эту тему я процитирую слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит, сказал он сегодня на брифинге.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
8: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Минздрав обновил стандарт лечения депрессии. Как вы поняли, мы переходим к внутрироссийским нашим темам. Стандарт это лечение депрессии действовал с 22 года, то есть тоже довольно-таки недавно. И сейчас, в общем, довольно серьезные обновления, как мы понимаем. Хотя, конечно, сейчас у специалистов тоже уточним, что нового.
4: Ну, во-первых, будут лечить самыми разнообразными средствами. То есть вот до недавнего времени что мы знали с вами? Если депрессия, попей антидепрессантики, правильно? Ну, сначала сходи к врачу, он тебе пропишет рецептик, и дальше вот антидепрессантик. Нет, теперь, значит, психотерапия обязательно. Ну, то есть вот не просто таблеточки попить, а обязательно общаться нужно будет с психотерапевтом. Дальше акупунктура, магнитная стимуляция мозга, лазеротерапия и процедуры фильтрации крови. Еще речь шла о воздействии электродами на мозг тоже. Вот такие вот разнообразные способы. На самом деле, с одной стороны, оно может быть и полезно, потому что у нас депрессия, она не является заболеванием как заболеванием. Ну, то есть нельзя взять, например, больничный с депрессией. Там не получится. Каким-то образом сослаться на вот плохое самочувствие в связи с депрессией работающему или учащемуся человеку тоже невозможно. То есть как болезнь ее особо не воспринимали. А теперь, раз назначены такие серьезные способы лечения, наверное, все-таки это уже и заболевание.
6: Сейчас во всем мы разберемся, какой был стандарт лечения, как это все в документах отражалось и как будет сейчас. С нами на связи врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров. Василий Александрович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
6: Расскажите, пожалуйста, ну вот так, вроде на пальцах объяснили, что меняется, а теперь с профессиональной точки зрения хотим понять, что было раньше и что будет сейчас.
9: Ну, для начала хочу сказать, что депрессия все-таки болезнь. И не только мы антидепрессантики выписываем, но и больничные можем дать. Проблем с этим никаких нет.
4: То есть все-таки теперь это уже заболевание, потому что довольно
9: нет,
4: долго...
9: Нет, это заболевание всегда, давно
4: говорили о том, что
9: МКБ нет. Кодировалось и являлось заболеванием, причем достаточно тяжелого течения иногда, и требовалась госпитализация пациента.
4: И по ОМС можно было получать консультации и лечение? И работодатели серьезно к этому относились тоже.
9: С ОМС, ну вы сразу все в одну кучу.
4: Ну,
9: если работодатели не серьезно, и бабушки на лавочке не серьезно, потому что при Сталине депрессии не было, это же не значит, что это не является заболеванием.
4: Угу. Так.
9: Да.
4: Хорошо. Ну
9: это
4: вот,
9: заболевание тяжелое. Напоминаю, что до 10% добровольного ухода из жизни при тяжелой нелеченной депрессии, в отличие от остальных нетяжелых заболеваний. Угу. Поэтому все очень серьезно.
4: Вы, как специалист, конечно, это понимаете. Но мы сейчас вот говорим о системе. Вот сейчас признано Минздравом, введен, точнее, новый стандарт лечения. Стандарт серьезный. Акупунктура, ладно. Но вот магнитная стимуляция мозга...
9: Без китайской шизофрении депрессию не вылечить, я согласен.
4: Магнитная стимуляция мозга. Лазеротерапия, процедура фильтрации крови.
9: Плазмоферез. Да, вообще отличные методы, особенно в регионах, где, наверное, один аппарат на область.
4: Вот об этом и речь.
9: Понимаю вашу иронию.
4: Не, я сейчас совершенно без иронии. Я как раз пытаюсь понять, наша система теперь воспринимает депрессию столь же серьезно, как у РЗ, или так же по-прежнему, как бабушки на лавочке, при Сталине депрессии не было?
9: Я убежден, что депрессию раньше воспринимали серьезно. Просто есть обывательское мнение, что если ты погрустил 2-3 дня,
4: то это у тебя депрессия, депресничок.
9: Иди там в баню сходи, все пройдет. Угу. Это не депрессия. Даже реактивная, если у человека, допустим, утрата близкого, реакция горевания, это тоже не депрессия. Депрессия – это стойкое состояние, длительное, изматывающее, с негативными мыслями, когда у тебя нет энергии, фон настроения низкий, аппетит пропадает. Это настоящая депрессия, это тяжелое состояние. Просто большинство обывателей грустное настроение понимают под депрессией. В этом проблема.
4: Угу. Да, да. И еще вот в том, с чего я начала. Придешь к работодателю и говоришь, у меня депрессия, у меня больничный.
9: А не надо к работодателю ходить. Надо идти к врачу-психиатру. Угу. Если есть депрессия, первый раз на подбор препаратов мы даже госпитализируем. Угу. Потому что это тяжелое состояние.
10: Василий Александрович, а позвольте...
9: Работодатель не обязан разбираться во всей МКБ.
10: Позвольте поинтересоваться. Вот смотрите, сейчас что нужно, чтобы был поставлен диагноз депрессии? Я так понимаю, что условия постановки изменились. Сейчас чуть больше нужно сдать анализов и специалистов пройти больше, чем раньше, правильно?
9: Действительно, это обосновывается, что там может быть какое-то побочное действие у лекарств. Частично у нас маскированные есть депрессии, когда другая патология может превалировать. Ну, как правило, наоборот, приходят с депрессией, когда обследовались у других специалистов, например, боль в груди, да, кардиолог ничего не нашел, он все-таки отправляет к психиатру, потому что у нас есть такое понятие витальная тоска, когда давит в груди, очень похоже на сердечные боли.
4: Угу.
9: К психиатру никто сразу не идет. Мы очень стигмированы. Тут действительно человека должно сильно прихватить, прижать, тогда он пойдет к доктору-психиатру.
4: А вот среди прочих анализов, например, кровь на гепатит, ВИЧ.
10: Это было или это новое?
9: Этого не было. Я так понимаю, это для скрининга, чтобы дополнительно выявлять вот эти все инфекции.
4: А, заодно?
9: Проблемы с ними есть. Они никак не влияют на течение депрессии, на подбор терапии.
4: А процедуры...
9: Это совершенно точно, но это состояние, которое обязательно надо выявлять и лечить.
4: Ага. А процедуры энцефалограммы, доплерографии сосудов головы, МРТ, вот это при депрессии для чего?
9: Вот это, да, тоже мне очень интересно, такой широкий спектр, и главное, как это реализовывать. Для постановки диагноза депрессии это точно не нужно, потому что мы ни на МРТ, ни на доплере ничего не увидим. Это исключительно клиническая беседа, тестирование. У нас нет специальных анализов, выявляющих депрессию.
10: То есть, Василий Александрович, нет у вас ощущения, что просто максимально широкий спектр всего, что есть, включили в этот стандарт, а, в общем-то, это и излишне, как я понимаю из ваших слов?
9: Я уже цитировал героя Броневого, что наши шефы большие фантазеры, у них нет конкретной работы, а директивные указания может и дрессированная обезьяна в цирке давать.
4: Угу.
9: Поэтому у меня тоже много вопросов.
4: Хорошо, ну теперь к методам лечения. Мы их коснулись, но хочется поподробнее поговорить. То есть это тоже все такие средства, которые от депрессии не лечат? Ну, кроме психотерапии, конечно.
9: Психотерапия то не на первом этапе. Когда тяжелая депрессия, у человека стоит негативный когнитивный фильтр, он все видит в темном цвете, с ним очень тяжело работать словом. Угу. Поэтому психотерапия – рабочий инструмент. Электросудорожная, когда резистентная депрессия, ничего не помогает. Рабочий инструмент. Ну, скорее я бы назвал инструмент отчаяния. Магнитотерапия. Ну, уже, возможно, какие-то легкие формы. Давайте я буду так максимально деликатен.
4: Давайте.
9: Угу.
10: Просто, вы знаете, есть ощущение, что магнитная... Ну, тут стимуляция мозга, но я правильно понимаю, это магнит обычный, да, который, вот, я не знаю...
9: Нет, на... это специальный аппарат с электродами.
10: А, там все-таки это другое.
9: Полем. Mm-hmm. Да, просто доказательность этих методов, она такая.
4: А вот процедура фильтрации крови, как это с депрессией связано, простите? Я вот что-то...
9: Сейчас одно из направлений считается, что это... сильно влияет нарушение иммунной системы, потому что понятно, что плазмаферез – это в основном лечение аутоиммунных заболеваний.
4: Угу.
9: Поэтому, наверное, если постараться, можно найти связь.
4: Понятно. То есть кто-то постарался в поисках связи.
10: Василий Александрович, спасибо вам большое. Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров был с нами на связи. Говорили о том, что Минздрав российский обновил стандарт лечения депрессии. С 22 года предыдущий действует. И теперь, значит, довольно много новинок здесь получается. В том числе, на чем мы остановились более подробно, это новые немедикаментозные методы лечения, психотерапия, акупунктура, магнитная стимуляция мозга, лазеротерапия и процедуры фильтрации крови. Ну, вот такие новинки, будем знать.

0: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших Госдуму. Выборы 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на все угрозы, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Первый международный рейс вылетел из нового здания аэровокзала Южно-Сахалинска. И неблагоприятные погодные условия прогнозируются в ближайшие дни в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Все подробности прямо сейчас. Парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших Госдуму.
2: Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работы совместной и командной.
1: В ходе общения с руководством партии Владимир Путин подчеркнул, что процедура голосования была очень удобной для граждан. Президент оценил трехдневный формат и широкую доступность электронных сервисов. Кроме того, Владимир Путин сказал, что попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела страны полностью провалились.
2: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
1: Также Владимир Путин сказал, что власть окажет помощь семьям погибших при атаках дни выборов в приграничье. По его словам, каждый случай будет оценен соответствующим образом. Некоторые граждане будут представлены госнаградам посмертно.
2: В сложных, практически боевых условиях в приграничных регионах на Донбассе и в Новороссии проявились смелость и мужество, зачастую и героизм. К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оценены соответствующим образом, будут люди представлены государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям нашим погибшим товарищам.
1: Избирательная кампания в России в 2026 году прошла спокойно, несмотря на все угрозы, заявила председатель Центра избирком России Элла Памфилова.
3: Действительно, кампания прошла, хоть и напряженно, но очень спокойно. Нормально прошла кампания. Потому что мы даже, знаете, у нас в этот раз впервые, это была моя идея, мы в каждой комиссии участковой постарались, чтобы это был мужчина, назначили в помощь сотруднику правоохранительных органов члена комиссии, который отвечал за противопожарную безопасность, за эвакуацию в случае необходимости и за предотвращение разного рода диверсий и угроз. Тоже сработали очень так четко. Там, где была необходимость эвакуации, все было четко. Тренировки провели соответствующие. Так вот, наряду со всеми этими мерами, мы не забываем развивать. Эта кампания тоже стала таким, скажем, возможностью, когда мы многие наши новации, технологии развивали. В том числе мы расширили, я уже вам раньше говорила, эксперимент по применению в мирных целях беспилотников и беспилотных катеров. Уже в 6 регионах в этот раз мы доставляли избирательную документацию. Это и Сахалинская, Карелия, Красноярский, Приморский край, Архангельская, Кемеровская, Сахалинская области. Потому что это очень хорошо экономит ресурсы человеческие, скажем, финансовые, время экономит. Самое главное, что ни копейки денег мы на это не тратим.
1: Напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Больше всех мандатов получила «Единая Россия». Также в Нижнюю палату парламента прошли КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина» и несколько самовыдвиженцев. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают зачищать от подразделений ВСУ город Доброполе. В ДНР об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике.
4: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нововодяное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении, северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих.
1: В Министерстве обороны России также сообщили об установке контроля над населенным пунктом Уланово в Сумской области. Первый международный рейс вылетел из нового здания аэровокзала Южно-Сахалинска. Из международного терминала пассажиры отправились в Харбин, сообщает ТАСС. 18 сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко представил президенту новый международный терминал. Его особенность – автоматические пропускные модули. Эта система позволяет пассажирам проходить пограничный контроль по биометрическим данным без непосредственного общения с сотрудниками пограничных органов. Пропускная способность такой системы составляет до 600 человек в час. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в ближайшие дни в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Там пройдут сильные дожди, местами возможен снег, гололед, метель, ветер до 30 метров в секунду, сообщила ТАСС, ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. В полуфиналах первый сеянный Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиуллина 7-6, 6-4, а второй сеянный Рублев француза Кириана Жаке 7-6, 6-1. Российский финал на турнирах ATP состоится всего лишь в седьмой раз за всю историю. Новости футбола. Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 29 сентября. Матч пройдет в Казани. На него уже реализовано 35 тысяч билетов. Капитаном сборной России в этой игре будет Александр Головин, а голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки не старше 21 года, со счетом 3-2 в Скопье обыграла команду Северной Македонии в товарищеском матче. В рамках учебно-тренировочного сбора наша национальная команда также проведет два матча с сербами 2 и 5 октября. Мирослав Киселев завоевал золото в прыжках в воду с вышки на спартакиаде народов России. Серебряным призером стал Никита Шлейхер, бронзовым Руслан Терновой. У женщин в синхронных прыжках с трехметрового трамплина победили Виктория Казанцева и Елизавета Кузина. Напомню, спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. Российский фигурист Евгений Семененко стал первым в списке запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев, сообщает пресс-служба организации. Второй запасной Владислав Дикиджи, третий Петр Гуменник. В регулярном чемпионате КХЛ в понедельник состоялись очередные матчи. В Центральном Металлург на выезде крупно обыграл Авангард 5-1. Для Магнитки это пятая победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У Локомотива 16, у Нефтехимика 15. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области Магадане, сегодня днем всего 6 градусов тепла, переменной облачности и без осадков. В Новосибирске до плюс 19, а вот в Иркутске те же 6-8 тепла, небольшие дожди и даже мокрый снег. В Калининграде воздух прогрелся.

0: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы снова в студии и продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте мнения и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там много всего интересного. Видим, что вас это не оставляет равнодушными. Продолжайте в том же духе. Комментируйте. Комментируйте прямую трансляцию, которая в последнем сообщении там сейчас идет. Непосредственно по тем темам, которые мы обсуждаем. Есть у нас также приложение в Рустор и Google Play. Можно абсолютно бесплатно скачать. Там полно всяких различных интересных функций, которые целиком охватывают работу нас и наших коллег. Можно зайти послушать любую программу, пользуйтесь этой возможностью. Ну и также напоминаю, что самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Переходим к теме обсуждения. Тема приятная на самом деле. Хочется надеяться, что порадует нас новое произведение АвтоВАЗа. Дело в том, что компания начала серийное производство нового кроссовера. Называется он «Лада Азимут» и будет производиться на площадке в Тольятти. Кроссовер создан на платформе «Лада Веста».
6: Как заявляют в компании-производители, выполнено все вот в этой машине силами российских специалистов. Поэтому, ну, первое, что можно оценить, это дизайн, конечно. Зайдите, посмотрите, как выглядит «Азимут». Концепцию создавали российские специалисты, компоновку, дизайн и проектирование. Ну, производство и настройка всех систем, естественно, тоже делается руками наших отечественных специалистов. В общей сложности создано около 1000 оригинальных узлов и деталей за 3 года, и это, как говорят, рекордные для российской автомобильной промышленности сроки. Чуть более подробно и о технических характеристиках, и о ценовых характеристиках, что немаловажно, да, мы узнаем у нашего эксперта, главный редактор журнала «Эксперт». Вот так сложилось. Алексей Харнас с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
7: Да, Данил, Людмила, добрый вечер. Рад всех слышать.
5: Здравствуйте, Алексей. Ну что, радуемся новости?
7: Знаете, радуемся. На самом деле, «Лада Веста», ну, кто бы про нее как ни шутил, на самом деле, очень удачная модель. Она при...

0: ремонтопригодная, она совершенно неприхотливая. Это такая рабочая лошадка. И, очевидно, на АвтоВАЗе, условно говоря, прошел конкурс, что еще можно сделать из Лады Веста, и вот получился Азимут.
1: Хорошо.
0: Веста, при Веста, ну, при всей своей удачности, это все-таки городской автомобиль. Да? Угу. Людям, у которых есть дача, какое-то загородное хозяйство, ну, которые, в конце концов, живут не там, где дороги только асфальтовые, им нужна машина чуть повыше. Вот получился Азимут, повместительный, повыше. Он не полноприводный, сразу могу сказать. Угу. Но за счет вот этой минимизации каких-то дополнительных возможностей он, как ожидается, да, будет продаваться по очень хорошей цене. Как ни странно, даже с началом официальных продаж, серийного производства, цены не объявлены. Но много слухов, оценок, экспертных суждений и так далее. Все сходятся на том, что это предел где-то 2 200 000 - 2 500 000, в зависимости от комплектации, начинки мотора.
1: Вот знаете, что мне понравилось, с чего вы начали характеристику этого автомобиля? Ремонтопригоден. Мы сразу обратили на это внимание. Да, по поводу клиренса, действительно, это, мне кажется, очень важно, потому что даже у иномарок, к сожалению, даже те, которые позиционируют себя как паркетники, само собой, но даже внедорожники, клиренс для наших дорог не всегда достаточно. Здесь какой будет?
0: Здесь 208 миллиметров, на самом деле не сильно больше, чем у них.
1: Да, но не сильно больше.
0: Не сильно больше, но что важно, да? Поэтому эта машина сконструирована так, что у нее практически плоское дно, и нечем
1: цепляться
0: в места, и, да, и, соответственно, портить, сломать и так далее. Плюс там сразу предусмотрена защита картера, она уже будет сразу на заводе, это довольно важно.
1: Да.
0: Так он придуман и сделан для, так сказать, не очень хороших, не для бездорожья, подчеркну, а для не очень хороших дорог. Два неплохих мотора у него, да, стоит мотор 1,6 литра, 120 лошадей, есть версия подороже, 1,8 литра, 130 лошадей. На самом деле, больше для легкой машины, которая не претендует на гонки, и не надо.
1: Ну да, потому что она же начинает очень серьезно потреблять бензин, а это сейчас весьма актуально. Кстати, вот с потреблением как там?
0: Я не смотрел, честно говоря, и не пробовал, да, ее, так сказать, ее еще практически никто не пробовал на лоб, что называется. Ну, слушайте, не атмосферный двигатель, не турбированный, да, 120 лошадей. Ну, какое там потребление? 9 литров на 100 километров. Потом, ну, знаете, я уверен, что все эти трудности с бензином, они временные. Ну, да, какой-то кризисный период есть, мы его пройдем. Как раз, когда Азимуты доедут до...
2: А, кстати, Алексей, а насколько быстро вот действительно в салонах-то мы сможем все это увидеть? Вот сейчас серийно начали производить. Вы, кстати, сказали, что пока никто не трогал руками. Но вот министр, я видел, промышленности прокатился, улыбался. Видимо, ему все понравилось в этом автомобиле. Как скоро можно будет самим оценить комфорт, удобство и характеристики какие-то автомобиля?
0: Ну, у министра-то, понятно, спецусловия,
2: ну, да. Конечно,
0: да. Он сумел договориться, чтобы подвезли на пробу, может быть, даже уже и прикупил. Смотрите, по опыту, вот с начала серийного производства это буквально дни, во всяком случае, для насыщения дилеров, которые находятся в европейской части страны. Ни один завод не заинтересован в том, чтобы затоваривать свои склады и ставить на площадке машины. Поэтому, конечно, к моменту начала именно серийного производства автовозы наготове, дилеры ждут, и эти машины развозятся буквально, что называется, с конвейера. Поэтому, ну, какой срок доставки в пределах европейской части? Ну, 3 дня, 4, да, вот я думаю так.
2: То есть через неделю уже можно будет в салоне практически посмотреть?
0: Я уверен в этом.
2: Ага, любопытно. Слушайте, а еще вот очень интересно, что там с коробками передач, и я где-то увидел, что даже в гибридном варианте будет. Это правда или нет?
0: Слушайте, ну, поскольку это платформа, вы понимаете, вот Лада Азимут, она так же, как Веста, такая платформа, из которой можно много чего сделать.
2: Ага.
0: Базовая это механика и вариатор, подешевле, соответственно, механика, подороже китайский вариатор. Есть вариант, но он пока не серийный, это классическая коробка передач гидротрансформатора, она подороже, посложнее, ну и на самом деле на такой относительно слабый мотор, она, может быть, даже и не особо нужна. Гибрид, ну, можно сделать из автомобиля гибрид. Вопрос, какой в этом смысл, ну, не знаю. Это сильно ее утяжелит, это, может быть, придаст ей какие-то дополнительные лошадиные силы, которые, по большому счету, этому автомобилю не особо-то и нужны.
1: Понятно. То есть вопрос, а зачем по-прежнему вопрос, а зачем по-прежнему витает в воздухе? Ясно. А вы сказали, что вариатор китайского производства. То есть мы сами пока ни вариаторы, ни автоматы делать не умеем коробки, да?
0: Ну, знаете, это и китайцы научился делать относительно недавно. И давайте будем честны, когда в России продавалось довольно много продукции европейского автопрома, все коробки были от одного-двух производителей. Но мало кто осваивает этот прибор самостоятельно, только под себя. Там нужен большой объем производства. Это такая деталь, которую, как правило, покупают на стороне. Mm-hmm. Вот даже двигатели чаще собирают сами, чем коробки.
1: Угу, понятно, понятно.
0: Уже... Тоже, кстати, относится и к базовой автомобильной электронике. Ну, если вы разберете, ну, наверное, любую модель в автомобиле, входящую в Volkswagen Group, это будут абсолютно одинаковые блоки управления.
2: Вы знаете, вот в комментарии уже радиослушатели пришли и пишут, что, мол, издевка, мотор на 1,6 литра с расходом 9 литров на 100 километров и еще ценой 2,5 миллиона рублей. В общем, считают, что это неподходящие характеристики. Я вот сейчас посмотрел зарубежные аналогичные машины, у них, в общем, примерно все то же самое. Что тут такого криминального, я не могу понять.
0: Знаете, я тоже не вижу в этом ничего криминального. Дело в том, что эта машина, судя по ее оснащению и по характеристикам, она довольно легкая. И 120 лошадиных сил, в принципе, ей достаточно. Надо смотреть не просто на абсолютную мощность, надо понять, какой вес эта мощность должна разгонять. И если это небольшой кроссовер, моноприводный, то абсолютно... нормальная мощность для него.
2: Да. Действительно. Алексей, спасибо вам большое. Главный редактор журнала «Эксперт» Алексей Харнас был с нами на связи.
3: Наше время.
2: Раньше было такое понятие, как диггер.
1: Было,
2: тот, кто,
1: да.
2: Ну, оно, в общем, наверное, и сейчас осталось. Тот, кто исследует пещеры, какие-то подземные тоннели, возможно.
1: Ну, в основном коммуникации городские, вот как-то. Диггеры, да. Это те, кто под город спускаются.
2: И сейчас, ну, в пещерах, наверное, ну, спелеологи — это профессионалы. А вот кто любители, наверное, тоже диггеры. Сейчас спросим, к чему мы задаемся этим вопросом. Дело в том, что сейчас вот то, что раньше называлось диггерство, стало очень популярным хобби у зумеров. Довольно часто мы в последнее время говорим про зумеров и часто их критикуем, но в данном случае сейчас разберемся, вообще есть что критиковать или наоборот хорошо, что они из компьютеров и телефонов вылазят и вылазят не на свет божий, хотел сказать, но как, ну вот, значит, в мир экстрима и подземных коммуникаций. Делают они это ради как раз поиска тишины, уединения, и делают по-разному. Значит, привлекает их, кстати, еще атмосфера тайны, ну действительно в этом что-то есть. Залезают в каменоломни старые, в Москве, в частности, и делают это с помощью опытных соратников. Часто бесплатно, за символические деньги, сами покупают снаряжение, фонарики и еду. Насколько это действительно популярно среди вот молодого поколения, спросим у подземного эксперта, краеведа и экскурсовода. Петр Якубсон с нами на связи. Петр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Данил, и я ваша любознательная публика.
2: Расскажите, пожалуйста, Петр, вот как часто вы сталкиваетесь с тем, что молодые люди хотят посетить какие-то, я не знаю, как это назвать?
1: Каменоломни.
2: Каменоломни, это прямо отдельное какое-то направление, вот объясните нам, пожалуйста.
4: Ну, на самом деле, это явление, оно было всегда, просто оно всегда было в тени. Но с появлением интернета, соцсетей и так далее, и большого распространения телефонов, ну, естественно, это все стало выходить наружу. Когда люди начали хвастаться, вот я слазил туда и вот сюда. Для тех, кто занимается этим давно, но это является, так скажем, предметом изучения, исследования и некой такой своей территории. Вот. А то, что стало приходить много молодежи, ну, некоторые даже воспринимают как, ну, посягательство на то, что они сейчас всем расскажут, и придет еще больше людей, которые здесь, так скажем, не совсем в теме, начнут что-то ломать, разрушать. Тут такой вопрос достаточно многогранный.
2: Угу. А скажите, Петр, а вот эти каменоломни, просто пишут, что именно вот в каменоломне, их вообще много в Москве, в частности? Речь все-таки про московский регион в данном случае идет. Это наиболее популярное направление, вот именно посещение каменоломен. Как много их? Насколько сложно туда попасть? И насколько безопасно? Вот еще важный момент.
1: Я вот знаю только под Подольском вот эти вот знаменитые белокаменные каменоломни. У них даже есть название, но я его сейчас не вспомню.
4: На самом деле Москва — это просто подземный клондайк. И не только город, но и вот пригород. Конечно, там очень много каменоломен. И их исследовать начали еще вот в советское время, в 70-е годы. Их начали находить, откапывать. Там формировались свои сообщества. То есть в каждой каменоломне, так скажем, была своя тусовка. Их много. Самые известные — это Сьяны, Девятовская каменоломня, есть Силикаты, Никиты, Володары, Кисели, то есть перечислять их много можно.
1: Угу.
4: И вот это я назвал только самые известные, Никиты еще, то есть вот...
1: Ну вот про Девятовские каменоломни, я прошу прощения, действительно, там во все времена туда лазили в основном молодежь и терялись там. И даже, насколько я знаю, были несчастные случаи. А вот эти вот походы в каменоломни, они в сопровождении знающих специалистов проводятся? Как-то регистрируются группы? Насколько это безопасно?
4: Там есть, так скажем, свои люди, которые, собственно, эти каменоломни изучали, составляли карты. То есть они там ориентируются, как у себя дома. И если такой... Бывает, человек берет своего знакомого, он за него отвечает.
1: Uh-huh.
4: А если туда приходит компания, которая, я не знаю, на Яндекс.Картах увидели отметку, или в интернете сторис кого-то посмотрели, им тоже захотелось, и они не нашли себе провожатого, просто сами вот полезли на свой страх и риск, ну, конечно, они заблудятся. Там настоящий лабиринт. То есть Понятно. Без проводника туда соваться вообще не нужно, потому что дальше там 10 метров от входа там начинаются развилки, и все. То есть даже если человек не заблудится, он ничего интересного там не найдет, потому что, ну, это надо знать, где оно.
1: Угу. А вот те люди, которые увлекаются походами в каменоломни, это те же люди, которые увлекаются и спуском в подземные коммуникации, вот типа диггеров?
4: Нет, это разные направления. Каменоломни — это уже давно забытые подземелья, выведенные, так скажем, из хозяйственной деятельности, которые являются, по сути, памятником истории. И это называется не диггерство, это называется спелеостология, то есть изучение рукотворных подземелий, которые уже бесхозные. А диггеры, они не чураются и залезть, как говорится, мимо охраны. Поэтому это надо различать.
1: Да, это важно, конечно. Те люди, которые готовят, к этому вообще нужно готовиться? Потому что спелеологи, они проходят специальную подготовку. А вот к этому, к такому походу, нужна какая-то дополнительная подготовка?
4: Обязательно. То есть есть четкие правила, которые подготовленный человек знает. И они передаются, так скажем, из уст в уста. Этому не учат в вузах, на это нет курсов. Это вот, как говорится, нужно попасть в тусовку, заслужить доверие, и тогда тебе все объяснят.
1: Угу. И что же нужно, какими навыками нужно обладать, чтобы пройти путь в каменоломнях старых?
4: Ну, наиболее простое — это записаться в спелеосекцию, потому что, как правило, там новички участвуют в таких походах тренировочных, и в том числе и в каменоломнях.
2: И получают соответствующие навыки. Петр, время, к сожалению, у нас заканчивается. Если хотите, дорогие радиослушатели, чтобы ваши родственники, дети, может быть, внуки, стали вот диггерами-спелеологами, ну вот понятно, куда путь. В спелеокружке научат и подскажут, как это сделать безопасно. Подземный эксперт, краевед-экскурсовод Петр Якубсон был с нами на связи.
3: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Наше время.
2: К нам в студии присоединился наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
8: Здрасте.
1: Привет, привет.
2: Про фигурное катание мы сегодня в основном, я так понимаю, хотим поговорить. Расскажи, пожалуйста.
8: Давайте попробуем, что вас больше всего интересует или зацепило в теме фигурного катания, потому что тем там на самом деле огромное количество. И, наверное, можно начать с Камилы Валиевой, наверное, да?
2: Давай.
8: Поскольку все мы видели прокаты сборной России неделю назад, которые состоялись в Москве, очень ждали возвращения Камилы, которая честно отбыла свой срок дисквалификации, да, за употребление запрещенных препаратов 4-летняя, да, после Пекинской Олимпиады, которая случилась. И она вышла, у нее две прекрасные программы, но вот что-то, не что-то не получилось, а совершенно понятно, что не получилось, потому что она, безусловно, изменилась уже, да, как фигуристка, и самое главное, что произошло вообще в принципе с ней, и вся эта история с возвращением международного, сначала ей дали международный допуск, да, на турниры, а потом отобрали, то есть это было просто совершенно фантастически, то есть сейчас, да, ICU, Международный союз конькобежцев, собственно говоря, выдает практически всем, да, международные допуски, кто хочет поехать на турнир, да, кто, соответственно, будет и сейчас, и уже выступает, на самом деле, на турнирах категории «Б». Дали сначала и Камиле Валиевой, и Марку Кондратюку, но затем, спустя неделю, эти допуски отозвали. Причем ICU никак совершенно не объяснил. Нет никаких критериев публичных, как дают, за что могут отнять, за что могут дать, да, какие требования нужны к спортсменам, те или иные, как их выполняют. В итоге наши фигуристы сейчас будут обращаться в КАС, спортивный арбитраж, и, собственно говоря, ну, где-то за две недели до открытых прокатов у Камилы Валиевой отобрали международный допуск, и, собственно говоря, это немножечко так все подкосило морально ее. Вот мое личное наблюдение, у девушки просто такая огромная-огромная печаль в глазах, нет света, нет огня, да, нет желания соревноваться, но, собственно говоря, можно понять, да, ради чего это делать, да. Сейчас мы начинаем возвращаться на международную арену, и она, в принципе, вот да и во время, наверное, Пекинской Олимпиады считалась одной из самых технически одаренных и художественно одаренных фигуристок вообще, в принципе,
2: в мире. А правильно я понимаю, Андрей, что да, это вот та самая программа, которая супер-пупер французский специалист ставил?
8: Да.
2: Мы говорили с тобой об этом, что вот она уехала к французскому специалисту, чтобы вернуться.
8: Ну, французы...
2: Не получилось.
8: В смысле, не получи программы, не получилось?
2: Нет, я к тому, что как бы вот французский специалист должен был помочь ей вернуться в большой международный спорт.
8: Нет, неправильная мысль. Он, это хореограф, да, он не помогает возвращаться. Он ставит программы, то есть ему платятся деньги, как и любому хореографу, хоть в нашей стране, хоть в не нашей стране. Вы платите деньги, он приезжает, или вы к нему едете, или здесь вы встречаетесь и ставите, соответственно, программу. Вы начинаете работать, понимаете, что что-то получается, что не получается, ну и так далее и тому подобное. А Бенуа Ришо, он один из самых востребованных сейчас хореографов вообще, в принципе, в мире. Он ставит программу там очень-очень смешное было где, на последнем, да, на последнем чемпионате, нет, на последней Олимпиаде, да, было, я все спуталось. Он ставил программу где-то, по-моему, 10 или 15 фигуристам, вообще, в принципе, которые выступают на этих
9: почти
8: на,
9: всем.
8: Да. Грубо говоря, да, мы считаем почти всем. Самое смешное, что было, значит, есть Kiss'n'Cry Corner, да, где после проката фигурист садится, ждет своей оценки. Да. Да, там сидит тренер, там сидит хореограф.
1: Да.
8: Была такая бэкстейдж-съемка, да, то есть не телекартинка, да, которую Мок гонит, ну, грубо говоря, вот впрямую снимает, да, там они вот там улыбаются, либо плачут, ну, неважно, да. Бенуа Ришо встает, значит, отходит от камеры, снимает, значит, одну олимпийку с, флагом одной сборной, надевает другую, и так он делает 15 раз. То есть там народ оттягивался так в комментариях. Нет, но...
1: Главное не перепутать. Какой один?
8: Он сам потом, конечно, шутил по этому поводу. Нет, ну, слушайте, когда работы много, это хорошо на самом деле. Ну что, ну вот если вот так вот надо
1: делать.
8: Ну
1: если ты такой профессионал востребован,
8: да, да, да. Ну что ж тебе, ну приходится менять олимпийки. Так вот, возвращаясь к Камиле Валиевой, программа хорошая, но коротко она откатала, более-менее нормально, произвольно она абсолютно развалила, не получились ее прыжки.
9: Я вот пока ты рассказывал короткую, посмотрел прямо здесь на компьютере. Да, действительно, да, да. Я согласен с тобой, никаких ошибок, но без огонька.
8: Ну, смотрите, сезон только начинается в нашей стране, и как бы огонька требовать сейчас в сентябре, ну, это как-то спорно, потому что самые главные события будут разворачиваться, естественно, на чемпионате России по фигурному катанию, который традиционно пройдет в конце декабря. И в этом году на чемпионате России будут отбираться ребята и пары, и танцоры, которые в итоге поедут на чемпионат Европы в швейцарский Лугано. У нас есть по одной квоте на каждый вид. Это уже как бы правило ICU, хотя, как мы все понимаем, все может измениться. Но на самом деле, и вот там надо звенеть, там надо быть в форме, там надо быть на высоте, обыграть всех и так далее и тому подобное. Если ничего не изменится, если никакой вердикт кассы ничего не поменяет в судьбе Камиля Валиева и Марка Кондратюка также, ну, он, кстати, выглядел гораздо лучше, гораздо увереннее, но у него, видимо, другая психология немножечко, да, и он как бы вышел и откатал, и очень смешной момент был, когда он входил в финальное вращение, его в итоге занесло, и он упал. То есть, такое можно увидеть только на... Он реально, он просто вылетел, да, его центробежная сила выкинула, да, и он просто грохнулся на лед. Но он сам рассмеялся, доделал программу. Ну не суть, да, такое оценки не ставят, можно делать, да, это не официальный турнир. Вот, и что им тогда делать, да, ну что, карьера, по сути, закончена, или надо соревноваться вновь только на внутрироссийских соревнованиях? Это очень, на самом деле, много вопросов, и которые, ну, наверняка без ответа остаются. Мы пообщались с комментатором, нашим коллегой Андреем Журанговым, и он высказал свое мнение по поводу Камилы Валиевой.
10: Сначала тебе дали нейтральный статус, то есть тебе как бы сказали, да, вот открыта дверь, пожалуйста, а потом раз так пинками обратно за дверь выпихнули ее и Кондратюка, и дверь закрыли, без объяснения причин. Ну вот как ты будешь к этому относиться? Ведь ты же, да, у тебя была дисквалификация, ты ее честно прошел, эту дисквалификацию. Дальше ты готовишься. У тебя должно быть какое-то будущее, а тебе так, тебя вытолкнули за дверь, сказали, да нет, тебе никакого будущего. Мы тебе никогда ничего не простим. А говорить, что я не виновата, кто ее слушает, понимаете? Поэтому мне кажется, вот эта пустота в глазах, пустота во взгляде, это потому что она не понимает, а ради чего дальше ей жить. Она сейчас опять на какой-то развилке, и найти вот эти внутренние силы, это, наверное, главный вопрос для Валиевой. Это первый момент. Второй момент. Есть там определенные моменты фигурно-катательного характера. И там тоже есть вопросы. И она это понимает, она это чувствует. Очень много нюансов в этом виде спорта, таких же, как в гимнастике, таких же, как в фигурном катании. Психология сюда же. И вот эта история про жизнь. Во-первых, я не знаю, собирается она или нет. Я думаю, что они собираются все идти. Там, понятно, возможно, ведутся какие-то подковерные консультации с кем-то. Но я считаю, это мое личное мнение, что идти надо. Я думаю, что это мнение всех, что идти надо. Но просто это такая, знаете, такая абсолютная несправедливость. Ну, то есть, на самом деле, абсолютно хамское, свинское, лицемерное отношение вот этих людей бесчестия, которые там всем этим рулят в Международном союзе конькобежцев.
8: Ну и, наверное, надо к таким позитивным более новостям, да, фигурного катания вернуться, потому что Евгений Семененко, наш фигурист, просто прекрасно выступил на турнире серии Б в Братиславе. Он занял первое место и, соответственно, получает тоже шансы поехать на один из этапов международной серии Гран-при. Но важно не то, как выступил, а то, что он в обоих прокатах показал какое-то совершенно феноменальное катание. Он настолько изменился, он вычистил абсолютно все свои огрехи. И вот сейчас, вот я только что говорил, что, дескать, не надо набирать форму в середине сентября, потому что все будет решаться действительно в конце декабря. Но вот, тем не менее, Семененко поехал и показал себя в блестящей форме и обыграл олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова и двух не самых последних ребят в фигурном катании. Это Даниэле Грасли, итальянца, и француза Адама Сяохимфа. Вот. И, безусловно, надо отметить вообще Александру Игнатову в девичестве Трусову, которая тоже, несмотря на сентябрь, показала какое-то фантастическое катание. Она после рождения ребенка, она стала мамой недавно, и, тем не менее, вернулась в любительский спорт. Это очень дорогого стоит. И сейчас, на самом деле, многие иностранные фигуристы говорили, что они подключались и смотрели наши прокаты сборной, да, потому что у нас там, за вот те годы отстранения, эти 5 лет уже, да, прошло, у нас, собственно говоря, мы не откатились назад, а может, даже где-то сделали шаг вперед. И сейчас Саша Игнатова, наверное, является таким, ну, лицом, наверное, мирового фигурного катания, потому что мы тоже вот с коллегами обсуждали и размышляли на тему, что если она сейчас заявится на какой-либо турнир, либо ей дадут допуск на международную серию Гран-при, она просто продаст весь зал, потому что на нее придут. Приходит на героев, приходит на тех, кто проходит там через что-то, да, и там все фигуристки, у которых не спроси, да, Вот это она дает. Как я даже, говорит, не представляю, она стала там мамой, потом вернулась на лед. И так катается. То есть она не просто катается, она сейчас первый номер в нашем женском одиночном катании. Это просто нонсенс вообще, то, что происходит.
9: Я пока ты рассказывал, как раз ее короткую программу посмотрел.
8: Как ты успеваешь, так короткие программы.
9: Короткие программы.
8: По 3 с лишним минуты, вот. Плюс повторы, плюс оценки. Плюс они в Kiss&Cry-Clover сидят. Ну ты не обман, ты на перемотке смотришь.
9: 10 минут мы сейчас с тобой общаемся, 2 программы. По 3 минуты вполне
8: и чате программа больше понравилась.
9: А честно, у Камилы Валиевой. Честно тебе скажу, у Камилы Валиевой больше понравилось. И у нее, я обратил внимание, почему-то, не знаю почему, у нее группа поддержки больше на трибунах.
8: Там, да, группа поддержки там у всех, на самом деле. Они все ходят там с плакатами.
1: У Валиевой лучше.
8: Ну нет, это, я просто это не раз и не два наблюдал сам. Перед входом в зал стоят волонтеры, девушки и тетеньки, которые раздают вот эти нарисованные плакатики.
9: Андрюх, что-то. Ну ты нам расскажи, пожалуйста, ну что там гном? У него же тоже первые старты.
1: Мы же переживаем. Мы, да. Переживаем. Он с 16-го места на 10-е теперь поднялся.
8: Нет, молодец на самом деле, но то внимание, которое сейчас, конечно, ему уделяется и на него направлено, и тот поток ненависти в комментариях, давайте уж говорить честно, он совершенно не соответствует тому, что есть на самом деле. Вы просто не забывайте, что он ребенок, да? Да, он ребенок двукратного олимпийского чемпиона.
1: Так хейт-то не на него направлен.
8: Нет, хейт направлен на него, потому что он это все читает, родителям все равно, они взрослые люди, да, и они
1: если
8: прошли...
1: бы папа повел себя по-другому, не было бы хейта. Это же очевидно.
8: Папа повел себя так, как папа повел, да. Это, вот. Это проблема папы, но это не проблема Александра Плющенко, это гном Гномовича, да, как вы его назвали, потому что, да, он выступает за Азербайджан сейчас, но это решение родителей, и напомню, что до совершеннолетия все такие решения принимают только родители за детей.
9: Слушай, а с чем хейт тогда связан?
8: То, что он уехал, то, что Евгений
9: Плющенко... А программа-то у него как? Ну, просто, понимаешь, ему... одно дело хейт за то, что уехал, а другое дело,
1: нет,
9: он же
1: хейт...
9: последнее место.
1: Нет,
9: хейт,
1: давайте
8: хейт,
1: реально...
8: Хейт к программе не имеет вообще никакого
1: отношения. Реально посмотрим на ситуацию. Евгений Плющенко заявляет, что в России все деградировало, поэтому он уезжает туда, потому что там его ребенок сможет наконец реализоваться. И ребенок показывает 16 место. Вот с чем связано.
8: Но он
1: хейт.
8: Ребенок.
1: Безусловно. Но все. Если бы папа не предварил переход, понимаешь, в другую страну, вот такими заявлениями, не было бы хейта. Ну, не было бы.
11: Ну,
9: тихо, мирно уехал.
11: Женя Мищенко и супруга Яна Рудковска, они задолго до перехода в сборную Азербайджана вызывают фурор, да, в мире фигурного катания. У нас время закончилось, завтра продолжим.
9: Так, Андрюх, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.
9: Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, был с нами и вот так резко оборвал выступление.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
12: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
12: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
12: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
13: На правах рекламы.
14: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
16: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
15: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
16: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
15: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
16: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
15: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
16: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
15: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло Таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары Таволги.
16: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что Таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – Таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты Таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
15: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
16: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
15: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
16: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
15: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
16: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
15: Все это масло Таволги.
16: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
15: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
16: Именно так. природе мало однозначных вещей. Только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно. А времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
15: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
16: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
15: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 118 тяжелых боевых мультикоптеров ВСУ. Путин уверен, что ветераны СВО будут преданно служить родине и в парламенте. Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шакальского в Арктике. Далее подробности. Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили 118 тяжелых боевых мультикоптеров и 48 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также, по его словам, расчетами ПВО мобильными огневыми группами сбиты в воздухе две управляемых авиационных бомбы. Кроме того, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, 49 пунктов управления БПЛА, 36 наземных робототехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов ВСУ. Тем временем, как сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых, потери ВСУ в результате действий группировки войск за сутки составили 80 беспилотников самолетного типа и 34 тяжелых боевых дрона. Он отметил, что на этом направлении вскрыты и уничтожены 31 пункт управления БПЛА противника и 12 наземных робототехнических комплексов. «Единая Россия» упрочила свое лидерство по итогам выборов в Государственную Думу. Это значит, что ответственность партии растет. Об этом в ходе встречи с руководителями политических партий заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что важность участия в выборах ветеранов СВО.
2: Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеран специальной военной операции, в бою доказавших верность России, и не сомневаюсь, что на парламентском гражданском поприще они будут также преданно служить Отечеству. Разумеется, партии предлагали разные подходы к решению тех или иных проблем. Это очень хорошо. Но значимо то, что программные документы всех ответственных патриотических сил были сосредоточены на действительно объединяющих задачах в области безопасности, демографии, экономики, социальной сферы. По итогам выборов «Единая Россия» упрочила свое лидерство. А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет еще выше. Уверен, «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское партнерское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Думы и парламентских комитетов.
1: Путин также отметил, что ответственные политические партии в своих предвыборных программах сосредоточились на решении важных для страны задач, в том числе в сфере безопасности, демографии и экономики. Глава государства подчеркнул, что парламентским партиям будет полезен диалог с теми, кто не прошел в Госдуму. Он отметил, что необходимо брать на вооружение их лучшие инициативы. Тем временем глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила Путину, что, несмотря на сложности, которые устраивали недружественные страны, акции беглецов и предателей, планировавшиеся с целью помешать ходу голосования, провалились. По ее словам, акции курировались западными странами.
3: Резко, просто позорно провалились вот те акции, которые планировали, масштабные акции планировали, это беглецы-предатели наши вместе со своими западными кормильцами. Вот, они это широко рекламировали, призывая наших граждан за рубежом, внутри страны, в первую очередь портить бюллетени. То есть прийти на участок, испортить бюллетень, опустить его в ящик для голосования. Вот, потому что даже если в целом взять по зарубежным странам, то менее 2,5% оказалось недействительных бюллетеней. Это вообще ничтожная цифра. Внутри страны вообще чуть более 1%, на 0,36%. То есть это тоже очень важный элемент того, как наши граждане очень ответственно подошли к этим выборам.
1: Также Памфилова подчеркнула, что уровень кибератак в ходе парламентских выборов был беспрецедентным. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории ВМФ России прошел проливом Шакальского и вошел в акваторию Карского моря. Об этом сообщает пресс-служба флота. Отмечается, что при прохождении пролива на кораблях отряда была объявлена учебная тревога с целью повышения боевой готовности для прохождения узкости. Во флоте сообщили, что ледовую разведку по маршруту перехода осуществил вертолет К-29, поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин». Пролив Шакальского отделяет остров Октябрьской революции от острова Большевик архипелага «Северная земля». Часть школ Владивостока переведена на дистанционное обучение из-за перебоев водоснабжения, сообщил глава города Константин Шестаков. Он отметил, что уроки второй смены пройдут в обычном режиме, а не работавшие с утра детские сады будут готовы принять детей с 14:00 местного времени. Ранее сообщалось, что из-за аварии на подстанции Штыково прекращена работа нескольких насосных подстанций. По уточненным данным ГУМЧС, по Приморскому краю без водоснабжения остаются 3660 многоквартирных домов. Власти Ирана обсудили с катарскими посредниками пути достижения условий Тегерана в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Страна ожидает ответ Вашингтона по условиям Ирана в ближайшее время, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителей обеих стран передавало, что представители США и Ирана в понедельник по отдельности обсудили со странами-посредниками пути завершения конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркнул Аракчи, Тегеран предложил решение на случай, если США заинтересованы в сделке по разрешению кризиса в регионе. Ранее глава МИД Ирана заявил, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на воскресенье отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Казань, где 29 сентября проведет товарищеский матч с Ираном. На эту игру уже реализовано 35 тысяч билетов, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Также в понедельник стало известно о том, что в предстоящем матче капитаном сборной России будет Александр Головин. Голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе, а защитник Кирилл Данилов пропустит матч, он восстанавливается после повреждения. «Локомотив» опубликовал заявление по поводу будущего главного тренера Михаила Галактионова. Руководство клуба поддерживает Михаила Михайловича и уверено, что все задачи будут выполнены. После утраты отца наш главный тренер взял недельную паузу в работе. Уже в ближайшие дни команда ждет его возвращения, говорится в заявлении клуба. В регулярном чемпионате КХЛ в понедельник состоялись очередные матчи. В Центральном «Металлург» на выезде крупно обыграл «Авангард» 5-1. Для «Магнитки» это пятая победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У «Локомотива» 16, у «Нефтехимика» 15. Теннис. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. В полуфинале первый сейный Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиулина 7-6, 6-4, а второй сейный Рублев француза Кириана Жаке 7-6, 6-1. Российский финал на турнирах ATP пройдет всего лишь в 7-й раз за всю историю. Светлана Ромашина будет включена в Международный зал славы плавания, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. 62-я ежегодная церемония включения в зал славы пройдет 10 апреля будущего года в Форт Лодердейле. 37-летняя Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания, 7-кратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 16-кратная чемпионка Европы. С 25 года она занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Во вторник, 29 сентября, в Мурманске плюс 11, плюс 13, кратковременные дожди, в Вологде небольшие дожди, плюс 12, плюс 14, в Калининграде без осадков, плюс 20, плюс 22, в Уфе плюс 20, плюс 22, без осадков, в Самаре без осадков, плюс 18, плюс 20, в Ярославле без осадков, плюс 14, плюс 16, в Воронеже небольшие дожди, плюс 17, плюс 19, в Волгограде плюс 19, плюс 21, без осадков, в Ялте плюс 21, плюс 23, без осадков. Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером и ночью местами небольшие дожди, днем плюс 14, плюс 16, в Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 14, плюс 16, сейчас в Москве 6 градусов тепла.

0: ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добрый, деликатен, а больно смотреть, как он мальтретирует эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения. Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем, сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю и прошу, чтобы он ничего мне не оставлял. И что только в этом случае я буду ездить к нему.
1: Знаешь что, ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, что о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то. Или, ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше. То есть, что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагаешь, что они предполагают, что ты предполагаешь это, но, одним словом, гораздо лучше вовсе не предполагать этого.
2: Мой друг был совершенно прав. Только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека. И в том, что благородные слова – редко сходится с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, трудно, даже большей частью невозможно исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно самодовольные порывы юности? Только гораздо позже, вспоминая их, жалеешь о них, как о цветке, который не удержался. Сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным. Но если бы это было единственной моей ошибкой, я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой же день, утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки, стамбулки, взял у него 25 рублей ассигнациями на дорогу, которую он предложил мне. И потом очень долго оставался ему должен.
0: Теперь, исходя из указаний папа, мне осталось сделать один визит. Кому, Дмитрий, как ты думаешь?
1: Не знаю.
0: Княгине Нехлюдовой.
1: Вот как. Знаешь, я не советую тебе ехать к матери утром. Давай лучше я заеду за тобой завтра после обеда и увезу на весь вечер и даже ночевать на нашу дачу в Кунцево. Мое семейство сейчас живет там.
0: Буду очень тебе признателен.
2: По дороге Дмитрий рассказывал мне про мать, тетку и сестру, которых я еще не знал, а потом с особым воодушевлением про ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли Рыженькой.
1: Ее имя Любовь Сергеевна. Она живет в нашем доме по каким-то семейным отношениям. Ах, если бы ты знал, какая она удивительная девушка. Да, да, удивительная. Она уже не молодая девушка, даже скорее старая и совсем не хороша собой. Но ведь что за глупость, бессмыслица любить за красоту? Я этого не могу понять, так это глупо. А такой души, сердца и правил... Нет, нет, я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете. Только я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро. Она скромна и даже скрытна, не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которую ты увидишь, прекрасная и умная женщина, она знает Любовь Сергеевну уже давно и не может и не хочет понять ее. Вот даже вчера я скажу тебе, отчего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтобы я съездил с ней к Ивану Яковлевичу. Ты слышал верно про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных денег, которые сама зарабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого. Видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор, и довольно горячий.
0: Ну и как же ты думаешь? То есть вы с нею говорите о том, что

0: будет и чем кончится ваша любовь или дружба.
1: Ты спрашиваешь, думаю ли я на ней жениться?
0: Да.
1: Отчего же нет? Ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, быть счастливым и хорошим, сколь возможно. И с ней, если только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, с ней я буду счастливее и лучше, чем с первой красавицей в мире.
2: А как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне. И у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой. И как я обрадуюсь, когда Дмитрий со своей женой Любовью Сергеевной приедет ко мне в дорожном платье.
1: Чему ты улыбаешься?
0: Я очень счастлив. Помнишь, Дмитрий, я говорил тебе про одну барышню, в которую был влюблен, бывший ребенком. Я видел ее нынче. И теперь я решительно влюблен в нее.
3: Дмитрий ничего не сказал мне. Видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал собственным признанием. Но, несмотря на выражение равнодушия на лице друга, я рассказал ему про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастье. И странно, как только я рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувствовал, как чувство это стало уменьшаться. В таких разговорах мы и не заметили, как подъехали к Кунцеву. Когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче, начался дождик. Мы вышли из коляски, чтобы поскорее до дома пробежать садом. Но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой, скорыми шагами шли с другой стороны.
1: Позвольте представить вам моего друга Николая Иртеньева.
4: Очень, очень приятно. Дмитрий много рассказывал о вас. Это моя сестра.
5: Софья Ивановна.
4: Моя дочь Варя.
6: Здравствуйте.
4: И Любовь Сергеевна.
5: Дождь усиливается.
4: Да. А пойдемте в дом и чувствуйте себя свободно, без церемоний.
5: Добро пожаловать. Друзья наших друзей, наши друзья.
0: Благодарю.
3: В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках баллонку, сзади всех в толстых вязаных башмаках, сходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку.
2: Да чего же она не хороша собой? Рыжая, худая, маленького роста, даже кривобока немного. И эта странная прическа с пробором сбоку, которую носят обычно плешивые женщины, еще более делает некрасивым ее некрасивое лицо. Нет, я решительно не понимаю Дмитрия и не могу найти в ней ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее хоть и выражают добродушие, но слишком малы и тусклы и решительно нехороши. Ну, хоть бы что-то. Может, руки? Они небольшие и не дурной формы. Но, увы, красные и шершавы.
4: Давайте сядем здесь, на террасе, чтобы наслаждаться свежестью и красотой. Ой, воздух.
3: Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет 40. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз, ей казалось гораздо меньше.
4: Вы, Николя, делайте все, что вам вздумается, ничуть не стесняясь нами, так же, как и мы, не будем стесняться вами. Гуляйте, читайте, слушайте или спите, но ежели вам это веселее, договорились?
0: Договорились.
6: Вы на какой факультет поступили?
0: Математический.
6: Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками. Сюзетка, где ты? А ну иди сюда. Вот я тебя.
3: Я полагал, что Любовь Сергеевна, как друг моего друга, должна была сказать мне что-нибудь более дружеское и задушевное. Но и весь вечер она говорила такими же, большей частью не идущими ни к делу, ни друг к другу изречениями. Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, которые встречаются только у невысоких ростом очень полных старых дев, носящих корсеты. От нее веяло таким милым добродушием, что она сразу мне очень понравилась. Ее спокойные голубые глаза были прелестны. Даже эти круглые линии сложения в ту пору моей юности казались мне не лишенными красоты. Наконец, последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка, лет 16. Только темно-серые большие глаза, выражением соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и нежная и красивая рука были хороши в ней.
4: Продолжай читать, Варенька.
6: Вам, месье Николя, я думаю, скучно будет слушать из середины.
5: Или, может быть, вы уже читали Роброя?
0: Нет, я не читал Роброя, но мне очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из середины, чем сначала. Вдвое интересней. Догадываешься о том, что было и что будет.
4: Однако это должно быть правда. А что, вы долго здесь пробудете, Николя? Вы не обидитесь, что я вас зову без мсье? Когда вы едете?
0: Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго.
2: Зачем я лгу? Я же знаю, что уеду.
4: Я бы желала, чтобы вы остались. И для вас, и для моего Дмитрия. В ваши годы дружба – славная вещь.
0: Да, для меня дружба Дмитрия полезна. Но я не могу быть ему полезен. Он в тысячу раз лучше меня.
4: Ну, а послушать его, так это вы, монстр де перфекцион.
2: Чудовищное совершенство. Это надо запомнить.
4: Но, впрочем, не говоря о вас, он на это мастер. Он открыл в этой бедной тетеньке, которую я 20 лет знаю с ее сюзеткой, такие совершенства, какие я и не подозревала. Варя, вели дать стакан воды. Или нет, лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь, и, пройдя 15 шагов, остановитесь и скажите громким голосом: «Петр, подай Марье Ивановне стакан воды со льдом».
0: Конечно.
2: Верно, она хочет про меня поговорить, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек.
5: Постойте. Мерси, моншер, я сама туда иду, так скажу. Возвращайтесь на террасу.
3: Софья Ивановна, как я ее после узнал, была одна из тех редких немолодых женщин, рожденных для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастье, и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре, к Любовь Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.
2: Странно только, почему Дмитрий, понимающий любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имеющий всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну. А о тетке говорит лишь, что в ней тоже есть хорошие качества. Видно, справедливое изречение. Нет пророка в отечестве своем. Да-да, тут одно из двух. Или действительно в каждом человеке больше дурного, чем хорошего, или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знает недавно, а любовь тетки испытывал с тех пор, как родился.
3: Когда я вернулся на террасу, там говорили вовсе не обо мне.
6: Неправда, Дмитрий. Ваш Иван Яковлевич признает суеверие, а это несовместимо с истинной верой.
1: Да с чего ты взяла, глупая? Не знаешь, так не суди.
7: Правду говорят старые люди. Если бы молодость знала, если бы старость могла.
6: Да при чем здесь это? Ты, Дмитрий, всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются и что все презирают, что-нибудь необыкновенно хорошее.
1: Во-первых, только самый легкомысленный человек может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич. А во-вторых, напротив, ты стараешься нарочно не видать хорошего, которое стоит у тебя перед глазами.
7: Иди смирно, Сюзетка, кому я сказала? Вот я тебя.
2: Кажется, этот Иван Яковлевич лишь предлог уколоть Дмитрия за его странную любовь, которую мать и сестра явно не одобряют.
5: Ну, что за всеобщее молчание? Опять, небось, спорили. Будет вам. Вот вода.
4: Ой, живительная влага.
5: Варя, пожалуйста, читай поскорей. Я непременно хочу знать, нашел ли он ее опять. А ты, Митя, лучше бы завязал щеку, мой дружок. А то свежо, и у тебя опять разболятся зубы.
1: Хорошо. Пойду сделаю повязку.
3: Чтение продолжилось. Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышало это женское общество. Характер этого общества имел для меня совершенно новый и привлекательный характер, какой-то логичности и вместе с тем простоты и изящества. Мне нравилось, что со мной здесь обращались просто и серьезно, как с большим, говорили мне свои, слушали мои мнения. К этому я так мало привык.
2: А Варенька вовсе не так дурна, как мне показалось сначала. Жалко, что я уже влюблен, и что Варенька не Сонечка. Как бы хорошо было вдруг стать членом этого семейства. Вдруг бы у меня сделалась и мать, и тетка, и жена. Вот сейчас буду пристально глядеть на Вареньку, и она непременно должна оторваться от книги и посмотреть на меня.
4: Однако дождик не перестает.
2: Получилось. Ну, а чего мне кажется, что именно все, что теперь со мной происходит, повторение того, что было уже со мною один раз. Что и тогда точно так же шел маленький дождик. И заходило солнце за березами. И я смотрел на нее, и она читала. И я магнетизировал ее. И она оглянулась. И даже я вспомнил, что это еще раз прежде было. Неужели она... Она... Неужели начинается? Нет, она не она. И ничего еще не начинается. Во-первых, она нехороша, да и она просто барышня. И с ней я познакомился с самым обыкновенным манером. А та будет необыкновенная. Стой, я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте. И потом, мне так нравится это семейство только потому, что я еще не видел ничего. А такие, верно, всегда бывают. Их еще очень много я встречу в жизни.
4: Слышите? Дождь перестал. Ах, как тихо, ясно. А красота какая. Пойдемте в нижний сад. Я покажу вам мое любимое место. Там есть чем полюбоваться.
1: А, признаться, княгиня, я терпеть не могу гулять без всякой цели. А ежели люблю гулять, то совершенно один. Но если вам угодно...
4: Угодно. Пойдемте.
3: Я вовсе не сообразил тогда, что сказал грубость. Но мне казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Очень довольный своим ответом, я пошел гулять вместе со всем обществом. Любимое место княгини Нехлюдовой было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был довольно ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природой, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа ненатуральна. И наоборот, те явления и виды, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам в действительности избитыми и вычурными. Вид с любимого места княгини был в таком роде. Его составляли небольшой заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая гора вверх, поросшая огромными старыми деревьями и кустами, и перекинутые над прудом у начала горы старые березы, которые, держась частью своих толстых корней в влажном береге, макушкой опиралась на высокую стройную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и зелень.
4: Ну, Согласитесь, что за прелесть?
0: Да, чудесно. Но только мне кажется, ужасно похоже на декорацию.
7: И чем эта береза держится? Долго ли она простоит?
6: Фу, Сюзетка, что за гадость? Выплюни сейчас же!
3: Когда я оглянулся на Вареньку, она, опершись на перила мостика, стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Выражение ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной ясной мысли, в позе ее столько непринужденности и, несмотря на ее небольшой рост, даже величавости, что снова меня поразило как будто воспоминание о ней.
2: Не начинается ли? Как жаль, что я уже влюблен в Сонечку, а что Варенька просто барышня, сестра моего друга.
0: Знаешь что, Дмитрий, я нахожу, что если бы не было комаров, и то ничего нет хорошего в этом месте, а уж теперь оно и вовсе плохо.
4: Вы, кажется, не любите природы.
0: Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие.
4: Вот как?
2: Да она будто жалеет меня.
3: Теперь, когда прошло много лет, не могу не признать, что, несмотря на тогдашнее мое недоумение, серенькие с полинявшей краской перильца мостика, на которую оперлась Варенька, и отражение в темном пруде опустившейся ветки перекинутой березы, и болотный запах, и чувство на лбу раздавленного комара, и внимательный взгляд, и величавая поза девушки. Все это часто потом совершенно неожиданно являлось вдруг в моем воображении.

Вы слушали 17-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев. Николай Иртеньев в юности – Александр Бобров. Нехлюдов – Александр Девятьяров. Мать Нехлюдова – Людмила Титова. Варя – Елизавета Кюблер. Софья Ивановна – Ольга Кузнецова. Любовь Сергеевна – Нелли Уварова. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Оливье Мессиана. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Долго оставаясь в неподвижном положении, если мы трудимся в однообразной позе, наш позвоночник не получает достаточно питания, особенно страдает шея. Освободить позвоночные диски помогут специальные упражнения, построенные на изометрическом напряжении и расслаблении мышц. Сейчас мы познакомим вас с гимнастикой, которую специально для Радио России разработал вертебролог и нейрохирург, кандидат медицинских наук Игорь Борщенко. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Для выполнения гимнастики сегодня вам понадобится стул. И надо сказать, надежный стул, потому что несколько упражнений вы будете выполнять не просто сидя на нем, а передвигаясь на стуле. А еще недалеко от вас должен находиться стол, тоже крепкий и надежный. Надеюсь, с этими предметами мебели у вас проблем не возникло. Давайте начнем заниматься. Напомню, что перед выполнением гимнастики надо проконсультироваться с врачом. Садимся на стул полностью. Плотно прижимаемся к его спинке. Приподнимаем пятки от пола, опираясь только на носки. Руки лучше поднять, но для надежности допускается держаться ими за края сидения. В этом положении начинаем двигаться вперед по сидению стула на ягодицах. Потом таким же образом возвращаемся назад к спинке стула. Повторяем 3 раза. Начали! Шагаем ягодицами по стулу вперед. Следим, чтобы пятки были оторваны от пола. Достигнув переднего края стула, двигаемся в обратную сторону. Если вы делаете упражнение с поднятыми руками, опустите их на пару секунд. Пусть отдохнут. Повторяем упражнение. Передвигаемся на ягодицах по стулу вперед. Пятки оторваны от пола. Возвращаемся назад к спинке стула. Закончили. Хорошо. Для выполнения следующего упражнения вам нужно встать спиной к столу. Прямыми руками придерживайтесь за его край. Выполняем упражнение, не отпуская рук от стола. На вдохе медленно приподнимайтесь на носках. Тянитесь всем телом, вытягивая шею и запрокидывая слегка голову назад. Теперь спокойно выдыхайте, медленно присаживайтесь, опускаясь на пятки. Руками все время придерживаемся за край стола. Опускаемся максимально низко, насколько позволяют суставы. В конечной точке приседания полностью выдыхаем и свешиваем голову вниз. Чувствуете, как растянулись напряженные мышцы шеи? А теперь медленно возвращаемся в исходное положение. Все так же, стоя спиной к столу. Повторяем. На вдохе приподнимаемся на носки. Тянемся вверх, придерживаясь руками за стол. Теперь выдыхаем и медленно приседаем, опускаясь на пятки. Голова расслабленно склоняется вниз. Возвращаемся в вертикальное положение. И последний раз тянемся на носочках у стола на вдохе. И опускаемся на пятки. Выдох. Закончили. Отлично! Следующее упражнение придумал знаменитый силач прошлого века Александр Заас. Сцепите руки перед собой в замок и, не размыкая пальцев, как бы пытайтесь разорвать замок, напрягая мышцы спины. Тянем. Тянем руки в разные стороны. Пальцы сцеплены в замок. Хорошо. Теперь медленно расслабьте мышцы. Следующая фаза упражнения состоит в том, что нужно взяться правой рукой за левый локоть и тянуть его вправо. Чувствуете, как при этом растягиваются мышцы левой половины спины? Теперь таким же образом левой рукой тянем правый локоть влево. Растягиваем мышцы спины справа. А теперь повторите это упражнение, состоящее из двух фаз. Руки в замок. Пытаемся как бы разорвать замок, не расцепляя при этом пальцев. Дыхание свободное. Опустили руки. Теперь тянем правой рукой левый локоть. Опустили руки. Наоборот. Левой рукой тянем правый локоть. Молодцы! Переходим к следующему упражнению. Сложите ладони перед грудной клеткой в восточном приветствии. А теперь давите ладонями одна на другую. Давим. Давим. Продолжаем давить еще 5 секунд. Опустили руки. Теперь подойдите к проему двери. Положите руки на края проема на уровне груди. Поддайтесь всем телом вперед. Хорошо растяните грудные мышцы, которые вы напрягали в первой фазе упражнения. Отлично! Повторим упражнение еще раз. Сначала давим ладонями одна на другую. Дышим свободно. Давим еще сильнее. Медленно расслабили руки. Теперь подошли к двери. Обопритесь руками о ее проем. В этом положении наклоняемся вперед и растягиваем грудные мышцы на выдохе.

0: Замечательно! Завершаем гимнастику ходьбой на носках в течение минуты. Это отличная профилактика застоя венозной крови в ногах. Делайте такой комплекс гимнастики несколько раз в течение дня. И будьте здоровы! Передаю микрофон моей юной очаровательной коллеге Лене Симоновой. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
2: Во время вспышки инфекции один человек может почти не заметить болезнь, а другой окажется в больнице. Тяжесть заболевания во многом зависит от того, как быстро на заражение отреагирует иммунная система. Первыми угрозу обнаруживают клетки врожденного иммунитета. Они выделяют интерфероны, которые предупреждают соседние клетки об опасности и мешают возбудителю размножаться. Если защита срабатывает быстро, распространение инфекции удается ограничить еще в первые дни. Если реакция запаздывает, вирус успевает размножиться и поразить больше клеток. Интересно, что причиной тяжелого состояния может стать и слишком сильная иммунная реакция. Возникающее воспаление помогает уничтожать зараженные клетки, но одновременно способно повреждать здоровые ткани. На скорость иммунного ответа влияют множество факторов. Возраст, состояние организма и количество вирусных частиц, попавших в организм. Для некоторых инфекций большая исходная доза связана с более выраженными симптомами. Важен и предыдущий опыт. После перенесенной болезни или вакцинации организм способен быстрее распознать знакомого возбудителя и раньше запустить защиту. На восприимчивость к инфекции и тяжесть заболевания могут влиять и варианты генов, управляющих иммунным ответом. Известны редкие наследственные нарушения, при которых практически безобидный для большинства людей возбудитель вызывает тяжелейшую реакцию.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Театр «Радио России» представляет.
4: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
3: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
4: Ну что, тронули?
5: Пойдемте.
3: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
6: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
3: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
7: Дима! Подожди!
4: Что ты орешь?
3: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: На правах рекламы.
9: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
10: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
9: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
10: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
9: И какие цилиндры перестают работать первыми?
10: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
9: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
10: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
9: Получается, это еще и потеря уверенности?
10: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
9: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
10: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
9: Пожалуй, нет.
10: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
9: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
10: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
9: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
10: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
9: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
10: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
9: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
9: Три, а не один?
10: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
10: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет Императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
10: Нет. Производители Секрет Императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
9: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
10: А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
9: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет Императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
10: Секрет Императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет Императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
10: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет Императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет Императора – это не средство на раз, а целая система?
10: Именно. Секрет Императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
9: Потрясающе! Но почему секрет Императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
10: Все просто. Изначально был продукт «Секрет Императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет Императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
9: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет Императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
10: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
9: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
2: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одно выписано».
3: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российская армия продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Путин констатировал полный провал попыток вмешаться в выборы в России. Данные 3 миллионов сотрудников Пентагона были украдены хакерами. Далее подробности. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что после получения целеуказания расчет произвел залповый огонь, в результате которого пункты управления беспилотниками ВСУ были полностью уничтожены вместе с находившимся там личным составом и оборудованием. В ведомстве отметили, что уничтожение ключевых объектов управления беспилотниками позволило дезорганизовать систему разведки и нанесения ударов на данном участке, а также создало условия для продвижения штурмовых подразделений ВС России вглубь обороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Для управления боевой работой и объективного контроля поражения целей развернуты каналы оптоволоконной спутниковой связи отечественного производства. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела России полностью провалились. Об этом в ходе встречи с руководителями политических партий заявил Владимир Путин. Президент отметил, что попытки зарубежных спецслужб вмешаться в выборы в России предпринимались, но россияне отстояли свое суверенное право определять свое будущее.
2: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
1: Владимир Путин также отметил смелость и мужество членов избирательных комиссий в приграничных регионах в Донбассе и Новороссии. Глава государства сообщил, что погибшие при атаках во время выборов в России будут представлены государственным наградам. Дистанционные мошенники стали похищать деньги и персональные данные россиян, реализуя схему, связанную с обращением для подачи документов в визовые центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Аферисты звонят жертве от якобы представителей сотрудников посольств и сообщают, что нужно уточнить некоторые данные по документам, для чего просят назвать код из СМС. Далее в схеме появляется псевдоработник портала госуслуг, который говорит, что личная страница взломана, оформлена доверенность на перевод имеющихся денег на Украину. Чтобы не допустить хищения средств, мошенники предлагают перевести деньги на безопасный счет или передать курьеру наличные, таким образом похищают их. А в МВД советуют никогда не сообщать коды из СМС неизвестным, кем бы они ни представлялись. Также там рекомендуют проверять телефоны на официальных ресурсах. Хакеры похитили данные более 3 миллионов сотрудников Пентагона и военных, передают телеканал ABC со ссылкой на представителя американского ведомства. Взлом затронул свыше 2 700 000 живых людей, еще 294 000 умерших. Среди них военнослужащие, члены их семей, гражданские служащие, контрактники, пенсионеры и ветераны. Файлы содержали подробную информацию о работе, выполняемой военными и гражданским персоналом. Это вызывает обеспокоенность по поводу национальной безопасности, отмечает телеканал. По информации источников ABC, злоумышленники угрожают обнародовать всю личную информацию сотрудников. Сейчас в Пентагоне хранится более 60 миллионов личных дел действующих и бывших работников. Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей в течение ближайших нескольких недель, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей со ссылкой на замминистра Алексея Шила. Он отметил, что основной задачей документа станет четкое распределение ответственности между участниками процесса создания и эксплуатации беспилотного транспорта. Для доработки законопроекта предлагается более четко разграничить ответственность владельцев транспортным средством и тех, кто отвечает за их эксплуатацию в случае ДТП. При этом необходимо учитывать функции зоны ответственности всех причастных, а также причины происшествия. Кроме того, параметры штатной эксплуатации должен определять разработчик автоматизированной системы. Владелец или пользователь не должен самостоятельно изменять условия, установленные пределы. Пишет РИА Новости. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. Похолодание прогнозируется в московском регионе. Уже в четверг температура опустится до плюс 13-15 градусов, а в выходные до плюс 8-13. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. При этом, по словам синоптика, начало и середина недели будут относительно теплыми, с превышением температуры над нормой примерно на 2,5 градуса. Макарова добавила, что также на неделе прогнозируется высокое атмосферное давление. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. По медицинским показателям национальную команду покинули два защитника «Локомотива». Это Евгений Морозов и Александр Сильянов. На их место вызван Турпан Али Ибишев из «Ахмата». Кроме того, занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. Матч состоится сегодня в Казани. Начнется в 19 часов по Москве. Времени. Молодежная сборная России по футболу обыграла Северную Македонию 3-2 в товарищеском матче. У россиян отличились Виктор Акишор, Иван Бобер и Ильяс Ахмедов. «Металлург» в Омске нанес поражение «Авангарду» 5-1 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Магнитогорска стал единоличным лидером Восточной конференции. «Минская Динамо» обыграла «Ладу» 5-4. Для белорусской команды эта победа стала 500-й в КХЛ. «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-1. «Московская Динамо» в овертайме уступила «Трактору» 1-2, а «Торпедо» проиграла «Словату Юлаеву» 0-3. Александра Овечкина включили в состав Вашингтона на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги против Каролины. Встреча пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. Российский нападающий пропустил все предсезонные игры своей команды из-за травмы. А первую полноценную тренировку Овечкин провел в прошлый четверг. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: Во вторник, 29 сентября, в Архангельске плюс 14, плюс 16, без осадков. В Сыктывкаре без осадков плюс 15, плюс 17. В Перми плюс 20, плюс 22, без осадков. В Оренбурге плюс 20, плюс 22, без осадков. В Пензе плюс 17, плюс 19, без осадков. В Туле без осадков плюс 15, плюс 17. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, без осадков. В Нальчике плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Севастополе небольшие дожди, плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером и ночью местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 14, плюс 16. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер программы Дмитрий Белов. Доброе утро всем, кто на волне Радио России вместе с областным радио. Сегодня 29 сентября, вторник. Солнце взошло в 6 часов 18.

0: это выше нормы и еще немного будет повышаться давление. Далее выпуск новостей, с ним познакомит Никита Ершов.
1: Доброе утро! Тридцать 37 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 60 человек сели за руль без прав. По данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни в области зарегистрировали 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 9 получили травмы. Еще 128 аварий обошлись материальным ущербом. Ведомстве напомнили, что сообщения о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД можно передавать по номеру 112 в ближайшее отделение полиции или анонимно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Период аномального тепла завершается на территории области. По данным регионального гидрометцентра, с 1 октября температурный фон вернется к климатической норме. К концу недели регион окажется под влиянием скандинавского антициклона. Ветер сменится на северный, существенных осадков не прогнозируется. Ночью похолодает до минус 1 градуса, а днем воздух будет прогреваться не выше 9 градусов. В дальнейшем в регионе установится комфортная сухая осенняя погода. Строительство тепловой сети завершили в Зашекснинском районе Череповца. Как отметил глава города Андрей Некрашаев, новая магистраль обеспечит теплом десятки домов и социальных объектов, а также создаст резерв для будущего жилищного строительства. Благоустройство выполнено полностью. Участок заасфальтирован, обустроена разворотная площадка. С 28 сентября открывается конечная остановка у торгового центра «Аксон». 20 проекционных пешеходных переходов оборудуют в Вологде. Работы синхронизированы с нанесением дорожной разметки. Приоритет отдается территориям у школы детских садов. Первый переход уже открыт на пересечении проспекта Победы и улицы Батюшкова. В списке также перекрестки у площади Революции, Каменного моста и на улицах Мира, Герцена, Чернышевского. С 1 октября автовокзал Вологды переходит на зимнее расписание. Изменения коснутся пригородных и междугородних маршрутов. Полное расписание опубликовано на сайте автовокзала. В области на этой неделе возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. С 28 сентября по 4 октября на передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения оборудования. Предприятия Вологды могут организовать выездную вакцинацию от гриппа. Заявки на бесплатную выездную иммунизацию для коллективов компаний принимаются на сайте Вологды РФ. В заявке нужно указать название, адрес, контакты и число людей, которым требуется прививка. Позже администратор уточнит место и время процедуры. Специалисты выезжают, если в заявке указано не менее 10 человек. При меньшем числе желающих вакцину сотрудникам введут в поликлинике. Напомним, в медицинские учреждения региона поступило 260 тысяч доз вакцины. Это препараты Совигрип, Флюэм и Ультрикс Квадри. В первую очередь прививку рекомендуют несовершеннолетним, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями, а также работникам образования, врачам и сотрудникам социальной сферы. Неделя ответственного отношения к сердцу проходит в России. Специалисты Минздрава напоминают, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – это системный подход. Чтобы снизить риск инфарктов и инсультов, необходимо не менее 150 минут физической активности в неделю, контроль артериального давления и отказ от избытка соли. Врачи отмечают, своевременная коррекция образа жизни – это инвестиция в продолжительность жизни. Жители региона могут посещать бесплатные школы здоровья для пациентов с гипертонией и записаться на прием в поликлинике по месту жительства по полису ОМС. Банк России открыл новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности. Занятия для школьников и студентов продлятся до 16 декабря. На уроках научат вести личный бюджет, защищаться от кибермошенников, а также познакомиться

0: проблемами с новыми технологиями и инвестированием. В этом году проверять ответы участников впервые будет искусственный интеллект. Выставка «Русский пленэр» не только открылась в Вологде. В мастерской народного художника Александра Пантелеева представлены работы Ивана Айвазовского, Исаака Бродского, Константина Маковского и Аркадия Рылова. Зрители также увидят редко выставляемые картины малоизвестных авторов. Экспозиция открыта для посещения до 30 декабря. Фотовыставка «Неправильный монокль» откроется в Вологде. 30 сентября в доме дяди Геляя фотограф Михаил Трапезников представит свои работы. На снимках в формате открыток запечатлены городские пейзажи и жители областной столицы. В этот же вечер состоится творческая встреча под названием «Вдохновение продается», где автор расскажет о поиске идей и поделится личной историей. Начало мероприятия в 18:00, вход свободный. Это были новости, с выпуском вас познакомил Никита Ершов.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Областное радио.
4: Продолжаем утреннюю информационную программу. Спасибо всем, кто с нами. День, наступающий 29 сентября, имеет метки в военной истории, именно в истории Великой Отечественной войны. И мы предлагаем прикоснуться к этим датам, отдать дань памяти нашим героическим предкам, потому что без прошлого нет будущего, и только настоящее может быть проводником между ними. 29 сентября 1941 год. Гитлеровские войска начали убийство в Бабьем Яру. Бабий Яр – это урочище в северо-западной части Киева, в котором производились массовые расстрелы гражданского населения, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных нацистами во время Великой Отечественной войны. По некоторым данным, одних только евреев в Бабьем Яру было расстреляно порядка 150 тысяч человек, жителей Киева и других городов Украины. При этом лишь 29 человек смогли спастись из Бабьего Яра. Эту трагедию описал поэт Лев Озеров, который пережил все войны века и три голода. В 1941 году Лев Озеров пошел на войну, работал во фронтовой газете, и в 43 году Илья Ринбург попросил его поехать в только что освобожденный от фашистов Киев и сделать очерк о жертвах Бабьего Яра, где погибли многие родные, друзья и знакомые Озерова. Написанный им очерк вошел в черную книгу и был переведен на многие иностранные языки. Тогда же Озеров написал и поэму «Бабий Яр». Многие ли знакомы с этим произведением? Пусть в этот исторический день, 29 сентября, прозвучат эти строки, как память. Лев Озеров, «Бабий Яр».

Я пришел к тебе, Бабий Яр. Если возраст у горя есть, значит, я немыслимо стар. На столетия считать не счесть. Я стою на земле, моля, если я не сойду с ума, то услышу тебя, земля, говори сама. Как гудит у тебя в груди, ничего я не разберу. То вода под землей гудит, или души легших в яру. Я у кленов прошу, ответьте. Вы свидетели, поделитесь. Тишина, только ветер в листьях. Я у неба прошу, расскажи. Равнодушная до обидного жизнь была, будет жизнь. А на лице твоем ничего не видно. Может, камни дадут ответ? Нет. Тихо. В пыли слежавшийся август. Кляча пасется на жидкой траве. Жует рыжую ветошь. Может, ты мне ответишь? А кляча искоса глянула глазом. Сверкнула голубой белизной. И разом сердце наполнилось тишиной. И я почувствовал, сумерки входят в разум, и Киев в то утро осеннее передо мной. Сегодня по Львовской идут и идут, мглисто, долго идут, густо, один к одному, по мостовой, по красным кленовым листьям, по сердцу идут моему. Ручьи вливаются в реку. Фашисты и полицаи стоят у каждого дома, у каждого палисада. Назад повернуть не думай, в сторону не свернуть. Фашистские автоматчики весь охраняют путь. А день осенний прозрачен, медлителен, вечен. Толпы текут, темные на свету. Тихо дрожат тополей последние свечи и в воздухе. Где мы? Куда нас ведут? Куда нас ведут? Куда нас ведут сегодня? Куда? Вопрошают глаза в последней мольбе. И процессия длинная и безысходная идет на похороны к себе. За улицей мельника кочки, заборы и пустошь. И рыжая стенка еврейского кладбища. Стой! Здесь плиты поставлены смертью хозяйственно густо. И выход к Бабьему Яру, как смерть простой. Уже все понятно, и яма открыта, как омут, и даль озаряется светом последних минут. У смерти есть тоже предбанник. Фашисты по-деловому одежду с пришедших снимают и в кучи кладут. И явь прерывается вдруг еще большею явью. Тысячи пристальных, жизнь обнимающих глаз. Воздух вечерний. И небо, и землю буравя, видят все то, что дано нам увидеть раз. И выстрелы, выстрелы, звезды внезапного света, и брат обнимает последним объятием сестру, и юркий эсэсовец лейкой снимает все это, и залпы, и тяжкие хрипы лежащих в яру, а люди подходят и падают в яму, как камни. Дети на женщин и старики на ребят. И как пламя, рвущимися к небу руками, за воздух хватаются и, обессилев, проклятья хрипят. Девочка снизу, не сыпьте землю в глаза мне. Мальчик, чулочки тоже снимать. И замер, последний раз обнимая мать. А там мужчин закопали живыми в яму. Но вдруг из земли показалась рука, и в седых завитках затылок фашист ударил лопатой. Земля стала мокрой, сравнялась, застыла. Я пришел к тебе, Бабий Яр. Если возраст у горя есть, значит, я немыслимо стар. На столетия считать не счесть. Небеса стоят, как стена, начинающаяся с земли. На земле стоит тишина. Здесь, где братья мои легли. Здесь не хочет расти трава, а песок, как покойник, бел. Ветер свистнет едва-едва. Это брат мой там захрипел. Так легко в этот яр упасть. Стоит мне на песок ступить, и земля приоткроет пасть. Старый дед мой
попросит пить. Мой племянник захочет встать, он разбудит сестру и мать. Им захочется руку выпростать, хоть минуту в жизни выпросить. И пружинит земля подо мной, то ли горбится, то ли корчится. За молитвенной тишиной слышу детское: хлебца хочется. Где ты, маленький, покажись? Я оглох от боли тупой, я по капле отдам тебе жизнь, я ведь тоже мог быть с тобой. Обнялись бы в последнем сне и упали бы вместе на дно, ведь до гроба мучиться мне, что не умерли смертью одной. Я закрыл на минуту глаза, я прислушался, и тогда мне послышались голоса. Ты куда захотел? Туда? В небо надернулась борода, раздалось из ямы пустой: нет, не надо сюда. Ты стоишь, не идешь, постой. У тебя ли не жизнь впереди? Ты и наше должен дожить. Ты отходчив, не отходи. Ты забывчив, не смей забыть. И ребенок сказал: не забудь. И сказала мать: не прости. И закрылась земная грудь. Я стоял не в яру, на пути. Он к возмездию ведет тот путь, по которому мне идти. Не забудь, не прости.

0: Еще одна дата, 29 сентября 1941 года. Адольф Гитлер отдал приказ стереть Ленинград с лица земли. Документ существует в немецких источниках со ссылкой М178М от 29 сентября. В первоначальном виде упоминается как директива начальника штаба ВМФ «Будущее города Петербурга». Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ. Требования военно-морского флота о сохранении судостроительных, портовых и прочих сооружений, важных для военно-морского флота, не были удовлетворены ввиду общей линии, принятой в отношении Петербурга. В соответствии с этим документом предполагалось окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, а проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. Впервые эта директива Гитлера представлена на Нюрнбергском процессе советским обвинением в качестве документа USSS-113 или документа S-124, представленного британской стороной, как доказательство преступлений нацистов. 41 год. С 8 сентября Ленинград в кольце блокады. Вологда всеми силами старается помочь ленинградцам. Одним из направлений была и железная дорога. Не только Ладога, но и железная дорога была связующим звеном с городом. Для Вологды легендой останется в истории санитарный поезд, который совершал рейсы на фронт, вывозил раненых. Об этом есть книга Веры Пановой «Спутники». И есть радиопередача у нас в архиве, посвященная участникам поезда и их послевоенным встречам, автора Нелли Орловой. Я предлагаю вашему вниманию небольшой фрагмент из этой передачи, чтобы вспомнить о том и о тех, чьими усилиями город Ленинград был спасен, вопреки безумным директивам фашистов.
1: Каждому из тех, кто прошел суровыми дорогами войны, она запомнилась по-разному. Кому-то оглушительной артиллерийской канонадой, кому-то звуком ревущего бомбардировщика, кому-то настороженной тишиной, а кому-то вот таким стуком вагонных колес. Четыре года, четыре долгих военных года эта мелодия, мчавшегося сквозь войну поезда, сопровождала каждый их шаг, каждое движение. Поезд был их домом, их работой, их радостью и болью. За годы войны их санитарный поезд номер 312 прошел свыше 200 тысяч километров, перевез более 25 тысяч раненых. Госпиталь на колесах, так называли этот поезд, мчавшийся сквозь войну.

0: Так писались «Спутники». Книга о жизни, любви, милосердии. Потом был фильм на всю оставшуюся жизнь с прощальной речью комиссара поезда Данилова и песней.
1: Попрощаемся друг с другом в канун нашей долгожданной победы. В канун мирного дня. Все эти годы наши страдания громыхали вместе с нами на наших колесах. Тяжелое было время, святое было время для всех нас. В нашем поезде.
0: С каждым годом их становится все меньше. И на эту памятную встречу, шестую по счету со дня победы, с того дня, как их поезд был расформирован, они прибыли далеко не в полном составе. Одним из организаторов встреч ветеранов поезда была всегда Фаина Васильевна Киселева, сестра Фаина, тетя Фая, как я называла ее по праву племянницы. Санитарный поезд номер 312, поезд тети Фаи, прошел и через мою жизнь. Вместе с памятью о ней сохранился и ее голос. Он тоже звучал на этой встрече.
2: Вот когда вспоминаешь, лица раненых стерлись с нашей памяти, а вот их изуродованные тела, их ранения, их страдания так остались с нами на всю оставшуюся жизнь. Это, понимаете, это невозможно забыть. Но когда я вижу человека с палочкой, мне так и хочется подойти и спросить, как ты живешь, ветеран? Как же иначе понимать, как это не братство фронтовое, это истинно братство фронтовое? Мне просто хочется рассказать людям о том, как страшна война, что мы пережили. Вот я перед вами. Седина не только на висках, по всей голове. И слезы на глазах. Все-таки победа.
0: Выступая на встрече персонала санитарного поезда номер 312, директор медицинского училища Владимир Александрович Громцев сказал.
3: Вот наши ветераны, которые здесь сегодня присутствуют, все это вынесли, все это видели, превратили в живую историю. Превратились в людей легенды, о которых написаны книги, о которых сняты фильмы, и с которыми мы регулярно стараемся встречаться. В этом зале несколько поколений людей. И поскольку вот в таких залах в России будут собираться поколения русских людей, Русь не исчезнет, не погибнет, все равно мы будем жить так, как нужно. А вам совет, потерпите до 2000 года, приезжайте к нам, доброго здоровья, счастья в ваших семьях, благополучия в детях, внуках. Спасибо вам, что вы есть, что вы к нам приехали.
0: Августа Геннадьевна Пуршева сказала так.
4: Вот мы опять встретились. 50 лет, полвека, и мы каждый год в этот день встречаемся слезами на глазах и вспоминаем военные годы, военных друзей и что мы сделали для наших бойцов-воинов.
0: А эта запись сделана уже после торжественной встречи.
5: Ой, а приехала сюда, когда мы встречаемся.
6: Откуда? Откуда?
5: Из Москвы. Жуковского, вернее, Московская область, да. И я, когда видим этих людей, мы, между прочим, ехали, я не знала, кто же приедет. Может, нас вдвоем. Мы вдвоем, и больше никого не будет. Ведь все больные. Это каждая встреча, это слезы на глазах от радости, от счастья, что мы друг друга, ведь мы любим все, и мы хотим быть вместе. Нам больше хочется вместе посидеть. Мы сидим вот там, и каждый хочет рассказать больше о себе. Ведь это же какое счастье, понимаете? То есть наша сплоченность, вот, которая была, это очень много значит. Вот ради того, что мы были друг как спаяны вот этим, как раз Порохиным, между прочим. Нас Порохин спаял. Его командирская способность, это была редчайшая. Это редкость человек, который мог руководить вот таким вот коллективом женским, причем в основном женским коллективом, и сделать такой вот передовой поезд за трудным труд-то какой был. Это непостижим даже, кажется, вот когда уже сейчас
0: вообще
5: стали
0: ваш
5: взрослые.
0: Поезд стал символом вот спасения, помощи раненым, больным.
5: Конечно. Но мы же сколько тысяч перевезли раненых. Это же есть своей любовью, теплом, согревали все, старались, чтобы им было хорошо. Что мы только там не делали, этого читали уже, знаете, да? Конечно, это большое дело.
0: И годы улетели куда-то, и жизнь прекрасна и удивительна. Как удивительным было и их братство, которое пронесли они через годы.
7: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат.
8: А с
6: остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
7: На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
6: Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
7: Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
8: Областное радио.
9: Мы вспомнили две исторические военные важные даты, а сейчас продолжим экскурс в историю в нашей постоянной рубрике.
10: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяния, перевоплощения. Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии филолог, научный сотрудник музея квартиры Белова, куратор Цветаевского дома в городе Соколе Максим Михайлович Поляков. Несколько минут эфира в проекте «Отблески искусства» я хотел бы посвятить истории одной книги известной писательницы Анастасии Ивановны Цветаевой, несколько раз бывавшей на Вологодщине. Напомню радиослушателям, что Анастасия Ивановна Цветаева – русская писательница и мемуаристка, младшая сестра Марины Цветаевой и самая младшая дочь профессора, основателя Музея изобразительных искусств Ивана Владимировича Цветаева. В семье ее называли Асей. Эта худенькая, невысокая женщина, какой мы видим ее на снимках, пережила много горя. Прошла через аресты, лагеря, ссылку, разлуку с родными, но не потеряла любви к человеку, не озлобилась, восстановила ряд своих произведений. В 2026 году исполняется 110-летие с момента написания книги «Дым, дым и дым». Это вторая книга Анастасии Ивановны Цветаевой, составлена по дневниковым записям и воспоминаниям. Книга размышлений, эссе. Она вышла летом 1916 года. Создавалась в городе Александрове, но сами записи были сделаны не только там, но и в Москве, Феодосии, Коктебеле. Упоминаются и Таруса, и Петербург, и Нерви, и Брест. В ней о философии и поэзии, о музыке, о жизни сердца и ума, отношениях с людьми. Есть диалоги с возлюбленными, с маленьким сыном Андреем, с сестрой Мариной, воспоминания о матери. Связана ли эта книга с Вологодской областью? Да, документально подтверждено, что книга «Дым, дым и дым» была у Анастасии Ивановны в Соколе, в Печаткино, где она с осени 1947 года жила в семье сына. Зачитаю расписку Анастасии Ивановны Цветаевой, составленную в Вологде. Среди возвращенных писательниц и вещей есть и эта книга. Расписка, 1949 год, апреля 12 дня, город Вологда. Я, Цветаева Анастасия Ивановна, даю настоящую расписку в том, что мне возвращены изъятые при моем аресте следующие документы. Справки адресного бюро, 9 штук, книга «Дым, дым, дым» и издание 1916 года. Почему такое необычное название у произведения? В первую очередь оно, конечно, перекликается с размышлениями героя романа «Дым» Ивана Сергеевича Тургенева, одного из самых любимых писателей Анастасии Ивановны. Кстати, так получилось, что его «Дворянское гнездо» на немецком языке она впервые прочитала, находясь в Вологде. Зачитаю цитату из романа Тургенева. Литвинов, уезжая из России, говорит в поезде: «Дым, дым», — повторил он несколько раз, и все вдруг показалось ему дымом. Все — собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское. Все дым и пар, — думал он, — все как будто беспрестанно меняется. Всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же. Все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая. Другой ветер подул, и бросилось все в противоположную сторону. И там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Название «Дым, дым и дым» передает непрочность, легкость, непостоянство, летучесть всего земного. Автор видит в жизни нечто, что улетает так же просто, как и дым, и пытается успеть понять это и определить словами. И главная мысль писательницы о прошлом, в том числе недавнем, это единственное незыблемое богатство человека. И я не понимаю того, почему все молчат о прошедшем. Ведь жизнь больше никогда не повторится. Ведь это наше единое достояние, пишет Анастасия Ивановна. Перечитала ли эти свои слова писательница, находясь в Соколе в семье сына? Во всяком случае, воскресить в своих трудах жизнь начала 20 века ей очень хотелось. Из Печаткина в Москву Анастасия Ивановна посылала запросы в адресный стол, разыскивала гимназических подруг и тех, кто мог помнить ее родителей, Марину. Как отмечает Станислав Артурович Айдинян, литературный секретарь и редактор Анастасии Ивановны в последние десятилетия ее жизни, «Дым, дым и дым» даже в большей степени, чем «Королевские размышления», предтеча знаменитых воспоминаний Анастасии Цветаевой, куда взяты оттуда, то есть из книги 1916 года, прямые обширные цитаты. Он же и назвал «Дым, дым и дым» книгой «Одинокого сердца». Это опыт объяснения самой себя. Книга помогает увидеть в прозе 22-летнего автора бунтарское начало, родственное стихам Марины, своеволие, но прописанное с оглядкой на братьев Карамазовых Достоевского. Любимым героем самой Аси в юности был не Алеша, а Иван Карамазов, привлекший ее отказом от помощи свыше, освободивший себя от запретов. Конечно, 30 лет спустя, уже став глубоко верующим человеком и пройдя через жестокие испытания судьбы, Анастасия Ивановна иначе смотрела и на этот роман, и на свои первые книги. Достоевского, кстати, в «Соколе» читали и перечитывали и в конце 40-х. Во всяком случае, советское издание первого романа Федора Михайловича «Бедные люди» Анастасия Ивановна, живя в Печаткино, надписала своему сыну. Братьев Карамазовых, скорее всего, в библиотеке при Суханском комбинате просто не было. Такое произведение в атеистическом государстве издавать бы не стали. В книге «Дым, дым и дым» язык Серебряного века. Он музыкальный, возвышенный. Удивительно сравнение собственного голоса автора со смычком. Вдохновенно переданы творческое волнение и победа над слушателями. А сколько здесь созвучию Анастасии, цитирующей свои самые ранние дневники с Мариной. «В жизни нет ничего, кроме романтизма. В мире нет ничего, кроме грусти. В небе нет ничего, кроме пустоты. В человеке не может быть ничего, кроме жажды. И мир не должен ее утолять. Невольно вспоминается одно из ранних стихотворений Марины Цветаевой. «Жажда. Вот и юг, мы томились по зною. Был он дерзок, теперь умоляет. Почему же ничто под луною не утоляет?» Те же слова, те же образы, та же тоска юного человека. И такое созвучие не единственное в этой довольно большой книге. Очень много сказано о любви мужчины и женщины. Конечно, читая эти размышления, мы не должны видеть в них ту Анастасию Ивановну, которую мы знаем по фотографии, сделанной в 1948 году в Печаткино на балконе деревянного дома. Нельзя видеть в этих записях и некую тургеневскую девушку. Здесь больше движения от переживания к философии чувства. Поэтому иногда возникают настоящие афоризмы. Например, «Ожидание – это точно кто-то тихо пьет твое сердце». А движение в сердце всегда соединяется с мыслью, предвосхищающей дальнейшие отношения с другом, собеседником, избранником. Недаром после выхода этой книги в свет к автору за советом приходили читательницы вполне зрелого возраста. Позволю себе процитировать не до конца парадоксальный итог писательницы. «Я дня не могу прожить без любви. Ни за что не скажу. Любовь – все. Иного нет смысла. Есть смысл. Есть масса смыслов». Обращаю внимание на такой фрагмент книги, посвященной в 1916 году сестре Марины, где есть предчувствие гибели сестры. За 25 лет до ее ухода. Эти строки Анастасия Ивановна Цветаева впоследствии могла объяснить только своим внезапным прозрением. «Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим, слова нет, горем моей жизни. Больше смерти всех, всех, кого я люблю, и только немного меньше моей смерти». В 1948 году, встретившись на Вологодской земле с дочерью сестры Ариадной Эфрон, которая приехала к родным в Печаткино, Анастасия Ивановна, скорее всего, не повторила этих строк, чтобы не увеличивать и без того сильнейшую горечь утраты. Они обсуждали возможность поездки в Елабугу. И Анастасия Ивановна Цветаева, так же, как и дочь Марины Цветаевой, с этих пор жила стремлением сохранить все, что связано с ее сестрой, сберечь ее архив, написать о ней. И она это сделала, вопреки новым испытаниям, выпавшим на ее долю. А знаменитые воспоминания ее полвека назад стали памятником эпохи Серебряного века. И снова, как и в 1916 году, она посвятила их своей сестре Марине. Книга «Дым, дым и дым» объемная, около 150 страниц послесловием автора. Анастасия Ивановна сократила ее в 80-е годы, понимая, что вряд ли читателям будет внятен ее молодой голос. Но именно в полном, в первом издании книги есть строки, которые написаны как будто сегодня и помогают представить, каким размышлением с нами поделилась бы писательница, если бы увидела Цветаевский дом в Соколе сейчас, однажды зимой. И я уже не та, и меня нет. Да, мы вступаем в ту же реку, и не вступаем в нее. Двор, сугробы снега, мостики, знакомый вход, тополя. Ведь это кипело, жило. Хлопали двери, мы вбегали во двор, визжали собаки. Темно, мокро, окна блестят. Вот мои окна, дом стоит. Все как прежде, ничего не дрогнула. Почему же из нас никого там нет? Непонятно. Желаю всем солнечного настроения и теплых мыслей. До новых встреч!

0: отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
1: Областное радио. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалистей сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Мы завершаем нашу встречу в эфире. И еще одна метка на день сегодняшний и на эту неделю. 29 сентября 1965 года был установлен День Учителя. Указом Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года было определено отмечать праздник в первое воскресенье октября. В 1980 году дату подтвердил указ о праздничных и памятных датах. Но, однако позже праздник перенесли на 5 октября в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина. И с 1994 года и по нынешнее время День Учителя празднуется 5 октября. День Учителя отмечается не только в России 5 октября. Он является Всемирным Днем Учителя. Так что с наступающим большим праздником пора готовиться. Завтра большой православный праздник именины Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Ну, а сегодня могут отмечать свои именины все Людмилы. На День Людмилы и Ефимия, конечно же, есть приметы. Галки в стае собрались к солнечной погоде. Листья желтеют, но не падают к затяжной осени. Скворцы не улетели в теплые края. Зима наступит не скоро. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. Ну а теперь посмотрим конкретно по прогнозу. Сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 12, плюс 17, ночью плюс 6, плюс 11. В Вологде днем 13-15, ночью 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, это выше нормы, и еще немного будет повышаться. А температура воздуха потихонечку будет снижаться. Осень наступает. И вот еще к празднику Людмил в качестве подарка. В этот день, 29 сентября 1897 года, было впервые исполнено танго. Это состоялось в Буэнос-Айресе в Театре Олимпа на премьере спектакля «Креольский суд». Изначально танец получил развитие и распространение в Аргентине и Уругвае, затем стал популярен во всем мире и даже в Париже. Первоначально танго танцевали только мужчины, добивающиеся внимания женщин. Танго идет противоборство и игра. Мужчина ведет, а женщина ведомая. А в центре танца взаимоотношения, конфликты, примирения, страсти, жизни. В этом танце не принято разговаривать, улыбаться. В нем даже не принято смотреть друг другу в глаза. А самым выразительным моментом его является пауза. Звучит музыка, а двое замерли в объятиях друг друга. 30 сентября 2009 года танго был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Всем хорошего настроения и танго для виновниц торжества наступающего дня Людмил. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Дмитрий Белов. Спасибо, что вы с нами.

Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98, 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин встретился с лидерами думских партий после выборов. Подразделения южной группировки войск продолжают наносить удары по укрытиям ВСУ в Краматорском районе. В Киеве прогремела новая серия взрывов. Далее подробности. Партии успешно прошли испытания выборами, укрепив государственный суверенитет. Попытки зарубежных спецслужб сорвать процесс провалились. Народное право на самоопределение было защищено. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встреч в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.
2: Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командный.
1: Тарифы на услуги ЖКХ должны быть экономически обоснованными, но одновременно и социально сдержанными, подчеркнул Путин. По словам президента, необходимо, чтобы эти тарифы соотносились с реальными доходами населения.
2: Важнейшее направление – тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. И проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения.
1: Глава государства также поддержал закупку зерна в резерв. Он пообещал дать поручение правительству закупить зерно у аграриев. Расчеты артиллерии ударных БПЛА южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками укрытия с живой силой ВСУ в Дружковке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что подразделения южной группировки войск продолжают наносить удары по укрытиям украинских подразделений в Краматорском районе в ДНР. Кроме того, Минобороны опубликовало видео, на котором показано уничтожение 4 дронов коптерного типа и 3 беспилотников самолетного типа ВСУ российскими операторами дронов-перехватчиков группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении. Новая серия взрывов зафиксирована в Киеве, передают украинские СМИ. Ночью и рано утром уже поступала информация о взрывах в украинской столице. Сообщается также о взрыве в Одессе. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Власти Минусинского округа на юге Красноярского края в связи с выходом медведей к населенным пунктам ввели на территории режим повышенной готовности, сообщает администрация округа. Отмечается, что 24 хищника уже ликвидированы в окрестных лесах и вблизи населенных пунктов округа в рамках регулирования популяции диких животных. Сформированы специальные группы, куда входят полицейские и охотоведы для мониторинга обстановки и оперативного реагирования на сообщения о медведях. Власти призывают жителей не отпускать детей гулять одних, особенно возле лесов и пустырей, воздержаться от прогулок в лесу и на прилегающих территориях вечером и ночью, а также не оставлять мусор и остатки пищи вне контейнерных площадок. Кроме того, жителям рекомендуют воздержаться от посещения лесов, удаленных территорий округа и иных мест возможного появления медведей. По последним данным, в этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей, и по 2 смертельных случая зафиксированы в Бурятии и на Камчатке, еще по одному в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве. В Красноярском крае погибли 7 человек, в Иркутской области 3 человека, в Томской области 3 человека, в Республике Алтай 1 человек. Россия и Монголия подписали план стратегического партнерства в военной сфере на 2027-2031 годы, сообщили в Минобороны. Подписи под документом поставили замминистра обороны России Василий Осьмаков и его монгольский коллега Басандамба. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество между вооруженными силами двух стран и выполнение ранее достигнутых договоренностей. Дональд Трамп опроверг информацию о том, что предлагал Ирану ослабление санкций, размораживание активов. Axios только что опубликовал статью о том, что президент США предложил Ирану смягчение санкций, заморозку средств. «Это неправда, я ничего им не предлагал», — написал глава американской администрации в своей соцсети Truth Social. Ранее новостной портал Axios сообщал, что Трамп готов ослабить санкции против Исламской Республики и разблокировать ее замороженные активы в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы. До конца недели в Москве погода особых изменений не претерпит, а вот сегодня, как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, столица будет облачной, довольно тепло для конца сентября, так отметится влияние антициклона.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится южной периферией антициклона, поэтому в Москве и по области сохранится небольшая облачность или малооблачность без осадков. Ветер северной четверти не более 1-6 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 13-16. Показания барометров стабильные. 761 миллиметр ртутного столба. Ну и до конца недели характер метеоусловий существенных изменений не претерпит. Антициклональный тип погоды. Солнечно, без осадков. Ночью посвежее до плюс 2, плюс 5 градусов, ну и днем плюс 12-15, а в выходные даже местами на почве Подмосковья возможны заморозки.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, прошедшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала осени, так в Новой Москве фиксировали заморозки до минус 0,2 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру, далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Металлург» в Омске нанес поражение «Авангарду» со счетом 5-1 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Магнитогорска стал единоличным лидером Восточной конференции. «Минская Динамо» обыграла «Ладу» 5-4. Для белорусской команды эта победа стала 500-й в КХЛ. «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-1. «Московская Динамо» в овертайме уступила «Трактору» 1-2, а «Торпедо» проиграла Салавату Юлаеву 0-3. Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус» обменял в Торонто Кирилла Марченко. Российский форвард подписал с канадской командой контракт на 6 лет с зарплатой 75 миллионов долларов. Александра Овечкина включили в состав Вашингтона на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги против Каролины. Эта встреча пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. Российский нападающий пропустил все предсезонные игры своей команды из-за травмы, а первую полноценную тренировку Овечкин провел в прошлый четверг. Сборная России по футболу провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. Занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. По медицинским показателям национальную команду покинули два защитника «Локомотива» – Евгений Морозов и Александр Сильянов. На их место вызван Турпал Али Ибишев из «Ахмата». Матч России-Ирана состоится сегодня в Казани и начнется в 19 часов по московскому времени. Молодежная сборная России по футболу обыграла Северную Македонию 3-2 в товарищеском матче. У россиян отличились Виктор Акишор, Иван Бобер и Илья Сахмедов. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 29 сентября, в Петрозаводске плюс 12, плюс 14, без осадков. В Великом Новгороде без осадков, плюс 15, плюс 17. В Кирове плюс 16, плюс 18, без осадков. В Казани плюс 18, плюс 20, без осадков. В Нижнем Новгороде небольшие дожди, плюс 13, плюс 15. Во Владимире плюс 14, плюс 16, без осадков. В Сочи плюс 20, плюс 22, дожди временами сильные. Во Владикавказе временами дожди плюс 15, плюс 17. В Симферополе небольшие дожди плюс 18, плюс 20. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером и ночью местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 14, плюс 16. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

0: звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
2: Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
3: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
4: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
2: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
5: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
6: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
2: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Вторник, 29 сентября, об этом уже говорит наш календарь. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
3: Здравствуйте, продолжаем следить за самым важным, за вашим откликом. 8-925-222-99-92, пишите нам. Ближайшие 20 минут будем обсуждать тему жилищно-коммунального хозяйства. Ну, как повод, 1 октября, мы все знаем, индексируются тарифы, говоря по-русски, повышаются на довольно заметную величину. В большинстве регионов это очень чувствительно. В общем,
2: новостей... Это чувствительно не только для жителей России, обычных граждан. Да, это еще и чувствительно для тех, кто работает в новой Думе. Вот накануне председатель КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту Владимиру Путину, что получил квитанцию за коммунальные услуги на 30 тысяч рублей. И, значит, он добавил, что живет в Москве 40 лет, квартиру ему предоставил еще Юрий Андропов. И как-то дорого... В общем, дорого для Зюганова 30 тысяч рублей за коммуналку. Сколько метров квадратных он не сказал, сколько комнат тоже, но сказал, что квартира требует ремонта уже. Она хорошая, большая, но
3: обожаю требует ремонта. Эти истории. У меня сосед в свое время говорил: ой, это же мыслимо, 30 тысяч у меня, по-моему, 30 тысяч коммуналка. Я говорю: слушай, друг, а что там у тебя? Он, оказывается, 5 месяцев не платил. Собирался ехать. Поедем в Мосправительство, в Краснодар, я их всех разнесу. Я говорю: слушай, дружище, а сколько ты не платил? Ну, 5 месяцев, слушай. Я говорю: а квартира у тебя сколько метров? Давай, как бы, а ты вот сколько платишь? Я говорю: у нас 41, у нас тогда 41 была однушка. А, 34 однушка была. А у тебя сколько? 105 метров, брат. Ну, хорошо, уговорил я его не ехать. Ну, в общем... Вопрос регулярности платежей тоже здесь очень важен,
2: я думаю. Я думаю и надеюсь, что все-таки Геннадий Зюганов, как председатель целой партии, платит вовремя по счетам.
3: Мы надеемся,
2: потому что знает,
3: мы
2: что,
3: рассчитываем.
2: Мне кажется, можно быть уверенным, что платить надо вовремя. Но Владимир Путин, в свою очередь, ответил, что тарифы должны быть экономически обоснованными, но при этом социально сдержанными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Вот что рассказал президент, и, по сути, да, он подал сигнал, что, несмотря на повышение с 1 октября тарифов, они должны быть нормальными, не надо вот здесь перегибать палки. Я вот всегда эти сигналы ловлю, и мне кажется, что это сигнал как раз к управляющим компаниям, что если вы сейчас под соусом обычного повышения, да, тарифов, там, на уровень инфляции и так далее, придумаете, где бы вам подзаработать, мы к вам придем.
3: Кто утверждает региональные тарифы на жилищно-коммунальные услуги? Вообще, чем, собственно, 1 октября знаменуется для большинства регионов? Спросим главного эксперта Народного фронта в сфере ЖКХ Светлану Калинину. Светлана Викторовна, здравствуйте, давно не слышались.
4: Здравствуйте. Да мы с вами вот и встречаемся, когда у нас вот конкретно какая-то нагнетание такой
3: ситуации. А что делать?
4: А вот здесь вот как раз сейчас внимание, во-первых, первое хочу сказать, у нас теперь есть организация, куда мы можем пожаловаться, как в одно окно, это горячая линия ФАС, которая сегодня имеет все полномочия проверять эти тарифы, регламентировать их по регионам, и по полгода прошлого года, да, они принялись в апреле месяце, только эти нормативные дали им полномочия, поэтому Госдума прошлого созыва, она подсуетилась перед самым концом. И здесь, понимая, что идет необузданное желание ЖКХ-системы, ну, как можно больше, давайте грубым словом, но такое получается, содрать нас деньги, и они доказали, что хотели содрать ни за что, и люди платили за это, и огромное количество тарифов было пересмотрено. И единственное, сейчас к 1 июля они отработают еще документ, который будет, как правильно возвращать теперь эти деньги. То есть было принято и найдено необоснованных тарифов очень много. Президент на это обратил внимание, должны быть обоснованными. Покупки дорогих автомобилей, банкеты и расходы на необузданный штат белых воротничков.

0: высшей своей степени ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. Это теперь будет проверяться, но проверяться, пока нет документа, который даст полномочия полностью проверять эту фазу, должно быть по заявительному характеру. Нас очень, наша страна очень большая, нас очень много. Поэтому видите, что ну вот прямо вот под горло взяли ваши квитанции. Видите, что ну, нет тепла, нет чистой воды. Ну не поленитесь выйти на горячую линию или через госуслуги, или просто позвонить, набрать номер телефона. На сайтах везде, вот в интернете забиваете ресурсоснабжающая организация города Новосибирск или там водоканалы. И прямо конкретно на ФАС выходите с заявлением о том, что у вас нет сегодня возможности платить за это. Либо социальные гарантии регионы приняли не очень такие, которые вас поддерживают, но маленькая сумма, которая не соответствует ростам этих тарифов.
1: Вот кстати,
0: ждать не надо.
1: Светлана Викторовна, вот правительство устанавливает лишь предельные индексы, то есть потолок, выше которого поднимать плату нельзя.
0: Да, вот от 12 до 22 будут.
1: Да, вот Ставропольский край у нас 22%, Дагестан
0: 19,7%,
1: Тамбов 17,5%. Откуда такие цифры взялись? Чем это обосновывается?
0: Я хочу сказать, что я господина Зюганова очень даже здесь понимаю, и действительно это месячная квитанция 30 тысяч, потому что управляющие компании, особенно вот за этот период весенний-летний, они вот прямо, знаете, строчку ниоткуда появляются вот эти вот оплаты, то за гаражи, то за парковки, то еще за какой-то, без решения общего собрания. Вот такое быть не должно, и молчать здесь не надо. Это самовольные действия управляющих компаний, у них таких нет полномочий самостоятельно за личные услуги и управление многоквартирными домами приписывать какие-то суммы. Поэтому 30 тысяч, то, что по Москве получил Зюганов, я понимаю, и таких жалоб было очень много. Что касается писать в ГЖИ, ФАС и в Роспотребнадзор, сразу хочу сказать, если не реагируют эти службы, у нас есть единственная организация, которая всех построит, это прокуратура. Поэтому здесь однозначно. То, что рост такой большой, это опять же в регионах, органы власти, муниципальные, через лоббируемые ресурсоснабжающие организации начинают придумывать разные траты, расходы. В этом году к зиме, я могу констатировать, подготовлены дома из ряда вон плохо. Непонятно, с чем это связано, может быть, с катаклизмами вот этих вот погодных условий. Но управляющие компании плохо отработали в большей степени свой сезон. Это я могу констатировать по тем обращениям, которые люди нам присылают. И к вам на Радио России, в том числе, несколько передач уже мы проводили, такие, как идет подготовка к зиме. А на северах уже у нас сейчас отопительный сезон. Начинается даже уголь, не завезли по многим субъектам еще котельной, и угля хватит на 3-5 дней. И поэтому сейчас надо говорить, что нет качественного ресурса, нет тарифа обоснованного, не сделали капитальный ремонт котельных сетей, платить мы за это не должны. ФАС однозначно среагирует с прокуратурой, и тарифы будут пересмотрены.
2: Вы знаете, Светлана Викторовна, очень интересно, буквально кратенько, если позволите, вот в Ставрополе 22% самый высокий уровень индексации разрешен. Нет сомнений, что будет 21.9 рост, Дагестан 19.7, Тамбовская область. Ну, давайте вот эту тройку лидеров, так называемых, где возможен самый высокий уровень роста тарифов ЖКХ, и сразу же соотнесем с состоянием коммунальных сетей и качеством услуг, да, и качеством своевременной оплаты, да. Я думаю, что там далеко не все хорошо с этими показателями.
0: Нет, можно я сразу хочу отметить, что у нас уже последние лет 5-6 показатель оплаты жилищно-коммунальной услуги у нас идет 95-97% из месяца в месяц. Вот эти 2-3% нет долгов, нет оплат, это, вы знаете, не та история. То, что долги между ресурсоснабжающими организациями пишут друг другу, они идут еще с Советского Союза. Мы всегда говорим, на них надо, вы их вывести, эти долги надо. И они индексируются, чтобы вы понимали, со штрафными санкциями, они растут, и потом опять снова кладут их нам в расчет тарифов. Это с 1990-х годов еще идут эти долги, уже организаций таких нет. Особенно вот по Кавказским республикам это 100%, поэтому там надо однозначно сейчас. Теперь у нас Кавказские республики, я не хочу их обидеть, но они на сегодняшний день самые малоплатежные, у них долги. Почему? Не хотят люди платить, в коммунизме живут, понимаете, уже много лет живут. И вот здесь история, которая говорит, за эти их неоплаты должны будут платить порядочные граждане. Неправильный подход. К ним должны быть ужесточены санкции, к ним должны, многодетная семья, свет нельзя отрезать, воду нельзя отрезать, тогда платите. Пусть отрабатывают на этот долг, на, извините, уборки городов и наших...
2: Это да. Тогда платите. Давайте на этом, с вашего позволения, остановимся сегодня. Ну и, разумеется, будем возвращаться к долгам. Поводов достаточно. Главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба общественной организации Светлана Калинина с нами на связи. Идем далее. Минимальные значения, разрешенные по индексации, Хакасия и Чукотка плюс 8%, в Кировской области 8,9%. В Москве не может быть выше 15% индексация тарифов ЖКХ, в Санкт-Петербурге не выше 14,6% таков размер, в Подмосковье не выше 12,8%.
1: Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь присоединяется к нашему обсуждению. Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Вот вы слышали наш разговор с Светланой Викторовной и Светланой Калининой по поводу тарифов ЖКХ. С 1 октября нас всех ждут уже новые цифры в квитанциях. Давайте попробуем понять, а насколько сильно увеличивается нагрузка на наше с вами домохозяйство. Вот насколько люди готовы платить новые квитанции?
3: Ну, давайте на простом примере. Например, семья из Омска, 4 человека, двушка, ну, примерно 50 квадратов. В доме нет лифта, нет электроплиты, только газ. Платила бы такая семья, ну, примерно 5-800 в месяц за коммунальные услуги. То есть за год без повышения это 69 тысяч рублей, 900, 69-900, где-то так. В Омске предельный рост не более 13%. То есть ежемесячный платеж вырастает где-то на 750 рублей в месяц. Это 6500 рублей в итоге. Получается, у нас за год такая семья, она платила бы без повышения 69900 рублей, а за год, с учетом повышения, уже 79 тысяч рублей. Ну, то есть разница где-то примерно 9 тысяч в годовом расходе такой семьи. На мой взгляд, это ощутимая сумма, не критичная, прямо скажем, да, это не ростом в 2 раза, в 3, в 4, как некоторые могут подумать, но все равно надо быть к этому готовыми. Поэтому важно, первое, что стоит сделать уже сейчас, мне кажется, каждой такой семье, написать запрос в управляющую организацию, уточнить в конкретно их случае, насколько будет рост с 1 октября итоговой суммы в квитанции. И очень важно это сделать прямо сейчас и спланировать свой расход, ну, как минимум до конца года. И практически вот повышение с 1 октября, это не значит, что именно до 5 октября вам придет квитанция с повышенными суммами. Вовсе нет. Такая платежка придет в ноябре. Угу. До 5 числа оплатить надо будет до 15, потому что повышение с 1 октября, а у нас квитанции, получается, приходят позже. Ну, то есть в следующий месяц мы платим за предыдущий. Это тоже важно учитывать.
1: Да, у нас очень много сообщений на наш мессенджер 8-925-222-99-92 и в наших мессенджерах в Максе, в Телеграме, в наших каналах Радио России. Вот Галина пишет: здравствуйте, ребята, мы город Рыбинск, район Переборы. У нас ужасная ситуация с отоплением. Дом двухэтажный, ему лет 70, отопительная система вся в хомутах, капремонт нам никогда не сделать. В доме 17 квартир, вся система самокотельная в аварийном состоянии. Просим вашего внимания просто срочно. Ну, понятно, отопительный сезон вот на носу. Извините, платить больше вы все равно будете. Зоя пишет: ну почему, скажите, пожалуйста, опять и опять сами люди должны бороться против самоуправства управляющих компаний? А где государство? У него нет прав? Ну, у вас есть права, помните об этом. Вы можете пожаловаться, чтобы государство знало о том, что у вас проблемы. Не всегда все видно. Рассчитано на то, что пронесет, пишет Светлана, что люди не жалуются, а коммунальщики без пинка не работают. Пока не пожалуешься, будут мимо проходить. Вячеслав, Кемеровская область. Только что озвучили в местных новостях, подъем будет на 26%. Дмитрий, вот 26%. У нас таких от правительства указаний не было. Это как вообще получается?
3: Ну да, действительно, у нас до 22%, но в некоторых регионах действительно может быть предельный индекс выше. Есть определенная процедура, когда регион согласовывает с ФАС, обосновывают экономически, почему итоговая сумма должна быть выше, и в некоторых регионах действительно суммы могут вырасти больше, чем по этому постановлению. Но опять же, такой рост, он не просто так взяли и захотели, да, должны обязательно согласовывать, в том числе с Федеральной антимонопольной службой. Поэтому я все-таки рекомендую, ну, не только ограничиваться тем, что вы вычитали где-то в новостях, увидели по телевизору. Вы сами спросите, а какой будет рост, чтобы опираться именно на официальный ответ, который был дан в вашем конкретном случае, в вашем доме, в вашем районе. Потому что это же цифра на регион в каком-то районе выше, в каком-то ниже, потому что учитывается и износ сетей, и сколько будут ремонтировать. Ну, очень много факторов, которые, ну, невозможно подать в одной новостной заметке.
2: Это поэтому правда. И да, читаю региональные кузбасские СМИ, с 1 октября действительно в трех городах региона повышается на 26%, Новокузнецк, Кемерово и Белово. По-моему, да, Белово называется. Там, помните, в свое время женщина в подвале дома разводила карасиков, карпиков она разводила, указывая на то, что там, значит, никак коммунальщики не могут откачать воду в ее частном доме. Белово, да, вспоминаем Карпов и Любу, которая к нам в эфир выходила. А вообще, в целом, получается, довольно гибкая история, да, такая, с точки зрения, вот мы хотим больше, мы договариваемся, увеличиваем. То есть то, что написано в постановлении правительства, еще не окончательная история. Меня это, честно говоря, смущает, как и большинство людей. А почему?
3: Да, согласен, что прям явно это непонятно. Это только когда погружаешься в документы, когда видишь, что в твоем регионе цифра больше, уже тогда начинаешь изучать и понимаешь, что есть другой подход. С точки зрения человека, ну, конечно, это непонятно и странно, да. Мы в новостях читаем одни цифры, а по факту могут быть другие. Но, с другой стороны, все равно это гибкий такой подход позволяет и быстрее, и лучше менять устаревшие сети коммунальные. И об этом мало кто говорит, но, на мой взгляд, еще вот эта индексация позволяет привлекать и удержать квалифицированные кадры. Ну, это инженеры, которые могут качественно обслуживать коммунальные сети. Соответственно, и у нас качество растет, управление нашими домами, поставка ресурсов. У нас все меньше и меньше аварийных отключений становится. Конечно, это вот так в моменте может быть незаметно, но с учетом того, что постепенно работа идет, мы с вами все чаще будем это замечать. И вот я призываю каждого, надо уходить все-таки от жалоб в домовом чате. Это плохой сценарий, на мой взгляд. Надо именно обращаться с официальными заявками в управляющие компании через государственные сервисы и в жилищную инспекцию подавать обращение, если вы чем-то недовольны. Ну и также, как было ранее сказано, можно теперь обратиться даже на прямую линию Федеральную антимонопольную службу.
1: Да, и там обязаны обратить внимание и проверить любую управляющую компанию и ресурсоснабжающую компанию, ее тарифы. Благодарим вас, Дмитрий. Дмитрий Бондарь, эксперт по ЖКХ, был с нами в эфире. Ну вот, как раз, кстати, наши слушатели продолжают писать, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение, у нас тариф повышается на 14%, вывоз мусора еще выше. А вывоз ТБО из пустующих квартир тоже подорожал, спрашивает Рим, наш слушатель, наш постоянный слушатель. Ну вот, подорожал, а что делать?
4: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
4: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
4: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Сигналы точного времени.
2: 8:31:07 точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами. Ну и спасибо вам за отклик, потому что тема подъема тарифов ЖКХ никого не оставляет равнодушными. Посмотрим, как будет меняться ситуация. 8-925-222-99-92. Напишите нам, насколько у вас в городе и в регионе повышается тариф, сколько вы платите сейчас за услуги.
1: Да, но сейчас к другой теме, к теме, которая тоже очень болезненная. И хорошие новости. Вот на этот раз мы вас немножко порадуем.
2: Чувствительная, я бы сказал, тема, да?
1: Чувствительная тема, да, о будущем нашего авиастроения. Вот Иркутский авиазавод планирует выпускать МС-21 в 40 календарных дней. Представляете, в каком темпе? Меньше, чем за месяц будет готов самолет.
2: Разумеется, прекрасная история. Ну и новости по этой теме, конечно, мы регулярно обсуждаем с автоэкспертами. При всем при этом 4 самолета будут на летно-испытательной станции к концу 2026 года. То есть уже с 2027 года начнутся серийные испытания.
1: Ну и, конечно же, полностью загружен сейчас завод по производству МС-21, потому что накануне стало известно о твердом контракте, первом крупном контракте на 108 лайнеров, контракт с Аэрофлотом.
2: К нам присоединяется по телефону эксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Олег Константинович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: С вашей помощью хотим понять темпы, значит, строительства и необходимых испытаний, когда МС-21 появится уже, собственно, в эксплуатации.
9: Те планы, о которых идет речь сейчас, завершение сертификационных испытаний в конце 2027 года и, начиная с этого периода, передача серийных самолетов первому заказчику. Это группа Аэрофлот. Сегодня первый серийный самолет уже построен, прошел часть испытаний в Иркутске, перелетел на базу в Москве. Второй серийный самолет сейчас находится также в Иркутске, готовится к началу летных испытаний. Еще 2 самолета будут переданы на летно-испытательную станцию до конца этого года. Таким образом, программа завода на нынешний год 4 самолета, далее будет по нарастающей, и к 2032 году планируется выйти на темп 36 самолетов ежегодно. То есть каждые 10 дней будет выходить новый самолет. Все самолеты из 2 первых заказов на 18 и на 90 машин, соответственно, будут переданы в группу Аэрофлот.
1: Да, вот вроде хорошие новости. Насколько это будет существенно менять наш авиапарк и как раз-таки решать проблему с нехваткой лайнеров на многих рейсах?
9: С одной стороны, мы видим, что в отличие от прогнозов 2022 года, которые были откровенно очень мрачными, реально темпы выбытия самолетов из эксплуатации оказались достаточно невысокими. То есть основу парка российские авиакомпании смогли сохранить. Поэтому того количества самолетов, которые уже буквально через 3 года будет производить Иркутский авиационный завод, хватит для того, чтобы возместить выбывающие провозные емкости. Если к этому добавить еще продукцию других авиазаводов, то в целом можно будет говорить о том, что к концу десятилетия потери, которые мы понесли в этом десятилетии, удастся перекрыть. Но при этом, если вспомнить, что парк не молодеет, его нужно заменять иномарки новыми отечественными самолетами, то, безусловно, темп в 36 самолетов МС-21 – это тот объем производства, который будет реально востребован. Эти самолеты найдут покупателей в России в перспективе, как ожидается, и за рубежом.
2: Правильно ли я вас понимаю, Олег Константинович, когда вы сказали, что сам Иркутский завод платит авиакомпаниям за то, чтобы те расставались со своими старенькими, я не знаю, Боингами и чем-то еще, да? То есть это такая авиастимулирующая программа. Но тогда почему не само государство, правительство платит? Помните, когда у нас автостимулирующие программы были?
9: Нет, в данном случае, конечно же, речь идет о том, что поддержку в продаже новых отечественных воздушных судов государство будет оказывать, причем широкомасштабную поддержку. Да и можно напомнить, что программа модернизации авиазаводов, которые участвуют в выпуске новой гражданской авиатехники, значительной степени профинансировано из федерального бюджета, а также с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Это заемные средства, но всего лишь под 1.5% годовых. Поэтому господдержка в реализации программы гражданского самолетостроения колоссальная. Сейчас она осуществляется системно, сразу по многим направлениям. И именно это помогает, позволяет нам смотреть на будущее отечественного авиастроения с оптимизмом.
1: Да, с оптимизмом. Тем не менее, хотелось бы еще поговорить о самом Иркутском авиастроительном заводе, авиационном заводе. Да? Получается, если такие твердые контракты на такое большое количество самолетов, будут ли создаваться новые рабочие места, появится ли, знаете, такой бум инженерной школы в авиастроении. Вот можно ли с таким оптимизмом говорить? Потому что когда есть удачная отечественная разработка, а далеко не у каждой страны есть собственный самолет, тем более в гражданской авиации, да, и такой вместимый достаточно и на дальние расстояния, около 5000 километров он сможет преодолеть. Вот стоит ли говорить о том, что ну, вот это такая точка, с которой мы начнем? Был еще Суперджет, но я бы не сказала, что это очень успешный наш эксперимент, да? Несмотря на то, что он продолжается. Это как-то вот он сначала был международной кооперацией, а потом затих. Сейчас вроде возрождается, но тоже с вопросами.
9: Ну, сначала пару слов скажу в защиту Суперджета. Все-таки 150 самолетов этого типа летает в парке российских эксплуатантов. Это совсем немало. И, скажем так, из всех постсоветских программ в гражданском авиастроении это наиболее востребованное. Но если мы говорим, вернемся к Иркутскому авиационному заводу, то на ближайшие годы есть планы по приему на работу 500 сотрудников, причем более 170 уже поступили на работу. И по мере того, как будет увеличиваться масштаб производства, конечно же, численность основных производственных рабочих инженерного состава будет возрастать. Правда, мы должны констатировать, что помимо найма новых специалистов, предприятие все-таки очень активно наращивает свою базу производственную, используя высокоавтоматизированные комплексы, роботы и так далее. Поэтому мы понимаем, что производство, высокотехнологичное производство будущего будет менее многолюдным. Но за счет этого повысится производительность, скорость выпуска самолетов возрастет, да и повторяемость результатов тоже будет на высоком уровне. Можно ли говорить о формировании новой инженерной школы именно в Иркутске? Ну, надо напомнить, что инженерный центр компании «Яковлев» находится в Москве, поэтому можно будет говорить скорее о сохранении традиций, заложенных еще в советское время. Но, тем не менее, очень мощный производственный кластер в Иркутске существовал, и сейчас он получает свое новое развитие. Опыт программы МС-21 уже построены новые цеха, расширены существующие, и в дальнейшем планируется возведение еще нескольких цехов. А все это приносит и новые рабочие места, и инвестиции в регион, и дополнительно загружает другие предприятия Иркутской области. Поэтому очень мощный эффект для экономики региона самолетостроительные программы, безусловно, дают.
1: Да, ну МС-21 это полностью отечественный среднемагистральный пассажирский самолет. До 211 пассажиров, как я понимаю, будет в полной версии. Заменит он легендарные Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. А куда он сможет летать? Вот в какие регионы, на каких маршрутах, скорее всего, будет использоваться МС-21?
9: Напомню, что среднее плечо для полетов по России не превышает 2000 километров. Если посмотрим, куда летает наибольшее количество пассажиров. Если мы говорим, например, о операционной базе, расположенной в Москве, то на МС-21 можно будет долететь с максимальной коммерческой загрузкой до Новосибирска, до Красноярска, с некоторыми ограничениями по коммерческой загрузке, то есть с меньшим количеством попутного груза, можно долететь и до Иркутска, ну и, соответственно, вернуться обратно. Если посмотреть по количеству пар городов, на которых сейчас летают самолеты сопоставимой размерности, то более 80% пар городов будет вполне возможно обслужить рейсами на МС-21. А вот если мы говорим о том, какое количество пассажиров, летающих на среднемагистральных самолетах, может перевозить авиакомпания, работающая на МС-21, то это существенно больше 90%. Надо напомнить, что самые загруженные линии из Москвы, это Санкт-Петербург, Сочи, другие крупные города, которые расположены в зоне досягаемости полетов на МС-21. Для более дальних полетов, например, на Дальний Восток, можно будет использовать, например, такие самолеты, как Ту-214.
1: Да, вот, например, посмотрел специально расстояние между Москвой и Мирным, который находится в Якутии, маленький город. По прямой на самолете 4200 где-то километров. Получается, и туда можно запустить, то есть и в самые холодные регионы.
9: В холодные регионы летать можно, но вопрос здесь как раз в том, что нужно при таких полетах тщательно считать экономику. Дело в том, что на севера выгодно возить не только пассажиров, но и попутный груз. Поэтому здесь желательно использовать самолеты, которые могут помимо полного салона взять еще и побольше продуктов питания и других важных товаров. Тут лучше использовать самолеты другого типа. В частности, МС-21-200 – это укороченная версия.
2: Вот, версию, да.
9: Да, да, совершенно точно. Он сможет вести несколько меньше пассажиров, но на большую дальность. И при этом он сможет также брать немалое количество попутного груза.
2: И еще к плюсам нового МС-21 обычно относят ширину, как правильно сказать, диаметр фюзеляжа, да, потому что он больше, чем у того же Боинга и Эрбаса, что, конечно, чуточку комфортнее для нас, для пассажиров.
9: Скажу сразу, не чуточку комфортнее. Дело в том, что буквально на прошлой неделе состоялась поездка на Иркутский авиационный завод, и журналистов туда отвезли на МС-21, правда, еще в неимпортозамещенном облике. И, оказавшись в числе пассажиров этого лайнера, могу сказать, что по уровню комфорта это новый уровень, буквально в смысле слова. Лишние несколько сантиметров дают возможность в проходе разойтись с тележкой, которую используют при обслуживании.
2: Что принципиально важно. Да, Олег Константинович, спасибо. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев был с нами на связи. Обсуждали перспективы МС-21 в России.
4: Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
10: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
11: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
4: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
10: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
11: Да не может быть, Маша.
4: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
10: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
11: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
4: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
12: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Согласитесь, нет ничего обиднее, когда теряешь зрение, когда любимый мир вдруг начинает тонуть в тумане, буквы расплываются, а в телевизоре вместо картинки остается сплошная размытая мазня. Перед глазами мушки, туман, вспышки, очки становятся обязательным аксессуаром, а от врачей слышишь, что может потребоваться операция. Но правда ли, что плохое зрение – это приговор? Разбираемся вместе со специалистом по восстановлению зрения Инной Андреевной Златогоровой. Инна Андреевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте. И сразу скажу, нет, плохое зрение – это не всегда приговор. Часто человек теряет зрение не потому, что глаза навсегда утратили какие-то функции, а потому что сосуды глаз годами не получают нормального питания.
12: То есть проблема в сосудах органов зрения?
13: Именно. С возрастом сосуды страдают во всем организме. Из-за потери эластичности и сужения просвета скачет давление, развиваются гипертония, головные боли и сердечные заболевания. Но точно так же и зачастую намного раньше страдают сосуды глаз. Понимаете, глаза – это живой орган, требующий колоссального ресурса. Им постоянно нужны кислород, полноценное питание, нормальный отток жидкости, работающая сетчатка, здоровый хрусталик и сильные глазные мышцы. А абсолютно все это напрямую зависит от состояния сосудов. Если сосуды глаз забиты холестериновыми бляшками, сужены или спазмированы, если густая кровь едва протискивается по тончайшим капиллярам, ткани начинают испытывать жесточайшее кислородное голодание. Развивается атеросклероз сосудов глаз, который подтачивает зрение изнутри, приводя к быстрой утомляемости, снижению остроты зрения и более серьезным офтальмологическим патологиям.
12: Глаза голодают.
13: Да, именно так. Представьте небольшую речную протоку или лесной ручей, который заилился, зарос тиной и сузился до тонкого ручейка. Вот примерно так ведут себя сосуды глаз при атеросклерозе. Они теряют эластичность, плохо пропускают кровь, не доносят кислород до сетчатки и хрусталика.
12: И это может вызывать глазные болезни?
13: Ну, конечно. Атеросклероз сосудов глаз – это причина катаракты, возрастной дальнозоркости, прогрессирующей близорукости, дистрофии сетчатки, сосудистой ретинопатии, нарушения питания зрительного нерва, хронической усталости глаз.
12: Инна Андреевна, подскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие симптомы должны насторожить?
13: Вот как раз то, о чем вы говорили в начале. Туман перед глазами, мушки, точки, вспышки, снижение четкости, ощущение, что смотришь через грязное стекло. Трудно читать мелкий шрифт, газеты, книги, сообщения в телефоне. Без очков уже никуда не выйти. Вечером зрение резко падает, глаза быстро устают, слезятся, болят, появляется давление, резь, желание щуриться. Если вы устали жить с этими ощущениями, воспользуйтесь медицинским аппаратом «Нейроденс». Позвоните на горячую линию 8 800 100 ровно 2412 и получите консультацию по этому прибору. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
12: Ну, то есть человек с плохим зрением вроде бы живет как обычно, но мир постепенно становится размытым.
13: Да, и самое страшное, он привыкает. Сначала надевает очки посильнее, потом берет лупу, потом просит внука прочитать сообщение в телефоне, потом перестает вязать, читать, смотреть любимые передачи. Постепенно накатывается страх, а вдруг я совсем перестану видеть. И этот страх обычно не беспочвенен, ведь перспектива полной потери зрения не просто неудобство, а кардинальное разрушение привычной жизни. Человек оказывается заперт в кромешной тьме, где каждое движение становится испытанием. Вместо прогулок по парку – неуверенные шаги с палочкой. Вместо самостоятельности – полная зависимость от близких, когда даже налить чашку чая или выйти в магазин превращается в непреодолимую проблему. Мир сужается до размеров четырех стен, и привычный комфорт навсегда исчезает.
12: Ну а что можно сделать для улучшения зрения?
13: Именно для этого может использоваться динамическая нейростимуляция, применяемая в медицинском приборе «Нейроденс». Его действие направлено на очищение сосудов органов зрения, на устранение атеросклероза сосудов глаз.
12: А вот тут подробнее, что это за прибор, как он выглядит?
13: Нейроденс – современный, компактный, технологичный медицинский прибор для домашнего применения. По форме он похож на легкую маску для глаз. Человек надевает его, удобно садится в кресло или ложится на диван, нажимает кнопку, и лечение начинается.
12: То есть человек просто лежит?
13: Сидит или лежит, ну как удобно. Подвижные датчики мягко воздействуют и передают импульсы, действие которых направлено на очищение сосудов и активизацию нервных окончаний, лимфотока. Глаза могут начать расслабляться, что может позволить уйти спазму и помочь налаживанию кровотока. Ткани получат кислород и питание.
12: Как будто глаза подключили к нормальному питанию.
13: Очень точно. Если раньше глаза жили на голодном пайке, то динамическая нейростимуляция может помочь наладить доставку питания. И тогда появится шанс на то, что зрение станет более четким, сетчатка получит необходимую поддержку, хрусталик очистится, а глазные мышцы больше не будут спазмироваться. Подробно про нейроденс можете узнать по телефону 8 800 100 ровно 2412. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
12: Инна, скажите, при каких заболеваниях применяют такую нейростимуляцию?
13: Применяемая в нейроденсе динамическая нейростимуляция направлена на устранение катаракты, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости, близорукости, сосудистой ретинопатии, нарушения питания зрительного нерва, хронического переутомления глаз, тумана, снижения четкости, содействует избавлению от мушек. Это не про одну болезнь, а про сосудистую основу многих проблем зрения. Нейроденс необходим очень многим. Ну, представьте, например, женщину 60 лет. Туман перед глазами, буквы сливаются, она бросила вышивку, потому что не может вдеть нитку в иголку. Вечером боится выйти из дома, то бордюр не заметит, то ступеньку пропустит. Не может прочитать квитанцию, набрать номер телефона, увидеть лицо внука. Когда человек теряет зрение, он теряет свободу. А с нейроденсом у вас есть шанс простимулировать сосуды глаз, улучшить питание тканей. И тогда, возможно, вы почувствуете, что зрение стало более четким, туман рассеялся, контуры стали более ясными, а глаза отдохнувшими. Вы можете получить шанс снова читать даже мелкий шрифт без очков, смотреть любимые телепередачи, до малейшей детали видеть родные лица, вернуться к любимому делу и к полноценной жизни в целом.
12: И, кстати, хорошая новость. Открыто специальное предложение «Время для ясного зрения». По условиям этого предложения в течение часа медицинский прибор нейроденс можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Телефон 8 800 100 ровно 2412. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
13: И важно не откладывать. Чем дольше глаза находятся в режиме сосудистого голодания, тем сложнее восстановление. Ухудшение зрения нельзя игнорировать, ведь это прямая дорога к слепоте.
12: Ну, а если человеку сказали возраст, смиритесь уже?
13: Это заблуждение. Возраст не диагноз. Да, ткани меняются, сосуды изнашиваются, но динамическая нейростимуляция – это ваш шанс включить восстановительные процессы, которые с возрастом ослабевают.
12: Инна Андреевна, вы говорили, что это прибор для домашнего применения, а вот насколько им просто пользоваться?
13: Да, нейроденс предназначен для восстановления зрения в домашних условиях. Все в нем интуитивно понятно. Разберется любой. Надели на глаза, нажали кнопку, спокойно сидите или лежите. Достаточно 15-20 минут в день. Курс 14 дней. Это очень удобно. Не нужно никуда ездить и стоять в очередях.
12: И напомню, специальное предложение «Время для ясного зрения» действует только один час после эфира. Звоните 8 800 100 ровно 2412. Еще раз медленно повторю. 8 800 100 ровно 2412.
13: Не ждите, пока зрение упадет настолько, что вы перестанете читать и узнавать лица. Чем раньше начать восстановление сосудистого питания, тем лучше. Можно позвонить, уточнить все интересующие вопросы по медицинскому прибору нейроденс и начать домашнее восстановление. Нейроденс создан для тех, кому нужна простая, понятная и регулярная помощь глазам. Зрение – это связь с миром. Пока вы видите, вы свободны. Можете читать, готовить, ходить в магазин, смотреть на детей и внуков, заниматься любимым делом. Только представьте, каждое утро начинается не с мучительного поиска очков и привычного тумана перед глазами, а с яркого, кристально четкого рассвета за окном, где каждый листочек и улыбка близких видны в мельчайших деталях. С хорошим зрением возвращается абсолютная свобода и уверенность. Вы легко читаете любимые книги, книги без лупы. Свободно ориентируетесь на улице, уверенно смотрите в будущее и наслаждаетесь каждым моментом жизни во всей ее полноте, забывая о напряжении и страхе перед темнотой. Подарите себе шанс на радость ясного зрения уже сегодня. Сделайте шаг к полноценной, наполненной красками жизни, ведь ваши глаза заслуживают лучшей заботы.
12: Инна Андреевна, а кому особенно стоит обратить внимание на нейроденс?
13: В первую очередь тем, у кого туман, мушки, вспышки, снижение четкости, усталость при чтении, ухудшение зрения вечером, катаракта, возрастная дальнозоркость, близорукость, дистрофические изменения сетчатки, сосудистая ретинопатия, напряжение в глазах и потребность в очках. Обращаюсь ко всем слушателям. Не верьте, если вам говорят, что плохое зрение – это навсегда. Нейроденс может подарить вам возможность четко видеть без очков и операции.
12: Обращая внимание, в течение часа действует специальное предложение «Время для ясного зрения». По этому предложению медицинский прибор Нейроденс можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Звоните 8 800 100 ровно 2412. Еще раз. 8 800 100 ровно 24 12. Не ждите, пока туман перед глазами станет вашей постоянной реальностью. Звоните прямо сейчас, пока приборы доступны на максимально выгодных условиях. Берегите себя. Желаем всем крепкого здоровья. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Фитотрейд» ИНН 771-499-68-94. ОГРН 117-774-663-47-24. 115-184, город Москва, Руновский переулок, дом 10, строение 1, этаж 2, помещение 34.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
16: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил о провале попыток вмешательства в выборы в России. Минобороны сообщила о нейтрализации 129 БПЛА на территории России. ЕКА отказалась выделить Киеву 220 миллионов евро на поддержку фермеров. Далее подробности. Запугать россиян и победить Россию невозможно. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий, прошедших в Госдуму 9-го созыва. По словам главы государства, к такому выводу он пришел, увидев очереди на избирательных участках в единый день голосования.
19: Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами.
20: Как отметил Путин, голосование в приграничных районах прошло достойно, несмотря на боевые условия. По его оценке, избирательный процесс был масштабным. Абсолютная легитимность выборов подтверждена. Средства противовоздушной обороны уничтожили 129 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России за ночь. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 8 вечера понедельника до 8 утра вторника по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и ликвидированы БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, по данным военного ведомства, группировка «Запад» уверенно удерживает позиции в Редкодубе, Ямполе, Новомихайловке и Новом в ДНР. Минобороны опубликовала кадры из данных населенных пунктов. Подразделения ВСУ потеряли склад боеприпасов в результате работы реактивной системы залпового огня западной группировки российских войск «Торнадо-С» на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве рассказали, что цель была обнаружена воздушной разведкой, которая фиксировала периодическую разгрузку боеприпасов в заброшенном здании. Полученные данные оперативно передали на командный пункт артиллерийского дивизиона. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели орудие на цель и произвели пуск управляемых реактивных снарядов. Поражение цели подтвердила разведгруппа с помощью беспилотного летательного аппарата. Выполнив задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы избежать ответного удара, отметили в ведомстве. Еврокомиссия отклонила запрос Украины на выделение 220 миллионов евро на поддержку аграриев, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает агентство, страна рассчитывает получить необходимые средства благодаря льготному кредиту Всемирного банка на сумму 250 миллионов долларов. По данным Bloomberg, этих средств должно хватить для поддержки аграрного сектора до конца года. Киев ранее обращался к ЕС с просьбой о предоставлении адресной поддержки аграрному сектору. В августе Украина также попросила Евросоюз увеличить на 2027 год квоты на беспошлинный экспорт сахара и биоэтанола. Медведь может проявлять нетипичное поведение из-за различных заболеваний. В частности, на работу головного мозга животного может влиять мутировавший птичий грипп, рассказала ТАСС-зоолог Екатерина Блитченко. По ее словам, вирус вызывает энцефалопатию. Звери, особенно молодые особи, становятся неосторожными, сами выходят к людям и начинают вести себя как собаки. У тех, кто с ними встретился, появляется желание погладить косолапого, однако неожиданно медведь проявляет агрессию и происходит несчастный случай. Вскрытие показали у этих медведей повреждения головного мозга, вызванные вирусными заболеваниями, заявила Блитченко. Напомню, что в этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. Такие случаи зафиксированы в Красноярском и Хабаровском краях, Бурятии, на Камчатке, Иркутской, Томской, Вологодской областях, в Республике Алтай и в Туве. Космический корабль «Старшип» взорвался после приводнения. При завершении 14-го испытательного полета, передает телеканал ABC. Компания SpaceX уточнила, что взрыв был вызван именно приводнением, поскольку корабль не предназначен для посадки в холодную воду. Корпорации заверили, что такой исход не означает провала миссии. Ранее там заявили, что «Старшип» выполнил все основные задачи полета, за исключением первоначально запланированных 6 витков вокруг Земли. В частности, корабль впервые полностью вышел на орбиту и успешно развернул 26 спутников Starlink нового поколения. Это был первый полноценный орбитальный полет «Старшип». Его завершение обозначило новый этап испытательной программы, полностью многоразовой ракетно-космической системы SpaceX. Корабль нужен для пилотируемых полетов на Луну и Марс. На территории Новой Москвы минувшей ночью отмечались заморозки. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на данные метеостанции столичного региона. Так, в поселке Михайловское столбики термометров опускались до минус 0,2 градуса. Вплотную к нулевой отметке температура воздуха приблизилась в подмосковном Нарофоминске, где было зафиксировано лишь 0,8 градуса тепла. По данным синоптиков, минувшая ночь стала самой холодной в Москве не только с начала осени, но и за период с мая. На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, было зафиксировано плюс 4,8 градуса. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода. Спорт.
0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. Это занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. По медицинским показателям национальную команду покинули два защитника «Локомотива» Евгений Морозов и Александр Сельянов. На их место вызван Турпалали Ибишев из «Ахмата». Матч России-Иран состоится сегодня в Казани и начнется в 19 часов по московскому времени. Молодежная сборная России по футболу обыграла Северную Македонию 3-2. В товарищеском матче у россиян отличились Виктор Акишор, Иван Бобер и Ильяс Ахмедов. Защитник «Спартака» Жедсон Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции. Местные СМИ сообщают, что интерес к португальскому футболисту проявляет Трабзонспор. Ранее в Турции Жедсон Фернандеш выступал за «Бешикташ». «Металлург» в Омске нанес поражение «Авангарду» 5-1 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Магнитогорска стал единоличным лидером Восточной конференции. «Минская «Динамо» обыграла «Ладу» 5-4. Для белорусской команды эта победа стала 500-й в КХЛ. «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-1. «Московская «Динамо» в овертайме уступила «Трактору» 1-2. А «Торпедо» проиграла «Салавату Юлаеву» 0-3. Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус» обменял в Торонто Кирилла Марченко. Российский форвард подписал с канадской командой контракт на 6 лет с зарплатой 75 миллионов долларов. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
21: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь-соло Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь-соло Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соло Висар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
23: Погода.
20: Во вторник, 29 сентября, в Мурманске плюс 11, плюс 13, кратковременные дожди, в Вологде небольшие дожди, плюс 12, плюс 14, в Калининграде без осадков, плюс 20, плюс 22, в Уфе плюс 20, плюс 22 без осадков, в Самаре плюс 18, плюс 20 без осадков, в Ярославле плюс 14, плюс 16 без осадков, в Воронеже небольшие дожди, плюс 17, плюс 19, в Волгограде плюс 19, плюс 21 без осадков, в Краснодаре плюс 15, плюс 17, временами дожди, в Ставрополе временами дожди, плюс 12, плюс 14. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 14, плюс 16. Сейчас в Москве 7 градусов тепла.

0: рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
2: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
3: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов, от серьезных вопросов до легких тем.
4: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
5: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
3: Это само собой.
5: Я просто сегодня не обедаю.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
4: Какой же может быть голос другой?
3: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: наш номер для мессенджера ваших сообщений 8-925-222-99-92. Либо заходите в национальный мессенджер Макс, канал Радио России, также мы есть в Телеграме. Ну а самые актуальные новости читайте на вести.ру.
1: Читайте, комментируйте, ждем вашего отклика. Мы обсуждаем то, что беспокоит многих, да, потому что параметры семейной ипотеки меняются, они актуализированы с 1 октября. И там прописана такая, знаете, очень гибкая, я бы сказал, система условий, называемой дифференциацией на языке Кабмина, в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. То есть такая, знаете, точная настройка, донастройка программы, о которой говорили ранее.
0: Да, при этом, если говорить, что общего во всех программах, то это, конечно, сокращение предельного срока ипотечного кредитования, точнее, субсидирования льготного ипотечного кредита до 15 лет. Для семей с одним ребенком, собственно, ставки будут достаточно высокими, я бы сказала, 12%. Для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, 10%, с тремя 8%. Ну и предельные суммы разнятся от регионов. Есть Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где лимиты чуть повыше, чем по всей стране. Но тут уже не поленились и посчитали, а сколько же должны зарабатывать люди, чтобы получить одобрение по льготной субсидированной семейной ипотеке.
1: И сколько же?
0: Много, да. Причем для столичных регионов это особенно остро стоит вопрос. В регионах будет чуть полегче, чуть попроще. В общем, 15 миллионов рублей вот это лимит для семей с двумя детьми, да, 18 для многодетных семей. И чтобы получить ипотеку, нужно зарабатывать, если у вас один ребенок, не менее 240 тысяч рублей в месяц. А если у вас двое детей, 215 рублей.
1: Копейки, сущие копейки.
0: Ну и около 200 для семей с тремя детьми. И, собственно, про лимиты я уже сказала. При этом получается, что теперь при сопоставимых сроках и суммах кредитования по новым условиям семейной ипотеки требования к зарплатам для семей с одним-двумя детьми выросли в 1,3 и в 1,4 раза, а при максимально возможных сроках вплоть до 2 раз.
1: Ну, мне вот, в общем, мягко говоря, понравилось, да, вот то, о чем ты сказала, до 12%, если у вас один ребенок в возрасте до 7 лет. То есть такая условно-льготная ипотека, 12%. И все же она выгоднее, намного дешевле в обслуживании, чем то, что за периметрами льготных ипотечных
0: программ. Ну, смотри, если раньше можно было зарабатывать семье 119 тысяч рублей в месяц, если ипотека бралась на 30 лет, да, то теперь 240. А кто у нас семья с одним ребенком? В основном, да, это молодые специалисты, молодые люди, которые вот недавно вышли на рынок труда. А может семья себе позволить, учитывая, что жена в декрете, например, да, 240 тысяч рублей в месяц, иметь доход? Ну, сложно сказать.
1: Сложно, да, если вообще возможно. Ну что ж, представляем нашего собеседника, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, расскажите нам. Расскажите, как меняется семейная ипотека? Насколько она реально дифференцирована? И ожидается ли, ну, я не знаю, не то чтобы всплеск, но хотя бы кое-какое оживление?
2: Ну, вот если мы возьмем такую типового получателя льготной семейной ипотеки, в данном случае семью с одним ребенком, 12% годовых, это выглядит действительно достаточно высокой ставкой относительно предыдущих параметров, там, в недавнем прошлом это было 6%, а сейчас 12%. Но если мы с вами совершим путешествие 10 лет назад, как раз вот эта льготная ипотека в 2016 году, когда только начиналась, как раз единая ставка льготная была 12%. То есть прошло 10 лет, и мы вернулись к тому, с чего начинали. И это не так страшно, ну, как, в общем, видится. С другой стороны, действительно, дифференциация – это то, что назревало очень долгие годы, потому что мы прекрасно должны понимать, что семья с четырьмя детьми и семья с одним ребенком – совершенно разная финансовая нагрузка. Нагрузка и финансовая, и моральная на родителей. И, конечно, должны быть принципиально разные условия. Всем давать по 6%, это очень такая практика неоднозначная и даже сомнительная. Более того, эта практика

0: жилья и, в общем-то, некоторым сложностям. Поэтому в целом дифференцированная программа выглядит более справедливо. Но здесь камень преткновения действительно уровень дохода, потому что для того, чтобы обслуживать ипотечный кредит, а я напомню, что действительно уровень дохода, помимо обслуживания долгов, еще же нужно что-то на потребление отправить, так сказать, на закупку продовольствия, на
1: там, и чем больше детей, тем больше развивашек, одежды, из которой они вырастают. Ну, это не дешевое удовольствие. Явно приоритет будет отдаваться в образовании и в питании детей, а не в улучшении жилищных условий.
0: Абсолютно. Здесь вот очень важный момент, именно связанный, краеугольный камень связан с доходами. Более того, если мы посмотрим данные Росстата о средних доходах россиян, то мы увидим, что вот эти пороговые значения, о которых уже было сказано, они несколько выше средних доходов по России. Ну, несколько, это очень мягко выражаюсь. Поэтому здесь, конечно, фактически мы пришли к рынку жилья и ипотеки, когда жилье достаточно дорогое, ставки стали выше, потому что они дифференцированы. Вот. И, в общем, ситуация достаточно непростая, потому что действительно требуется, возможно, более доступное жилье, более дешевое, для того, чтобы ежемесячный платеж был ниже. Но ниже не за счет льготной ставки, а за счет именно стоимости жилья.
1: Да кто же будет, знаете, квартиры-то в цене снижать? Застройщики все время жалуются, что у них еле получается сдерживать эти цены, что они уже ничего не зарабатывают, чуть ли не в убыток себе строят.
0: Все, конечно, хорошо, но, видите, есть объективная реальность, она связана с некоторым, так сказать, вот циклом жилищного строительства. Мы видим на рынке рост затоваренности, то есть рост объемов того, что построено, но не продано. Ну и финансовые результаты застройщиков тоже, в общем-то, поют романсы в известной степени, поэтому не исключено, что какое-то время на рынке будут созданы условия для того, чтобы цены на жилье остановились, а в ряде случаев даже скорректировались. Потому что в целом, если будут остановлены продажи жилья, об этом, кстати, говорили и представители правительства, ну, то есть будет вот новые параметры льготной ипотеки, в нее не будут пролезать части претендентов на льготное кредитование, плюс, конечно, стоимость жилья не будет опускаться, то может быть ситуация, когда будет резкое торможение продаж, и нужно будет принимать экстраординарные меры. И в этом смысле какой-то дисконт к цене жилья, я бы его не исключал.
2: Смотрите, захожу на сайт Зелененького банка, семейная ипотека, программа для семей с детьми, диапазон предельной стоимости кредитования, полной стоимости кредита 17,5-17,8, ставка от 6%, сумма до 30 миллионов. И это, я понимаю, не та льготная ипотека семейная, о которой мы говорим, верно? Или они еще не обновили с 1 октября? Я запутался. Помогите.
0: Они еще не обновили. Давайте вот попробуем сделать на снижку упрощенный расчет. Представим, что у нас семья с одним ребенком, и действительно она претендует на льготную ипотеку, и ставка актуальна 12%. Соответственно, рыночная ставка будет около 17%, а льготная 12%. Разница 5 процентных пунктов. Ну, теоретически, с точки зрения ежемесячного платежа, это значит, что платеж будет меньше приблизительно процентов на 27%. А в деньгах это может быть, например, меньше на 20 тысяч рублей.
2: Как вы блестяще калькулируете, Андрей Валерьевич? А я вот не понимаю, если на сайте написано ставка от 6%, но диапазон полной стоимости кредита 17,5, где-то, я понимаю, нас дурят. То есть она не такая уж и льготная получается. Да? А что туда накрутят? Страхование чего?
0: Вы знаете, когда оформляется льготная ипотека, и вчера, и сегодня, и, наверное, завтра будет действовать обязательное страхование. Я напомню, что страхование подразумевает страхование жизни и здоровья заемщика, страхование самого объекта недвижимости, и титульное страхование туда тоже входит. И это в среднем, ну, от 1% пункта до 3% пунктов от стоимости квартиры. То есть это тоже дополнительно прибавляет стоимости. И если заемщик отказывается от страхования, то и льготный кредит ему тоже не выделяется.
2: Понятно.
0: Поэтому здесь такой момент присутствует.
2: Спасибо, Андрей. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка. Ну и получается так, что для достойной ипотечной жизни нужно очень много зарабатывать. Но предельная длина ипотечного кредита у нас в России 30 лет. Получается, что нужно...
1: Но выплачивают за 7, поэтому, может быть, 15-то и неплохо, но вопрос в том, что где той же многодетной семье,
2: изначально взять
1: если
2: деньги.
1: Да, это рассчитано на них, столько зарабатывать. Потому что очень много внимания уходит детям. Да? Ну, давайте, многодетная мама, она не сможет работать 24/7. Как не многодетный папа, например, да, потому что у нее есть дети, которые не только ходят в школу, в детские сады, у всех свои кружки, секции, одного отвези, другого привези, третьего отдай, четвертого забери, в общем, и такая канитель, соответственно, зарабатывает в этой семье, скорее всего, один человек.
2: Пожелаем ему здоровья.
1: Пожелаем ему здоровья и хорошей зарплаты от 600 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в Москве для семьи, потому что трешки в Москве стоят от 25 миллионов. Давайте откровенно. А с другой стороны, очень хорошо, что ипотека стала адресной, потому что когда набирали 26 семейных ипотек, и мы такие случаи да, видели под 6%, это тоже перебор, потому что ценник вырос тогда в полтора раза практически на недвижимость.
2: Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко присоединяется к нам. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Как вам новые условия семейной льготной ипотеки в России?
3: Ну, мягко выражаясь, чтобы не вызывать тотальную напряженность, не отменять ту льготу, которая была анонсирована до 31 декабря 2020 года, ее как-то секретировали, не знаю, кастрировали до такой степени, что практически она никому недоступна сейчас. Самое главное новшество – это уменьшение срока кредитования с 30 лет до 15. И, соответственно, это и доходы заемщиков должны быть больше, и, естественно, ежемесячный платеж. Да, вы сейчас упомянули, что у нас граждане стараются побыстрее избавиться от этого ипотечного ярма, в отличие, как в других странах, ну там и проценты другие, да, они всю жизнь живут в этой ипотеке и нормально. У нас стремятся побыстрее. Но это было раньше, за 7, 8, 10 лет люди гасили. Но сейчас ситуация осложняется, у нас есть инфляция и так далее. Доходы не растут такими темпами, и многие уже сейчас растягивают это вот до последнего, как говорится. Когда будет возможность, тогда и погасим. То есть эта тенденция уже в прошлом. Ну, а вот небольшой комментарий к тому, что сказал ваш предыдущий эксперт. Позволю не согласиться, потому что когда начиналась эта льготная ипотека в 2018 году, можно было купить даже по рыночной ипотеке, не только по льготной, можно было купить в среднем квартиру 50-60 метров. Сейчас это 16-20 метров. И рыночная ипотека, я сама лично брала ипотечный кредит в 2019 году под 8% годовых. Ну, льготная была 6. Ну, приятно, но как бы...
2: Мы тоже, Татьяна, начинающие академики ипотеки. У меня 8,1 в зеленом банке.
1: У меня 8,2.
2: А, видите? Отличники, ну, практически.
3: Да, да. Ну, я вообще взяла еще даже на нежилое помещение, так что...
1: Да, но есть рассказы, где люди брали и по 4%, но это, к сожалению, ну, окей, прошлое,
3: значит,
1: а мы живем в настоящем.
3: Смотрите, вот почему... Мы пришли к тому, что доступность жилья ухудшилась в разы по сравнению с совсем вот всего лишь 8 лет прошло. Потому что в 2020 году строительное лобби проанонсировало вот, желание получать сверхдоходы, и 6% распространили не только на семей с детьми, а на всех подряд. И вот, да, вы упомянули, что счетная палата начитала там одного... ушлого, но это была не семейная ипотека, это просто льгота под 6% любую новостройку набирали. И люди как не себя брали. И это и спекулянты разогнали цены. В большинстве городов они в два раза повысили за всего лишь там какие-то 4 года. И поэтому мы пришли к тому, что сейчас новостройки никому не нужны, потому что они стоят... на 30-40% дороже.
2: Но вместе с тем застройщики, так называемые девелоперы, не спешат продавать их, потому что думают, ну, мы, конечно, побрежим насчет того, что у нас все плохо,
3: да,
2: мы там со смежниками
3: вот
2: тяжело рассчитываемся.
3: Сказал, что типа он считает, что будет какое-то снижение, никакого снижения не будет. Потому что сейчас застройщики не принимают самовольное решение там снизить цены, чтобы увеличить спрос, как это было там еще, допустим, в 2013-м, там, 2014 году, когда...
2: А кто за них принимает решение?
3: Банки. Потому что сейчас банки финансируют строительство. Ну, я думаю, это всем известно, с 2019 года у нас в стране действует поправка, и все деньги вводятся на эскроу-счет. То есть деньги дольщик дает банку, а банк уже финансирует стройку. И ни один банк не согласится добровольно снизить стоимость квадратного метра, потому что это полностью будет тогда их, скажем так, финансовый план несостоятельный. Плюс ему придется банку перерасчитывать залоговую стоимость всех тех ипотек, которые он подавал уже раньше на этому застройщику. Это значит, что его показатель тоже ухудшится. Поэтому
1: да, Ирина Станиславовна, буквально у нас осталось 30 секунд. Хотелось бы понять, так стоит сейчас, если вы подходите под параметры программы, ввязываться в ипотеку, или лучше постоять, покопить, подождать?
3: Не-не-не. Если вы подходите, у вас есть доходы, у вас есть потребность, пожалуйста, покупайте. Потому что не скоро еще у нас рыночная ставка вернется к тому, что у нас было в 2018 году.
2: Понятно, спасибо. Ирина Радченко, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Да, тут в интернете часто читаешь и видишь картинки, значит, там отложил там какое-то количество денег, 3 миллиона. Теперь я на эти деньги могу купить, там, значит, на тот момент, когда они у меня были, купить то-то, купить это. За год скопил еще там миллион, теперь я не могу купить еще меньше, значит, квадратных метров. То есть накопление финансовое, да, оно, в общем-то, отстает от стоимости квадратного метра в любом случае в нашей
1: стране. Ну, посмотрим, как пройдет этот эксперимент и что будет дальше. У нас, в принципе, все достаточно гибко, и если перестанут покупать вообще, то, наверное, программа будет меняться вместе с ее условиями.
4: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
5: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
4: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
6: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
4: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
6: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась... Новая эпоха.
4: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени.
1: 9:31:08 точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. Ну и сейчас очередная интересная тема. Дело в том, что осень-то уже наступила, и несмотря на бабье лето в Москве в последние две недели, очень теплый сентябрь у нас в столице. Надеюсь, что и в ваших регионах тоже. Во многих уже даже снег выпал. Тем не менее, световой день становится короче, темнеет раньше, и ты просыпаешься, идешь на работу по темноте и возвращаешься с работы тоже вокруг темно. И как вот в этом, в этой полярной ночи вообще выжить?
2: Да, и сразу же тебе скажу, что закат сегодня в Москве 18:14 по местному времени, а восход был в 6:24. Итого имеем 11:50 светового дня. Действительно, намного меньше световой день, и нужно все успеть, в то же время не впасть в уныние от того, что что-то ты пропустил, а уже темно, правда темно. Ну и плюс, опять же, биологические часы нам подсказывают, раз уже потемнело, значит, нужно укладываться спать. Но не всегда это работает, потому что в это время мы добираемся, как правило, с места, где мы зарабатываем деньги, в то место, где мы отдыхаем, то есть домой. И, в общем, тяжеловато приходится всем, кто работает и встает рано, и ложится поздно. Ну и, в общем, как нам себя чуточку взбодрить, да? Возможно, вот с этого и начнем нашу
1: беседу. Не впасть в спячку, как медвежонок. А заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института биомедицины и биомедицинских технологий ТМУ Минздрава России Денис Губин с нами на связи. Денис Геннадьевич, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, ничего не перепутали в вашей должности. Встаем-то рано, знаете.
7: Верно.
1: Встаем в темноте. Тем не менее, а как привести себя в порядок? Может быть, как поддерживать вот то солнечное настроение, которое у нас обычно летом?
7: Вот я услышал в диалоге последнее, то, что вы говорили, что люди приходят с работы и действительно, к сожалению, увлекаются источниками синего света. То есть это и телевизор, это и гаджеты. А это прямой путь к тому, чтобы уснуть позже, чем хотелось бы. Соответственно, будут проблемы со сном. И мы таким образом превращаем себя в сову со всеми весьма не очень хорошими последствиями для здоровья. Надо сделать с точностью да наоборот. То есть выключить свет, вообще желательно блокаут, чтобы мы выспались хорошо. А как превратиться не в того, а в жаворонка, лучше всего добавить утреннего света. Утреннего света, которого если нет, значит нужны лампочки. Искусственные, которые дают нам естественный свет, то есть это вот LED-технологии, например. Но если на улице солнце, то лучше иметь возможность побыть где-нибудь час утром или днем на свежем солнечном, на свежем воздухе и настоящем солнечном свете.
2: Вы знаете, вот эти самые, как вы сказали, экранчики, они, конечно, у нас очень много времени забирают, это правда. Но тут ведь нужно понимать, что мы все хотим вовремя узнать, да, по крайней мере, хотя бы вот сколько у нас продолжительность рабочего для солнца дня, да, солнечного дня, да, светового дня, и многое-многое другое. И при всем при этом наше самочувствие, ну, так скажем, корректируется в отрицательную сторону. Может быть, нам как-то нужно витаминизацию заранее проходить. Видите, к чему мы подбираемся? Вот прививки мы ставим заранее, да, до того, как пик сезонной заболеваемости будет подскакивать. Кривая, точнее, да? Ну и, соответственно, нужно и витаминизацию проходить заранее.
7: Ну вот, знаете, здесь такой момент. Мы проводили в Арктике исследования. Когда слишком много света, полярный день, например, это тоже плохо, потому что люди выбирают сознательно не утренний свет, а они компенсируют его вечерний, к сожалению. Вот, получается, что перебирают вечерний свет, опять же. Самая лучшая привычка – это сделать себе вот этот режим получения регулярного и активности и утреннего света, что нам даст, собственно, и источник витамина D, если это более-менее теплое время, когда значительная часть кожи попадает под ультрафиолет. Вот и будет тоже один из вариантов повысить естественную продукцию этого витамина.
1: Да, Денис Геннадьевич, сейчас очень много разных гаджетов, которые якобы созданы для того, чтобы нам помогать в темные времена, да, это и будильники, которые с естественным светом, и маски для сна. Вот что из этого может нам помочь быть более продуктивными, быть более живыми, наверное, и меньше утомляться?
7: Ну, наиболее полезными устройствами ожидаемо будут те, которые имитируют естественный рассвет и естественный закат. То есть некоторые могут помочь проснуться, если рядом уже. То есть свет нас готовит, по сути, к активности. И убирает вот этот кортизоловый пик резкий, который является источником стресса и в том числе сердечно-сосудистых катастроф. Ну, а естественный закат, он нас плавно будет готовить к переходу в сон. Ну, и еще раз подчеркну, что за полчаса до сна и весь период сна лучше, чтобы света вообще не было.
2: Принято, записали. Денис Геннадьевич, а чем еще биомедицина помогает современному человеку?
7: Ну, смотря как мы ставим акцент, биомедицина может быть разная. То есть вот мы занимаемся хронобиологической позицией, в том числе рациональным питанием, потому что это все очень взаимосвязано. А наши пищевые привычки регулируются гормонами, которые, в свою очередь, регулируются светом. То есть вот такой интересный момент. Ну и по большому счету, вот этими контурами биологических часов и света регулируется и настроение, и половые гормоны, ну и даже, так сказать, наша возможность получить здоровое потомство.
2: Да, интересно получается. А что еще насчет освещения мы не сказали и не осветили в эфире?
7: Ну, можно сказать, что касается спектра, потому что не только яркость, еще и спектр света имеет значение. Синий, вот более с высокой частотой, который синий ультрафиолетовый, он нам лучше в первой половине дня, а после обеда он нам, наоборот, уже не нужен. И нужно смещать в сторону такого более теплого света, желтого, оранжевого, а синий убирать.
1: Да, тем не менее, нам всем предстоит впереди зима, и хорошо, если бы она была солнечной, но мы знаем, что в центральных, по крайней мере, регионах она достаточно серая. Серая Москва, серый Санкт-Петербург, серая Калуга. Очень хочется побольше солнца, солнечных дней. А вот, кстати, поможет ли, например, путешествие в солнечный край, там, неважно, на север, да, где солнце есть, да, оно недолго длится, световой день, но, тем не менее, снег белоснежный, вот это вот, вокруг все белоснежное, и солнце светит ярко, или вообще поехать в Краснодарский край, где тепло зимой, и насладиться снегом. Вот это поможет как-то перезагрузить свой организм? Или, наоборот, это ухудшит ситуацию?
7: Ну, особенно если человек не очень уж так большого возраста, то длительные поездки далеко тоже могут быть хороши. Хотя зимой на севере, вот учитывая, что вы упомянули про снег, на самом деле есть и солнечные, просто их продолжительность бывает небольшая. И у нас есть очень хороший опыт применения вот этого биодинамического освещения именно в условиях полярной ночи за полярным кругом, где даже выправляется не только сон, но и жировой обмен, то есть улучшается профиль холестерина вследствие этого.
1: Вот что это значит. Это не просто хочу в отпуск, а хочу отрегулировать свой холестерин. Хорошая фраза. Спасибо, Денис Геннадьевич.
7: В собственных работах и в наших коллег, что это действительно работает. Последние годы эта информация подтверждается разными источниками.
2: Очень интересно. Будем к вам обращаться за важнейшими советами по организации нашей жизни и светового пространства. Спасибо. Денис Губин, заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института биомедицины и биомедицинских технологий Тюменского медицинского университета Минздрава России.
1: Ну и действительно, чтобы нам держаться на плаву, быть позитивными, быть активными, продуктивными, а нам нужны не только солнце, хорошая погода, хорошие новости важны.
2: Хорошие новости действительно поступают. Вот только что на ленту информагентств пришло сообщение. В Туве фотоловушка впервые запечатлела выводок из 7 котят манула. Все же мы любим котят и кошечек.
1: Целых 7 котят манула в одном выводке. Такое число детенышей этого вида в дикой природе в России удалось зафиксировать на видео впервые. Вот такие крутые у нас новости.
2: Надеюсь, манулы прошли вовремя свою зажировку. Ну а мы, Татьяна Голованова и Кирилл Гришин, прощаемся с вами.
1: Берегите себя.
4: Андрей Светенко, хранитель времени.
8: В этот день 110 лет назад, в 1916 году, в мире появился первый в истории миллиардер. Состояние американского капиталиста Джона Рокфеллера достигло психологического барьера в 1 миллиард долларов. С учетом столетней инфляции, теперь это было бы более 300 миллиардов. Богатых людей не любили нигде и никогда, к американцам это тоже относится, но американцам, как правило, важно знать не просто откуда деньги, а что из себя представлял ключевой стартовый момент, который вынес бизнесмена на орбиту. В случае с Джоном Рокфеллером это была гражданская война в Америке. Федеральное правительство проводило тогда многочисленные тендеры на поставку оружия, продовольствия, обмундирования. Джон, которому тогда было всего 22 года, разбил, как говорится, свинью-копилку, обнаружил в ней всего 4000 долларов и отправился в банк за кредитом. На свой страх и риск, потому что никаких гарантий и поручителей у него не было. Директор банка был потрясен честностью и откровенностью заемщика и согласился выдать ему крупный кредит. В итоге Рокфеллер сколотил состояние и мог бы почивать на лаврах. Но в 1870 году он познакомился с одним ученым-химиком, который рассказал ему про керосин и керосиновые лампы. И тут Рокфеллер сделал тот самый ход, который вывел его на орбиту. Он вложил все свои средства в новое, неизвестное дело – нефтедобычу. Основал компанию «Стандарт Ойл». Спустя 10 лет в его руках оказалось 95% всей нефтедобычи Соединенных Штатов. Мало кто знает, но именно баснословный успех «Стандарт Ойла» привел к появлению антимонопольного законодательства. Компанию Рокфеллера принудительно раздробили на 34 мелких фирмы. Правда, ему удалось сохранить контрольный пакет акций в каждой из них. Так что на выходе он имел тот же доход, как если бы фирма у него была одна. Вскоре имя Рокфеллера стало нарицательным. Сам он при этом уже устранился от управления, жил довольно уединенно, не выставляя свои богатства на показ. Занимался благотворительностью, основал Чикагский университет, медицинский институт. В конце жизни Рокфеллер просто раздал около полумиллиарда долларов, как говорится, по заявкам нуждающихся, оставив единственному сыну в кавычках всего 460 миллионов. Тот, в свою очередь, завещал внукам и того меньше, по 240 миллионов. В общем, крупных олигархов в семье Рокфеллеров больше не было. Зато один из внуков первопароходца, Нельсон Рокфеллер, достиг больших высот в государственной службе. В середине 70-х годов 20 века он был вице-президентом Соединенных Штатов Америки. С вами был Андрей Светенко.
4: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
10: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
4: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.
11: На правах рекламы.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
13: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
12: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
13: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
12: А какие еще возможности лечения существуют?
13: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
12: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
13: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
12: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
13: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
12: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
13: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
12: Угу.
13: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
12: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
13: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
12: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
13: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился,
12: да.
13: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
12: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
13: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
14: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
12: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
15: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
16: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
17: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
18: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российская армия нанесла массированный удар по целям на Украине. Гражданин Украины осужден на 19 лет за шпионаж в Белгородской области. Директор завода в Ярославской области задержан после пожара. Далее подробности. Российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. В Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», заявили в Минобороны России. Также вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами ВСУ на переходе морем в порт Одесса. Удар нанесен по центру обработки данных B-Mobile, обеспечивающего передачу информации, в том числе в интересах ВСУ. Кроме того, в Киеве в ходе ночных ударов также поражен центр обработки данных «Парковый», обеспечивавший обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах украинской армии. А в Одесской области поражены электроподстанция «Усатова», которая обеспечивала электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов и цех производства дронов в населенном пункте Великодолинское. В порту «Измаил» нанесены удары по объектам инфраструктуры, обеспечивавшим разгрузку грузов военного назначения. Также Минобороны опубликовала кадры из населенных пунктов Ямполь, Редкодуб, Новая и Новомихайловка. Отмечается, что вооруженные силы России уверенно удерживают занятые позиции в Краматорском районе ДНР. На видео показано перемещение штурмовиков группировки «Запад» между занятыми позициями. По данным ведомства, Ямполь под полным контролем вооруженных сил России. Там установлены флаги России. Российские военнослужащие демонстрируют триколоры на кадрах из Новомихайловки. В Минобороны также сообщили, что дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 6 российскими регионами 129 украинских беспилотников. Дроны самолетного типа были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Гражданин Украины, передававший украинской военной разведке координаты военных и техники вооруженных сил России в Белгородском приграничье, осужден на 19 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. Обвинительный приговор вынес Белгородский областной суд. По данным следствия, уроженца Закарпатской области 1990 года рождения посредством иностранного мессенджера завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал противнику за денежное вознаграждение координаты расположения российских военнослужащих, военной техники, дислоцированных в приграничной зоне Белгородчины. Силовики задержали злоумышленника, в отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже. Процедура голосования в ходе прошедших выборов была очень удобной для граждан. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Президент оценил трехдневный формат голосования и широкую доступность электронных сервисов. Глава государства отметил, что попытки сорвать избирательную кампанию полностью провалились.
20: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
19: Путин подчеркнул, что парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Директор предприятия по производству пиротехники в Кубринске Ярославской области задержан после пожара, в результате которого погибли 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Правоохранители отмечают, что его доставят в Переславль-Залесский к следователям. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, разбор завалов на сгоревшем заводе пиротехники завершен. Идет осмотр места происшествия. Отмечается, что будет проведена генетическая экспертиза тел погибших, после чего сформируют список жертв. Пожар произошел в понедельник на территории завода по производству петард. Причины пожара установят специалисты, подчеркивал губернатор Михаил Евраев. Немецкая инженерная и технологическая компания Bosch сокращает штат в Нюрнберге наполовину, пишет Bild. До 2029 года планирует сократить 900 из 1800 рабочих мест на заводе в этом городе. Эти сокращения идут сверх уже объявленного плана уволить 22 тысячи работников концерна. Большая часть ранее объявленных сокращений приходится на автомобильное подразделение Mobility. Германия боится конкуренции с Китаем в автомобильной промышленности, из-за чего сокращает расходы и увеличивает эффективность, отмечает издание. В Нюрнберге Bosch производит в основном компоненты для двигателей внутреннего сгорания. Из-за перехода к большей мобильности такие двигатели теряют актуальность. Заморозки все-таки накроют Москву. Произойдет это, правда, только на выходных, да и температура воздуха сильно не упадет. Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец хоть и отметил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала сезона, но подчеркнул, эта неделя станет необычным сочетанием старого бабьего лета с золотой осенью.
21: Прошедшая ночь в мегаполисе из-за отсутствия облаков оказалась самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ столбики термометра опустились до плюс 4,8. Ну а в Новой Москве были зафиксированы заморозки до минус 0,2. В течение дня регион окажется на южной периферии антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В среду-четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Металлург» в Омске нанес поражение «Авангарду» 5-1 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Магнитогорска стал единоличным лидером Восточной конференции. «Минская Динамо» обыграла «Ладу» 5-4. Для белорусской команды эта победа стала 500-й в КХЛ. «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-1. «Московская Динамо» в овертайме уступила «Трактору» 1-2. А «Торпеда» проиграла Салавату Юлаеву 0-3. Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус» обменял в Торонто Кирилла Марченко. Российский форвард подписал с канадской командой контракт на 6 лет с зарплатой 75 миллионов долларов. Александра Овечкина включили в состав Вашингтона на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги против «Каролины». Эта встреча пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. Российский нападающий пропустил все предсезонные игры своей команды из-за травмы, а первую полноценную тренировку Овечкин провел только в прошлый четверг. Сборная России по футболу провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. Занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. По медицинским показателям национальную команду покинули два защитника «Локомотива» – Евгений Морозов и Александр Сильянов. На их место вызван Турпалали Ибишев из «Ахмата». Матч России-Иран состоится сегодня в Казани и начнется в 19 часов по московскому времени. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Погода.
22: Во вторник, 29 сентября, в Архангельске плюс 14, плюс 16, без осадков. В Сыктывкаре без осадков плюс 15, плюс 17. В Перми плюс 20, плюс 22, без осадков. В Оренбурге плюс 20, плюс 22, без осадков. В Пензе без осадков плюс 17, плюс 19. В Туле плюс 15, плюс 17, без осадков. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 19, плюс 21. В Нальчике плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Севастополе небольшие дожди, плюс 20, плюс 22. В Ялте плюс 21, плюс 23, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 14, плюс 16. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
1: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
0: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
5: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
3: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
6: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 892-5222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много контента, который дополняет нашу

0: ну ладно. Мы сегодня...
1: Ну хорошо, ты не творческий, я творческий.
0: Хорошо, твори, Дим, пожалуйста. Сегодня мы поговорим про футбол, поговорим про волейбол. Российские волейбольные клубы допустят до Еврокубков со следующего сезона. Вроде бы пока не точно.
1: Нет, не точно. Это просто было заявление руководителя Польской Федерации волейбола, да. Но это одна из сильнейших и делающих погоду в мировом волейболе федерации.
0: Да, ну и плюс у нас еще Кубок Легенд. Девушки уже отыграли там свое.
1: Да, 1-3 числа будет второй круг.
0: Да.
1: У мужчин.
0: Ну а в завершении поговорим про то, как ветераны СВО могут стать наставниками по адаптивному спорту в Красноярском крае. Очень важная и интересная тема. Но давайте начнем с футбола.
2: Наша трибуна. Футбол.
1: Причем Юра тему подобрал, как знал, потому что наша молодежная сборная накануне играла товарищеский контрольный матч, как любит говорить Станислав Саламович Черчесов, и со счетом 3-2 обыграла Македонию, Северную.
0: Да, Северную Македонию.
1: Северную Македонию. Но
0: в гостях.
1: В гостях. Единственный минус, наверное, то, что все 3 гола с пенальти.
0: Нет, ну у нас 2 гола с пенальти.
1: А 2, ну 3. 2.
0: Илья Сахметов забил настоящий.
1: Ну, Акишор заработал, Акишор забил. Сначала забил,
0: потом... Это новый слоган какой-то. Акишор заработал, Акишор забил.
1: Ну, я динамовских своих пиарю, чего-то.
0: Хорошо, так.
1: Что?
0: Вот,
1: а говорить мы будем про то, как наши клубы доверяют молодым футболистам.
0: Или не доверяют.
1: Или не доверяют. При этом имеют шикарную академию. Это, конечно же, не камушек, а настоящая телега с булыжниками в адрес Краснодара, который на последнем месте находится с 13 минутами для игроков до 21 года.
0: До 22. Ну, в этой статистике до 22.
1: До 22,
0: в общем,
1: ну, это для игроки, разница? Которые
0: главное,
1: подходят...
0: Главное, что в Краснодаре ни воспитанников,
1: Юр,
0: ни молодежка,
1: молодежи. Молодежка under 21, то есть люди, которые до 22 лет, вот они тоже туда подходят.
0: Да,
1: нормально.
0: «Зенит», кстати, который так любит критиковать, он ровно посередине таблицы, он, по-моему, на 8-м месте по количеству минут, сыгранных молодыми игроками, но есть нюанс, как водится с клубом из Петербурга, большую часть этого времени наиграли легионеры.
1: Молодые.
0: Да, 2 бразильца и аргентинец. Нашему тоже досталось, но не очень много времени Данилу Кондакову. Больше 100 минут, если вы любите точность, 105 минут он отыграл за сколько? Не во всех матчах он выходил. В общем, поговорим про то, доверяют или не доверяют российские клубы молодым игрокам.
1: И ну, как это коррелируется с задачами.
0: Да. Ну и про молодежку тоже. А если мы говорим про молодежку, то мы не можем обойтись без Максима Алназарова, заместителя главного редактора газеты «Спортэкспресс». Ну и вообще мы не можем обойтись без Ивана Канаева, главного тренера футбольного женского клуба «Сочи», тренера женской сборной России по пляжному футболу. Иван, Максим, доброе утро. Очень рады вас слышать.
3: Доброе утро.
1: Да, Максим, надо сказать, еще и руководитель пресс-службы по молодежной сборной в РФС работает, подрабатывает, да? Я надеюсь, в ближайшее время он у нас появится на связи. Видимо, с зарубежным...
0: В Северной Македонии, очевидно, не очень хорошо со связью, если он там сейчас.
1: Если он там сейчас, да.
0: Да. Поэтому приветствуем Ивана Канаева. Иван, доброе утро, очень рады вас слышать.
3: Да, ребят, рад тоже.
0: Так, вот на ваш взгляд, доверяют достаточно или недостаточно наши клубы молодым игрокам? Вот для наших слушателей уточню, ЦСКА на первом месте, игроки до 22 лет провели в составе армейцев, ну, без малого, 4000 минут. У Краснодара...
1: Это, слушай, давай просто, чтобы понять, насколько это много, это почти 41% всего игрового времени.
0: Это много.
1: Это много, да. На мой взгляд, вообще.
0: Но остальные клубы сильно отстают по этому показателю.
3: Да, на самом деле, какой год ни возьми, всегда найдутся команды, да, если нам так смотреть, это просто регрессия к среднему. То есть кто-то молодым игрокам все равно будет доверять, поэтому просто сейчас это ЦСКА, и здесь, ну, как мне кажется, вы сами наверняка знаете, что абсолютно логичный процесс. Открывайте те турнирные таблицы последних сезонов молодежной футбольной лиги, и вы, в принципе, будете понимать, что ЦСКА там везде высоко. То есть, пожалуйста, сейчас откройте нынешнюю таблицу турнира, который идет, ЦСКА первый. В прошлом году ЦСКА второй, позапрошлом ЦСКА первый. Ну и так далее. Можно двигаться и понимать, что хорошее поколение, потому что вот нету корреляции с юношеской футбольной лигой, потому что там, на самом деле, в основном «Зенит» и «Краснодар» бал правят. Ну вот, ЦСКА так вот вырвался вот этим вот поколением 2005-2007, потому что фактически, ну, у нас 2005 год. Да, если мы посмотрим на вот эти вот цифры, про которые вы говорите, кто действительно задает тон, это парни 2005 года рождения. То есть у нас Кисляк 2005, Глебов 2005, Абдулкадыров 2005. То есть, ну, вот фактически вот это поколение такое прям, не знаю, классное сложилось.

0: Здесь, конечно, и Гдесамову, наверное, нужно респект дать, потому, ну, какой-то выказать, потому что, ну, мне кажется, это его работа в том числе.
1: Угу. Не, но, ну, кстати, без, накануне не, без... Матвей Кисляк очень тепло отзывался об Гдесамове, сказал, что это его заслуга в том, что я дорос до главной команды. Он со мной работал сколько, 3 года, с 14 до 17 в основном. Вот. Но все равно я ему очень благодарен, потому что привил творческое отношение к футболу.
0: Ну, 100%. И здесь надо сказать, что, видимо, все-таки вот это тот случай, когда влияние тренера и той работы, которую он проводил, там, ну, не только одного тренера, там тренерский штаб есть, оно действительно вот отражается в итоге и на РПЛ. И это очень здорово, что именно он сейчас руководит командой. То есть у него нету блока по вот этому, не знаю, наверное, выпусканию молодых футболистов, я бы так сказал. То есть он не переживает, он понимает, кого он выпускает. Это ключевой момент сейчас, мне кажется.
1: Да. Ну вот Локомотив на втором месте и по количеству используемых игроков российских, молодых, и по количеству игрового времени, которое им доверяют. Но при этом Локомотив в конце таблицы. ЦСКА борется за первое место, 2 очка отстает от Краснодара, Локомотив борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Еще, по-моему...
2: Ты уж прям так вот борется.
1: Ну, просто... он пока идет на 14 месте. Ну, это пока, зона стыковых матчей.
2: Слушай, вот все эксперты в один голос говорят, что нынешнее положение Локомотива — это временно, да, тем более потому, что...
1: 9 туров прошло, оно, ну, все временное.
2: Временное оно потому, что закупились, восполнили потери слишком поздно, уже под занавес трансферного окна. Поэтому пока придет время, тем более вот тут накануне пресс-служба Локомотива выпустила официальное заявление о том, что Галактионову доверяют и никаких перестановок на тренерском посту не планируют.
1: Но, тем не менее, молодые игроки Локомотива на 14 месте, молодые игроки ЦСКА, которые играют даже больше, чем молодые игроки Лока, на втором месте. Иван, на ваш взгляд, почему такая разница? Хотя несколько лет назад мы вот говорили про то, что Академия Лока тоже очень хорошая, она нам дала и Батракова, и других молодых железнодорожников.
0: Ну, как раз вот мы же говорим, на самом деле, про такие верхи, про сливки, которые сумели дойти, потому что, естественно, мы не говорим, что команда играла в молодежной футбольной лиге и потом полным составом перешла и начала играть на другом уровне. Конечно, это и не так. То есть речь идет про то, что именно из молодежного футбола должны вырастать отдельные футболисты. Просто у ЦСКА прям такой хороший, удачный пример. А если игроков таких будет очень много, и не самых, ну, может быть, выдающихся, да, по, наверное, своим показателям, то вот будет пример Локомотив. Потому что Локомотив не от хорошей жизни. Мы это понимаем.
2: А что, сейчас, ЦСКА от хорошей жизни?
0: А ЦСКА тоже не от хорошей. Но ЦСКА как раз-таки вот, ну, давайте будем честны. Ну, такие ребят, как Кисляк, ну, их давно не было. То есть, по сути, если даже посмотреть, не знаю, насколько это правда, может быть, это вбросы какие-то, но частенько появлялись новости о том, что за Батраковым и Кисляком следят многие, ну, там, не знаю, топ-5 клубы, насколько этому можно верить, ну, там, топ-10, там, не знаю, топ-20, ну, точно следят. То есть, по крайней мере, в Европе какие-то скаутинговые агентства наверняка знают, что это за парни, поэтому я думаю, что Кисляк, может быть, это следующий какой-то у нас, да, игрок на выход в хорошем смысле. Так что да, в Локомотиве таких футболистов нет, потому что на самом деле вот Батраков, он и уехал. Но это же действительно была такая настоящая звезда российского чемпионата и очень сильно влияющая на игру. Ну и то, что Локомотив продал свои активы, ну это очевидный момент, поэтому сейчас просто должен произойти момент, ну, определенного регресса. Это логично. Если бы сейчас Локомотив боролся за первые места, ну это был бы, наверное, какой-то очень удивительный факт. Каким образом, почему, как это сложилось, где были эти люди тогда, можно было задать вопрос, почему раньше они не вышли на первые роли и так далее.
1: Ну вот нет ощущения смешанных чувств. С одной стороны, мы радуемся за то, что молодые игроки появляются, играют и важную роль играют в своих клубах. С другой стороны, и в отношении ЦСКА, и в отношении Локомотива, вот и Дима, и Иван сошлись в том, что это не от хорошей жизни. То есть, по сути, молодому игроку для того, чтобы проявить себя, нужно ждать, что клуб вступит в стадию не от хорошей жизни, Иван?
0: Ну, а на самом деле это бывало, ну, я не знаю, это происходило постоянно. Давайте вспоминать даже тот самый, не знаю, Зенит Морозовский, который многие хвалили, там, или Питер Жела, когда он взял и просто поставил в состав абсолютно всю молодежь, эта молодежь потом понеслась по турниру, и потом все восхищались, как тогда все Зенит любили, в отличие от того, что сейчас происходит. Поэтому, да, не от хорошей жизни, действительно. А от хорошей жизни может быть вот Данил Кондаков, который один пробивается, и то это на самом деле какое-то, ну, для меня приятное и удивительное событие, что парень выходит и некое влияние на игру оказывает, и он, ну, действительно не смотрится как просто молодой, которого выпустили, лишь бы вот замену ради замены сделать. Поэтому, да, нет, хорошей жизни. А так очень тяжело, то есть через это горнило легионеров, там уже игроков, которые, ну, понимают, что к чему, пробиться, это прям очень сложно.
2: Вань, давай скажем честно, у Краснодара тоже сейчас не от хорошей жизни, то есть там продали двух ведущих игроков.
1: Так основной... наоборот, хорошая жизнь настала,
2: денег столько, замечательно. Ну, денег-то вот у Локомотива деньги появились, они своих...
1: Так деньги на долги пошли.
2: Нет, у Локомотива деньги пошли деньги, но они своих вернули, воспитанников же, тот же Бабкин, понимаешь, тут вариантов развития много. А у Краснодара Спиртяна продают? Продают. Господи, там еще кого-то продали из хороших легионеров. Кордоба получил травму. Да?
1: А каким образом Спиртян и Кордоба к молодым относятся?
2: Нет, подожди. Они продали лидеров своих. И это значит, у команды какой-то должен...
1: Кривцов появился.
2: Кривцов был. Ну, давай честно тебе скажем. Он получал кучу игрового времени по прошлому сезону. Да? Просто чуть в тени Спиртяна.
1: Ну, вот опять еще пример, подтверждающий правило, что если команда не от хорошей жизни, то тебя подтянут к основному составу.
2: Ну, он был в основном составе. Он нормально играл.
1: Переведут на главные роли.
2: Вот. Тут он просто воспользовался шансом. Но вот в этой ситуации, и Краснодар же не скажет, что хорошо усилился. Где молодые-то в таком случае у Краснодара?
1: Там ни молодых, ни воспитанников.
0: Да, у Краснодара на самом деле произошла, ну, такая интересная, наверное, не знаю, может быть, история. Это когда игроки из юношеской футбольной лиги, которые давали результаты, и Краснодар, в принципе, по ИФЛам, по многим возрастам очень прилично смотрится и всегда обычно в тройке или где-то рядом. А вот именно в молодежную футбольную лигу уже то ли там, может быть, вот эта система перехода у них не очень хорошо выстроена, то ли, может быть, уже, не знаю, футболисты, знаете, как бывает иногда, как бывает, что у «Зенита» тоже игроки спрашивают, почему вот они выигрывают ЮФЛ, а где они потом. А иногда просто уже игроки начинают смотреть куда-то в сторону, они себя в «Зените» не видят. Потому что понимают, что там, ну, там не пробиться, да, и поэтому они уже начинают изначально какие-то клубы другие присматривать, в том числе и агенты, потому что уже в таком возрасте понятно, что агенты есть. Поэтому, мне кажется, у Краснодара вот этот переход, может быть, получается не самый удачный. Здесь, конечно, нужны специалисты по молодежному футболу, которые все факторы проанализируют. Ну и Краснодар играет очень короткой обоймой, то есть мы знаем, что Мусаев, в принципе, делал ставку на очень... Ну, многие говорили, что если у них будут травмы, дисквалификации, то вообще неизвестно, как Краснодар там будет проходить какую-то часть сезона. Вот сейчас мы увидели, что да, появились действительно травмы, вот, и тем не менее Краснодар все равно идет достаточно высоко, да, то есть невзирая на это. Но молодежь, видимо, вот не внедрить пока. Такое чувство, что если будет какая-то, ну, ситуация благоприятная для внедрения, то, конечно, Мусаев этим будет пользоваться. Но вот я смотрю, что, да, там Артем Хмарин, вот, пожалуй, да, единственный 2007 год рождения, вот человек, у которого там 300 минут, ну, насколько вы часто слышали про Хмарина, ну, вот, не знаю, на данный день, да, стали про него уже говорить, но вот раньше насколько мы про него слышали? Не слышали. Ну, вот, наверное, может быть, это какая-то новая, может, звездочка Краснодара.
1: Да, ну, ну, у Хмарина в этом сезоне 8 минут сыграно в одном матче.
2: В премьер-лиге. И все.
1: Премьер-лиге.
2: А там он в кубке еще набрал.
1: Ну, ладно, 19 лет, будем надеяться, что все еще впереди. Но вот «Зенит» — интересный пример из этого списка.
2: Но он как-то выбивается, да,
1: да,
2: конечно.
1: То есть вроде в середине таблицы.
2: И академия хорошая.
1: И академия хорошая, но... Вот большую часть этого времени наиграли три легионера. Так, я сейчас подсмотрю, кто это. Да, Педро, Филиппе Аугусто, аргентинец Роман
2: Вега.
1: Вега. То есть доверяет «Зенит» молодым, но не нашим. Иван, почему?
2: Так, у нас связи с Иваном не стало.
1: Что же за день-то такой? Дима, тогда ты отвечаешь на вопрос, почему «Зенит» доверяет молодым, но не нашим?
2: Ну, а «Зенит» потому что делает ставку на то, чтобы приобрести хороших молодых футболистов из-за рубежа, талантливых бразильцев, куда традиционно ориентирован «Зенит». Развить
1: потом
2: их,
1: продать?
2: Развить их, да. И они принесут определенную пользу. Они поиграют и раскроются. Слушай, бразильца продать за 20 миллионов проще, чем Батракова.
1: Ну, да, поскольку нет ограничений в других чемпионатах.
2: Даже не в, не в ограничениях. Все равно есть элемент такой... Вот у меня ощущение, что мы долго не продавали хороших своих игроков за рубеж. Ну, наверное, кроме Головина и Сафонова. Что, в принципе, есть такой уже взгляд на то, что ну, в России ничего хорошего пока по футбольным меркам не родится. Только эксклюзивный какой-нибудь.
1: Ну, слушай, мне кажется, самый молодой, который за последнее время уехал, это как раз Батраков. Он как раз вписывается вот в этот лимит до 22 лет.
2: Не,
1: Сафонов
2: он уехал.
1: Уехал старше, Головин, наверное, чуть-чуть постарше уехал.
2: Чуть-чуть, но это, да, понимаешь, это все равно единичный случай, пожалуй, это как исключение, подтверждающее правило. У нас же массовые игроки не уезжают за границу.
1: Ну, во-первых, они, наверное, не хотят особо уезжать за границу.
2: Да, ну, потому что тут зачем уезжать, когда и тут неплохо кормят.
1: Да, ну вот возвращаемся к Ивану Канаеву, главному тренеру футбольного клуба «Сочи». Иван, минута осталась. Вот почему у «Зенита» такая странная ситуация? Молодые играют, но не российские.
0: Ну, потому что ставка была на то, чтобы продать, да, в том числе и засветить, и заиграть хорошие латиноамериканские активы. Ну и, собственно говоря, они влияют на результат, поэтому почему бы им не играть? А, ну, россиян пока, вот говорю, кроме Кондакова, ну и надеюсь на Шилова возвращение, на самом деле, талантливый парень. И тоже как-то в эфире мы про него говорили. Но будем надеяться, что, может быть, все-таки ворвется и он, и мы увидим еще какие-то интересные имена. Но пока «Зениту», наверное, далеко до того, чтобы быть в топе вот в этой таблице.
2: Да, но при этом «Зенит» своих неплохо пристраивает. Тот же Ксаджиков, ну, неплохо в Оренбурге, давай честно скажем.
0: С этим все в порядке вообще, да. То есть пройти через аренду и вернуться в «Зенит», это, мне кажется, сейчас самый хороший путь для игрока. Там, я думаю, Лобов может вернуться со временем. То есть есть Ксаджиков, да.
1: Ну, будем болеть за молодых. Иван, спасибо большое. Вам. Спаситель вы наш. Это был Иван Канаев, главный тренер женского футбольного клуба «Сочи», тренер женской сборной России по пляжному футболу. Поговорили про молодежь нашу футбольную. Через минуту вернемся и поговорим про волейбол.
3: Наша трибуна. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
1: Возвращаемся на нашу трибуну. Наш это Дмитрий Схинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. До паузы мы поговорили про молодых российских, и не только, как выяснилось, футболистов, которым наши клубы доверяют или не доверяют. Хорошо, прекрасно, но давайте поговорим еще об одном редком госте, игре с мячом. У нас, мне кажется, баскетбола чаще бывает, чаще, больше бывает в программе, чем этого прекрасного вида спорта. Давайте поговорим про волейбол.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Да, появилось...
1: Серьезным
2: видом. Нет, я просто пытаюсь понять вообще, как складывается ситуация, потому что 26 числа появилась информация, что российские клубы могут вернуться в турниры Европейской конфедерации волейбола с сезона 27-28, ну то есть через год. И об этом заявил никто иной, как президент Польского волейбольного союза Себастьян Свидерский. Но говорилось о том, что матчи придется проводить на нейтральном поле и на нейтральном площадках, и это, скорее всего, будет Сербия.
1: Миша, плохо, что ли?
2: Ну,
1: конечно, хотелось бы полноценного возвращения, но мне кажется, и так неплохо.
2: Слушай, ну в Сербию летать далеко, есть поближе какие-то страны, типа Казахстана.
1: Ну, не знаю, по каким причинам не рассматривается Казахстан.
2: Лететь далеко.
1: Не знаю. Вот. Но у нас, кроме этого, еще это произошло как раз объявление в разгар Кубка Легенд. И женского, и мужского. Женский-то у нас уже сыграли. Динамо Акбарс, обладатель Кубка Легенд, женский, мужской еще играют. В общем, поговорим и про то, и про другое с человеком, который у нас лучше всех, наверное, в волейболе разбирается. Это комментатор Матч ТВ Александр Аксенов. Александр, доброе утро, очень рады вас слышать.
7: Да, доброе утро. Спасибо, что вы меня представили так, как никто меня вообще не ощущает. Приятно.
1: Мы вас так ощущаем.
2: Это Юрина чутье подсказывает.
1: Ну, мне кажется, редко можно встретить людей, которые, как Александр, интересно, информативно, объемно рассказывают о волейболе, и сразу хочется включить матч и посмотреть, что там происходит.
2: Ладно, давай вопрос такой по-серьезному зададим, Саша, потому что, ну, когда руководитель очень недружественной нам страны, да, вернее, руководитель спортивной федерации очень недружественной нам страны, ну, и при этом самый влиятельный в данном виде спорта, говорит о том, что российские клубы могут быть допущены до Еврокубков, это, на твой взгляд, дело почти решенное, или это такой, знаешь, посыл для всех остальных, типа, ну, слушайте, ну, давайте-ка нормальные Еврокубки с российскими командами, чтобы как-то поинтереснее было.
7: Ну, пока вообще по этому поводу никто каких-то официальных комментариев с нашей стороны не давал. Я думаю, что это происходит потому, что пока, наверное, вообще практически нет никакого понимания. То, что написали там итальянские источники, о чем говорил руководитель Польской Федерации, ну, наверное, да. Знаю, что руководители наши сейчас летали на чемпионат Европы, где как раз все эти совещания проходили, а проходили они в Италии. И летали они, конечно, туда как раз обсуждать, как в следующем году все это будет развиваться. Я думаю, что пока мы можем говорить только о том, что у нас будет Лига Наций у сборных России, это самое важное. А вот как будут существовать клубы, я думаю, что пока об этом говорить достаточно рано. Потому что вы сказали про Сербию. Ну хорошо, Сербия, договорились, мы туда поедем. Во-первых, все-таки волейбольные команды – это не футбольные команды. Вывозить на каждый матч куда-то клуб, ну скажу честно, это очень прилично. Я думаю, что будет бюджет. И мне кажется, что сейчас в нынешних условиях далеко не каждая крутая волейбольная команда сумеет это с легкостью потянуть. Это с моей точки зрения, опять же. Я думаю, что это будет непросто. Это раз. Во-вторых, помимо Польши существуют и другие страны, которые, естественно, участвуют во всех этих соревнованиях. Есть прибалтийские команды, есть польские команды, есть еще там какие-то команды, которые скажут, ребята, а мы не хотим, например, с русскими играть, пока там официально все с точки зрения политической не прекратится, да, как они считают, например. Поэтому... Ну, вот это все очень-очень непросто. Лига Наций у нас будет точно. То, что сыграет мужская сборная, например, на Олимпийских играх и женская, я думаю, что это высокий процент. Как клубы будут возвращаться, ну, я думаю, что здесь ситуация примерно такая же, как и в футболе. Очень непросто все это будет сделать.
2: Ну, насколько вообще это, на твой взгляд, серьезный сигнал для того, чтобы к этому вопросу подошли и рассматривали его очень пристально и внимательно?
7: Ну, я повторюсь, я думаю, что это все обсуждалось там, потому что наши руководители присутствовали на чемпионате Европы. Опять же, как мне об этом сказали, их по телевизору не показывали, да, мне об этом сказали, надеюсь, что это правда. То есть это наверняка обсуждалось, я думаю, что какие-то уже первые шаги в этом направлении сделаны, но пока вообще никто об этом даже не говорит. Мне вот было интересно узнать, я пока даже информацию никакую не смог выудить, а как это вообще возможно и насколько. Я думаю, просто это потому происходит, что пока еще мало кто представляет, а может быть и никто не представляет, как это в итоге будет функционировать.
1: Ну вот в волейболе, в лыжах, в биатлоне, в фигурном катании главный аргумент нашего возвращения, который с нашей стороны используется, что это обострит конкуренцию. В фигурном катании мы уже вернулись и показали, насколько это обострит конкуренцию. Вот такой показатель, как более острая конкуренция, привлекает больше внимания
2: к турниру.
1: В Европе в клубном волейболе работает для нас?
7: Ну, конечно, конечно. Лига чемпионов, Кубок ИКВ, Кубок вызова с участием российских команд – это совершенно другой накал. И мы видим, что вот я, например, комментирую матчи Лиги чемпионов, мы, слава богу, показываем, да, ее. И я хочу сказать, ну, интерес настолько, вот, например, у меня улетучивается в какой-то момент, потому что, ну, без наших команд это совершенно другое действие. Вот сейчас мы работали на чемпионате Европы. Да, вроде бы финал, вроде бы такая вывеска. Франция, Польша. Но все равно очень хотелось бы увидеть наших там. Это многие понимают, что, конечно, наличие российской сборной, российских клубов, вот такому вот турниру или матчу, потому что у нас очень приличный уровень игроков. Я думаю, что, конечно, когда мы вернемся, нам будет сложно, потому что, ну, надо просто опять будет привыкать к конкуренции. Я думаю, что это не ново. Я думаю, что есть масса разумных людей, которые понимают, что развитие вида спорта еще и с российскими командами, игроками, это, конечно, лучшее развитие, нежели без них. Но понятно, что есть и другие мнения.
1: Ну вот, давай тогда пробросим мостик
2: в Кубок Легенд.
1: Вот Кубок Легенд сопоставим.
2: А почему Кубок Легенд?
1: Хорошо, давай с такого вопроса начнем. Окей, Александр, почему Кубок Легенд?
7: Ой, а я сейчас что-то даже не помню, почему в этот раз так назвали. Там же Кубок Столетия, Кубок Победы, Кубок Легенд. Ну, вот сейчас очень много рассказывают как раз на сайте Федерации, на канале волейбол про легендарных игроков, тренеров в нашем волейболе, там, да, начиная там с самого начала, там еще с основания вообще в нашей стране этого вида спорта. Наверное, по этой причине я что-то, так говоришь, не задавался этим вопросом. Но вы молодцы, вы меня сейчас просто стихически так разметали.
1: Да, начали с того, что Александр Аксенов, человек, который лучше всех разбирается в волейболе, и потом Дима решил, вот, Кубок Легенд среди женских... Кубок Легенд памяти великого советского волейболиста, фронтовика и тренера, функционера Владимира Савина. Вот так полное название турнира, Дима.
7: Это звучит. Я думаю, что не только в честь него, естественно, да. Да. Хотя это действительно величайший человек.
1: Вот, сравним ли Кубок Легенд с Лигой Чемпионов? Вот пока наши не играют в Лиге Чемпионов, а почему бы нет, Дим?
2: Почему
1: играют лучшие команды, женские и мужские? Женские уже отыграли. Динамо Акбарс побеждает второй год подряд. Поздравляем девушек.
7: Ну, я думаю, что сравним там финал чемпионата России, Кубок, например, или Суперкубок. Все-таки Кубок Легенд — это такой турнир, который, безусловно, обладает определенным статусом, но все-таки это турнир, который потихонечку втягивает команды в сезон. В первую очередь, команды только сформировались, много изменений, там, в казанском «Зените», в московском «Динамо», я сейчас про мужской говорю, волейбол. Калининградский «Локомотив» — это женская уже команда. Конечно, это хороший уровень, это достойный уровень, но все равно основное мы все-таки будем видеть позже, когда сезон уже раскочегается по-настоящему. Вот, наверное, так. Насколько это можно сравнивать, у нас очень сильные команды есть, очень сильные команды. 5-6 команд – это реально очень приличный уровень, который, я думаю, в Европе будет доходить там, до самых важных стадий во всех турнирах. Ну, когда мы туда вернемся, какое-то время пройдет, чтобы мы к этому опять привыкли. Поэтому, да, это сопоставимо, но все равно это только начало сезона. Это пока, скажем так, какие-то вот эти вот первые, скажем так, формирования игровые, да, может быть, команды еще и далеки от своего оптимального состояния, но смотреть за этим достаточно интересно, потому что там есть реальные звезды.
2: Да, братский кубок что-то по аналогии с футболом.
1: Александр.
7: Кубок — это немножечко другое. Братский кубок — это все-таки маркетинговая история, а здесь, ну, люди
2: не бьются. Да, более серьезный предсезонный турнир. Саш, спасибо большое.
1: Спасибо огромное. Это был Александр Аксенов, комментатор Матч ТВ. Говорили с ним о российском волейболе и Кубке Легенд. Нам пора двигаться дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Красноярск, где ветераны СВО могут стать наставниками по адаптивному спорту. Программа «Спорт, наставничество, профессионализм». 50 человек она будет включать в себя. Даже вот очень интересно, сколько людей, пройдя эту программу, в самом деле потом уйдут и будут работать именно как наставники.
1: Да. Подробнее про эту программу в Красноярске нам скажет наша коллега Татьяна Марченко. Татьяна, здравствуйте, очень рада вас слышать.
8: Здравствуйте, коллеги. Ну да, действительно, в Красноярском крае создан и уже презентован вот этот проект «Спорт, наставничество, профессионализм». Совершенно новый проект, рассчитан он на 2 года. До декабря 2026 года сейчас, как вы уже сказали, действительно планируется отобрать 50 человек. Сейчас идет активное анкетирование. Предполагается, что в проекте примет участие как минимум по одному представителю от каждого муниципального образования Красноярского края. Край у нас очень большой, вы это знаете, и в начале следующего года уже запустят образовательную часть проекта. Обучение будет проходить ежемесячно в онлайн-формате. Слушатели освоят построение эффективной коммуникации, изучат основы лидерства и наставничества, погрузятся в теорию и методики адаптивного спорта, а также узнают современные подходы к работе с людьми с различными проблемами со здоровьем, а также получат знания об основах медицины. Но на самом деле у нас в муниципальных округах проходят спартакиады «Преодолевай, побеждай», и вот именно эти соревнования, наверное, организаторам проекта и подсказали, что и так помогают, и так становятся наставниками, но теперь у них появляется возможность еще и профессионально получить такую профессиональную ориентацию, да, и получить профессию. Возможно, кто-то станет тренером или действительно консультантом, в общем, важным таким помощником в помощи нашим бойцам. О значимости этого проекта, о его целях и задачах нам рассказала директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда Банникова. Ну вот она, собственно говоря, и стала организатором этого проекта, таким идейным его, что ли, вдохновила идейно на то, чтобы этот проект появился.
9: В 2023 году появились парни, ветераны специальной военной операции, которые начали заниматься физической культурой. Есть ребята, которые даже получили уже образование, и они очень успешно интегрировались в нашу спортивную профессию, работают у нас в Центре адаптивного спорта, работают в городах края. И мы отметили, что вот эти парни не просто сами спортом занимаются, но они очень большую роль играют в вопросах вовлечения ветеранов в занятия. За их сослужили. То есть они своего рода стали такими наставниками. Мне показалось, что это очень хороший опыт. Ну а нам ценность в этом проекте, что у нас на местах, в муниципалитетах появятся люди, числа ветеранов боевых действий, транслирующие ценности физической культуры, позволяющие на своем примере показать результативность физической реабилитации для ветеранов боевых действий. И самое важное, что они могут помогать ветеранам, помогать представителям власти на местах там проводить вот эту работу.
1: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за интересный рассказ. Напомним, что это была наша коллега Татьяна Марченко. Мы говорили про то, как ветераны СВО могут стать наставниками по адаптивному спорту в Красноярском крае благодаря проекту Надежды Банниковой. Сейчас в нем участвует более 50 человек, но мы будем надеяться, что он разрастется и новую профессиональную жизнь получат ветераны специальной военной операции.
2: Ну и как ориентир, потому что это еще одна профессия для ветеранов СВО. Наставники, да. Тренеры.
1: Да, спасибо большое Татьяне Марченко. Ну а мы прощаемся с вами до пятницы. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо.
2: До свидания.
3: Наша трибуна.
10: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
11: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
12: Это профессор Краснов, лучший диагност.
13: Позовите Краснова срочно,
14: если бы не Краснов.
15: Профессор Краснов.
16: Краснов.
17: Краснов.
18: Краснов.
19: Краснов.
3: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
20: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
21: На правах рекламы.
22: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
13: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Око. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Око.
22: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Око говорят как о новой революции в офтальмологии?
13: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер – это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Око. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
22: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Око подробнее, пожалуйста.
13: Дюна Око – это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око – это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
22: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
13: Да.
22: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
13: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Око прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которая вызвана переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
22: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
13: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Око, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Око не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Око, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
22: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
13: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Око держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Око и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно. И не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Око по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
22: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
13: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Око, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Око будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
22: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Око?
13: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Око – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Око прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
22: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
13: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
22: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Око?
13: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
22: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Око нужен всем, кто заботится о зрении?
13: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 04 00. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 04 00. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
14: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
17: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
18: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
19: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ. Следственный комитет подтвердил задержание гендиректора пиротехнического завода в Кубринске. Мишустин призвал повысить доступность авиаперелетов. Далее подробности. Вооруженные силы России нанесли ночной групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и компонентов. К ним под удар попал центр обработки данных «Бимобайл». По данным ведомства, это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая передачу информации, в том числе разведывательной в интересах ВСУ. Еще одной целью стал центр обработки данных «Парковый», где обрабатывали данные в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах украинской армии. В Киевской области поразили складской терминал «Белогородка». Там производили и хранили БПЛА самолетного типа. В Одесской области ударили по электроподстанции Усатова, обеспечивающей электричеством объекты инфраструктуры украинских портов, а также по цеху производства дронов в населенном пункте «Великодолинское». В порту Измаил под удары попали объекты портовой инфраструктуры. В порту Одесса сухогруз, а на переходе морем еще один сухогруз, перевозивший военное имущество. Белгородский суд приговорил украинца к 19 годам лишения свободы за шпионаж в интересах Киева, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, уроженца Закарпатской области завербовали сотрудники украинской разведки через мессенджер для сбора и передачи координат российских военных и техники в приграничной зоне Белгородской области. ФСБ опубликовало кадры допроса задержанного, на них он признается в преступлении.
0: Обвиняю в шпионаже. То, что передавал разведданные стороне Украины, который работает, как оказывается, ГУР. Он меня просил, чтобы я передавал передвижение на границе скопления войск, передвижение лишь по дороге там скопления войск тоже Российской Федерации. Общались по телефону через соцсети, WhatsApp, Viber. Передавал сведения, все в разговоре было. Да, он мне присылал вознаграждение.
23: В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины продолжают привлекать иностранных граждан для нанесения ущерба нашей стране. Там предупредили, что все лица, согласившиеся содействовать противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Следователи задержали директора предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, где накануне произошел пожар. Его подозревают в нарушении требований промышленной безопасности на производственном объекте, повлекшем гибель сотрудников. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону. Задержанного доставят в Переславль-Залесский на допрос к следователям. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Напомню, накануне при пожаре на заводе по производству петард в селе Кубринск под Переславлем-Залесским погибли 14 человек, еще один пострадал. По данным МЧС, пожар полностью потушен, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Авиаперевозки должны становиться все более комфортными и доступными для россиян, особенно в период отпусков. Нужно расширять число рейсов и направления перелетов, указал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.
4: Президент подчеркивал необходимость максимального обеспечения потребностей граждан в авиаперелетах. Спрос на них в нашей стране устойчиво растет, причем как на внутренних направлениях, что мы видим, так и на международных. Ну и, конечно же, как следствие, нужно создавать необходимые условия для поступательного развития, наращивания количества рейсов и маршрутов, ну и повышать комфортность, конечно, доступность таких поездок, особенно в период отпусков.
23: Ядров, в свою очередь, заявил, что авиационное сообщение России сейчас осуществляется с 37 иностранными государствами.
5: В настоящее время авиасообщение осуществляется с 37 иностранными государствами. И, конечно, этим летом в фокусе внимания была Абхазия, полеты в Сухум. Уже 4 авиакомпании по 12 маршрутам эти полеты выполняют. Рост составил по отношению к 2025 году 64%, перевезено чуть более 114 тысяч пассажиров. Совместно с Министерством транспорта мы расширили географию полета в Египет по просьбе Росатома. Для необходимости строительства новой атомной электростанции открыли полеты в Эль-Аламейн. Также осуществляется прямое авиасообщение с Танзанией и возобновили авиасообщение с Сирией. 20 российских авиакомпаний выполняют международные полеты, 61 иностранная авиакомпания выполняет полеты в Российскую Федерацию. Это говорит об отсутствии блокады России на международных линиях.
23: Глава Росавиации также отметил, что в России работает 226 гражданских аэродромов. К 2030 году планируется модернизировать не менее 75 из них. Стратегический запас американской нефти упал до минимума с 1982 года, сообщает Рейтер. По информации Минэнерго страны, на неделе, завершившейся 25 сентября, запасы сократились до 283 миллионов баррелей. Напомню, 28 сентября президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт американского дизеля. 15 сентября газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором признала, что мировой топливный кризис уже наступил, а мировые запасы энергоресурсов продолжают стремительно сокращаться. При этом возможности использования стратегических резервов нефти почти исчерпаны. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
6: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу накануне провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. Это занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. По медицинским показателям национальную команду покинули два защитника «Локомотива». Это Евгений Морозов и Александр Сильянов. На их место в сборную вызван Турпалали Ибишев из «Ахмата». Матч России-Иран состоится сегодня в Казани и начнется в 19 часов по московскому времени. Молодежная сборная России по футболу обыграла Северную Македонию со счетом 3-2. В товарищеском матче у россиян отличились Виктор Акишор, Иван Бобер и Ильяс Ахмедов. Полузащитник «Спартака» Жетсон Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции. Местные СМИ сообщают, что интерес к португальскому футболисту проявляет Трабзонспор. Ранее в Турции Жетсон Фернандеш выступал за «Бешикташ». Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус» обменял в Торонто Кирилла Марченко. Российский форвард подписал с канадской командой контракт на 6 лет. Его зарплата 75 миллионов долларов. Александра Овечкина включили в состав Вашингтона на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги против «Каролины». Эта встреча пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. Российский нападающий пропустил все предсезонные игры своей команды из-за травмы. А первую полноценную тренировку Овечкина провел лишь в прошлый четверг. «Металлург» нанес поражение «Авангарду» в гостях 5-1 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Магнитогорска стал единоличным лидером Восточной конференции. Это были новости спорта.
21: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
8: имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
24: Погода.
25: Во вторник, 29 сентября, в Петрозаводске плюс 12, плюс 14, без осадков. В Великом Новгороде без осадков, плюс 15, плюс 17. В Кирове плюс 16, плюс 18, без осадков. В Казани плюс 18, плюс 20, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 13, плюс 15, небольшие дожди. Во Владимире плюс 14, плюс 16, без осадков. В Сочи плюс 20, плюс 22, дожди, временами сильные. Во Владикавказе плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Симферополе небольшие дожди, плюс 18, плюс 20. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 14, плюс 16. Сейчас в Москве 12 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Кто, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
1: Ну что, тронули?
2: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
2: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
3: Дима! Подожди!
1: Что ты орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Приветствую вас, дорогие друзья. Канал «Слушаем» сегодня во вторник, 29 сентября, начинает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов, и традиционно давайте про темы я вам расскажу сперва. И затем уже напомню наши контакты, для того, чтобы вы могли участвовать в обсуждениях наших и вообще знать, что, где, когда и как. Претензии по недостаткам товаров можно будет направлять продавцу сразу через маркетплейсы. С 1 октября запускается такая обязательная для маркетплейсов функция. Мы побеседуем на тему, как сейчас и как будет. Россияне стали чаще жаловаться на пропажу денег и ценных вещей во время перелетов. Что делать, если вдруг вас обокрали, расскажет адвокат Мария Ярмуш чуть позже. Про «Ладу Азимут», серийное производство, которое началось на «АвтоВАЗе», тоже побеседуем мы сегодня в автомобильной страничке. Выясним характеристики.

0: объявлено, состоится в 2027 году на 11%. Мы вот об этих тарифах поговорим с Дмитрием Бондарем, экспертом в сфере ЖКХ. Кроме того, профстандарт для скорой помощи с сентября заработал. Как врачи теперь будут нас с вами спасать? И самое главное, как врачи будут работать? Насколько усложняется их служба и насколько при этом повышается их зарплата? Постараемся выяснить. В 15 раз подняли штраф за незаконный вылов рака. Теперь за каждого вот такого пойманного членистоногого нужно будет заплатить 1688 рублей. 100 раз подумаешь перед тем, как пойти с ведром на речку. Московский блок также в этой теме. А начнем мы в этом часе, а начнем мы вот с чего. В детских садах России, с детских садов начнем сегодня. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Сообщил об этом Сергей Кравцов, министр просвещения России. Будем мы, друзья, сейчас как раз выяснять, что за такие единые программы. Но они представляют собой известное дело, со слова господина Кравцова, единые методические комплекты для каждой возрастной группы детского сада. И дошкольные учреждения, по словам министра, не должны быть школой на минималках. Вместо механического заучивания букв и цифр детей будут развивать через игру, а главный упор сделают на воспитание и родную культуру. Что, собственно говоря, изменится из того, что известно, ожидаем мы нашего эксперта прямо сейчас. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, с нами на прямой связи. Сергей Игоревич, здравствуйте.
1: Дмитрий, здравствуйте.
0: Ну вот читаю, да, что из того, что изменится. Читать и писать научат в первом классе, а в саду же приоритетом станут естественные активности: игра, рисование, общение и конструирование. То есть вот это стремление у нас с пеленок научить ребенка знать 8 языков и начать писать романы, оно как-то сейчас немножечко разворачивается в сторону нормального детства, нормального детского сада, где дети, действительно малыши, должны как-то научиться общаться в первую очередь, да, друг с другом, научиться рисовать, все, в общем, все то, что должен делать нормальный ребенок до 6 лет.
1: Ну да, очень правильный подход, потому что очень часто, когда спрашиваешь учителей начальных классов, какие требования они могли бы предъявить к дошкольному образованию, к системе дошкольного образования, они говорят, должна быть бесшовность. То есть учить читать и писать мы научим, а вот играть с детей должны все-таки учить в детском саду и заниматься там с ними игровой деятельностью, отвлекая их в том числе и от гаджетов. Поэтому это правильный подход, но, на мой взгляд, мне кажется, такой радикализм, он избыточен, потому что все-таки дети развиваются по-разному, и подготовительная группа к школе, она для того и существует, чтобы подготовить ребенка к первому классу. Но как это делать? Вот здесь я думаю, что эта программа должна быть основана на нашем же хорошем опыте внедрения нулевых классов и... За счет этих классов, напомню, мы тогда смогли принять решение о том, что у нас все-таки дети проходят начальную школу в ускоренном и достаточно комфортном режиме. Вот такой подход, на мой взгляд, был бы сейчас целесообразнее. Не отказываться от того, чтобы детей, условно говоря, готовить в школе, да, а делать это совместно с учителями, преподавателями начальных классов. А что касается подходов и меняющегося сейчас федерального образовательного стандарта дошкольного образования, да, то к такой программе, которую предлагает министр, конечно же, там есть требования по условиям реализации. Я считаю, что настало время обратить внимание на численность, максимальную численность групп и нагрузку на воспитателя, потому что сейчас эта численность регулируется по Санфинам только квадратными метрами. И группы могут быть, ну, условно говоря, закон, нормативно-правовые требования даже не ограничивают численность таких групп. А вот качество образования можно получить только в той группе, где есть определенная комплектность. Особенно важно все-таки обратить внимание на детей до 3 лет, потому что там все-таки точно не квадратные метры должны быть, а международные стандарты говорят о том, что это не более 10 детей в одной группе.
0: Кроме того, как рассказал господин Кравцов, в основу, значит, воспитания детсадовского лягут традиционные ценности, сказки и классические.

0: русская литература. Внедряются новые программы «Орлята да Шкалята» и «Добрые игры» — это такой аналог разговоров о важном. Золотой стандарт игрушек, то есть сады укомплектуют отечественными развивающими играми, наборами для экспериментов и спортивным инвентарем. И оформление группы, даже список детских песен тоже стандартизирует. Все будет свое, все будет наше. А в этой связи вопрос к вам. Нет ли опасения того, что и все хорошее из того, что у нас было заимствовано, может быть, да, из каких-то там западных историй, мультфильмы, например, кинофильмы какие-то. Все это сейчас не... Ну, не выплеснем ли мы вот что хорошее, да, то, что может нам дать и в том числе и иностранная культура для развития?
1: Ну, хорошо бы, конечно, уже экспертным взглядом посмотреть на то, что будет предлагаться. Я думаю, что сказки братьев Гримм и сказки Андерсена все-таки не должны исчезнуть из нашей культуры. Потому что это уже часть нашего, скажем так, культурного кода. И это общехристианские ценности, да, общечеловеческие ценности. Вот. А что касается такого же жесткого требования, на мой взгляд, мы должны все-таки учитывать многонациональность нашей страны. И мне достаточно много пришлось в последнее время поездить по регионам, в частности, даже побывать на Курильских островах, посмотреть, как там работают детские сады, в других национальных республиках. Конечно, национальный компонент должен присутствовать, и вся наша работа должна строиться в укреплении нашего многонационального единства. Конечно же, в приоритете русского языка, как объединяющего культурного кода и культурного смысла.
0: Согласен. Спасибо большое. Сергей Рыбаченко был с нами на прямой связи. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, вон из Колобка. Можно сделать такой блокбастер, что обсуждать его будут в течение года. И, по-моему, до сих пор продолжают. Но в то же время, как мне кажется, важно и не забывать какой-то той же самой мульткино-классики, диснеевской, например, да, ничего плохого в этом тоже. Кстати, вот у меня сегодня в Макс-канале можете зайти посмотреть, с чего начинались выходные дни каждого советского ребенка в конце 80-х, начало 90-х. Напомнить просто хотелось бы, кстати, может быть, и к этой теме тоже. Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, который предусматривает, что тарифы будут устанавливаться на срок не менее 5 лет. В России может появиться единый закон о тарифах, наконец-то, потому что вот Федеральная антимонопольная служба задумалась о том, что необходимо навести порядок в ценах и услугах жилищно-коммунального хозяйства. Президент накануне на это обратил внимание словами, что неплохо было бы, чтобы граждане наконец понимали, за что они конкретно платят. Да, это так я обобщенно сейчас процитировал главу государства. Цифры в платежках за коммунальные услуги растут, методы и подходы к формированию тарифов разбросаны по десяткам правовых актов. В стране нет единого закона, который четко прописывает нормативы в сферах, где государство должно устанавливать правила игры. Напомню я также, что по некоторым, так сказать, аудитам выясняется, что в региональных тоже вот в этом бардаке по оплате жилищно-коммунальных услуг иной раз на миллиарды рублей из граждан взимают деньги. Куда эти деньги деваются, никто не понимает. За что люди платят, тоже никто ничего не понимает. И, конечно, прозрачность, наверное, уже напрашивается сама собой, поскольку тарифы ЖКХ – это одна из самых чувствительных тем для россиян. И прозрачность, обоснованность, баланс, эти принципы должны стать основой тарифной политики. С нами на прямой связи Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот у нас каждый месяц россияне получают квитанции на оплату коммунальных услуг. Но мало кто осведомлен из россиян, что в стране до сих пор отсутствует единый документ о тарифном регулировании. Читаю я в одной газете и задаюсь вопросом, а как же так? Почему?
2: Ну, у нас, да, сейчас действительно методы и подходы к формированию коммунальных тарифов могут быть разбросаны по десяткам правовых актов. Единого какого-то системы, скажем так, образующего закона до сих пор, к сожалению, на мой взгляд, нет. И поэтому подходы к одним и тем же вопросам могут расходиться. Поэтому вот предложение Федеральной антимонопольной службы, на мой взгляд, оно достаточно давно назревало. И если действительно мы придем к тому, что тарифы, вот эти вот повышения, индексация будут утверждаться, ну, минимум на 5 лет вперед, вместо сейчас привычного ежегодного, да, пересмотра, то это может привести к предсказуемости хотя бы в наших платежках, хотя бы вот длительностью 5 лет. Это и бизнес может как-то без страха, да, инвестировать в обновление, модернизацию труб, и мы с вами, как итоговые потребители коммунальных услуг, можем получить понятные цифры в квитанциях, которые не будут у нас скачками меняться от года к году. И на 8%, да, бывает, и вот сейчас у нас и где-то 22% ожидается рост. Вот хотелось бы, конечно, от этого уйти. Надеюсь, вот этот единый документ, он получит поддержку, и мы наконец-таки увидим такое замедление роста коммунальных платежей в наших с вами квартирах. Но я бы хотел еще тоже добавить, что было бы здорово, чтобы вот этот вот рост индексации тарифов, она в том числе опиралась и на реальные доходы населения. Ну, например, была привязана к минимальному размеру оплаты труда. Он в разных регионах разный. Вот если бы еще на это опирались при формировании тарифов на коммунальные услуги, я думаю, это было бы хорошим плюсом, когда такой подход будет у нас на законодательном уровне.
0: Да, и в этой связи вот эта самая прозрачность, самое главное, граждане всегда хотят, ну, действительно, правил честных, да, таких взаимочестных, я бы как сказал, потому что у нас большинство, и это прекрасно, кстати говоря, дисциплинированные плательщики за услуги ЖКХ. Мало кто задается вопросом, почему у нас за отопление такие гигантские суммы, почему они так растут, и кроме того, часто же, да, наши граждане задают вопрос, а что это я и летом-то плачу за отопление, и на это, мы, несмотря на то, что мы здесь на Радио России постоянно пытаемся давать, вот как-то, да, развивать эту тему, объяснять, почему так происходит, немногие понимают. И в то же время хотелось бы понять, действительно, а даже когда Федеральная антимонопольная служба сейчас вот с этим законопроектом, который размещен для общественного обсуждения, кстати сказать, а сможет ли защитить граждан от необоснованного роста тарифов? А сможет ли объяснить она вот это ценообразование, чтобы всем было действительно предельно ясно? До сих пор получаю, вы знаете, сообщение, Дмитрий Владимирович, да, относительно того, почему вот я уезжаю в отпуск на месяц, а все равно плачу за вывоз мусора. Я этого мусора не произвожу. Ну и подобного рода вот действительно таких вот вопросов огромное количество.
2: Ну, я думаю, просто надо с людьми как-то налаживать связь, поддерживать честный диалог, объяснять. Вы правильно заметили, что непонятно, почему в одних регионах за отопление платят в течение всего года равными, да, плюс-минус платежами, а где-то только в период отопления. Вот какой-то закон вышел, какие-то новости опубликовались, кто-то прочитал, кто-то не прочитал. А потом увидел в платежке какие-то изменения и не понял вообще, почему это происходит. Должно быть какое-то централизованное информирование. Вот, ну, все-таки есть же такое... в нашей жизни такой нюанс, что если, допустим, ну, подорожала, например, гречка какая-нибудь, там, какая-то одежда, мы можем отказаться от покупки того или иного, сделать выбор в пользу того, что дешевле. А вот в ситуации с коммуналкой, ну, мы не сможем закупить газ у другого поставщика в наш дом, электричество, да. В домах нет альтернативы, поэтому важно вот эта вот прозрачность. На мой взгляд, вот прозрачность – это фундамент доверия. Между жителями, которые, вы правильно тоже говорите, собираемость платежей она на высоком уровне, потому что, ну, люди понимают важность этих оплат за коммуналку. Ну, важно в то же время объяснять людям, за что они платят, чтобы такого вопроса не возникало. И если он есть, то с каждым годом вопросов становилось все меньше, и люди понимали, что конкретно до их дома, например, была замена труб. И они понимают, что платежка увеличилась, да, к сожалению, такое может происходить, но и качество выросло, и аварий стало меньше. Все благодаря тому, что где-то повысили, но это привело к неминуемому результату.
0: Компании, которые собирают деньги, на, в том числе на те самые трубы, на вообще модернизацию оборудования, инфраструктуры ЖКХ. Вот я читал сегодня статью буквально утром в «Московском комсомольце», по-моему, или в парламенте, ну, где-то в одной из газет, что, значит, пересобрали денег на 1 000 000 000 рублей больше, чем нужно. То есть граждане платят, там где-то все это аккумулируется. Эти деньги потом каким-то волшебным образом где-то растворяются. А те, кто, значит, инфраструктурой, теми же самыми трубами и заменой занимается, опять разводят руками и говорят, а у нас нет денег, давайте мы еще тарифы поднимем. Вот здесь это самое звено по исчезновению волшебному, так сказать, средств собираемых. Может быть, тоже на него как-то следует обратить уже пристальное внимание? И не только в Федеральной антимонопольной службе, но и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2: Ну, сейчас действительно, вот даже ФАС, когда выявляет переплаты, там более 100 миллиардов за последние пару лет выявили. Но люди-то не видят прямого влияния на свои платежки. То есть пока официальная позиция, если я правильно помню, у ФАС того же, вот это вот выявленные переплаты необоснованных платежей, они учитываются в будущем и позволяют сдерживать рост тарифов. В будущем, опять-таки.
0: Да.
2: Но почему вы вот заложили в наши с вами тарифы, не знаю, купили какие-нибудь дорогие иномарки, не знаю, какие-нибудь квартиры там руководителей ресурсных организаций, необоснованные платежи подняли.
0: У нас граждане платят, не в будущем, граждане платят сегодня. И очень сложно объяснить гражданам, которые сегодня получают платежки, что они за будущее уже заплатили за какое-то непонятное. Вот в чем ведь проблема. Дмитрий Иванович, большое вам спасибо за разговор. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ. Никуда не денешься от этих вопросов, потому что вот я, например, так же, как и вы, часто в недоумении, а что у нас с платежками происходит. И, кстати сказать, в следующем году, в 27-м, проиндексируют стоимость коммунальных услуг на 11%. В 28-м почти на
3: 9%. Радио России.
4: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
5: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
6: Это профессор Краснов, лучший диагност.
7: Позовите Краснова срочно.
8: Если бы не Краснов.
9: Профессор Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Краснов.
11: Краснов.
3: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+. Слушаем.
0: Продолжаем разговор. Как говорил один известный сказочный персонаж. 8-925-222-99-92. Номер для ваших сообщений. Вот Людмила пишет: в квартире не проживаю, но за мусор оплачиваю. А то же самое сообщение от Людмилы. В жилищнике Дорогомилова только за вызов любого специалиста берут 1000 рублей, не считая оплаты за замену проводки, например. Да, есть вопросики к оплате, например, почему 1000? Почему 1000? Почему не 800 рублей, например, за вызов специалиста? Где тарифообразование, дорогие товарищи? Спрашивают граждане Российской Федерации у ресурсных компаний, в том числе обслуживающих наши квартиры и дома. Покажите нам, где это написано, кто это все создает. Вот что интересует народ. Народ также интересует, как скорая помощь будет работать, потому что с 1 сентября вступил в силу новый профессиональный стандарт для скорой помощи. Документ вызвал немалые споры. Медики утверждают, что фельдшерам и медсестрам придется выполнять работу специализированных врачей, а в больницу попасть будет невозможно. Но это вряд ли, потому что, во-первых, действительно, врачи скорой получили новые полномочия. Они будут не только оказывать первую помощь, но и проводить исследования, ставить диагнозы и даже лечить. Если раньше медик должен был стабилизировать пациента, а потом в случае необходимости отвезти в стационар, то теперь он обязан расшифровать ЭКГ, сделать УЗИ с помощью портативного аппарата. В общем, много чего должен будет сделать. Второе новшество. Врач скорой должен самостоятельно определить, в какую больницу везти пациента. Вот здесь вопросики возникают. Ну и самое главное. Обязывая медиков скорой помощи выполнять работу высококлассного врача-реаниматолога, новый стандарт не только не увеличил требования к профессиональным навыкам врача, но и заметно их уменьшил, как отмечают эксперты. С нами на прямой связи Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения. Юрий Александрович, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: Конечно, во многом газеты, конечно, как традиционно, любят преподносить все с точки зрения сенсаций. во многом уже здесь в дискуссиях на различных интернет-площадках все это опровергают, в том числе и сами медики. Но у любого россиянина, опять же, возникает вопрос. У нас и раньше врачи скорые были перегружены обязанностями, рабочими сменами. Все мы прекрасно знаем, мы много раз об этом говорили, как сложно живется врачам скорой помощи в нынешних условиях и в плане оплаты труда. Что, как вы видите, в каком свете ближайшие, так сказать, перспективы скорой помощи в Российской Федерации в связи с новыми стандартами?
7: Знаете, как говорят в Китае, термины «перспектива» и «угроза» обозначаются одним иероглифом. Также и любая инновация может в себе таить как опасности, так, конечно же, и перспективы. Поэтому давайте коротко поговорим о том, какие аргументы «за», какие «против» в том, что произошло, а именно в принятии нового стандарта. Он был принят совсем недавно и вступил в силу с начала сентября.
0: Да.
7: И занимался этим Минтруд. Ну, во-первых, впервые систематизированы требования к скорой помощи в зависимости от региона, точнее, вне зависимости от региона. Потому что раньше каждый субъект федерации устанавливал свои правила. Какие это могут быть машины, какой стандарт оснащенности, какая квалификация специалистов, которые на этих машинах ездят. Угу. Сейчас закреплен новый общий стандарт знаний, умений и оснащения автомобилей скорой помощи, что, наверное, в целом хорошо. Как вы сказали ранее, роль врача действительно расширена, и врач теперь должен быть не просто сотрудником транспортной службы системы здравоохранения, он должен выступать уже со стратегических позиций, нормально оценивать состояние пациента, и принимать уже комплексные решения, определяя, какой конкретно специалист, какой ЛПУ нужно в случае госпитализации. Понятно, он не сам выбирает больницу, он сделает совместно с диспетчерской службой, потому что надо понимать наличие койко-мест, вообще свободный фонд, есть место, нет в больнице и так далее. Ну и также я бы особо отметил, что в стандарте впервые определена догоспитальная диагностика. То есть расширен перечень манипуляций, которые теперь бригада может выполнять как на месте, то есть на дому у пациента, так и в машине. Uh-huh. Это связано и с расшифровкой электрокардиограммы, и с портативным аппаратом УЗИ, и оснащенностью и комплектацией экспресс-тестами. Ну и так далее, и так далее. Там еще ряд других жизненно важных функций.
0: Да.
7: И это действительно при нормальном внедрении позволит раньше выявлять угрозы здоровью пациента и начинать лечение еще до доставки пациента в стационар. Вот. Ну и там последнее, это кадровый стандарт, то есть изменились требования допуска специалистов. Теперь можно работать с дипломом «Лечебное дело» или «Педиатрия». Uh-huh. И узкая специализация теперь не нужна. То есть раньше должен быть только врач скорой помощи. Теперь в силу дефицита кадров расширен допуск врачей с общими специальностями.
0: Вот из того, что мы сейчас с вами слышали от вас, из того, что вы рассказали, вопрос, да, то есть понятно, что врач становится таким клиническим стратегом на месте, да? То есть вызвал человек, находящийся в каком-то состоянии не очень хорошем, себе скорую помощь, и он понимает, что к нему приедет вот такой клинический стратег, который, значит, сейчас у него на месте должен, по сути, все вот эту вот анализную какую-то работу, аналитическую даже во многом провести, все собрать, все посмотреть, но это же время, это же все не быстро, ведь в чем разница привести в стационар, оставить там пациента и все это сделать на месте, во времени, а зачастую в драгоценном времени. Нет опасений у вас, что вот такой клинический стратег все это дело может просто затянуть тогда, когда каждая секунда дорога?
7: Ну, смотрите, то, о чем мы говорим, вот та самая стратегия, она не отменяет как бы двигателя внутреннего сгорания у автомобиля скорой помощи и быстрого его продвижения с проблесковыми маячками и сиреной в сторону больницы.
0: Вопрос
7: в том, что новый стандарт оснащения скорой помощи и требования к врачу позволяют начать оказывать помощь уже в дороге. Никто не говорит о том, что нет, мы не поедем в больницу, сейчас будем на дому лечиться. Ну, для этого и скорая помощь не нужна. Вызывается участковый терапевт. Речь идет о том, что врач перестает быть транспортировщиком. Раньше, кроме каких-то, ну, совсем, скажем так, избранных отдельных препаратов, по сути, врач ничего не мог ни предпринимать, ни делать. Кроме автомобилей и реанимации. Это реанимобиль, это отдельная тема всегда была. Сейчас, еще раз, помощь может начать оказываться по новому стандарту уже во время транспортировки, даже еще на этапе подготовки к транспортировке. На самом деле это незаметно вот стороннему наблюдателю, но руки специалиста были связаны. Он многие виды помощи не мог просто оказывать, потому что в стандарт это не входило, точнее даже было запрещено.
0: И сейчас ситуация призвана, в общем, все это дело изменить. Ну, да, любопытно, этом, да.
7: А когда... При этом есть, я говорил, за, на самом деле, есть и много рисков, о которых, если хотите, я тоже могу рассказать.
0: Давайте, Юрий Александрович, мы так поступим. Вот давайте еще месяц-второй, да, вот перед Новым годом мы с вами вновь вернемся к этой теме, потому что месяц еще не закончился. Давайте посмотрим, понаблюдаем, как все это будет работать внутри вот этих новых стандартов, которые, я напомню, заработали у нас с сентября для скорой помощи. И соберем информацию, и тогда побеседуем. И о минусах тогда расскажете. И времени тогда побольше у нас будет, я уверен. И важна эта вся история для каждого россиянина, безусловно, в каждом населенном пункте. Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения, был с нами на прямой связи. Тема, которая требует пристального внимания. И еще одна тема связана с незаконным выловом речных раков. В России в 15 раз, вы не ослышались, подняли штраф за незаконный вылов рака. Теперь нарушители должны будут платить не 115 рублей за штуку, а 1688, независимо от размера членистоногого и его веса. Вот такая вот история. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, с нами на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
8: Приветствую, приветствую вас. Я вас прежде всего хотел поблагодарить за выбор темы. Да. Вы знаете, когда все вокруг, так сказать, обсуждают космически взлетевшую цену на красную икру, вы совершенно точно выбрали действительный деликатес.
0: Зная который, менталитет сказать, наших россиян, так сказать.
8: В 20 раз дешевле. Да. Ну и который на самом деле объективно это деликатес. Да?
0: Слушайте, вот. А в чем проблема-то? Что, слишком мало раков осталось? Уничтожают их люди, что, стали, раскусили, так сказать, вкус поняли? Или это, опять же, с красной икрой, я извиняюсь, связано, потому что недоступная она теперь все, так сказать, в сторону речных обитателей стали смотреть? В чем причина? Или что, в красную книгу его занесли? Причем такие штрафы-то гигантские?
8: Я, кстати сказать, поддерживаю штрафы, сказать, правительство в правильном направлении движется. Вот, но это полумера, понимаете? Вот, ну, вы вообразите, я уже не раз напоминал, что в России 5,5 миллионов рек и озер. По разным оценкам, в России от 15 до 30 миллионов рыбаков-любителей. Но даже если себе вообразить, что, ну, не знаю, тысячная часть от этих вот рыбаков-любителей занимается промыслом раков, то можете себе представить, под каким прессом, так сказать, эти бедные раки, так сказать, находятся. Вот. Поэтому, понимаете, то есть вот проконтролировать все эти миллионы рек и озер и рыбаков-любителей совершенно нет никакой возможности. То есть это просто обреченная история. Да?
0: Знаете, поэтому... да, надо пояснить. Надо пояснить здесь, Александр Анатольевич. Значит, это касается тех самых наших граждан, которые вот браконьерским способом вылавливают в огромных количествах этих самых раков, везут их на рынок и там продают. Это ни в коем случае не касается людей, которые пошли там парочку-троечку себе поймали, чтобы сварить их под разные напитки. Или это будет касаться всех. Вот иду я с рыбалки, значит, по деревне с удочкой и с ведром. У меня там десяток раков шевелится, и меня, значит, будьте любезны, 16 880 рублей заплатите в бюджет государства. И раков еще выпустите
8: совершенно, обратно. Совершенно верно, совершенно верно. Дело-то в том, что у нас в разных регионах России есть правила рыболовства. Есть, как говорится, особенности там за Уралом, в европейской части, так сказать, и так далее, да? Кстати, вот на что я обратил внимание, в августе было обсуждение, общественное обсуждение вот с этого как раз общедопустимого улова, куда, кстати, и раки входили.
0: Да.
8: И вот это обсуждение шло пару месяцев. Я специально обратил внимание, ни один из 30 миллионов рыбаков-любителей не зашел и не посмотрел, так сказать, эти изменения. Да? То есть я к чему говорю? К тому, что у нас так сказать, нет вот этой вот культуры правил, да? То есть не соблюдают, во-первых. Во-вторых, но вы знаете, вот опытный охотник, он не гоняется за зверем по всему лесу. Он всегда занимает позицию около водопоя, куда зверь всегда придет. И там его дожидаются. Вот для раков, как, впрочем, так сказать, для других, так сказать, регулируемых водных биологических ресурсов, таким водопоем является прилавок. То есть, вы посмотрите, так сказать, сколько предложений о продаже раков и живых, и варено-мороженых, бог весть каких.
0: Нет, я с вами... Да, Александр Анатольевич, время, к сожалению, заканчивается. Понятна позиция, значит, надо с этим как-то бороться. С точки зрения руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, здесь, понятное дело, если в таких гигантских масштабах вылавливают этих жителей рек, то безобразие совершеннейшее. В то же время, с другой стороны, важно понимать, а как это будет касаться обычных граждан, кто привык ловить раков по утрам, например.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
10: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
11: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
10: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
12: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
14: Здравствуйте.
12: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
14: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
12: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
14: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
12: Звучит как идеальная система очищения.
14: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
12: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
14: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, опять на ночь соленое поел.
12: Знакомая картина. А это может быть не соль?
14: Это может быть сигнал от почек.
12: Никогда об этом не задумывалась.
14: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
12: Звучит как-то очень пугающе.
14: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
12: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
14: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
12: Это вы о чем?
14: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
12: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
14: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
12: 70%? И мы даже не знаем об этом?
14: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
12: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
14: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
12: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
14: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
12: Да, я слышала, это очень больно.
14: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
12: Какая-то очень пугающая картина.
14: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
12: А почему оно так популярно в Индии?
14: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
12: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
14: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
12: И где же создали редунит?
14: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
12: Алтай? Почему именно там?
14: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
12: То есть сочетание природного сырья и науки.
14: Именно.
15: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок.
12: подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
15: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
14: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
15: А что дает такое сочетание?
14: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
15: А вы говорили еще про ферменты.
14: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
15: Надо же, как интересно.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
14: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
15: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
14: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
15: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
14: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
15: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
15: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
16: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
17: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за ночь поразили несколько целей на территории Украины. Глава Росавиации заявил об отсутствии блокады России на международных авиалиниях. ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы 9-го созыва. Далее подробности. Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Криедянка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова в Харьковской области. Также подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. В ведомстве также сообщили о ночном групповом ударе высокоточным оружием, наземного базирования, беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет, наземного базирования, «Фламинго» и компонентов к ним. Под удар попал центр обработки данных «Би-мобайл». По данным ведомства, это одна из главных точек обмена интернет-трафиком для передачи развединформации ВСУ. Еще одной целью стал центр обработки данных «Парковый», где обрабатывали данные, в том числе в интересах украинской армии. Правительство регулярно докладывает Владимиру Путину о ходе модернизации инфраструктуры аэропортов в России. Ситуация в регионах улучшается. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Во вторник председатель правительства принял главу Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова.
19: Для этого реализуются и программы строительства удобных для пассажиров аэропортовых комплексов, ведется модернизация аэродромной инфраструктуры. Мы в ходе наших рабочих поездок видим, что ситуация на местах улучшается. Современная авиационная инфраструктура создается в том числе и в труднодоступных регионах, в частности в Сибири, на Дальнем Востоке, куда сложно добраться другим способом. С прошлого года приступили там к ремонту взлетно-посадочных полос, а для пассажиров стали открывать модульные аэровокзалы, где невозможно возвести капитальное строение. Этот вопрос держит на особом контроле наш президент.
18: Доля полетов российских авиакомпаний в обход Москвы достигла 53%, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Встречу с ним во вторник провел Михаил Мишустин.
20: Продолжаем контролировать долю рейсов в обход Москвы. Она составляет более 53%, и мы ее оцениваем и коррелируем с ростом маршрутов внутри России. Прирост к 2025 году 11%, и таких маршрутов на сегодняшний день 1677. Это говорит о довольно высокой связанности наших городов и субъектов Российской Федерации.
18: Он также отметил, что блокады России на международных авиалиниях нет. Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Аллу Демидову с юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. Народная артистка РСФСР отмечает сегодня 90-летие. Как отметил президент, актрису отличают творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и преданность лучшим традициям отечественного искусства. Все эти качества помогли вам заслужить профессиональное признание, уважение коллег и искреннюю любовь публики, говорится в телеграмме. Путин назвал Демидову человеком особого обаяния и безграничного таланта. Он пожелал ей доброго здоровья и благополучия. Члены ЦИК на заседании комиссии приняли единогласно постановление о регистрации депутатов Госдумы, избранных по спискам. Об этом заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев. Соответствующее постановление было принято единогласно. Первое пленарное заседание нового созыва, согласно указу президента России Владимира Путина, состоится 30 сентября. Следственный комитет подтвердил задержание гендиректора предприятия по производству пиротехники в Кубринске, где накануне произошло возгорание. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, избрании меры пресечения. Напомню, число погибших по последним данным выросло до 14. Продолжается осмотр места происшествия. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи. Специалисты оказывают необходимую психологическую помощь и поддержку. Об этом рассказал начальник главка МЧС России по региону Вадим Андямов.
21: В 16 часов на пульт дежурного центрального пункта пожарной связи поступил сигнал о возгорании по адресу Переславский муниципальный округ, поселок Кубрец, улица Строителей 3А. В 16:19 по прибытию первого пожарного спасательного подразделения было горение двух производственных зданий по хранению и производству пиротехники. Выдвинулись 52 человека личного состава и 40 единиц техники. Сейчас на марше находится аэромобильная группировка, 73 человека. Работают психологи от Центра экстренной медицинской помощи МЧС России, психологи Главного управления. Организована работа с родственниками погибших.
18: Поиск тел на месте пожара продолжается в регионе. Сегодня объявлен день траура по погибшим. Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимального для этого времени года уровня за всю историю наблюдений с 2009 года. Они заполнены на 71%, при среднем сезонном показателе около 87%. В Германии уровень заполненности составляет 57%, передает агентство Bloomberg. Раньше европейские компании покупали дешевый газ летом, хранили его и продавали зимой по более высокой цене. Эта модель не работает второй год подряд после сокращения поставок российского трубопроводного газа и перехода Европы на СПГ. В этом году ситуацию осложнили перебои с ближневосточными поставками из-за конфликта с Ираном. В случае холодной зимы или новых перебоев с поставками Европе может потребоваться закупать СПГ по высоким ценам, отмечает агентство. Такая ситуация может увеличить счета за энергию и создать дополнительные риски для экономики. Названы претенденты на слово года в России, как передает ТАСС, пока лидирует нейрослоп. За него проголосовали 18% опрошенных. Это сленговый термин, обозначающий низкокачественный контент, который массово генерируют нейросети. На втором месте нишевый 16%, на третьем расположились словосочетания «6-7» и «Red Flag», у них по 14% голосов. 24% опрошенных признались, что не понимают значения ни одного из этих слов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода. Спорт.
22: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по гандболу получила приглашение на международный турнир Кубок наций, который пройдет в Болгарии в ноябре. Участие в Кубке наций я бы назвал определенным прорывом перед допуском на главное соревнование в международном календаре. Это Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, заявил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. В результатах московского «Динамо» в этом сезоне континентальной хоккейной лиги нет негатива, уверен главный тренер команды Леонид Тамбиев. Больше негатива видят журналисты. Я его не вижу. Учитывая проблемы с составом, которые у нас были, считаю результат более-менее нормальным, сказал Тамбиев. «Динамо» занимает 6-е место на Западе. Команда выиграла 5 матчей из 11. Бывший тренер Ростова Джонатан Альба возглавит «Родину». Как пишет РБ Спорт, испанец подпишет контракт с московским клубом на следующей неделе. Помогать Альбе будет тренерский штаб, который работал с ним в Ростове, в том числе бывший капитан сборной России по футболу Виктор Анопко. «Родина» занимает предпоследнее место в таблице российской премьер-лиги. В сентябре клуб уволил главного тренера Хуана Диаса. Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандра Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из ЦСКА, Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев-Советов» и Серджан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». Сборная России по футболу показала новую капитанскую повязку на матч с Ираном. Ее дизайн вдохновлен культурой Татарстана. Центральным элементом стал барс, выполненный в стилизованной орнаментальной манере, и эчпачмак, отсылающий к национальной кухне. Матч «Россия-Иран» пройдет сегодня в Казани в 19:00. Капитаном нашей сборной будет Александр Головин. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во вторник, 29 сентября, в Вологде плюс 12, плюс 14, небольшие дожди. В Калининграде без осадков плюс 20, плюс 22. В Перми плюс 20, плюс 22 без осадков. В Уфе плюс 20, плюс 22 без осадков. В Казани плюс 18, плюс 20 без осадков. В Нижнем Новгороде небольшие дожди, плюс 13, плюс 15. В Краснодаре плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Ставрополе плюс 12, плюс 14, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 14, плюс 16. Сейчас в Москве 13 градусов тепла.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
2: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
3: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
2: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
4: Обжорство?
2: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
4: То же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
5: Канал «Слушаем», второй час работы в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, говорю я всем, кто к нам только что подключился. Вы, наверное, прослушали наш первый час. И если это так, то обязательно прослушайте второй. Но прослушайте в плане того, что мы будем сейчас говорить и обсуждать, имеется в виду. Так, ни в одной стране мира не включает тарифы сбор денег на инвестиции в инфраструктуру ЖКХ. Деньги собирают по договорам, это пишет нам без подписи человек, к сожалению. Я не могу зачитывать такие огромные сообщения. Хотя то, о чем вы пишете, весьма спорно, учитывая познания мои в системе сбора денег за жилищно-коммунальное хозяйство, в общем, в недалеких европейских странах. Поэтому давайте мы 300 раз все перепроверим, а потом будем утверждать. Но мы сейчас тоже про деньги, и мы сейчас про маркетплейсы. С 1 октября покупатели смогут отправлять продавцу претензии по недостаткам товара прямо через маркетплейс. Это устанавливает федеральный закон 290 от 31 июля 2025 года. Что это значит? Если товар приходит с браком, покупатель направляет требования через площадку. Если заказ оплачен через маркетплейс, оператор должен обеспечить возврат денег через платформу. А если доставка делала логистика, если доставку совершала логистика площадки, она же организует отправку товара обратно продавцу. Но надо разобраться, потому что весьма актуальная тема для очень и очень многих.

0: в те, кто что-то купил через Marketplace, как возвращает деньги, как возвращает товары. Вот давайте для сравнения поясним.
1: Ну, знаете, на самом деле мы должны признать, что Marketplace именно в силу технологического развития, они уже давно развивали каналы связи для потребителей с продавцами. То есть можно было в чат написать, там, в поддержку, купить какой-то диалог и так далее. Другой вопрос, что это все не имело какого-то законодательного обоснования, законодательного подкрепления. И в дальнейшем, если какие-то возникали более сложные ситуации, там отказы, спорные моменты, то апеллировать к такой переписке, к таким средствам коммуникации было достаточно затруднительно. И вот теперь последовательно, там, сначала путем изменения правил продажи, теперь с 1 октября, когда вступит окончательно в силу платформенное регулирование, общение с продавцом в приложении или на сайте Marketplace, в чате, оно, собственно, будет приравниваться к полноценному, как бы, юридическому обмену информацией, и, собственно, претензии все будет достаточно просто и легально направлять через такие формы.
0: Вот когда-то, несколько лет назад, мне пришлось возвращать продавцу купленный там какой-то, значит, товар. И тогда через Marketplace это было сделать, в принципе, невозможно. Нужно было действительно пройти настоящий квест, найти контакты этого продавца, с ним связаться, где-то их еще найти. То есть как-то вот через какие-то платформы, площадки, в общем, сложно. Сейчас это будет упрощенный вариант, да? То есть проще будет человеку и деньги стребовать обратно, и вернуть товар, если его что-то вдруг в нем не устраивает.
1: Да, именно так, потому что наряду с тем, что можно будет претензию направлять именно в рамках там приложения или в рамках инфраструктуры маркетплейса, вот новое регулирование, которое вступит 1 октября, оно также возлагает обязанность на платформы и на пункты выдачи принимать возвращаемые товары. То есть, как бы, иногда были ситуации, когда товар вы получили, а как его отправить продавцу, непонятно. Вот теперь, собственно, в эту процедуру будут прямо вовлекаться и пункты выдачи, которые прямо прописаны в платформе регулирования.
0: Вот что важно. Через пункт выдачи пришел обратно и сказал: верните, значит, что-то здесь не так. Претензии какие-то в бумажном виде нужно будет писать или в что-то, какие-то документы. Как это должно работать в идеале, вот на ваш взгляд?
1: Ну, на наш взгляд, то, как это сейчас конструировано и то, как это складывается на практике, это все максимально сближается. И писать именно бумажные претензии, направлять их к какому-то там адресу, с какой-то описью, необходимость в этом окончательно отпадет, можно будет именно в электронном виде всю переписку вести при необходимости, в том числе там в судах и так далее.
0: Да. И еще, наверное, важный вопрос, Олег Владимирович, его тоже нужно как-то подсветить. Сами маркетплейсы, сами вот эти ПВЗ, пункты выдачи заказа, не будут ли они как-то протестовать, не воспротивятся ли они этому приему, потому что есть у вас опасения того, что вот товары начнут сейчас потоком обратно возвращаться в ПВЗ, если что-то кому-то не понравилось, а таких ведь случаев немало.
1: Ну, мы должны понимать, что все маркетплейсы, они, как правило, дорожат своими клиентами, и многие из тех возможностей, которые мы обсудили, они в том или ином виде, может быть, отчасти уже были реализованы. Поэтому вряд ли мы увидим какое-то сопротивление. Наоборот, те системы или те наработки, которые уже были, они просто получат окончательную реализацию. И, собственно, и для потребителей будет удобно, и для продавцов, и каких-либо злоупотреблений мы ни с той стороны, ни с другой не ожидаем.
0: Спасибо. Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Важное, значит, новшество. С 1 октября покупатели смогут отправлять продавцу претензии по недостаткам товара прямо через Marketplace, что устанавливает закон 290 от 31 июля 2025 года. Ответственность площадки. Вот здесь важное пояснение. Такая же возможность появится и по работам, и по услугам, которые оказывают маркетплейсы в том числе. Потребитель сможет обратиться к исполнителю через Marketplace. Ответственность площадки – организовать процедуру, да? То есть само требование рассматривает продавец или исполнитель, именно он возвращает деньги при законных основаниях. Marketplace не становится, это тоже важно понять, не становится автоматическим плательщиком по каждой претензии. То есть стучать кулаком по столу перед бедной девушкой, сидящей в пункте выдачи заказов, не стоит, друзья. Покупателю нужно направить через них только требования и дождаться его рассмотрения. Вот что тоже необходимо уяснить. Финансовый аспект у нас далее. Алексей Гвоздев, а затем про пропажу денег и ценных вещей во время перелетов.

0: будем обсуждать, что делать, куда обращаться и куда бежать.
1: Здравствуйте. Инфляция за последнюю неделю 0,06%. Цены на продукты выросли на 0,10%. На товары на 0,04%, на услуги на 0,03%. А вот рост цен на бензин замедлился до 0,1%. На дизельное топливо цены снизились на 0,7%. Снизилась стоимость картофеля, капусты, моркови, яблок, лука, свеклы, огурцов. При этом выросли цены на помидоры, бананы. Цены на смартфоны и зубную пасту подросли. На футболки и кроссовки снизились. И годовая инфляция еще немного стала меньше. Уже 6,22%. С 1 октября ставку по семейной ипотеке привяжут к числу детей. Чем их больше, тем меньше процент. Лимит по кредиту будет зависеть от размера семьи и от региона. Для заемщиков по России, за исключением столичных регионов, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, будут действовать такие правила. 10% для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет на момент заключения договора. Максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей. 8% для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет. И максимальная сумма кредита 8 миллионов рублей. С тремя, четырьмя, пятью детьми и с тем же условием по возрасту хотя бы для одного ребенка, процент по кредиту будет 6, 4 и 2% годовых соответственно, а лимит 10 миллионов рублей. В столичных регионах ставки на 2% выше. От 12% для семей с одним ребенком до 4% годовых для семей с пятью детьми. Для семей с одним ребенком в этих регионах предельная сумма кредита установлена на уровне 12 миллионов рублей, для семей с двумя детьми 15 миллионов, для остальных категорий 18 миллионов рублей. Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет. Это сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой, считает Минфин. Ставка по семейной ипотеке на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья, останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи. Еще с 1 октября у россиян появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Однако, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно предварительно убедиться, что банкомат предусматривает возможность пополнения своего счета в другом банке с помощью системы быстрых платежей, а банк за проведение такой операции может брать комиссию. С октября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет или установлена первая группа инвалидности, начнут автоматически получать двойную фиксированную выплату – 19 с небольшим тысяч рублей. Но прибавка положена только получателям страховой пенсии. И еще с 1 октября размер военных пенсий планируют увеличить на 4%. Точная сумма зависит от размера денежного довольствия, выслуги лет и установленных надбавок.
0: Про воровство хочу сейчас поговорить. Россияне стали чаще обращаться в полицию с заявлениями о пропаже денег, ценных вещей во время авиаперелетов. Только в сентябре, вот он еще не закончился, а уже в этом месяце 6 пассажиров сообщили, что стали жертвами злоумышленников. Ценности похищают как из чемоданов, которые сданы в багаж, так и из ручной клади прямо на борту самолета. Ничего себе. То есть в салоне воздушного судна преступники, скорее всего, пользуются моментом, когда человек уснул или отошел в известную кабинку, оставив сумку без присмотра на полке над своим местом. И эксперты напоминают, что сдавать ценные вещи в багаж все-таки не стоит. Возить их с собой, но теперь непонятно, как быть, если и здесь глаз да глаз нужен за своими ценными вещами. Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, с нами на прямой связи. Мария Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Действительно, довольно настораживающие новости для тех, кто особенно много летает. Да, у меня было такое подозрение, что вот как-то ценные вещи оставлять на полке, даже багажной в самолете, в салоне, рискованный момент. А получается, что не зря я, так сказать, волновался. Как прокомментируете?
2: Ну, конечно, чтобы предотвратить кражу, лучше всего ценные вещи не сдавать ни в багаж, не оставлять где-то в ручной клади на полке, потому что рядом ставят другие пассажиры свои сумки, и кто-то из этих пассажиров может иметь совершенно, да, преступные намерения и поживиться тем, что плохо лежит. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Поэтому все ценное нужно или в своей сумке, держать ее у себя там на коленях, карманах или на пояснике. То есть не оставлять это без присмотра. Но если что-то произошло, что нужно сделать? Как можно быстрее заявить о пропаже? На борту самолета нужно уведомить бортпроводника, которая должна будет уведомить командира корабля. Там все-таки есть, ведется наблюдение. Можно найти, по крайней мере, увидеть свидетелей, кто подходил, как, что. И пропажу можно обнаружить, потому что если вор украл, то он может быть остановлен поличными.
0: Да, это если в салоне. А если мы багаж, который сдавали в самолет, забрали, значит, по прилету, и потом уже приехали, и прошло какое-то время, и тут, ага, вот у меня там пропали какие-то часы. Тут-то что делать? Тоже имеет смысл в полицию все-таки обращаться, и найдут ли?
2: Чем быстрее потерпевший обратится в правоохранительные органы, напишет заявление, можно будет зафиксировать и по камерам, и как-то среагировать. Если уже прошло время, то практически найти украденное будет невозможно, и преступник избежит ответственности. Поэтому чем быстрее человек увидит и зафиксирует это, тем лучше. Да. Ну и, конечно, что-то отправлять багажом, даже если там хорошие замки не спасут, где-то что-то. Это, на самом деле, отдать свою вещь, непонятно, там, третьим лицам, которые могут поживиться, опять же. Плохо положено, значит, кто-то может войти в искушение.
0: Но вот украсть. Эти самые грузчики, да, компании набирают их тоже, ведь надо, не с улицы. Они хоть проверяют их как-то на благонадежность?
2: Ну, везде, где идет разбор багажа, там же есть камеры. Везде сейчас это отслеживается.
0: Контролируется,
2: но
0: да?
2: Никто не может гарантировать, как, что произойдет, когда эти сумки, чемоданы переходят, да, и по контрольной ленте кто-то может захватить. Здесь не надо искушать, но если уже что-то произошло, нужно написать заявление и это зафиксировать, чтобы правоохранительные органы знали, что такая была
0: кража. И надеяться.
2: Да.
0: Спасибо. Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. Человек, который никогда ничего не терял в больших суммах. Господин Рокфеллер сейчас, о котором расскажет наш хранитель времени Андрей Светенко. Слушаем.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день 110 лет назад, в 1916 году, в мире появился первый в истории миллиардер. Состояние американского капиталиста Джона Рокфеллера достигло психологического барьера в 1 миллиард долларов. С учетом столетней инфляции, теперь это было бы более 300 миллиардов. Богатых людей не любили нигде и никогда, к американцам это тоже относится, но американцам, как правило, важно знать не просто откуда деньги, а что из себя представлял ключевой стартовый момент, который вынес бизнесмена на орбиту. В случае с Джоном Рокфеллером это была гражданская война в Америке. Федеральное правительство проводило тогда многочисленные тендеры на поставку оружия, продовольствия, обмундирования. Джон, которому тогда было всего 22 года, разбил, как говорится, свинью-копилку, обнаружил в ней всего 4000 долларов и отправился в банк за кредитом. На свой страх и риск, потому что никаких гарантий и поручителей у него не было. Директор банка был потрясен честностью и откровенностью заемщика и согласился выдать ему крупный кредит. В итоге Рокфеллер сколотил состояние и мог бы почивать на лаврах. Но в 1870 году он познакомился с одним ученым-химиком, который рассказал ему про керосин и керосиновые лампы. И тут Рокфеллер сделал тот самый ход, который вывел его на орбиту. Он вложил все свои средства в новое, неизвестное дело – нефтедобычу. Основал компанию «Стандарт Ойл». Спустя 10 лет в его руках оказалось 95% всей нефтедобычи Соединенных Штатов. Мало кто знает, но именно баснословный успех «Стандарт Ойла» привел к появлению антимонопольного законодательства. Компанию Рокфеллера принудительно раздробили на 34 мелких фирмы. Правда, ему удалось сохранить контрольный пакет акций в каждой из них. Так что на выходе он имел тот же доход, как если бы фирма у него была одна. Вскоре имя Рокфеллера стало нарицательным. Сам он при этом уже устранился от управления, жил довольно уединенно, не выставляя свои богатства на показ. В занимался благотворительностью, основал Чикагский университет, медицинский институт. В конце жизни Рокфеллер просто раздал около полумиллиарда долларов, как говорится, по заявкам нуждающихся, оставив единственному сыну в кавычках всего 460 миллионов. Тот, в свою очередь, завещал внукам и того меньше, по 240 миллионов. В общем, крупных олигархов в семье Рокфеллеров больше не было. Зато один из внуков первопароходца, Нельсон Рокфеллер, достиг больших высот в государственной службе. В середине 70-х годов 20 века он был вице-президентом Соединенных Штатов Америки. С вами был Андрей Светенко.
3: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
5: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
0: Продолжаем, друзья. Ну, как и обещал я, у нас сейчас будет разговор про автомобиль наш новый. Здесь немножко историческую справку в начале я зачитаю. 25 сентября 2015 года началось производство Весты, модели, которая долгое время была флагманом АвтоВАЗа. Да и во многом до сих пор она остается флагманом АвтоВАЗа. Но вот ровно через 11 лет, 25 сентября 26 года, с конвейера автозавода в Тольятти сошел первый серийный кроссовер «Лада Азимут», который теперь занимает вершину модельной линейки отечественного автопроизводителя. Очень много сейчас и пишут, и рассказывают, и показывают про все про эту машину и ее саму. Но сможет ли новая модель соответствовать этому званию? Да, вот этого флагмана АвтоВАЗа, чем она способна привлечь покупателей, чем она вообще хороша. Давайте немножко об этом поговорим, потому что, ну, важно понимать. Появился у нас, наконец, возможность, да, объявить у нас настоящую такую народную, современную машину отечественную. Займет ли она эту нишу? Насколько она будет соответствовать всем требованиям, капризных уже у нас в последнее время, да, конечно, потому что китайский автопром не дремлет, и теперь все мы хотим и комфорта, и во многом безопасности шестиподушечной, и клиренс нам необходим повыше и побольше, а не такой смешной, как у некоторых китайских, так сказать, седанчиков. Да, давайте вот об этом немножко поговорим. Егор Васильев, автоэксперт, мастер спорта по ралли, с нами на прямой связи. Егор, здравствуйте.
8: Дмитрий, приветствую.
0: Выглядит, по крайней мере, очень даже ничего, скажу я так. Я только фотографии наблюдал, да?
8: Да.
0: И пока ее вживую, так сказать, в салонах еще пощупать, потрогать может далеко не каждый. Какие у вас по поводу Азимута надежды? Вот хочу такой вопрос задать. На что она уже, может быть, вам известно, способна? Чем удивят и чего ждать по цене?
8: Ну, на самом деле, Азимут меня в каком-то смысле удивил. Я эту машину где-то месяц назад уже видел на заводе. Довольно любопытно выглядит с точки зрения светотехники. Мне понравилось, как все это реализовано. Ну и вообще, это вот знаменитый X-дизайн АвтоВАЗа. Он получил новое прочтение. Машина стала, ну, прям визуально такой вот современный, визуально активный, с хорошим дорожным просветом там, по-моему, 208 миллиметров, если мне не изменяет память. Uh-huh. Вот. И в целом автомобиль производит благоприятное впечатление, но, как показывает практика, все-таки не первое впечатление продает автомобиль, а вот какое-то сарафанное радио,
0: да.
8: Что об этом автомобиле говорят потребители. Вот. И я хочу сказать, что АвтоВАЗа, вот то, чего не хватало отечественному автопроизводителю, это вариативности комплектации, это нормальные электронные начинки, наличие современных экранов, климат-контроля и так далее, и так далее. И вот как раз в Азимуте все это появилось. По крайней мере, там теперь у нас аж два мотора на выбор, 1.6, 1.8. Uh-huh. На подходе еще и турбомотор с автоматом. Ну, а, соответственно, сейчас у нас либо шестиступенчатая механика, либо вариатор. И, в принципе, это уже напоминает, современный подход к созданию автомобилей, когда потребитель может скомпоновать для себя именно тот набор опций, который ему необходим. В этом отношении мне все нравится. То, что там появились сервисы дополнительно информационные, это касается и карт, это касается и различного рода экосистем, позволяющих взаимодействовать с внешним миром, с интернетом, это я тоже считаю очень хорошо. С точки зрения безопасности, да, это платформа Vesta, но глубоко модернизированная. Как говорят на заводе, более 1000 изменений было в нее внесено, и это хорошо. Вот, я видел на самом деле краш-тест, но не в рамках Euro NCAP, который проходит все автомобили, а такой более серьезный, когда машина бьется о столб, а это, причем удар идет боковой прямо в водительскую дверь. Это очень серьезная проблема для любого автопроизводителя. И автомобиль этот удар вытерпел, перенес без особых проблем. Вот. Ну, так что в целом мы видим сейчас, что АвтоВАЗ двигается в сторону как бы вот современных трендов автомобилестроения, и в этом отношении никаких вопросов не возникает.
0: Да.
8: Вопрос только один. Это цена. Вот
0: перед тем, как мы о цене поговорим, Егор, да, давайте здесь сделаем небольшое отступление в сторону гибрида. Я правильно понимаю, что некоторые, так сказать, модификации будут все-таки гибридные, да, и будет и бензиновый двигатель, и даже, я считаю, с двумя электромоторами на передней и задней оси. Суммарная мощность 500 лошадей и запас хода более 1000 километров. Весьма привлекательные характеристики. А будут ли они доступны, вот это все?
8: Я, честно говоря, пока сильно сомневаюсь в том, что в ближайшее время подобного рода история будет реализована, потому что все-таки, если мы говорим о таких подходах, то применительно к Азимуту придется переделывать там и заднюю часть автомобиля, плюс ко всему у нас появляется блок аккумуляторных батарей, но там пусть он где-то в районе 40 киловатт-часов, но это все равно довольно объемный узел, который влияет и на развесовку, и на нагруженность кузова и на подвеску и так далее, поэтому, скорее всего, это вопрос будущего. Так что, хотя я считаю, что как раз гибридные силовые установки – это наиболее правильный путь развития современного автопрома. Вот, дизельный мотор, я думаю, что дизельный мотор вряд ли появится, как мне кажется, потому что нет необходимости этому автомобилю иметь такую силовую установку. Тем более, что у дизеля есть некие сложности с экологичностью.
0: Да.
8: Вот, а речь идет о том, что уже там Евро-6 будет внедряться в любом случае у нас на нашей территории. Так что я думаю, пока что сейчас речь идет о трех вариантах бензиновых моторов. В перспективе турбомотор, который появится, три варианта трансмиссии. Полный привод, насколько я понимаю, пока не подразумевается в этой модели, потому что, во-первых, у АвтоВАЗа есть полноприводные конструкции. Вот. А во-вторых, в принципе, это же SUV, предназначены в большей степени для нормальных дорог, и полноприводность здесь просто добавит стоимость, но не добавит функционала.
0: Полминутки по поводу стоимости.
8: Да.
0: Ну, в ожиданиях хотя бы в каких, так сказать, границах? Чего ждать-то? На что рассчитывать?
8: Наверное, где-то в районе 2,2 миллиона, 2,5 миллиона должен стоить этот автомобиль, как мне кажется. И это, пожалуй, вот предел, ценовой потолок, выше которого Азимут стоить просто не должен, хотя бы с точки зрения конкуренции с китайцами. Потому что, как показывает практика, в современном мире все-таки потребитель выбирает автомобиль очень часто уже по совокупности характеристик и цены. И это вот, правда. Если, да, если, то есть уже не бренд играет роль. Угу. И вот если мы начинаем лезть в нишу, где в изобилии присутствуют китайские кроссоверы, а 3 миллиона это вот как раз уже та величина, да, где таких машин довольно точно. Много, то придется конкурировать. И вот здесь у китайцев, конечно, все намного лучше с бортовой электроникой, и тут есть проблемы.
0: Спасибо большое, Егор Васильев, автоэксперт, мастер спорта по ралли. Обсуждали мы выход с «Лады Азимут» в тираж, что называется. Сошел первый серийный кроссовер с конвейера автозавода в Тольятти. Посмотрим, друзья, понаблюдаем. Я думаю, что очень быстро мы узнаем, на что способна эта машина и кто по каким ценам сможет ее себе позволить. У нас далее песня по случаю, Михаил Притеченский, а затем пара столичных новостей.
3: Песня по случаю.
9: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В конце сентября 1976 года, то есть ровно полвека назад, на экраны вышел фильм «Раба любви». Несомненно, один из лучших фильмографий Никиты Сергеевича Михалкова. Вообще, сценарий, вдохновленный жизнью звезды немого кино Веры Холодной, начали писать Андрон Кончаловский и его друг Геннадий Шпаликов. Главная роль предназначалась его жене, актрисе Инне Гулая, внешне похожей на Холодную. Увы, вскоре Шпаликов ушел из жизни, и Кончаловский продолжил работу с другим соавтором Фридрихом Гринштейном. Вскоре сценарий был закончен, и за съемки фильма под названием «Нечаянные радости» взялся режиссер Рустам Хамдамов. Но работа была прервана вследствие несогласия Хамдамова с утвержденным вариантом сценария. Нужно было срочно спасать ленту, и это предложили сделать Никите Михалкову. Тот согласился, но с условием, что перепишет сценарий и наберет новых актеров. Из прежнего состава осталась лишь Елена Соловей. Михалков назвал эту ленту о звезде немого кино Ольги Вознесенской «Раба любви». Режиссер признается, что считает ее своим самым музыкальным фильмом, в чем, естественно, заслуга композитора Эдуарда Артемьева. Удивительно, что во время работы над этим фильмом композитору было явно не до музыки. Попали в тяжелую аварию его жена и сын. Композитор вспоминал, что метался между студией и больницей, и, как ни странно, музыка создавалась очень легко. И какая это была музыка! Именно она во многом причина огромного успеха этой ленты, одного из шедевров советского кино. Через полвека после премьеры это уже можно смело утверждать.

0: актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
1: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
2: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное, честно, открыто и по существу.
3: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
4: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение? Катаракты, глаукома, плохое зрение. Как помочь себе и близким? Сегодня наши радиослушатели узнают секрет, который скрывался многие годы. Дослушайте программу до конца, чтобы узнать о нем подробнее. Обсудим эти вопросы с нашим постоянным гостем, специалистом в области новых технологий Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
8: Здравствуйте. Действительно, эти страшные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку. И чтобы прочесть любимую газету, руки приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении, питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. Но никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Нина Александровна, а на чем основан аппарат-глазник?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. И на сегодняшний день лазер – это один из самых надежных способов лечения, который может применяться, казалось бы, при самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которую приходилось ждать годами, и лишь в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», лечение зрения стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Для людей, которым сложно регулярно посещать специализированное учреждение, возможность домашнего применения может быть особенно удобна. Глазник, в буквальном смысле, может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясные и четкие, без черных точек перед глазами и мутных пятен. А главное, есть шанс вернуться к нормальной жизни. А это уже никакими деньгами нельзя измерить. Все подробности об аппарате можно узнать по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты ООО «Продекс», УГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу про специальное предложение для слушателей вашей радиостанции. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
7: А при каких тяжелейших недугах глаз рекомендуется глазник?
8: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление герпес век, дистрофические заболевания, воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуют использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это аппарат для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот аппарат, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом. Падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
7: Ну, действительно, список заболеваний, при которых назначается «Глазник», впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
8: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение. Создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить проблему – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще может быть незаменим. Ведь глаза для них – слабое место. Действие аппарата направлено на борьбу с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Работа аппарата «Глазник» также направлена на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. Таким образом, его воздействие направлено на предотвращение дальнейшего ухудшения, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, что позволит диску зрительного нерва не пережиматься из-за давления. И может появиться шанс на восстановление функции нерва. Вы можете себе представить такое? Это же просто фантастика. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Отложите на минутку дела, позвоните по бесплатному номеру телефона 8 800 777 27 37 и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 27 37.
7: Нина Александровна, вот расскажите, в чем секрет аппарата «Глазник»?
8: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777-2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях применяется глазник. И, конечно, наши слушатели ждут информацию про специальную льготную программу, о которой вы ранее говорили.
8: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может применяться при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – помутнение хрусталика. Дистрофия – диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания, воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорио-ретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 27 37. А теперь обещанная льготная программа для пенсионеров и специальное предложение для слушателей вашей радиостанции. Обратите внимание, только ограниченное число слушателей успеют воспользоваться. Во-первых, мы дарим персональные скидки пенсионерам до 70% на линейке продукции компании Prodex. Во-вторых, для первых 100 слушателей, оформивших заказ на аппарат «Глазник», компания Prodex дарит особый подарок. Условия предоставления скидки и подарка уточняйте у оператора. И в-третьих, доставка по всей России абсолютно бесплатна. Подарите себе шанс вернуть здоровье глазам и смотрите на мир своими глазами. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут об аппарате «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультации бесплатно.
7: Нина Александровна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. 8 800 777 27 37. И я хочу еще раз напомнить для наших радиослушателей-пенсионеров, на продукцию компании Prodex сейчас действуют скидки до 70%. Звоните 8 800 777 27 37. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. При этом доставка абсолютно бесплатна. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
10: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска взяли под контроль Кридянку и освободили Веселое поле. Трое фигурантов дела о прослушке радиоэфира ЧФ приговорены к срокам от 12 до 17 лет колонии. В Кремле прокомментировали передачу активов иностранных компаний. Далее подробности. Подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Кридянка Харьковской области, сообщили Минобороны. Северяне продолжают сжимать кольцо окружения, расширять внешнюю зону контроля. В окружении идут бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное. Группировка «Центр» заняла Веселое поле Донецкой Народной Республики. В Доброполье ДНР в течение суток штурмовые группы наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. Они заняли 72 здания и уничтожили более 25 военнослужащих ВСУ. Нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 287 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне СВО составили порядка 1410 военнослужащих. Решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13: Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы, не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления, и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются. Это обратимый процесс. Пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции с тем, чтобы полностью на 100% обеспечить наши национальные интересы и достигнуть поставленных целей.
12: Также на брифинге Песков отметил, что российские друзья и партнеры в Иране подтверждают, что у Тегерана нет никаких работ и планов по созданию ядерного оружия. Он привержен своим обязательствам по режиму нераспространения. Пресс-секретарь главы государства добавил, что, по словам российских партнеров, Иран привержен стремлением развивать в стране отрасль мирного атома. Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к 12, 17 и 16 годам колонии трех фигурантов дела о госизмене, которые по заданию украинской военной разведки помогали устанавливать оборудование для контроля за радиоэфиром Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, один из осужденных, уроженец Крыма 1991 года рождения, во время поездки в Польшу был завербован сотрудником ГУР Украины. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова 1991 и 1968 годов рождения. С их участием злоумышленник установил в Севастополе и новороссийское техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет в местах базирования кораблей Черноморского флота. Это могло бы позволить противнику получать точные данные о составе корабельных группировок, их боеготовности, планах командования, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак БПЛА в режиме реального времени. Все трое были задержаны. В отношении каждого фигуранта расследовали уголовные дела о госизмене в составе группы лиц по предварительному сговору. Глава Центра избиркома России Элла Памфилова сегодня вручила удостоверение избранным депутатам Госдумы 9-го созыва. Документ получили представители 5 политических партий, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат из общей федеральной пятерки кандидатов от «Единой России» Владислав Головин, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат от «Справедливой России», участник СВО Олег Чернышов.
14: Вам, дорогие уважаемые кандидаты, партии, которые победили, которые прошли Думу, я от всей души хочу пожелать, чтобы все наши избиратели, которые проголосовали за вас, поддержали вас, ни на секунду не пожалели об этом, не пожалели ни на секунду о том, что они пришли на выборы, что они вас поддержали, что они доверили вам судьбу страны, чтобы они не разочаровались. Хочу пожелать, чтобы действительно вы вот такой мощной, дружной командой, умеющей в нужное время, в непростые времена для страны, объединить усилия для того, чтобы победить.
12: И как заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии, Госдумы 9-го созыва сформирована в полном составе, вакантных мандатов не осталось. Лидеры 6 европейских стран – Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии – выставили ультиматум Брюсселю. Они пригрозили не поддержать следующий 7-летний бюджет Евросоюза, если расходы не сократят на сотни миллиардов евро, пишет Financial Times. Как говорится в совместном письме, бюджет ЕС должен быть фундаментально реформирован. По данным издания, 6 государств обеспечивают около 40% поступлений в бюджет ЕС. Они требуют существенно уменьшить предложенную Еврокомиссией сумму в 2 триллиона евро, объясняя свою позицию необходимостью сдерживать государственные расходы. По информации Financial Times, лидеры этих стран хотят перенаправить ресурсы в сферу военно-промышленного комплекса и инноваций, сократив при этом финансирование аграрной промышленности и более бедных регионов ЕС. Они объясняют это вызовами в области экономики и безопасности. На госуслугах запущен сервис для составления брачного договора, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, смогут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений в режиме онлайн. Новый сервис стал частью единого раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу». Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
15: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по гандболу приглашена на международный турнир Кубок нации, который пройдет в Болгарии в ноябре. Участие в Кубке нации я бы назвал определенным прорывом перед допуском на главные соревнования в международном календаре — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, заявил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении трех этапов Кубка мира мы увидим рекордные секундные, возможные рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10 октября, третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном. В результатах московского «Динамо» в этом сезоне континентальной хоккейной лиги нет негатива, уверен главный тренер команды Леонид Тамбиев. Больше негатива видят журналисты. Я его не вижу. Учитывая проблемы с составом, которые у нас были, считаю результат более-менее нормальным, сказал Тамбиев. «Динамо» занимает 6-е место на Западе. Команда выиграла 5 матчей из 11. Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандра Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из ЦСКА, Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Серджан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». Сборная России по футболу показала новую капитанскую повязку на матч с Ираном. Ее дизайн вдохновлен культурой Татарстана. Центральным элементом стал барс, выполненный в стилизованной орнаментальной манере, и эч-пачмак, отсылающий к национальной кухне. Матч России-Иран пройдет сегодня в Казани в 19:00. Капитаном нашей сборной будет Александр Головин. С вами был Юра Геворкян.
12: Погода. В среду 30 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 9, плюс 11, временами дождь. Во Владивостоке временами дожди, плюс 17, плюс 19. В Екатеринбурге плюс 18, плюс 20. Без осадков. В Тюмени без осадков, плюс 20, плюс 22. В Сургуте плюс 14, плюс 16. Без осадков. В Новосибирске без осадков, плюс 13, плюс 15. В Архангельске плюс 10, плюс 12. Кратковременные дожди. В Казани плюс 16, плюс 18. Без осадков. В Сочи плюс 17, плюс 19. Дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 14 градусов тепла.

0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Просвещение.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами снова отправляемся в Юго-Восточную Азию. Мы завершаем цикл бесед об этих удивительных странах, объединившихся в очень мощное такое объединение, в союз. Это наш специальный проект «Пространство большой игры». И мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского политолога, доктора политических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Валерьевны Ерёминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
9: Здравствуйте.
8: И сегодня мы будем говорить об обороне, об оборонных потенциалах, об экономике, но прежде всего, конечно, почему страны Юго-Восточной Азии объединяются не только с точки зрения экономики, логистики и каких-то информационных ресурсов, но прежде всего с точки зрения объединения оборонных потенциалов. Есть ли что-то более постоянное, чем рост оборонных расходов? Наталья Валерьевна, по вашему мнению.
9: Действительно, оборона требует внимания. А ASEAN с самого начала ставила перед собой цель как раз не допустить того, чтобы пространство стран ASEAN, вот пространство Юго-Восточной Азии, стало полем битвы между крупными игроками. И на самом деле нужно обратить внимание на то, что ключевой элемент вообще стратегии ASEAN, которая основана на экономическом взаимодействии с разными игроками, на мультивекторности, на нейтральности, на том, что они не являются странами, которые должны выбирать или-или. Они должны прежде всего соблюдать интересы свои, интересы региона. И вот как раз одним из важных элементов этого взаимодействия является концепт центральности. Это такая стратегическая автономия, иными словами, для стран ASEAN. Вот центральность предполагает, что они осознают, что они находятся не только между, так сказать, крупными игроками, которые действуют в этом регионе. Штат находится далеко, но тем не менее они являются одним из крупных игроков. И они говорят не только о том, как бы не допустить столкновений между Штатами и Китаем, но они же говорят еще о том, что как бы не допустить превалирования той или иной.

партнерства по разным аспектам, в том числе по точечным аспектам. Не по полномасштабному сотрудничеству, по каким-то конкретным договоренностям с внерегиональными игроками, допустим. И в настоящий момент, вот сейчас, благодаря тому, что разные структуры созданы и страны ASEAN входят в эти структуры, они могут реализовывать концепт центральности, то есть своей стратегической автономии. Как только возникает угроза со стороны внешних игроков, например, появляется ядерное оружие, вспомним, что с самого начала мы отмечали, что один из принципов, важных принципов для ASEAN, это создание пространства безопасности, свободного от угроз ядерного оружия. Соответственно, когда формируется AUKUS под эгидой Соединенных Штатов Америки, где формируется очень мощная такая военно-промышленная связка, и идет вопрос о передаче технологий атомных, и, соответственно, атомные подводные лодки появляются в Австралии, проходят испытания. Это же, конечно, говорит о чем? О том, что возникает угроза, которая может привести к нарушению того принципа, на основании которого действует ASEAN. Или, допустим, Соединенные Штаты Америки, которые делают уклон сотрудничества со странами ASEAN на антикитайскую повестку и фактически предлагают странам или-или. Выбирайте, либо мы, либо Китай. Конечно, это нарушает балансировку, которая является необходимым элементом для того, чтобы не допустить превалирование какой-либо державы в этом регионе. Это недопустимо, обрушивается вся структура безопасности. Они, конечно, это видят тоже. Это еще одна угроза. Третья угроза. Вот сейчас выстраивается более плотное сотрудничество, и мы рассматриваем экономическое содействие, да, друг другу, инфраструктурные проекты. Это же отмечали как раз, да? С 2015 года в рамках ASEAN действуют углубленные сообщества вот в этой интеграционной структуре. Это сообщество безопасности, это сообщество политического взаимодействия, культурного, образовательного, гуманитарного в широком смысле этого слова. И там есть общеобразовательные программы, когда студенты, допустим, из одного вуза страны ASEAN могут поучиться в другом вузе страны ASEAN. И есть, соответственно, экономическое партнерство, да, которое база и необходимость. Так вот, все прочие, так скажем, вот смотрите, безопасность рассматривается в концепции ASEAN как необходимый элемент для процветания экономического, для обеспечения безопасности торговли и финансовых цепочек по оплате, да, вот для того, чтобы все это работало. А, скажем, гуманитарное сотрудничество в широком плане, политическое сотрудничество необходимо для того, чтобы лучше друг друга понять и обеспечить безопасность. То есть они рассматривают гуманитарную повестку как вопрос безопасности, а безопасность – это то, что необходимо для экономики. Вот это немножко другой акцент. Например, в Европейском Союзе исходили из того, что сначала, прежде, да, исходили долгое время из того, что экономическое сотрудничество решает вопросы безопасности, это обеспечивает политическое содействие. А в дальнейшем они пересмотрели свой подход и решают, что вопросы политики, они на первом месте. И они определяют и вопросы экономики, и вопросы безопасности. То есть вот ASEAN стоит на четких принципах. Мы друг друга сначала узнаем, мы друг друга понимаем, мы друг другу доверяем. Доверяя, мы можем сотрудничать в экономической сфере. То есть вот такая вот логика, да, нормальная человеческая логика. Лошадь впереди телеги. А не так, как сказать, политика превыше всего, и все остальное мы под эту концепцию подгоняем, а кто не согласен, тех просто жестко будем приструнивать. И вот как раз идет еще оценка на то, что чтобы не допустить таким образом сползания внутри вот этого региона к внутренним конфликтам, потому что они понимают, что давление какого-то одного игрока само по себе приводит к оттягиванию, вытягиванию, вытаскиванию этих государств из ASEAN. Все-таки ASEAN — это структура, ну так сказать, базово довольно рыхло, да, потому что она формировалась на таких общих принципах. Но, тем не менее, она стабильна при всей своей, так сказать, рыхлости. И там даже созданы вот эти структуры, которые являются непосредственными элементами в обеспечении безопасности региона. Ну, допустим, в рамках ASEAN действует совещание по безопасности министров обороны безопасности стран ASEAN. Это регулярное взаимодействие, это регулярно работающая структура. Больше того, она действует по принципам 10 стран ASEAN плюс 8 внешних партнеров, которых нужно о чем-то спросить, какие-то вопросы задать, получить ответы. Это, собственно, такие ключевые игроки как раз, которые, про которые они говорят, давайте мы будем балансировать. Но прежде всего это, конечно, Китай, США, Россия, но сюда же включается еще и Индия. Еще и Южная Корея добавляется, еще Япония, Австралия, Новая Зеландия.

0: То есть вот они таким образом охватывают весь регион.
1: Наталья Валерьевна, здесь для понимания того, как страна ОСЕАН собирается выживать ближайшие там, 5-6 лет до 30-го года, когда американцы вот все-таки попробуют, я думаю, играть мускулами против Китая, все-таки это все инерционные такие сценарии развития в условиях, когда соблюдается международное законодательство, как, правила какие-либо. Но когда мы видим, например, как в конце февраля, начале марта 26 года коалиция Эпштейна, наплевав на все правила ведения международных переговоров, на все решения там и законодательство Организации Объединенных Наций, начинает убивать лидеров Ирана, разносить страну просто потому, что нам так надо. Мы считаем переговоры очень удобным прикрытием для нанесения превентивного обезглавливающего удара. Все эти концепции стран ОСЕАН выглядят, мягко говоря, ну, такими устаревшими, потому что, ну, придет очередной, ну, не знаю, там, Дональд Фредович Трамп или его преемник Венс и скажет, ну, нам так хочется, мы вот будем делать то, что хотим, и ваш весь вот договоренности в вашем милом таком хуторе, где вы собрались там 500 000 000 человек и собираетесь жить мирно, нам это не интересно. Америка превыше всего, и, как сказал военный министр США Хексет, мы должны быть эффективными и плевать нам на вот все вопросы толерантности и прав чьих-то. Мы должны быть эффективными. В данном случае, есть ли какая-то реакция, а вы уже в прошлый раз говорили о том, что у стран ОСЕАН, помимо всей такой внешней пушистости, неплохие стратегии и разведка, есть ли какое-то понимание, что они модернизируют свои подходы под то, что, ну, Америка буквально закусила у дела и уже прет, сметая все правила международного поведения?
0: А судя по всему, такое понимание есть, потому что Малайзия, например, хотя она заключила не так давно соглашение с Соединенными Штатами Америки и взаимодействует тоже в военно-политическом плане, но она высказалась очень жестко о том, что нарушено все, попраны все, еще пока еще остававшиеся надежды на какую-то стабилизацию. Потому что, смотрите, страны ОСЕАН действительно воспринимают свою часть как центральную именно не только в отношении, так скажем, взаимодействия между игроками крупными и между Южной и Восточной Азией. Они же воспринимают себя как структуру, которая является одним из столпов безопасности в Азии, в принципе, соответственно, в Евразии таким образом. Потому что они же включены вот во взаимодействие, например, такое азиатское ОБСЕ, да, типа азиатского ОБСЕ, совещание по безопасности, которая создана еще по инициативе Казахстана с 92 года, и там штаб-квартира находится. И туда включается Иран, допустим, да? Эта же структура взаимодействует с ШОС. И, соответственно, у них есть разные форматы ОСЕАН плюс 3, ОСЕАН плюс 6, ОСЕАН плюс 8, где все эти вопросы рассматриваются. И там как раз эксперты высказывались очень жестко, начиная с 2017 года, о том, что, в общем, и до этого были звонки, звоночки, так скажем. А после 2017 года странам ОСЕАН и экспертному сообществу этих стран было понятно, что Соединенные Штаты Америки фактически ведут внешнюю политику, какую, как это можно назвать. Это такая стратегическая шизофрения. И когда мы говорим о том, что Штаты выполняют те или иные решения, страны ОСЕАН прекрасно понимают, что на самом деле, когда Вашингтон приходит в регион с тем, чтобы якобы обеспечить безопасность стран ОСЕАН от якобы злобного Китая, то там прекрасно понимают, что он скорее наносит ущерб, он скорее заставляет принимать антикитайскую позицию, а страны ОСЕАН выступают против этой жесткой антикитайской позиции. Им нужно не выступать против одного или против другого. Они хотят оставить Штаты при этом, да, 40% экспертов ОСЕАН, опрошенных, там есть специальные опросы, которые периодически проводятся, предполагают, что все-таки Штаты должны присутствовать в регионе, потому что кто же еще будет балансировать, контрбалансировать Китай. И в этом контексте, в общем, мы просто со всеми дружим и ни против кого не высказываемся. А вот сейчас они так, занимают очень четкую последовательную позицию. Они говорят о том, что сейчас нужно будет пересматривать те соглашения, которые были достигнуты. А еще в 2025 году были какие-то соглашения подписаны. Еще 2005 года сотрудничество, например, с Сингапуром начало развиваться в военно-оборонительном смысле. Таиландом, да, все сложно, но и тоже и закупки идут. В общем, сотрудничество-то есть. Я уж не говорю про Филиппины. Филиппины даже стали участником так называемой новой организации, которая получила свое название «Сквад». Вместо КВАД, да, если в КВАД входила Индия, то с КВАД, вот с 2024-го, входят Филиппины. Это, в общем, тоже такая структура, закрепиться вот в этом регионе и подхватить хотя бы одно государство АСЕАН, приблизить его к себе в большей степени, к Австралии, да, и к Новой Зеландии. Поэтому США есть, но они воспринимаются странами АСЕАН как контрбаланс, и не более того. То есть воспринимается сейчас то, что Штаты играют не по правилам, очень болезненно. А представитель Индонезии, Малайзия очень жестко высказал, что это вообще просто уже переход под потери всех последних надежд. Да? В Индонезии сказали о том, что мы готовы вылететь в Тегеран, не допустить, в общем, дальнейшего ухудшения, обрушения и, значит, бомбардировок. Значит, другие страны сказали, ну, выступили более осторожно в том плане, что давайте все-таки урегулируем вопросы, там, сказать, Вьетнам, Таиланд, вроде как вы сказали, озабоченность, да, и кроме того, ведь там же их собственные граждане тоже работают в регионе, в целом в регионе, там довольно много граждан, я уж не говорю про там, Индонезию, по-моему, несколько миллионов там человек, что-то такое, в общем, или там сотни тысяч работников, которые там находятся в разных странах региона. Конечно, они понимают, что это серьезная угроза безопасности. Но кроме того, все как один сказали, ну что же, мы тут выстраиваем вот эти цепочки поставок. Мы один из каналов вот в этих цепочек поставок, а мы неоднократно говорили про в целом Персидский залив и, соответственно, Ормузский пролив, но в целом Персидский залив. И эти же поставки идут через Малайский пролив в дальнейшем. И страны Азии все-таки понимают, что это провисание, рост цен на энергоносители очень жестко потом повлияет на их экономические планы и проекты. А проектов довольно-таки много. Поэтому, конечно, они высказались очень жестко, и сейчас стоит задача о том, чтобы вообще пересматривать свой подход. Еще очень важный момент я скажу, потому что, смотрите, очень интересная ситуация. Пересмотр связан еще и с отношением к концепту, продвигаемому Соединенными Штатами Америки, о так называемом Тихоокеанском, Индо-Тихоокеанском регионе. Ведь этот концепт противоречит концепту Азиатско-Тихоокеанскому региону. И в странах АСЕАН, когда сначала Япония заговорила о Индо-Тихоокеанском регионе, США подхватили, страны Запада стали использовать термин именно Индо-Тихоокеанский регион, говорят о своей роли между двумя океанами. То есть это контроль именно вот этих океанических зон. Это доставки, это морские грузоперевозки, это вопросы военного плана, стратегического значения. И вот как раз страны АСЕАН это очень хорошо понимали с самого начала. Они даже в своем официальном заявлении сказали о том, что они не считают, что вот эти воды индотихоокеанские ничейные, их нужно контролировать и кому-то за ними присматривать, что они в принципе вполне сами за ними и присмотрят.
1: Ведь концепция Индо-Тихоокеании, я прошу прощения, это, по сути дела, вот буквально огромными буквами написано «минус Китай», за вычетом Китая, полностью игнорируем интересы Китая. То есть американцы, по сути дела, говорят так, «гоу, хлопцы с нами, у нас плюшки, и не надо, как тут недавно заявили, не надо выбирать Китай, не надо выбирать Россию, нужно выбирать американскую демократию». То есть фактически сейчас эти потомки пиратов и янки вообще не стесняются ни перед чем. Ну так, знаете, ковбойский метод решения, как сказал Трамп, он хотел меня убить первым, я выстрелил первым. Ну такое, знаете. Но здесь вот очень интересный момент, Наталья Валерьевна, мы уже делали в рамках наших бесед о Юго-Восточной Азии, предположение или допущение, что в принципе ведь весь мир катился к такому жесткому столкновению США и Китая к рубежу 2026 года. Но перенос планов американцев был связан в том числе и с тем, что страны Юго-Восточной Азии, вот эта коллективная система безопасности, отказались, ну, буквально сотрудничать или быть коллаборантами на стороне Америки. Америка не смогла поставить ботинок своего пехотинца на эту разрозненную и состоящую из тысяч и тысяч островов территорию. Фактически у них нету вот той базы, какой, например, в конфликте с Ираном осуществляет и выполняет эту роль Израиль. нет своего маленького Израиля. Израиля с эффективной разведкой, с системой, выстраивающейся десятилетия тайных агентов, всего-всего, что позволяет, как мы уже говорили о роли Израиля, осуществлять такой аутсорсинг теневых операций. В данном случае нету слабого звена пока для Америки, чтобы можно было сказать, здесь наша база, ну там, не знаю, Малайзия, Индонезия, и отсюда мы будем вести поход демократии против Китая. Австралия слишком далеко. Если все-таки у них, у стран Юго-Восточной Азии, особенно у министров обороны, понимание, что, вот как вы уже сказали, слабое звено, выдергивается один из членов, и вся эта конструкция рассыпается, как карточный домик. И здесь начинают доминировать американцы. Им главное где-то укорениться, заякориться в этом регионе. Есть ли такие планы у Америки, и, соответственно, есть ли такая контр-игра у стран АСЕАН?
0: А да, США ставили ставку на то, что за счет самих же стран АСЕАН и будут давить на Китай. Но эта ставка себя не оправдала. А, собственно, у Вашингтона нет тех ресурсов, да даже военно-политических, да и финансовых не хватает для того, чтобы эту ставку реализовать самостоятельно. И это очень хорошо понимается сейчас в странах АСЕАН. Поэтому идет некоторая такая, знаете, попытка стратегически играть, скажем, тактическими приемами, допустим. Но это взаимодействие с Филиппинами, которое углубляется. Это, соответственно, подключение Филиппин к сотрудничеству с Японией по, значит, контролю над акваторией Южно-Китайского моря. Они совсем недавно, в 25-м году, это начали делать. Соответственно, в 26-м году Индонезия подписала соглашение с Австралией. И вот здесь вот как раз вытягивается это Министерство обороны из Индонезии к сотрудничеству, потому что по соглашению представители, скажем, старшие офицеры как раз генштаба, представляете, Индонезии могут посещать заседания соответствующих штабов в Австралии. Ну, конечно, вопрос о том, до каких совещаний они допущены.
1: Вряд ли их допустят к пяти глазам. Это знаменитое объединение англосаксонских разведок Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии и Австралии. Здесь вряд ли этих, ну, так скажем, людей другой внешности вот эти англосаксонские расисты к себе подпустят. Мы должны понимать, что все-таки англосаксы – это очень жесткие расисты по отношению к этим ребятам. И, ну, получается, их все равно манит. Такая Индонезия, Азия, Австралия. Вот что-нибудь такое подтянуть такой, с таким лозунгом, а вдруг удастся выдернуть?
0: Да, вот идет ставка на то, что какая-то информация, какое-то сотрудничество, постепенно что-то можно переиграть, в каких-то сложных ситуациях, конфликтах, например, перетянуть на свою сторону. И уже страна не будет занимать нейтральную позицию. Как только они откажутся, хоть кто-то откажется от нейтральности, начнется обрушиваться вот эта региональная архитектура. Кроме того, США относились и относятся к странам АСЕАН, как ни странно, тоже как к своему заднему двору фактически. Вот на мероприятиях, форумах Шангри-Ла, которые организованы, ежегодно проводятся со странами АСЕАН под эгидой Британского института стратегических исследований, это международный институт, соответственно, и выступал как раз в 25-м году министр войны США в Америке Хексе, да, и, соответственно, он что заявил тогда на этом последнем саммите? Он потребовал буквально, чтобы страны АСЕАН наращивали оборону, предрекая необходимость противодействия Китаю. Конечно, он их тогда напугал очень страшно, но это совсем вот в наших глазах произошло. И даже западные эксперты сказали, что требование Хексета к суверенным государствам, странам АСЕАН, является безумием. Это проявление какой-то безумной политики, внешней политики Соединенных Штатов Америки, когда они берегов не видят. Трамп при этом еще накануне, до того, значит, ввел эти катастрофические тарифные пошлины для стран АСЕАН. И, соответственно, конечно, вот это продолжение той самой стратегической шизофрении, о которой стали говорить с 2017 года, да, и вот это постоянные качели, постоянное требование к странам АСЕАН занять какую-то позицию, которую они слышат от Штатов, она, конечно, мешает очень серьезно сбалансировать свою международную повестку для стран АСЕАН. Хотя, опять же, вот до вот моментов удара по Ирану, вот той ситуации, они еще, так сказать, питали надежду на то, что все-таки им удается балансировать и держать как бы США и в регионе, и вне его одновременно, не погружаясь в вот такой более плотный контакт, по крайней мере. К тому же, что они даже из-за этого приветствовали, скорее, не рассматривая, видимо, все-таки как единый западный блок, они действительно не рассматривают, скорее, что США играют вместе с ЕС, Великобританией, каких-то моментах да, но они подходят именно к, так сказать, разновекторному подходу. У них такой разновекторный подход к этим странам Запада, потому что они даже вот именно для того, чтобы стабилизировать еще и Штаты, взаимодействуют с британцами. Но британцы традиционно в регионе присутствуют. Там же центр кибербезопасности в Сингапуре, где британские офицеры военные работают. Там же хаб у них логистический в Сингапуре, который обеспечит присутствие ВМС Британии. А тут еще и США подписали соглашение с Сингапуром, и Сингапур предоставляет им свою логистику, свою портовую инфраструктуру для ВМС. То есть, опять же, для чего это было сделано? Что и тем, и вашим, и нашим. Да? То есть, и мы таким образом многовекторны. Но в Сингапуре, где подавляющее большинство контактов с Китаем экономических, где проживает китайская община, они категорически против разрыва отношений с Китаем. И смотрите, они как бы идут здесь на уступки, тут, значит, им делают уступки. Британцы говорят, проводят конференцию, вот в феврале они провели как раз конференцию, значит, по поводу, либо в январе, либо в феврале, по-моему, в феврале они провели 26-го года, как раз совсем недавно конференцию в Лондоне, ASEAN на перекрестке геополитическом, где сказали о том, что сейчас британцы должны быть в более выигрышном свете, чтобы победить. А нам так нужно быть с ASEAN. Мы так любим ASEAN, мы так хотим быть с ASEAN, мы любим эти все страны. И представители дипломатов британского корпуса в странах ASEAN заявили, британцы – это единственные игроки, которые не требуют от стран ASEAN выбирать. Больше того, они на этой конференции провели стратегическое различие между отношением к Китаю и России. Потому что Россия в 2013 году предложила очень интересный формат для создания новой архитектуры безопасности Юго-Восточной Азии. Это Восточно-Азиатские саммиты. И Россия там присутствует, естественно, сразу авторитет ее, естественно, подрос. И на Россию смотрят как того, кто может сбалансировать то, что они пока не могут сбалансировать сами. И британцам это хорошо известно. Но при этом в восточно-азиатских саммитах присутствуют не только Россия, но и Китай и США, допустим, да, и другие игроки. А вот британцы хотят все время свою повестку саммитов каких-то протолкнуть, свое какое-то видение в том, что именно они самые, так сказать, лояльные, самые позволяющие развиваться, самые, так сказать, дипломатичные дипломаты, самые демократичные демократы. Смотрите на нас.
1: Самые колониальные колонизаторы, самые красивые пробковые шлемы и сплошная Эммануэль. Там еще французы лапкой машут. Но ведь, Наталья Валерьевна, если мы вот посмотрим, опять же, я, может быть, не очень удобный такой для политолога вопрос задам, буквально 2 марта 26 года военный министр США Пит Хексет заявляет дословно: никаких глупых правил ведения боевых действий, никакого государственного строительства, никакого укрепления демократии. Мы сражаемся, чтобы победить, и мы не тратим время и жизни впустую. Ну, грубо говоря, вопросы совести для американских солдат. Ну, как мы знаем, был еще один такой австрийский художник, который тоже отменял правила ведения войны. Фактически американцы полностью обрушают систему международных законодательных взаимоотношений. Все, всеми договорами, всеми правилами, все можно выкинуть на помойку. В данных случаях, как этим удивительным ребятам из ASEAN все-таки балансировать в этих условиях? Потому что, ну, буквально, красные приходят грабить, белые приходят грабить. Куда бедному южноазиатскому крестьянину податься? У них нет точки опоры. Китай молчит на фоне обрушения Ирана. Китай не вписывается за своего стратегического союзника, за своего прокси. И это мир тоже видит, а Россия слишком далеко.
0: Ну, во-первых, нужно понимать, что у стран ASEAN нет возможности как раз наращивать те ресурсы военные, которые, может быть, необходимы, да, потому что действительно выплачивать те же самые 5% на ВВП или 2% или 3% довольно сложно, для них проблематично, особенно для некоторых стран. Все-таки, в общем, там очень много экономических программ и проектов, которые нуждаются в реализации, и поэтому сейчас перенаправить эти средства, это значит вытащить средства из образования, из поддержки населения. Они сейчас только-только начали вот эти программы очень активно развивать, поэтому это не вариант, это не тот вариант, который рассматривает страна ASEAN сейчас. Они скорее, наверное, вот именно в текущих, если про текущие позиции говорить, то сейчас они действительно, во-первых, они поняли, судя по заявлениям, что США окончательно девальвировали свою, так сказать, свою ценность как внешнеполитического ориентира, стратегического партнера и так далее. Эта ценность, она нивелирована фактически, потому что, смотрите, Но, по сути дела, вот можно так сказать, я могу убивать, потому что я могу убивать. Вот больше, так как, кстати, никаких сдерживающих элементов здесь нет. И это очень последовательная работа, которая ведется. Еще в 2017 году Госдепартамент сказал, что если, соответственно, журналисты из каких-то стран, присутствующие в конфликтной зоне, делают не те репортажи, которые нам нужны, то мы можем расценивать этих журналистов не как журналистов, так сказать, а как пропагандистов. Значит, можно их убивать, и ничего страшного, никто вас за это не пожурит. Можете убивать мирное население, потому что они уже являются тоже, значит, солидаризирующимися с кровавыми там диктаторскими режимами и так далее. В общем, такой вот подход. И это же постоянно развивалось. Наши солдаты не подсудны. А с Вьетнамом как сложно восстанавливали Штаты отношения. В частности, через программы, например, разминирования. Потому что для Вьетнама было необходимо вот эти противопехотные мины убирать, у Штатов были карты. И вот они в рамках доброй воли, вот, в общем, не то, что мы виноваты, мы обязаны это сделать, а мы вот добрую волю проявляем, помогаем таки вьетнамцам вот эти провести разминирование. То есть это очень сложные отношения. К Штатам, в общем-то, такого вот никто не испытывает, в общем-то, пиетета, не испытывал пиетета. А сейчас вот эти вот тоже, надежда на то, что можно балансировать это государство, наверное, ушли, как сказать, уходят, по крайней мере, даже если страна не делает таких жестких заявлений, тем не менее понятно, что, по сути дела, все эти страны будут отползать. А куда отползать? Значит, нужно кого-то еще привлечь. Да, какие страны? Мы видим, что страны Западной Азии тоже, в общем, занимают такую казуистическую позицию, потому что у них у всех свои интересы, они скорее играют там саудиты, скорее будут играть на себя, допустим, да, как они делали всегда во многих случаях. А поэтому они за этим тоже наблюдают. И, как ни странно, вот последние 5 лет особенно характерно делается ставка на то, чтобы как раз активнее работать с Россией в большей степени. И вопросы, например, военно-стратегического сотрудничества, взаимодействия с Россией, они являются одними из основных. И в частности, например, со стороны вьетнамских экспертов эта мысль постоянно звучит. Потому что больше никаких других игроков, которых можно привлечь вот сюда, чтобы они действительно внесли стабилизирующую систему, нет. Но при этом, и они, понимая это, кстати говоря, тогда и не осуждали Россию, а когда это потребовал от них Запад, страны ЕС и так далее. Не только потому, что у них позиция нейтралитета, но они прекрасно понимают, что это сложный конфликт, и там завязаны уши Запада. И тех же самых Штатов изначально там серьезно завязаны. Поэтому нет доверия Европейскому Союзу, допустим. Да? В этом смысле не очень-то они предпочитают в целом с этими структурами работать. И они боятся вот воспроизводства каких-то структур типа азиатского НАТО под эгидой, потому что не только под эгидой Штатов. В общем, они всячески это блокируют, и это единственный инструмент, который у них остается. То есть это косвенная какая-то более-менее сопряженность какая-то внутренняя для того, чтобы все-таки обеспечить стабильность экономического развития. Это отказ блокировать других игроков, в частности Китая, вот очень жесткая последовательная позиция в этом отношении. Это попытка все-таки больше акцентировать внимание на необходимость каких-то контактов взаимодействия с Россией, хотя они понимают, что России сложно сейчас заниматься этим регионом, потому что мы завязаны на неслучайно. Соответственно, у нас на западных границах конфликт, он тоже не случайен, соответственно. Это тоже все понимают, это же такая система взаимосвязанных конфликтов. То есть, как мы говорим о взаимосвязанных диалоговых площадках, так есть и взаимосвязанные конфликтные ситуации. И не понимают, по кому ударяют, по России, по Ирану, следующий у нас Китай. Они прекрасно понимают. И поэтому они понимают, что если Иран будет сопротивляться, если Россия сопротивляется, или, так сказать, в Пекине, я думаю, это тоже понимают, что к ним так быстро не прилетит. И вот это момент, который тоже понимает ВСЕАН. Поэтому они, просто понимая это, не имея особенных ресурсов для того, чтобы военным способом каким-то образом оказать воздействие на ситуацию, просто занимают определенную позицию, которую очень жестко сейчас отстаивают. И она, наверное, будет все-таки именно все более и более жесткой становиться с течением времени.
1: Давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что если у тебя нет на руках сильных карт, ты должен все равно играть слабыми картами. Но если ты играешь не один, а если ты играешь с партнерами, у тебя есть шансы все-таки даже самого отпетого шулера как минимум попробовать нейтрализовать. Ну, скажем так, аккуратно, дипломатическим языком. И попробуем все-таки проанализировать, как можно слабыми картами играть против главного шулера планеты, против Соединенных Штатов Америки. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. В Вологде утвержден проект первого в регионе IT-парка. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В пятиэтажном здании бывшей типографии на улице Челюскинцев откроется выставочный центр, киберарена, коворкинг и конференц-зал. Главным объектом станет бесплатная школа 21. Любой вологжанин старше 18 лет сможет бесплатно освоить цифровую профессию, пройдя отборочный интенсив. Обучение будет очным на практических проектах. Фасад здания будет строгим, но с традиционными вологодскими мотивами – кружевом и птичкой. В этом году начнутся демонтаж и стройка. Работы планируют завершить к концу следующего года. Андрей Никитин и Георгий Филимонов обсудили развитие транспортной инфраструктуры Вологды. Министр транспорта России и губернатор Вологодской области провели рабочую встречу в Москве. Глава региона рассказал, что один из наиболее масштабных проектов – строительство аэропорта Вологда. Заключен контракт на возведение аэровокзала. На втором этапе будет оборудована новая аэродромная инфраструктура. Поддержка из федерального бюджета превышает 4 миллиарда рублей. Другой проект – строительство малого транспортного кольца Вологды. Готовность Некрасовского моста составляет 95%. Движение по нему откроют уже в октябре. Сэкономленные деньги будут направлены на реализацию второго этапа – строительство западного подъезда к Вологде, добавил Георгий Филимонов. Всего на поддержку дорожного комплекса области в текущем году направлено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Вологодская область заняла второе место в стране по уровню достижения национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, в области реализуется 13 национальных проектов. Они охватывают социальную сферу, здравоохранение, образование, экономику, экологию и цифровизацию. Череповецкие коммунальщики завершают подготовку к зиме. Полностью переоборудовать автопарк планируют к 15 октября. Формируется запас противогололедных материалов. В этом году город заготовит 31 тысячу тонн песко-соляной смеси. Для уборки пешеходных зон закуплена специальная соль. Для уборки парков и узких проездов приобрели 2 мини-погрузчика. Пока погода позволяет, коммунальщики промывают улицы и убирают листву. С наступлением заморозков в первую очередь реагентами обработают мосты и сырые участки. В центре Сокола восстановлена подача горячей воды. Напомним, ранее жители жаловались на плохое качество коммунального ресурса. Глава Сокольского округа Сергей Рябинин подтвердил, работы завершены, вода приведена в нормативное состояние. Сейчас управляющие компании промывают стояки и трубопроводы в домах. Подключение идет по графику. Два новых фельдшерско-акушерских пункта откроют в Вологодском округе. Медицинские модули появились в деревнях Марфино и Новое. Строители завершили монтаж зданий. Впереди благоустройство территории и подведение коммуникаций. В новых пунктах жители смогут пройти осмотр, сделать прививку, сдать анализы и получить лекарства. Это позволит людям не ездить в районную больницу. В этом году в регионе установили 11 ФАПов. Детский центр «Дом сказок» откроется в Вологде. Его оборудуют в следующем году на базе библиотеки на улице Текстильщиков. Проект стал победителем конкурса Министерства культуры и получит 5 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Помещение библиотеки модернизируют, установят новую мебель и оформят интерьер в традициях вологодского кружева. Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил, что концепция центра будет связана с историей льнокомбината. Детей ждут мастер-классы, экскурсии, встречи с известными волокжанами. День ранней диагностики онкозаболеваний пройдет в области 3 октября. Это совместный проект Министерства здравоохранения России и региональных больниц, который помогает выявить онкологические заболевания на бессимптомной стадии. Программа обследований составлена с учетом пола и возраста. Принять участие могут все жители региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра поликлиники или в регистратуре. Детские пособия и пенсии в октябре выплатят раньше срока. Это связано с тем, что стандартные дни перечислений выпадают на выходные. Так, 2 октября выплатят пособие, которое обычно приходит 3 числа. 5 октября – ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 октября – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а 9, 12, 15 и 21 октября будет выплата октябрьских пенсий. Чат-бот о мерах поддержки бизнеса запустили в области. Навигатор для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть свое дело, появился в мессенджере Max. Сервис помогает ознакомиться с доступными вариантами государственной помощи, посмотреть условия их получения. Чат-бот работает по трем направлениям – финансовая поддержка, консультационная помощь и имущественная поддержка. Бот содержит также контакты и адреса профильных ведомств, в которые можно обратиться по выбранному направлению, сообщает пресс-служба правительства. Черных лесорубов будут судить в области. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как установило следствие, с декабря 2017 по июль 2025 года фигуранты, используя подложные документы, организовали незаконную рубку на территории Верховашского округа. В результате было вырублено свыше 11 тысяч кубометров древесины, хвойных и лиственных пород. Сумма ущерба превысила 126 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия, каждому из фигурантов предъявлено соответствующее обвинение. На имущество обвиняемых стоимостью больше 37 миллионов рублей наложен арест. В настоящее время уголовное дело направлено в Верховашский районный суд. В Грязовце на пешеходном переходе сбили коляску с годовалым ребенком. ДТП произошло накануне на улице Ленина. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил детскую коляску с годовалым мальчиком. В момент столкновения мать ребенка катила коляску по нерегулируемому пешеходному переходу. Бригада скорой помощи доставила ребенка в областную больницу. Период аномального тепла завершается на территории области. По данным регионального гидрометцентра, с 1 октября температурный фон вернется к климатической норме. К концу недели регион окажется под влиянием скандинавского антициклона. Ветер сменится на северный, существенных осадков не прогнозируется. Ночью похолодает до минус 1, а днем воздух прогреется не выше 9 градусов. В дальнейшем в регионе установится комфортная сухая осенняя погода. С 1 октября автовокзал Вологды переходит на зимнее расписание. Изменения коснутся пригородных и междугородних маршрутов. Полное расписание опубликовано на сайте автовокзала. В области на этой неделе возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. С 28 сентября по 4 октября на передающих станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования. В Вологде обсудят благоустройство территории у реки Содимы. Напомним, работы на участке от улицы Ярославской до окружного шоссе начнутся в следующем году. Проектная группа приглашает жителей обсудить концепцию будущего пространства. Общественная встреча состоится 30 сентября в 18:00 в школе номер 30. Для участия требуется предварительная регистрация. Кроме того, организаторы просят пройти онлайн-опрос для уточнения запросов горожан. Концерт «Гении русской музыки 20 века» пройдет в Вологде. Он посвящен юбилеям Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Гостей ждут 2 октября в Вологодской областной библиотеке. Популярные и малоизвестные произведения композиторов исполнят преподаватели и студенты Вологодского госуниверситета, областного колледжа искусств и детской школы искусств. Начало 18:00, вход свободный. Белозерский краеведческий музей 1 октября отметит полувековой юбилей. В честь этого откроется выставка «Тайны современности», где впервые покажут новые поступления в фонды. Среди них документы из семейных архивов, археологические находки, изделия белозерских мастеров, монеты и картины. Для гостей состоится концерт ансамбля «Солнцеворот». Фотовыставка «Неправильный монокль» откроется в Вологде. 30 сентября в доме дяди Геляя фотограф Михаил Трапезников представит свои работы. На снимках в формате открыток запечатлены городские пейзажи и жители областной столицы. В этот же вечер состоится творческая встреча под названием «Вдохновение продается», где автор расскажет о поиске идей и поделится личной историей. Начало мероприятия в 18:00, вход свободный. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. В Великом Устюге ночью плюс 7, днем плюс 12 градусов. В Никольске плюс 6 ночью и до плюс 13 днем. В Тотьме ночью плюс 7, днем плюс 14. В Кириллове ночью плюс 6, днем плюс 13 градусов. В Вытегре ночью плюс 6, днем плюс 12. В Бабаеве ночью плюс 5, днем до плюс 15. В Череповце ночью 7 градусов тепла, днем плюс 13. В Вологде ночью плюс 7, днем плюс 14. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: два села в зоне СВО взяты под контроль российскими войсками, обвинение со стороны Эстонии насчет якобы организации России поджога военного завода в Таллине голословны, и заморозки ожидаются в ночь на среду и в последующие дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки «Север» взяли под контроль село Крейдянка в Харьковской области, а в ДНР группировка «Центр» освободила «Веселое поле», сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. А в окружении идут бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку, Рубленное и Резниково. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои и за Приколотное. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1410 военнослужащих. Также за сутки вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, объекты энергетики, цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите G20 США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон пригласил российского лидера на саммит «Большой двадцатки» в США. По словам Пескова, Россия благодарна и признательна за приглашение, и оно будет проработано. Также представитель Кремля в ходе брифинга заявил, что обвинения со стороны Эстонии насчет якобы организации России поджога военного завода в Таллине голословные, необдуманные, к ним нельзя серьезно относиться.
2: Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации. Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем. И не будем.
1: Ранее местная телерадиокомпания сообщала, что в Таллине загорелось здание, которым пользовалась оборонная компания, поставляющая Украине беспилотные наземные машины. Глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Марии Львова-Белова, отказались от получения мандатов депутатов Госдумы 9-го созыва. Помимо Собянина, от мандатов отказались еще 47 действующих руководителей регионов. Всего от думских мандатов отказались 57 человек, следует из постановления ЦИК России, передает ТАСС. Таким образом, из первой пятерки общей федеральной части списка «Единой России» мандат сохраняет только начальник главного штаба юнармии Владислав Головин. Сегодня же глава Центра избиркома Элла Памфилова вручила удостоверение избранным депутатам Госдумы 9-го созыва. Документ получили представители 5 политических партий.
3: Вам, дорогие уважаемые кандидаты, партии, которые победили, которые прошли Думу, я от всей души хочу пожелать, чтобы все наши избиратели, которые проголосовали за вас, поддержали вас, ни на секунду не пожалели об этом. Не пожалели ни на секунду о том, что они пришли на выборы, что они вас поддержали, что они доверили вам судьбу страны, чтобы они не разочаровались. Хочу пожелать, чтобы действительно вы вот такой мощной, дружной командой, умеющей в нужное время, в непростые времена для страны, объединить усилия для того, чтобы победить.
1: И как заявила зампредседателя Центральной избирательной комиссии Госдумы 9-го созыва, сформировано в полном составе, вакантных мандатов не осталось. Владимир Путин запретил вывоз наличных рублей свыше 1 миллиона в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что за нарушение запрета на вывоз наличных рублей из России в ближнее зарубежье физлицам приведет к их изъятию сверхлимита в 1 миллион рублей, а у юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет изъята вся сумма в полном размере. Пассажирские поезда дальнего следования в Брянской области продолжат движение по альтернативным маршрутам после повреждения железнодорожного полотна в ночь на вторник, сообщает в МАКСе Московская железная дорога. Железнодорожные пути были повреждены в результате атаки ВСУ на перегоне Тросно-Ржаница во время следования поезда Смоленск-Брянск ночью в Брянской области. Движение поездов на перегоне было приостановлено, пострадавших нет. Заморозки ожидаются в ночь на среду и в последующие дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа. На отдельных территориях вероятно выпадение мокрого снега, сообщают в региональных гидрометцентрах и главных управлениях МЧС. 29 и 30 сентября по северу Приволжского федерального округа, в Пермском крае, в Башкирии, Самарской, Оренбургской областях и 30 сентября в Татарстане ожидаются заморозки с понижением температуры ночью до минус 3 градусов. Ну а погоде в Москве ведущий специалист из центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Столица нашей Родины сейчас ясная. Температура воздуха плюс 13,5. В течение дня регион останется на южной периферии антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам от 5 до 8, днем 13-16. Но и в конце недели облаков прибавится, правда, до осадков дело не дойдет. Под утром 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. От наших пловцов на Кубке мира можно ожидать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении трех этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможны рекорды России, Европы, ИР и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10 октября, третий в Астане с 15 по 17 октября. Нападающий Акбарса Артем Галимов был внесен в список травмированных. Накануне главный тренер казанского клуба Анвар Гатиетулин сообщил, что хоккеисту может потребоваться операция. Также Минская «Динамо» сообщила, что лучший снайпер команды Николя Абекубель внесен в список травмированных. Канадец пропустит несколько недель. В результатах московского «Динамо» в этом сезоне континентальной хоккейной лиги нет негатива, уверен главный тренер команды Леонид Тамбиев. «Я его не вижу. Учитывая проблемы с составом, которые у нас были, считаю результат более-менее нормальным», — сказал Тамбиев. «Динамо» занимает 6-е место на Западе. Команда выиграла 5 матчей из 11. Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандра Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из ЦСКА, Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев-Советов» и Сержан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». Сборная России по футболу показала новую капитанскую повязку на матч с Ираном. Ее дизайн вдохновлен культурой Татарстана, и центральным элементом стал барс, выполненный в стилизованной орнаментальной манере, и эчпочмак, отсылающий к национальной кухне. С вами был Юра Геворкян.
0: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: Во Владивостоке 30 сентября временами дождь плюс 20, в Хабаровске небольшой дождь плюс 12, в Благовещенске малооблачно 13 градусов тепла, в Чите небольшой дождь плюс 9, в Улан-Удэ облачно с прояснениями плюс 8, в Иркутске переменная облачность плюс 10, в Симферополе небольшой дождь плюс 18, в Севастополе малооблачный плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 7, днем 15 градусов тепла, ветер северный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба.

0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть вторая.
1: Ты сегодня точно хочешь пойти со мной?
2: А то. Ты так интересно мне про свое путешествие с этими ожившими памятниками рассказал. Я тоже хочу теперь.
1: А не боишься? Времена петровские не самые нежные были на самом деле.
2: А я что, по-твоему, неженка, что ли?
1: Ладно, ладно, не кипятись. Не неженка.
3: Алексашка, приветствую. А, и Дмитрий здесь.
2: Вы это простите, что я в прошлый раз так убежал. Просто... Не каждый день железные статуи оживают.
3: Да я понимаю. Так и быть, я не в обиде. Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться? Добро, добро. Мы тут давеча с Сергеем Леонтьевичем договорились, что нынче в Кремль заглянем, где Петр Алексеевич детство свое проводил.
2: А что, прям можно в Кремле было жить?
3: Братец, так это же самое царское место было. Там и раньше все цари до нашего царя-батюшки жили. Это потом уже Петр Алексеевич перенес столицу в новый город, Санкт-Петербург. Дворцов там понастроил. А родился там в Кремле.
1: Да, это я слышал. Но вроде так и неизвестно, где именно.
3: Как это неизвестно? Известно все. В Теремном дворце он родился. Где же еще-то? 9 июня... 1672 года по Рождеству Христову. Матушка его Наталья Кирилловна Нарышкина, а батюшка Алексей Михайлович. Ох, и рад радёшенек был Алексей Михайлович сынку-то. Младенца обмерили и велели написать мерную икону. Знаете, что это?
1: Не-а.
3: Это когда доску под икону выбирают размером с новорожденного ребенка. Царь Петр Алексеевич родился длиной в 11 вершков. Это, по-вашему, 49 сантиметров. И 3 вершка в ширину. Это 13 сантиметров. Вот такая икона и получилась.
2: Представляю, какой-нибудь там царский пир закатили.
3: А вот и нет. То ж время перед Петровым постом было. Негоже пиры в пост устраивать. Вот и перенесли все торжества на месяц. Но по апостолу Петру, чей пост начинался, и назвали будущего царя Петенькой. Ну, что же мы на месяц с вами стоим? В Кремль путь не близкий.
1: А мы что, пешком в Кремль пойдем?
3: А как еще-то?
1: А где же мы с Сергеем Бухвостовым встретимся?
3: У Кремля уже. Мы с ним обо всем договорились. Ну что, тронули?
1: Пойдемте.
3: А я вам пока про детство Петра Алексеевича дальше расскажу.
1: Угу.
3: Как пост закончился, закатил царь пир на весь мир. Вот вы в Грановитой палате Кремля не бывали?
1: Нет, я не был.
3: Вот, очень рекомендую. Вот там все пиры проходили. На пиру было много сахаров.
2: Сахаров? Как это?
3: Ну, пряники всякие, ховришки, литые леденцы. Сахара, одним словом.
2: А, ну все, понял. Ну, типа сладости.
3: Ну да, ну да. Для царя Алексея Михайловича была сделана отдельная коврижка в виде герба Московского государства. А на столе стояли лебедь, утка и попугай. Каждый по несколько пудов. Это, по-вашему, 20-30 килограммов.
2: Тоже из сахара?
3: А как же? Из цветного. Ну и это еще не все. Был сделан целый сахарный кремль. С людьми, конными и пешими. Еще были леденцы, сушеные ягоды, фрукты, арбузные дынные полоски, цукаты.
1: У них там попы не слиплись?
3: Так там же народу знаешь сколько было. Чем выше чин гостя, тем больше ему доставалось. И домой можно было унести сколько хочешь. Потом полгода сахара с праздничного стола доедали. А мать Петра, Наталья Кирилловна, сидела со своими боярынями в другом помещении.

0: по восточному фасаду, отделанному бриллиантовым рустом.
1: А, ну грани на ней красивые, короче.
2: Ну вот, смотрите, мы и пришли почти. Сейчас покажу вам чудов монастырь, где Петра Алексеевича крестили. А вот и Сергей Бухвостов нас поджидает.
3: Здравствуй, друже. И вам, отрокам, поклон. Ну что, готовы перемещаться?
2: Погоди, Сергей. Хотел я мальчонкам показать чудов монастырь, который сам как чудо настоящее. А вот только что-то я его не вижу.
3: Да, тут все переменилось. Все уже не так, как в наше время. Монастырь чудов снесли.
2: Батюшки, как снесли? Кто посмел?
3: Да тихо, тихо. Это ребят сейчас в своей машинке посмотрят. Я в те времена не жил.
1: После революции большевики снесли чудов монастырь в 1932 году. На его месте построили здание для обучения командования рабочей крестьянской Красной Армии РККА, а потом его переименовали в 14-й корпус. А потом снесли и его в 2016 году. Теперь на месте монастыря пустырь.
2: Ай, вот беда-то. И не увидят наши отроки такой красоты.
3: Почему ж не увидят? Сейчас мы в наше время переместимся и все им покажем. Вставайте все в круг, беритесь за руки.
2: Ну-ка, взялись, ребятки.
0: Давайте.

0: Добро пожаловать в Кремль 17 века. А вот и он, монастырь.
1: А видите этот красивый старый дом?
2: Что-то я такого в наше время не припомню. На этом месте ведь елки проходят, и концерты всякие в этом, как его, Кремлевском дворце съездов.
3: А, точно, да. Я когда маленький был, на каждый Новый год туда ходил.
0: А когда у вас Новый год празднуется?
2: Как когда? Понятное дело, ночью с 31 декабря на 1 января.
0: А знаете, кто это празднование установил? Нет? Ха. Петр Алексеевич и сделал. Раньше-то Новый год 1 сентября праздновали, а царь Петр повелел перенести на 1 января, чтобы как во всем мире было. Но что-то мы отвлеклись. Так вот, вот это здание, которого в вашем времени нет, это оружейная палата. Здесь работают лучшие мастера Московского царства. Кузнецы, столяры, ювелиры.
2: И Петр там работал? Я слышал, он все сам делать умел.
1: Это да, но пока что нет. Мы перенеслись с вами в то время, когда Петруше всего 5 годочков. Еще их батюшка Алексей Михайлович Светлейший живы-здоровы. До 3 годков царевич играл с потешными деревянными лошадками, музыкальными трубками да дудочками. Был у него и потешный стулец на колесах, и ростовая кукла девочки в полном одеянии, и качельки, и саночки. А вот как 3 года ему стукнуло, так и стал Петр Алексеевич интересоваться игрушками военными. Царь Алексей Михайлович приказал мастерам из оружейной палаты для царевича Петра наделать луки со стрелами, барабаны, потешные пистолеты. Они были точь-в-точь настоящие. И царевич играл в них с ребятками, с детьми знатных бояр и придворных.
3: Смотрите, смотрите, а это кто?
0: Так это царь Алексей Михайлович есть. А вот кто с ним рядом, я и не разгляжу что-то. Эй, Савелий, с кем это там царь наш разговаривает?
1: Сергей Леонидович, да неужто ты Пашку Менезия не признал?
0: О, и точно. Совсем глазами ослаб за несколько столетий. И правда, Менезий шотландец.
2: Шотландец? А он тут что делал?
1: Да как и все.

0: Жил в немецкой слободе и царю нашему служил. Учил его всякому военному делу.
1: Учил? Неужели царь в школу ходил?
2: Да тише ты!
0: В школу, пожалуй, не ходил. А учителя у него были. Да, дай послушать, о чем они разговаривают.
3: Друг мой Павел, я желаю для Петрушеньки организовать потешный полк, чтобы все в нем было как в настоящем. И солдаты, и пушки, чтобы царевич с детства познавал военные науки, постигал выправку и стратегию, учился бы у военных наставников.
2: О, да бросьте, батюшка, это же все игрушки.
3: Не знаю. Я вот уже распорядился, чтобы полк солдат собрали. Пусть он именуется Петровским. Какие уж тут игрушки, коль в нем и ружья, и знамена, все настоящее.
2: О, неужто и в мундиры настоящие обрядишь солдат?
3: А как же, мундиры Петровского полка пусть будут зелеными.
2: О.
3: А тебя, Павел, прошу этим полком командовать. Я еще хочу, чтобы стал ты Петрушиным военным наставником. Это он мал пока совсем, но скоро остепенится, станет великим полководцем. А кто лучше тебя в военном деле понимает?
2: О, и то правда, царь-батюшка. В Шотландии много славных битв было. Наша страна не раз боролась за независимость.
3: Вот-вот, и расскажи обо всем этом царевичу. Ему дюже полезно узнать об отваге и доблести. А ты и сам в настоящих сражениях участвовал. Вот такой наставник ему и нужен. Вот я сейчас его покличу, а вы сразу и начинайте. Михайло, позови сюда царевича.
4: Что, батюшка?
3: Вот Павел Менезий отныне будет командовать потешным полком, что я тебе жалую. Держись его, он будет тебе про битвы рассказывать, станет твоим наставником.
4: А я все лучше его знаю, мне не нужны наставники.
2: Царевич, не следует вам таким, как это по-русски, самонадеянным быть. Нашего шотландского народа не так много, как ваш. А сколько раз боролся за свою независимость. Хотите, расскажу, как это было?
4: Хочу.
2: Давным-давно был у нас кинг, король Роберт Брюс. Между Англией и Шотландией шла, как это по-русски, долгая война. Англия хотела схватить Шотландию, но Шотландия хотела быть независимой. Много-много воевал Брюс с Англией. 6 битв проиграл. Король Англии пришел и схватил Шотландию, а Брюс бежал. Бежал и прятался в лесах, в пещерах.
4: И Шотландия пала?
2: Царевич Петр, плохо, очень плохо вы наш Шотландию знаете. Король Брюс прятался в пещере. И вот, когда он там сидел, по стене пополз махонький, как это по-русски, паук. И Брюс смотрит на него и видит, паук 6 раз старался паутину тянуть на другой конец пещеры, и ничего не получается у него. 6 раз, как и он, Брюс, проигрывал паук. Но что же? Потом смотрит Брюс, а паук стал паутину 7-й раз тянуть.
4: И что?
2: И получилось. На 7-й раз дотянул он паутину. И тогда решил Брюс, что это знак свыше. И пошел, и собрал обратно солдатов Шотландии. Напали они на английский корол и победили.
4: Но ведь у Шотландии было меньше солдат, чем у Англии.
2: Меньше, меньше. Но сильный дух, вот что важно. сильный дух и упорство.
4: Сильный дух и упорство.
2: Yes, yes.
5: Вот, ребята, видите? Все, чему Пол Минезий царя Петра учил, все в дело пошло. Многому Петр от него научился. А через год у Петра Алексеевича еще один учитель появился. Зотов Никит Моисеевич, так его звали. Савелий, брат, сможем мы еще на один год вперед переместиться, чтобы отрокам нашим еще одну сцену из жизни юного царя показать?
0: Отчего ж не переместиться? Отчего ж не показать? Смотрите-ка, вот и он сам спешит. Зотов Никита Моисеевич с собственной персоной.
6: Царевич Петр Алексеевич, пожалуйте на уроки, пора грамоте учиться.
4: Еще чуть-чуть, Никита Моисеевич, мы еще тут про войну не договорили.
6: А, все бы вам только воевать. Кто меры учить будет, а? Счисление делать, без счислений никакую войну не выиграешь.
2: Идите, идите, батюшка, гоу, гоу. Потом про битвы будем говорить.
6: Петр Алексеевич, батюшка, ну идите же скорее. Мне из Рима от аббата Скарлати книги с кунштами прислали.
7: Какие книги ему прислали?
5: С кунштами, с картинками, значит. У нас таких не печатали.
6: Это не просто книги, царевич Петр Алексеевич. Это персоны. Запомнил?
4: Да.
6: Персоны. В них все римские церкви, дворцы и достопримечательности с обозначением их меры в длину и ширину, с указанием, в каком году и каким кесарем они были построены.
4: Но это же скучно!
6: О, ну как же об иных странах может быть скучно? Вот, пойдемте, Петр Алексеевич, пойдемте. Я нарочно все чертежи по палатам развесить велел. Пойдемте! Вот. Видите, это замок Сфорца, что в Милане.
4: Это же Кремль!
6: Нет, это итальянский замок Сфорца. Но вы верно приметили, похож. Вот мерлоны на стене у них одинаковые. А потому что и Сфорца, и Кремль строили итальянские зодчие. А вот видите, здесь птица.
4: Ну, а почему птицы летают и не падают?
6: А, они умеют опираться на воздух. Петр Алексеевич, попробуйте. Обопритесь рукой о воздух.
4: Не получается.
6: Не получается. И то-то же. А теперь возьмите вот китайский веер, да помашите им быстро-быстро. Еще быстрее. А, чувствуете, чувствуете?
4: Да, чувствуем.
6: Что чувствуешь? Воздух сопротивляется. Так и птица. Машет крыльями, как веерами, и воздух ее держит.
7: Вот это да! Я бы тоже в такой школе хотел бы учиться. Да, нам так не объяснять на урок, а заставляет параграф учебники читать.
8: Это точно.
0: Вот, а Никита Моисеевич хорошим учителем был. Он сумел в Петре зародить интерес к учебе, пробудил в нем любопытство, так сказать.
5: Ну и пока был жив Алексей Михайлович, он тоже много с Петрушей занимался. Брал его с собой в поездки.
0: Точно.
7: А, вот, смотрите, они как раз куда-то ехать собираются.
0: Куда-куда? Так в Измайлово же.
8: Туда же, откуда мы пришли?
0: Ну, почти. А вы бывали в Измайлове?
8: Да. Там парк и аттракционы, и Измайловский Кремль. А еще этот, как его... Вернисаж. Мы с папой туда ходили матрешек покупать. Его другу из Германии.
0: А остров Измайловский видели? С красивым большим Покровским собором и башней мостовой.
8: Нет.
0: Вот, а зря. Это место Алексей Михайлович построил. Велел соединить Серебряный и Виноградный пруды, и получился остров, окруженный водой.
8: Ничего себе.
0: Да. Там царь хотел построить свою резиденцию, чтобы проводить там летние месяцы. По его указу построили деревянный дворец, разбили декоративные сады, экспериментальные огороды, теплицы, оранжереи. У царя Алексея Михайловича росли даже виноград, ананасы, арбузы и дыни.
7: Ого! Откуда же в Москве ананасы и арбузы? У нас же холодно.
0: А вот на то и были теплицы. Их обогревали горячим воздухом от печей. Царь любил экспериментировать.
5: А еще ты про травы забыл сказать, Савелий. Алексей Михайлович и аптекарский огород развел, где выращивал лекарственные растения.
0: А животные? Ха, ты помнишь, какие там были животные?
5: Да, олени, туры, лоси, медведи, разные птицы. Ох, и удивлялись же гости, особенно зарубежные. Друг твоего папы из Германии тоже удивился бы, что там ваши матрешки. Царь заводы на острове организовал. Маслобойню, медоварню, кирпичный завод и даже стекольный. На нем посуду для царского стола делали. И иностранцам посуду дарили, а вы говорите, матрешки.
7: Да ладно, ладно. Я бы и сам на этом острове побывал бы. Зверей посмотрел, арбузы.
9: Угу, я.
0: Вот, и Петр Алексеевич любил туда с отцом ездить. Ходил везде, смотрел, а как подрос и отца не стало, приезжал в Измайлово на своем ботике плавать.
5: Так что вы уж на остров Измайловский-то съездите. Там, конечно, зверинца никакого уже нет, и теплиц тоже. Но, говорят, мостовая башня сохранилась. Ох, и красивая она. Вся в изразцах с изображением райских птиц, павлинов, индюков среди листьев с ягодами и цветами.
0: Да, ребят, остались еще в Москве места, по которым наш царь-батюшка своими ножками топал. Не только в Петербурге такие уголки имеются.
5: А теперь пора нам назад возвернуться. Погостили мы в Кремле, посмотрели на пятилетнего Петрушу и будет.
9: А можно нам будет еще сюда вернуться в это время?
0: Нет, в это уже нельзя. Компас дважды в одно и то же время перенести не может. Но если хотите, в следующий раз перенесемся с вами в другое время и посмотрим, как Петр Алексеевич взрослел, как в немецкой слободе о заморских странах узнавал, как решил флот построить, да как от стрельцов прятался. Хотите?
7: Очень хотим.
5: Ну, вот и добро. А сейчас беритесь за руки. Возвращаемся.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Путешествие по Москве с Петром Первым». Авторы сценария Наталья и Василий Волковы. Действующие лица и исполнители. Сергей Бухвостов, солдат Преображенского полка. Алексей Блохин. Савелий, солдат Семеновского полка. Алексей Фатеев. Дима, Ваня Бычков. Саша, Марк Попов. В спектакле заняты артисты: Николай Денисов, Владимир Левашов, Дмитрий Филимонов, Михаил Васьков, а также пятилетний Максим Филимонов. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Елена Рыжикова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья, и напоминаю, что в прошлый раз с доцентом факультета журналистики МГУ Татьяной Ивановной Суриковой мы говорили о том, что изменилось в школьной программе по русскому языку и как стали называть выпускные экзамены по этому предмету в 9 и 11 классах. А это ОГЭ – основной государственный экзамен и ЕГЭ – единый государственный экзамен.
3: Сейчас появились какие-то сайты, по которым можно готовиться. Но, опять-таки, должен быть преподаватель, который сначала разъяснит, к какому фрагменту языковой системы это относится.
2: Лично мне помощник точно нужен. На сайтах подготовки к ОГЭ я не поняла ровным счетом ничего. Надеюсь, у школьников с этим получше.
3: Сначала мы изучаем, что такое обособление, ну, например, причастные и депричастные обороты, а потом уже смотрим в тексте, как они себя проявляют. А в этих самых ОГЭ и ЕГЭ серьезные пробелы. Причастные и депричастные обороты там есть, а уточнений нет. Я пыталась найти такие примеры, но, может быть, один на 200. Где гарантия, что вы все эти 200 прорешаете, чтобы его найти? В традиционном учебнике берем тему пояснение и уточнение. С чего мы начинаем? Мы объясняем, что это за понятие. Что чем можно уточнять? Какими членами предложения это может быть выражено? Причем, как бы вы ни относились к этому понятию, состав предложения, части речи – это просто удобная терминология, которой удобно пользоваться. Сначала мы уточняем понятие, а потом делаем упражнения, специально подобранные под эту тему. Пояснение или уточнение.
2: Пояснительные конструкции – это члены предложения, которые поясняют предшествующие, называя их другими словами. Например,
3: курс у нас один – правильный. Или свежесть бывает одна – первая, она же и последняя.
2: Пояснения обособляются, выделяются запятыми. Они равнозначны тем членам предложения, которые поясняют. А вот
4: уточняющие члены предложения сужают или ограничивают понятия, которые выражены предшествующими словами. Уточнение – это переход от широкого понятия к узкому. Именно поэтому уточняющие члены стоят после уточняемого слова или словосочетания.
2: Уточнения обособляются, выделяются запятыми и всегда будут теми же членами предложения, что и уточняемые слова. Чаще всего они становятся обстоятельствами места, времени, образа действия, меры и степени.
4: Одноклассники уже ждали меня в кафе, запятая, в большом зале, запятая, с подарками и сюрпризами. Обстоятельства места.
2: Вчера я закрыл все учебники рано, запятая, в 4 часа дня, запятая, и с облегчением отправился гулять. Обстоятельства времени.
4: Паша разговаривал грубо, запятая, с вызовом. Запятая. Но Марина Федоровна не отвечала на грубость. Обстоятельства образа действия.
2: Я заработала немного, запятая, рублей 100, запятая, но мне было очень приятно, что я такой самостоятельный. Обстоятельства меры и степени.
3: А берем это самое ЕГЭ и на не совсем окрепшие умы после сдачи ОГЭ кладем все вот это вот в кучу, иди-ка ты разберись и вспомни. И у преподавателей в школе я бы даже не стала их винить за это. Просто нет времени, чтобы разложить все это по полочкам. И они должны подготовить учеников к чему? К ЕГЭ.
5: У меня тоже никаких претензий к учителям нет. У меня претензии очень большие к тем, кто составляет программы. К тем, кто разрушил советскую, построенную на гимназическом обучении систему и придумал, бог знает что, и никак не может из этого выбраться. И потом, мне все-таки кажется, что экзамен лучше, чем тест.
3: У любой формы проверки знаний есть и отрицательные, и положительные стороны. У экзамена преимущество есть. Подготовка к экзаменам систематизирует ваши знания. Ведь вопросы к экзаменам всегда построены именно на основе системы, на основе того, что преподавалось. А ЕГЭ, к сожалению, ну там тоже можно эту систему вытащить, но ее надо специально вытаскивать, порой сопоставляя несколько вопросов сразу. И вот это, конечно, ориентирует больше на то, чтобы механически ставить галочки, крестики, а не систематизировать знания. В этом, да, традиционный экзамен, безусловно, лучше. Любое знание основано на повторении. Вот 100 раз повторишь одно и то же, запомнишь на всю жизнь, как мы с вами запоминали. Второе – это усложнение, то есть движение по спирали. Вы говорите об одном и том же, но берете сложнее и сложнее ситуации. Ну, как задача. Сначала штанга бумажная, мама мыла раму, а потом вы в нее постепенно песочку подсыпаете, чтобы там было потяжелее.
5: Потом экзамен, да, письменный, надо написать, во-первых, грамотно, во-вторых, какую-то мысль донести. А когда ты говоришь, то есть устный экзамен, тоже надо уметь говорить. А галочки ставить, даже если ты действительно правильно понял вопрос и правильно эту галочку поставил, а не от балды, извините за выражение, то это немножко другое.
3: Ну, вы знаете, от балды тоже можно угадать. Да. При полном незнании 25% вероятность, что вы все-таки попадете в точку. Это достаточно высокая вероятность.
5: Так чем же все-таки оказался нехороший экзамен?
3: У него есть две черты, которые показались нехорошими. Первое – субъективизм преподавателя, который принимает экзамены. Это действительно есть. И второе – это неравенство. У нас очень большая страна. Но как вы уравняете, не знаю, Камчатку и Москву? Невозможно. Поэтому придумали ЕГЭ. И с этой точки зрения, конечно, у ЕГЭ преимущество. Оно дает всем равные возможности.
5: На всё более низком уровне.
3: Это есть. Но опять-таки, мощная система репетиторов, которая просто вот расцвела и процветает. Они же на всех сайтах, где ищут работу. Везде,
5: ну, а может
3: везде,
5: быть, вообще перейти просто на индивидуальное обучение? У кого деньги есть, набрал репетиторов, и ребенок учится. А остальные, так сказать, твоя, моя, не понимай. Ну, что это такое? У кого деньги есть, и ребенок не совсем глупый, тому все двери открыты. При чем тут ОГЭ и ЕГЭ? Я понимаю, что при чем-то, но не настолько, как хотелось бы тем, кто это вводит. Татьяна Ивановна, все-таки я вернусь к вопросу девушки со второго курса факультета журналистики. Как так получается, что человек не знает, что такое второстепенный член предложения?
3: Все теоретические вопросы, связанные с системными связями языка, заложены, плохо ли, хорошо ли, криво, косо, но в ОГЭ, то есть в экзаменах 9 класса. А в 10 классе просто ставят галочки. Но в 9 классе еще не возникает настолько прочная система, чтобы она у вас застряла на всю жизнь. Это возникает путем повторения в течение 2 лет, когда вы по существу повторяете и усложняете предмет. И когда вы сдаете экзамен, у вас уже есть некая основа. Это то, что называют бессознательной грамотностью. Поясню, что такое усвоение знания. Первый уровень, если мы берем взрослых людей, то это осознанная неграмотность. То есть вы знаете, что у вас есть пробелы, вам надо их восполнять. Второе – это то, что вы овладеваете предметом осознанной грамотности. И третий уровень – это уровень неосознанной грамотности, когда вы, может быть, конкретные формулировки правил забыли, но они настолько въелись в ваше сознание, что вы просто вот отстреливаете их, не сомневаясь. Так вот здесь вот я думаю, что к окончанию 9 класса наши дети просто доходят до уровня осознанной грамотности. Опять-таки относительно осознанной. И если бы это был традиционный экзамен, то, в общем, результаты были бы лучше, потому что экзамен систематизирует предмет. Прежде всего, подготовка к экзамену. И даже написание шпаргалок. Я только за. И если вы сможете воспользоваться шпаргалкой на экзамене, ну, 5. Тут уже преподаватель не зевай. Сама подготовка к экзамену, даже в виде написания шпаргалок, она очень систематизирует мозги, напрягает и заставляет запомнить предмет. А тут вы к чему готовитесь? К тому, что его неокрепшие знания взяли, рассыпали и спрашивают то, что в последнюю очередь должно возникнуть в этой системе языка, когда уже, ну, такие вот комплексные тексты. Как вы пишете диктанты? Вы сначала проходите, ну, например, чередование корней.
5: Ну, например, гар-гор.
4: Под ударением «а» – загар. Без ударения «о» – загорелый.
5: Клан-клон.
4: Без ударения «о» – поклониться. Под ударением – то, что слышится. Кланяться – поклон.
5: Чередований очень много, причем есть с исключениями. И вы их проходите...
3: Сначала по отдельности, словарный диктантик. А потом вам дают какие-то предложения, а потом шарах и текст. Со всеми этими самыми корнями. Но вы-то уже прошли первую, вторую, это третья ступень. А тут взяли, рассыпали и давай, готовься. Готовиться к чему? Несмотря на то, что тебе говорят, не надо готовиться к ЕГЭ, к ОГЭ будет готовиться именно к этому. И вот это вот еще один, на мой взгляд, отрицательный эффект ЕГЭ. Хотя в самой тестовой системе нет ничего плохого. Это такой же способ проверки знаний, как и любой другой. Но опять-таки, он не должен быть основным. Не надо возводить его в абсолют и смотреть на него, как, я не знаю, на сияющие высоты, которых надо достичь.
5: А те ли это высоты? Может, грамотный засияет, если вернемся к покорению прежних? Как думаете, друзья? До встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
6: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас – на Радио России каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
8: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
9: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
8: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
9: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
8: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
9: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствует высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
8: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
9: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
8: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
9: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
8: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
9: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
9: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
8: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
9: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
8: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
9: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
8: Давайте подведем итог нашей беседы.
9: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
10: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
12: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. и руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
13: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
14: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
16: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили различные объекты ВСУ. Кремль принимает активное участие в реализации программ поддержки героев СВО. И российско-американские контакты по тематике раздражителей состоятся в скором времени. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. На подразделении войск «Центр» овладели селом Веселое поле в ДНР, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в Веселом поле, несмотря на свое численное превосходство. Перед началом штурма расчеты беспилотных систем провели разведку и провели серию ударов по выявленным позициям противника, ослабив его оборону. После огневой подготовки штурмовые группы под прикрытием операторов разведывательных БПЛА выдвинулись к селу. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. Ударам также подверглись и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников 142 района, говорится в сводке Министерства обороны. Кремль принимает активное участие в реализации программ поддержки героев СВО и продолжит эту работу, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Действительно, тема участия ветеранов и героев СВО в парламентских выборах и выборах иного уровня очень широко фигурировала на повестке дня вчерашней встречи и в заявлении главы государства, и в заявлениях руководителей политических партий. Все выражали удовлетворение и гордость в связи с тем, что такое количество участников СВО теперь будет представлено в законодательных органах различного уровня. Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленные цели. Это ли не является залогом успешной работы? Что касается овладения разных экспертных тем, узкоэкспертных тем, то, безусловно, нет никакого сомнения, что их коллеги-депутаты будут оказывать им необходимую консультативную помощь, иную помощь, с тем, чтобы депутаты-герои могли самым активным образом участвовать в законотворчестве. Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет, он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев СВО. И будет продолжать это делать, конечно же.
17: Ранее председатель ЦИК Алла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что впервые в ходе выборов депутатов Госдумы были избраны 46 участников СВО. Как сообщает ЦИК, Госдума 9-го созыва сформирована в полном составе, вакантных мандатов не осталось. Депутат Дмитрий Кобылкин избран руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме 9-го созыва. Соответствующее решение было принято на первом фракционном собрании. Кобылкин сообщил, что фракция «Единая Россия» в Госдуме образована в составе 350 депутатов. Российско-американские контакты по тематике раздражителей состоятся в скором времени. Сроки сейчас согласовываются. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
19: пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну, где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышим.
17: Сергей Лавров отметил, что Россия выступает за честный и равноправный диалог на международных площадках. Четверо туристов, которые заблокированы в Красной пещере в Республике Крым из-за подъема уровня воды, не выходят на связь более 12 часов, сообщили в Главном следственном управлении СКА по Республике Крым и городу Севастополю. Ранее сообщалось, что четверо туристов заблокированы на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму из-за подъема уровня воды. Самостоятельно люди выбраться не могут, спасатели прибыли на место. Работы проводятся на двух участках со стороны пещеры Красной и пещеры Голубины. Из-за пропажи туристов начата проверка. Только за первое полугодие 2026 года в России открылись почти 37 тысяч новых IT-компаний, сообщил Михаил Мишустин в обращении к участникам второго московского стартап-саммита. На его площадках большой бизнес обсуждает новые проекты в сфере биотехнологий, медицине, робототехники, строительстве и образовании. Как отметил премьер-министр, у специалистов разных стран общая задача – найти технологиям прикладное применение, внедрить продукты, которые усилят экономики государств.
20: Сегодня очень активно идут процессы, которые меняют мир. На наших глазах происходит глобальная технологическая революция. Искусственный интеллект уже вошел и в нашу жизнь. В ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью, как электричество или интернет. Созданием фундаментальных моделей в России сегодня занимаются корпорации, что требует серьезных ресурсов. Именно они формируют базу технологического прогресса. Учесть специфику отдельных отраслей и разработать удобные решения для каждого из нас – непростая задача. Сделать это способны небольшие компании, которые переводят технологии с языка инженеров на язык конкретных продуктов для решения потребностей человека или бизнеса из самых разных отраслей экономики. Поэтому весь рынок инноваций сейчас делает ставку на стартапы.
21: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хабаровский «Амур» победил «Нефтехимик» со счетом 1-0 в домашнем матче континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко, а голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил все 23 броска в створ. Отметим, что для «Амура» это 7-я победа подряд над «Нефтехимиком». В последний раз хабаровский клуб уступал «Нефтехимику» почти 2 года назад, 8 октября 2024. Нападающий «Акбарса» Артем Галимов был внесен в список травмированных. Накануне главный тренер казанского клуба Анвар Гатиетулин сообщил, что хоккеисту может потребоваться операция. Также «Минская Динамо» сообщила, что лучший снайпер команды Николай Обе-Кюбель внесен в список травмированных. Канадец пропустит несколько недель. Капитан казанского «Уникса» Алексей Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Разыгрывающий защитник получил травму в первом матче баскетбольной единой лиги против пермской «Пармы». Восстановление Шведа займет около 2 месяца, заявили в «Униксе». Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандра Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из «ЦСКА», Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Сырджан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении 3 этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможны рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10, третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном России. С вами был Юра Геворкян.
22: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
23: Погода.
17: Калуге завтра малооблачно, плюс 16. В Твери облачно с прояснениями, плюс 16. В Ярославле малооблачно, плюс 15. В Тамбове малооблачно, плюс 17. В Липецке ясно, 16 градусов тепла. В Воронеже ясно, плюс 17. В Смоленске малооблачно и плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 7, днем 15 градусов тепла. Ветер северный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Система блоков, система многополярного мира, устройство послевоенной Европы и вообще устройство послевоенного мира, Ялтинско-Потсдамско-Сан-Франциская система. Набор слов, который в наших эфирах звучит с регулярной периодичностью. Но мы обычно разговаривали про конкретные события, про конкретные причинно-следственные связи, про развитие стран. Мы говорили про отдельные европейские страны, страны Юго-Восточной Европы, страны Северной Европы. Мы говорили отдельно про историю Советского Союза в этой связи. Но сегодня бы хотелось поговорить вот о чем. Был СЭВ, Союз экономической взаимопомощи. Структура, которая отвечала за экономику в социалистическом блоке. В противовес, соответственно, организации Варшавского договора, которая отвечала за военные противостояния с НАТО. За период послевоенного развития, вот момент, пока же был жив СЭВ, вот с 50-х и до конца 80-х годов, он, конечно же, проходил разные стадии своего развития и оказывался в разных ситуациях относительно своих, ну, назовем это, контрагентов. Представителей европейского разного вида экономических союзов, союза угля и стали, экономического пространства и так далее и тому подобное. СЭВ уже был живым организмом, как и любая структура. У него были свои взлеты и падения. Но самое главное, СЭВ и ОВД – две стороны одной медали. Так же, как НАТО, с одной стороны, и европейские экономические организации были точно такой же двумя сторонами другой медали. Они друг друга тянули за собой в своей логике развития. А умел ли СЭВ переключаться в период гонки вооружений на военные рельсы, а в период разрядки с военных рельс? Или это была система, которую вот как один раз запустили, так она и вертелась дальше по инерции, на самом деле не разбирая дороги и ломая в том числе логику своего развития? Вот мы попробуем на эти вопросы сегодня ответить с нашим экспертом, член-корреспондентом Российской академии наук, директором Института всеобщей истории Российской академии наук, доктором исторических наук Михаил Аркадьевич Липкин. Михаил Аркадьевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: СЭВ – это все-таки живой организм?
2: Ну, конечно, и как любая организация, он имеет свою историю в плане расширения, развития. Он был создан, я напомню, в начале 49-го года в ответ на план Маршалла, в первую очередь, но не только, еще и на фоне противостояния с коммунистической Югославией, как раз случился раскол, и советские планировщики думали продемонстрировать тем самым, да, как бы то, что вот те, кто не с нами, те не получат выгод от участия в СЭВе. И что несколько моментов, которые хотел бы отметить. Первое, что, во-первых, сами советские как бы экономисты, да и, в общем-то, в основном дипломаты, были удивлены тем, насколько активны были восточноевропейские страны. А я напомню, это Чехословакия, это чуть позже вступившая в 49-м году ГДР, это, естественно, Польская Народная Республика, это Венгерская Народная Республика, это тогда еще Албания, это Румыния, которые чрезвычайно активны были при создании организации и вложили в нее массу дополнительных смыслов, применительно к тому, как она будет функционировать, во что она выльется, какие были их интересы в плане кооперации. Интересно, что разрабатывалась она больше по линии МИДа, нежели по линии Министерства внешней торговли или каких-то других экономистов. Это было больше политическое решение, в первую очередь. Вот. И потом она стала наполняться экономическим реальным смыслом с активнейшим участием стран, которые входили в СЭВ.
1: Страны, входящие в СЭВ, вот вы говорите, что они туда вошли очень так активно с точки зрения разработки и вкладывания смыслов. Первое. Те, кто не с нами, Югославия, это вот такой прообраз современных санкционных игр, санкционных войн?
2: Я полагаю, что да. То есть это была а-ля своя холодная война внутри социалистического содружества. Причем югославы заявили протест. Они прислали ноту, что они тоже хотели бы участвовать. Им это было чрезвычайно интересно. Потому что, я напомню, ситуация послевоенной Европы, все экономики практически лежат в разрухе. И если западноевропейские как бы, вот, экономики стали подниматься через американскую помощь плана Маршалла, и после 1947 года, когда Советский Союз и союзники отказываются от участия в плане Маршалла, изначально все строилось на двусторонних отношениях. А принципиальная модель новой СЭВа заключается в том, что это сложная многосторонняя организация. И вот дальше в разные периоды, в разные десятилетия, по-разному она развивалась, где было на пике, где начался упадок. Вот тут, конечно, своя логика развития, которая соприкасалась с общей конъюнктурой мировой в плане, что развития холодной войны, что перехода от индустриальной к постиндустриальной экономике. Переход, который, на мой взгляд, как раз вот многие экономики соцстран так и не смогли правильно перестроиться, пережить, из-за чего, собственно, у них начались проблемы в экономике, которые в 80-е годы вылились в то, что неизбежно там были уже радикальные реформы для перестройки в Советском Союзе.
1: Давайте вот еще чуть-чуть по поводу самой структуры, а потом уже пойдем по всем остальным вещам. Есть коллективное бессознательное, очередной исторический фейк, допускаю, целенаправленно его пытаюсь расплодить. В рамках СЭВа СССР вкладывался в развитие

0: есть баланс на фоне прикосыкинских реформ совершенно четко. Попытка и поднять цены, пересмотреть отношения базовые. Вот, как раз поругать Хрущева за то, что он как бы бросал деньги направо-налево. И действительно, в начале 60-х годов при Хрущеве мы фактически оказались на грани того, что у нас чуть ли не был исчерпан золотой запас. Я напомню, Советский Союз выиграл право на проведение Экспо в 63-64 году. И мы сами отказались, потому что пришли к выводу, что у нас не хватает ресурса построить все то, что мы хотели построить. 2 или 3 года все министерства готовили планы, и оно так и не случилось.
1: У меня на языке верится только одна аналогия. Обещали к 80-му году социализм, вместо него устроили Олимпиаду.
0: Да, все ресурсы были брошены на это. Действительно, даже в условиях санкций, надо сказать, что мы практически отбили все наши вложения по твердой валюте, потому что заранее были заключены очень выгодные контракты на освещение Олимпиады. И несмотря на санкции США и ряд других бойкот других стран, сорвать Олимпиаду не удалось. Это был успешный проект, успешный даже финансовый, но в масштабе всей страны повторение, к сожалению, не случилось.
1: Возвращаясь к СЭВу. СЭВ – это структура, где союз – это первый среди равных и равный среди первых? Или все-таки союз – это ломовая лошадь, а все остальное – это престижные козы-барабанщики?
0: Вот давление...
1: А мне нужно упростить для аудитории.
0: Я понимаю. Значит, 49-й год и поздний сталинский период, действительно, отношения строятся, что Москва выступает скорее арбитром между интересами разных стран. Безусловно, ресурсы Советского Союза как бы являются главенствующими. Фактически идет перестройка рынков стран Восточной Европы с торговли с капиталистическими странами на торговлю с Советским Союзом. Советский Союз – главный покупатель и главный распределитель, потому что у нас плановая экономика, я напомню. Да? Вот, вопросы цен постоянно дебатируются и принимаются коллективные решения. Но дальше, по мере того, как выстраиваются более равноправные отношения в связи с осуждением культа личности Сталина, 56-й год, 57-й год, страны Восточной Европы начинают диктовать свою повестку. Они начинают вмешиваться, они начинают давить. Конец 50-х годов, кто предлагает реформу СЭВ? Польская Народная Республика. Причем они предлагают ее вообще переименовать эту организацию, ввести там свой политический комитет внутри фактически, перехватить инициативу у организации Варшавского договора, которая вот там шла еще некое соперничество между ОВД, которым был создан, я напомню, в 55-м году, но там был политический консультативный комитет. В итоге, в дальнейшем, в логике развития вот этой всей социалистического содружества, конечно, ОВД и решение ПКК ОВД были важнее, чем решение СЭФ. СЭФ во многом салютовал. И как раз реформы СЭФ проговаривались в первую очередь лидерами соцстран в рамках политического консультативного комитета ОВД. Но был момент, когда это было неочевидно. И изначально, напомню, в рамках СЭФ существовал отдельный комитет, который отвечал в том числе и за координацию строительства оборонных заводов.
1: Так вот, и я еще раз на это же ухожу. СЭФ в данном случае это самостоятельная экономическая структура, у которой во главе угла стоит экономика, благосостояние, повышение качества жизни и все остальное, или это обеспечение военной стороны ОВД?
0: Изначально, я думаю, что как бы разными игроками она мыслилась по-разному. И в первую очередь, наверное, даже с советской точки зрения, наверное, она мыслилась так. Но в дальнейшем военная составляющая ушла в ОВД, а здесь действительно на первое место вышла экономика, особенно по мере того, как мы перестраиваемся, и 60-е годы мы заявляем о соперничестве с США в области того, у кого где жить лучше.
1: Качество жизни. Все-таки.
0: Качество жизни.
1: В рамках этого качества жизни каждому по потребностям, от каждого по способностям, и в СЭВе такая же схема. Условно говоря, от Венгрии и Карусы, и Глобус в виде Лечо, от Польши товары легкой промышленности, там, игрушки и одежда.
0: Но это называется специализация.
1: Специализация хороша в том случае, когда эта специализация а. оправдана, б. экономически обоснована, с. приносит какую-то прибыль. В рамках СЭВа это все было?
0: С точки зрения видения Хрущева и Советского Союза вот периода конца 50-х, 60-х предлагались схемы по логике западноевропейской интеграции, углубление интеграции, жесткая специализация стран и вот то, что Хрущев говорил, борьба с параллелизмом. Что не надо, чтобы все страны производили автобусы, все страны производили тракторы. Но при этом он столкнулся с тем, что даже в рамках соцсистемы появлялся постепенно явление того, что называется коммунизм. Каждая страна имела свои интересы и с точки зрения собственной безопасности экономической пыталась иметь свое производство и того, и того, и того. И запросы, например, Румынии на строительство всех на свете заводов тяжелого машиностроения и других стран, конечно, вызывали отрыв некоторую, но туда вкладывались деньги, туда вкладывались кредиты, и полностью в Москве, конечно, отрегулировать это не удалось. Где-то интересы совпадали, а где-то, конечно, шла конкуренция.
1: В рамках вот этой вот конкуренции это все приводило к чему? К неоправданной гонке, к перерасходу

0: средств, или все-таки был какой-то арбитраж, который мог состояние все это дело привести в адекватность?
1: Был интерес у всех стран к участию в СЭВе. Это показывает даже Румыния, которая очень часто воздерживалась, имела свое особое мнение, но благодаря участию в СЭВе, если мы смотрим на СЭВ как на некий форум экономический, во-первых, там все проблемы проговаривали за закрытыми дверями, потом все выходили на банкет, все было шикарно, и это не выплывали все эти противоречия наружу, как бы так или иначе, опять же, во многом за счет Советского Союза как некого арбитра, мирились между собой Польша и Чехословакия, и Румыния, кто кому больше, меньше должен вагонов в рамках, например, объединенного парка вагонов, в которой была такая организация вот межправительственная. А с другой стороны, безумно интересен были обмен информацией, лицензиями, и особенно геолого-разведочными данными, которые предоставлял Советский Перерабочий Союз, который по всему миру, все везде по приглашению различных соцстран участвовал. И тем самым мы видим ситуацию, когда, например, Румыния тайком от всех, получив эти документы, строит завод в Сирии. 5 стран договариваются там построить собственный завод, потом узнают, что, оказывается, румыны их опередили. Вот конкуренция и вот то, почему был интересен СЭВ.
2: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
0: В студии журналист Алексей Штейнбух и член-корреспондент Российской академии наук, директор Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Михаил Викин. Военное противостояние всегда определяется не только количеством личного состава, не только качеством вооружения, но еще и экономической составляющей. Начиная от возможности производить это самое вооружение и заканчивая возможностью выплачивать денежное довольствие военнослужащим. СЭВ – это все-таки финансовый тыл ОВД. Вот в ситуации, когда у нас были то пики обострения холодной войны с НАТО и с Европой, то у нас был период разрядки. А СЭВ успевал инерцию поменять и перестраиваться вот совсем с военных рельсов на какие-то более-менее гражданские и обратно? Или все-таки экономика за политикой не успевает?
1: Ну, конечно, отражение того внешней конъюнктуры, оно, безусловно, там присутствовало. Но только я напомню, что там не только логика холодной войны. Во-первых, там появляется третий мир, начиная с конца 50-х годов, особенно в 60-е годы. И это как бы делает палитру и вообще глубину видения того, что такое холодная война, глобальная холодная война, гораздо серьезнее. Это то, над чем как раз работаем в Институте всеобщей истории и о чем говорят наши последние публикации. А во-вторых, там были свои мировые экономические кризисы. И СЭВ в данном случае выступал как главная организация для мировой системы социализма, как это называлось, где вначале был Китай, потом Китай, естественно, откололся вот, в результате конфликта с Советским Союзом. Но все-таки это была некая альтернатива. И очень многие страны, особенно когда появлялись страны третьего мира, они начинали выбирать. Причем, как правило, они набирали кредитов на Западе, в одной зоне. Потом шли, соответственно, во второй социалистический мир, брали там кредиты. Потом понимали, что пора отдавать. И опять перебегали на западную сторону. Так таких стран-хамелеонов было довольно много.
0: Да, это же дико удобно, потому что в итоге по-хорошему можно не отдавать никому.
1: И в то же время, то есть это есть некая альтернативность, причем особенно, вот если говорить про этапы цикла развития СЭВа, вот сейчас показывают анализ последний, например, торговля внутри СЭВ. Торговля внутри СЭВ вдруг начинает резко расти, несмотря на всю критику, связанную с бюрократией, зашоренностью, с тем, как сложно было достичь компромиссов многосторонней организации по ценам. Она начинает расти в результате кризиса колоссального, который претерпевает западная экономика в 70-е годы. Я напомню, начало 70-х – это кризис валютной системы, отказ от привязки доллара к золоту и уход в плавающие курсы и полный беспредел, который творится там в связи со спекуляциями с разными западными валютами, фунт стерлинга и прочее-прочее, вот, исчезают все резервные валюты. А 73-й год – мировой энергетический кризис, который тоже скатывается с диким давлением, больше всего он бьет там по Англии, по Италии, но не только. Вот,
0: кстати, а по СЭВу?
1: А по СЭВу нет. И что интересно, с одной стороны, с одной стороны, все страны СЭВ уже испытывают тоже дефицит топливный. У них свои программы развития, реформ и модернизации экономики. Им нужно все больше энергоресурсов. Они пытаются диверсифицировать и что-то берут и в тех странах, которые попадают под санкции, да, или которых как раз складываются проблемы с экспортом нефти. Взлетают же цены на нефть везде. Советский Союз пытается как-то немножко тоже цены поменять, но ГДР и другие страны говорят, нельзя это делать. Практически вот как бы вот демонстрирует стабильность в отношениях со своими партнерами по СЭВу. И именно в этот период, в 70-е годы, происходит рост внутренней торговли СЭВа. на фоне того, что здесь стабильность, здесь можно договориться. Да, идут попытки пересмотра цен, да, там разные сложные, ну, масса нюансов. И тем не менее, безумный вдруг интерес к взаимоторговле, потому что, по сути, пойди направо, пойди налево, а там черт знает, что творится. Но по мере того, как западный мир выходит из этого, да, по мере того, как в момент разрядки многие страны, особенно Польша, неосторожно берут кредитов на Западе, и деньги не дают того эффекта, который они рассчитывали от модернизации своей экономики. То есть, ну, они неграмотно, неправильно вкладывают, в итоге проедают. Польша уже с отрицательным сальдо не только отношений с Советским Союзом, но и, естественно, с западными странами, заканчивая 70-е годы. Все 80-е годы – это вечные хронически безумный дефицит Польши. Советский Союз постоянно списывает и пересматривает Польше долги. До того Польша была одной из стран-моторов углубления экономической интеграции в Советском Союзе. Да? А тут, по сути, она теряет интерес, потому что она сама выходит фактически из игры. Наиболее сбалансированы были вещи у Чехословакии. Ну, постепенно, естественно, тоже какие-то вещи ухудшались и у Венгрии, хотя и Венгрия, и ГДР до последнего предлагали какие-то, и даже Болгария, интересные инициативы по углублению интеграции. Но были страны, четверка-пятерка стран, которые были самые мощные экономически. СЭФ пошел по логике расширения в те же 70-е годы. А я напомню, что в начале 60-х вступает Монголия, 72-й год вступает Куба, а 79-й год вступает Вьетнам. Естественно, это были страны, которые, ну, не могли стать мотором интеграции. И СЭФ больше принес скорее этим странам, особенно, например, Монголии, да, для выравнивания их уровня относительно всех остальных.
3: Подтягивая их.
1: Да, да, да. За счет совместных вложений всех стран практически в развитие Монголии. Вот. В развитие Кубы. Пожалуй, Куба чуть ли не главный бенефициар от стран, которые вступили в СЭФ в итоге. Ну и тех стран, которые благодарны за то, что их включили, надо сказать, и Куба, и Монголия. А у других стран начинаются проблемы, они начинают тоже все меньше как-то вот участвовать во внутренней торговле. И, конечно, им интересней у них для модернизации их экономик нужно покупать новые технологии. Где передовые технологии? К сожалению, они все-таки оказываются на Западе. И поэтому постоянно требуется твердая валюта. Они больше переключаются, все больше и больше. К концу 70-х годов, особенно в 80-е годы, переключаются на торговлю с капиталистическими странами.
3: Мы к этому сейчас придем, к торговле с капстранами. У меня под это дело заготовлен отдельный вопрос. Но все-таки, вот на секунду назад, вот есть период обострения в 50-е годы, есть период совсем пикового напряжения, это к Карибскому кризису. Дальше период разрядки. Дальше уже в брежневские времена опять сначала разрядка, потом опять нарастание кризиса. Дальше мы входим вот в пик уже событий в Афганистане. Каким-то образом вот это вот внутренняя логика развития СЭВа, она успевала перестраиваться за этим изменением пиков?
1: Да. А, ну, с некоторой инерцией, но тем не менее. То есть, если мы берем 70-е годы и волну разрядки, а, во-первых, я напомню, что там были переговоры, которые, кстати, самые, пожалуй, были малоуспешными. Это третья корзина совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая касалась экономики. Но под это дело постоянно были запросы, что делается в СЭВ по реализации Хельсинкских договоренностей именно вот по сотрудничеству с западноевропейскими странами. И на фоне этого 70-е годы – это пик переговоров, собственно, с Брюсселем, с европейскими экономическими сообществами об установлении взаимных отношений, взаимоуважительных отношений между СЭВ как центральной экономической структурой интеграционной социалистических стран, да, восточной части Евразии, и, соответственно, как рупором западноевропейской интеграции – это европейское экономическое сообщество. Переговоры шли очень как бы сложно, и тем не менее к 1979 году можно подвести некий итог, что все-таки, то есть если СЭФ хотел полноценный договор о сотрудничестве, конечно, интерес Брюсселя был больше разбить страны на двусторонние отношения, заполучить нечто общее рамочное, вот, разрядочное, и дальше выйти на восточные рынки. Восточные рынки были очень интересны всем странам Западной Европы. Но, к сожалению, почему-то вот были такие вот шапкозакидательские настроения, что когда чешский представитель в 79 году говорит, что, ну, вообще-то можно фиксировать вот то, что мы достигли. Понятно, это не то глубокое, как бы, полное содержание торгового партнерства соглашения, но, тем не менее, тут мы протащили такой пункт, такой, который, в принципе, потом можно развивать и добавлять. И Ферюбин, который был очень толковым секретарем СЭВа, говорит, нет, мы должны их дожать, мы сейчас, значит, вот с позиции, как бы, когда мы вовсю развиваемся, как бы, успешно, вот, они не могут, как бы, не пойти на навстречу, давайте продолжать переговоры. И тут начинается похолодание, очередной виток, связанный как раз с Афганистаном, со всеми прочими вещами. В итоге все эти переговоры тянутся стянутся, заканчиваются просто вообще просто. Были потеряны все те позиции, которые были достигнуты, которые мы были готовы пойти компромиссно в 79-м году.
3: Если мы говорим о том, что СЭФ казался сам себе условно самодостаточной структурой, он мог закрывать внутри себя, по большому счету, все свои потребности?
1: Внутри себя, расчеты между странами, да.
3: Продукцией, производством, товарами.
1: Постоянно существовал дефицит товаров под экспорт. Проблема дефицита товаров под экспорт. С этим как раз связана проблема, которой я недавно занимался. Проблема переводного рубля и его наполнения. То есть постоянно вот две такие, я бы сказал, ахиллесовые пяты у СЭВа. Первое, это что не хватает достаточного количества товаров на экспорт. То есть он нужен либо внутри самих стран, либо каждая страна тайком или не тайком, как бы в отличие от того, что она заявляет, продает твердую валюту, чтобы получить твердую валюту, на нее купить западные технологии, вот, которые есть на Западе, вот, более передовые. Там вопрос, это в Японии делается, в ФРГ там, или в Англии, это уже аспекты другие. Вторая ахиллесова пята – это вопрос цен. То есть постоянно были страны, естественно, более развитые, менее развитые. Соответственно, раз где-то в 5 лет или больше как бы пытался Советский Союз пересмотреть цены тоже в пользу себя, естественно. Одни страны кричали, ой, нет, нам нужно вот типа ГДР, и они все время были чуть-чуть дотационные. Другие страны, наоборот, как выясняется, потом немножко даже переплачивали по мировым ценам. Но вот эта вот проблема несправедливости и постоянно как бы вот вопроса, а как, в чем исчислять цены в плановой экономике, вот это тоже был второй такой ахиллесова пята, который, к сожалению, на мой взгляд, так решить и не удалось.
3: Я к чему вот вопрос насчет самодостаточности задавал? У нас условно совсем недавно был очередной телевизионный сериал «Дорогой Вилли». События отношений между Брантом, между Брежневым. Все это так или иначе завязывалось на экономику, на политику. Уренгой, Помара, Ужгород. Трубы, под которые мы закупали в Западной Европе. А что, у нас в рамках СЭВа никто такие трубы произвести не мог?
1: Удивительным образом, да. Трубы большого диаметра, качественной стали, как ни странно, действительно не могли произвести. И в итоге выбрали путь, что нам проще купить и вообще покупать. Ну и казалось бы, что это надолго разрядка, что все. Вот 75-й год, конечно, некая утопия такая вот была, что считается, что все, мы добились всего, чего хотели. Признаны все границы, все вообще вот эти вот вещи, которые разделяли нас по итогам Второй мировой войны. Все, дружба полная с Европой. Да, не все получилось там с Америкой, там поправка Джексона-Веника, вот вдруг вылезла еще что-то такое. Но тем не менее с Европой все, мы и стратегически газопроводами, нефтепроводами соединены. И экономически как бы их интересы и наши вот соблюдены. И ну, нам проще действительно покупать у них эти трубы, вот, продавать им, соответственно, наши энергоресурсы, покупать у них какие-то там новые технологии, вот, развиваться совершенно дружно. Ну, то, что называется мирное соревнование, вот как раз у кого там дальше уже начинаются нюансы. Да? У нас, например, бесплатная медицина, у нас бесплатная, не знаю, там, пансионаты, да, а у них, конечно, там какие-то там вещи, связанные с индивидуальными моментами, больше развиты, там, компьютеры лучше поставлены, что-то еще. У каждой стороны есть свои плюсы, свои минусы, но, тем не менее, оно абсолютно такой атмосфере уже нормально развивается, и казалось, что это будет всегда. И, конечно, большой шок был, когда пришла новая администрация в США, после того, как в результате Уотергейтского скандала уходит Никсон, меняется вообще вся фигура практически там, и Помпиду умирает, и Брандт вдруг со скандалом тоже практически уходит, потому что, как вы знаете, шпиона обнаруживают, да, ГДРовского в его окружении. И вдруг все те персонали, с которыми Брежнев выстраивал шикарную персональную разрядку, они уходят. И Брежнев в 75-м году тоже у него уже случается со здоровьем серьезные проблемы. То есть он уже не способен к той челночной дипломатии, когда он постоянно ездил, постоянно принимал и все это делал. И все заходят на круг, связанный уже с похолоданием, со вторым изданием «Холодной войны».
3: У нас сегодня время подошло к концу. Мы в следующий раз обязательно продолжим и начнем вот с этой же точки, с похолоданием и с очередным заходом на холодную войну. Помогает нам в вопросах того, что из себя представлял СЭФ и какая была у него логика развития, разобраться член-корреспондент Российской академии наук, директор Академического института всеобщей истории Михаил Аркадьевич Липкин. Михаил Аркадьевич, спасибо.
1: Спасибо.
3: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
4: Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья, вы слушаете Радио России. Алиса Метелина вновь с нами, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Если вы не понимаете, где вы находитесь, то вы очень невнимательны, и в это я сам не верю. Алисе Метелиной зададим сегодня вопрос как управлять собственным телом, что означают те или иные жесты, какие улыбки, всякую мимику используют для того, чтобы общаться с человеком другим или с людьми в пространстве деловой коммуникации. Пожалуйста, здравствуйте, Алиса.
5: Да.
4: Простите за вечно длинные преамбулы, но только благодаря вам, эксперту, специалисту, психологу, мы можем узнать такие интересные вещи.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, собственно говоря, у нас очень интересная и очень острая тема, потому что мы все ходим на работу, и мы как-то взаимодействуем с людьми, и как бы хочется взаимодействовать максимально эффективно, да? Первое, с чего стоит начать, это, конечно же, то, что в деловых переговорах, вообще в принципе, в деловом общении, естественно, встречают по одежке. Но мы будем говорить не про одежку, а про то, как мы себя держим и как мы себя ведем.
4: А что эта шляпа надета?
5: Ну, абсолютно верно.
4: Недорого. Где Антон? Что эта шляпа надета?
5: И первое, на что стоит обращать внимание, это, конечно же, дела иметь приятно с людьми, которые уверены в себе, потому что такой человек как бы заряжен на успех. Наша психика считывает, что такой человек более здоровый, более успешный и более надежный. Поэтому всегда начинаем с того, что проверяем свою осанку. Спина должна быть прямая, голова поднята высоко, потому что в этом случае вы человек, на которого можно равняться и на которого можно опираться. Значит, следующее – это, конечно же, контакт глазами, потому что, когда мы смотрим друг другу в глаза, мы говорим о том, что нам собеседник интересен. Если мы пришли на переговоры, если мы пришли к начальнику или пришли к подчиненному, мы пришли разговаривать. А это значит, у нас есть интерес, и нам нужно, чтобы наш вербальный интерес соответствовал нашему невербальному, потому что если здесь будет расхождение, то, в общем-то, у человека произойдет какое-то разобщение, и он решит, что мы от него хотим чего-то другого, явно не хлеба и явно чего-то нехорошего. То есть нас начнут подозревать, и нам перестанут доверять, что неприятно. Поэтому всегда смотрим человеку в глаза, когда говорим. Спокойно, желательно, доброжелательно. Доброжелательно мы смотрим, как вообще, в принципе, вот это интересная формулировка, когда говорят «смотрите доброжелательно». И мне иногда люди задают вопрос: «Доброжелательно это как?» Натягивая улыбку, растягивая рот, как у Гуимплена. На самом деле, как бы доброжелательно – это значит расслабленно, друзья мои. И когда мы смотрим на человека, чтобы этот доброжелательный градус доброжелательности поднять, мы можем себе помочь, себя накрутить в нужную сторону, задать себе вопрос, чем мне этот человек нравится. Если, например, бесит, а надо доброжелательно – что хорошего было, почему я его взял, или почему я к нему приехала, или, например, а что хорошего сделал, он же когда-то вам что-то хорошее сделал, или что я хочу, чтобы он сделал хорошего.
4: Если вы впервые видите этого человека.
5: Тогда что мне в нем нравится? Потому что даже когда я вижу человека впервые, например, мне нравится, что он мне улыбается. Или мне нравится...
4: Что он мне не улыбается.
5: Вот это вряд ли мне нравится. Ну, например, мне нравится, что он, предположим, пришел вовремя. Он пунктуальный, да? То есть я прям нахожу...
4: То есть, да, позитив какой-то сразу.
5: Да, реальное подтверждение. Да, да, абсолютно верно. Дальше. Когда мы хотим получить желаемое, нам нужно, чтобы нас слышали и к нам прислушивались. И это можно сделать не с помощью интонации голоса или громкости голоса, это можно сделать с помощью того, сколько пространства мы занимаем. Человек, который занимает много пространства в голове у других людей, возникает ощущение, оно субъективное, оно иррациональное, но оно есть, что этот человек имеет право на это пространство.
4: Угу.
5: Он имеет на это право.
4: Ну как здесь не перегнуть палку, как не заполнить собой все пространство?
5: Искушение будет велико, если у вас хорошо получается, это оставить пространство для своего собеседника, для своего партнера, да? То есть предложить ему стул, если это на вашей территории или там, предположим, сделать так, чтобы его пребывание было комфортным, посадить его так, чтобы ему было удобно, спросить, удобно ли ему, да, таким образом мы берем обратную связь. Но при этом мы занимаем большую часть стульев, мы оставляем ему тоже, но наша задача сделать так, чтобы нас было все-таки больше, чем его, но ему при этом было комфортно там, где он сидит.
4: Сплошное коварство.
5: Ну а как иначе? Как иначе?
4: Деловое общение. Так, так. Ну да, надо показать, конечно, что мы тоже не лыком шиты.
5: Дальше. Если мы говорим, предположим, про какие-то переговоры, где собирается несколько человек и собираются две противоположные стороны, да? Когда садимся напротив человека, с одной стороны, когда нас двое, это абсолютно нормальная рассадка, там, скажем, географическое, психологическое расположение людей друг напротив друга во время деловых переговоров, это абсолютно естественно, правильно и как бы логично. Но когда нас трое или четверо, здесь начинается целая магия, я бы сказала, ритуальная, потому что когда мы садимся рядом с кем-то, то мы как бы организуем либо треугольник, либо организуем такой как бы вариант сражения, потому что человек, который остается в меньшинстве, автоматически его психика начинает настраиваться на защиту. Поэтому если мы хотим, чтобы наши переговоры прошли успешно, и при этом хотим использовать невербальные знания и навыки, то если нас трое с одной стороны, а с другой стороны пришел только один человек...
6: Ты сразу не бейте его. Бить будете потом. По крайней мере, не ногами сразу начинайте. Так.
5: Но для того, чтобы все-таки его расслабить и легче с ним было договориться, лучше, если кто-то наиболее мягкий, эмпатичный и симпатичный сядет с ним на одной стороне. То есть, чтобы вас было двое,
6: но
5: надо...
6: Точно не за спиной за его.
5: Однозначно, само собой. И опять же, вариант такой, что руки. Очень важно показывать руки, потому что это тоже, в общем-то, устаревшая часть.
6: Да, архаичная история. Нет, у меня камни в руках, да.
5: Да, но тем не менее, вот этот вот как бы жест «я пришел с миром». Почему? Потому что мы не контролируем это, мы этим не владеем, если не направляем туда свое осознанное как бы осознание. Но это на нас влияет, и когда мы за этим не смотрим, влияние вот этих моментов невербальных
6: подспудно вкрадывается в сознание
5: так велико,
6: человека.
5: Что мы рационализируем, почему мы не будем с ним заключать договор с этим человеком, а на самом деле это абсолютно нелогично. Я бы даже сказала, что иногда это глупо и в ущерб себе. Поэтому то, что мы делаем, это мы, конечно же, кладем руки на стол, ничего не держим под столом, ничего не держим за спиной, руки открыты в идеале. Как бы кладем свободно, стол, поза расслабленная. Ну и, конечно же, очень важный момент тоже, который, в принципе, как бы уже запакован, уже как бы является частью системы, но иногда им кто-то может пренебречь, вот чтобы не пренебрегали. Когда люди едят вместе, то, опять же, вступает определенная биохимия. Наша физиология говорит, что здесь безопасно. Это может быть просто даже чай с чем-то вот номинальным, какие-то печенюшка, там еще что-то. Но тем не менее, как бы это действует расслабляюще, потому что бессознательно у нас сидит установка оттуда издалека, что я ем, когда мне безопасно. Поэтому я бы сказала, в принудительном порядке надо накормить.
6: Ну и плюс еще получается, одна сторона угощает.
5: Да, да, это тоже.
6: Да,
5: что... Это тоже приятно, да. И, конечно же, чтобы облегчить задачу, если это позволяет формат переговоров, поляну лучше накрыть.
6: А теперь последнее наставление.
5: Голос, голос, интонация голоса. То есть говорим размеренно, говорим не торопясь. Конечно же, мы подстраиваемся к своему оппоненту или партнеру, или будущему, да, то есть с которым наша цель договориться. Подстраиваемся под его скорость речи. Он быстро тараторит, мы тоже ускоряемся, чтобы человек считал, что мы говорим на одном языке.
6: Да.
5: То есть бессознательно, опять же, вызываем больше доверия. Используем его громкость. Если он громко говорит, предположим,
6: динамику.
5: Такой да, соответственно, мы усиливаем свою громкость. Если он говорит тихо и медленно, мы тоже начинаем говорить тихо. Эта техника называется техника отзеркаливания, как раз для того, чтобы создать так называемый рапорт, то есть чувство доверия у собеседника, который вас видит, например, первый раз в жизни.
6: Мы с тобой одной бизнес-крови. Большое спасибо, друзья, вам тоже, конечно же, за внимание. Как всегда, я Дмитрий Таеров. Благодарю вас большое. Всем спасибо. Алису Метельну вместе со мной. И еще раз хором благодарим. Психолог Алиса Метельна была с нами. Психолог-эксперт в области человеческих отношений. До новых встреч!
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготы. льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
9: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
8: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
9: Но я с удовольствием на них отвечу.
8: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
9: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
8: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
9: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует «Бальзам доктор Хорошев для зрения».
9: А для начала я хочу отметить, что «Бальзам доктор Хорошев для зрения» — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
8: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
9: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
8: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме доктор Хорошев для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
9: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам доктор Хорошев для зрения вы не встретите. сайте. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
8: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
9: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
8: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
9: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
8: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
9: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московский. Киевское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров призвал Польшу внимательно изучить военную доктрину России. И подача отопления в жилые дома Москвы ожидается на первой неделе октября. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки «Север» взяли под контроль село Кредянка в Харьковской области, а в ДНР группировка «Центр» освободила село Веселое Поле, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В окружении идут бои за Нестерное, Лукашево, Грачевку, Рубленное и Резниково. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1410 военнослужащих. Также за сутки вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотников ВСУ, средствами противовоздушной обороны, сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Российское оборонное ведомство. Решения на передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности этих стран в прямые боевые действия против России, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы, не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления, и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются. Это обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости. Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции с тем, чтобы полностью на 100% обеспечить наши национальные интересы.
12: Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestlé, французского ритейлера Ашан и другие. Глава МИД России Сергей Лавров призвал внимательно изучить военную доктрину России, комментируя планы Польши разместить у себя производство ракет «Патриот» и степень вовлеченности Европы в конфликт на Украине. Об этом глава МИД заявил на полях 23-го международного дискуссионного клуба «Валдай».
14: Значит, у нас есть доктрина, военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующие разделы этого важнейшего документа.
12: Ранее замглавы польского Минобороны заявила, что Польша предложила США наладить совместное с Украиной производство ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот» в безопасном месте. В настоящее время польские власти организуют 50-й транш военной помощи Украине. Совокупная стоимость всех пакетов вооружения, которые Варшава передала Киеву с 2022 года, составляет около 5 миллиардов долларов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в регионах, в том числе Омской и Томской областей. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Новак отметил необходимость максимально оперативного принятия решений и реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке топлива, говорится в сообщении. А также отмечается, что Минэнерго разработала различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности. Помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в настоящий момент в России не сформирована целостная система технологического развития в сфере морской деятельности. Он отметил, что несмотря на достаточно высокий уровень развития компетенции нашей страны в сфере морской деятельности, в первую очередь в сфере военного и атомного судостроения, материаловедения, гидрографии, морской науки, а также успешное функционирование передовых инженерных школ, отсутствует их практическое комплексное использование. Патрушев подчеркнул, что реализация национальных интересов России и ее безопасность напрямую связаны в том числе с технологическим потенциалом, который позволит самостоятельно строить и осуществлять обслуживание флота.
15: Реализация национальных интересов России и ее безопасность напрямую связана с нашими возможностями обеспечить безопасность судоходства и морских перевозок, функционирование портовой инфраструктуры, энергетических систем, комплексов связи и навигации, а также с технологическим потенциалом, позволяющим самостоятельно строить и осуществлять обслуживание флота. В целях обеспечения национальной безопасности Россия должна обладать технологическим суверенитетом в сфере морской деятельности.
12: В регионах России более 5 миллионов человек привились от гриппа. Кампания по вакцинации продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ развивается в соответствии с прогнозами. На 39-й неделе 26-го года в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболевания, сообщили в ведомстве. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии 98,9%, однако отмечается увеличение доли положительных находок вируса гриппа. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане. Из-за прогнозируемых на ближайшие дни ливней с грозой и сильным ветром до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок. В горных районах сход селей, говорится в сообщении. Спасатели призвали жителей и гостей республики быть внимательными при непогоде.
16: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хабаровский «Амур» победил «Нефтехимик» со счетом 1-0 в домашнем матче континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко, а голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил все 23 броска в створ. Отметим, что для «Амура» это 7-я победа подряд над «Нефтехимиком». В последний раз хабаровский клуб уступал «Нефтехимику» почти 2 года назад, 8 октября 2024-го. Нападающий «Акбарса» Артем Галимов был внесен в список травмированных. Накануне главный тренер казанского клуба Анвар Гатиетуллин сообщил, что хоккеисту может потребоваться операция. Также «Минская Динамо» сообщила, что лучший снайпер команды Николай Обе-Кюбель внесен в список травмированных. Канадец пропустит несколько недель. Капитан казанского «Уникса» Алексей Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Разыгрывающий защитник получил травму в первом матче баскетбольной единой лиги против пермской «Пармы». Восстановление Шведа займет около 2 месяца, заявили в «Униксе». Константин Тюкавин рассказал, что хочет в ближайшее время перейти в европейский футбольный клуб. Агент делает все возможное, чтобы помочь мне в этом. Находит всякие варианты, посредников. Будет ли конкретика этой зимой? Все возможно, я к этому готовлюсь, сказал Константин. Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро. От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении 3 этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможные рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10 октября, третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты и выступят с флагом и гимном страны. С вами был Юра Геворкян.
17: Погода.
12: В Пскове завтра пасмурно, плюс 16. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 17. В Челябинске ясно, плюс 18. В Рязани ясно, плюс 16. В Краснодаре дождь, плюс 13. В Майкопе дождь, плюс 12. В Ставрополе небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Донецке небольшой дождь и плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 7, днем 15 градусов тепла, ветер северный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
1: Ну что, тронули?
2: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
2: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
3: Дима! Подожди!
1: Что ты орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Всего несколько нот и оживают воспоминания.
4: Белая акация, грозья душистые.
0: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Здесь только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Марья Тарабаева и Кирилл Гришин.
12: Здравствуйте! Пишите нам 8-925-222-99-92. Все сообщения абсолютно читаем. Наиболее резонансные представляем в эфире. Телеграм-канал, Макс-канал, вот наши интерактивы. Ах да, суперпортал Вестеру и Смотрим.ру. В общем, будьте с нами.
11: Выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. И начинаем мы, конечно же, с Белгородской области. Печальная статистика. За неделю с 21 по 27 сентября подверглось более 1500 атак со стороны украинских формирований Белгородская область. Есть погибшие, есть пострадавшие. У нас на связи корреспондент Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты с подробностями. Анна, здравствуйте.
13: Здравствуйте. В общем-то, сводку вы уже озвучили, коллеги. И да, действительно, массированные атаки вооруженных формирований Украины в Белгородской области продолжаются. Чтобы вот показать более наглядно, как это происходит, вот для нас, говорящую вот эту статистику, ежедневно собирает оперативный штаб региона. И вот буквально за минувшие сутки насчитали 114 атак, то есть каждый день более 100 атак. Это не только обстрелы, но и в основном-то атаки беспилотников, удары по жилым домам, по социальной инфраструктуре, по инженерным коммуникациям. В общем-то, они продолжаются, и в том числе удары по автомобилям, как гражданским легковым, так и грузовикам, которые перевозят какие-либо товары. Но что еще самое печальное, и то, о чем уже, в общем-то, было сказано, это удары по скорой помощи. Да, скорая помощь, 7 карет только в Шебекино за последнюю неделю были атакованы вражескими дронами. Ну и, в общем-то, что мы имеем по статистике погибших и раненых? Десятки раненых людей, вот буквально сегодня, совсем недавно, в многострадальном Шебекино, мужчина был ранен из-за того, что дрон влетел по городу и сдетонировало дорожное полотно. То есть это, как всегда, непредсказуемо, как всегда, вот так вот вероломно, цинично. Ну, в общем-то, это почерк противника, он не меняется совершенно. Ну и вот если возвращаться к ситуации со скорой помощью, ситуации с медиками, то вот сегодня мы видим указ президента, которым были, к сожалению, большому посмертно награждены орденом мужества медбрат Иван Дундуков, врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина. Известные совершенно случаи далеко за пределами Белгородской области, когда медики спешили на помощь людям, пострадавшим, опять же, от ударов противника, и сами, в общем-то, стали жертвой врага, потому что вражеские дроны выследили кареты скорой помощи и ударили целенаправленно по медикам. Что еще, в общем-то, такого вот, чем

0: быстро, точно и качественно выполняют вот эти ремонтные восстановительные работы, потому что это значит только одно – люди вернутся к себе домой. Это самое главное.
1: Да, это самое главное. Мы благодарим Анну Скрипу, собственно, корреспондент «Российской газеты», была у нас на связи с подробной информацией о том, что сейчас происходит в Белгородской области. Движемся дальше.
2: Большая страна, разное время.
3: Переносимся на Урал. В Челябинской области проходят крупные международные учения 5 стран. Взаимодействие, поиск и эшелон 2026. Все это специальные учения сил оперативного реагирования организации договора о коллективной безопасности.
1: У нас на связи Александр Ермолин с подробностями. Александр, здравствуйте.
4: Да, коллеги, здравствуйте. Ну вот, как вы отметили, в 20 километрах от Чебаркуля на полигоне Чебаркульский прямо сейчас идут крупнейшие в этом году совместные учения сил ОДКБ. Я буду, так говорить аббревиатурой, потому что она уже, можно сказать, всем известна. Они стартовали 27 сентября и продлятся до 3 октября. Но хотелось бы начать с того, что в целом-то наш полигон Чебаркульский, это, знаете, такой межвидовой полигон Центрального военного округа. Его история начинается вот прямо с 19 века, когда на этом полигоне обучали казаков Оренбургского казачьего войска. В 1930-х там был развернут военный городок, и Великую Отечественную формировали и готовили части, которые, уходили прямиком оттуда на фронт. Сегодня полигон основной для 90-й гвардейской танковой дивизии. Сюда не раз приезжали на международные учения. Но вот то, что происходит сейчас, на мой взгляд, имеет несколько особенностей, которые хотелось бы выделить отдельно. Вот первое – это масштаб и состав участников учений. Около 2000 военнослужащих, около 350 единиц вооружения и техники. То есть, сами понимаете, какой масштабный должен быть полигон для того, чтобы вообще разместить-то 2000 человек и столько техники. И контингент-то прибыл от 5 стран. Это Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Заранее 26 сентября все прибыли на место. То есть это, мне кажется, полноценная переброска войск с техникой, с тыловым обеспечением. Учение открыл начальник объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков. Это герой России и человек, который, знаете, в нынешнем контексте воспринимается, как один из самых боевых генералов. Давайте его послушаем.
5: Качественная организация совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также наращивание боевого потенциала коллективных сил организации договора о коллективной безопасности, оснащение их современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, в том числе беспилотными системами, средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, совершенствование организации противовоздушной обороны является приоритетными направлениями деятельности в период председательства Российской Федерации в организации в этом году.
4: Хотелось бы продолжить про особенности, потому что вторая – это то, что учений-то сразу три, и каждый решает свою задачу. Вот вы уже отметили взаимодействие, поиск и эшелон. Вот взаимодействие – это командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования. То есть по сценарию это, знаете, такая локализация приграничного вооруженного конфликта. То есть отрабатывается не абстрактная боевая подготовка, а вполне конкретная ситуация. Пограничный конфликт, который нужно локализовать совместными силами нескольких государств. Поиск 2026 – это специальное учение разведки, а эшелон – это материально-техническое обеспечение войск, то есть вся логистическая цепочка, как кормить, как снабжать, как эвакуировать. Но мне кажется, когда приезжали на Южный Урал, вот эшелон уже отработан на все 100%. Представители Министерства обороны отмечают, что учения позволят продемонстрировать решимость организации и готовность силового компонента к обеспечению коллективной безопасности. И вот мы поговорили с бойцом с позывным «Барс» из Киргизии, и он рассказал, что ему как раз интересно вовсе все, что связано с дронами. Давайте его послушаем.
6: Учебная точка включает в себя применение ЭФИ дрона, изготовление инженерных взрывных веществ, практическое применение DJI дронов, разведка местности.
4: То есть, видите, у нас полигон, он, во-первых, лесистый. То есть там понятно, что в лесу можно скрыть все, что угодно. И здесь идет акцент и на то, что какая у нас территория, про то, как правильно передвигаться, как где скрыть, что можно. Также идет акцент и на беспилотные системы, и робототехнику. Думаю, это, одна из самых важнейших особенностей учения, ведь здесь учения явно впитали.

0: специальной военной операции. Разведчики на полигоне работают с разведывательными дронами, применяют FPV-дроны для поражения целей, корректируют артиллерию и авиацию по данным беспилотников. То есть, коллеги, действуют по принципу «обнаружил, поразил». И хотелось бы отметить, что это, знаете, не моя интерпретация того, как проходит учение, а командование прямо заявляет, что при подготовке коллективных сил ОДКБ учитывается опыт современных вооруженных конфликтов. То есть наши солдаты учат своих коллег. Коллеги, вопросы?
1: Вопросов никаких нет. Масштабное мероприятие. Благодарим нашего корреспондента. Александр Ермолин был у нас на связи. Говорили мы о том, что совместное учение стран Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ стартовали. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна. Разное время.
1: И отправляемся в Санкт-Петербург. Перед этим напомним еще раз, телефоны прямого эфира, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс». Ну а теперь уже мы отправляемся в Санкт-Петербург.
3: Да, там с 1 октября меняются, по сути, упраздняются коронавирусные ограничения. Вот такая вот новость. Будут ли перемены, да, чего ожидать вообще, что произойдет, и как-то все сообразуется со статистикой по заболеваемости.
1: Да, потому что ни для кого не секрет, сейчас у нас ОРВИ и даже кое-где коронавирус и грипп уже, в общем-то, начинают потихоньку бушевать. У нас на связи наш корреспондент Алексей Русанов из Санкт-Петербурга с подробностями. Алексей, здравствуйте.
4: Мария, Кирилл, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, уже с 1 октября в Петербурге отменяется антиковидное постановление, принятое еще в марте 2020 года, в самом начале пандемии коронавируса. Этот документ, который должен был действовать в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации, просуществовал более 6,5 лет, и все это время так вот он сохранял ограничения, способные влиять и на проведение массовых мероприятий. Хочу отметить, что, как сообщили администрации Петербурга, правительство города отменяет вот постановление именно от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению в Петербурге коронавирусной инфекции и внесенные в него изменения. Вот это решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленинградской области. Ну, среди наиболее заметных ограничений это запрет на проведение общественных мероприятий численностью более 300 человек без согласования с городскими властями. Кроме того, документ предусматривал и запрет на курение кальянов в общественных местах и рекомендацию гражданам старше 60 лет использовать средства защиты, масочный в том числе режим. Но мы видим, что вот с момента введения как раз-таки, да, вот этого постановления со временем ограничения трансформировались, менялись, вносились изменения. В общем, документ постоянно регулировался. И по мере изменения эпидемиологической ситуации многие первоначальные меры утратили актуальность. И вот на федеральном уровне Роспотребнадзор снял введенные коронавирусные ограничения еще 1 июля 2022 года. Тогда ведомство остановило и действие масочного режима, и запрет на ночную работу предприятий общественного питания, ряд за других мер, объяснив это решение устойчивым снижением заболеваемости. Но а в декабре как раз вот, однако вот федеральное решение не означало автоматической отмены региональных постановлений, и петербургский документ продолжал действовать, хотя пандемийные ограничения в большинстве других сфер уже ушли в прошлое. В декабре вот прошлого года губернатор Александр Беглов продлил действие вот этого постановления до конца 2026 года, но с момента тогда пояснили, что отменить его можно только после получения соответствующего предписания главного государственного санитарного врача. На тот момент необходимого документа у городских властей не было, и вот сейчас это предписание выдано, поэтому ограничения отменяются с 1 октября текущего года. Также хочу отметить, что вот ограничения сейчас отменяют, конечно, но вот у нас сезон осенне-зимний, это, конечно же, сезон роста острых респираторных вирусных заболеваний, грипп, ОРВИ, ну и местами даже и ковид сейчас себя проявляет. самое главное, наверное, самое основное, ограничения отменяются, но никуда не уходят меры профилактики. Одна из самых важнейших, это, конечно же, прививочная кампания, которая стартовала и в Петербурге. Вот сначала, кстати, вакцины не хватило, вот первую завезли партию, но очень быстро она была востребована, быстро ее истратили, и вот поступила вторая масштабная такая партия вакцины, и сейчас уже прививочные кабинеты, в том числе и мобильные, открылись и у станции метро, и в городских поликлиниках действует это, ну и, конечно же, о мерах профилактики, о которых не стоит забывать, и в том числе и масочный режим. Можно встретить, кстати, людей очень много в метро. Вот сейчас вот этот период осенне-зимний, когда у нас гуляют различные инфекции в масках, в том числе, о мерах профилактики как раз-таки напоминает председатель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. Давайте послушаем.
5: Продолжим прививочную кампанию по гриппу. Она будет осуществляться как в стационарных прививочных кабинетах, так и традиционно выставлением машин скорой помощи возле станции метро для того, чтобы было максимально удобно жителям города. В этом году, согласно требованию Роспотребнадзора страны, мы должны привить порядка 60% населения города, это 3,3 миллиона человек. Каждый год Всемирная организация здравоохранения знает, какой штамп придет на территорию в северном и, соответственно, в южном полушарии. В этом году полностью вакцина будет обновлена, все три новые компоненты внутри вакцины это заложено. То есть они будут соответствовать тому гриппу, который предполагаемо придет на территорию. Мы можем пожелать только прививаться, потому что это, во-первых, убережет от тяжелых форм гриппа, позволит вообще, если даже заболеть, то легко перенести его, ну, либо вообще не заболеть. Призываем всех привиться, потому что действительно позволит создать прослойку иммунологическую в городе для того, чтобы максимально защитить город от гриппа. При этом нельзя не умалять и барьерные методы, то есть это маски, это мытье рук, это дезинфекция дверных ручек и так далее. То есть, ну, разграничительные мероприятия, не посещение, если ты заболел, например, или ребенок у вас заболел в школе, детского сада, потому что это будет способствовать распространению гриппа. Поэтому барьерные мероприятия одно, и второе, конечно, это вакцинация.
4: Действительно, да, вот не забываем о барьерных мероприятиях, профилактических мероприятиях, хотя и отменение ковидное у нас, вот постановление отменяется.
3: Понятно.
1: Мы благодарим нашего корреспондента из Санкт-Петербурга, к нам выходил Алексей Русанов. Говорили мы о том, что северная столица с октября отменит ограничения по коронавирусу. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
2: Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
6: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
7: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
2: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
6: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
3: Обжорство?
6: Нет, доставщики. Хотя
3: но
6: это практически тоже вредная,
3: да,
6: привычка.
3: То же самое.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
9: Это волшебство технологий.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Большая страна. Разное время.
1: Разное время продолжает свою работу, и сейчас мы все вместе перенесемся в Нижний Новгород.
3: Да, там интересная новость пришла при музее Михалининской школы Варнавинского округа. Есть такой кружок, в котором занимаются юные краеведы. Так вот, они уже на протяжении нескольких поколений собирают истории деревень родного края. Удивительная, конечно, история, важная и нужная, чтобы мы помнили, откуда мы.
1: Все подробности у нашего корреспондента Натальи Евстигнеева у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, коллеги. Проект этот называется «Деревенская энциклопедия». Ему уже достаточно много лет. И действительно, музей основали в Варнавинском районе, в Михалининской школе. Руководит проектом бывшая учительница начальных классов местной школы. Ее зовут Елена Валентиновна Сигаева. Сейчас она уже в школе не преподает, а работает в местной библиотеке краеведом. Сама народом из ныне заброшенной маленькой деревеньки Варнавинского района, которая называется Зверниха. И вот собирать информацию Елена Валентиновна начала после того, как закончила институт и вернулась в родное село, а это было аж в 1981 году. Тогда она пришла в школу работать учителем, и там же основала музей. И вот уже 44 года им руководит и ведет при школе кружок «Юный краевед». Оттуда и берет начало проект «Деревенская энциклопедия» и 35 выпущенных сборников, которые она собрала вместе со своими учениками. И ребята из соседних школ тоже активно участвуют в этом проекте.
3: И все рукописные сборники, давайте еще раз подчеркнем.
11: Да. Да-да-да, ну вот у Варнавинского округа действительно богатейшая история, она хранится в архивах, домовых книгах, ну, а то и вообще только в воспоминаниях старожилов и от бабушек, и вот эти вот сборники, они действительно, вы сказали, рукописные, они бережно сшиты в такую брошюру, и на корешке такие трогательные надписи, история деревни Яблицы, например, там история деревни Прудовка, Селиваниха и другие, а внутри вот этих брошюр рукописных целый приключенческий роман, на самом деле. Вот, например, история деревни Бархатиха, хочу ее рассказать. Деревня появилась на карте Варнавинского округа, уезда, простите, в 1798 году, и по одной из версий ее назвали так в честь разбойника Бархотки, который поселился там со своей невестой. А вот по другой версии деревня получила свое название, потому что здесь заготавливали доски для белян. Ну, это такие сплавные баржи, которые строились без единого гвоздя, и по прибытии на место они полностью разбирались. И вот доски для них, для их обшивки, назывались бархатки. И вот, собственно, оттуда и пошло название. Это ребята тоже сами нашли, изучили и поместили эту информацию в сборник. И одним из открытий краеведческого кружка стало происхождение такой интересной фразы местной «Унесут тебя в деревню Федорова», что ее все вокруг говорят, но никто не понимал, что это значит. И вот ребятам удалось пообщаться с одной пожилой женщиной, которая, в свою очередь, бабушка рассказала, что на месте нынешнего кладбища была когда-то деревня Федорова, и в одно лето она сгорела полностью дотла. Люди говорили, что ее спасли, спалил, простите, атаман Ляля в отместку за то, что жители местные не выдали ему разбойника Бархотку, о котором мы вот говорили немного ранее. Он с ним повздорил и решил разобраться, но местные жители его, скажем так, не предоставили для расправы, и за это он сжег деревню, но, слава богу, никто не пострадал, все были на сенокосе, и жители решили на этом месте устроить кладбище, а сами за рекой построили другую для себя деревню. Ну и вот, собственно, оттуда и пошла фраза «Унесут тебя в деревню Федорова», что значит объективно «похоронят». Многих деревень, которые юные краеведы описывают в сборниках, давно уже нет, только одни лужайки остались, и бывает даже, что и фотографий не осталось ни одной. И тут вот, кстати, тоже всплывает история удивительная, которую раздобыли, опять же, такие дети, подростки, юные краеведы Варнавинского округа. Она связана с заброшенной деревней, которая называется Починок Лялинский. Чудом нашлась фотография этой деревни, которая сделана была еще в прошлом веке, в 60-х годах. И история, кстати, уникальная. Село, кстати, названо вот Починок Лялинский в честь того самого тоже разбойника Ляли. Это один из атаманов Степана Разина, который орудовал в этих местах. Он, кстати, грабил богатых, простых людей он не трогал. Ну вот к истории
3: почти
11: о фотографии.
3: Робин Гуд.
11: Да-да-да, история про фотографию, которую нашли ребята. Однажды вот хранительница музея, она общалась жителем этого села Лялино, и у него нашлась фотография деревни. Оказывается, он купил на свою первую стипендию, когда учился в техникуме, фотоаппарат за сумасшедшие деньги, копил на него, приехал в родную деревню, забрался на самую высокую сосну, сфотографировал свою родную деревню в майские праздники, и вот такой снимок теперь тоже находится в одном из сборников, которые собирают юные краеведы.
3: Наталья, так бы и слушал вас, но простите, рамки эфира, а еще и вопрос очень хочется задать и ответ на него получить. Вот это все рукописное, красивое, да, от руки написанное детьми, да, где-то набранное на компьютере, да, фотографии, значит, кстати говоря, из бабушкиных шкатулок и сундуков в том числе.
11: Да.
3: А если вдруг вот это все напечатать хотя бы небольшим тиражом, чтобы у нас все это вышло вот, ну, неким фолиантом доступно, все-таки, опять же, история родного края у нас теперь изучается официально везде.
11: Конечно. Очень хочется надеяться, что из этого выйдет такой большой толковый сборник, потому что вот пока я изучала эту информацию, выяснилось, что вот у нас наиболее заброшенные такие районы, где больше всего сел исчезло вообще с карты, это именно северные районы, это Шахунья, там Шаева, там тоже богатейшая история, и это не первый опыт, то есть и там тоже при библиотеках дети собирают информацию такую, и мне кажется, что если это выйдет на какой-то региональный, дальше на федеральный уровень, то это будет очень хорошая история, я думаю, что ее поддержат все-таки, поскольку информация уже активно распространяется в СМИ, у нас ее подхватили, многие пишут об этом, я думаю, что, естественно, это нужно печатать и тиражировать.
1: И мы тоже так думаем и уверены, что все-таки этот проект не должен остаться незамеченным, тем более, как Кирилл уже сказал, действительно, история родного края, это очень важно, и если есть настолько уникальная информация, конечно же, она должна быть общедоступной. Мы благодарим нашего корреспондента Наталью Евстигнееву из Нижнего Новгорода, была у нас на связи, и переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
1: И отправляемся в Новосибирскую область. 8 домов культуры Новосибирской области победили во всероссийском конкурсе в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Сейчас узнаем все подробности о том, как же проходил этот конкурс и что учитывалось. Ну и, конечно же, немножко позавидуем всем тем населенным пунктам, где есть такие замечательные дома культуры. Ксения Сочивкина у нас на связи. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, радиослушатели. Все верно. Расскажу коротко, какие победили дома культуры и какие культурные центры. Одним из победителей конкурса стал детско-культурно-просветительский центр в Каргатском районе. Реализация начнется в следующем году. Остальные дома культуры получили гранты на модернизацию своей технической базы. Среди них, например, есть Дворец культуры Купинского района. Это один из самых отдаленных районов нашей области. Он граничит с Казахстаном. Также есть ДК в Куйбышеве. Тоже, кстати, не близкий район Новосибирску, а Кыштовский район. И в нашем городе также победили несколько домов культуры. О них я расскажу чуть подробнее. Это Дом культуры имени Октябрьской революции, Новосибирский областной татарский культурный центр, Дом культуры Приморский и КДЦ имени Станиславского. Вот как раз-таки про него я хочу рассказать. У них очень интересная концепция. В рамках этого КДЦ каждые несколько лет проходит фестиваль, всероссийский фестиваль «Практикум любительских цирковых коллективов». А в цирковом сообществе, на самом деле, это очень известное мероприятие, это такой обучающий интенсив и большое объединение для всех цирковых коллективов нашей страны. Фестиваль существует несколько лет. Изначально он был городским и проводился на средства грантов Министерства культуры нашей области, но каждым годом количество участников росло, и они получили статус всероссийского конкурса. Программа у них большая, это целых 5 интересных номинаций: акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование и оригинальный жанр. Каждый год он меняется. Когда-то была клоунада, когда-то иллюзион, когда-то пантомима. И все-таки этот грант, который они получили в рамках федерального проекта, дает центру возможность вывести фестиваль на еще больший уровень. Средства они направят, как я уже ранее говорила, на модернизацию своей технической базы. И вот как раз-таки о том, на что они потратят эти деньги и сколько они выиграли, расскажет художественный руководитель этого центра Марина Каплина.
1: Давайте послушаем.
13: Ну, а, собственно, финансирование мы получим в ближайшее время 3 миллиона 150 тысяч. Это не может цифра не радовать. А мы заложили туда профессиональный свет и цирковую лебедку. Именно в комплекте, в сумме, это поможет улучшить качество и уровень самого фестиваля, потому что световое решение помогает зрителю, ну и самим конкурсантам выявить художественный образ, улучшить именно художественный видеоряд самого номера, что дает самую нужную атмосферу. Ну и цирковая лебедка, конечно, это профессиональное, все до секундочки можно делать номера гораздо сложнее, потому что это и подвесы, а есть кольца, полотна, кубы, то есть разные геометрические фигуры, которые должны соответствовать нагрузке.
12: Это все, что касается циркового искусства.
1: Да.
12: Я бы хотела рассказать еще про Дом культуры имени Октябрьской революции.
1: Давайте.
12: У них тоже очень интересный проект. Они получили грант на развитие проекта «Новосибирский конструктивизм». Они занимаются сохранением нашего уникального архитектурного наследия города. Проект уже идет порядка 7 лет. И, кстати, сам Дом культуры сейчас всем рекомендую слушателям и вам, коллеги, после эфира прогуглить или найти в интернете Дом культуры имени Октябрьской революции в нашем городе. Это один из ярких примеров и памятников конструктивизма. Его участие в проекте очень символично. Коротко про конструктивизм расскажу. Это символ нашего города. В 20-30-е годы, когда Новосибирск был административным центром Сибирского края, он переживал стремительный рост. И для масштабной и быстрой застройки этот стиль прекрасно подходил. Это что такое конструктивизм? Это простые геометрические формы, это минимум декора, и все это позволяло как раз-таки экономить материалы и ускорять строительство. И благодаря именно этому направлению Новосибирск превратился в один из главных центров советского авангарда. К нам едут любители этого искусства, чтобы посмотреть, погулять и насладиться этим направлением в архитектуре. Также он воспринимается, ну, как я уже сказала, что это символ Новосибирска, Дом культуры Октябрьской революции в рамках своего проекта создает экскурсии, проводит их, делает аудиогиды. Например, у нас есть прекрасная экскурсия «Линия авангарда». Мне она очень нравится, я ходила по этому маршруту, он проходит по всему центру. Также проводятся фестивали в рамках этого проекта, выставки, различные квесты, городские экспедиции. На полученный грант они собираются повысить цифровизацию своего учреждения, создать новый музейный уголок с помощью различных специальных панелей цифровых. Также хотят приобрести интерактивные мультимедийные центры функции одного окна. Это такие инфокиоски, которые они расставят по всему городу, чтобы информировать туристов и местных жителей о том, чем они занимаются.
3: Да,
12: мы
3: посмотрели, как выглядит Дом культуры имени Октябрьской революции в Новосибирске. Прекрасное совершенно здание.
1: Это правда.
3: Монументальное. Стиль конструктивизм. А еще мы знаем и посмотрели, что в 28-м году столетие, да, или в 27-м, по-моему, как правильно это?
12: Центра?
3: Да, конечно. Дом культуры.
12: 27-м.
3: А значит, мы с вами устроим эфир на эту тему.
1: Обязательно.
3: Условились?
12: Обязательно.
3: Спасибо,
1: обязательно.
3: Ксения.
1: Мы благодарим Ксению Сачивкину из Новосибирска. Она к нам выходила. Говорили мы о том, что 8 домов культуры Новосибирской области победили во всероссийском конкурсе в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
14: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
2: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
15: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе.
2: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад». По воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
16: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
17: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
18: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
17: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
18: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
17: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
18: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
17: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежние язвы, растут риски инфекции мочеполовой системы, воспаление мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
18: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
17: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
18: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
17: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
18: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
17: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
18: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
17: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
18: На что же обратить внимание?
17: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
18: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
17: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «#2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
18: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
17: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Дропсор-Драй. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
18: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
17: Да, на 100%. Компонент Дропсор-Драй в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание, а это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
18: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
17: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Стопинор Ледис Формула. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного #2203. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
18: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного #2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Стопинор.
17: Стопинор Ледис Формула создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет. Женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 101 33 или с мобильного «звездочка-2203», «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные.
18: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
17: Попробуйте стопинор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
18: До свидания и спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стопинор для женщин». Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить «Стопинор» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
19: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
20: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске еще два села в зоне СВО перешли под российский контроль. Германия хочет не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта вокруг Украины. Туман и заморозки ожидаются ночью и утром 30 сентября в некоторых регионах Центрального федерального округа. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. Подразделения войск «Центр» овладели селом Веселое поле в ДНР, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в Веселом поле, несмотря на свое численное превосходство. Перед началом штурма расчеты беспилотных систем провели разведку и провели серию ударов по выявленным позициям противника, ослабив его оборону. После огневой подготовки штурмовые группы под прикрытием операторов разведывательных БПЛА выдвинулись к селу. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. Ударам также подверглись и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 142 районах, говорится в сводке Министерства обороны. При выполнении учебно-тренировочного полета в Амурской области потерпел катастрофу самолет Ту-95. 6 членов экипажа погибли, один получил травмы, сообщает Министерство обороны. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности, говорится в сообщении ведомства. Эксперты по переговорам на США и России по раздражителям еще должны согласовать время и место такой встречи, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр также подчеркнул, что Россия при администрации президента США Трампа никогда не слышала от американской стороны обнадеживающих сигналов касательно возвращения дипломатической собственности. Жизнь еще вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Эта жизнь только начинается, необходимо набраться терпения, подчеркнул министр. Также глава МИД выразил мнение, что Германия хочет не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта вокруг Украины. По его словам, попытка повторить эти заявления на закрытой встрече и представить их в Москве как свершившийся факт не приведет к результату.
0: Я думаю, одно из объяснений, которое подается, просто желание не отстать от поезда. Они считают, что поезд уже набрал ход, не знают как ли это. А мне трудно судить, если они имеют в виду украинский кризис, потому что украинский кризис сопряжен с огромным количеством общеевропейских процессов. Милитаризация Евросоюза, продолжающиеся заклинания, что НАТО будет расширяться и возьмет в себя украинский режим, что Россия – это вечный враг, что через 3 года будем воевать. Если такие заклинания звучат, и цель, как сам господин Ватов объявил, просто воспроизвести эти заклинания в закрытом режиме, без прессы, чтобы, дескать, Россия уяснила, что это все так оно на самом деле, ну, это бесплодно, даже, я бы сказал, вредная затея. И очень печально, что такие деятели из Европейского Союза, из НАТО, берут на себя, по сути дела, функцию глашатая этой вот европейской комбинации.
21: Кроме того, Сергей Лавров также призвал внимательно изучить военную доктрину России, комментируя планы Польши разместить у себя производство ракет «Патриот». Специалисты восстановили движение поездов в Брянской области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги в мессенджере «Макс». Движение в пригородных поездов осуществляется в штатном режиме в соответствии с расписанием, говорится в сообщении. Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, железнодорожные пути были повреждены в результате атаки ВСУ. Подача отопления в жилые дома Москвы ожидается на первой неделе октября, сообщили ТАСС в диспетчерских службах столицы. По федеральным правилам отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом власти вправе запустить систему и раньше, если похолодание устойчиво. Туман и заморозки до минус 2 градусов ожидаются ночью и утром 30 сентября в некоторых регионах Центрального федерального округа, в том числе в Ивановской, Тверской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях. Соответствующие предупреждения распространили региональное главное управление МЧС. Ну а о погоде в Москве ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Столица нашей Родины сейчас ясная. Температура воздуха плюс 13,5. В течение дня регион останется на южной периферии антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам от 5 до 8, днем 13-16. Ну и в конце недели облаков прибавится, правда, до осадков дело не дойдет. Под утром 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
21: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале теннисного турнира в Ханчжоу со счетом 7-5, 6-4. В личных встречах он теперь ведет 8-2. Российский теннисист взял 24-й титул на уровне тура, 22-й на харде и 3-й в сезоне. В начале года Медведев победил на турнире в Брисбене и Дубае. Хабаровский «Амур» победил «Нефтехимик» со счетом 1-0 в домашнем матче континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко, а голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил все 23 броска в створ. Отметим, что для «Амура» это 7-я победа подряд над «Нефтехимиком». В последний раз хабаровский клуб уступал «Нефтехимику» почти 2 года назад, 8 октября 2024 года. Нападающий «Акбарса» Артем Галимов был внесен в список травмированных. Накануне главный тренер казанского клуба Анвар Гатиетулин сообщил, что хоккеисту может потребоваться операция. Также «Минская Динамо» сообщила, что лучший снайпер команды Николя Бекюбель внесен в список травмированных. Канадец пропустит несколько недель. Константин Тюкавин рассказал, что хочет в ближайшее время перейти в европейский футбольный клуб. «Агент делает все возможное, чтобы помочь мне в этом. Находит всякие варианты и посредников. Будет ли конкретика этой зимой? Все возможно. Я к этому готовлюсь», — сказал Константин. Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро. От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. «Я уверен, что на протяжении 3 этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможные рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами», — сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10, а третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном России. С вами был Юра Геворкян.
7: Реклама.
22: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
23: Имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Радио России.
24: Погода.
21: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 9. В Архангельске небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 14. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 14. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 13. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 22. В Махачкале переменная облачность, плюс 21. В Херсоне малооблачные, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 7, днем 15 градусов тепла. Ветер северный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба.

0: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
1: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
0: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
7: Из Иваново, столицы текстильного края.
8: Из самого сердца – Алтайский гор.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
9: Продолжаем эфир. Мария Тарабаева, Кирилл Гришин. Вместе с вами. Здравствуйте.
10: Продолжаем эфир программы «Разное время» и приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира. «Время новой России» — так называется специальный час нашей программы, где мы говорим о последних новостях из наших исторических регионов, которые вернулись в состав Большой России. Также в конце этого часа мы по традиции поговорим про деятельность волонтеров, которые сообща делают колоссальные дела, просто невероятная поддержка и бойцам СВО за ленточкой, и семьям, которые ждут своих защитников домой, о них обязательно поговорим в конце часа нашей программы. И по традиции, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения, самые интересные мы зачитаем в нашем эфире. Начинаем мы также по традиции с Донецкой Народной Республики. Виктория Цыпленкова, наш корреспондент, уже у нас на связи с последними новостями региона. Виктория, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
11: Хотелось бы начать с положительных новостей с линии фронта. Ряд населенных пунктов освободили наши военнослужащие. Это Ямполь на Краматорском направлении и Нововодяное и Веселое поле на Добропольском направлении. Здесь на Доброполье работает группировка войск «Центр». И уже этот город недавно также был крупный населенный пункт освобожден. А, к сожалению, противник не оставляет попыток терроризировать мирное население. Вчера ночью противник атаковал республиканский онкологический центр. 4 человека получили ранения, 3 пациента, которые находились на лечении, и охранник. И также пострадало отделение поликлиники, это его работа остановлена, повредили около 280 окон, также медицинское оборудование, речь идет о лаборатории, которую запустили в прошлом году, современная лаборатория, к сожалению, она сейчас временно вышла из строя, стационарное отделение онконцентра продолжает функционировать. Если говорить о новостях мирной жизни, в Мариуполе открыли обновленный центральный ЗАГС, работали на месте специалисты из Санкт-Петербурга, полностью обновили интерьер, залы стали торжественными, планировка функциональная, есть теперь у молодоженов для все для комфортной церемонии. Это второй ЗАГС, который восстановила северная столица в Мариуполе. Также в этом же городе сейчас восстанавливают очередной сад, это двухэтажный крупный детский сад. После завершения работ здесь это дошкольное учреждение сможет принимать 90 детей в 6 группах. Обновили конструктив, все инженерные системы, обустроили дополнительные аварийные выходы. И в отдельном помещении уже завершена отделка пищеблока, выполнена отделка прачечной, ведутся внутренние отделочные работы. Всего 24 специалиста работают на объекте, и в ближайшее время уже ремонтные работы будут завершены. Есть также интересная новость из Снежного. Там спасатели вытащили кота из 15-метрового колодца. Кот был не бездомным, у него есть хозяева. Но вот на участке, где в частном секторе его хозяева проживают, кот сорвался и упал в колодец на 15 метров. Вызвали сотрудников МЧС, дежурная группа прибыла на место оперативных. Один из пожарных спустился вниз по лебедке, установленной на специальном автомобиле. Действовал спасатель аккуратно, чтобы не напугать, не травмировать животное. И в итоге кота благополучно подняли на поверхность и передали хозяевам. Также в ДНР определили сильнейшую футбольную команду среди работающей молодежи. Об этом сообщил министр молодежной политики Донецкой Народной Республики. Рекордное количество участников на этом турнире было в этом году. 32 команды, представители из разных городов Донецкой Народной Республики, любители, профессиональные футболисты собрались. Игры проходили в течение последних 2 недель. И по итогу обладателем Кубка главы ДНР стала команда «Барса», и также серебряные медали и бронзовые завоевали команды «Союз» и «Винакивец». Также уроженец Донецка Илья Заика первым в мире выполнил новый гимнастический элемент на соревнованиях в Париже. 24 года нашему уроженцу, спортсмену. Это сложный элемент на кольцах, подъем силы по прямым рукам, извиса вниз,

0: действительно в честь него будет назван и уже назван этот элемент, который обычно имеет именное название после того, как первым атлет, гимнаст, выполнит его на международной арене. Еще, Виктория, очень интересно бы узнать некоторые новости из Горловки. Сообщается о том, что 1 ноября в городе откроется кабинет ранней помощи и развития детей. Может быть, есть какие-то подробности у вас?
1: Да, действительно, Горловка страдала от многочисленных обстрелов, в том числе по медицинской части. Очень много медицинских учреждений были повреждены и восстановлены оперативно, но теперь открывается и новый кабинет ранней помощи. Здесь родители смогут получить консультации специалистов, помощь в развитии ребенка. Кабинет начнет функционировать на базе Центра психолого-педагогической и медицинской социальной помощи. Кабинет сам создан для того, чтобы молодые семьи могли получать расширенную поддержку, лично приходить на прием вместе с детьми, получать общие рекомендации, индивидуальные советы в зависимости от ситуации. Также в работе кабинета будут интересные инструменты для детей, такие как интерактивные песочницы, нейросенсорные тренажеры, развивающие игры. Будут работать в этом кабинете логопед, дефектолог, психолог и педагог дошкольного образования.
2: Виктория, мы вот последние несколько дней говорим о ситуации с заболеванием ОРВИ по России и разговариваем с различными регионами. В общем-то, в некоторых порог уже превышен. Как обстоит ситуация в ДНР и организованы ли пункты вакцинации от гриппа в том числе?
1: Да, пункты вакцинации от гриппа организованы. Всего в Донецкой Народной Республике сейчас функционируют 198 таких кабинетов в разных уголках республики для того, чтобы близко к дому мог такой пункт каждый человек найти. Прививка, естественно, делается бесплатно. Предварительно врач проводит медицинский осмотр для того, чтобы убедиться, что нет противопоказаний. И весь процесс занимает порядка 10-15 минут, так что такие меры проводятся. Но, естественно, как и каждую осень, где-то волнами заболеваемость увеличивается, волнами заболеваемость гриппом спадает. Но, тем не менее, сейчас ситуация нормальная, стабильная, и ярких вспышек больших гриппа сейчас на данный момент нет.
0: Да, Виктория, из Мариуполя приходят новости, там приводят в порядок сети наружного освещения, и также стало известно о том, что в городе появится, чуть не сказал почти появился, но тем не менее, появится еще один автобусный маршрут благодаря новому транспорту, который появился в городе.
1: Да, очередной автобусный маршрут номер 22 от квартала Азовье до микрорайона Изумрудный будет функционировать для того, чтобы местные жители могли экономить время, добираться без пересадок. Теперь путь между этими точками будет быстрым. Сейчас на первых порах на линии будет работать один автобус большой вместимости, и потом Минтранс будет мониторить ситуацию, и если будет такая необходимость, будет увеличивать количество автобусов и, соответственно, количество рейсов. Первый автобус выходит на рейс в 6 утра 9 минут, последний в 17:48, и, соответственно, это из квартала Азовье, из квартала микрорайона Изумрудный в 6:51 и в 18:25 последний.
2: Спасибо большое. Это была Виктория Цыпленкова из Донецка с последними новостями региона.
0: Кирилл? И еще, да, еще одно сообщение. Вице-премьер Марат Хуснуллин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Обсуждались, разумеется, насущные вопросы применительно к отопительному сезону, водоснабжение республики. Обсуждались также адресные жалобы жителей, объемы воды, имеющиеся в водохранилищах, порывы на сетях, сроки их устранения. Хуснуллин отметил, что работа по стабилизации идет ежедневно, строятся водоводы, меняются изношенные сети. Пушилин показал проекты комплексного развития территории Донецка. Там все очень масштабно и амбициозно, я бы так сказал. Идем далее.
3: Большая страна, разное время.
2: И переносимся в Луганскую Народную Республику. Наш корреспондент Юрий Свидерский уже у нас на связи из Луганска с последними новостями. Юрий, здравствуйте.

0: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, коллеги, которые обеспечивают наш эфир, кого не видно в наших трансляциях, кто за кадром всегда остается. А также, конечно же, здравствуйте, вся Россия, независимо от богатства наших часовых поясов. Начну с традиционной сводки. Неонацисты, поскольку продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям, то за сутки один человек погиб, еще трое получили ранения. Множество различных прилетов, уже даже не особо вижу смысл по географии проходиться, под огнем практически вся республика. Могу вот что сказать, что пункты визуального наблюдения и мобильные огневые группы защищают все-таки дороги ЛНР от беспилотных летательных аппаратов противника нашего. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник на пресс-конференции на площадке общества знания в Луганске. Он констатировал, что целью ударов украинских дронов на автодорогах ЛНР стали грузовые автомобили, выполняющие доставку грузов и особенно горюче-смазочных материалов. Для защиты грузовых авто также перестраивается логистика. Глава ЛНР считает, что главной целью этих атак является попытка вызвать социальную напряженность и дестабилизировать обстановку в регионе. Несмотря на это, доставка всех необходимых товаров осуществляется по всей республике, в том числе на территориях, близких к линии соприкосновения. Те же Лисичанск, Сватово, Троицкое, Рубежное, Кременная, это все райцентры, получают и топливо, и лекарственные препараты, и пенсии, и, конечно же, продовольственные продукты, добавил Пасечник. А ранее глава ЛНР заявил, что максимальное количество вражеских беспилотников, нацеленных на ЛНР, уничтожается при их заходе на территорию региона. Еще вот, продолжая тему атак беспилотниками, все помнят трагедию в Старобельске, когда ночью по мирно спящим студентам, по подросткам прилетело больше десятка дронов, люди погибли в возрасте от 18 до 21 года. Так вот, на территории Старобельского колледжа создадут мемориал в память о погибших студентах. Об этом также сообщил Леонид Пасечник. По его словам, решение об увековечении памяти погибших уже принято. Сейчас проектом занимается профсоюз студентов Луганского педагогического университета. Восстановление колледжа же самого в Старобельске начнется не раньше 2027 года. Разрушенные здания, разумеется, не подлежат восстановлению, поэтому на их месте планируется построить новый комплекс. Если же еще, коллеги, продолжать говорить о уже развитии, о достижениях, то правительство региона приняло план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах семейной и демографической политики, поддержки многодетности в ЛНР до 2036 года. Предусмотрено развитие центров здоровья, повышение квалификации педагогов, создание детских центров, поддержка студенческих семей, программы доступного жилья, поддержка семей участников специальной военной операции, ну и, конечно же, профилактика социального сиротства. К реализации подключены практически все органы власти региона. Координатором выступит Министерство труда и социальной политики ЛНР. А пока можно констатировать, что количество многодетных семей в ЛНР за один год выросло на 1000. Сейчас в республике проживает более 6500 многодетных семей. И за этот же прошедший год их количество детей в этих семьях увеличилось на 3500. Соответственно, математика не хитрая. 1000 семей, 3500 детей. Получается в среднем больше, чем 3 ребенка на семью. И это прекрасно, как мне кажется. Говоря о работе наших регионов-шефов, то можно сказать, что около 3500 объектов планируется восстановить в ЛНР при поддержке регионов-шефов еще к 2030 году. Всего же с момента воссоединения ЛНР с Российской Федерацией регионы-шефы восстановили около 6000 объектов республики. В частности, были отремонтированы медицинские учреждения, школы, объекты культуры, дороги и инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства. Нужно сказать, что вовсю ведется подготовка, хоть и напряженная обстановка у нас в плане безопасности, и действуют меры безопасности, когда нельзя больше 50 человек собирать, только с согласованием, и все на это очень сложно идут, конечно же. Но в учебных коллективах, в творческих коллективах проходит сегодня, вчера и будет еще всю неделю проходить, начиная с четверга, масса мероприятий, телемосты, круглые столы, для детей, конечно же, познавательные мероприятия, посвященные завтрашнему празднику. Ведь завтра в республике выходной, и вся республика вместе со всей Россией будет праздновать четвертую уже годовщину возвращения в родную гавань, в Российскую Федерацию, как это и должно было быть, когда в 91-м году, ну, в общем, исправлена, да, была историческая несправедливость, когда в 91-м году люди просто оказались отрезаны какой-то линией границ. И вот если говорить о Станично-Луганском районе, ближайшем к городу Луганску, тут всего-то километров 50 от города до границы, бывшей границы с Россией со стороны Украины, у людей буквально оказались огороды по ту сторону границы,
1: Юрий,
0: дома, поскольку...
1: Юрий, да. Мы с вами продолжим после небольшой паузы. Сейчас прервемся буквально на короткую рекламу и вернемся в студию. Дорогие радиослушатели, также не переключайтесь, оставайтесь на главном радио страны.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
1: Разное время продолжает свою работу. Время новой России, так называется специальный час нашей программы, в котором мы говорим о новостях с наших исторических территорий. Мы с вами продолжаем разговор с нашим корреспондентом Юрий Свидерский из Луганска. У нас на связи с последними новостями. Юрий, пожалуйста, продолжайте.
0: Да, спасибо большое. Еще раз добрый вечер по нашему часовому поясу всем, кто к нам подключился только что, может быть. Я буквально сегодня записывал с одним из наших депутатов Народного совета Луганской Народной Республики программу, посвященную завтрашнему празднику, 4-й годовщине воссоединения Луганской Народной Республики, Луганщины с Россией. И вот мы вспоминали, и я предлагаю вам сейчас тоже об этом подумать. Смотрите, значит, если говорить о том историческом недоразумении, которое имело место в 91-м году, когда людей по-живому отрезали от своей родины, вот этой вот границей, которая в большой части здесь, по Луганщине, проходит по реке Дерку. А у людей действительно остались огороды, части семьи, ну, части семей у некоторых, допустим, я знаю такие истории, когда исторически, допустим, жена работала в Луганске, а муж в Ростовской области по ту сторону реки. При Советском Союзе не было никаких проблем при пересечении, они появились только после. Так вот, смотрите, после развала Советского Союза на Украине был первый президент Кравчук. Уж пришел к власти, пусть и законным путем избранным, но еще люди надеялись по накатанной, что никаких резких изменений и перемен не будет. сразу прямо их и не случилось. Однако, конечно, почва под них готовилась давно. Вторым президентом на Украине был Кучма. Кучма приходил на голосах юго-востока Украины тогдашней на пост президента, причем два раза он избирался. Он обещал связи с Россией, второй государственный русский язык. Но, тем не менее, мы помним, чем закончилось. Это именно Кучма написал книгу под названием «Украина, не Россия». Это именно при Кучме был сбит российский пассажирский самолет. И недавно этот уже выживший из ума маразматик сказал, что он круче Зеленского, потому что, дескать, он первым разрешил открывать огонь по российским солдатам. И было это, дескать, еще в 2003 году. После Кучмы был президент Ющенко, который не был на самом деле избран. Это был госпереворот и назначение из США. Поэтому тут уже на чем он пришел к власти, говорить не приходится. Но после него президентом стал Янукович, который тоже пришел на голосах Юго-Востока и особенно Донбасса, обещая тесные связи с Россией. Мы помним, чем на самом деле все закончилось для Януковича. Сидением на двух стульях, европейским выбором, который потом ему очень лихо обернули госпереворотом, в результате которого пришел Порошенко. Тоже на нас не опиравшийся, на жителей Юго-Востока тогдашней Украины, и ушедший далеко, как мы знаем, в войну и в национализм. Но Зеленский приходил уже без нашего участия к власти. В 2019 году в ЛНР за него не голосовали, и выборов здесь не было. Наши выборы были 11 мая. Мы голосовали тогда уже с очередями многочасовыми на участках за то, чтобы нас услышали и не давили властью из Киева. Это еще тогда не был голос по крымскому сценарию. Вот проголосуем и завтра в Россию. Наш путь-то затянулся по другой причине. Но выбор людей опять не услышали. Зеленский, конечно же, пришел к власти на обещаниях закончить войну. Запрос в обществе был закончить военные действия с Донбассом. Но чем все обернулось, мы с вами знаем, видимо, ощущаем каждый день. Таким образом, можно констатировать, что жители Юго-Востока, и особенно Донбасса, всегда тяготели исторически к тесным связям с Россией, если уж не тогда в тех условиях украинских вернуться в Россию. Но каждый раз наш выбор игнорировали. И даже в 2014 году, когда в мае мы провозгласили Луганскую Народную Республику, часть территории ЛНР была оккупирована очень быстро украинскими военными, а голосовали по всей территории ЛНР. То есть у людей и в 2014 году их пророссийский выбор забрали. Поэтому когда в сентябре с 24 по 27 сентября 2022 года стал вопрос проголосовать на референдуме в ЛНР о том, чтобы присоединиться, войти и вернуться в состав Российской Федерации, это был, конечно же, исторический шанс. Нам предоставили выбор, который впервые за больше чем 30 лет не был проигнорирован. Нас услышали, и тогда, как мы помним, Владимир Владимирович Путин вместе с главами четырех регионов подписали договоры, да. Потом было голосование в Госдуме. И вот это все завтра мы будем всей республикой праздновать. Да, я думаю, всеми четырьмя субъектами, присоединившимися в 2022 году.
1: Это правда, так и будет. Мы благодарим нашего корреспондента. Юрий Свидерский из Луганска выходил с последними новостями. Переходим в следующий регион.
2: Большая страна, разное время.
7: Херсонская область на связи, там идет полным ходом подготовка к зиме, 91% объектов ЖКХ региона готов к зиме, подготовлены 380 котельных. Но об оперативной обстановке прежде всего начнем говорить вместе с военным корреспондентом Сергеем Саблиным, он на связи. Сергей,
1: здравствуйте.
8: Да, коллеги, добрый вечер.
7: Какова обстановка? Давайте с этого и начнем.
8: Ну, обстановка сохраняется предельно напряженной. Укронацисты не оставляют в покое и наш регион, и соседнюю Запорожскую область. И каждый день бьют тяжелыми дронами самолетного типа. Вот буквально 7 минут назад, прямо рядом с нами, упали обломки дрона самолетного типа. Его сбили наши ребята с МОГа. Слава богу, никто не пострадал. Но вообще за последние 3 дня у нас 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек, к сожалению, погиб. Это абсолютно гражданский мужчина пенсионного возраста. Он возвращался из магазина, и по нему FPV-дрон ударил прицельно. Хотя видно было, я думаю, прекрасно видно было операторам, что это гражданский человек, и он идет из магазина с пакетами. Но они бьют по территориям школ, как вы знаете, по территориям больниц. Ту же Алешкинскую больницу, да, которую закошмарили, а теперь их Министерство иностранных дел пытается там лить крокодиловые слезы, рассказывая о гуманитарной катастрофе в Олешках, которую они сами же и создают. Точно такую же гуманитарную катастрофу они пытаются создать сейчас в соседней области, в Запорожской, в Энергодаре, по которой, вот вдумайтесь, только за летние три месяца более 1000 дронов, более 300 ударов тяжелой ствольной артиллерии и более 30 ракет прилетело по городу. Бьют целенаправленно по магазинам, выбивают энергетическую нашу гражданскую инфраструктуру. Вот у нас сегодня снова перебои со светом, из-за чего у нас ряд МФЦ наших региональных здесь перешли на ограниченный график работы, но они не прекращают работу. Все равно каждый день принимают людей. Мы уже, как говорится, привыкли к этому, поэтому все такие жизненно важные органы государственной власти, плюс больницы, плюс детские сады и школы, они оснащаются сейчас генераторами, поэтому в случае длительного отключения света мы переходим на собственные автономные источники питания. В принципе, жизнь вообще не останавливается, люди руки не опускают, у нас заканчивается страда сельскохозяйственная, заканчивается сбор урожая. Урожай в этом году очень-очень хороший. Некоторые участки дали прям рекордные показатели. Да, били, опять же, зажигательными снарядами, прям целенаправленно по полям, пытаясь уничтожить пожар. Наши огнеборцы ежедневно тушили пожары, возникающие в полях. Всем фермерам, чьи поля пострадали от налетов укронацистов, предусмотрены компенсации, причем компенсации они получают очень быстро, по ускоренной схеме. Там выезжает комиссия, оценивает степень ущерба, и в течение нескольких дней фермеры уже начинают получать первые средства, потому что все-таки у фермеров деньги всегда в обороте, и для них средства эти очень важны, та же компенсация, так как они не имеют возможности продать свои, как сказать, свой урожай. Вот. Но в этом году у нас очень хорошо все с сельхозпродукцией, хорошо с хлебом, хорошо с овощами. В силу этого у нас снизились цены на рынках на сельхозпродукцию местных производителей. Ну, в самом разгаре сезон арбузов знаменитых херсонских, которых я все никак, второй год обещаю, все никак не довезу вам до редакции, чтобы вы наконец-то узнали разницу.
1: Мы терпеливо ждем и надеемся.
8: Я тоже надеюсь, что я рано или поздно их все-таки доставлю. Ну, у нас вот, да, заканчивается подготовка к зиме. Я бы даже сказал, что, ну, 91% это прям даже занижено. Потому что буквально на днях я ездил вчера и позавчера. Как раз мы ездили здесь по местным котельным. Здесь же большую часть котельных наконец-то перевели на газ. Потому что при предыдущей власти, при укронацистах, здесь все котельные были со старым изношенным оборудованием и работали они в основном на твердом топливе, то есть на угле. Вот. Котлы были очень старые. Благодаря шефам регионам практически полностью, по-моему, что-то 98,5% котельных было поменено полностью оборудование. Более того, были заменены все магистральные теплопроводы. Поэтому мы не переживаем, зима у нас будет в тепле. Она у нас и так-то, в принципе, не суровая. Но отопительный сезон начнется вовремя, несмотря на удары, несмотря на налеты. Нашим ремонтным бригадам, я в очередной раз повторюсь, но я не устану это говорить, что этим людям нужно памятники ставить сейчас, уже при жизни, здесь по регионам. Вот. Тем, кто здесь постоянно занимается ремонтом систем ЖКХ, тем, кто здесь постоянно под ударами, под обстрелами ведет ремонты линий электропередач, нашим врачам скорой помощи, которые, несмотря на то, что они знают прекрасно, что любая скорая помощь является для укронацистов объектом номер один, объектом пристального внимания, и любой дрон, в зоне которого появляется скорая помощь, он пикирует, не раздумывая. Но они все равно выезжают, они все равно работают, они остаются с людьми, они не могут их бросить. Поэтому это подвиг. Это, понимаете, то, что мы делаем, это все ерунда по сравнению с тем, что делают эти люди, когда они каждый день выезжают, зная, что ну, можно просто не вернуться сегодня домой к своей семье. Что еще хорошего? Заканчивается у нас благоустройство. Все-таки мы готовимся к зиме, и благоустройство сейчас осенний период, когда вновь высаживаются различные зеленые насаждения у нас в населенных пунктах. Вот. И в этом году у нас в Херсонской области и в соседней Запорожской области было высажено более 15 тысяч деревьев именно в населенных пунктах. Это очень большая цифра, учитывая, что у нас здесь голые степи и практически нет лесов, а те леса, которые есть, они подвергаются постоянному обстрелу зажигательными снарядами. Враг пытается выжигать наши леса. Поэтому и вот тоже облагораживание городских территорий делает местные населенные пункты пригодными для жизни. Это мы на большой земле в России, да, привыкли к тому, что у нас все сделано для жизни. А здесь для жизни не было ничего. И только сейчас люди узнают, что такое правильно оборудована детская площадка. Что такое сквер, что такое аллеи просто.
1: Сергей, и так и будет. Впредь регионы шефы помогают, не бросают сложные ситуации. Мы благодарим нашего военного корреспондента. Сергей Саблин был у нас на связи с последними новостями из Херсонской области. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
2: Радио России. Офсайд. Радио России. Вологодская область.
9: Говорит Вологда, 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Вы слушаете новости. В Вологде утвержден проект первого в регионе IT-парка. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В пятиэтажном здании бывшей типографии на улице Челюскинцев откроется выставочный центр, киберарена, коворкинг и конференц-зал. Главным объектом станет бесплатная школа 21. Любой вологжанин старше 18 лет сможет бесплатно освоить цифровую профессию, пройдя отборочный интенсив. Обучение будет очным на практических проектах. Фасад здания будет строгим, но с традиционными вологодскими мотивами – кружевом и птичкой. В этом году начнутся демонтаж и стройка. Работы планируют завершить к концу следующего года. Андрей Никитин и Георгий Филимонов обсудили развитие транспортной инфраструктуры Вологды. Министр транспорта России и губернатор Вологодской области провели рабочую встречу в Москве. Глава региона рассказал, что один из наиболее масштабных проектов – строительство аэропорта Вологда. Заключен контракт на возведение аэровокзала. На втором этапе будет оборудована новая аэродромная инфраструктура. Поддержка из федерального бюджета превышает 4 миллиарда рублей. Другой проект – строительство малого транспортного кольца Вологды. Готовность Некрасовского моста составляет 95%. Движение по нему откроют уже в октябре. Сэкономленные деньги будут направлены на реализацию второго этапа – строительство западного подъезда к Вологде, добавил Георгий Филимонов. Всего на поддержку дорожного комплекса области в текущем году направлено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Вологодская область заняла второе место в стране по уровню достижения национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, в области реализуется 13 национальных проектов. Они охватывают социальную сферу, здравоохранение, образование, экономику, экологию и цифровизацию. Череповецкие коммунальщики завершают подготовку к зиме. Полностью переоборудовать автопарк планируют к 15 октября. Формируется запас противогололедных материалов. В этом году город заготовит 31 тысячу тонн песко-соляной смеси. Для уборки пешеходных зон закуплена специальная соль. Для уборки парков и узких проездов приобрели 2 мини-погрузчика. Пока погода позволяет, коммунальщики промывают улицы и убирают листву. С наступлением заморозков в первую очередь реагентами обработают мосты и сырые участки. В центре Сокола восстановлена подача горячей воды. Напомним, ранее жители жаловались на плохое качество коммунального ресурса. Глава Сокольского округа Сергей Рябинин подтвердил, работы завершены, вода приведена в нормативное состояние. Сейчас управляющие компании промывают стояки и трубопроводы в домах. Подключение идет по графику. Два новых фельдшерско-акушерских пункта откроют в Вологодском округе. Медицинские модули появились в деревнях Марфино и Новое. Строители завершили монтаж зданий. Впереди благоустройство территории и подведение коммуникаций. В новых пунктах жители смогут пройти осмотр, сделать прививку, сдать анализы и получить лекарства. Это позволит людям не ездить в районную больницу. В этом году в регионе установили 11 ФАПов. Детский центр «Дом сказок» откроется в Вологде. Его оборудуют в следующем году на базе библиотеки на улице Текстильщиков. Проект стал победителем конкурса Министерства культуры и получит 5 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Помещение библиотеки модернизируют, установят новую мебель и оформят интерьер в традициях вологодского кружева. Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил, что концепция центра будет связана с историей льнокомбината. Детей ждут мастер-классы, экскурсии, встречи с известными вологжанами. День ранней диагностики онкозаболеваний пройдет в области 3 октября. Это совместный проект Министерства здравоохранения России и региональных больниц, который помогает выявить онкологические заболевания на бессимптомной стадии. Программа обследований составлена с учетом пола и возраста. Принять участие могут все жители региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра в поликлинике или в регистратуре. Детские пособия и пенсии в октябре выплатят раньше срока. Это связано с тем, что стандартные дни перечислений выпадают на выходные. Так, 2 октября выплатят пособие, которое обычно приходит 3 числа. 5 октября – ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 октября – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а 9, 12, 15 и 21 октября будет выплата октябрьских пенсий. Чат-бот о мерах поддержки бизнеса запустили в области. Навигатор для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть свое дело, появился в мессенджере Max. Сервис помогает ознакомиться с доступными вариантами государственной помощи, посмотреть условия их получения. Чат-бот работает по трем направлениям – финансовая поддержка, консультационная помощь и имущественная поддержка. Бот содержит также контакты и адреса профильных ведомств, в которые можно обратиться по выбранному направлению, сообщает пресс-служба правительства. Черных лесорубов будут судить в области. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 участников организованной преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как установило следствие, с декабря 2017 по июль 2025 года фигуранты, используя подложные документы, организовали незаконную рубку на территории Верховарского округа. В результате было вырублено свыше 11 тысяч кубометров древесины, хвойных и лиственных пород. Сумма ущерба превысила 126 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия, каждому из фигурантов предъявлено соответствующее обвинение. На имущество обвиняемых стоимостью больше 37 миллионов рублей наложен арест. В настоящее время уголовное дело направлено в Верховарский районный суд. В Грязовце на пешеходном переходе сбили коляску с годовалым ребенком. ДТП произошло накануне на улице Ленина. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил детскую коляску с годовалым мальчиком. В момент столкновения мать ребенка катила коляску по нерегулируемому пешеходному переходу. Бригада скорой помощи доставила ребенка в областную больницу. Период аномального тепла завершается на территории области. По данным регионального гидрометцентра, с 1 октября температурный фон вернется к климатической норме. К концу недели регион окажется под влиянием скандинавского антициклона. Ветер сменится на северный, существенных осадков не прогнозируется. Ночью похолодает до минус 1, а днем воздух прогреется не выше 9 градусов. В дальнейшем в регионе установится комфортная сухая осенняя погода. С 1 октября автовокзал Вологды переходит на зимнее расписание. Изменения коснутся пригородных и междугородних маршрутов. Полное расписание опубликовано на сайте автовокзала. В области на этой неделе возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. С 28 сентября по 4 октября на передающих станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования. В Вологде обсудят благоустройство территории у реки Содимы. Напомним, работы на участке от улицы Ярославской до окружного шоссе начнутся в следующем году. Проектная группа приглашает жителей обсудить концепцию будущего пространства. Общественная встреча состоится 30 сентября в 18:00 в школе номер 30. Для участия требуется предварительная регистрация. Кроме того, организаторы просят пройти онлайн-опрос для уточнения запросов горожан. Концерт «Гений русской музыки 20 века» пройдет в Вологде. Он посвящен юбилеям Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Гостей ждут 2 октября в Вологодской областной библиотеке. Популярные и малоизвестные произведения композиторов исполнят преподаватели и студенты Вологодского госуниверситета, областного колледжа искусств и детской школы искусств. Начало 18:00, вход свободный. Белозерский краеведческий музей 1 октября отметит полувековой юбилей. В честь этого откроется выставка «Тайны современности», где впервые покажут новые поступления в фонды. Среди них документы из семейных архивов, археологические находки, изделия белозерских мастеров, монеты и картины. Для гостей состоится концерт ансамбля «Солнце ворот». Фотовыставка «Неправильный монокль» откроется в Вологде. 30 сентября в доме дяди Геляя фотограф Михаил Трапезников представит свои работы. На снимках в формате открыток запечатлены городские пейзажи и жители областной столицы. В этот же вечер состоится творческая встреча под названием «Вдохновение продается», где автор расскажет о поиске идей и поделится личной историей. Начало мероприятия в 18:00, вход свободный. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
12: Так.
11: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
12: Что?
11: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. В Великомустюге ночью плюс 7, днем плюс 12 градусов. В Никольске плюс 6 ночью и до плюс 13 днем. В Тотьме ночью плюс 7, днем плюс 14. В Кириллове ночью плюс 6, днем плюс 13 градусов. В Итигре ночью плюс 6, днем плюс 12. В Бабаеве ночью плюс 5, днем до плюс 15. В Череповце ночью 7 градусов тепла, днем плюс 13. В Вологде ночью плюс 7, днем плюс 14.
16: Областное радио продолжит свою работу в 18 часов 10 минут.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с чиновниками США. И заморозки ожидаются в ночь на среду и в последующие дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Далее подробнее. Владимир Путин в Кремле в эти минуты проводит встречу с председателем правительства Республики Сербской Савой Миничем и главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Открывая переговоры, президент отметил, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совбезе ООН.
2: В этом году высокая делегация Республики приняла участие в праздновании в Москве 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы вам очень благодарны за это участие. Партнерство между Российской Федерацией и Республикой Сербской основано на дружбе, которая проверена временем. Многие годы на протяжении нашей истории Россия и сербский народ поддерживали особые отношения. Мы, безусловно, продолжим наши усилия для дальнейшего развития наших связей. Это и политический диалог, это наша работа на площадке ООН, реализация взаимных экономических проектов и, конечно, традиционно насыщенные контакты в области культурной и гуманитарной сферы. Мы вместе стремимся к установлению более справедливого миропорядка, неизменно оказываем, как я уже сказал, поддержку Республики Сербской на многосторонних площадках, включая и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.
1: На прошлой неделе Додик и Минич провели встречу с послом Российской Федерации Игорем Колобуховым в Восточном Сараево, на которой был отмечен высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания. Позже Додик сообщил, что надеется обсудить в Москве с Путиным достигнутые ранее договоренности. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отношения России и Республики Сербской исторические, традиционные, весьма тесные. Вооруженные силы России усилиями группировки «Север» взяли под контроль село Крейдянка в Харьковской области, а в ДНР группировка «Центр» освободила село Веселое Поле, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения, расширять внешнюю зону контроля. В окружении идут бои за Нестерное, Лукашево, Грачевку, Рубленное и Резниково. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1410 военнослужащих. Также за сутки вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотников ВСУ, средствами противовоздушной обороны, сбитые 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Кремль принимает активное участие в реализации программ поддержки героев СВО и продолжит эту работу, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Действительно, тема участия ветеранов и героев СВО в парламентских выборах и выборах иного уровня очень широко фигурировала на повестке дня вчерашней встречи и в заявлении главы государства, и в заявлениях руководителей политических партий. Все выражали удовлетворение и гордость в связи с тем, что такое количество участников СВО теперь будет представлено в законодательных органах различного уровня. Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленные цели. Это ли не является залогом успешной работы? Что касается овладения разных экспертных тем, узкоэкспертных тем, то, безусловно, нет никакого сомнения, что их коллеги-депутаты будут оказывать им необходимую консультативную помощь, иную помощь, с тем, чтобы депутаты-герои могли самым активным образом участвовать в законотворчестве. Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет, он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев СВО. И будет продолжать это делать, конечно же.
1: Ранее председатель ЦИК Алла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что впервые в ходе выборов депутатов Госдумы были избраны 46 участников СВО. Как сообщает ЦИК, Госдумы 9-го созыва сформированы в полном составе, вакантных мандатов не осталось. Белый дом подтвердил РИА Новости, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев 28 сентября провел в Вашингтоне встречи с чиновниками США. Отмечается, что Дмитриев и чиновники США продолжили обсуждение урегулирования на Украине. Ранее сообщалось, что Дмитриев в дополнение ко встрече в Нью-Йорке с Кушнером и спецпосланником американского президента Уиткофом также провел серию встреч в Вашингтоне, в том числе с представителями Минфина и Минэнерго США, где обсуждали вопросы российско-американского экономического сотрудничества. В четверг в столичном регионе характер погоды не изменится. В предстоящие выходные также будет пока без осадков. Воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В конце недели облаков прибавится, правда, до осадков дело не дойдет. Под утром 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сборная России сегодня в Казани проведет товарищеский матч со сборной Ирана. Тем временем стал известен стартовый состав нашей национальной команды. Сафонов, Круговой, Мелехин, Дивей, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, капитан команды Головин, Тюкавин и Глушенков. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Первый сеянный был сильнее второго сеянного со счетом 7-5, 6-4. Это был седьмой в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. Он стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня два матча. Амур прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске Амур победил со счетом 1-0. Нападающий Кирилл Марченко займет второе место в списке самых высокооплачиваемых российских игроков в национальной хоккейной лиге после того, как начнет действовать его новый контракт с Торонто Мэйпл Лифс. Напомню, с новым клубом Марченко подписал 6-летний контракт со средней зарплатой в 12,5 миллионов долларов за сезон. Соглашение вступит в силу, начиная со старта следующего сезона. Из россиян больше зарабатывает только нападающий Миннесоты Кирилл Капризов. Средняя годовая зарплата 17 миллионов долларов. И в завершение вновь о футболе. Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру, выступающий за Лиль, сообщил о намерении завершить профессиональную карьеру в конце этого сезона. Отмечу, что 30 сентября нападающему исполнится 40 лет. И пока это все новости спорта.
0: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: В Хабаровске 30 сентября небольшой дождь, плюс 12, а в Новосибирске облачно с прояснениями, 13 градусов тепла, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 18, в Кургане ясно, плюс 21, во Владимире малооблачно, плюс 16, в Нижнем Новгороде ясно, плюс 15, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 7, днем плюс 15, ветер северный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Главное». У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. В области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Кто находится в зоне риска, как противостоять вирусам и где можно поставить прививку от гриппа. Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня. В студии врач-эпидемиолог Центра по профилактике инфекционных заболеваний Елена Валентиновна Толщина. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: А также врач-инфекционист Центра по профилактике инфекционных заболеваний Людмила Николаевна Шеремет. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Уважаемые специалисты, расскажите, пожалуйста, из первых рук, как сейчас ситуация с заболеваемостью? Сезон уже можно считать открытым? Есть вот этот рост взрывной заболеваемости или еще нет?
3: Ну, на сегодня мы находимся в достаточно стандартной среднегодовой, да, ситуации. Сезон еще не открыт, мы находимся в преддверии сезона. Ситуация не эпидемическая. У нас отсутствует рост заболеваемости к уровню прошлого года, отсутствует превышение эпидемических порогов. Но, тем не менее, с учетом сезонности, естественно, с учетом того, что мы в периоде формирования организованных коллективов, ну и с учетом особенностей циркуляции жизнедеятельности возбудителей, острых респираторных вирусных инфекций, гриппа в том числе, понятно, мы понимаем на сегодня как специалисты и просто как граждане, да, что мы вступаем в эпидсезон, мы к нему подходим. И в еженедельной динамике, если наблюдать заболеваемость, то, конечно, идет рост регистрации случаев числа заболеваний, а также идет рост обращаемости в медицинские учреждения. Это все достаточно закономерно, это все достаточно прогнозируемо, то есть ситуация на сегодняшний день контролируемая.
2: Речь идет уже вот о тысячах заболевших или все-таки это еще какие-то небольшие группы людей, там, например, дети? Преимущественно?
3: Ну, еженедельно, конечно, мы измеряем, да, регистрацию в целом по региону в тысячах. Это и летняя ситуация в том числе. Но если летом мы отмечаем где-то порядка 2-3 тысяч заболевших в неделю, то сейчас, конечно, эта цифра уже приближается к 10 тысячам в неделю.
2: А чтобы говорить уже о какой-то острой фазе вот сезонной заболеваемости, какие должны быть показатели, какие, может быть, характерные черты?
3: У нас есть такой показатель, как эпидпорог в профессиональном сообществе. Он рассчитывается определенным образом на основе среднегодовых наблюдений и многолетних, да, наблюдений. И мы обычно уровень заболеваемости сравниваем с этим показателем. Вот как только стабильно в динамике за несколько недель мы отмечаем превышение этого показателя, тогда да, мы можем говорить о том, что ситуация пришла, уже вступает, да, в регион в эпидсезон.
2: А чем сейчас болеют люди? Есть ли уже случаи гриппа? Вообще, как в этом сезоне ожидается прохождение вот именно по гриппу?
3: Угу. Сейчас у нас ситуация такова, что у нас в пейзаже возбудителей в абсолютном большинстве преобладают возбудители негриппозной этиологии. То есть, если уж так подробнее говорить, до 70% это риновирус, это наш стандартный, да, обычный привычный возбудитель острых респираторных вирусных инфекций. Это парагрипп, это аденовирус и так далее. То есть их пейзаж достаточно велик, и вот они сейчас циркулируют. А грипп у нас не регистрируется на территории области. Единственное, что у нас отмечается, это два завозных случая гриппа. Это Китай и Таиланд. Эта ситуация как бы она настораживает. Особенно с учетом того, что у многих сейчас продолжается отпускной сезон, так как сентябрь, он в общем-то включен, да, в летний период отдыха. Люди посещают различные географические точки. Здесь, конечно, нужно иметь высокую степень настороженности как гражданам, так и медицинскому сообществу. Страны азиатского региона, они в группе риска на сегодня. По заболеваемости гриппом в том числе. Поэтому, так как мы сейчас уже вступили в период активной прививочной кампании, если человек планирует поездку куда-либо, мы рекомендуем ему привиться заранее, заблаговременно, ну хотя бы за 2 недели, чтобы сформировался минимальный иммунный ответ за это время. И если уж он не привился, да, и рискнул как бы поехать в таком состоянии, то, конечно, обращать внимание на неспецифические меры профилактики, а по возвращении обращать внимание на самочувствие, на симптомы соответствующие. При обращении за медицинской помощью обязательно информировать врача о том, где вы были, где вы находились в ближайшее время.
2: Давайте о вакцинации чуть позже поговорим. А сейчас кто у нас в группах риска традиционно вот в высокий сезон заболеваемости? Кому особенно сейчас нужно следить за своим здоровьем, за иммунитетом?
3: Значит, мы обязательно должны обратить внимание на группы риска в отношении заболеваемости вирусными инфекциями, особенно гриппозной инфекции. К этой группе относятся, во-первых, это дети до 5-летнего возраста. Особенно выделяем в этой группе дети первых 2 лет жизни, потому что для них эта инфекция особенно опасна. Это лица старше 60-летнего возраста, которые тоже нуждаются в каком-то особенном наблюдении, и обязательно должна быть проведена им вакцинопрофилактика. Это пациенты, которые имеют хронические заболевания. То есть это заболевания сердца, сосудов, органов дыхания, эндокринная патология. В общем-то, все любые заболевания, которые протекают тяжело. На фоне хронического заболевания вирусная инфекция, грипп особенно, может протекать очень тяжело и давать самые разнообразные осложнения. Поэтому мы выделяем эту группу, в общем-то, обязательно, приоритетно. Кроме этого, эта группа – это беременные женщины. Беременная женщина – это третий триместр беременности. Поэтому мы рекомендуем этой группе тоже вакцинироваться. Но понятно, естественно, что после осмотра врача, лечащего врача и врача-гинеколога, рекомендации тоже такие женщинам беременным даем на необходимости прививаться. Поэтому вот эти все группы, ну, естественно, это группы определенных специальностей, те, которые работают с людьми, образование, медицина, транспорт, коммунальные услуги, те, которые в тесном контакте с населением, с нашими гражданами, тоже необходимо, должны быть обязательно приветы. Вот это группа риска наша.
4: Социальная сфера.
2: А если говорить о прививках, сколько у нас уже вакцины есть, и где ее можно получить, на каких условиях, вот подробнее, чтобы люди знали, куда обращаться.
4: Да. Ну, начнем с того, что этот сезон немножко нетиповой, в целом для Российской Федерации, для нашего региона тоже. Это обусловлено тем, что Всемирная организация здравоохранения достаточно поздно в этом году выдала информацию по актуальному составу вакцинных штаммов. То есть и производители вынуждены были немножко отложить несколько, да, более поздние сроки, выпустить партию вакцины, соответствующие актуальной для данного сезона. Поэтому вакцина пришла на территорию области вот буквально на прошлой неделе. С 24 сентября мы объявили широкомасштабную массовую иммунопрофилактику, прививочную кампанию. Сейчас она оперативно развернута, она проводится. Вакцина поступила, первый транш у нас пришел, более половины того, что по госконтрактам мы заявили, да, то, что нам положено получить нашему региону. То есть в достаточном объеме сейчас обеспечены медицинские организации для вакцинации приоритетных групп риска. Еще раз обращаю внимание на то, что основной акцент – это, конечно, дети. Дети с 6 месяцев, мы их прививаем активно. И это взрослые вот из всех тех категорий риска, которые Людмила Николаевна

0: на сегодня Министерством здравоохранения проработаны.
1: Давайте поговорим, этот вопрос каждый сезон возникает. Почему вакцинироваться все-таки нужно и важно, потому что есть категория людей, которые категорически против, принципиально не делают прививки, говорят, что я и после нее заболел в прошлый раз, когда делал, больше не буду. Вот почему вакцинация это важно?
0: Вакцинация важна преимущественно с точки зрения формирования коллективного иммунитета. Мы защищаем, еще раз повторю, преимущественно на сегодня группы риска. То есть мы должны охватить их на 75%, и эта цифра, она не с потолка спущена, да, и не просто так, она научно обоснована, доказана. Это способствует формированию коллективного иммунитета, когда не болеют, либо легко болеют те, кто привит, и когда опосредованно защищаются те, кто по каким-либо обстоятельствам не может быть привит. Например, те же дети до 6 месяцев, да, наиболее уязвимая, как сказала Людмила Николаевна, категория граждан. Поэтому привиться и вот почувствовать свою ответственность в этом процессе очень важно каждому гражданину на сегодня.
1: Давайте подробнее еще про грипп. Пока его не фиксируется, но в этом сезоне, может быть, какие-то новые штаммы ожидаются, потому что раньше у нас был свиной, птичий, гонконгский периодически где-то мелькает в заголовках. Вот чем он опасен, почему именно гриппа так боятся, а не просто вот сезонных каких-то простуд, заболеваний?
2: Значит, ну, во-первых, это грипп, это серьезная инфекция, она очень заразная инфекция, и мы всегда почему его боимся? Мы боимся осложнение гриппа. Самое серьезное осложнение гриппа – это пневмония. Почему прививаемся каждый год? Да? Потому что у нас, в общем-то, иммунитет сохраняется в течение 12 месяцев, начинает вырабатываться примерно с 10-го дня уже. Мы имеем антитела к гриппу, к этой инфекции, и в течение года они сохраняются, и постепенно снижается их количество, и, в общем-то, исходит на нет. Поэтому каждый год мы прививаемся. Но к тому же еще мы, как уже сказала Елена Валентиновна, что мы ожидаем различные формы гриппа. В этом году у нас грипп А и грипп Б, да, два гриппа А, H1N1, этот знаменитый пандемический грипп, который, в общем-то, мы его пережили с вами, H3N2, тоже грипп, и грипп типа Б, Виктория. Правильно говорю, Елена Валентиновна?
0: Да, все верно. Я вот уже сказала, да, немножко, что ВОЗ обновила вакцинные штаммы, актуализирован состав вакцин, он как бы полностью заменены штаммы на сегодня, но это не значит, что заменены основные виды гриппа. То есть сохраняется по-прежнему в вакцинах, как сказала Людмила Николаевна, в составе вакцин пандемический грипп, H3N2, который в прошлом году полюбили почему-то средства массовой информации именовать гонконгским. Я сейчас объясню, как бы развею этот миф о страшной опасности этого гриппа. Ну, это грипп Б, привычной нам линии Виктория. В четырехвалентной вакцине, это Ультрикс Квадри, который любит тоже наше население, также представлен грипп Б линии Ямагата. ВОЗ на сегодня говорит о том, что она не так актуальна, но, тем не менее, дети и беременные женщины должны быть привиты именно этой вакциной, потому что дети, они ранее не встречались с этим штаммом, поэтому для них важно, чтобы иммунная система его знала, определяла и реагировала на него. А беременные женщины, потому что они носят новую жизнь, и там, в общем-то, все те же самые процессы. Что касается гонконгского гриппа, это наш привычный H3N2, грипп А. Он почему получил такое название? Это его историческое название. Это не какая-то новинка, это не новый абсолютно штамм. Это все тот же штамм, который появился, соответственно, в Гонконге, да, он и был назван поэтому так. Начиная с периода 50-х до 70-х годов он циркулировал, изучался, вот, именовался именно так. То есть я хочу успокоить наше население, это не новый штамм гриппа, это абсолютно тот штамм, который входит в состав вакцины.
1: А если говорить еще об одном пугающем названии, коронавирус 6 лет назад, это для всего мира было потрясение, сейчас он исчез или он каким-то фоном проходит вот в картине заболеваемости?
0: Мы в течение всего года регистрируем фоновую заболеваемость, никаких выскакивающих значений, никаких, да, уже речи ни о какой пандемии на сегодня не ведется. Он перешел в статус сезонных возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Но очень хорошо, что вы о нем спросили, потому что, что касается, да, вообще процесса вакцинации, на сегодня медики рекомендуют, медицинские работники рекомендуют комплексную вакцинопрофилактику. То есть, если человек приходит получить вакцинацию против гриппа, то очень хорошо одновременно защититься от коронавирусной инфекции и от такой тоже достаточно тяжелой инфекции, как пневмококковая инфекция, которая вызывает большое количество осложнений острых респираторных вирусных инфекций, а именно внебольничная пневмония. Когда мы регистрируем внебольничную пневмонию, мы всегда говорим, что ситуация достаточно тяжелая.

0: да, потому что это уже как минимум средне-тяжелая форма заболевания. Поэтому вот мы на сегодня рекомендуем сделать сразу комплекс вакцин.
1: Давайте тогда поговорим сейчас, такой вытекающий логический вопрос, опасность самолечения. Мы поговорили о профилактике медицинской, поговорим позже о немедицинской. А вот самолечение, например, человек почувствовал там 37 температура, голова болит, но на работу все равно пойду или выпью там горсть таблеток, перетерплю. Чем это опасно и когда нужно уже обращаться за медицинской помощью, особенно вот в это время, когда все вокруг болеют?
2: Ну, вообще мы всегда всем говорим о том, что самолечение не только гриппа, но и всех остальных заболеваний, инфекционных и неинфекционных, это, конечно, ситуация очень плохая. При гриппе мы все сразу, симптоматика появляется обычно остро, заболевает первые 1-2 дня инкубационный период, и дальше все остро развивается. Как только появляется заболевание, необходимо обращаться к врачу. Потому что человек, который начинает лечить самостоятельно, сейчас очень много информации есть и в интернете, везде можно поискать, да, что-то, какие-то методы лечения этой инфекции. Но человек не может контролировать свою ситуацию, не может оценить состояние своего здоровья, поэтому необходимо обязательно обращаться к врачу. Тем более, что грипп опасен осложнениями. Чтобы предотвратить эти осложнения, либо увидеть первые симптомы, угрожающие при этом заболевании этих осложнений, это может только специалист, который имеет определенную подготовку, да, образование. Поэтому обязательно рекомендуется при заболевании оставаться дома и вызвать врача. Если температура высокая, вызываем врача. Если температура до 38, можно прийти в поликлинику, в кабинет неотложной помощи, где окажут необходимую всю помощь. Идти на работу, тем более ребенка отводить в организованные коллективы, конечно же, это делать нельзя, потому что мы всегда боимся именно осложнений при гриппе. Поэтому вот о самолечении, конечно, речи не должно быть никакой.
1: А как тогда себя вести вот в сезон заболеваемости? Какие меры профилактики не специфические могут быть? То есть там пить витамины, больше гулять или что-то другое делать, закаляться, например?
2: Ну вот если мы говорим про специфическую профилактику, то есть вакцинация, здесь уже все понятно. И, в общем-то, я думаю, что вопросов в этом отношении уже, наверное, ни у кого не должно быть, что это мера необходимая, обязательная и, в общем-то, очень эффективная, потому что мы наблюдаем, видим, что если человек привитой, прививка, она ведь не предохраняет от заражения заболеваний, она предохраняет от осложнений. То есть человек может либо вообще не заболеть гриппозной инфекцией, либо протекает у него будет легко. Если же говорим о неспецифической профилактике, то, конечно, методов очень много. Но в отношении витаминов нужно понимать то, что витамины сами по себе, они не являются методом лечения и профилактики. Просто витаминотерапия, она помогает иммунитету усиливать иммунный ответ, либо организм подготовлен, должен быть к этой инфекции, как общеукрепляющая ситуация. Но тоже нужно понимать, что сейчас очень много есть мнений о витамине D, о селении, о витамине группы В. Если у человека нет иммунодефицита изначально, то, в общем-то, ему и эти витамины будут не нужны. Поэтому, если особенно, что касается витамина D, сейчас его везде рекомендуют, как панацею, да, от всего. Но у него есть хорошие положительные стороны, это никто об этом не спорит, потому что есть у него специальные такие пептиды, которые разрушают оболочку вирусов или бактерий. Но нужно всегда, прежде чем это начинать профилактику, необходимо знать уровень этого витамина D, потому что гипервитаминоз, он тоже не очень-то приятная, значит, ситуация. Поэтому нужно это иметь в виду. А вообще, конечно, витамины группы А, В, С, витамин D, это, в общем-то, ну, как метод профилактики, это все возможно. Естественно, что избегать стрессов, полноценный сон, полноценное питание, тем более, что основную часть витаминов мы можем получить именно с пищей. То есть это все должно быть обязательно. Физическая подготовка, физкультура, ну, понятно, по силам, да, которые умеренные такие тренировки. Ну, и самое-то главное – это гигиена. То, что мы вот уже об этом сейчас должны сказать, что для того, чтобы предотвратить заражение, ну, во-первых, это гигиена рук, обязательно мыть руки, но мыть руки нужно с мылом. И мыть руки тщательно, как по минимуму полминуты. Если вы приходите, значит, домой, нужно обязательно умыться, умыть ребенка. Нужно промыть нос или высморкаться, попросить ребенка. В общем-то, это все нужно делать обязательно. Закаливание тоже, в общем-то, это тоже как мера профилактики. Проветривание обязательно. То есть каждые 2-3 часа необходимо проветрить комнату или офис, или кабинет в класс, например, в школе, либо в квартире комнаты проветривать на 10-15 минут, открывать окно, потому что это с воздухом, движение воздуха удаляется и часть вируса, который может скапливаться вот в атмосфере. То есть методом профилактики у нас очень, в общем-то, достаточно много. Но самое главное – это, во-первых, дистанцирование, да, это как исключаем контакты. Если мы видим, что человек с признаками ОРЗ недалеко от нас, то, конечно, лучше бы контакт с ним исключить. Ну, расстояние примерно от социального дистанцирования, мы про это уже слышали, да, в ковидную эту нашу эпидемию, это 1,5-2 метра как минимум должно быть. То есть предлагать нужно, конечно, пациенту, человеку, который болеет, гражданину, маску надеть, потому что, чтобы не было распространения, то есть ограничительные такие вот меры, чтобы барьерные были методы защиты в том числе. Это все, конечно, может быть и эффективным вот, в плане профилактики.
0: Стараться не посещать массовые мероприятия, когда уже пошел рост, да, заболеваемости значительный, когда вступаем в эпидсезон.
2: Если мы говорим, например, про витамины, фитоадаптогены, пожалуйста, это и имбирь, и шиповник, все это можно. Питьевой режим тоже обязательно соблюдается. Но мы все знаем, оптимальный это объем 1,5-2 литра воды в сутки для человека, который не имеет других ограничений, скажем, противопоказаний. Это все теплое питье, и компоты, морсы, все что угодно можем. Сейчас у нас клюква, как говорится, сезон, да, это все можно использовать, потому что это натуральные, да, продукты, которые мы тоже можем профилактировать вирусные инфекции. Вот. Но, естественно, что если у нас грипп, то нам, конечно, эти методы не помогут. Необходимо принимать лекарственные препараты прямого противовирусного действия, либо там опосредованного действия иммуномодуляторы и другие препараты. Но это только после консультации врача-специалиста. То есть еще раз обращаемся к тому, что мы должны обязательно обратиться за помощью медицинского к специалисту, не заниматься самолечением.
1: Елена Валентиновна, добавите что-нибудь еще?
0: Ну, в общем-то, полный комплекс мер уже озвучен. Они все привычные для нас. Они все, мы их все выучили, наверное, в пандемию ковид, да, они уже от зубов отлетают у всех. Вот. Обязательно нужно проговаривать эти несложные методы с детьми. Потому что дети, еще раз повторю, это та часть, к которой всегда общество относится трепетно, это уязвимая часть, это часть, к которой, во-первых, еще не зрелая иммунная система, а во-вторых, которые еще не совсем понимают значимость, да, вот этих всех гигиенических аспектов поведения. Поэтому в упрощенной форме, вот я специально, чтобы развеять наш сегодняшний такой достаточно научный, да, разговор, есть такой мультфильм всем известный про двух котов и одну кошечку, и их вообще сейчас очень много, да, в эфире наших вот российских мультфильмов, которые разговоры о важном, да, просто о важном и так далее. И вот можно в такой простой, легкой, стихотворной даже форме, для того, чтобы дети понимали, как это делать и для чего это делать, с ними проговаривать эти правила. И вот, например, стишок, да, про то, как правильно мыть руки. Чтобы всех микробов смыть, надо руки намочить, а потом добавить мыло, чтоб оно повсюду было. Аккуратно и не сильно трем запястья пенкой мыльной, сложим пальчики в щепотки, трем ладошки до щекотки, и про пальцы не забыли, между ними все промыли, трем большие пальчики, девочки и мальчики. То есть все понятно, все действия просты, то, что надо использовать мыло, то, что тщательно мыть, там не менее, да, 30 секунд и так далее, все проговорено. И таких вот несложных мер очень много. Ну, и я бы рекомендовала просматривать, конечно, наши интернет-ресурсы медицинских организаций, Министерства здравоохранения. Мы очень размещаем там много наглядного материала, визуально простого, доступного, для того, чтобы люди понимали, как правильно себя вести, для того, чтобы сохранить свое здоровье и обезопасить себя от инфекционных заболеваний.
1: А как вы считаете, фактор погоды в этом году как-то влияет на картину? Потому что, ну, по сути, вот уже октябрь, через 2 дня у нас все еще достаточно тепло, сухо, нет вот этих вот дождей, холодов. Как-то может это помочь пережить нам сезон заболеваемости или наоборот?
0: Это сложная достаточно биологическая система, да, которая регулируется. Много факторов влияет. Это особенности восприимчивого организма, то есть человек, да, насколько у него иммунная система достаточно сформирована и готова реагировать. Это особенности циркулирующих возбудителей в данном сезоне. Ну и природно-климатический фактор опосредованно, наверное, конечно, может влиять, если, опять же, люди не соблюдают простые правила. Это переохлаждение, перегревание, сквозняки и так далее. Да, все это может опосредованно влиять на ослабление иммунной системы, не более того.
1: Вы неоднократно упоминали, что в группах риска маленькие дети особенно находятся, им прививки не поставить до 1,5 года. Тогда как можно защитить вот совсем маленьких детей?
2: Ну, во-первых, если мы говорим про специфическую профилактику, ребенок до полугода, пока у нас таких вакцин у нас нет, вот поэтому мы должны прививать окружение, так называемая методика кокона, то есть все окружение, все родственники, которые находятся в этой семье, где находится ребенок маленький до полугода в возрасте, должны быть привиты. Бабушки, дедушки, тети, дяди, все кто угодно, няни, которые приходят, то есть это должно быть просто категорически обсуждаться. И привиты они должны быть не только от гриппа, но и от остальных тоже инфекционных заболеваний. Ну и, конечно, это единственное, что мы можем ограничить контакты. С малышами, конечно, лучше всего это находиться дома, не посещать массовые какие-то мероприятия, какие-то выходить в гости. Вот, если в поликлинику необходимо пойти на прием, на медосмотр плановый, который у нас дети обычно проходят, это все проводится в здоровые дни. То есть специальное отделение здоровых детей, туда приходят дети только здоровые определенные дни по расписанию. То есть вот таким образом мы можем ограничить. Ну и, конечно, самое главное – это вакцинация окружения. В том числе и это дети, которые есть, которые не могут быть привиты, не только дети, взрослые, по разным ситуациям, скажем, заболевания, которые являются противопоказанием для вакцинации, такие тоже есть, их немного, но они есть. Вот. А пациенты, которые с вирусным иммунодефицитом, вообще рекомендуется их прививать, конечно, и даже двукратно. Вот эти рекомендации нужно смотреть. Но это все только после консультации врача-специалиста, у которого наблюдается ребенок или взрослый.
1: Елена Валентиновна, давайте поговорим про вакцины, которые есть в качестве вот некого итога эфира. Кому какая вакцина подходит? Почему именно такие они у нас сейчас есть?
0: Угу. Да, вакцина у нас есть для взрослых, вакцина у нас есть для детей. У нас разнообразие препаратов на сегодня. По государственным контрактам у нас получены такие вакцины, как Ultrix Quadri, которые используются преимущественно для детского населения, а также для вакцинации беременных женщин. У нас есть вакцина Savigrip. Она есть в формате для взрослого населения и в формате для детского населения. И также есть вакцина Flu-M, это вакцинация взрослого населения. И поступила вот буквально на днях у нас вакцина, приобретенная за счет средств областного бюджета, это вакцина Gripol Plus. Она используется для вакцинации в этом году детского населения. Вакцины для детского населения, для беременных женщин в обязательном порядке, это законодательно закреплено, не должны содержать консерванта, они у нас именно такие. Что касается взрослого населения, здесь тоже выбор. Есть флюэм, да, есть савигрип, я уже сказала, выбор за человеком остается. Но я хочу сказать, что все препараты на сегодняшний день, они все производятся отечественными компаниями, компаниями проверенными, находятся в системе госконтроля, надзора. То есть вакцины все проходят полный цикл от производства до окончательного контроля безопасности, эффективности. Они все современные, проверенные, проконтролированные, эффективные.
1: В вопросе вакцинации еще есть такой термин, как устойчивость вирусов к вакцинам из-за того, что люди занимаются самолечением, пьют антибиотики, но сейчас это усложнили, их уже не купить без рецепта. Насколько это вообще острая проблема, или это тоже, вот как с гонконгским гриппом, просто громкий заголовок, а
0: применительно к вакцинам эта проблема, она вообще не существует, я бы сказала, не актуальна, да, потому что в том числе в части гриппа мы ведь и говорим, что ежегодно обновляется состав вакцины, во-первых, но это связано даже не с тем, что есть некое, да, привыкание, допустим, вируса, а с тем, что вирус гриппа, он очень изменчивый, он постоянно меняется, он циркулирует в разных географических точках, для этого целая система мониторинга Всемирной организации здравоохранения создана, отслеживание, да, какие штаммы появляются, какие происходят мутации, точечные либо глобальные, и это все отражается на вакцинном составе препаратов. То есть в этой части нет. Вот что касается антибиотикорезистентности, противовирусных препаратов, это да, но здесь, наверное, Людмила Николаевна более профессионально.
2: Да, я добавлю, что, в общем-то, почему у нас необходим контроль за лечением, потому что если бесконтрольное лечение препаратами противовирусными приводит к формированию резистентности. То есть если мы, например, есть инструкция к препарату, и в ней просчитана доза суточная, доза курсовая обязательно. Если написано 4 раза в день принимать в течение 5 дней, нужно такую же дозировку и принимать. Потому что если мы начинаем препаратом лечиться, бросаем его, потом начинаем снова лечиться, то формируется резистентность, устойчивость вируса к этому лекарственному препарату. И мы можем получить ситуацию, когда у нас не будет препаратов, которыми мы можем лечить такую серьезную инфекцию, как грипп. Поэтому и рекомендуется всем обращаться к врачу, чтобы доктор применительно к каждому человеку, ребенок, взрослый, учитывая все его приморбидные функции, учитывая его состояние, мог назначить эффективную, необходимую именно этому человеку лекарственную терапию. Поэтому, в общем-то, почему и нужен контроль обязательно. У нас тоже есть препараты старые противовирусные, которым вирус уже не чувствителен. Вот. Но сейчас у нас есть хорошие препараты, эффективные, те, которые мы можем лечить, и тяжелые формы гриппа в том числе. Поэтому, в общем-то, они разнообразные, но только под контролем врача-специалиста.
1: Ну и в качестве завершения давайте такую короткую памятку, буквально там, может быть, 3 пункта человеку в сезон заболеваемости, как себя вести, как за собой наблюдать и как действовать, если какие-то признаки проявляются. Можете как-то дополнять друг друга.
0: Вакцинироваться перед сезоном. Я еще раз повторю, что вакцинироваться желательно комплексно. То есть сейчас у нас, да, развернута масштабная прививочная кампания по вакцинации против гриппа. Можно воспользоваться этим моментом, вакцинироваться против пневмокока, коронавирусной инфекции. Далее обязательно соблюдать простые, несложные меры гигиены, профилактики и вести здоровый образ жизни. Вот мои рекомендации. Думаю, Людмила Николаевна может что-то еще дополнить.
2: Полноценное питание, полноценный сон. Тоже как общеукрепляющая терапия для организма, неспецифическая.
1: И при первых признаках
0: обращаться, да, за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Но я можно еще добавлю вот к той теме, которую мы обсудили, да, по привыканию, по устойчивости возбудителя. Это абсолютно неприменимо именно к вакцинам. Никаким, не только против гриппа, но и вообще в принципе, потому что вакцина, ее действие, это действие на организм человека, а не на возбудитель. То есть это работа иммунной системы,
2: да, именно человека. Да.
0: Поэтому не нужно бояться, не нужно слушать, да, вот эти абсолютно не имеющие под собой никакой основы информации, поступающие из разных источников непроверенных.
1: Напомню, сегодня мы говорили о заболеваемости гриппом и ОРВИ, какая ситуация в регионе сейчас и к чему нужно готовиться и как правильно это делать. И в гостях у нас были врач-эпидемиолог Центра по профилактике инфекционных заболеваний Елена Валентиновна Толщина и врач-инфекционист Центра по профилактике инфекционных заболеваний Людмила Николаевна Шеремец. Спасибо огромное, что приняли участие в эфире.
2: Вам спасибо.
0: Благодарим за приглашение.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
3: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
8: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
7: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов. Сегодня мы поговорим о здании, которое, наверное, наиболее памятно всем вологжанам старше 40 лет. В мое детство Его иногда называли по старинке КОР или Клуб Октябрьской революции. Потом он стал называться Дворец культуры железнодорожников. Душой дворца десятки лет был Исаак Львович Эльперин. О нем я узнал от мамы, певшей в хоре русской народной песни, которую и основал Исаак Львович. Высшая оценка мастерства хора – это приглашение выступить в Москве перед делегатами партийного съезда. В январе 1967 года, после лыжной прогулки на Гончарку, которую сейчас волокжане называют Асановской рощей, я зашел в зал дворца. На сцене стоял гроб с телом Эльперина. Невидимый ножевой хор фоном печально вел на одном уровне звука любимую песню уже бывшего его руководителя. «Степь да степь кругом, путь далек лежит». Вот эта картинка осталась в памяти на всю жизнь. Ну, казалось бы, одного хора на дворец достаточно, а нет. Примерно 100 человек занималось в ансамбле советской песни под руководством Алексея Масленникова. А сколько было замечательных коллективов. Радиослушатели меня поддержат. Вот моя тетя Аля занималась в акробатическом кружке. Дядя играл в оркестре русских народных инструментов на бас-балалайке. Дочь занималась в студии балета. А я некоторое время ходил в фотокружок к Петру Алексеевичу Машкову. Несколько слов об этом человеке. Петр Алексеевич, сын шляпных дел мастера, был известен не только как руководитель фотоклуба, но и как исполнитель сказок Степана Писахова, архангельского писателя. Вот как-то я слушал его воспоминания о прожитых годах в малом зале ДКЖ на втором этаже. И вот Петр Алексеевич рассказал, что он много снимал сюжетов о Вологде, начиная с революционных времен, и заинтриговал тем, что в одном из домов как-то нашел коробку со стеклянными негативами иллюстрации к книге Георгия Лукомского «Вологда в ее старине». После смерти Машкова я зашел в областной архив, познакомился с его фондом, думаю, сейчас найду массу фотографий интересных. Но для себя из интересного нашел только фото церкви, где венчался Сергей Есенин, и то с дальнего расстояния. Остальные же снимки отражали жизнь вологодских железнодорожников. Куда же сделалось все остальное? Мне сказали, каким-то ленинградским родственникам все попало. Вот хорошо, если это хранится где-то, не потеряно навсегда, как у другого вологодского фотомастера Леонида Старикова, у которого все негативы исчезли из дворового помещения на улице Калинина. Фотоклуб, которым руководил Петр Алексеевич Машков, он часто устраивал выставки в фойе дворца. Одна из них мне запомнилась. Она называлась «Металл в архитектуре Вологды». После этими словами я назвал одну из глав своей первой книжки о Вологде. Такой город в России один. Вспоминается просто удивительно, сколько различных уголков, разных залов, комнат, даже не всем известных ходов, пробираясь по которым и мимо контролеров можно было попасть в зал дворца через сцену, было в этом здании. Библиотек только было 3. Взрослая, детская и где-то техническая. Мы с бабушкой заходили в фойе дворца, и я уходил. Я в детскую, она во взрослую. И вот не забыть того чувства, когда ты из этой библиотеки идешь там с 3, 5 максимум, больше, по-моему, не давали, книгами, ставишь их перед собой на столе, на стол, и как буриданова ослица не знаешь, за какую перу взяться. Сейчас уже такого нет. Вот страстного желания ухватиться за какую-то книгу и пока до конца не прочитаешь, не отстать. На концерт, естественно, ходил. Если эту тему буду развивать, это будет отдельная передача. Я лучше скажу о театральных впечатлениях. Лучший зал, ну что там говорить. Даже один из спектаклей нашего Вологодского театра при открытии сезона «Отец и сын» назывался, давался не в здании театра нынешнего ТЮЗа, а во дворце ДКЖ, потому что там коробка сцены позволяла разместить те декорации, которые задумал режиссер. И очень хорошее было время, 60-е, 70-е годы, когда каждое лето, там, начиная с мая, в Вологду приезжали несколько театральных коллективов разных жанров, там 2 из драмы и 1 музыкальный или оперный. Самые дорогие билеты и в наш театр, и в гастролирующие коллективы, они стоили рубль 20. И вот однажды прихожу я в кассу ДКЖ, хочу купить билет на очередной спектакль Костромского драматического театра и смотрю вместо рубля 20 вдруг рубль 40. Ну, сейчас мы привыкли к постоянным подорожаниям, а тогда это казалось чем-то совершенно необычным. Почему рубль 40-то? А потому что роль Федора Протасова в спектакле «Живой труп» Костромского театра именно в этот день исполнял народный артист СССР Николай Гриценко. Кстати, это первый народный артист Союза СССР, которого я живьем видел. В первый выход на сцену в роли Федора Протасова зрители приветствовали его аплодисментами. Тоже для меня была первая неожиданность, что знаменитости, несмотря на то, что спектакль идет, надо поприветствовать. Однажды сидел в зале рядом с примой нашего театра Мариной Владимировной Щуко. Был такой известный в стране коллектив «Красноярский ТЮЗ». И показывал он на сцене ДКЖ малоизвестную или малоставящуюся пьесу Шекспира «Троилы Крессида». Начинается там с того, что декорация антична, выходит человек со щитом и говорит «Пред вами трое!» и так далее. А о концертах незабываемое впечатление получил от концерта Махмуда Асамбаева. Великий танцор сказал, что приехал в Вологду, чтобы повидать своего наставника по театру в Грозном Макса Миксера, который руководил в ДКЖ балетной студией, но Макс Александрович в эти дни был в отъезде. Жалею, что по какой-то причине, ну по молодости, по глупости, не попал на концерт самого любимого, наверное, мной эстрадного певца Марка Бернеса. Это было практически незадолго до его смерти в 1968 году. Я думаю, что любой из вологжан, которые меня сейчас слушают, моего возраста, может рассказать немало историй собственной жизни, связанных с ДКЖ. Вот очень жаль, что уже много лет властям не удается найти возможность возрождения этого знакового для жителей города дома. Помнится еще губернатор Позгалев публично обещал что-то предпринять по восстановлению дворца. При Олеге Александровиче Кувшинникове тот уже ничего не обещал, но от его тезки Олега Александровича Васильева покойного я знаю, что неоднократно были предприняты попытки по включению вот этого дворца, его реставрации, возрождению в федеральные программы. Но по каким-то причинам это все не случилось. Поэтому 2 года назад я решил сам обратиться к ныне действующему губернатору. После того, как написал письмо, меня пригласили на беседу с руководителем департамента культуры Осиповским Владимиром Александровичем. Ну и после дали ответ. Ну, содержание ответа такое, вот он сейчас передо мной лежит. В 22-м году Вологда реставрация составила рабочую документацию на проведение очередных противоаварийных и консервационных работ. В 24-м году работы будут выполнены. Проектная документация на проведение полного комплекса реставрационных работ будет выполнена в 2024-2025 году. Ну и дальше будет продолжена работа по привлечению федеральных средств. На сегодня оперативной информации у меня нет, но у меня большая просьба к вологжанам, которых эта тема, эта проблема волнует, не на радио писать, не ВКонтакте и в других мессенджерах, а высказывать свою озабоченность, задавать свои вопросы областной власти. Потому что те вопросы, которые вы задаете, это индикатор для властных структур, что народ волнует. Значит, что еще хочется сказать, что город, где есть история, а под историей я понимаю прежде всего зримую историю, он имеет больше преимуществ при прочих равных, нежели город молодой без истории. Так вот, здание Дворца культуры железнодорожников – это и духовная наша ценность, о чем я попытался рассказать, и архитектурная в том числе. Здание достаточно оригинальное. Выстроено было еще на рубеже 20-30-х годов. Самый большой зал в Вологде. Первоначально, до первого ремонта, он вмещал 1200 мест, 31 ряд, насколько я помню. Больше такого зала нет и, к сожалению, не предвидится. 2 раза маэстро Гергиева приводили в этот зал. И он согласился с тем, что если он будет восстановлен, то вполне концерты оркестра Мариинского театра могли бы даваться здесь. Ну, многие сейчас говорят, что прошлое не вернуть, не возродить. Ну, может быть, и так в одну реку дважды вступить нельзя. Но в каком-то качестве дворец культуры надо использовать. И я думаю, что это качество должно быть не коммерческим, не очередной торговый центр. Оно должно использоваться по назначению, которое планировали те, кто это здание строил, в нем бывал, сам участвовал, концерты слушал. Хотелось бы, чтобы оно использовалось в качестве концертной площадки, ну, в крайнем случае, в качестве досугового центра. Встреч коллекционеров, думаю, коллекционеры меня поддержат. Многофункциональное здание было. Чтобы история Дворца культуры продолжалась, и чтобы в том числе и мы экскурсии уже в обязательном порядке включали это здание как одно из самых привлекательных точек притяжения экскурсантов в нашей Вологде.
9: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю.
7: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
9: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.
6: Радио России Вологда. На волне ваших сердец.
9: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
10: С вами у микрофона Антон Попов, главный специалист-эксперт Управления Росреестра по Вологодской области. Время от времени многие собственники квартир, земельных участков и другой недвижимости сталкиваются с ситуацией неопределенности, зарегистрировано ли их право в Едином государственном реестре недвижимости или нет. Желание перестраховаться иногда приводит к обратному эффекту. Граждане обращаются в Управление Росреестра по Вологодской области с уже готовым пакетом документов, но спустя несколько дней получают обратно их без рассмотрения. Причина проста. Запись о праве собственности уже существует в ЕГРН. Ситуация распространенная. Человек может не помнить о факте регистрации, особенно если документы подавались не им лично, а, например, нотариусом или органом власти. В итоге повторное обращение оборачивается впустую потраченным временем. Действительно, нормы законодательства обязывают третьих лиц самостоятельно регистрировать права граждан в ряде случаев. Например, нотариусы с февраля 2019 года обязаны подавать документы в электронном виде при оформлении наследства. Органы государственной власти самостоятельно направляют документы на регистрацию прав, возникающих на основании их актов или сделок с их участием. Таким образом, собственник недвижимости может даже не получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его право на объект, но право уже будет внесено в реестр недвижимости. Важно помнить, даже когда документы подают нотариусы или ведомства, обязанность по уплате госпошлины лежит на гражданине. Если пошлина не оплачена, регистрация не производится, а документы возвращаются без рассмотрения. Для того, чтобы проверить, зарегистрировано ли право на недвижимость, рекомендуем предварительно проверить информацию о ней. Сделать это можно дистанционно следующими способами. Первое. Через портал госуслуг. В этом случае требуется подтвержденная учетная запись. Второе. С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме онлайн на портале Росреестра. И третье. Обратиться за разъяснениями к нотариусу или в орган власти, который направлял ваши документы для оформления недвижимости в орган регистрации прав. Соответственно, если информация о зарегистрированном праве уже есть в ЕГРН, то повторно подавать заявление о регистрации не нужно, потому что запись в реестр недвижимости вносится однократно. Проверка статуса объекта занимает несколько минут, но избавляет вас от необходимости заново собирать документы и посещать офисы МФЦ.
9: Юридический момент.
3: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
1: В завершении нашей вечерней программы информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. В Великом Устюге ночью плюс 7, днем плюс 12 градусов. В Никольске ночью плюс 6, днем до плюс 13. В Тотьме ночью плюс 7, днем плюс 14. В Кириллове плюс 6 градусов ночью, днем до плюс 13. В Вытегре ночью плюс 6, днем плюс 12. В Бабаеве 5 градусов ночью и плюс 15 днем. В Череповце плюс 7 ночью до плюс 13 градусов днем. В Вологде ночью плюс 7, днем плюс 14. На этом наша вечерняя программа завершена. Слушайте нас завтра в 7 часов 10 минут. Всего доброго, до свидания.
3: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в веселом поле, несмотря на свое численное превосходство. Владимир Путин запретил вывоз наличных рублей свыше 1 миллиона в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. И российско-американские контакты по тематике раздражителей состоятся в скором времени. Далее подробнее. Отношения России и Республики Сербской Боснии и Герцеговины основаны на дружбе, проверенной временем, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с председателем правительства Республики Сербской Сава Миничем и главой правящей в Республике партии Союз независимых социал-демократов Милорадом Додиком. Президент России выразил надежду, что никакое внешнее воздействие не помешает патриотическим силам в Республике Сербской получить поддержку на выборах.
2: Приближается дата, насколько я понимаю, это будет скоро, совсем в октябре, да, 4 октября, проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. Российские представители будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом голосования. Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Глава правящей республики Сербской Боснии и Герцеговины партии Милорад Додик отметил, что Республика Сербская поддерживает СВО. Владимир Путин всегда был прав насчет предупреждений о действиях Запада, подчеркнул он. Вооруженные силы России в северо-западной части Черного моря уничтожили сухогруз с военным имуществом украинской армии. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны. Ранее ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области, а подразделения войск «Центр» овладели селом Веселое поле в ДНР. В Минобороны также сообщили, что часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в Веселом поле, несмотря на свое численное превосходство. Перед началом штурма расчеты беспилотных систем провели разведку и провели серию ударов по выявленным позициям противника, ослабив его оборону. Ну а после огневой подготовки штурмовые группы под прикрытием операторов разведывательных БПЛА выдвинулись к селу. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. Ударам подверглись и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников 142 района, говорится в сводке Министерства обороны. Владимир Путин запретил вывоз наличных рублей свыше 1 миллиона в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что за нарушение запрета на вывоз наличных рублей из России в ближнее зарубежье физическим лицам приведет к их изъятию сверх лимита в 1 миллион рублей. А для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей введен полный запрет вне зависимости от суммы. Проработка возможной встречи президентов России и США на саммите АТС в Китае пока не началась, сообщил информационной службе «Вести» помощник президента Юрий Ушаков.
3: Мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой. Так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так что, если будет там президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпринял какие-то шаги по возможному организации и трехсторонней встречи.
1: Официальный представитель МИД КНР, в свою очередь, сегодня не стал комментировать вероятность трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США на предстоящем саммите в китайском Шэньчжэне. Российско-американские контакты по тематике раздражителей состоятся в скором времени. Сроки сейчас согласовываются, заявил сегодня журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях 23-го международного дискуссионного клуба «Валдай».
4: Пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну, где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышим.
1: Сергей Лавров отметил, что Россия выступает за честный и равноправный диалог на международных площадках. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в регионах, в том числе в Омской и Томской областях. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Новак отметил необходимость максимально оперативного принятия решений и реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке топлива, говорится в сообщении. Отмечается, что Минэнерго разработала различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России в эти мгновения в Казани начинает товарищеский матч со сборной Ирана. Стартовый состав сборной России следующий: Сафонов, Круговой, Мелехин, Дивеев, Ваханья, Батраков, Кисляк, Обляков, Тюкавин, Глушенков и капитан команды Головин. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока». Однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Баскаль назначен на пост главного тренера команды из второго дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Баскаль находился без работы с марта. Последним клубом испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». В регулярном чемпионате КХЛ сегодня два матча. В первом из них «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Первый сеянный был сильнее второго сеянного со счетом 7-5-6-4. Это был седьмой в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. Баскетбол. Травма капитана «Уникс» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщал о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
1: В Калуге завтра малооблачно, плюс 16. В Твери облачно с прояснениями, плюс 16. В Ярославле малооблачно, плюс 15. В Тамбове малооблачно, плюс 17. В Липецке ясно, 16 градусов тепла. В Воронеже ясно, плюс 17. В Смоленске малооблачно, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 16. А в Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 7, днем 15 градусов тепла. Ветер северный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы — 761 миллиметр ртутного столба.
9: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
10: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
9: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
11: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
9: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
11: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
9: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
9: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
13: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
14: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда в начале нашего эфира мы наши контакты вам напомним. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. А вы уже присоединяйтесь к беседе, что называется. Вопросы задавайте нашим экспертам по темам, которые мы обсуждаем. Оставляйте мнения и комментарии собственные через мессенджер по этому номеру телефона. Ну, а есть у нас также наша страничка ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, заходите, читайте новости. Там много всего интересного, актуального, такого яркого из наших эфиров. Поэтому подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и заходите, оставляйте комментарии. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Есть у нас приложение в Рустор и Google Play. Абсолютно бесплатно доступно. Радио России называется. Скачивайте, устанавливайте. Ну, а самые интересные актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
14: Переходим к теме обсуждения. Тут вон доклад сделал Андрей Сибига, это глава Министерства иностранных дел Украины. Докладывал он о ситуации в населенном пункте Алешки Херсонской области.
15: Значит, ну, говорил много о чем.
14: Да, он много чего говорил, в том числе, среди прочего, про Алешки. Он сказал, что там фактически катастрофа, там нет воды у людей, нет продуктов у людей. Ну, то есть все плохо, и, естественно, обвинял Россию в этом. И на эти заявления свой ответ дал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.
15: Он сказал, что заявление Министерства иностранных дел Киева – это пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах. Украинские боевики, говорит он, уже больше года стараются создавать искусственную блокаду гражданского населения в городе Алешки. Вот, например, говорит он, приводит пример. устроили ВСУ настоящий фашистский налет на городской рынок. В течение 4 часов более 30 украинских дронов атаковали гражданское население, которое оказалось на рынке. Любая попытка выйти из укрытия для гражданского заканчивалась ударом украинского дрона. 7 человек погибло на месте, более 20 получили ранения. Это был практически расстрел в упор беззащитных мирных жителей. Нужно сказать, что Россия как раз пытается в Алешки попасть с гуманитарной точки зрения, назовем это так. Волонтеры туда постоянно пытаются организовать миссии, однако вот буквально 1 сентября, пишет Мирошник, киевские преступники разбомбили конвой добровольцев, которые попытались доставить в Алешки еду и вывести оттуда раненых и желающих покинуть город. Но нацисты не дали этого сделать, говорит он.
14: Да, ну я процитирую эмоциональную речь дипломата. И после этого Сибига поднимается на трибуну ООН и заявляет, что Москва – единственная причина этой катастрофы. Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести.
15: С нами на связи политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив. Михаил Ярославович, рада вас слышать.
16: Да, добрый вечер.
14: Здравствуйте.
16: Добрый
15: вечер. Михаил Ярославович, несколько слов про Алешки. Почему там такая ситуация сложилась? Я так понимаю, близость фронта сказывается на положении. И еще один вопрос сразу. Я так понимаю, что из Алешек Украина пытается сделать очередную провокацию против России. Прям видно, как эта конструкция начинает вызревать. И видите ли это вы, правы ли мы?
16: Ну, давайте так. Это населенный пункт, где до полномасштабных военных действий жило более 20 тысяч человек, сейчас там, наверное, остается, может быть, пару тысяч, а может быть, и того меньше. Вот. Всех остальных, по возможности, Россия эвакуировала в безопасное место. А населенный пункт находится прямо напротив Херсона, да, оккупированного врагом. Вот. А, в общем-то, в отличие от более от населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра, где широкие заводи, плавни, острова, это довольно короткая дистанция до территории, где находятся бандиты ВСУ, да, и, соответственно, не составляет никакого для них труда практически полностью покрывать населенный пункт вот своими дронами, как минимум. Ну и другой стрелкотней, что называется. При этом совершенно очевидно, что чем дальше, тем хуже ситуация, в принципе, для обороноспособности киевского режима. А значит, нужен какой-то повод для морально-этического надрыва, аналогичный тому, как это было предпринято и преподнесено мировой общественности в отношении к большой мистификации под названием Буча. Больше того, ситуация не тождественно, но похоже. И сейчас, как бы, перед Киевом, например, Вашингтон ставит достаточно жесткие условия, хотя они не звучат публично, но, поверьте, так это и есть, относительно выполнения все-таки того, что Киев обещал, кстати, после встречи президента в Анкоридже. По горячим следам Зеленский практически на все согласился, и вопрос стоял в каких-то там деталях. Но потом под давлением, в первую очередь, Лондона, потом Берлина и Парижа, но и всего Евросоюза в значительной степени, они откатились назад и заняли непримиримую позицию. Не выполнять договоренности, достигнутые в Анкоридже на Аляске президентом Путиным и президентом Трампом. Соответственно, сейчас, когда снова припирают Зеленского к стенке, и как бы он, кстати, не хорохорился, не рассчитывал, что после промежуточных выборов в Конгресс там превратится в хромую утку, это не так. Больше того, на встрече в Нью-Йорке ему прямо об этом сказали: вы не ждите, что вам станет попроще после этого, как бы они ни закончились. Вот ему нужно придумать что-то, чтобы гарантированно его не дожали. Потому что для Зеленского лично, его ближайшего окружения, завершение войны – это приговор. Причем, в лучшем случае, приговор юридический.

0: они тоже отступить не готовы. И нужно придумать что-то новое, нужно придумать какую-то новую бучу, новую какую-то историю про чудовищные а-ля преступления, mm-hmm. как бы преступления России против украинцев. Только не могут объяснить очень простую вещь. Как так территория контролируется нами? Как так, что Алешки в этом смысле ничем не отличаются, например, от Каховки или даже Мелитополя, Геническая, но проблема только там, где есть украинские дроны и где они добивают своей артиллерии. Вот как-то так получается. Очень странно, что там, где они достают, там почти гуманитарный кризис.
1: Понимаете...
0: А там, где не дотягиваются всерьез, нету кризиса.
1: Да, Михаил Ярославович, абсолютно все это точно и верно, но ведь никто же им не задает этот вопрос, вот тот, который вы сформулировали. Как так? Вот вы логику включите, пожалуйста, господа. Ведь никто же этого не делает. Все слушают и говорят, слава богу, что-то придумали новое на креативе. О, как хорошо. И давай поддерживать это. Вот эту ситуацию можно как-нибудь переломить?
0: Слушайте, ну вот даже на самом деле по разлету этой всей истории, хотя они и пытаются ее прокачивать, видно все-таки, что называется, энтузиазма нет. Даже у столиц европейских антироссийских, которые поддерживают киевский режим. Но публикации преимущественно в британской прессе, но какие-то там репортеры были из Германии. Но как-то они все это кособоко все описывают. Но нету такой эмоциональной уже реакции, как была тогда история с мистификацией в Буче. Понимаете? По большому счету, я не верю в то, что у них получится тоже и даже собственных союзников всерьез раскачать. Больше того, обывателю в странах их союзников, мягко говоря, сейчас не до Украины. У них и так сейчас там разворачиваются самые разные, во-первых, избирательные кампании, а во-вторых, кризис. Кризис. Слушайте, когда Трамп обращается к Еврокомиссии, обращается к Еврокомиссии и просит снизить временно требования по части качества топлива, потому что на почти 60% заправок в моменте во Франции не было топлива, но это, знаете ли, история, когда точно не до того, что происходит где-то очень далеко на берегах Днепра. Поэтому я уверен, что ничего у них не получится, как бы они ни старались. Хотя делать, видимо, они, конечно, будут.
1: Опять же, косвенная реакция. А вот прямо, чтобы вот им привели логические доводы, они сказали, да, точно, вот вы правы.
0: Да не будет такого.
1: Не будет такого никогда.
0: Эта история очень простая. Ты или с теми, или с теми. Они для себя выбор сделали, и, извините, что угодно в глаза говори, показывай, и будет плевать абсолютно точно, что мало таких примеров, да, выше количества.
1: Да, это правда.
2: Будем эти примеры проговаривать и всю эту ложь, конечно, вскрывать. Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив был с нами на связи.
3: Наше время.
1: Активы международной германской сети «Метро» – это такая компания, грубо говоря, магазин, который мелкооптовой торговлей занимается, хотя, мне кажется, сейчас они уже любой торговлей занимаются, да. Ну так вот, эти активы были переданы во временное управление акционерному обществу УК «Торгрус», ну то есть российской компании. Сама эта компания, еще раз подчеркну, германская.
2: Да, это указ президента России Владимира Путина. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вступает в силу в день его публикации. То есть фактически с сегодняшнего дня «Метро» передано под управление российского акционерного общества из управления, я так понимаю, немцами в данном случае. Накануне нужно отметить, что точно по такой же схеме были переданы активы французской компании «Ашан», знаем все продуктовые магазины, и производственной компании «Nestlé». Тоже все это известные компании, и мы, конечно, не можем не задаться вопросом, а как это влияет вообще на то, как эти компании работают, и для чего вообще, в принципе, передается в управление российским фирмам, хотя на этот счет есть, конечно, высказывания официальных лиц, да, представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял в отношении Nestlé и Ашана решение тем, что активно вовлечены первые владельцы в проведение военных действий против России, например, да, вот, в данном случае, я так понимаю, что еще пока не звучало никаких объяснений, но я думаю, они будут примерно точно такими же. Понять, как это работает и как они будут работать, эти компании, под российским управлением, попытаемся вместе с независимым экспертом рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.

0: Добрый вечер.
1: Самый простой, можно я такой бытовой вопрос задам? Вот передали управление, да, передали нашей компании. А означает ли это, что теперь вот названные нами Метро или Nestlé или Ашан, теперь это российские конторы?
0: Нет, конечно, не означает. Потому что это же не национализация, это не смена собственника, это механизм такого, ну, внешнего контроля.
1: Да.
0: И по словам официальных лиц, и по самой модели, по которой это происходит, видно, что это как бы история временная, и она может, в принципе, быть обратимой, если возникнут предпосылки.
2: А скажите, пожалуйста, а как вообще это отражается на работе компании? Я видел очень много скепсиса. Есть ли какие-то уже, ну, более долгоиграющие, что ли, примеры?
0: Ну, это же касается не только ритейлеров. Мы помним и историю с Данон, и с Балтикой, и помним историю с алкогольной компанией, которая Global Spirit из КДВ. Так или иначе, какие-то там симпатии или возможное участие вот на стороне, скажем, нашего противника, оказывается, что компании, собственно говоря, вводятся в временное управление, но это может быть и правильно, потому что компания должна продолжать работать. В конце концов, это кроме того, что продовольственная безопасность, стратегия, как бы вообще, в принципе, важная стратегическая составляющая, это еще и рабочие места, которые должны сохраняться, и компания продолжает работать, все процедуры там и по экономике, по логистике, по непосредственно по продажам продолжают существовать, все это двигается, но двигается уже под контролем, да, то есть это не на уровне решений менеджмента, которые являются подотчетными лицами собственников, а уже под контролем государства. Ну, как-то вот так это выглядит.
2: То есть нам получается важно что? Чтобы деньги, которые они заработали здесь, эти компании, они не выводились в пользу наших противников, ну, на финансирование украинской армии не отправлялись, да? И мы с помощью вот этой передачи в управление российской компанией сможем эту схему опрозрачить для нас самих.
0: Ну, это как, скажем, одна из мер. Еще важен политический аспект. Все-таки нас лишают каких-то активов в Европе. И мы должны тоже как-то симметрично отвечать, да, ну, хотя бы по временной схеме, демонстрировать готовность и политическую волю.
2: Вот здесь когда... временная схема меня больше всего удивляет. Но если нас лишают, так давайте тоже лишим, да и все.
1: Да,
2: что, миндальничать с ними?
1: А то вроде бы как то, с чего мы с вами начали, да, что это не передача государству, да, это не национализация. По-прежнему владельцы остаются там, где они находятся, во Франции, в Германии, где-то еще. Они там против России какие-то действия предпринимают, но мы управляем их имуществом здесь.
0: Они остаются, но они теряют возможность управления операционного, и все потоки, как бы, они остаются здесь.
1: А прибыли?
0: А дальше и прибыли остаются теперь здесь.
1: А тогда чем это отличается от национализации?
0: Пока ничем, пока тем, что, как бы, у нас в графе, кто владеет акциями компании, пока владеют все те, кто, собственно говоря, исторически ими владел.
2: Ну, то есть владеть могут, а получать прибыли не могут, пока
0: да,
2: не справятся.
0: Вот такая ситуация, да. Когда
1: интересно.
0: Вот эта вот тревожная, как бы, история будет заканчиваться, я думаю, это будет один из аргументов каких-то договоренностей нового уже времени. Потому что это же тоже важный момент для, скажем так, для компании. Это та же компания «Метро». С 2001 года на рынке присутствует, и по большому счету там 93 магазина, и больше 10 тысяч людей работают в ней. Это может быть не самый большой игрок вот в среди крупнейших сетей, потому что компания серьезно уступает там первой тройке, где X5, Магнит и все остальные. Но тем не менее, компания по товарообороту это почти целый процент. В нашем FMCG рынке процент в 30-триллионном рынке – это серьезные деньги. Плюс для компании в целом, для владельцев всей сети – это 10% оборота. То есть российское подразделение Metro Cash & Carry – это 10% оборота всей транснациональной компании. Это серьезная доля рынка, и просто так вот ее отдавать тоже, собственно говоря, никто, наверное, не хочет. Даром они остались... 22-го года, они никуда там не
2: Ну, конечно, бизнес умеет считать денежки. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса, был с нами на связи.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаурина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню еще раз контакты. Вы пишите, пожалуйста, потому что там очень важно ваше мнение и иногда ваши высказывания.
2: Тем более, так... что сейчас коммунальные платежи
1: будут обсуждать. Да. Я вот поэтому и напомню. 8-925-222-99-92. По этому номеру абсолютно в любом мессенджере вы можете написать ваше сообщение, и мы его обязательно прочитаем. Также есть у нас группа ВКонтакте, там тоже можно... писать.
2: Значит, накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций-партий, в общем, тех движений, которые победили в прошедших выборах. И в ходе этой встречи было много тем затронуто, и в частности говорили про тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. И Владимир Путин сказал следующую фразу. Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения. Важнейшее направление, он говорит, это тарифы, это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема, по словам президента, очень чувствительная и острая. Дело в том, что с 1 октября очередная индексация платежек произойдет, а проще говоря, повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. И тут правительственным постановлением, значит, распоряжением закреплены цифры. Насколько будут повышены коммунальные тарифы в различных регионах страны?
1: Ну, значит, вот какая картина примерно, да, вот с 1 октября. В Ставропольском крае повышение запланировано на 22%, в Дагестане на 19,7%.
2: Это самое крупное
1: повышение. Самое крупное, да. Тамбовская область на 17,5%, Тюменская область на 17,2%, Северная Осетия на 16,3%. Ну, а самые минимальные в обратную сторону отсчет в Хакасии на 8%, в Чукотский автономный округ 8%, в Бурятии 8,9%, Кировская область тоже 8,9%, Сахалинская область 9% повышения.
2: Задались мы вопросом, как слова президента о том, что экономически обоснованы быть должны тарифы и соизмеримы с доходами населения, соответствуют вот с этими цифрами. Сейчас во всем попытаемся разобраться. Сделаем это с председателем Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин. С нами на связи. Константин Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин Викторович. Ну, мы с вами регулярно слышим этот надрывный плач Ярославны, представители ЖКХ наших, да, поставщиков, там, всевозможной электроэнергии и прочего, о том, что вот, давным-давно нужно было повысить на 50%, потому что все в минусе, все в долгах, как в шелках и все такое прочее. Но всего лишь повышают там максимум на 22%, этого всего все равно недостаточно, чтобы решить все проблемы. Насколько это правда?
8: Это очень хороший вопрос, потому что вот последние две недели много дискуссий на эту тему среди экспертов. Причем есть эксперты как правительственные, которые вот как раз и говорят, что надо больше повышать, потому что недофинансирование. И вот есть один такой эксперт, который сказал, что вообще-то чуть ли не на 40% задолжало население по тарифам. и из-за этого отрасль страдает. Но я считаю, что правильный подход был бы, надо провести аудит этой отрасли, потому что тарифы и тарифообразование откровенно вызывают вопросы. То есть можно сказать, что даже у экспертного, значит, сообщества, я отношусь к этим экспертам, у нас есть сомнения в обоснованности этих тарифов. И мы предлагаем рабочий инструмент, говорим, давайте в тарифные органы в каждом регионе будут включены представители-потребители на этапе принятия тарифных решений, чтобы не было недоверия, чтобы было все разъяснено, потому что ведь сегодня эти тарифы – это черный ящик. Вот нам сказали, вот вы сейчас перечислили по каждому региону цифры,
1: да.
8: А что за ними стоит, никто не знает. Они докладывают это в правительство, правительство – федеральный орган, у которого много вопросов, он им утверждает, потому что он доверяет политически, ну, условно говоря, для этого и назначен губернатор правительства региона, чтобы они свою работу выполняли, чтобы федеральное правительство это не забивало себе голову, понимаете, местными условиями. А те, кто мог бы это проконтролировать, например, потребители, их представители, профессиональные ассоциации, как угодно, омбудсмен по тарифам и по правам потребителей в жилищно-коммунальном хозяйстве, вот этого механизма нет. И мне кажется, что первое, что надо сделать, и на это президент, он же четко сказал, у него там две мысли, они должны быть обоснованы. Вот эту обоснованность надо подтвердить, обосновать, проверить, да, то есть раскрыть для того, чтобы не было у нас недоверия. И второе, тоже очень важный момент, и это совпадает с тем, что у нас было в советское время. Это тарифы должны применяться с учетом доходов населения. В Советском Союзе во всех уголках страны тарифы не превышали 4,5% от бюджета семьи.
1: А сейчас это четверть, насколько что... я помню, да?
8: Да,
1: если больше четверти, тогда можно рассчитывать на субсидия. Да, такая вещь.
8: Да, субсидия. Но субсидия не на всю сумму, а только на социальную площадь, на 18 метров на человека. Но суть не в этом. Важно, что президент со своей высоты власти и положения в государстве, он указал на очень правильную вещь, что ЖКХ – это социальная сфера. Тариф должен быть не рыночный, потому что здесь нет рынка, здесь монополисты с одной стороны и потребители, простые граждане в большинстве своем, с другой. И потребитель должен быть защищен. И защищен он должен быть с помощью государства. И когда государство говорит, глава государства говорит, что они должны быть соизмеримы и учитывать доходы населения, это и есть базовый принцип. Поэтому я считаю, что вот эта тарифная дискуссия может быть в новом составе правительства после выборов в Госдуму. Мы все-таки придем к этому пониманию, к этому решению. Это нормальное, логичное решение. Раскрыть механизм формирования тарифов.
2: Допустить
8: тарифные органы.
2: Рост тарифов я вижу. Все сейчас увидят с 1 октября рост тарифов. А вот рост открытости как-то что-то не проглядывается. При том, что президент об этом напрямую, да, говорит, экономически обоснованы. Власти, ну, там, региональные, да, которые эти цифры подают, никак их, получается, не обосновывают перед нами. И фактически такое противоречие наблюдается. Президент ставит одну задачу, а местные власти делают прямо противоположное.
8: Ну вот есть надежда, вот он озвучил же это, это было совещание тематическое, он озвучил. То есть я считаю, что чиновничья вертикаль, она должна, увидев это, пытаться реализовывать. А мы, как гражданское общество и как средство массовой информации, мы должны эту тему не упускать и говорить, вот, руководитель вертикали сказал, давайте вместе исполнять, потому что мы все заинтересованы в этой открытости. Я хочу сказать, что открытость и прозрачность тарифа, она же повышает собираемость. То есть если мы видим, что это действительно надо в конкретном регионе, на конкретной сети, действительно на эти котельные вот это надо, мы будем платить в этом смысле с охотой, потому что это нас же касается, нам нужна надежность и безопасность.
1: Ну, тут, знаете, с охотой, не с охотой, всегда, ну, у меня первая мысль, я, извините, всю свою жизнь плачу на эту котельную. И почему только сейчас вдруг обнаружилось, что там эти котлы, износ уже там 138%, простите. Да? Вот, то есть у меня-то сразу такого желания побежать и заплатить не возникнет. Но это я про себя, правда, говорю. Я вот это мое такое.
8: Но справедливости ради я хочу вот что сказать. Что последние уж 5-6 лет о том, что у нас большой износ, говорят органы власти из всех утюгов. Вопрос в другом. К органам власти. Ну, вы это об этом знаете, и нам об этом сообщили. А что вы сделали для того, чтобы это преодолеть?
1: А то дальше мы слышим тот самый плач Ярославны.
8: Денег
1: а,
8: нет.
1: Вы, да, не да. платите, а вы вот мало платите, а платите нам больше, вот тогда... Ну, это замкнутый круг. А вот то, что касается...
8: Нет, это манипулирование с их стороны, это не замкнутый круг. На самом деле, повторюсь, вот это простое действие с раскрытием механизма формирования тарифа и допуском общественности, вот этот замкнутый круг бы был разомкнут, понимаете? Все, мы бы поняли, да, тариф действительно вот надо еще добавить. Только-то, но тоже, нам же все 30 лет говорят, еще со времен Лужкова, что мы не доплачиваем за услуги ЖКХ.
1: Да.
8: Ну, назовите нам ту цифру на 26-й год, какая должна быть, вот чтобы мы понимали, на 20, на 60%, и зафиксируйте это. Вот все, точка. И с этого момента не надо нам рассказывать, что мы не доплачиваем, понимаете? А потом мы будем думать, каким образом это покрывать.
1: Знаете, Константин Викторович, еще же очень важный болезненный вопрос такой, да. Хорошо, они предоставят отчетность. Сейчас они тоже, вот, ну, как минимум, управляющие компании обязаны отчитываться, да, перед жителями. Они предоставляют. Кто-нибудь что-нибудь в этих документах понимает, кроме специалистов? И то, не каждый специалист еще это поймет. Я к чему? Я не удивлюсь, если сейчас буквально за 2 недели будут подготовлены такие убедительные отчеты, такой толщины будут эти тома документации, что просто ну, даже самый любящий разбираться в цифрах человек, может быть, утонет, заскучает, скажет, нет, что-то я дальше больше не буду.
8: Ну, смотрите, вот я вам уже могу сказать, что сегодня тарифные решения, документации, это по 500 страниц. Уже сейчас
1: вот,
8: они
1: пожалуйста,
8: есть, да?
1: Вот.
8: Да, но мы же говорим о том, что это не то, что каждого потребителя, мы говорим представителя потребителя, то есть это должен быть профессиональный участник, эксперт, который наделен полномочиями, как вот сегодня в тарифном органе Москвы, например, 7 чиновников Департамента экономического развития и 1 чиновник антимонопольной службы с правом совещательного голоса. Мы говорим, к этим 8 гражданам ответственным надо добавить еще одного от ассоциации потребителей. То есть выбрать уже, может, торгово-промышленная палата или это отдельный институт, неважно. Но люди, которые профессионально занимаются этим, и они будут наделены определенными полномочиями получать информацию, и они имеют право это доводить до общественности понятным языком. Как вот мы с вами сегодня же обсуждаем, и до определенной аудитории это, безусловно, доходит. Мы же не выкладываем все формулы и так далее. Но мы объясняем понятно. Поэтому вот в данном случае необходимо, чтобы не только орган госвласти принимал решение о тарифе, а чтобы там были специалисты от потребителей. Это как с налогами. Вот посмотрите, когда налог государство устанавливает, не просто правительство приходит и говорит, ты должен там 22% НДС, а Государственная Дума в лице своих депутатов, которые избраны народом, проверяет этот бюджет. Вот некий такой механизм, когда не только сам, вот 7 человек исполнительной власти взяли и утвердили по сути налог. Сегодня плата за жилищно-коммунальные услуги по форме и признакам очень похожа на налог. Государство установило, ты не можешь поменять, ты не можешь отказаться, ты должен платить, да, иначе из тебя взыщут. Поэтому в данном случае я считаю, что вот этот механизм, пусть это представительная такая, пусть это не сам человек, потребитель там 140 миллионов населения, но пусть это будут люди, которые идут от имени населения и проверяют. Омбудсмен, вот мы давно говорим о том, что омбудсмен по правам потребителей в ЖКХ, вот одна из функций, для чего это нужно, помимо там других собраний, управляющих компаний, юридической помощи. Вот даже тариф, это же огромное значение имеет для всей страны. Мне кажется, что вот эта дискуссия, она должна привести к каким-то изменениям в итоге.
2: Константин Викторович, еще один момент вот из всей этой истории с повышениями тарифов. Везде подчеркивается, что это предельные значения. То есть повысить могут плату там до 22% про Ставропольский край, например, да, но не больше. А есть ли у нас какая-нибудь такая слабая надежда на то, что где-то не возьмут по верхней планке? Или в каждом регионе, скорее всего, на эту цифру максимально возможную и повысят?
8: Ну, смотрите, первое, что хотел отметить, что вот этот вот предельный индекс, о котором говорится, он предельный в среднем по всем тарифам, по всем видам коммунальных услуг. Это значит, что по каким-то видам он может быть больше и может быть меньше, и это не будет нарушением. Это вот понимать надо про средний индекс. А второе, далеко не надо ходить. Некоторые регионы, в основном финансово устойчивые, они и сейчас, и сегодня, в частности Москва, вместо 15 разрешенных установили 12. То есть могут регионы устанавливать ниже предельного индекса, но это зависит от их финансового положения. Поэтому те регионы, которые... Ну, я, кстати, из перечисленных, вот вы Камчатку упомянули, я вот как бы увидел, что у них минимальный размер увеличения. Почему вот сопоставил? Мне кажется, вот как раз там в действии вот это предложение президента. Они учли материальное положение плательщиков. Поэтому 9-8%.
2: Спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, подходит к концу. Ваша мысль ясна. Спасибо вам, благодарим. Председатель Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин с нами был.
3: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень с

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: Наше время.
2: Продолжаем. Владимир Путин подписал указ о проведении в 2032 году торжеств по случаю 1170-летия зарождения российской государственности.
3: Да-да-да.
2: 1170 лет государство
3: российское
2: существует.
3: Это знаете, с какого момента? Это вот с того момента, когда призвали на Русь Рюрика.
2: Да, 862 год.
3: Приходи и владей с нами. Велика страна, а порядка в ней нет. Вот это знаменитое.
2: Предложение провести основные торжества поступило от губернатора Новгородской области. И, соответственно, торжества основные пройдут в Великом Новгороде, куда, если мне, опять же, память не изменяет, Рюрик-то и призвали.
3: Ну,
2: да?
3: Не совсем прям туда, в Великий Новгород. Его там немножечко в другое место.
2: Да?
3: Да, Великий-то, ну, потому и Новгород, что новый город, а изначально его в другое место.
2: Ага. Да. Ну, сейчас мы все это узнаем. По еще одной причине, и очень важно, дело в том, что анонсировано создание Центра исторического просвещения. И вот оно, таких как я, которые забыли, куда там Рюрика призвали, просвещать будет, напоминать, значит, что его вот туда-то и туда призвали, тогда-то и тогда-то, сколько лет российской государственности. В общем, вот две новости хотим обсудить, сделать упор на Центр исторического просвещения, его создание и его деятельность, чем будут заниматься. И вот, в частности, интересно, например, насколько серьезно будут изучать, какие выдумки на Западе придумывают о нашей истории, потому что одна из задач этого центра – это ответы на мифы западной историографии, например, да? Ну, кроме того, просвещение на основе научных знаний в области истории, освещение истории России как многонационального и многоконфессионального государства и синхронность истории России и мира. Учебники, кстати, будут проверять и отечественные, и зарубежные, экспертизу такую профессиональную выдавать. Попробуем во всем разобраться с нашим экспертом, историком и публицистом Евгением Спицыным. С нами на связи. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
4: Да, добрый вечер, здравствуйте.
3: Становление российской государственности с момента призвания Рюрика, да, мы это отсчитываем. Но можно ли говорить о том, что это именно государственность?
4: Вы знаете, дело в том, что это условная дата.
3: Ну да.
4: Потому что многие историки считают, что разные государственные образования на территории современной России, Украины и Беларуси, они существовали и до этого события. И до сих пор в историографии не прекращается спор относительно того, какой город, условно говоря, считать первой столицей Древней Руси. Потому что называют и Киев, и Новгород, и Ладогу. В последнее время Ладога доминирует.
3: Да-да-да, вот именно про Ладогу и был разговор, что Новгород возник как новый город относительно Ладоги.
4: Ну да, само название действительно говорит о том, что это был новый город. И потом археологические раскопки подтвердили, что ко времени призвания варягов, то есть вторая половина IX века, Новгорода еще как городского поселения не существовало. Потому что сам Новгород возник на принципах синайкизма, объединения нескольких близлежащих поселков, что потом найдет отражение и в топонимике самого Новгорода, так называемые пять концов. Киревский конец, Людин конец, Плотницкий конец и так далее. Ну, то, что мы традиционно называем словом «районы». Понимаете? Угу. Так что вот таким образом.
2: Евгений Юрьевич, а что касается вот... Ну, меня это лично зацепило, мифы западной историографии о истории России. И, как я понимаю, вот призвание Рюрика – это не то чтобы миф, но это ведь как раз-таки западная историография, вернее, ее отдельные представители это все придумали, сформировали в такую логичную структуру, которую мы сейчас в школе изучаем. А то, что мы с вами сейчас говорим, вот это то, как на самом деле было, нет?
4: Нет, это заблуждение. Во-первых, начнем с того, что это легенда. Легенда о Рюрике и его братьях. Это все-таки не мифология, которая была придумана западными историографами. Другое дело, что они взяли на вооружение именно это событие, отраженное в русских летописных сводах. потому что это событие отражено в повести временных лет. А повесть временных лет считается одной из первых летописей Древней Руси. Хотя, безусловно, и до повести временных лет велось летописание. Наш знаменитый Алексей Шахматов, это выдающийся русский филолог и историк, он пытался как раз выстроить стройную схему зарождения и развития русского летописания. И потом, вот эта нормандская теория, она ведь родилась вовсе не в XVIII веке, не благодаря трудам Миллера, Байера или Шлёцера. Она впервые родилась еще в эпоху Ивана Грозного. Целый ряд современных историков, моих коллег, они установили, что уже в переписке Ивана Грозного с тогдашним шведским королем Юханом III, Юхан III как раз и утверждал, что земли Прибалтики, на которые претендовал Иван Грозный, они, в общем-то, исконно принадлежали именно шведской короне, да и само русское государство было основано именно шведами. Угу. И этот нарратив потом, кстати, активно развивали не кто-нибудь, а именно шведские историки и дипломаты конца 16-го, начала 17 века, в том числе эпохи смуты. Ну, тот же Далин, тот же Петрей и целый ряд других. Просто в 18 веке, во времена Анны Иоанновны, а затем и уже при Елизавете и позже, немецкие историки, в том числе и господин Миллер, они вот эту тему подняли до уровня якобы научной проблемы. И вот уже без малого 300 лет вокруг нормандской проблемы ломаются копья историков. На мой взгляд, это уже пустой абсолютно спор, он носит во многом политизированный характер. И сама нормандская проблема затмила куда более важные три проблемы. Это варяжскую, русскую и хазарскую. Вот какова была роль варягов, хазар и русов в образовании древнерусского государства, это более продуктивные темы для дискуссии и научного поиска, чем замшелая нормандская проблема.
2: Евгений Юрьевич, возвращаясь все-таки к мифам, ну, раз это не миф, тогда про какие мифы в данном случае идет речь при создании вот этого центра исторического просвещения?
4: Но дело в том, что мифологии в западной историографии относительно русской истории полным-полно. Но на ум сразу приходит фигура Ивана Грозного. Ведь тот кровожадный образ Ивана Грозного во многом формировался именно через сочинения зарубежных авторов. В частности, тех же британцев, тех же немцев, ну и так далее, и так далее. Более того, я вам хочу сказать, что в нашей отечественной историографии и в имперский период, и в советский период было целое направление либеральных историков. Ну, я вам в данном случае могу назвать фамилию Василия Осиповича Ключевского, Степана Борисовича Веселовского, Александра Александровича Зимина, моего учителя Владимира Борисовича Кобрина, которые, будучи по своим убеждениям прозападниками, либералами, они вот этот нарратив о том, что Иван Грозный – это был тиран, кровавый палач и убийца, в общем-то, активно пропагандировали. Слушайте, Руслан Григорьевич Хрынников, знаменитый ленинградский историк, он, казалось бы, спорил с тем же Зиминым и Кобриным, но его последняя монография, посвященная России эпохи Ивана Грозного, знаете, как называлась?
3: Как?
4: «Царство террора! Царство террора!»
3: Ну, дело в том, что то, что Иван Грозный был назван Грозным, потому что он, собственно, был тираном, да, но это мы знали еще в советские годы из школьных учебников. И когда описывали Опричнину и собственно, поэму «Опричник», да, вот мы читали, но это же все же, ну, все
4: да,
3: же
4: да,
3: оттуда.
4: Да,
3: это же не то, что...
4: она называлась, да.
3: Да, это же не то, чтобы вот мы, знаете, тут что-то такое, кого-то послушали нехорошего и прониклись, а это...
4: Вы знаете, дело в том, что, вот смотрите, я всегда провожу параллели. Вот сталинская эпоха, целое 30-летие. Берут специально, акцентируют внимание на 37-38
3: году. На Ежовщине.
4: И представьте, да, и представляет целое 30-летие как бесконечную череду льющейся крови, террора, убийств, беззаконий и т.д. и т.п. То же самое и по отношению к эпохе Ивана Грозного. Ведь Иван Грозный был один из крупнейших реформаторов России за всю ее историю.
3: Абсолютно.
4: Более того.
3: И более того, знаете, да, более какой того, момент еще? Просто времени мало. На какой момент хочу обратить внимание? Ведь никто же не вспоминает про Петра Первого. Все вспоминают как раз наоборот. Про его реформы, про то, как он вот перестроил страну и так далее. А про то, какой ценой это обошлось и во что это встало простому народу. Да? Как-то вот об этом мы молчим. Ну, так.
2: В общем, тема мифов западной историографии по теме истории России, она... большая достаточно, как мы это сейчас уже успели выяснить. И вот за эти несколько минут, конечно, разобраться во всех мифах не получится. Для этого и создается Центр исторического просвещения. Евгений Спицын, историк и публицист, был с нами на связи.
0: Наше время. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
5: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
0: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Быть рядом со своей страной — это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская — это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно — приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
8: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
9: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
10: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
14: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 20 часов.
10: Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ. Эксперты по переговорам США и России по раздражителям еще должны согласовать встречу, и россияне смогут оперативно получать через национальный мессенджер МАКС постановление о штрафах за нарушение ПДД. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки «Север» взяли под контроль село Крейдянка в Харьковской области, а в ДНР группировка «Центр» освободила село Веселое Поле, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. А в окружении сейчас идут бои за Нестерное, Лукашево, Грачевку, Рубленое и Резниково. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои и за Приколотное. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1410 военнослужащих. Также за сутки вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотников ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Российское оборонное ведомство. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины по различным направлениям, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом в ходе встречи в Кремле с председателем правительства республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Россия считает неприемлемым навязывание сербскому народу условий, нарушающих ранее достигнутые соглашения.
18: Приближается дата, насколько я понимаю, это будет скоро, совсем в октябре, да, 4 октября, проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. Российские представители будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом голосования. Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
17: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН. Эксперты по переговорам США и России по раздражителям еще должны согласовать время и место такой встречи, заявил сегодня журналистам глава МИД Сергей Лавров на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр подчеркнул, что Россия при администрации президента США Трампа никогда не слышала от американской стороны обнадеживающих сигналов касательно возвращения дипломатической собственности. Жизнь еще вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Эта жизнь только начинается, необходимо набраться терпения, подчеркнул министр. Также глава МИД выразил мнение, что Германия хочет не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта вокруг Украины. По его словам, попытка повторить эти заявления на закрытой встрече и представить их в Москве как свершившийся факт не приведет к результату.
19: Я думаю, одно из объяснений, которое выполняется, среди просто желание не отстать от поезда. Они считают, что поезд уже набрал ход, не знают, как ли это. А мне трудно судить, если они имеют в виду украинский кризис, потому что украинский кризис сопряжен с огромным количеством общеевропейских проблем. Милитаризация Евросоюза, продолжающиеся заклинания, что НАТО будет расширяться и возьмет в себя украинский режим, что Россия – это вечный враг, что через 3 года будем воевать. Если такие заклинания звучат, и цель, как вот сам господин Ватов объявил, просто воспроизвести эти заклинания в закрытом режиме, без прессы, чтобы, дескать, Россия уяснила, что это все так оно на самом деле, ну, это бесплодная, даже, я бы сказал, вредная затея. И очень печально, что такие деятели из Европейского Союза, из НАТО, берут на себя, по сути дела, функцию глашатая этой вот европейской комбинации.
17: Кроме того, Сергей Лавров также призвал внимательно изучить военную доктрину России, комментируя планы Польши разместить у себя производство ракет «Патриот» и степень вовлеченности Европы в конфликт на Украине. Россияне смогут оперативно получать через национальный мессенджер МАКС постановление об административных правонарушениях, в том числе о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Правительство совместно с московскими властями до конца текущего года планирует подготовить соответствующие нормативные правовые акты, в том числе изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили Интерфаксу источники, знакомые с этой ситуацией. С данным предложением выступили столичные власти. Заморозки ожидаются в ночь на среду и в последующие дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа. На отдельных территориях вероятно выпадение мокрого снега. Об этом сообщают в региональных гидрометцентрах и главных управлениях МЧС. 20, 29, 30 сентября по северу Приволжского федерального округа в Пермском крае, в Башкирии, Самарской, Оренбургской областях и 30 сентября в Татарстане ожидаются заморозки с понижением температуры ночью до минус 3 градусов. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются предстоящей ночью местами в столичном регионе, а также соседних областях, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что география предупреждений помимо московского региона включает в себя Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Ивановскую, Смоленскую, Костромскую и Ярославскую области. Ранее синоптики сообщили, что в Москве предстоящую ночью на фоне переменной облачности и без осадков температура воздуха составит плюс 4-6 градусов, местами до 0 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов выше нуля, но местами не исключены заморозки.
20: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России в эти мгновения в Казани проводит товарищеский матч со сборной Ирана. Он продолжается на Акбарс-арене после первого тайма. Наша команда ведет со счетом 2-0. Дублем отметился Александр Головин, который забивал на 21-й и 36-й минутах. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока». Однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Статистический портал «Рустат» опубликовал рейтинг лучших игроков российской премьер-лиги по количеству удачных обводок за 9 стартовых туров чемпионата. На первом месте Луис Энрике из «Зенита». 30 обводок у Жилсона, Беншемола из «Акрона» 28, у Данила Лисового из «Махачкалинского» «Динамо» 26. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги «Амур» сегодня прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил со счетом 1-0. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо и канадский гонщик Лэнс Стролл продлили контракты с командой «Астон Мартин». Оба пилота продолжат выступать за «Астон Мартин» в сезоне 2027 года. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он состоится в онлайн-формате 27 октября. И пока это все новости спорта.
17: Погода. В Пскове завтра пасмурно, плюс 16, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 17, в Челябинске ясно, плюс 18, в Рязани ясно, плюс 16, в Краснодаре дождь, плюс 13, в Майкопе дождь, плюс 12, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 14, в Донецке небольшой дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 7, днем 15 градусов тепла. Ветер северный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно делать.
2: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
3: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
4: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
5: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
6: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
4: Это само собой.
6: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
5: Какой же может быть голос другой?
4: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы возвращаемся в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы начинаем с наших контактов. 8-925-222-99-92. Номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо, что уже присоединились к беседе. Андрей, Татьяна, Вадим, Степан. Благодарим вас за комментарии, которые дополняют наши темы. И, в общем, нас новыми знаниями тоже обогащают. Очень часто ваши комментарии становятся темами наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, самые яркие высказывания, самые яркие выступления в наших эфирах. Прямая трансляция есть, в последнем сообщении идет, заходите, посмотрите, послушайте, оставьте под ней свой комментарий, это тоже можно сделать совершенно спокойно. Скачивайте, устанавливайте наше приложение, найти его можно в Рустор и Google Play, скачать абсолютно бесплатно, функции там все те же самые и даже больше, заходите, попробуйте. Ну а самые актуальные новости на Вести .ру. Заходите, читайте.
3: Переходим к темам обсуждения. Как всегда, зумеры нам подкидывают инфоповоды. Очередное тут появилось во всяких Макс-каналах сообщение о том, что зумеры, у них новая мода, они ездят в санатории теперь отдыхать и лечиться заодно. Вот, и как раз к этому сообщению другое появилось. За год путевки в российские санатории подорожали на 22%. Далее по увеличениям стоимости идут капсульные отели и мотели, плюс 15%. Но мы решили все-таки сосредоточиться на санаторно-курортном отдыхе и лечении.
9: Да, действительно, это довольно любопытно, потому что что такое санаторий, мы, в общем, все с вами знаем. Это отдых, в который включено лечение, да. Стоимость размещения в них выросла на 22%, примерно до 10 с небольшим тысяч рублей за ночь. Этот формат, в общем, как говорят эксперты, и раньше был чуть дороже всех остальных вариантов туристического жилья, но вот сейчас еще подорожал. А дело в том, что предложение ограничено у санаториев, ну, ну, санаторий, как правило, привязан, ну, к каким-нибудь лечебным источникам, лечебной грязи или, может быть, воздух какой-нибудь особо чистый. Таких мест в России больше не становится, ну, и нигде не становится. И поэтому, в общем, они увеличивают стоимость своих услуг.
3: Кроме того, ну, санаторно-курортное лечение было очень развито в советское время. Все мы это знаем. Да, все крупные предприятия, как правило, владели собственными санаториями. Те, кто не владел, ну, те, кто не работал на крупных предприятиях, все равно имели право на санаторно-курортное лечение. В санатории направляли, например, людей с хроническими заболеваниями могли отправить на лечение в санаторий. Не всегда эти санатории были, конечно, на Черноморском побережье, совсем нет. Но по Московской области таких мест было очень много. И вообще в любом регионе. Потом, естественно, в 90-е, в 2000-е часть санаториев просто погибли. Теперь они стоят в руинах. Часть превратились в какие-то отели. Какие-то выкупили, застроили коттеджами. Ну, то есть их просто стало физически меньше. Те, кто сохранился, они действительно сейчас вот на волне новой моды, в том числе, видимо, и зумеров, они превращают это в бизнес, но дешевыми такие услуги, ясно, быть не могут.
9: Мне, значит, понравился комментарий одного из врачей. Он говорит, что вот это что касается зумеров, портрет типичного посетителя санатория сейчас по возрасту, он снизился там от 20-30 лет, и для этих людей здоровье – это качество жизни в первую очередь, и поэтому они выбирают именно санаторий. Быть здоровым, как они говорят, это быть успешным, значит, поэтому чаще всего выбирают санаторий для того, чтобы отдохнуть. Сейчас попытаемся разобраться вообще, где санатории у нас в России, чем они примечательны и как в
3: и
9: них отдохнуть, чтобы не разориться. Да. С нами на связи вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Ну что, у нас санатории переживают возрождение? Эпоха возрождения у них началась?
10: Действительно, спрос на санатории рос все последние годы, а при этом ввод новых санаториев, строительство новых санаториев идет чрезвычайно медленно. Я бы сказал, в 10 раз медленнее, чем новых отелей. Ну и в какой-то момент, да, мы вот застали ситуацию, когда выросший спрос натолкнулся на дефицит предложения, особенно современного такого качественного предложения. Условно говоря, нам нужны санаторные пятерки. Вы знаете, у санаториев нет классификации, там нет звезд, но вот мы иногда говорим, это санаторий, там 5 звезд, это такая экспертная оценка. Вот классных санаториев, да, действительно не хватает, и чеки в классных санаториях, вот 5-звездочных, так скажем, да, они 10-12 тысяч в сутки. Но я бы сказал, что в среднем ситуация не такая катастрофическая. Хороший санаторий можно купить и за 5, и за 6, и за 7 тысяч в сутки. Вот. Другое дело, что программы санаторные, они достаточно такие длинные. Врачи рекомендуют ехать на 12-14 дней. Соответственно, по-любому ваш чек за поездку превысит там 90-100 тысяч.
9: А скажите, пожалуйста, а действительно вот сейчас у молодежи в особенности становятся популярными санатории? Наблюдаете вы то, что приходят к вам 20-30-летние и говорят, хотим поехать в санаторий?
10: Да, такой тренд есть, но пока что вот эта аудитория, она занимает, наверное, 15-20% от общего количества посетителей, ну или гостей санатория. Все-таки средний возраст, ну, 55+, и они пока составляют большинство. Вот та аудитория более молодая, да, они, это немножко другой стиль, что ли, лечения, или, может быть, даже это не совсем лечение. Эти люди физически еще, ну, во многом здоровы. Хотя вы знаете эту шутку, да, нет здоровых, есть недообследованные.
3: Ну, да.
10: Тем не менее, это, да, это молодые профессионалы, которым там 25-35 лет, но у них проблемы со сном, у них проблемы с питанием, они выгорели на работе, им надо снять стресс, им нужен такой вот релакс. То есть это скорее такие оздоровительные поездки в санаторий. Им не нужны какие-то сложные там посттравматические аппараты, да, им не нужны травматологи, кардиологи. Вот, но часто они работают вот с реабилитологами и даже с психотерапевтами. Один из дорогих санаториев предложил каждому гостю такого возраста программу вот релакс, детокс, антиэйдж, можно так сказать.
9: Противовозрастную, назовем это так.

0: вроде как были привязаны к различным источникам минеральным, к каким-то лечебным грязям. Вот сейчас это сохранилось или сейчас как-то по-другому это работает?
1: Нет, это все сохранилось, да. Крупнейшие наши санаторные такие регионы, да, это Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Это, да, вы правы, Краснодарский край, Крым, Подмосковье, Ленинградская область, Башкортостан, Татарстан. Фактически вокруг каждого крупного города-миллионника есть 10-20 санаториев, которые в основном работают вот на тот регион, где располагаются. Что касается профиля лечения, да, их несколько десятков. И, ну, скажем, если это кардиология, то это Кисловодск. Если это желудочно-кишечные какие-то проблемы, тоже, наверное, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск. Если требуется опорно-двигательный аппарат, это крымские санатории очень сильные. Ну, во всяком случае, да, специализация сохранилась, она передается из поколения, что ли, в поколение врачей. Угу. И многие пациенты десятки раз приезжают в один и тот же санаторий, ну, зная, что именно там им помогут, и даже к конкретным врачам приезжают.
2: А вот еще один важный момент, немаловажный. Санаторий – это все-таки не гостиница, да? Ну, просто так захотел, поехал в санаторий, так не бывает. Все равно нужно некое направление от врачей иметь. Ну, нельзя просто приехать, потому что, знаете, мне кажется, у меня проблемы с сердцем, поеду-ка я в кардиосанаторий, полечусь, uh-huh, да? Uh-huh. Нужно все-таки иметь некое направление. А есть ли у нас, сохранились ли у нас такие санатории, в которые просто могут отправить человека лечиться? Можно ли делать это по ОМС?
1: Я думаю, что... Сейчас я на первый вопрос отвечу. Смотрите, да, идеально, если вы получили своего терапевта санаторно-курортную карту, это такой документ, где фиксируются все ваши текущие такие болячки. И с этой карты вы приезжаете в санаторий, и там уже понятно, от чего вас лечить и какими возможностями располагает санаторий. Но есть как бы такая процедура, называется входящий чекап. Если пациент приехал, заплатил деньги, но у него нет ни одного медицинского документа, то санаторий за сутки делает ему там десяток анализов, 5-6 врачей, угу. И через сутки санаторий говорит, мы будем тебя лечить вот от этого, потому что это будет правильно. То есть этот чекап, он позволяет выявить те заболевания, да, которые у пациента есть. Может быть, он о них не знает или
2: медицинская карта осталась. Ну, то есть приехал в кардиосанаторий, а нашли язву, да, и давай лечить язву.
1: Да, да, да. Но санаторий не может верить на слово пациенту. Если пациент придумал, что у него проблема с сердцем, санаторий должен проверить эту гипотезу и только потом заниматься лечением.
2: Спасибо.
1: Что касается ОМС, да, есть бесплатные путевки, они проходят через пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, но их достаточно мало, и это скорее возрастные пациенты, которые имеют такую льготу.
2: Поняли. Спасибо большое.
0: Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин был с нами на связи.
3: Наше время.
2: Ну, вот для тех, кто хочет снять стресс, следующая новость у нас.
0: Обнаружили мы весьма любопытное объявление. Заголовок у него был очень привлекающий внимание. Значит, предлагалось поорать в лесу на кабанов и лосей. В описании, значит, значилось, что можно поорать в лесу, пособирать грибы, послушать выпь на болоте и лай лисы в лесу. Лисы в лесу. Ну, поорать в лесу на кабанов и лосей, конечно, привлекло наше внимание. Действительно ли такое есть? Действительно ли это пользуется спросом? Для чего вообще это
2: нужно?
0: Предлагается?
2: Да. И кто на кого еще там поорет?
0: Мы сейчас узнаем у автора этого объявления, разместившего его. Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Ну, вот эта опция поорать на кабана или лося очень нас, конечно, заинтересовала. Как это работает?
4: Смотрите, немножко предыстории. Я грибник. У меня вот есть такое любимое хобби, помимо основной отечественной работы. За компьютером там больше 10 часов в день. Я еще за грибами хожу. Хожу уже, наверное, лет 6. Вот, и пришел к тому, что, слушайте, хобби должно окупаться, вот, почему бы мне не водить людей в лес за грибами? Вот, ну, составил такое объявление, за год, за этот сезон его посмотрело 263 тысячи человек,

0: них 2000 со мной связалось по поводу моих грибных туров, которые я делаю. Поорать на кабанов и лосей, это, конечно, полагается бонусом, вот, к основному занятию, к тихой охоте. Вот, ну и да, привлекает внимание объявление людей, и я чувствую себя востребованным, а мое хобби окупается.
1: Ну, то есть вы не то чтобы водите к логову кабана, да? Это просто на тот случай, если кабан выскочит из кустов, на него можно поорать, так?
0: Конечно, нет. Ну, смотрите, безопасность превыше всего, да? Я вожу, у меня всегда с собой сигнал охотника, вот, и, ну, антизверь такой, такие светошумовые патроны, которые быстро накручиваются и по щелчку производят громкий звук, который может любого зверя отогнать, да? Но я могу сказать, я много видел зверей в лесу, вот, лоси, газели, кабанов не видел. Ну, вообще кабан, знаете, самое умное животное в лесу, оно человека обойдет за километр, если оно не в состоянии гона и у него поросят нету. Вот, поэтому, безопасность превыше всего, иногда в лесу находим охотничьи кабани и лосиные вышки, для охоты, это те деревянные сооружения, типа, знаете, избушки бабы-яги, которые возвышаются над лесом, ну, метров на 3 в случае кабана и метров там на 5 в случае лося. Вот, ну да, из них некоторые там мои туристы орут, снимают стресс, так сказать.
2: Мне кажется, вот, если бы я лося встретил, лося или кабана, я бы на автомате закричал, потому что бы просто испугался, как мне кажется. А вообще, Сергей, часто вот при тихой охоте, при походе за грибами удается встретить какого-то, ну прям действительно лесного обитателя, и это все в пределах Москвы, я так понимаю, можно увидеть?
0: Конечно нет, это в пределах Московской области. Вот, то есть и все мои такие опорные леса, куда я вожу туристов, они на расстоянии где-то 100 километров находятся. Вот, ну, для нас встреча со зверем – это не сама цель, да? Мы, наоборот, хотим ее сбежать, поэтому мы громко себя ведем в лесу, перекрикиваемся, там иногда я стучу палкой по дереву, мы громко стараемся ходить, потому что и тогда как бы проблема там внезапной встречи с животными, она решается сама собой. И иногда, да, нам на привале у родника, когда ты сидишь усталый, там пересчитываешь или чистишь грибы, слышишь шум веток, приходит лось на водопой, приходится его немножко отпугивать, стучать там ложкой по котелку, не лося, а
1: котелку лося постучать тоже, в принципе, неплохо. Ну что ж, ладно.
0: Туристическому каталку.
1: Поняли. Сергей, ну два слова хотя бы скажите. Говорят, в этом году грибной сезон не удался, так ли это? Буквально вот прям.
0: Абсолютно не удался. Белых грибов не было и нет.
1: И не будет.
0: Но мои клиенты всегда с полными корзинами, потому что мы собираем правильные грибы в правильном месте, в правильном время.
1: Поняли.
2: Спасибо вам большое. Автор объявления о сборе грибов и встрече с животными в лесу и о том, как с ними взаимодействовать, Сергей был с нами на связи. Обсуждали любопытное объявление о том, что можно пойти в лес и поорать на лосей и кабанов.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка. Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
5: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Мы продолжаем. К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Он уже в студии. Андрей, привет.
2: О чем мы сегодня, Андрей? О гимнастике и о теннисе.
8: Нет, безусловно, хотим поговорить. Да, гимнастике, о теннисе. Пришло, но надо начать с гимнастики, со спортивной, потому что наш прекрасный гимнаст Илья Заика вошел в официальный реестр Международной Федерации Гимнастики благодаря первому в истории успешному исполнению уникального авторского элемента на кольцах, который официально теперь носит его фамилию. По правилам ФИЖ, чтобы новый элемент был внесен в этот реестр, был признан и назван в честь спортсмена, его необходимо не просто придумать, а чисто выполнить на официальном международном турнире. Это и произошло 26 сентября этого года на Кубке вызова в Париже. Что представляет собой этот элемент? Спортсмен на кольцах выполняет сложнейший подъем силы на прямых руках из виса вниз головой. То есть висит вниз, а в перевернутый статический крест вниз головой. То есть, ну, видео можете открыть, весь интернет уже заполнен. То есть он, грубо говоря, висит, потом делает вот такой выход, и вот так вот удерживается, грубо говоря, разводит руки в сторону и удерживается какое-то количество времени, силы на кольцах. Сам Илья признался, что разучивал, готовил эту комбинацию вместе со своим тренером Валентином Суходольским около года. Судейский комитет присвоил этому элементу Заика высочайшую группу сложности H, оценка трудности 0,8 балла. Это вообще максимальная сложность среди всех существующих силовых элементов на кольцах. В общем, он не просто вошел в историю, ну, понятно, что он выиграл турнир, точнее, непонятно, а просто выиграл турнир, занял первое место квалификации и завоевал золотую медаль, обойдя соперников из Армении и Азербайджана, но еще и параллельно внес свою фамилию в историю спортивной гимнастики.
1: Ну, уже, казалось бы, сколько, да, соревнований соревнуются на кольцах спортсмены? Сколько лет уже, десятилетий? Может быть, даже уже больше века,
8: нет,
1: да?
8: Ну, человек может, прежде всего, чувствовать все силы, сделать что-то новое.
1: Не придумать, да, что-то новое.
8: Нет, прежде всего, силы, да. Потом у него есть фантазия, он понимает, что он может, чего не было в истории спортивной гимнастики выступления, да, в данном случае, в случае на этом снаряде. И придумывает, и вот как минимум от придумки до реализации занимается целый год дорога, да, потому что надо натренировать, надо понять, как это правильно сделать, и даже несмотря на то количество тренировок, я тоже вот посмотрел уже пару дней, смотрю это видео, он когда уже встает в финальную позу, да, на кольцах, ну, выходит, то есть там руки дрожат, потому что это дико сложно, это надо, конечно, какие-то огромные силы иметь, а здесь, конечно, просто уважение и поклон земли за такую придумку, и главное, не только за придумку, а и за ее реализация.
1: То есть этот элемент теперь как будет называться?
8: Заика. По его фамилии, да, он внесен в реестр Международной Федерации Гимнастики. Теперь о более веселом или грустном, конечно, совсем не веселом, а просто грустном, о теннисе, да, и что, собственно, происходит в нашей стране с теннисом. Понятно, что сегодня был финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева 7-6, 6-4. Но это наши топовые теннисисты, которые находятся наверху рейтинга уже долгое количество времени. Сколько бы мы ни говорили и с экспертами, и с бывшими теннисистами и теннисистками, и с тренерами, все как один повторяют одну и ту же проблему, наверное, развития этого вида спорта в нашей стране теми ребятами, которые сейчас на слуху, особенно в мужском одиночном разряде, в мужском теннисе, это Медведев, Рублев, Хачанов, ну, Сафиулин, может быть, там, за ними просто пропасть, за ними никого нету. У девушек, может быть, лучшая ситуация, но, тем не менее, это какой-то провал, да, но самое главное, что, в принципе, теннис не теряет популярности, но заниматься им и тем более выходить на профессиональный уровень в России, это прямо задача не то, что с одной звездочкой, это с двумя звездочками задача, потому что это огромное количество денег и, главное, логистики. Ну, мы сегодня поговорили с нашими экспертами, лучше дать, конечно, им слово, потому что они более подробно сейчас все расскажут. Слово первому нашему эксперту, обозревателю издательского дома «Коммерсант» Евгению Федякову, он говорит, что теннис и его популярность никуда не ушли.
9: Ну, ситуацию с нашим теннисом я бы рассматривал в нескольких плоскостях. Что касается уровня популярности этого вида спорта сейчас в России, наверное, он действительно очень высокий. Причина это и еще совсем недавние удачные выступления наших сильных мужчин, удачные выступления вот Миры Андреевой, которая в этом году выиграла Ролан-Гаррос. И вообще, как бы, теннис сейчас у нас набрал такую высокую популярность в связи с тем, что и мировые звезды у нас стали известны. Но это не дает гарантий никаких нам, к сожалению, в будущем сейчас. Дело в том, что несмотря на то, что уровень юниорского тенниса у нас по-прежнему довольно высокий, у нас хорошая тренерская школа очень в стране, у нас много специалистов, которые могут выводить игроков на хороший уровень. Но когда начинается переход из юниоров вот в профессионалы, это классическая тема, которая была, в общем-то, всегда. Вот здесь начинаются проблемы. Здесь уже уровень подготовки, он зависит во многом от того, с кем ты играешь, против кого ты играешь на тренировках, и особенно против кого ты играешь на соревнованиях. Потому что прогрессировать так, как необходимо, чтобы стать хорошим профессионалом, для этого нужен соответствующий уровень соперников. Ты не можешь прогрессировать, если ты играешь со слабыми спортсменами, если говорить упрощенно.
8: Ну, здесь, конечно, не только соперников, то, что Женя говорит об уже том моменте, когда теннисист подходит к тому моменту, к тому уровню, когда надо переходить уже в более-менее профессионалы. То, что происходит до, вот это уже точно большой вопрос и точно большая проблема, и об этом говорит Наталья Вихлянцева, 54-я ракетка мира, то, что у нас, собственно говоря, в стране достаточно серьезные проблемы с кортами и со временем на этих кортах.
10: Да, все-таки цена корта, она очень высокая. Плюс, я думаю, что здесь это связано с тем, что удобно по локации. Например, если кто-то из родителей отправляет юниора в академию, в Европу или в Америку, допустим, то у них ближе и турниры, и плюс также у них сами тренировки. То есть они знают, что их ребенок, он находится в одном месте, им не нужно переезжать с кортов на физподготовку, потому что у нас, конечно, это целый квест в плане того, что у тебя тренировка в одном месте, потом ты едешь на физподготовку в другое место. Также нужно какие-то, может быть, процедуры по восстановлению, допустим, там массажи, какое-нибудь плавание, ледяные ванны. И если это, например, брать столицу, Москву, либо, например, тот же Санкт-Петербург, то сложно, потому что много пробок. Это довольно-таки тяжело для родителей и для детей, для самих. Они устают помимо тренировки, они еще устают в дорогах. Даже у меня тренировки в регионе были так, что мама привозила еду, забирала меня со школы. Плюс также я делала домашнее задание иногда в машине же, когда ехала с одних тренировок на другие. И, конечно же, в зимнее время нехватка теннисных кортов. То есть, чтобы найти в зиму корты, это очень сложно. То есть, если летом еще большой выбор кортов, плюс разные покрытия, зимой с этим сложнее. Я знаю, то, что в Москве нужно сразу выкупать на весь сезон. То есть, конечно, по ценнику сравнивают, и мы получаем такое, что отток наших теннисистов. Но я думаю, что также это связано с тем, что проще, например, найти игрока своего уровня, чтобы поиграть, чтобы прибиться друг к другу. Потому что, конечно, помимо того, что ты устроишь эти тренировки, нужна какая-то мини-группа, либо какой-то конкурентный теннисист, с кем ты будешь наигрываться. В Европе, то есть, наверное, в академии самой по себе намного проще, чем в отдельном клубе.
8: Ну и как раз, собственно говоря, завершая беседу с нашими экспертами сегодняшними, абсолютно логичная мысль, да, что тебе, может быть, достанется бесплатный корт, да, или каким-то образом будет договориться, но это будет групповое занятие, да, а чтобы выйти дальше, чтобы улучшить свои навыки и развиваться, собственно говоря, в своей игре, ну, группа здесь не поможет, здесь надо играть одному, да, и постоянно играть, и играть с игроками своего уровня, и не только с игроками своего уровня, а с теннисистами выше классом, только так можно развиться.
1: Ну, то есть мы опять упираемся в то, что мало быть талантливым, да, да. Ребенком, который нужны начинает, бабки. Нужно быть богатым.
8: Нужно, да, да, родители. Нет, родители ребенок должны, не может быть богатым.
1: Да, родители должны быть богатыми. Быть или он должен быть настолько талантлив, что он должен потрясти своим талантом какого-нибудь.
8: Ну да, найти спонсора. Найти спонсора, да, это абсолютно другая дорога. Действительно, она существует. Да, либо родители, либо спонсоры, либо ты, если уж совсем там.
1: Ну, совсем талантлив.
8: Да, да, совсем талантлив. И все равно, да, вынужден уезжать там в ту же Испанию, да, там в район Барселоны, Валенсии, потому что там тренироваться.
1: Там дешевле?
8: В разы.
1: Почему?
8: Ну, в разы.
1: Ну, почему?
8: Ну, потому что там все в одном месте. Вот ребята же тоже рассказывают. У нас зимой, чтобы найти корт, это в Москве особенно, да, если ты живешь в Москве. Это, ну, просто даже если ты его найдешь, надо заключать контракт на весь сезон. Сколько за 4 месяца, за 6, там, это 2-3 часа, да, наверное, mm-hmm. тренировок. Ну, вот сколько денег можно заплатить? Это как это просто сумма, ты на эту сумму там в той же Испании, не знаю, это полгода-год проживешь, да, и это стоит там в 10 раз дешевле.
2: Я думал, самый дорогой спорт — это хоккей.
8: Да, нет, ну, хоккей — это просто амуниция, да, ну, и плюс там подкатки, здесь, наверное, все-таки проще, да, и там у тебя вот там на следующем году там 20 кортов, да, mm-hmm. например, грунтовых, там здесь играешь ты, там здесь играет еще кто-то, твой одногодка, там, я не знаю, там тренируется, ну, не знаю, Андрей Рублев там приехал, там ты подходишь к нему: Андрей, да, можешь с вами-то там гейм сыграть? Можно, пожалуйста, да, и таких 20 кортов, да, и тебе не надо никуда ходить, физуха здесь, там, корты здесь, да, живешь, ты там сел на автобус, там доехал 15 минут, ну и так далее.
1: Но,
8: да.
1: А то с есть... другой стороны, вот предположим, кто-нибудь возьмет и начнет строить корт, он окупит этот бизнес? Ну, серьезно, ну вот хорошо, надо, если проблема в том, что кортов не хватает.
8: Это вопрос строителя этих кортов, на самом деле, где он будет строить, да, на какие деньги, что он хочет этим добиться, это же такая история.
1: Просто я к чему, если такой спрос колоссальный, если это столько стоит, да, ну это отличный бизнес, давайте, стройте корты.
8: Получить разрешение, договориться с чиновниками, там, вложить огромные деньги и так далее и тому подобное, и все равно потом это надо окупать, да, ты же, если ты вкладываешь свои собственные деньги, ты просто так выбрасываешь, да, получается, да, или ты хочешь извлечь из этого какую-то прибыль, да, соответственно, ну, здесь уже такие вопросы. Еще одна кусочек беседы с Весной Доланс, победительницей 8 турниров ITF, она, собственно, говорит, что почему у нас нет молодежи.
10: Сейчас очень мало молодых игроков во втором эшелоне, которые смогут заменить наших звезд в будущем. Это проблема систематическая, в первую очередь, потому что теннис становится менее популярным в России, корты становятся все менее-менее доступны, их, к сожалению, перестраивают большое количество под падл, под падл-центры. Этот спорт начинает потихоньку вымещать теннис. Цены растут, бюджетного времени становится крайне мало, то есть, к сожалению, цены настолько высокие, что профессиональному спортсмену очень тяжело выжить в этих реалиях, а бюджетных мест и кортов, и времени становится критически мало. И даже если игрок получает бюджетное время, чаще всего это только в группе. Ну а профессиональный теннис, он все-таки должен развиваться, скажем так, в индивидуальном порядке. То есть игрока, чтобы вырастить на высокий уровень, на уровень большого шлема, должна быть индивидуальная программа в большее времени. А такой возможности нет. Практически все игроки застревают в группах бюджетных. Получается, нужно либо платить огромные деньги, либо сидеть в группе бесплатно.
8: Ну, собственно, подводя итоги нашему размышлению сегодняшнему, проблема — целый комплекс. Это и климат. Отсюда вырастает проблема золотых кортов, за которые надо платить огромные деньги. Плюс отсутствие внутренней конкуренции на взрослом уровне. Тебе нужны все равно сильные игроки. И чтобы развиваться и играть играют сильными игроки из России, убийственно с абсолютно логистикой и визы, то есть это получить, это все сделать, это куда-то доехать, это серия стоит.
2: Без тенниса мы, короче, большого остаемся, да?
8: Нет, пока с теннисом, пока ребята играют, молодцы, но они, все те ребята, которые сейчас наверху, они уехали в молодом возрасте в Европу и там развиваются.
2: Налог на профессиональных теннисистов, чтобы его отчисляли в пользу непрофессиональных теннисистов. Как тебе такое?
8: Надо подумать.
2: Спасибо большое, Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, был с нами.
5: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
11: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
5: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны.
15: На правах рекламы.
16: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
18: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
17: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
18: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
17: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
18: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
17: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
18: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
17: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
18: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
17: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
18: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
17: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
18: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
17: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
18: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
17: Все это масло таволги.
18: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
17: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
18: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительные уникальный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
17: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
18: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
17: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
5: Звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
19: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
20: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
21: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
22: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
0: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
23: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области и село Веселое Поле в ДНР. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках. И штормовое предупреждение объявлено в Дагестане. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. На подразделение войск «Центр» овладели селом Веселое Поле в ДНР, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
25: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Веселое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «МСТАБ».
24: Отмечается, что часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в Веселом Поле, несмотря на свое численное превосходство. Перед началом штурма расчеты беспилотных систем провели разведку, провели серию ударов по выявленным позициям противника, ослабив его оборону. После огневой подготовки штурмовые группы под прикрытием операторов разведывательных БПЛА выдвинулись к селу. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. Ударам подверглись и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 142 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Владимир Путин сегодня в Кремле провел встречу с председателем правительства Республики Сербская Сава Миничем и главой правящей Республики Сербской Боснии и Герцеговины партии Союз независимых социал-демократов Милорадом Додиком. Открывая переговоры, президент отметил, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совбезе ООН.
26: В этом году высокая делегация Республики приняла участие в праздновании в Москве 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы вам очень благодарны за это участие. Партнерство между Российской Федерацией и Республикой Сербской основано на дружбе, которая проверена временем. Многие годы на протяжении нашей истории Россия и сербский народ поддерживали особые отношения. Мы, безусловно, продолжим наши усилия для дальнейшего развития наших связей. Это и политический диалог, это наша работа на площадке ООН, реализация взаимных экономических проектов и, конечно, традиционно насыщенные контакты в области культурной и гуманитарной сферы. Мы вместе стремимся к установлению более справедливого миропорядка неизменно оказываем, как я уже сказал, поддержку Республики Сербской на многосторонних площадках, включая и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.
24: Владимир Путин заверил, что Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины по различным направлениям, в том числе в экономической, культурной и гуманитарных сферах. Глава МИД России Сергей Лавров призвал внимательно изучить военную доктрину России, комментируя планы Польши разместить у себя производство ракет «Патриот» и степень вовлеченности Европы в конфликт на Украине. Об этом глава МИД заявил на полях 23-го международного дискуссионного клуба «Валдай».
1: Значит, у нас есть доктрина, военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа.
24: Ранее замглавы польского Минобороны заявила, что Польша предложила США наладить совместное с Украиной производство ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот» в безопасном месте. В настоящее время польские власти организовывают 50-й транш военной помощи Украины. Совокупная стоимость всех пакетов вооружений, которые Варшава передала Киеву с 2022 года, составляет около 5 миллиардов долларов. Три группы спасателей, задействованные в поисках пропавшей группы спелеологов-любителей в пещере Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС Республики. Одной из групп спасателей пришлось вернуться из-за обнаруженного обвала. Напомню, четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере. Предварительно из-за подъема воды проводится спасательная операция. Длина маршрута, по которому шли спелеологи-любители, составляет 10 километров. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане. Из-за прогнозируемых на ближайшие дни ливней с грозой и сильным ветром до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике, на реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок. В горных районах сход небольших селей, говорится в сообщении. Спасатели призвали жителей и гостей республики быть внимательными при непогоде. Ну а о погоде в столичном регионе ведущие специалисты Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области небольшая облачность без осадков. В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро уже 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. Уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы, массового пожелтения листьев.
24: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России сегодня в Казани в товарищеском матче победила команду Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября в Екатеринбурге сборная России сыграет с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная кампания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Теннис. Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. 69-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева снялась с турнира категории WTA 1000 в Пекине. Причиной отказа Корнеевой от участия указана травма бедра. Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и канадский гонщик Лэнс Стролл продлили контракты с командой Aston Martin. Оба пилота продолжат выступление за Aston Martin в 2027 году. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. И пока это все новости спорта.
7: Погода.
24: В Челябинске завтра ясно, плюс 18, в Перми малооблачно, плюс 17, в Ульяновске пасмурно, плюс 18, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 22, в Махачкале переменная облачность, плюс 21, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 15, в Грозном облачно с прояснениями, плюс 20, в Херсоне малооблачный, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 7, днем 15 градусов тепла. Ветер северный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба.
23: Радио России. Музыка.
8: Просто о джазе.
23: С Михаилом Иконниковым.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Альтист Джим Барос, вернувшись в прошлом году к своим джазовым корням, выпустил пластинку «Beyond the Groove». В середине 70-х музыкант был представлен публике трубачом, композитором и аранжировщиком Доном Эллисом, написавшим музыку к замечательной картине Уильяма Фридкина «Французский связной». С того момента за Росом закрепилась репутация первоклассного студийного музыканта, и он в составе струнных участвовал в записи более 150 пластинок различных звезд, в том числе Фрэнка Синатра, Дайан Шур, Доктора Джона и Пола Анки. «Beyond the Groove» – всего лишь четвертый или пятый сольный альбом, играющего на пятиструнном электрическом альте музыканта. Записан, как и предыдущая его пластинка, квинтетом, в котором играют Джо Гаэта – гитара, Стюарт Элстер – фортепиано, Питер Маршалл – бас и Рон Вагнер – ударные.

Скрипач Джош Лоуренс посвятил новый альбом городу, в котором он впервые оказался в начале 21 века и который считает своим домом, городу с богатыми джазовыми традициями, а именно Филадельфии. Напомню, что там родились такие звезды, как пианисты Маккой Тайнер, Кенни Бэрон, Бобби Тиммонс, трубач Ли Морган, да и Джон Колтрейн начинал свою карьеру именно в Филадельфии. Для работы над пластинкой «Philly Twisted» Лоуренс собрал звездный ансамбль, преимущественно состоящий из музыкантов, которые, как и сам трубач, тесно сотрудничают с лейблом «Positone Records». Это саксофонист Уилли Моррис, тромбонист Алпин Синчулар, пианист Арт Хирохара, басист Борис Козлов и барабанщик Руди Ройстон.

Российский джаз. Московский коллектив «Масала Квартет» выпустил альбом «Stalking for Impressions». В него вошли авторские композиции пианистки Анны Бёме и тенор-саксофониста Алексея Сухова, записанные в два этапа. Часть в 2022 году с прежней ритм-секцией Дмитрием Тарановым – контрабас и Даниилом Морозовым – барабаны. Остальные в 2025 и 2026 годах в нынешнем составе с бас-гитаристом и контрабасистом Федором Фабером и барабанщиком Николаем Приходько. В качестве гостей в записи участвовали Дмитрий Игнатов, уты, этнические флейты, Артем Плешков, гитара, Федор Гречищев, труба, Софи Гертье, вокал, Владимир Воеводин, Кирилл Паренчук, Леона Молотова, перкуссия. Альбом вышел на лейбле Fancy Music, с которым Масала Квартет сотрудничает с 2020 года.

Один из пионеров AC-джаза, Джеймс Тейлор, отметил 40-летие сольной карьеры выпуском студийной пластинки «The Truth». После распада группы «The Prisoners», в которую он играл, в 1986 году он записал свой первый сингл с своим составом «Джеймс Тейлор Квартет», кавер-версию композиции Херби Хэнкока «Blow Up». Работая над новой пластинкой, органист, играющий здесь также на синтезаторах и Родос Пьяно, собрал в студии непривычный квартет, а трио, в которое вошли барабанщик Тео Карраско и контрабасист Орландо Флеминг. В качестве гостей в записи участвовали исполнитель на табло Ареб Турбеш и певица Лиз Джай. Альбом Джеймса Тейлора вышел на лейбле Acid Jazz в серии Jazz Sessions, которая задумана его сооснователем Эдди Пиллером как возвращение к джазовым истокам компании.

Один из лучших саксофонистов современности, Джошуа Редман, выпустит свой третий альбом на лейбле Blue Note «If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins». Эта пластинка – дань уважения его знаменитому коллеге Сони Роллинзу, которого не стало в мае этого года. В альбом вошли 11 композиций из репертуара Роллинза, исполненных в различных составах блестящей командой музыкантов. Среди них барабанщик Маркус Гилмор, басисты Кристиан Макбрайт и Ларри Гренадье, бывшие участники ансамбля Роллинза, пианист Кевин Хейс и гитарист Питер Бернстин, тенор-саксофонист Крис Поттер, а также две выдающиеся джазовые вокалистки Сесиль Маклорен-Сальван и Габриэль Кавасса. «Уход Сони стал для меня тяжелым ударом», — признается Редман. «Это было похоже на потерю кого-то из родителей. Он оказал на меня самое сильное влияние, как на импровизатора и саксофониста. Я открыл для себя Сони Роллинза примерно в то же время, как взял в руки саксофон, лет в 10 или 11. Помню, как зашел в публичную библиотеку Беркли, перебирая пластинки, наткнулся на альбом «Saxophone Colossus» и подумал: «Ого, какое смелое название». Это был момент настоящего озарения. Помню, как поставил пластинку, услышал Сони и все понял. Он открыл мне глаза на истинную силу и потенциал джазовой импровизации. Открытие Сони Роллинза стало для меня отправной точкой и путеводной звездой», — сказал Редман. Новый альбом Джошуа Редмана выйдет 20 ноября.

Бенни Грин представил альбом «Renovation». Новая пластинка пианиста, включающая 13 композиций, была записана вживую в нью-йоркском клубе «Dizzy's Club» и стала первым сольным концертным альбомом музыканта. В нее вошли 8 авторских пьес Грина, а также произведения Бобби Тиммонса, Рэнди Уэстона, Хоги Кармайкла, Фрэнка Лессера и других авторов. Поскольку на протяжении более чем 40 лет моя концертная и студийная деятельность была сосредоточена главным образом на работе в трио «Фортепиано, контрабас, ударный», я воспринял уединение во время локдауна 2020 года как уникальную возможность переключить внимание на исследование той безграничной свободы, которую дарит сольное исполнительство, говорит Грин. Альбом «Renovation» – второй подряд сольный альбом музыканта, но предыдущая пластинка «Соло» была студийной.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Живущий в Нью-Йорке аргентинский композитор, пианист, аранжировщик, яркий представитель направления танго-нуэво Пабло Сиглер, задумывая новый альбом, искал не традиционную исполнительницу танго, а джазовую певицу, способную привнести в эту музыку свежий взгляд. Бывший участник знаменитого ансамбля Астер Пьецолы остановил свой выбор на давно уже живущей в США замечательной итальянской вокалистке Роберты Гамбарини. Лично я искренне рад, что одна из самых интересных джазовых певиц первого десятилетия этого века вернулась в студию после некоторого перерыва. На альбоме «Блюз Портеньо» Сиглер и Гамбарини отдают дань уважения как танго-нуэво, так и танго-кансьон, вокальному жанру, преобразившему танго в начале 20 века с легкой руки легендарного Карлоса Гарделя.

0: юбилей.
1: 17 сентября 1926 года в городе Шампейн родился Джек Макдаф, один из самых известных органистов в истории джаза, начинал как контрабасист и пианист, а в 1959 году по совету саксофониста Уиллиса Джексона, у которого он играл, начал осваивать орган Хаммонда. Не прошло и года, как музыкант подписал контракт с лейблом Prestige Records и в январе 1960 года выпустил дебютный альбом «Брада Джек». Также в начале 60-х записывался с Сони Ститом, Кенни Бореллом, Джимом Аммонсом и Грантом Грином. А в 63-м году собрал постоянный состав с тенор-саксофонистом Брэдом Холлоуэем, барабанщиком Джо Дюксом и 19-летним гитаристом Джорджем Бенсоном. Во второй половине 60-х сотрудничал с лейблами Blue Note и Atlantic Records, с 70-х, 80-х экспериментировал с электронными клавишными, но, как и многие музыканты, переживал не лучшие времена в связи с падением интереса к джазу. Вернулся к привычному ритму выступления и работы в студии лишь в конце 80-х, подписав контракт с компанией Muse Records, а позже с лейблом Concord Jazz. В 99-м году выпустил пластинку Bringing It Home, собрав в студии участников своего знаменитого квартета Джорджа Бенсона и Реда Холлоуэя. Несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал гастролировать до конца своих дней. Один из самых известных органистов в истории джаза, Джек Макдаф, умер в январе 71-го года. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
0: Да, да, что мы выяснили.
4: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
5: Ух, не соли на нас, ничего не получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
6: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
7: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
6: Поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
4: Обжорство?
6: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
4: Но практически, да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Кридянка в Харьковской области. Обстановка в населенных пунктах Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка и Новая в Краматорском районе находится под контролем вооруженных сил России, уточнили в нашем военном ведомстве. Подготовка встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТС пока не началась, сообщил помощник президента Юрий Ушаков вестям. Офис генсека ООН Антонио Гутерреша заявил, что готов помогать в урегулировании конфликта на Украине. Везде, где можно. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы подразделений группировки войск «Центр» наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, в ходе наступательных действий был освобожден населенный пункт «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике.
1: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «МСТБ».
6: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении населенного пункта Кридянка в Харьковской области. Обстановка в населенных пунктах Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка и Новая в Краматорском районе под нашим контролем, уточнили в российском ведомстве. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели очередные взрывы. Ранее сегодня звуки детонации также раздавались в Харькове, Сумах, Одессе, Кривограде, Кировограде и Ровненской области. А в ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Подготовка встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТЭС пока не началась. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в «Вестям». Он допустил, что Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом на саммите АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.
15: В связи с тем, что Трамп уже прямо заявил, что он едет на саммит АТС. Началась ли какая-то возможная проработка встречи президентов Путина и Трампа?
16: Пока еще не началась. Но мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой. Так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так что, если будет там президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпринят какие-то шаги по возможному организации и трехсторонней встречи.
6: Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзекунь, в свою очередь, сегодня не стал комментировать вероятность трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США на предстоящем саммите в китайском Шэньчжэне. Ранее Владимир Путин заявлял, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите АТЭС в Китае, при этом вновь подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Офис генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что готов помогать урегулированию конфликта на Украине, где сможет. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжарик в ходе пресс-брифинга. Ранее Дюжарик заявил, что Гутерреш остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждений возможной трехсторонней встречи с участием США. В сентябре Штаты активизировали посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта. Спецпредставитель американского лидера Стив Уитков и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Более 20 домов частично повреждены в результате пожара на заводе по производству петард в Кубринске Ярославской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что власти помогут всем, чье имущество пострадало. Он рассказал, что сотрудники администрации проводят поквартирный обход пострадавших, чтобы оценить масштаб причиненного ущерба. Пожар произошел в понедельник, погибли 14 человек, одна женщина пострадала, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Сообщается, что по данным Следственного комитета России задержан директор завода. 30 сентября в Ярославской области объявлен траур по погибшим. Спасатели обнаружили обвал в Крымской пещере, где пропал отряд спелеологов-любителей. Они отправились по маршруту «Голубая пещера», «Красная пещера» в понедельник днем и в назначенное время не вышли на связь. Среди них были 3 мужчины и женщина. Во вторник МЧС России начала спасательную операцию. Одна из групп уперлась в обвал и не смогла продолжить движение. Им пришлось вернуться, другой отряд все еще продолжает поиски. Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе из-за тумана и заморозков. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. В ночные и утренние часы среды 30 сентября местами в столице и Подмосковье ожидается туман с видимостью 200 и даже 700 метров. По области также в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Ранее синоптики гидрометцентра распространили экстренное предупреждение, которое будет действовать предстоящей ночью и утром в среду. А у меня на этом пока все. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
17: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани победила в товарищеском матче сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. Напомню, 3 октября в Екатеринбурге наша сборная сыграет со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта 26 года. Последним клубом испанского специалиста был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник «Амур» прервал 3-матчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на 3-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
6: По данным центра ФОБОС, 30 сентября в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 10 градусов, облачно, временами дожди во Владивостоке, теплее до плюс 19, но тоже дождливо. В Екатеринбурге без осадков плюс 18-20 градусов, в Новосибирске до плюс 15, в Мурманске 7-9, тепла, пройдут кратковременные осадки. В Уфе до плюс 20 без осадков, в Нижнем Новгороде и Пензе плюс 16, в Волгограде до 20 тепла, в Сочи воздух прогреется до 19 градусов, будет облачно, дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге без осадков ночью плюс 10, местами туман, днем плюс 15-17, ветер слабый, атмосферное давление выше нормы. В столице переменная облачность без осадков, ночью до плюс 5, по области до минус 1, утром туман, днем плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный, 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление также превысит норму.
18: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 17.
19: Да... Ты не поверишь, Дмитрий, как неприятно мне было нынче целых 2 часа пробыть у князя Ивана Ивановича. Он прекрасный человек и был очень ласков ко мне, расспрашивал о моих занятиях и планах, шутил со мной и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но мысль, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подлечит перед ним, ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добр и деликатен, а больно смотреть, как он мальтретирует эту княжну. И Эти отвратительные деньги портят все отношения. Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем. Сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю и прошу, чтобы он ничего мне не оставлял. И что только в этом случае я буду ездить к нему.
20: Знаешь что, ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, что о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то. Или, ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше. То есть, что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагаешь, что они предполагают, что ты предполагаешь это, но, одним словом, гораздо лучше вовсе не предполагать этого.
21: Мой друг был совершенно прав. Только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека. И в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, трудно, даже большей частью невозможно исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже, вспоминая их, жалеешь о них, как о цветке, который не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным. Но если бы это было единственной моей ошибкой, я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой же день, утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки, стамбулки, взял у него 25 рублей ассигнациями на дорогу, которую он предложил мне. И потом очень долго оставался ему должен.
19: Теперь, исходя из указаний папа, мне осталось сделать один визит. Кому, Дмитрий, как ты думаешь?
20: Не знаю.
19: Княгине Нехлюдовой.
20: Вот как? Знаешь, я не советую тебе ехать к матери утром. Давай лучше я заеду за тобой завтра после обеда и увезу на весь вечер и даже ночевать на нашу дачу в Кунцево. Мое семейство сейчас живет там.
19: Буду очень тебе признателен.
21: По дороге Дмитрий рассказывал мне про мать, тетку и сестру, которых я еще не знал, а потом с особым воодушевлением про ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли Рыженькой.
20: Ее имя Любовь Сергеевна. Она живет в нашем доме по каким-то семейным отношениям. Ах, если бы ты знал, какая она удивительная девушка. Да, да, удивительная. Она уже не молодая девушка, даже скорее старая и совсем не хороша собой. Но ведь что за глупость? Бессмыслица любить за красоту. Я этого не могу понять. Так это глупо. А такой души, сердца и правил... Нет, нет, я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете. Только я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро. Она скромна и даже скрытна. Не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которую ты увидишь, прекрасная и умная женщина, она знает Любовь Сергеевну уже давно и не может и не хочет понять ее. Вот даже вчера. Я скажу тебе, отчего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтобы я съездил с ней к Ивану Яковлевичу. Ну, ты слышал верно про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных денег, которые сама зарабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор, и довольно горячий.
19: Ну и как же ты думаешь? То есть вы с ней говорите о том, что будет и чем кончится ваша любовь или дружба?
20: Ты спрашиваешь, думаю ли я на ней жениться?
19: Да.
20: Отчего же нет? Ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, быть счастливым и хорошим, сколь возможно. И с ней, если только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, с ней я буду счастливее и лучше, чем с первой красавицей в мире.
2: А как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне. И у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой. И как я обрадуюсь, когда Дмитрий со своей женой Любовью Сергеевной приедет ко мне в дорожном платье.
20: Чему ты улыбаешься?
19: Я очень счастлив. Помнишь, Дмитрий, я говорил тебе про одну барышню, в которую был влюблен, бывший ребенком. Я видел ее нынче. И теперь я решительно влюблен в нее.
21: Дмитрий ничего не сказал мне. Видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал собственным признанием. Но, несмотря на выражение равнодушия на лице друга, я рассказал ему про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастье. И странно, как только я рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувствовал, как чувство это стало уменьшаться. В таких разговорах мы и не заметили, как подъехали к Кунцеву. Когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче, начался дождик. Мы вышли из коляски, чтобы поскорее до дома пробежать садом. Но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой, скорыми шагами шли с другой стороны.
20: Позвольте представить вам моего друга Николая Иртеньева.
5: Очень, очень приятно. Дмитрий много рассказывал о вас. Это моя сестра.
22: Софья Ивановна.
5: Моя дочь Варя.
23: Здравствуйте.
5: И Любовь Сергеевна.
22: Дождь усиливается.
5: Да. А пойдемте в дом и чувствуйте себя свободно, без церемоний.
22: Добро пожаловать. Друзья наших друзей, наши друзья.
19: Благодарю.
21: В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках баллонку, сзади всех в толстых вязаных башмаках, сходила на лестницу и, раза два остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку.
24: Да чего же она не хороша собой? Рыжая, худая, маленького роста, даже кривобока немного. И эта странная прическа с пробором сбоку, которую носят обычно плешивые женщины, еще более делает некрасивым ее некрасивое лицо. Нет, я решительно не понимаю Дмитрия и не могу найти в ней ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее хоть и выражают добродушие, но слишком малы и тусклы, и решительно нехороши. Ну, хоть бы что-то. Может, руки? Они небольшие и не дурной формы. Но, увы, красные и шершавы.
5: Давайте сядем здесь, на террасе, чтобы наслаждаться свежестью и красотой. Ой, воздух.
21: Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет 40. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз, ей казалось гораздо меньше.
5: Вы, Николя, делайте все, что вам вздумается, ничуть не стесняясь нами, так же, как и мы, не будем стесняться вами. Гуляйте, читайте, слушайте или спите, но ежели вам это веселее, договорились?
19: Договорились.
23: Вы на какой факультет поступили?
19: Математический.
23: Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками. Сюзетка, где ты? А ну иди сюда. Вот я тебя.
21: Я полагал, что Любовь Сергеевна, как друг моего друга, должна была сказать мне что-нибудь более дружеское и задушевное. Но и весь вечер она говорила такими же, большей частью не идущими ни к делу, ни друг к другу, изречениями. Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который встречается только у невысоких ростом очень полных старых дев, носящих корсеты. От нее веяло таким милым добродушием, что она сразу мне очень понравилась. Ее спокойные голубые глаза были прелестны. Даже эти круглые...

0: уже читали Роб Роя?
1: Нет, я не читал Роб Роя, но мне очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из середины, чем сначала. Вдвое интересней. Догадываешься о том, что было и что будет.
0: Однако это должно быть правда. А что, вы долго здесь пробудете, Николя? Вы не обидитесь, что я вас зову без мсье? Когда вы едете?
1: Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго.
2: Зачем я лгу? Я же знаю, что уеду.
0: Я бы желала, чтобы вы остались. И для вас, и для моего Дмитрия. В ваши годы дружба славная вещь.
1: Да, для меня дружба Дмитрия полезна. Но я не могу быть ему полезен. Он в 1000 раз лучше меня.
0: Ну, а послушать его, так это вы, монстр де перфекцион.
2: Чудовищное совершенство. Это надо запомнить.
0: Но, впрочем, не говоря о вас, он на это мастер. Он открыл в этой бедной тетеньке, которую я 20 лет знаю с ее сюзеткой, такие совершенства, какие я и не подозревала. Варя, вели дать стакан воды. Или нет, лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь и, пройдя 15 шагов, остановитесь и скажите громким голосом: «Петр, подай Марье Ивановне стакан воды со льдом».
1: Конечно.
2: Верно, она хочет про меня поговорить, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек.
3: Постойте. Мерси, моншер, я сама туда иду, так скажу. Возвращайтесь на террасу.
4: Софья Ивановна, как я ее после узнал, была одна из тех редких немолодых женщин, рожденных для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастье, и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре, к Любовь Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.
2: Странно только, почему Дмитрий, понимающий любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, имеющие всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну. А о тетке говорит лишь, что в ней тоже есть хорошие качества. Видно, справедливое изречение. Нет пророка в отечестве своем. Да-да, тут одно из двух. Или действительно в каждом человеке больше дурного, чем хорошего. Или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знает недавно, а любовь тетки испытывал с тех пор, как родился.
4: Когда я вернулся на террасу, там говорили вовсе не обо мне.
5: Неправда, Дмитрий. Ваш Иван Яковлевич признает суеверие, а это несовместимо с истинной верой.
6: Да с чего ты взяла, глупая? Не знаешь, так не суди.
7: Правду говорят старые люди. Если бы молодость знала, если бы старость могла.
5: Да при чем здесь это? Ты, Дмитрий, всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются и что все презирают, что-нибудь необыкновенно хорошее.
6: Во-первых, только самый легкомысленный человек может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич. А во-вторых, напротив, ты стараешься нарочно не видать хорошего, которое стоит у тебя перед глазами.
7: Иди смирно, Сюзетка, кому я сказала? Вот я тебя...
2: Кажется, этот Иван Яковлевич лишь предлог уколоть Дмитрия за его странную любовь, которую мать и сестра явно не одобряют.
3: Ну, что за всеобщее молчание? Опять, небось, спорили. Будет вам. Вот вода.
0: Ой, живительная влага.
3: Варя, пожалуйста, читай поскорей. Я непременно хочу знать, нашел ли он ее опять. А ты, Митя... Лучше бы завязал щеку, мой дружок, а то свежо, и у тебя опять разболятся зубы.
6: Хорошо, пойду сделаю повязку.
4: Чтение продолжилось. Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышало это женское общество. Характер этого общества имел для меня совершенно новый и привлекательный характер какой-то логичности, и вместе с

0: тем простоты и изящества. Мне нравилось, что со мной здесь обращались просто и серьезно, как с большим, говорили мне свои, слушали мои мнения. К этому я так мало привык.
1: А Варенька вовсе не так дурна, как мне показалось сначала. Жалко, что я уже влюблен, и что Варенька не Сонечка. Как бы хорошо было вдруг стать членом этого семейства. Вдруг бы у меня сделалась и мать, и тетка, и жена. Вот сейчас буду пристально глядеть на Вареньку, и она непременно должна оторваться от книги и посмотреть на меня.
2: Однако дождик не перестает.
1: Получилось. Ну а чего мне кажется, что именно все, что теперь со мной происходит, повторение того, что было уже со мной один раз. Что и тогда точно так же шел маленький дождик. И заходило солнце за березами. И я смотрел на нее, и она читала. И я магнетизировал ее. И она оглянулась. И даже я вспомнил, что это еще раз прежде было. Неужели она... Она... Неужели начинается? Нет, она не она. И ничего еще не начинается. Во-первых, она не хороша, да и она просто барышня. И с ней я познакомился с самым обыкновенным манером. А та будет необыкновенная. С той я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте. И потом, мне так нравится это семейство только потому, что я еще не видел ничего. А такие, верно, всегда бывают. Их еще очень много я встречу в жизни.
3: Слышите? Дождь перестал. Ах, как тихо, ясно. А красота какая. Пойдемте в Нижний сад. Я покажу вам мое любимое место. Там есть чем полюбоваться.
4: А, признаться, княгиня, я терпеть не могу гулять без всякой цели. А ежели люблю гулять, то совершенно один. Но если вам угодно...
3: Угодно. Пойдемте.
0: Я вовсе не сообразил тогда, что сказал грубость. Но мне казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Очень довольный своим ответом, я пошел гулять вместе со всем обществом. Любимое место княгини Нехлюдовой было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был довольно ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природой, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа ненатуральна. И наоборот, те явления и виды, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам в действительности избитыми и вычурными. Вид с любимого места княгини – был в таком роде. Его составляли небольшой заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая гора вверх, поросшая огромными старыми деревьями и кустами, и перекинутая над прудом у начала горы старая береза, которая, держась частью своих толстых корней в влажном береге, макушкой опиралась на высокую стройную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и зелень.
3: Ну, согласитесь, что за прелесть?
4: Да, чудесно. Но только мне кажется, ужасно похоже на декорацию.
5: И чем эта береза держится? Долго ли она простоит?
6: Фу, Сюзетка, что за гадость? Выплюни не сейчас же!
0: Когда я оглянулся на Вареньку, она, опершись на перила мостика, стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Выражение ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной ясной мысли, в позе ее столько непринужденности и, несмотря на ее небольшой рост, даже величавости, что снова меня поразило как будто воспоминание о ней.
1: Не начинается ли? Как жаль, что я уже влюблен в Сонечку. А что Варенька, просто барышня, сестра моего друга.
4: Знаешь что, Дмитрий, я нахожу, что если бы не было комаров, и то ничего нет хорошего в этом месте. А уж теперь оно и вовсе плохо.
2: Вы, кажется, не любите природы.
4: Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие.
2: Вот как?
1: Да она будто жалеет меня.
0: Теперь, когда прошло много лет, не могу не признать, что, несмотря на тогдашнее мое недоумение, серенькие с полинявшей краской перильца мостика, на которую оперлась Варенька, и отражение в темном пруде опустившейся ветки перекинутой березы, и болотный запах, и чувство на лбу раздавленного комара, и внимательный взгляд, и величавая поза девушки. Все это часто потом совершенно неожиданно являлось вдруг в моем воображении.

слушали 17-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев, Николай Иртеньев в юности – Александр Бобров, Нехлюдов – Александр Девятьяров, мать Нехлюдова – Людмила Титова, Варя – Елизавета Кюблер, Софья Ивановна – Ольга Кузнецова, Любовь Сергеевна – Нелли Уварова. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Оливье Мессиана. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Его песни я, как и все мои сверстники, слышал с детства. Ну, то есть где-то уже 60-х годов. Они звучали в основном дома или в гостях. Правда, я не знал, что у всех этих песен, слова которых я невольно заучил наизусть, один и тот же автор. Это я с удивлением обнаружил позже. Почему с удивлением? Да потому что песни совершенно разные. Грустные, нежные и, наоборот, веселые, почти хулиганские. И нет такого вот выдержанного авторского стиля, как, скажем, у Высоцкого. «Тут бывало, как зарычит, как захрипит из магнитофона!» И сразу ясно, кто это. А за ним и другие самодеятельные исполнители тоже начинали рычать и хрипеть. Иногда это смешно выглядело, но все знали, а, это Высоцкий. А вот его песни были народными, и каждый пел их по-своему. До тех пор, пока автор не появился в кино, как актер, широкой известностью он не пользовался. Песни пели все, но мало кто знал, кто их сочинил. Ну, кроме любителей авторской песни, разумеется. А вот те, кто слушал радио, его фамилию хорошо знали. И голос сразу узнавали, и стиль ведения, и характерную манеру. При этом далеко не все были в курсе, что он-то и есть автор тех самых песен, которые поются вокруг.
0: Великая радиоэпоха. Легенды радио.
1: Кто-то из известных поэтов, вот не помню точно, кто именно, назвал Юрия Висбора гением общения. Он обладал потрясающим обаянием, а тут еще гитара с песнями, которые можно было слушать сутками напролет. Всюду он был душой компании и мгновенно становился центром внимания. Такой человек интересный, где только не был, в тундре, в горах. Восходил на вершины, опускался с подводниками на дно. Инструктор по горным лыжам, что только не поведал, о чем только не может рассказать. Конечно, с такими талантами общения ему была одна дорога – в журналистику. Судьба так и распорядилась. Привела его на радио, где он стал легендой еще при жизни. Но для того, чтобы понять феномен Висбора, надо бы обрисовать контекст эпохи для тех, кто ее не застал в силу возраста. Молодые тогда еще наши родители любили собираться за столом, и всегда находился человек с гитарой, который мгновенно становился душой компании. Гитары были тогда все больше семиструнные. Именно на классической русской семиструнке играли Высоцкий, Галич, Акуджава. Именно семиструнку шиховской фабрики в середине 60-х, помню, купил и стал осваивать мой отец. Шестиструнки, на которых училось играть уже мое поколение, появились позже. С запада эта мода пришла с джазом и занимающимся над миром восходом то ли попа, то ли рока. Ее еще купить-то было непросто, поэтому покупали доступные семиструнные гитары за 7,50, а потом седьмую, самую толстую басовую струну мы либо с раздражением откручивали, снимали, либо запихивали под гриф, чтобы не мешалось. На семиструнной гитаре играл Юрий Иосифович Висбор. И на такой же семиструнке аккомпанировала своим песням его жена Ада Якушева. Кстати, тоже радиожурналист и одна из ярких представительниц авторской песни, как потом назовут этот жанр. Очень яркая и самобытная поэтесса. Ну, просто ее песни не стали такими же народными, как некоторые творения ее мужа и других бардов. Ну, как «Над Канадой небо синее» или «Атланты» Городницкого, «А я еду за туманом» Кукина. Мы пели эти песни, ставшие народными, а потом с удивлением узнавали, что «Бабье лето», оказывается, написал вовсе не Высоцкий, а Кохановский. А на кладбище все спокойненько. Ножкин, ну, тот самый Бекас из «Ошибки резидента». Не то, чтобы эти авторы попадали в яблочко конъюнктурной мишени, нет. Просто некоторые хиты оказывались удивительно созвучны настроением широких масс. Ну, представьте себе конец 50-х, начало 60-х. Прорыв в космос. Мир вступает в новый технологический уклад. При этом физики, математики и прочие технари жадно читают художественную литературу, а не только научную фантастику. Ставят любительские спектакли. Писатели после публикаций в толстых журналах просыпаются знаменитыми. Поэты собирают полные стадионы, прям как поп-звезды. Пишут, сочиняют и поют все, кто может и кто не может. Ну, естественно, среди первых сразу же выделяются таланты, у кого это получается очень хорошо. Вот что вспоминает легендарный песенник Юлий Ким.
2: Без Висбора я бы вообще не взялся за гитару. Я поступил в свой педагогический институт, когда гитара гремела во всех углах. Уже имя Висбора, а рядом подрастало имя Ады Якушевой, гремело во всех диагоналях. А рядом с ними, кроме своих МГПИшных авторов, уже всплывали имена Сухарева, Городницкого. Я лично учился в одной группе вместе с Борисом Вахнюком. В свое время это было очень среди бардов и бардовской публики популярное имя. А глядя на Висбора, нельзя было не взять гитару. Вот таким Пушкиным в бардовском деле был, безусловно, Юра. Я думаю, что именно и только он, потому что он был универсален. Он выдал весь спектр основных интонаций бардовской песни, лирики, любой, саркастической, лирической, любовной, романтической, первой. И он, как сказано о нем, задал тон первым гитарам.
1: Кстати, еще одна его большая заслуга – это популяризация песен друзей и коллег по цеху. Многие песни в будущем весьма популярных авторов тогда пробиться к слушателям не могли. Ну, магнитофоны, конечно, были. Огромные, катушечные, но не в каждом доме. Далеко не в каждом. Стоили они очень дорого, как 2-3 зарплаты. Мало кто мог себе позволить. Да и записи еще поди достань. Висбор работал на радио, ну и, конечно, использовал свое служебное положение, тем более, что исполнительский талант давал ему такую возможность. Рассказывает дочь Татьяна Висбор, которая продолжила родительскую традицию и на радио, и в авторской песне.
3: Да, на радиостанции «Юность» он работал тогда, и для «Кругозора» он очень много делал для «Кругозора». Конечно, эти песни все были тогда. И потом отец был самым популяризатором бардовских песен, потому что первые песни, которые прозвучали на радио Кукина, Клячкина, Городницкого, спел Юрий Висбор. А потом уже, естественно, пропагандировал своих друзей, потому что раньше ты не мог пригласить кого-то в студию, в эфир и сказать, вот это мой друг Александр Моисеевич Городницкий, он замечательный, значит, там, океанолог и так далее, и давай, значит, его к этой песне слушать. Нет, так было не принято. Только могли петь отдельные люди. Вот отец и пел.
1: Иногда такие висборовские каверы получались не хуже оригиналов. Булат Акуджава считал, например, что по «Смоленской дороге» он спел хуже, чем Висбор, который освободил песню от таких акуджавских подвывающих интонаций и перевел в плоскость душевного монолога под гитару. Кстати, курьезы с висборовскими песнями происходили даже после смерти автора. Знаете, какая песня была у него самая первая? Про Мадагаскар. Ну, по сравнению с другими, прямо скажем, не самое лучшее, но не без этакого киплинговского очарования.
4: Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стороне Мадагаскар.
3: Ну, его первая песня датирована 10 декабря 1952 годом. Это была песня «Мадагаскар». Она была написана в соавторстве со Светой Богдасаровой. Еще с какими-то джазовыми импровизациями кого-то еще. Там непонятно откуда. Но это была абсолютно студенческая. Он ничего не понимал про «Мадагаскар». А, собственно говоря, написал, потому что слово красивое. И потому что очень Киплингом бренил. Нас с дочерью Варварой, тогда студенткой Щукинского училища, пригласили в Мадагаскарское посольство на полном серьезе. И долго мы, значит, там беседовали по поводу того, что, знаете, как говорят, что хотел сказать автор этой песни. Ну, мы там как бы надували щеки, и нас включили в такой сборник. Мадагаскарцы, это называется гордый народ, маленький, но гордый народ, они собирают все. Кто бы что ни написал, начиная от Антона Павловича Чехова и даже помранее. И вот они собирают это все в стихи, в прозу. И у них вышел отдельный альманах как раз с произведениями творческими, в которых упоминается Мадагаскар. И в частности, там песня совершенно студенческая, совсем юная, ранняя, Юрия Висбора.
1: В прошлом выпуске мы рассказывали об уникальном жанре, который создал Юрий Висбор – песни-репортажи. Он частенько привозил их из командировок. Ну, конечно, они звучали в эфире, но в эфире прозвучало, и все, забыли. Поэтому самые удачные Висбор отбирал для журнала «Кругозор», в котором помимо страниц были гибкие пластинки. И тогда эти песни-репортажи разучивала и пела вся страна. Ну, хотя были, конечно, и такие вот репортажи, неофициальные, как бы для своих, которые Висбор пел только за столом. Тут уже он выступал в роли Акына, который свободно рифмует и поет обо всем, что видит и слышит вокруг. В его официальных-то репортажах никакой наигранной конъюнктуры никогда не было, а уж в этих он давал волю своему остроумию.
4: Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя. Пайрам, пайрам.
1: Ну, чем вам не репортаж? И мурлычет, как котяра, стало быть, не просто кот, а матерый, сытый зверюга, гирокомпас, то есть компас. Это надо было подсмотреть и подслушать на подводной лодке. Вообще, знаете, что такое гирокомпас? Это не просто навигационный прибор, а сложная электромеханическая система, которая была жизненно важной для скрытного и точного определения курса. Ну, вообще-то, на подводных лодках стараются избегать любого шума, даже малейшего. Но работа древнего гирокомпаса действительно сопровождалась характерными звуками, которые были хорошо знакомы каждому подводнику. Высоцкий так бы не написал, а сосредоточился бы, ну, чисто по-актерски, на образе, скажем, брюнета-подводника с бакенбардами. А, кстати, почему с бакенбардами? А потому что на подводной лодке, вдалеке от начальства и командования, можно было позволить себе некоторые вольности вплоть до бороды. Но не всем, а только авторитетным старикам, у которых с капитаном проверенная дружба. А уж если у подводника гитара, то 100% он душа офицерской компании. Стало быть, может и бакенбарды отпустить. Вот видите, сколько подробностей прорисовывается в точных, скупых штрихах автора. И заметьте, в этих писанных отчетах Висбора не было никаких идеологических установок, никаких там соцсоревнований, никаких заданий партии, решений съездов. Ну, могла ли в идеологически выдержанной песне про советский ледокольный флот появиться такая фраза? Но никто из них не видит чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою. В официальных песнях, которые крутили по радио, пели с эстрады, подобная античная нетрезвость автора явно была бы удалена цензурой. Но тут-то слово не выкинешь. Каждый опытный журналист знает, как принимают нашего брата моряки. Не удивлюсь, если окажется, что герои песен Висбора, вполне себе реальные люди, с которыми он встречался по заданию редакции, носили те же фамилии, что звучат в песнях. А человек, сидевший верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, он памятник ныне, он память отныне и орден, в конце-то концов. Ну, и чего бы не быть военному летчику по фамилии Донцов. А некоторые его песни, казалось бы, смешные, но проникают в самую душу, даже слеза наворачивается. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него не тревожь, постаралась, от получки от его трешек мятая осталась. Со стола я убрала, своего пригрела Пашку, вот все-таки мало я дала тому гаду меж букашек. Такое, конечно, на радио петь было нельзя. Вот знаете, про всех ушедших досрочно талантливых людей обычно пишут и говорят: а ведь он только-только начинал работать над большими серьезными вещами. Ну, громкая всесоюзная слава к Висбору пришла после того, как он сыграл Портагеноса Бормана в 17 мгновениях весны. После этого все стали узнавать его на улице. Насчет серьезных работ, да даже не знаю. После радио он работал сценаристом документального кино. Фильмы были хорошие, даже призы на международных фестивалях брали. Но должность сценариста в документальном кино хоть и ключевая, но не звездная. Видимо, его это уже вполне устраивало. Где-то я читал в каких-то воспоминаниях коллег. У него был странный желтоватый загар последние годы. Ну, мы не удивлялись, ведь он постоянно мотался куда-то по командировкам. А это была онкология. Он ушел в 50, так и не вступив во вторую половину своего века. Одна моя коллега по радио, узнав, что я пишу программу про Висбора, призналась: когда мне поставили такой же страшный диагноз, я все время слушала песню «Спокойно, товарищ, спокойно» и помогала. Удивительно, но всякий раз помогало сохранить присутствие духа и не впадать в истерику. Наверное, этой песней Висбора лучше всего завершить разговор о Юрии Иосифовиче. Хотя, уверен, мы к его фигуре еще не раз вернемся. Ведь он все-таки не просто легенда.
4: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные, на черных глазищах озер.

0: Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
1: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
2: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
6: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
7: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
8: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
9: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения вокруг противника, сообщили в российском Минобороны. Президент Республики Сербская Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил о поддержке целей специальной военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными и необдуманными заявлениями, к которым нельзя относиться серьезно. Подробности далее в нашем выпуске. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Тридянка в Харьковской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его словам, всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотной Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих.
1: Министерство обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике. Президент Республики Сербская Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав в своих предупреждениях о действиях Запада.
3: Нам приятно, что мы здесь, не только для того, чтобы рассчитывать на вашу хорошую волю. Мы всегда подтверждали себя как человек, который поддерживает нас, Российская Федерация. Вся за это мы очень благодарны. Со мной господин Минич, он наш кандидат на президента Республики Сербской. Данные покажут, победили мы или нет, а позже я расскажу о том, о чем мы, как мы планируем формировать наш орган. В любом случае, я хочу поблагодарить еще раз вас и высказать нашу поддержку целям специальной военной операции, что сказать, что вы всегда были правы, и все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, и все, что делают западники, это все видно, и я абсолютно согласен с этим, что все это время я был с вами, рядом с вами, мы об этом всегда говорили, и мне приятно, что вы демонстрируете силу России и показываете. Я прекрасно помню первые дни, как это все начиналось, как все было тяжело, но вы выстояли.
1: Напомню, российский лидер в Кремле провел встречу с председателем правительства Республики Сербской Савой Миничем и главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России в поджоге завода в Эстонии голословными и необдуманными. К ним нельзя относиться серьезно, сказал Песков в ходе брифинга.
4: Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации. Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем.
1: Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппон, баллотирующийся в президенты республики, упрекнул действующего президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении к войне из-за поддержки им бездоказательных обвинений, выдвинутых Эстонией в адрес России. Ранее Макрон выразил солидарность с Эстонией, возложившей на Россию ответственность за пожар на военном заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Таллине в августе. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве по итогам первой половины нынешнего года, сократилось почти на 40%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что результат достигнут благодаря ряду мер, среди которых специальное оборудование для сбора биометрии в пунктах пропуска, получение геномной информации иностранцев, оформление электронных карт для трудовых мигрантов, а также экспериментальный режим учета граждан из безвизовых стран с использованием приложение Амина. Спасатели нашли туристов, которые пропали в Красной пещере в Крыму, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы МЧС. Сейчас предпринимаются меры к выводу туристов наружу из пещеры. Отмечается, что состояние мужчин и женщины удовлетворительное. Напомню, группа туристов, состоящая из спелеологов-любителей, отправилась по маршруту «Глубинная пещера». Красная пещера в понедельник днем и в назначенное время не вышла на связь. Сегодня МЧС России провело спасательную операцию. Сообщалось о том, что в пещере образовался завал. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются предстоящей ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях. Как сообщили в гидрометцентре, география предупреждения помимо московского региона включает в себя Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Ивановскую, Смоленскую, Костромскую и Ярославскую области. Подробнее о погоде в Москве рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области небольшая облачность без осадков. В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро уже 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. Уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
1: Температура на градус выше нормы, между тем, ожидается в октябре в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и Северо-Западе Якутии. В остальных регионах все будет в пределах нормы, сообщается на сайте гидрометцентра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани в товарищеском матче победила Иран со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная кампания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. Теннис. Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5, 6-4. Для Медведева этот титул 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. В завершении баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб информировал о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 30 сентября в Южно-Сахалинске ожидается до плюс 17 градусов, днем без осадков. В Челябинске до плюс 20, осадков тоже не будет. Сухо и в Иркутске, там плюс 10. В Петрозаводске до 15 градусов тепла, тоже без осадков. В Оренбурге плюс 20-22 градуса. В Ярославле и Туле воздух прогреется до плюс 17 без осадков. В Краснодаре 11-13 тепла, облачно, дожди временами сильные. Ну а в Ялте жара до плюс 23 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью плюс 10, местами туман. Днем днем 15-17 тепла. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. Столица переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 5, а по области до минус 1 градуса. Утром туман, днем 15-17 тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление превысит норму. Сейчас столица плюс 12, осадков не наблюдается.

0: новом сезоне с Вадимом Тихомировым.
1: Он знает о наших разведчиках все, ну или практически все, и пишет о них увлекательные книги. Хотя сама его биография – это сюжет для большого остросюжетного романа. Я от всей души на студии приветствую писателя, журналиста, политического обозревателя российской газеты Николая Долгополова. Здравствуйте, Николай Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: С удовольствием.
1: Это правда, что еще во младенчестве, когда вы спали на руках у мамы, в вашу детскую коляску залез сам Юрий Левитан?
2: Вы знаете, я сам этого не видел.
1: Ну, это понятно.
2: И не мог видеть. Но мне рассказывали об этом вообще и папа, и соседи по дому. Дело в том, что мы жили, и сейчас живем, в доме Большого театра. Там собирались шумные компании, особенно на Новый год. Была встреча какого-то Нового года. Ну, естественно, встречали его радостно. Люди с разных этажей, знавшие прекрасно друг друга, бегали друг к другу, там поздравляли, чокались. И вот... Папа рассказывает, что когда он вышел с кем-то еще поздороваться, кто позвонил в дверь, он увидел огромную мою коляску, и в коляске действительно Левитан.
1: Юрий Борисович.
2: И Юрий Борисович, вы знаете, когда я ему об этом как-то напомнил,
1: ага.
2: Это была такая на встрече, говорит, Юрий Борисович, говорит, вы такой-то, такой-то, говорю, да, я такой, ну, сейчас я знаю, о чем вы будете говорить, о коляске, в которую я залез. Мне это так вообще запомнилось, и действительно мы не говорили о коляске, говорили о другом.
1: Хорошо. Это правда, что еще в детстве вы чуть не погибли во время похорон товарища Сталина?
2: Ну, вы знаете, это такая была история, очень трагическая, потому что у меня была любимая няня, крестная. Папа с мамой пошли на работу, меня оставили с няней. Няня побежала со мной сразу моментально, как только родители ушли на улицу. Тогда называлась улица Горького, улица Тверская. И, вы знаете, это было чудо, чудо Божье.
1: Подождите, а что там было?
2: А там шла огромная колонна людей к колонному залу. И вот там случилось то, что случилось. Вы знаете, ведь очень много людей погибли тогда в давке на похоронах Сталина. Очень много. И моя няня сунулась, пристроилась в колонну со мной, совсем маленьким парнишкой. Но я это хорошо помню, не на руках уже, она меня тянула. Мне 4 было года, наверное, может 5. Вот она меня тянула за руку, и вдруг какой-то выскочил человек, неведомый мне, в огромной такой папахе, с какими-то очень такими теплыми и большими перчатками на руках, схватил мою няню, меня уже всю проезд перекрыли грузовики, нас он просунул под грузовик, сказал моей няне какие-то плохие слова, которые я не понял, и мы вернулись в наш родной переулок, и она меня отвела домой, оставила одного, сама пошла на похороны, и после этого мой отец, он тогда был спецкором «Известий», он, используя всю мощь этой газеты, даже тогда она была очень мощной, он ее нашел где-то в госпитале. Раздавленный, придавленный, задавленный.
1: Няню вашу?
2: Мою няню, крестную мою няню, да. И вы знаете, и она с трудом вылечилась, всю жизнь она хромала, а мы о ней заботились. И вы знаете, конечно, я думаю, боже мой, вот как это вообще все произошло, и кто меня спас, и этот человек, который надвигался ко мне очень недружелюбно, почему-то он нас засовывал под грузовик, который стоял, и как мы туда вылезли с этой Тверской в наш маленький переулок. Вот, и вы знаете, я просто диву даюсь, но, видимо, у каждого своя судьба.
1: Да, хорошо.
2: А няня, кстати, после этого получила в стране советов свою законную инвалидность.
1: Да. Это правда, что ваш отец был свидетелем смертной казни фашистской верхушки после Нюрнбергского процесса?
2: Вы знаете, несколько по-другому я бы вопрос сформулировал. Вы знаете, от каждой нашей группы журналистов, от нашей, от американской, от английской, было откомандировано именно на казнь в тот самый спортивный зал Нюрнберга, спортивный зал, подчеркиваю, где она состоялась, по 2 человека. Отец мой в число вот этих людей, допущенных туда, не попал. Он действительно добросовестно и очень, я бы сказал, так четко отработал на Нюрнбергском процессе. Он приехал с самого начала, уехал в самом конце, то есть он никуда не отлучался все эти месяцы. И он действительно много чем мне рассказывал о Нюрнберге. У нас дома огромное количество фотографий. Просто я даже удивляюсь, как все это до наших дней доплыло, дожило. И очень много было всяческих интересных там вещей, которые он мне рассказывал. Какие-то казусы случались. Значит, мне звонит, например, человек, который который очень как бы хорошо разбирается в разведке.
1: Угу.
2: И спрашивает: Николай Михайлович, вот вы знаете, я прочитал там вашу книгу, и я понял, что ваш отец знал Маркуса Вульфа. То есть это тот самый Маркус Вульф, который руководил Германской Демократической Республикой разведкой.
1: Штази.
2: Штази – это обидное прозвище. А разведка, как только я сказал это слово Вульфу при первой нашей встрече, он сказал: нет, Штази – это, говорят, те, кого мы обдурили. Мы с ним по-русски говорим. Нет. На самом деле это просто внешняя разведка, разведка госбезопасности ГДР. Вот вы знаете, я говорю: да нет, они не были знакомы, тем более отец сюда поехал уже взрослым человеком, а Вольф тогда был мальчишкой. Говорит: а в вашей книге, вот посмотрите, страница такая-то, портрет, они сидят в Нюрнберге, и прямо за спиной вашего отца Маркус Вольф. Я говорю: да не может быть. Открою книгу, действительно Маркус Вольф, только очень молодой. Но отец его в жизни не знал, понимаете?
1: Ага.
2: Ну, не знал, а я его знал. Ну, вот такие были вещи. Или тоже, знаете, вот интересно, такие, ну, это я рассказываю, может быть, это не какие-то хохмы, а вот такие эпизоды, которые в мою жизнь вошли невольно.
1: Угу.
2: Уж о Нюрнберге, о взятии Берлина очень много рассказывалось. Так вот, тут такая была интересная история, на мой взгляд. Отец был таким человеком видным, всегда одевался хорошо, в галстуке, всегда...
1: Ну, как вы сейчас?
2: Нет, не как я, а я как он.
1: А
2: он одевался очень, я бы сказал, элегантно и всегда следил за своей одеждой. Очень следил, больше, чем я. И вот какой-то сидит человек, и он беседует с Гофманом, который был в свое время личным фотографом Гитлера, и который познакомил Еву Браун, будущую жену Гитлера, с фюрером. И вот этот Гофман сидит и в окружении нескольких журналистов, и подпись под снимком: Гофман, личный фотограф Гитлера, в окружении американских журналистов. Я сразу звоню в редакцию, вот, знаете, вот тут небольшая ошибочка. Папа мой никогда не был американским журналистом, он был спецкором фон Беро и «Известий».
1: Угу.
2: Ну как, не может быть. Вполне может быть. Я действительно тогда этого фото не видел, потом она отыскалась, и вот что мне отец рассказывал, что Гофман, он сначала прибыл как подсудимый, потом его почему-то расконвоировали. Знаете, много тайн в этом процессе.
1: Да.
2: Ну, много тайн. Почему-то расконвоировали, разрешили одному бродить по дворцу вот правосудия, но он не такой большой.
1: Ну, да.
2: И больше того, ему разрешали встречаться с самыми разными журналистами. И вот он встречался с журналистами, среди них были американцы и наши. И отец ему говорил, что у Гофмана была такая страстишка. Он был человеком жадноватым и очень любил, чтобы ему платили деньги не за интервью, это бесплатно было, а за продажу фотографий вот этих гитлеровских бонз. Представляете?
1: Ого.
2: Да. Но денег там не было у наших, как вы понимаете, всегда в то время не было. Скудные эти самые суточные. И отец говорил, что им можно было аккредитованным журналистам советским приобретать по какой-то дешевке спиртные напитки и папиросы. И вот это отец ему отдавал, а он ему отдавал, значит, фотографии. И у нас дома в наших залежах огромных лежат вот очень некоторые такие интересные фотографии.
1: Гитлера?
2: Нет, вообще-то Гитлера у нас нету, честно говоря.
1: Ну да.
2: Нет, Геринга. Вот Геринга, который играл со своей пумой или тигрицей, фотографии Гесса, вот, и других людей. И вот я даже, знаете, единственное, что я, наверное, сделал, я взял вот хорошую вещь, вот эти все фото, купил маленький такой альбом, небольшой, и все это заложил в альбом. Это единственное, что у меня вот такое аккуратное, остальное все в ужасе разбросано. Очень много всего.
1: Ну, скажите мне, а на казнь кто был? Борис Полевой?
2: Знаете, я не знаю.
1: Да?
2: Вы знаете, просто не знаю. Вообще, старшим был Борис Полевой. И он приехал гораздо почему-то позже остальных. Отец говорил, что мы все уже счастливы были. Те, кто был уже демобилизован, как мой отец, ну, ему было уже много лет, тогда 47. Вот он говорит: я счастлив был эту скинуть форму, и все остальные тоже. Но были еще ребята, которые остались, несмотря на то, что там работали в «Правде», и в «Красной звезде», естественно, носили форму. И, говорит, Борис Полевой нас поразил. Он приехал в белой форме, в белой, я почему-то запомнил это, полковничий с орденами. И когда он шел впервые по Дворцу правосудия, ну, его все знали, конечно,
1: конечно, наши.
2: Говорит, все люди просто поражались, откуда этот человек. Но он быстро, скажем так, сообразил, что к чему, стал главой неформальным всего этого журналистского нашего сообщества, моментально, вот был такой человек, он, понимаете, в ту пору, и отец говорил, что он очень был доброжелателен и придумывал всем очень такие короткие, емкие прозвища, которые подходили, вот отец говорит, ну просто ну идеально, я говорю, а как тебя, как он прозвал? Говорит, я был старше всех остальных, и меня он прозвал папа. Вот, и вот так это все вот как-то вот так вышло, и называли меня в Нюрнберге наши советские ребята.
3: Вашего отца, да?
2: Да, только папа.
3: Надо же.
2: Ну да. Знаете, ну вот потом они бродили по Нюрнбергу, и отец говорил, что я вот все-таки, наверное, такого второго человека не знаю по работоспособности. Я говорю, почему? Ну, он говорит, вот мы сидели ночами там, вставали рано, умирали, чтобы все это передать. Угу. Представляете, да?
3: Я представляю, да.
2: Вот, фамилии, все, никто ничего не понимает, не знает. Надо кричать стенографисткам. Ужас. Но Полевой это все делал, и он писал же очерки в «Правду», он был спецкором «Правды». Он приехал туда не просто как Полевой, а спецкор «Правды». Военный, человек весь в орденах. И вот Полевой, честно говоря, давал еще ему читать рукописные главы из «Повести о настоящем человеке». И отец спрашивал, как ты успеваешь это все? Он говорит, ну так вот мне дается, когда вот что-то снизоходит, я пишу. Значит, для меня очень было интересно.
3: Хорошо. Так, ну и напоследок, Николай Михайлович, еще один маленький вопрос. Это правда, что именно благодаря вам на советскую родину вернулся лидер национал-большевиков, писатель Эдуард Лимонов?
2: Ну, не только, конечно, благодаря мне, и в том числе, бесспорно, я скажу, без всяких скромностей и преуменьшений, и благодаря мне тоже. А мы с Эдиком друг...

0: там пару раз ночевал. Как-то с Наташей Медведевой, его женой, угу, как-то отношения не очень установились.
1: Но она была такая тревожная девушка.
0: Она была очень тревожная. И когда вот что-то там случалось, там его нету, она звонит. Где он? Что он? Я говорю, да здесь, Наташа, ну сейчас я дам трубку. Не надо давать, бросала трубку. В общем, такая дама, ну, да, сложная. А он был хорошим парнем. И вот мы с ним так как-то сдружились. Я понимал по нашим разговорам, что ему хочется на родину. Вы знаете, очень хочется на родину. Он мне что-то давал читать из своих новых произведений. Знаете, от руки он писал. И вот такими огромными аршинными буквами. И, Эдик, не хочу тебя обижать, конечно, после твоей кончины. Но, знаете, там была масса орфографических ошибок. Но смысл очень хороший, интересный. Он был, на мой взгляд, я подчеркиваю, хорошим писателем. Да. Вот. Ну и однажды он говорит, вот я хочу. Я говорю, ну как-то надо возвращаться. Он говорит, а ты же вот там болтаешься в своем этом посольстве. Я говорю, ну я редко захожу, но захожу, да. А ты всех знаешь? Я говорю, знаешь, ну я там уже сколько, 4-й год, наверное, да, угу, я многих знаю, не всех, конечно.
1: Ну да.
0: А посла знаешь? Я говорю, да. Ну так, как знаю. Да, он, ну да, здрасте, все. По-моему, тогда был уже Юрий Владимирович Дубинин, если, ага, моя память не изменяет. Ну знаю, да. Вот я хочу вернуться. Я говорю, что? Ну подавай. Да нет, если я буду так подавать, это бесполезняк. Ну он такой, знаете, был, ну, да, на жаргоне мы говорили, ага, таком довольно. Иногда он вставлял крепкие очень слова, не буду их пересказывать, да, оставлю так, при, да, себе. Вот. И, в общем, как-то мне удалось именно без всяких там, знаете, вот промежуточных там инстанций, там какие-то отделы, какие-то люди, помощники, секретарь. Как-то я сказал послу, а он был такой человек нормальный, он говорит, давай, конечно. И я сказал, я говорю, вот приходи туда-то, туда-то, в консульство. И он пошел в консульство, и ему как-то очень быстро, вот в отличие от Максимова, ага, с которым мы такую же вещь проделывали, вы помните, Владимир,
1: да,
0: Максимов,
1: да, да,
0: континент,
1: да, все, да, да, да, да.
0: Вот, там как-то сложнее было. А здесь быстро мы выдали паспорт, и он уехал. В Москве мы стали встречаться, где-то мы представляли какие-то книги его там, угу, и так далее. И каждый раз он говорит, вот человек сидит в зале, который, господи, ну ты рекламу не делаешь. А знаете, а потом, вот то, что вы сказали, национал-большевистская, да, партия, ведь тогда это не была партия. И была у нас совсем другая идея, совсем другие мысли. И я с ним говорил по-простому. Я говорю, слушай, ну ты хороший писатель, на мой взгляд. Но чего ты лезешь в политику? Это не твое. Пиши. Чем больше ты напишешь, тем больше от тебя останется. Он обижался. И потом какие-то стал уже допускать высказывания, которые мне не нравились. Ему не нравилось то, что делаю я. Я тогда работал первым замом в «Комсомольской правде». Mm-hmm. Да что ты там все это пишешь, это ерунда. Я говорю, понимаешь, ну у нас разные пути. И мы разошлись. Разошлись просто.
1: Ого.
0: Да. Вот после такой вот, я бы сказал, ну извините за это слово. Ну дружбы, да, разошлись. И я бы сказал, что вот, что у меня осталось, какие-то фото, где, я не знаю, какие-то, где mm-hmm. валяются совместно. И его книжки тех еще времен, изданная, по-моему, в США и в Париже, не в России. И вот как-то так.
1: Хорошо. Итак, Николай Долгополов, замечательный писатель, журналист. Переходим к делу. Столько вопросов, а вы так интересно рассказываете. Вот вы уже сказали о том, что один раз встречались со смертью, а потом поехали на Целину студентом, ну, в кабине, да, грузовика.
0: Да. Знаете, это было интересно. Это был, по-моему, 67-й год. Мы поехали с добровольцами с нашего переводческого факультета, ИНЯЗа.
1: Студенты?
0: Студенты, конечно. Студенты, закончившие, ага, второй курс. И, кстати, я был с моим лучшим другом, известным радиожурналистом Андреем Пташниковым. Он работал потом лет 5-6, по-моему, в Соединенных Штатах, потом на «Маяке».
1: Ага.
0: Вот. И вот мы как-то вдвоем, мы дружили там с года. И вот мы все время были вместе. И вместе ездили на машине по степям, потому что там дорог-то в то время не было.
1: Не было, я знаю, только, ну, направление.
0: Ну да, ну и вот совершенно как-то в какой-то дождь и ветер, и птиц ночной полет, а наш казах-шофер то ли не туда поехал, то ли не на то нажал, и мы с какого-то моста бабахнулись в воду, в реку какую-то, откуда она там взялась, и вдруг на нас были шляпы, это была ночь, шляпы. Мы одевали шляпы, чтобы теплее было, ага, чтобы очень грязно было там везде. И мы шляпами с Андрюшей вместе пробили лобовое стекло. И оказались в воде, шофер выскочил, мы в воде, и мы как-то легко выплыли, но огромные синяки там, то все, ну даже не порезались, просто страшные удары по голове. Ну головы, видимо, тогда были крепкие, да вообще мы были там молодыми. Да. И мы выплыли, все, когда пришли в отряд, чуть не пешком там добрались, угу, все там, да что с вами, вы что там, где-то подрались, да нет, вот так сказали. Но, тем не менее, все обошлось. Оба до сих пор живы.
1: А в Бога после этого поверили?
0: Ну, знаете, я как-то и до этого немножко так верил. Я поверил в Бога по-другому уже в другие времена, когда я был в Чернобыле. Вот, потому что я думал, что у меня Бог спас только

0: Америка там.
1: А скажите мне, а как вы попали в Чернобыль?
0: Ну, очень просто, как попадают журналисты.
1: Просто попадало его?
0: Да, не знаете, это было где-то числа 29-30 апреля 1986 года, и меня вызвал наш главный редактор Геннадий Николаевич Селезнев, царство ему небесное, очень хороший человек, и сказал, вот, наверное, может быть, вот мы сейчас хотели бы нарушить это молчание, а Чернобыль нельзя было говорить вообще, ничего не писалось, не говорилось. Вот, ну, ты смог бы поехать? Я говорю, я смог бы, да. И как-то так забылось. И вот помнится мне 1 мая 86 года мы с женой на даче, и вдруг стучится кто-то в ворота. Представляете, говорит, что будет 1 мая, и работает почта. И нам приносят телеграмму срочно быть мне в таком-то подъезде на, так сказать, улице, теперь называется Старая площадь.
1: Да.
0: Вот, и в таком-то подъезде. И я понимаю, что это подъезд, где сидит руководство. И смотрю на время, я уже опаздываю. В общем, как-то я успел, опоздал, на час пришел позже. И сидит товарищ Яковлев.
1: Да. Главный идеолог
0: перестройки. Главный, по всему главный, по всему, вообще. Да. Главный, не только по перестройке, по всему. И вот беседуют с журналистами. И я понимаю, что я попал в число 9 или 8 ребят, которым доверено решением, обратите внимание, Политбюро ЦК КПСС поехать в Чернобыль. И выясняется, что вот идет там такая неприятная история, но ничего страшного, ничего страшного.
1: А то есть ничего страшного?
0: Нет,
1: да?
0: Ничего страшного. Вот то все, и я тогда относительно молодой парень спрашиваю там Александр Павлович Николаевич, вот, Александр Николаевич, а что самое страшное в Чернобыле? Говорит, о, хороший вопрос от комсомолки. Самое страшное это, посмотрел, как меня зовут в списке, это Николай Мародеры. Вот мы выселили всех людей из Чернобыля, но на самом деле выселили из Припяти, не из Чернобыля, но это уже другая история. И вот теперь они там, конечно, несколько недель пробудут где-то в другом месте, а вот мародеры все грабят.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: А вообще-то там ничего страшного нету. Я это никогда в жизни не забуду. Никогда. Потому что идет рассказ о том, как мы боремся с трагедией. Боремся действительно умело, я скажу честно. Людей вывезли моментально. Эвакуация прошла быстрее и удачнее, чем во время Великой Отечественной. Правда. Но людей немножко, так сказать, надули, обманули. Сказали, на 2-3 дня они вышли голыми боссами. Вот. Сказали, 3 дня и вернетесь. Но, понимаете, он говорит, вот там, на окраине зоны, вас там сразу повезут, я распорядился, на окраине зоны. Солдаты играют в футбол, и там работают сельчане, убирают там что-то урожай или сажают что-то, я не специалист в сельском хозяйстве. Приезжаю туда, 2 или 3 мая мы там, первая такая группа, нас действительно организованно везут, очень организованно все, везут в эту на границу зону. То есть Яковлев прав на 100%. Трактор «Быр-быр», солдаты в галифе и в линялых таких синих майках фиолетовых играют в футбол.
1: А там...
0: А там еще выходят люди. Ну, через 5 километров там такие проходы, выходят люди. И люди выходят в страшном состоянии. Но я этого не понял, и я написал первый свой репортаж из Чернобыля, вот приблизительно в таких тонах, о которых мне говорил архитектор перестройки. Это был такой постыднейший, один из двух постыднейших репортажей в моей жизни. Но этот, наверное, по постыдству первый. И он был опубликован, потому что никто вообще ничего не знал, что там происходит. Но когда уже мы там 17 дней пробыли, нас стали допускать уже не на границу зоны, а в зоны, я понял, что это такое, это было что-то страшное. Вы знаете, ну... Я не мог понять вообще, как все это происходит. Вот ты идешь, да, ну там свои термины были, и ты наступаешь в грязь. Ну, грязь это совсем не что-то грязь, там какие-то там разведенные лужи чем-то залитые. Нет. Это ты попадаешь на какое-то пятно, так называемое радиационное, в которое ты наступаешь. И вот все зависит от того, как ты на него попал, ступил. Или ты его случайно обошел. Понимаете? Вот мне почему-то Бог благоволил, дай Бог.
1: Ну, да.
0: Вот, и вы знаете, я получил свою дозу, бесспорно, но мы вообще первые несколько дней, мы въезжали туда вот в такой повседневной одежде, без всяких защитных перчаток, без дозиметров, представляете, без шапочек. Ну, никто не знал, что произошло, понимаете, ну вот ну, кто там мог знать 5 мая, что вообще там такое происходит. А потом уже нас стали одевать, обувать, измерять эти все наши дозы полученные, и, в принципе, мы все довольно быстро исчерпали лимит и были почти все одновременно отправлены в Москву. Я никогда не забуду вот этого, когда я приехал в Москву, то, знаете, мы все были тогда относительно, я скажу такое слово, бедны. И я приехал туда в паре, как мне тогда казалось, роскошных ботинок итальянских. Да, которые я где-то купил в командировке в Италии. И вот я в них щеголял, там все жалко было выбрасывать.
1: Да, естественно.
0: Ну и потом жена моя купила дозиметр такой, ну, с которой измеряется.
1: Ага. Ну тогда модно стало.
0: Модно стало, да. И она говорит, что-то вот какой-то фон идет, что, ой, ботиночки. Поехали на дачу, и эти ботиночки куда-то мы выкинули в угол нашего участка. Опять идет фон. После этого...
1: От
0: ботиночек. После этого вырыли ботиночки, сожгли их. Пепел.
1: Угу.
0: Фонит, понимаете? И тогда мы все это собрали в несколько таких больших пакетов и отнесли далеко-далеко в лес, и их там закопали. Вот. Это вот, понимаете, это было уже, я думаю, где-то числа, значит, я, наверное, думаю, числа 17 мая приехал, до 17 дней, и числа 20-го вот так это было, это все фонило. Ну, вот так, понимаете, сразу там воспаление легких, сразу все, что нужно. А некоторые ребята попадали. Никто не знает, что. Почему? Ну, попадали, и все. Вот с нами были, не буду называть фамилии, очень хорошие там ребята, которые смелее, чем я себя вели, смелее. Но их составляла их, так сказать, такая важная журналистская профессия. Они снимали там, и надо было лезть, смотреть. Вот. Ну, вот они, бедные, получили гораздо больше. Но это естественно, потому что никто не знал, что там происходит.
1: Получается, это вселенская ложь была?
0: Ну, была большая ложь, да. И, может быть, есть такое выражение, ложь во спасение бывает, но, на мой взгляд, вот та ложь была не во спасение, а ложь была из-за того, что мы хотели первые дни, я подчеркиваю, ну, по крайней мере, первые недели, потом все изменилось.
1: Ну, да.
0: Мы хотели это представить не как трагедию европейского мирового масштаба, не как трагедию республиканского масштаба, а как трагедию областного масштаба. Вот в одной области нашей необъятной страны вот что-то случилось, люди героически сражаются, действительно героически все.
1: Ну, это понятно.
0: Знаете, ну это тяжелый очень период был, потому что я вот в то время, я там не видел улыбающихся людей. Были люди, которые, ну, просто горевали. Они потеряли все. Вот все потеряли.
1: Слушайте, а не кажется ли вам, что Чернобыльская трагедия — это вообще, скажем так, первый шаг к распаду СССР?
0: Я думаю, что это именно второй шаг к распаду СССР. Первый шаг, как мне кажется, все-таки, уж не обижайтесь, был, наверное, вообще тут был второй, третий, это был первый шаг Олимпиада. Олимпиада 80-го года.
1: Да вы что?
0: Да, знаете, ну это мое личное мнение.
1: Ну да.
0: Почему? Потому что мне казалось, что вот когда вот были открыты границы, и мы увидели всех людей, которые к нам приехали, а приехали хорошие люди.
1: Конечно.
0: Нехорошие не приехали. Мы поняли, что есть другая жизнь, да? А второй шаг — это был Афганистан, довольно решительный. А третий был Чернобыль. И вы знаете, мне кажется, вот по материальным потерям и по потерям, скажем так, психологически, вот Чернобыль, он внес свою большую лепту в распад, к моей горечи, я скажу, распад той страны, которой я родился, любил и люблю до сих пор. Вот. Жалко, наши родители дошли до Берлина и освободили его, около Рейхстага сфотографировались, а мы все отдали. Но вот меня это гложет. Я не империалист, но тем не менее, меня это гложет.
1: Ну, вернемся тогда к вашей творческой деятельности. Николай Долгополов. Вы знаете, вы написали замечательную книгу про разведчика Рудольфа Абеля. Насколько мне известно, у него, по-моему, было 4 или 5 фамилий и имен.
0: Ну, больше.
1: А у меня один маленький вопрос. Скажите, а как они, разведчики, находясь в одной шкуре, будучи другим человеком, занимаясь третьими делами, как они не попадают в зону биполярного расстройства?
0: Знаете, вот это очень хороший вопрос, который я тоже задавал тем людям, которые допустили меня к документам рассекреченным, которые меня познакомили с нелегалами, с их руководителями. Угу. Это было в 93-м году. Ответ довольно простой. Это люди с очень устойчивой психикой. Раз. Это люди, которые исключительно преданы своей стране. Два. Третье. Это люди способные. Вот они способные, понимаете. Четвертое. Это люди, может быть, вам это покажется несколько, так сказать, игривым. Это хорошие актеры. Вот и все вместе им позволяет вот бороться вот с этим расстройством. Хотя действительно, вот какие-то такие вещи бывают. Бывают, как я слышал. Но это единичные случаи. В основном люди спасаются тем, что они, вот как, например, рассказывала мне дочка Абеля, что, ну, Абеля, конечно, их фамилия это вымышленная, дочка Фишера.
1: Она это его настоящая фамилия.
0: Настоящая фамилия. Вот она мне рассказывала, что папа все время, даже когда я уже был в тюрьме, лежал и представлял, что он гуляет в этом саду, а я там бывал в этом саду, вот где, видите, березки, да, вот он здесь гулял по этому саду, находясь в тюрьме в Атланте. Ну, а другие люди, которых я уже лично знал, и мне рассказывали, что они думали вот о том, что они приедут, и вот ту березку, которую они высадили около здания, откуда их отправляли, около штаб-квартиры, да, они увидят, и эта березка будет там на 10, на 15 лет старше и выше, чем то маленькое деревце, которое они посадили. Но это вообще работа и с психологами идет. Работа идет и не только с психологами, но и с так называемыми, ну это термин такой, тренеры. Тренер – это наставник нелегалов, который с ними работает профессионально. Огромная идет работа. Понимаете, почему у них еще, вы знаете, это тоже довольно интересно. Они долгожители, многие из них.
1: Я тоже заметил.
0: Знаете, вот такая напряженная работа, такой риск. И многие люди долгожители. И мне это объяснял Владимир Борисович Барковский, и другие тоже присоединялись к этому. Это герой России, атомный разведчик. Он говорит, что то, что мы перенесли там, но он не нелегал, а просто разведчик. То, что мы перенесли там, если мы вынесли, если мы не сломались, мы вернулись, мозг по-прежнему работает. Не давайте своему мозгу отдыха. Работайте. И чем больше вы работаете, никого не слушайте. Не истязайте себя, но работайте. Не жалейте себя. Это он мне говорил. Значит, тогда мне он казался таким древним уже старичком. Ему было за 83, за 84. Вот он работал, и каждый день он жил там около Сокола, чуть подальше. И вот он ездил в свою штаб-квартиру на автобусе, работал. Представляете, это через всю Москву и за город. Вот такой был человек.
1: Ну что ж, Николай Михайлович Долгополов, вернемся к вашей парижской жизни.
0: Парижской?
1: Да. Знаете почему? Там у вас был друг из посольства, Виктор Ощенко.
0: Не-не, другом не был, он моим. Знакомый.
1: Знакомый.
0: Знакомый. Был такой парень.
1: Да. Оказался предатель.
0: Да.
1: Я вот о чем думаю. А почему люди становятся предателями?
0: Ну, вы знаете, вот этот случай для меня, конечно, большая загадка, потому что этот парень был, вы знаете, свой в доску. Я не знал, что он работает в разведке, прямо скажем, да?
1: В нашей разведке.
0: В нашей разведке, да. Первое время. Ну, когда ты там живешь, там, 3-4, ну, 5-й год, ну, ты же уже понимаешь, узкий круг, замкнутый
1: ну,
0: круг.
1: Да.
0: Очень такое, я бы сказал, общение с небольшим количеством людей. И я, конечно, понимал, что он работает не только советником по промышленности, по экономике, но и выполняет какие-то другие функции. А мы с ним встречались. А почему? Мы любители тенниса оба оказались.
1: Пинг-понга?
0: Нет. Он играл большой теннис. Вообще все любители пинг-понга, как я, или там любители, а такие полупрофессионалы, потом переходят в большой теннис.
1: Ага.
0: А Виктор играл прекрасно в теннис. Прекрасно. И он все время пытался, знаете, следить за всеми соревнованиями. Я отходил как аккредитованный журналист, а он покупал билеты на Ролан-Гаррос. Самый турнир большого шлема. Вот. И он меня все время просил, для вас есть возможность, для журналистов, купить мячи, немножко чуть-чуть поигранные там. Ну, сыграли сет, и мячи уже выбрасывают профессиональные игроки. И потом эти мячи за гроши продают журналистам. И вот нам продавали, ну, тоже немного, но можно было 3-4, 5 мячей купить. Купи мне. Я ему покупал одну-две, он говорит, еще, ведь мне больше неудобно. Ну, потому что люди уже на меня смотрят, французские, жадные, что я покупаю это. Вот. Ну, вот, надо. Он очень хорошо играл, очень был человеком, я бы сказал, таким просоветским. Потому что, когда у нас были собрания в посольстве, да, такие наступали моменты, когда люди, ну, не фактически, а так теоретически, бросали партбилеты на стол.
1: А, это уже в начале 90-х.
0: Да. Вот мы скажем, уже даже в 92-м, мы не хотим быть в этой партии, все. И меня спросили, а вот вы? Я говорю, знаете, я оставил свой билет ЦК КПСС, я подумаю, я не знаю еще, я хочу вернуться на родину, я решу, что будет с билетом. И Ощенко ко мне после этого подошел, Витя, и говорит, слушай, нам надо с тобой дружить, мы единомышленники, я вот скоро уезжаю, обменяемся телефонами и будем встречаться.
1: Как коммунист с коммунистом.
0: Ну, так он мне, конечно, не говорит.
1: Да.
0: Но, тем не менее, у него была очень симпатичная семья, очень милая жена, а девочка красивая, симпатичная, которая классно рисовала. Еще, по-моему, другая маленькая дочка. И вот вышло так, что он исчез.
1: Угу.
0: И машину его посольскую через 2 дня нашли около какого-то моста, ключ зажигания. То есть никто не обвинил его, что он украл машину. А потом наши заявили такую ноту, прислали в МИД Франции. Вот мы хотим знать где. Никаких ответов, ни приветов. А потом привет из Ла-Манша. Он там, в Великобритании. И мы были в шоке. Я был просто раздавлен. Как? Ну, человек, который вот со мной говорил, человек, который был таким же, как я, как он это все делал, зачем он это делал?
1: Вот зачем?
0: И знаете, вот я не знаю почему. Вот я думал, вот если бы вот хоть какое-то было бы подозрение, ну, мелькало или нет, ну, ни разу, значит, не мелькнуло. Единственное, уже задним числом я думал, что вот может быть, но это... Такое не особо обоснованное. Может быть, определенная любовь к деньгам. Вот это вот определенная, ну, извините, может, такое слово жадность. Ну, не жадность, такая скуповатость. Может быть, здесь его поймали. Но, как я понимаю, это все длилось долгие годы, потому что до этого он работал в Великобритании. И он работал, если я правильно понимаю, вместе с Гордеевским.
1: Серьезно.
0: И вот неизвестно, кто кого еще там притащил, завербовал. Я думаю, что, конечно, Гордеевский. Вот. Но вот это такая была спайка. Это, как мне кажется, был такой типичный шпион. Милый, улыбающийся, не лезущий к тебе с откровением, нет. А просто свой парень такой, который родину предал.
1: Николай Михайлович, я понимаю, что это не очень корректный вопрос. А как вы думаете, а должны ли предатели получить наказание заслуженное?
0: Вы знаете, я вообще скажу так, что каждому его предательство зачтется. Вы знаете, каждому по-своему. Вот сейчас несколько предателей, которые жили в Соединенных Штатах Америки, они сбежали, один там подавился куском мяса, второй случайно купался где-то в ванне, оголенный какой-то провод. Вы знаете, я знаю, что вот если уж такой разговор, вот я в своих книгах пишу, мне довелось первый и последний раз в жизни, я думаю, последний, потому что их нет, этих уже больше людей, они не существуют в природе. Были такие люди, которые назывались ликвидаторами. Вот они действовали после Великой Отечественной войны в течение, по-моему, 2-3 лет. И вот они приводили приговоры в исполнение над изменниками Родины, а вынесенные в Советском Союзе, они их исполняли в разных странах мира. И мне очень захотелось вот с таким человеком встретиться, и мне говорят, да это невозможно, это все, ну, знаете, как обычно все.
1: Да-да.
0: И вдруг мне вот разрешили с одним человеком встретиться. Мы встретились, знаете, что было для меня интересно? Мы пришли и сели где-то в гостинице, а там в гостинице было кафе и маленький какой-то ресторанчик. Вот я вижу, сидит человек, я сел, он ко мне подсел. Я вот от такого-то. Он говорит, да, я понял. А я от себя. Вот как вас обмечать? Никак. Очень такой пожилой человек уже, понимаете? И как-то выглядит так нездорово, одет нормально, все. Мы сидели, чай, кофе пили. И он мне рассказывал, что действительно, да, такие группы были. Вот, но группы были очень маленькие. Вообще они работали в паре обычно. Он работал в паре со своей супругой. И, знаете, я по рассказу о супруге понял, что он ее очень-очень любит, а вернее любил. И мы так с ним говорили, и я говорю, как вот вы их уничтожали? По приговору суда нашего. И приговор у нас был, мы знали, нам сообщали. Мы их выслеживали, мы на них выходили, и мы их уничтожали. И я говорю, долго? Нет. В общем, где-то это было 2-2,5 года, потом нас расформировали, потому что уже не надобность была. Ну, а что-то вот можно? Ну, вообще-то обычно старались сделать, представляете, это вот такое откровение, около водоемов, вот, потому что, ну вот, водоем бросил туда тело, и пока найдут, пока оно всплывет, не всплывет, вот, я говорю, как вы делали? Ну, вот так как-то, я говорю, ну, вы многих, знаете, жена больше, я говорю, а почему? А, знаете, на женщину меньше внимания обращали, я говорю, как? Ну, так, ну, что женщина может, слабая, вот, а моя, знаете, он так ее называл, и моя могла, моя умела, она любила там родину свою, она все знала, она ненавидела этих фашистов, и как она стреляла, знаете, вынимала из сумочки, или там иногда через сумочку стреляла дамским пистолетом и убивала на повал, говорит, на повал убивала, и потом вот мы их в речку с камнем, я говорю, долго это было, нет, недолго, там, вот как я уже вам говорил, ну, да. 2, 3, не знаю сколько, не говорим. Да. И я понял, что это человек, ну, где-то знающий языки, потому что он спросил, у вас какой первый язык? Знаете, это спрашивают только мы друг друга, переводчики. Я профессиональный переводчик по образованию. Какой у тебя первый? А второй? Вот, понимаете? То есть это все ясно. И я говорю, у меня первый, там, а у меня немецкий был. А, я говорю, а как жена ваша? Знаете, ее больше нет. И я говорю, как жалко. Да нет, и меня скоро не будет. Я говорю, почему? Да я с вами встречаюсь, потому что уже все со мной ясно. Я говорю, что такое? Да я тоже скоро уйду. Почему? Ну, я болен. Я думаю, что он был болен. Ну, да. И вот как-то он, наверное, это была не исповедь, потому что исповедь – это откровенный рассказ. Это была какая-то, может быть, отдушинка для него рассказать в первое и последнее, он-то это точно знал, увиденного человеку в жизни раз, да, что-то из своей жизни, которое заканчивалось. И он хотел это рассказать. Очень мало рассказал, понимаете? Может быть, есть какие-то люди у нас в стране, которые говорили с ликвидаторами более подробно. Но мне это вот удалось лишь один раз в жизни. И я очень, скажем так, был не разочарован этой беседой. Потому что я понял, что это люди не какие-то там холодные убийцы, не мерзавцы, не какие-то люди, которые все равно было кого убивать. Это люди, которые совершали не убийство, вот я прошу это обратить внимание, а акты возмездия на теми, кто наших людей убивал десятками и сотнями, и которые сбежали за границу.
1: Ох, Николай Михайлович, вы прям дернули меня в самое сердце. Ну, вернемся к вашему детству.
0: Детству?
1: Да. У вас же в квартире был бедлам. Творческая интеллигенция. И приезжали Любовь Орлова и Григорий Александров.
0: Вы знаете, бедлама тогда не было.
1: Не был, да?
0: Нет, бедлам это у меня в квартире. Это у меня в квартире. А у нас была маленькая крошечная такая квартирка. Она и сейчас, я там не живу. И больше, мечтаю, лучше не надо. На Тверской, тогда улица Горького. Они подружились с Григорием Васильевичем тогда, когда снимались вот все эти фильмы его, до войны. Отец был обозревателем в комсомолке, они дружили, ездили на все съемки его. И вот он очень дружил, как он называл, с Гришей. А Любовь Петровна была очень холодная женщина. И даже вот когда они к нам приходили, то у нас лучшее, что было, из посуды там на стол выставились, Майснер, привезенный из поверженного Берлина на карачках. Вот. Ну, там всякие блюда различные. И дальше вот разговор всегда его вели отец и сам Александров. Он был остроумный, прекрасный собеседник, очень легкий собеседник. А она все время молчала, может быть, час-полтора проходила, и она уходила. Они жили рядом с нами. Знаете, вот настолько рядом, что сейчас уже там все дома застроены, а иногда по утрам отец доставал бинокль мой огромный, смотрел и говорил, о, Гриша уже встал, а мы еще здесь валяемся, пора работать. Вот, но они сильно хорошо, так сказать, дружили по-честному. Я помню, когда вот он умер, и вообще все это было, отец там рыдал. Я говорю, ну что ты так плачешь? Да ты не понимаешь, это я, мы с ним до войны, всю жизнь прошли вместе. Они нам писали какие-то письма. Я у них ни разу не был дома. Хотя жили они совсем рядом. Вот. И это была такая вот, я бы сказал, очень приятная пара, потому что даже одно ее появление в нашем доме уже было символично. Мы видели вот эту пару великих наших деятелей искусства. Для меня. Я не знаю, как для других. Для меня они останутся великими.
1: Все правильно.
0: Да. Были и другие люди, разные совсем. Я помню, приходил к нам Олег Попов, например.
1: Олег Попов?
0: Ну да, но это был просто... Я даже не знаю до сих пор, как его зовут по отчеству. Потому что он был Олегом. Ну вот, и он приходил, и это было вообще почему-то, я не знаю почему. Он приходил всегда с утра. И он всегда с удовольствием с нами завтракал перед тем, как пойти в кабинет к папе и работать. Говорят, что он был заносчивый, неприятный.
1: Да.
0: Но понимаете, но с нами-то чего ему было заносить? С нами он был приятный очень парень. Помнится, что отец как-то и с мамой его общался. Вот как-то вот таким образом. А были просто друзья семьи. Был такой Эмиль Кио.
1: Да, конечно.
0: Вот Эмиль Теодорович.
1: Эмиль Теодорович.
0: Не путать с Игорем.
1: Я понял, конечно.
0: Да, это основатель династии. И вот он был очень хороший парень. Такой приятнейший. Приходил. к нам, всегда одет хорошо, всегда там духи, всегда он приносил какие-то маме цветы, там папе что-то, какой-то сувенир, они садились там, разговаривали, я прислушивал. Входил я все время с папой, с мамой на его представление.
1: Так вы все секреты знали?
0: Все знал. Ну, а что сказать, знал.
1: И знали, как распиливают женщин?
0: Да, ну, это вот, знаете, знал и знаю. Ну, а как он нам показывал? И единственное, что вот я вам расскажу, какой я могу секрет, знаете, там было фантастическая вещь, от которой люди, сидевшие в цирке, умирали. Мы всегда сидели с папой, с мамой, первый проход, скажем, второй ряд.
1: Ага.
0: И вот мы сидели во втором ряду на определенных местах, и где-то во втором уже отделении из какого-то фотоаппарата вылетало моментальное фото.
1: Это уже когда аттракцион шел Кио.
0: Да, а до этого было первое действие, какие акробаты там, собачки и так далее. И люди просто недоумевали. Это что такое?
1: Значит, как... И фотографии ваши, например?
0: Не, ну фотографии, знаете, фотографировались одно. Папа, мама и я. Вот. Ну, их несколько у нас. Да. Где-то одна до сих пор дожила, по-моему, или две. И там написано было еще Кио. И как это? Что это?
1: То есть такая моментальная фотография.
0: Да, ну в то время, представляете, какие-то 50-е годы, да. Не 60-е.
1: Так.
0: Ну, конец, конечно, 50. Вот это все вылетало, люди рвали, смотрите, посмотреть. И вот мы это смотрели. И только потом я папе говорю, пап, а вот я не пойму. Ведь, понимаешь, когда мы пришли, было холодно, я сидел в пальто, а потом мама сказала, сними пальто. Я снял пальто, а я в пальто. Понимаете? То есть они фотографировали в первом отделении, а во втором, ну, уже известные люди.
1: Да,
0: конечно, очень большая работа ассистентов, у него были потрясающие ассистенты.
1: То есть они втихаря фотографировали?
0: Ну, конечно, да. Знаете, а потом как-то вот и с Игорем познакомились, и отец страшно переживал, потому что Эмиль Теодорович, он заболел. Ну, в общем,
1: я знаю, да.
0: Инфаркт.
1: И он отдал аттракцион младшему.
0: Нет, да. Были огромные споры, младшему или старшему. И вот в результате споров вышел такой момент, что отдать Игорю временно. Потому что Игорь в то время был учеником 10 класса.
1: А можно один маленький вопрос? А случайно не на ваших глазах развивался роман между Игорем Кио
0: Нет.
1: и Галиной Брежневой?
0: Нет. Значит, ну, о романе, естественно, я знал. Потому что Эмиль Теодорович об этом рассказывал папе. Рассказывал такую свою версию, что полностью виновата вот эта немолодая женщина. Она вот так относилась к Игорю. А мы где-то там были на гастролях. Или, в общем, Игорь был один, без нас, без всего. И хорошо, что так все закончилось, и никак это на Игоре не отразилось, и в паспорте ничего нету. Ну, в общем, вот, ну что вы скажете, мальчишка, дурачок, вот так, в таком роде.
1: Ну да.
0: И вот так, но это не мне рассказывалось.
1: Ну да.
0: Так доходило от отца до меня.
1: Но вы же Галину Брежневу видели?
0: Видел, ну и что?
1: И какое она впечатление производила?
0: Да никакое. Ну, понимаете, я ее видел, ну, буквально один или два раза в жизни. А я тогда, вот самый такой был дурацкий период в моей жизни, я работал в агентстве печати новостей. Я только приехал из такой долгой заграничной командировки из Ирана, устроился на работу на первого попавшегося. Ну, так просто трудно было. Значит, 2,5 года не было тебя здесь. Когда она приходила в это агентство с новостями, а это бывало редко, то люди выбегали из своих комнат, они тогда назывались не офисами, а комнатами, и смотрели на нее во все глаза. А она шла со всеми своими вот этими поклонниками, поклонницами, людьми, которые в ней якобы души не чаяли, а потом ее бросили. И мне она как-то запомнилась как неискренне очень.
1: И последний вопрос. Вот вы сказали, что на заре туманной юности работали в Иране.
0: Да.
1: А в чем секрет этой страны, этих людей, иранцев?
0: Ой, вы знаете, их секрет в том, что они люди с глубокой верой, называйте как хотите, в Аллаха, в Бога. И вот этого, к сожалению, ни европейцы, ни тем более американцы, они не могут этого понять. И когда началась вот вся эта тяжелая история под названием затянувшаяся война между Штатами и Ираном, я сразу сказал, что вот куда лезут американцы? Но это не их дело. Они не понимают, куда они влезли. Вы не можете себе представить, что это за страна. Но там надо жить. Там надо, ну, хоть как-то научиться говорить на фарси, и общаться с людьми, чтобы ты понял, какая это махина, какие верные люди там созданы, как они считают. Арья, Аллах.
1: Аллах дал жизнь, Аллах.
0: Аллах отдал, Аллах взял.
1: Да.
0: До сих пор это так. Я не знал, так это или нет. Теперь я вижу так.
1: Николай Михайлович, я, конечно, очень рад, что мы встретились.
0: Спасибо большое. Да,
1: спасибо за этот откровенный разговор. А теперь, знаете, что добавлю? Вам еще жить и жить.
0: Ой, сквозь годом часть.
1: Да.
0: Ой.
1: Столько разведчиков. А столько еще надо рассказать. Так что
0: хотелось бы. Себя. Хотелось бы.
1: и спасибо.
0: Спасибо большое. Благодарю вас.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ, сообщили в Минобороны. За сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов, заявили в российском военном ведомстве. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики и главой правящей партии. Европейские страны ведут войну против России, в этом нет никаких сомнений. На это указал глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. В северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. Ранее в Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, 2 центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. Подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Кридянка. Ведутся бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку, Рубленное, Резниково и Приколотное. В Сумской области нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Хотень, Кияница, Великая и Малая Рыбица. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Брусовка, Маяки, Сидорово, Райгородок Донецкой Народной Республики, Малиевка и Осиново Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками артиллерии поразили объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, а также склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
3: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
1: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Европейские страны ведут войну против России, в этом нет никаких сомнений. На это указал глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Британский журналист задал министру вопрос о том, применяет ли Россия грубую силу на Украине.
4: То, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорили. То, что разбомбили и уничтожили иранское руководство вместе с семьями, включая детей, это не грубая сила?
5: Но не прибегает ли Россия каждый день в Украине к грубой силе?
4: Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против Российской Федерации, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы нам.
1: Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Александр Новых поручил профильным ведомствам усилить контроль за формированием цен на топливо. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке. А вице-премьер также потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Особое внимание на совещании уделили в том числе и обеспечению горючим Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. Сотрудники британской полиции не обнаружили взрывных устройств во время обыска в домах и автомобилях на авиабазе. В домах и автомобилях пятерых британцев, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе Фэрворд в Англии, сообщает Sky News. Ранее контртеррористическое управление Скотланд-Ярда сообщило, что в понедельник под залог были освобождены все пятеро британцев, задержанных по подозрению в подготовке этого теракта на авиабазе, где размещены американские стратегические бомбардировщики. Инцидент стал предметом масштабного контртеррористического расследования британской полиции. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает причастности Тегерана к инциденту, а также выразил удивление решением британских властей освободить подозреваемых под залог. Отопление в Москве начнут включать с 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах, а уже затем в жилых домах, офисах, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону завершены в срок. О погоде в Москве рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам от 5 до 8, днем 13-16. Но и в конце недели облаков прибавится, правда, до осадков дело не дойдет. Под утром 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
1: Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются предстоящей ночью местами в столичном регионе, а также и в соседних областях. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани победила в товарищеском матче сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. Напомню, 3 октября в Екатеринбурге наша сборная сыграет со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Баскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта 26 года. Последним клубом испанского специалиста был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. В Тюмени без осадков, воздух прогреется до 22 градусов. В Красноярске всего 8-10, тепла, облачно и дождливо. В Калининграде до плюс 20 без осадков. В Казани плюс 18, в Самаре плюс 20. В Ростове-на-Дону 15-17, тепла и кратковременный дождь. В Севастополе воздух прогреется до плюс 22, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге также без осадков, ночью плюс 10, местами туман. Днем плюс 15-17, ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. В столице переменная облачность без осадков, ночью плюс 5 градусов, а по области до минус 1. Утром туман, днем воздух прогреется до плюс 15-17. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Просвещение. Российский радио. Университет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами снова отправляемся в Юго-Восточную Азию. Мы завершаем цикл бесед об этих удивительных странах, объединившихся в очень мощное такое объединение, в союз. Это наш специальный проект «Пространство большой игры». И мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского политолога, доктора политических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Валерьевны Ерёминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
9: Здравствуйте.
8: И сегодня мы будем говорить об обороне, об оборонных потенциалах, об экономике, но прежде всего, конечно, почему страны Юго-Восточной Азии объединяются не только с точки зрения экономики, логистики и каких-то информационных ресурсов, но прежде всего с точки зрения объединения оборонных потенциалов. Есть ли что-то более постоянное, чем рост оборонных расходов? Наталья Валерьевна, по вашему мнению.
9: Действительно, оборона требует внимания. А АСЕАН с самого начала ставил перед собой цель как раз не допустить того, чтобы пространство стран АСЕАН, вот пространство Юго-Восточной Азии, стало полем битвы между крупными игроками. И на самом деле нужно обратить внимание на то, что ключевой элемент вообще стратегии АСЕАН, которая основана на экономическом взаимодействии с разными игроками, на мультивекторности, на нейтральности, на том, что они не являются странами, которые должны выбирать или-или. Они должны прежде всего соблюдать интересы свои, интересы региона. И вот как раз одним из важных элементов этого взаимодействия является концепт центральности. Это такая стратегическая автономия, иными словами, для стран АСЕАН. Вот центральность предполагает, что они осознают, что они находятся не только между, так сказать, крупными игроками, которые действуют в этом регионе. Штат находится далеко, но тем не менее они являются одним из крупных игроков. И они говорят не только о том, как бы не допустить столкновений между Штатами и Китаем, но они же говорят еще о том, что как бы не допустить превалирования той или другой державы в регионе, включая сюда, вот в это понятие, и Индию, и Австралию, и Японию, и Новую Зеландию. То есть они выходят за пределы региона в любом случае. Поэтому вот центральность именно вот АСЕАН Юго-Восточного региона и состоит в том, что они, влияя на стабильность, на взаимодействие друг с другом, в основном, конечно, с помощью мягкой дипломатии, так скажем, для этого есть много разных структур, они подключаются и подключают разных игроков, они фактически формируют такую сетку. Это диверсифицированное партнерство по разным аспектам, в том числе по точечным аспектам. не по полномасштабному сотрудничеству, по каким-то конкретным договоренностям с внерегиональными игроками, допустим. И в настоящий момент, вот сейчас, благодаря тому, что разные структуры созданы и страны ASEAN входят в эти структуры, они могут реализовывать концепт центральности, то есть своей стратегической автономии. Как только возникает угроза со стороны внешних игроков, например, появляется ядерное оружие, вспомним, что с самого начала мы отмечали, что один из принципов, важных принципов для ASEAN, это создание пространства безопасности, свободного от угроз ядерного оружия. Соответственно, когда формируется AUKUS под эгидой Соединенных Штатов Америки, где формируется очень мощная такая военно-промышленная связка, и идет вопрос о передаче технологий атомных, и, соответственно, атомные подводные лодки появляются в Австралии, проходят испытания. Это же, конечно, говорит о чем? О том, что возникает угроза, которая может привести к нарушению того принципа, на основании которого действует ASEAN. Или, допустим, Соединенные Штаты Америки, которые делают уклон сотрудничества со странами ASEAN на антикитайскую повестку и фактически предлагают странам или-или. Выбирайте, либо мы, либо Китай. Конечно, это нарушает балансировку, которая является необходимым элементом для того, чтобы не допустить превалирования какой-либо державы в этом регионе. Это недопустимо, обрушивается вся структура безопасности. Они, конечно, это видят тоже. Это еще одна угроза. Третья угроза. Вот сейчас выстраивается более плотное сотрудничество, и мы рассматриваем экономическое содействие, да, друг другу, инфраструктурные проекты. Это же отмечали как раз, да? С 2015 года в рамках ASEAN действуют углубленные сообщества вот в этой интеграционной структуре. Это сообщество безопасности, это сообщество политического взаимодействия, культурного, образовательного, гуманитарного в широком смысле этого слова. И там есть общеобразовательные программы, когда студенты, допустим, из одного вуза страны ASEAN могут поучиться в другом вузе страны ASEAN. И есть, соответственно, экономическое партнерство, да, которое база и необходимость. Так вот, все прочие, так скажем, посмотрите, безопасность рассматривается в концепции ASEAN как необходимый элемент для процветания экономического, для обеспечения безопасности торговли и финансовых цепочек по оплате, да, вот для того, чтобы все это работало. А, скажем, гуманитарное сотрудничество в широком плане, политическое сотрудничество необходимо для того, чтобы лучше друг друга понять и обеспечить безопасность. То есть они рассматривают гуманитарную повестку как вопрос безопасности, а безопасность – это то, что необходимо для экономики. Вот это немножко другой акцент. Например, в Европейском Союзе исходили из того, что сначала, прежде, да, исходили долгое время из того, что экономическое сотрудничество решает вопросы безопасности, это обеспечит политическое содействие. А в дальнейшем они пересмотрели свой подход и решают, что вопросы политики, они на первом месте. И они определяют и вопросы экономики, и вопросы безопасности. То есть вот ASEAN стоит на четких принципах. Мы друг друга сначала узнаем, мы друг друга понимаем, мы друг друга доверяем. Доверяя, мы можем сотрудничать в экономической сфере. То есть вот такая вот логика, да, нормальная человеческая логика. Лошадь впереди телеги. А не так, как сказать, политика превыше всего, и все остальное мы под эту концепцию подгоняем, а кто не согласен, тех просто жестко будем приструнивать. И вот как раз идет еще оценка на то, что чтобы не допустить таким образом сползания внутри вот этого региона к внутренним конфликтам, потому что они понимают, что давление какого-то одного игрока само по себе приводит к оттягиванию, вытягиванию, вытаскиванию этих государств из ASEAN. Все-таки ASEAN — это структура, ну так сказать, базово довольно рыхло, да, потому что она формировалась на таких общих принципах. Но, тем не менее, она стабильна при всей своей, так сказать, рыхлости. И там даже созданы вот эти структуры, которые являются непосредственными элементами в обеспечении безопасности региона. Ну, допустим, в рамках ASEAN действует совещание по безопасности министров обороны безопасности стран ASEAN. Это регулярное взаимодействие, это регулярно работающая структура. Больше того, она действует по принципам 10 стран ASEAN плюс 8 внешних партнеров, которых нужно о чем-то спросить, какие-то вопросы задать, получить ответы. Это, собственно, такие ключевые игроки как раз, про которые они говорят, давайте мы будем балансировать. Но прежде всего это, конечно, Китай, США, Россия, но сюда же включается еще и Индия, еще и Южная Корея добавляется, еще Япония, Австралия, Новая Зеландия. То есть вот они таким образом охватывают весь регион.
8: Наталья Валерьевна, здесь для понимания того, как страна ОСЕАН собирается выживать ближайшие там, 5-6 лет до 30-го года, когда американцы вот, все-таки попробуют, я думаю, играть мускулами против Китая, все-таки это все инерционные такие сценарии развития в условиях, когда соблюдается международное законодательство, правила какие-либо. Но когда мы видим, например, как в конце февраля, начале марта 26 года коалиция Эпштейна, наплевав на все правила ведения международных переговоров, на все решения там и законодательство Организации Объединенных Наций, начинает убивать лидеров Ирана, разносить страну просто потому, что нам так надо. Мы считаем переговоры очень удобным прикрытием для нанесения превентивного обезглавливающего удара. Все эти концепции стран ОСЕАН выглядят, мягко говоря, ну, такими устаревшими, потому что, ну, придет очередной, ну, не знаю, там, Дональд Фредович Трамп или его преемник Венс и скажет, ну, нам так хочется, мы вот будем делать то, что хотим, и ваш весь вот договоренности в вашем милом таком хуторе, где вы собрались там 500 000 000 человек и собираетесь жить мирно, нам это не интересно. Америка превыше всего, и, как сказал военный министр США Хексет, мы должны быть эффективными и плевать нам на вот все вопросы толерантности и прав чьих-то. Мы должны быть эффективными. В данном случае, есть ли какая-то реакция, а вы уже в прошлый раз говорили о том, что у стран ОСЕАН, помимо всей такой внешней пушистости, неплохие стратегии и разведка, есть ли какое-то понимание, что они модернизируют свои подходы под то, что, ну, Америка буквально закусила у дела и уже прет, сметая все правила международного поведения?
9: А судя по всему, такое понимание есть, потому что Малайзия, например, хотя она заключила не так давно соглашение с Соединенными Штатами Америки и взаимодействием.

взаимодействию, например, такое азиатское ОБСЕ, да, типа азиатского ОБСЕ, совещание по безопасности, которое создано еще по инициативе Казахстана с 92 года, и там штаб-квартира находится, и туда включается Иран, допустим, да, эта же структура взаимодействует с ШОС. И, соответственно, у них есть разные форматы АСЕАН, плюс 3, АСЕАН, плюс 6, АСЕАН, плюс 8, где все эти вопросы рассматриваются. И там как раз эксперты высказывались очень жестко, начиная с 2017 года, о том, что, в общем, и до этого были звонки, звоночки, так скажем. А после 2017 года странам АСЕАН и экспертному сообществу этих стран было понятно, что США Америки фактически ведут внешнюю политику, какую, как это можно назвать. Это такая стратегическая шизофрения. И когда мы говорим о том, что Штаты выполняют те или иные решения, в странах АСЕАН прекрасно понимают, что на самом деле, когда Вашингтон приходит в регион с тем, чтобы якобы обеспечить безопасность стран АСЕАН от якобы злобного Китая, то там прекрасно понимают, что он скорее наносит ущерб, он скорее заставляет принимать антикитайскую позицию, а страны АСЕАН выступают против этой жесткой антикитайской позиции. Им нужно не выступать против одного или против другого. Они хотят оставить Штаты при этом, да, 40% экспертов АСЕАН, опрошенных, там есть специальные опросы, которые периодически проводятся, предполагают, что все-таки Штаты должны присутствовать в регионе, потому что кто же еще будет балансировать, контрбалансировать Китай. И в этом контексте, в общем, мы просто со всеми дружим и ни против кого не высказываемся. А вот сейчас они так, занимают очень четкую последовательную позицию. Они говорят о том, что сейчас нужно будет пересматривать те соглашения, которые были достигнуты. А еще в 2025 году были какие-то соглашения подписаны. Еще в 2005 году сотрудничество, например, с Сингапуром начало развиваться в военно-оборонительном смысле. С Таиландом, да, все сложно, но и тоже и закупки идут. И, в общем, сотрудничество-то есть. Я уж не говорю про Филиппины. Филиппины даже стали участником так называемой новой организации, которая получила свое название «Сквад». Вместо КВАД. Да, если в КВАД входила Индия, то в КВАД вот, с 2024-го входят Филиппины, Это, в общем, тоже такая структура закрепиться вот в этом регионе и подхватить хотя бы одно государство АСЕАН, приблизить его к себе в большей степени, к Австралии, да, и к Новой Зеландии. Поэтому США есть, но они воспринимают странами АСЕАН как контрбаланс, и не более того. То есть воспринимается сейчас то, что Штаты играют не по правилам, очень болезненно. А представитель Индонезии, Малайзия очень жестко высказал, что это вообще просто уже переход под потери всех последних надежд. Да? В Индонезии сказали о том, что мы готовы вылететь в Тегеран, не допустить, в общем, дальнейшего ухудшения, обрушения и, значит, бомбардировок. Значит, другие страны сказали, ну, выступили более осторожно в том плане, что давайте все-таки урегулируем вопросы, там, сказать, Вьетнам, Таиланд, вроде как вы сказали, озабоченность, да, и кроме того, ведь там же их собственные граждане тоже работают в регионе, в целом в регионе, там довольно много граждан, я уж не говорю про, там, Индонезию, по-моему, несколько миллионов там человек, что-то такое, в общем, или там сотни тысяч работников, которые там находятся в разных странах региона. Конечно, они понимают, что это серьезная угроза безопасности. Но кроме того, все, как один, сказали, ну что же, мы тут выстраиваем вот эти цепочки поставок. Мы один из каналов вот в этих цепочек поставок, а мы неоднократно говорили про в целом Персидский залив. И, соответственно, Ормузский пролив, но в целом Персидский залив. И эти же поставки идут через Малайский пролив в дальнейшем. И страны Азии все-таки понимают, что это провисание, рост цен на энергоносители очень жестко потом повлияет на их экономические планы и проекты. А проектов довольно-таки много. Поэтому, конечно, они высказались очень жестко, и сейчас стоит задача о том, чтобы вообще пересматривать свой подход. Еще очень важный момент я скажу, потому что, смотрите, очень интересная ситуация. Пересмотр связан еще и с отношением к концепту, продвигаемому Соединенными Штатами Америки, о так называемом Тихоокеанском, Индо-Тихоокеанском регионе. Ведь этот концепт противоречит концепту Азиатско-Тихоокеанскому региону. И в странах АСЕАН, когда сначала Япония заговорила о Индо-Тихоокеанском регионе, США подхватили, страны Запада стали использовать термин именно Индо-Тихоокеанский регион, говорят о своей роли между двумя океанами. То есть это контроль именно вот этих океанических зон. Это доставки,

0: это морские грузоперевозки, это вопросы военного плана, стратегического значения. И вот как раз страны Сиан это очень хорошо понимали с самого начала. Они даже в своем официальном заявлении сказали о том, что они не считают, что вот эти воды индотихоокеанские ничейные, их нужно контролировать и кому-то за ними присматривать, что они в принципе вполне сами за ними и присмотрят.
1: Ведь концепция Индо-Тихоокеании, я прошу прощения, это, по сути дела, вот буквально огромными буквами написано «минус Китай», за вычетом Китая, полностью игнорируем интересы Китая. То есть американцы, по сути дела, говорят так: «Гоу, хлопцы с нами, у нас плюшки, и не надо, как тут недавно заявили, не надо выбирать Китай, не надо выбирать Россию, нужно выбирать американскую демократию». То есть фактически сейчас эти потомки пиратов и янки вообще не стесняются ни перед чем. Ну так, знаете, ковбойский метод решения, как сказал Трамп: он хотел меня убить первым, я выстрелил первым. Ну такое, знаете. Но здесь вот очень интересный момент, Наталья Валерьевна, мы уже делали в рамках наших бесед о Юго-Восточной Азии предположение или допущение, что в принципе ведь весь мир катился к такому жесткому столкновению США и Китая к рубежу 2026 года. Но перенос планов американцев был связан в том числе и с тем, что страны Юго-Восточной Азии, вот эта коллективная система безопасности, отказались, ну, буквально сотрудничать или быть коллаборантами на стороне Америки. Америка не смогла поставить ботинок своего пехотинца на эту разрозненную и состоящую из тысяч островов территорию. Фактически у них нету вот той базы, какой, например, в конфликте с Ираном осуществляет и выполняет эту роль Израиль. Нет своего маленького Израиля. Израиля с эффективной разведкой, с системой выстраивающейся десятилетия тайных агентов, всего-всего, что позволяет, как мы уже говорили о роли Израиля, осуществлять такой аутсорсинг теневых операций. В данном случае нету слабого звена пока для Америки, чтобы можно было сказать: здесь наша база, ну там, не знаю, Малайзия, Индонезия, и отсюда мы будем вести поход демократии против Китая. Австралия слишком далеко. Если все-таки у них, у стран Юго-Восточной Азии, особенно у министров обороны, понимание, что, вот как вы уже сказали, слабое звено, выдергивается один из членов, и вся эта конструкция рассыпается, как карточный домик. И здесь начинают доминировать американцы. Им главное где-то укорениться, заякориться в этом регионе. Есть ли такие планы у Америки, и, соответственно, есть ли такая контр-игра у стран АСЕАН?
0: А да, США ставили ставку на то, что за счет самих же стран АСЕАН и будут давить на Китай. Но эта ставка себя не оправдала. А, собственно, у Вашингтона нет тех ресурсов, да даже военно-политических, да и финансовых не хватает для того, чтобы эту ставку реализовать самостоятельно. И это очень хорошо понимается сейчас в странах АСЕАН. Поэтому идет некоторая такая, знаете, попытка стратегически играть, скажем, тактическими приемами, допустим. Но это взаимодействие с Филиппинами, которое углубляется. Это, соответственно, подключение Филиппин к сотрудничеству с Японией по, значит, контролю над акваторией Южно-Китайского моря. Они совсем недавно, в 25-м году, это начали делать. Соответственно, в 26-м году Индонезия подписала соглашение с Австралией. И вот здесь вот как раз вытягивается это Министерство обороны из Индонезии к сотрудничеству, потому что по соглашению представители, скажем, старшие офицеры как раз генштаба, представляете, Индонезии могут посещать заседания соответствующих штабов в Австралии. Ну, конечно, к вопросу о том, до каких совещаний они допущены.
1: Вряд ли их допустят к пяти глазам. Это знаменитое объединение англосаксонских разведок Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии и Австралии. Здесь вряд ли этих, ну, так скажем, людей другой внешности вот эти англосаксонские расисты к себе подпустят. Мы должны понимать, что все-таки англосаксы – это очень жесткие расисты по отношению к этим ребятам. И, ну, получается, их все равно манит. Такая Индонезия, Азия, Австралия. Вот что-нибудь такое подтянуть такой, с таким лозунгом, а вдруг удастся выдернуть?
0: Да, вот идет ставка на то, что какая-то информация, какое-то сотрудничество, постепенно что-то можно переиграть, в каких-то сложных ситуациях, конфликтах, например, перетянуть на свою сторону. И уже страна не будет занимать нейтральную позицию. Как только они откажутся, хоть кто-то откажется от нейтральности, начнется обрушиваться вот эта региональная архитектура. Кроме того, США относились и относятся к странам ОСЕАН, как ни странно, тоже как к своему заднему двору фактически. Вот на мероприятиях, форумах Шангри-Ла, которые организованы, ежегодно проводятся со странами ОСЕАН под эгидой Британского института стратегических исследований, это международный институт, соответственно, и выступал как раз в 25-м году министр войны США в Америке Хексе, да, и, соответственно, он что заявил тогда на этом последнем саммите? Он потребовал буквально, чтобы страны ОСЕАН наращивали оборону, предрекая необходимость противодействия Китаю. Конечно, он их тогда напугал очень страшно, но это совсем вот в наших глазах произошло. И даже западные эксперты сказали, что требование Хексета к суверенным государствам, странам ОСЕАН, является безумием. Это проявление какой-то безумной политики, внешней политики Соединенных Штатов Америки, когда они берегов не видят. Трамп при этом еще накануне, до того, значит, ввел эти катастрофические тарифные пошлины для стран ОСЕАН. И, соответственно, конечно, вот это продолжение той самой стратегической шизофрении, о которой стали говорить 2017 года, да, и вот это постоянные качели, постоянное требование к странам ОСЕАН занять какую-то позицию, которую они слышат от Штатов, она, конечно, мешает очень серьезно сбалансировать свою международную повестку для стран ОСЕАН. Хотя, опять же, вот до вот моментов удара по Ирану, вот той ситуации, они еще, так сказать, питали надежды на то, что все-таки им удается балансировать и держать как бы США и в регионе, и вне его одновременно, не погружаясь в вот такой более плотный контакт, по крайней мере. К тому же, что они даже из-за этого приветствовали, скорее, не рассматривая, видимо, все-таки как единый западный блок, они действительно не рассматривают, скорее, что США играют вместе с ЕС, Великобританией. В каких-то моментах да, но они подходят именно к, так сказать, разновекторному подходу. У них такой разновекторный подход к этим странам Запада. Потому что они даже вот именно для того, чтобы стабилизировать еще и Штаты, взаимодействуют с британцами. Но британцы традиционно в регионе присутствуют. Там же центр кибербезопасности в Сингапуре, где британские офицеры военные работают. Там же хаб у них логистический в Сингапуре, который обеспечит присутствие ВМС Британии. А тут еще и США подписали соглашение с Сингапуром, и Сингапур предоставляет им свою логистику, свою портовую инфраструктуру для ВМС. То есть, опять же, для чего это было сделано? Что и тем, и вашим, и нашим. Да? То есть, и мы таким образом многовекторны. Но в Сингапуре, где подавляющее большинство контактов с Китаем экономических, где проживает китайская община, они категорически против разрыва отношений с Китаем. И смотрите, они как бы идут здесь на уступки, тут, значит, им делают уступки. Британцы говорят, проводят конференцию, вот в феврале они провели как раз конференцию, значит, по поводу, либо в январе, либо в феврале, по-моему, в феврале они провели 26-го года, как раз совсем недавно конференцию в Лондоне, ОСЕАН на перекрестке геополитическом, где сказали о том, что сейчас британцы должны быть в более выигрышном свете, чтобы победить. А нам так нужно быть с ОСЕАН. Мы так любим ОСЕАН, мы так хотим быть с ОСЕАН, мы любим эти все страны. И представители дипломатов британского корпуса в странах ОСЕАН заявили, британцы – это единственные игроки, которые не требуют стран ОСЕАН выбирать. Больше того, они на этой конференции провели стратегическое различие между отношением к Китаю и России. Потому что Россия в 2013 году предложила очень интересный формат для создания новой архитектуры безопасности Юго-Восточной Азии. Это Восточно-Азиатские саммиты. И Россия там присутствует, естественно, сразу авторитет ее, естественно, подрос. И на Россию смотрят как того, кто может сбалансировать то, что они пока не могут сбалансировать сами. И британцам это хорошо известно. Но при этом в восточно-азиатских саммитах присутствуют не только Россия, но и Китай и США, допустим, да, и другие игроки. А вот британцы хотят все время свою повестку саммитов каких-то протолкнуть, свое какое-то видение в том, что именно они самые, так сказать, лояльные, самые позволяющие развиваться, самые так сказать, дипломатичные дипломаты, самые демократичные демократы. Смотрите на нас.
1: Самые колониальные колонизаторы, самые красивые пробковые шлемы и сплошная Эммануэль. Там еще французы лапкой машут. Но ведь, Наталья Валерьевна, если мы вот посмотрим, опять же, я, может быть, не очень удобный такой для политолога вопрос задам, буквально 2 марта 26 года военный министр США Пит Хексет заявляет дословно: никаких глупых правил ведения боевых действий, никакого государственного строительства, никакого укрепления демократии. Мы сражаемся, чтобы победить, и мы не тратим время и жизни впустую. Ну, грубо говоря, вопросы совести для американских солдат. Ну, как мы знаем, был еще один такой австрийский художник, который тоже отменял правила ведения войны. Фактически американцы полностью обрушают систему международных законодательных взаимоотношений. Все, всеми договорами, всеми правилами, все можно выкинуть на помойку. В данных случаях, как этим удивительным ребятам из ASEAN все-таки балансировать в этих условиях? Потому что, ну буквально, красные приходят грабить, белые приходят грабить. Куда бедному южноазиатскому крестьянину податься? У них нет точки опоры. Китай молчит на фоне обрушения Ирана. Китай не вписывается за своего стратегического союзника, за своего прокси. И это мир тоже видит, а Россия слишком далеко.
0: Ну, во-первых, нужно понимать, что у стран ASEAN нет возможности как раз наращивать те ресурсы военные, которые, может быть, необходимы, да, потому что действительно выплачивать те же самые 5% на ВВП или 2% или 3% довольно сложно, для них проблематично, особенно для некоторых стран. Все-таки, в общем, там очень много экономических программ и проектов, которые нуждаются в реализации. И поэтому сейчас перенаправить эти средства, это значит вытащить средства из образования, из поддержки населения. Они сейчас только-только начали вот эти программы очень активно развивать. Поэтому это не вариант, это не тот вариант, который рассматривает страна ASEAN сейчас. Они скорее, наверное, вот именно в текущих, если про текущие позиции говорить, то сейчас они действительно, во-первых, они поняли, судя по заявлениям, что США окончательно девальвировали свою, так сказать, свою ценность как внешнеполитического ориентира, стратегического партнера и так далее. Эта ценность, она нивелирована фактически, потому что, смотрите, ну, по сути дела, вот можно так сказать, я могу убивать, потому что я могу убивать. Вот больше, так как, кстати, никаких сдерживающих элементов здесь нет. И это очень последовательная работа, которая ведется. Еще в 2017 году Госдепартамент сказал, что если, соответственно, журналисты из какого-то, каких-то стран, присутствующие в конфликтной зоне, делают не те репортажи, которые нам нужны, то мы можем расценивать этих журналистов не как журналистов, так сказать, а как пропагандистов. Значит, можно их убивать, и ничего страшного, никто вас за это не пожурит. Можете убивать мирное население, потому что они уже являются тоже, значит, солидаризирующимися с кровавыми там диктаторскими режимами и так далее. В общем, такой вот подход. И это же постоянно-постоянно развивалось. Наши солдаты не подсудны. А с Вьетнамом как сложно восстанавливали Штаты отношения. В частности, через программы, например, разминирования. Потому что для Вьетнама было необходимо вот эти противопехотные мины убирать, а у Штатов были карты. И вот они в рамках доброй воли. Вот, в общем, не то, что мы виноваты, мы обязаны это сделать, а мы вот добрую волю проявляем, помогаем таки вьетнамцам вот эти провести разминирование. То есть это очень сложные отношения. К Штатам, в общем-то, такого вот никто не испытывает, в общем-то, пиетета, не испытывал пиетета. А сейчас вот эти вот тоже надежды на то, что можно балансировать это государство, наверное, ушли, как сказать, уходят, по крайней мере, даже если страна не делает таких жестких заявлений, тем не менее понятно, что, по сути дела, все эти страны будут отползать. А куда отползать? Значит, нужно кого-то еще привлечь. Да, какие страны? Мы видим, что страны Западной Азии тоже, в общем, занимают такую казуистическую позицию, потому что у них у всех свои интересы, они скорее играют там саудиты, скорее будут играть на себя, допустим, да, как они делали всегда во многих случаях. Поэтому они за этим тоже наблюдают. И, как ни странно, вот последние, ну, это уже последние 5 лет особенно характерно, делается ставка на то, чтобы как раз активнее работать с Россией в большей степени. И вопрос, например, военно-стратегического сотрудничества, взаимодействия с Россией, они являются одними из основных. И в частности, например, со стороны вьетнамских экспертов эта мысль постоянно звучит. Потому что больше никаких других игроков, которых можно привлечь вот сюда, чтобы они действительно внесли стабилизирующую систему, нет. Но при этом, и они, понимая это, кстати говоря, тогда и не осуждали Россию, когда этого требовал от них Запад, страны ЕС и так далее. Не только потому, что у них позиция нейтралитета, но они прекрасно понимают, что это сложный конфликт, и там завязаны уши Запада. И тех же самых Штатов изначально там серьезно завязаны. Поэтому нет и доверия Европейскому Союзу, допустим. Да? В этом смысле не очень-то они предпочитают в целом с этими структурами работать. И они боятся вот, воспроизводства каких-то структур типа азиатского НАТО под эгидой, должны быть только под эгидой Штатов. В общем, они всячески это блокируют, и это единственный инструмент, который у них остается. То есть это косвенная какая-то более-менее сопряженность, какая-то внутренняя, для того, чтобы все-таки обеспечить стабильность экономического развития. Это отказ блокировать других игроков, в частности Китая, вот очень жесткая последовательная позиция в этом отношении. Это попытка все-таки больше акцентировать внимание на необходимость каких-то контактов взаимодействия с Россией, хотя они понимают, что России сложно сейчас заниматься этим регионом, потому что мы завязаны не случайно. Соответственно, у нас на западных границах конфликт, он тоже не случайен, соответственно. Это тоже все понимают, это же такая система взаимосвязанных конфликтов. То есть, как мы говорим о взаимосвязанных диалоговых площадках, так есть и взаимосвязанные конфликтные ситуации. И не понимают, по кому ударяют, по России, по Ирану, следующий у нас Китай. Они прекрасно понимают. И поэтому они понимают, что если Иран будет сопротивляться, если Россия сопротивляется, так сказать, в Пекине, я думаю, тут уже понимают, что к ним так быстро не прилетит. И вот это момент, который тоже понимает ВСЕАН. Поэтому они, просто понимая это, не имея особенных ресурсов для того, чтобы военным способом каким-то образом оказать воздействие на ситуацию, просто занимают определенную позицию, которую очень жестко сейчас отстаивают. И она, наверное, будет все-таки именно все более и более жесткой становиться с течением времени.
1: Давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что если у тебя нет на руках сильных карт, ты должен все равно играть слабыми картами. Но если ты играешь не один, а если ты играешь с партнерами, у тебя есть шансы все-таки даже самого отпетого шулера как минимум попробовать нейтрализовать. Ну, скажем так, аккуратно, дипломатическим языком. И попробуем все-таки проанализировать, как можно слабыми картами играть против главного шулера планеты, против Соединенных Штатов Америки. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня завершаем серию бесед о странах Юго-Восточной Азии, таком удивительном конгломерате соседей, которые объединяют свои экономики, объединяют свои системы образования, информационные системы, оборонные системы для того, чтобы создать пространство процветания, так как его понимают страны Юго-Восточной Азии. И говорим мы об этом регионе еще и потому, что он имеет стратегическое значение в возможном, подчеркиваю, предстоящем конфликте Запада и Китая. Об этом идут все разговоры последние годы, и год 2030 указывается как начало возможного конфликта, который может перерасти в глобальный во всех средах, и на море, и на суше, и в космосе. Это очень серьезно. И позиция этих, казалось бы, небольших в экономическом плане, в военном плане стран может явиться той основой, которая может оттянуть начало конфликта, либо его вообще предотвратить. Мы в гостях у замечательного русского политолога, доктора политических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Валерьевны Ерёминой. И, Наталья Валерьевна, мы говорили о том, что фактически, когда Соединенные Штаты Америки совокупно с Израилем, вот эта коалиция Эпштейна, начав абсолютно преступную акцию уничтожения высшего политического руководства Ирана, убив более полутора сотен девочек вот в этом нападении, они, по сути дела, отменяют все правила ведения войны, все правила ведения переговоров, просто потому что ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, буквально, как в той басне. И у стран Юго-Восточной Азии в этих условиях одна есть задача – отказаться от инерциального сценария развития ситуации, и надо что-то предпринимать. Ресурсов нету, сил особых нету, сопротивляться Америке они не смогут, но в этих условиях у них есть какие-то возможности поиграть слабыми картами. Вообще, есть ли эта игра у них?
2: Ну, конечно, всегда есть возможность оказать какое-то свое сопротивление, потому что, видя даже это сопротивление, можно найти союзников, партнеров, можно привлечь на свою сторону других игроков в регионе в том числе. Ну и, по крайней мере, такая очень важная диспозиция, потому что, по всей видимости, Штаты, действуя нахрапом, нагло

0: напористо пытались продавить свою позицию, и у них это не получилось. Ни год назад, ни позапрошлый год, даже тогда, когда они делали квад, у них, в принципе, не получилось создать именно антикитайскую коалицию, потому что, в общем, здесь особые отношения еще и Австралия с Китаем, и Индия, конечно, которая занимает свою позицию. И уж не говорю про страны АСЕАН, которые очень, так сказать, критично рассматривали усугубление каких-то антикитайских позиций, при том, что, в общем, Южно-Китайское море остается морем, так сказать, противоречий, но опять же под влиянием Штатов. Поэтому, понимая вот эту диспозицию, они что делают? Они друг с другом просто усиливают контакты. Самая главная задача сейчас, которая была поставлена, в том числе, например, видение развития региона до 1945 года, это не допустить внутренних конфликтов, потому что у них такое, видимо, представление, что некоторые специальные игроки внешние будут бить по вот этим межгосударственным конфликтам. Понятно, что вот Камбоджа, Таиланд, допустим, случайно тут Трамп сказал, что якобы всех помирил немедленно, да. В общем, примазался, так сказать, к каким-то моментам. И понятно, что и в некоторых случаях и в Индии, и в Пакистане понимают, почему их тоже подвязывают к этой конфликтной части, потому что они непосредственно, на их конфликт может повлиять на конфликты уже в Юго-Восточной Азии. И понятно, что любое столкновение любой страны Юго-Восточной Азии с Китаем тоже повлияет в целом на этот конфликт. Поэтому на усугубление ситуации. Поэтому, в общем, вот это видение было утверждено, что давайте максимально, в общем, если возникает какая-то конфликтная ситуация, мы все переговорным образом восстанавливаем диалог. То есть вот эта ставка была сделана, подписались все страны, что они это осознают. Страны АСЕАН, они осознают свою ответственность за продолжение диалога. Поэтому, в общем, в том числе и под влиянием понимания того, что здесь нарушится что-то, и эта вся цепочка распадется, на вот это тоже понимание страны АСЕАН есть, оно здесь ключевое. Им важно сохранить все-таки, если возникает какой-то конфликт, им важно восстановить диалог и сохранить все-таки это единство. И, по крайней мере, мы видим такие примеры, они есть. И действительно, даже с точки зрения экспертов, именно странам АСЕАН удалось достаточно успешно, благодаря вот этим структурам, не допускать при наличии разных конфликтных вопросов, не допускать сползания региона в жесткий конфликт или разгорание этих каких-то конфликтных ситуаций.
1: Буквально система противопожарной безопасности. То есть, да. Если где-то внезапно, непонятно почему, мистическим образом, некие террористы вдруг начинают творить какую-то дичь, провоцируя столкновение между соседями, первым делом нужно выяснить, что происходит, кто подбрасывает спички, кто льет керосин, кто поджигает регион, и все-таки отползти и не стрелять друг друга немедленно.
0: Да, абсолютно точно. И второй важный момент – это контроль над морскими перевозками. Это вот эта самая акватория. Чтобы не допустить, опять же, такого, так сказать, возможности использовать эти дестабилизирующие карты для других игроков. И, может быть, даже этим отчасти вызвано стремление некоторых стран АСЕАН включить или войти в какие-то структуры, даже со странами ЕС, допустим, с британцами или там с американцами, именно для того, чтобы, опять же, иметь присутствие хотя бы одной ногой в каких-то структурах и, по крайней мере, понимать, что происходит или какие задачи стратегически ставятся по этим направлениям. То есть участие не для того, чтобы поучаствовать на стороне Штатов, допустим, или британцев, а участие для того, чтобы вовремя притормозить какие-то разгорающиеся конфликты. Это тоже тот момент, который нужно учитывать, потому что все эти страны по-прежнему не отказываются от своего ключевого экономического партнера, это Китай. Если бы они от него отказывались, тогда мы могли бы трактовать все эти шаги однозначно как антикитайские, но этого не происходит. Поэтому, скорее всего, это нужно трактовать именно как способ вот засунуть свой нос хотя бы куда-то, да, или, как, не знаю, там левую пятку попытаться протиснуть куда-то, для того, чтобы присутствовать, но понимать, что происходит, что готовится. Отсюда, в общем-то, и соглашение с Австралией. Поэтому, в общем-то, для Австралии, наверное, тоже способ как-то сбалансировать свое довольно опасное положение. Я думаю, в Австралии это тоже прекрасно понимают. Это все-таки попытка вовремя где-то, когда будет что-то разгораться, успеть потушить. Больше других вариантов у них, ну, просто не просматривается. Ну, еще вот участие, конечно, России. Россия должна быть, прежде всего, вот в этом контексте крупнейшим таким вот военным, военно-политическим игроком. Игроком, который имеет именно какие-то необходимые виды вооружений, настолько значимые, настолько масштабные, что сам факт наличия вот этих вооружений позволяет стабилизировать ситуацию. И вот

0: апелляция к России, российскому видению, она является апелляцией не только к партнеру, скажем так, логистическому, на который смотрят, да, с точки зрения новых контактов в этом плане, потому что страны вынуждены тоже искать новые взаимодействия и заинтересованы в этом плане. Но это еще игрок именно для стабилизации в целом Евразии. И без вот этой большой стабилизации Евразии невозможно стабилизировать и страны ОСЕАН.
1: Наталья Валерьевна, с точки зрения военного искусства и военной работы произошла революция. Мы фактически всем миром вошли от такой идеи сверхдорогих дистанционных систем, где белые джентльмены нажимают на кнопки и где-то дистанционно дорогущие дроны обрушивают демократию на головы непокорных. Мы пришли к тактике применения и стратегии применения буквально миллионов маленьких дронов, которые как дротики, как расходные материалы останавливают, как когда-то в средневековье дротики остановили рыцарей, так сейчас дроны останавливают танки. Ведь с точки зрения новой вот этой стратегии стены дронов или массовости применения дронов, страны Юго-Восточной Азии, они являются идеальным полигоном, потому что рядом всемирная фабрика производства дронов, у них у самих есть такие технологии производства этих маленьких юрких жужжалок камикадзе, и в данном случае, если они примут, ну это же не надо обладать атомным оружием для того, чтобы сделать этот регион, мягко говоря, осиным гнездом для джентльменов, нарушающих все правила. Или я так сильно зафантазировался?
0: Нет, они будут сопротивляться. Это страны, которые придерживаются очень жесткого антиколониального курса. Очень жесткого, особенно такие, как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд. Это страны, которые очень четко понимают, чем грозит вот это вот колониальное господство и руководство их делами. Они прекрасно это понимают и готовы к сопротивлению. То есть каждое, например, заявление в этом контексте, которое делается, оно является прологом тому, что мы не сдадимся, а мы будем сопротивляться. И да, и технологии есть соответствующие, есть производство чипов, есть нанотехнологии, наночипы, соответственно, есть фабрики, которые формируются, есть мощности, которые создаются, есть, соответственно, соглашения о взаимодействии по этим направлениям. На наших глазах буквально Таиланд превращается в военно-политического такого игрока в регионе, да, то есть это масштабные закупки, кстати говоря, и у России, и у Штатов, и у Китая. То есть они пользуются всем. Да, и соглашение о партнерстве, которое подписывают Вьетнам, например, Сингапур, с Европейским Союзом и с британцами, это же как раз под цифровым вопросом. Они же связаны с тем, чтобы тоже получить какую-то часть своих технологий, чтобы взаимодействие таким образом было именно для себя, да, в большей степени. Они же сотрудничают со всеми именно для того, чтобы посмотреть, а где что получше, так сказать, усилить свои присутствия, в том числе и на глобальном рынке. Поэтому, безусловно, я думаю, что сейчас это должны понимать в большей степени, чем ранее, с учетом того, как ведутся военные действия и на той же самой, значит, бывшей Украине, и, собственно, что происходит в Иране. И понятно, что тут еще и под боком Китай в регионе, соответственно, да, Юго-Восточной Азии. Поэтому вот так вот просто сейчас, так сказать, нахрапом, да, не возьмешь. С учетом того, что действительно американцы так долго обхаживали страны Юго-Восточной Азии для того, чтобы обеспечить за их же собственный ресурс, за их же собственный счет свою китайскую политику и профинансировать. Что это тоже для них, для стран ОСЕАН показатель, что американцы все-таки считают, на кого они могут опереться. А они должны максимально сделать так, чтобы опираться практически не на кого было. Или вот это были какие-то отдельные страны, которые не создают вот этой надежной опоры. Недостаточно опоры для того, чтобы произвести какие-то ключевые решения стратегические, которые приведут к новому очагу напряженности.
1: Золотые слова, Наталья Валерьевна. Очень сложно опираться любым местом на осиное гнездо. Если это осиное гнездо, не хочет, чтобы на него опирались. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки открыли ящик Пандоры, потому что очень хорошо нарушать все правила, считая себя единственными великими, но совокупный производственный потенциал стран Юго-Восточной Азии, вообще этого гигантского региона, с точки зрения возможности производства вот этих миллионов и сотен миллионов дронов, он именно станет тем самым осиным, уже даже не гнездом, а просто полем, на которое очень очень сложно ставить колониальный ботинок. Мы были в гостях у нашего доброго друга, доктора политических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Валерьевны Ерёминой. Я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
4: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
2: 20 мегабайт. Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики и главой правящей партии. Жизнь вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Надо только набраться терпения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные в Киеве поразили склад крылатых ракет в локомотивном депо, два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого производились БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, цех производства дронов. В Измаиле портовые объекты. В порту Одесса поражено морское судно, доставлявшее имущество для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием прийти бригад противника в районах населенных пунктов Белинг, Дружковка, Николаевка, Краматорская и Семеновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 400 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «МСТБ».
1: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками артиллерии поразили объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, а также склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Россия продолжит развивать отношения с Республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
3: Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Президент Республики Сербская Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Жизнь вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Надо только набраться терпения. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр отметил, что Европа ведет войну против России. Это не вызывает никаких сомнений.
4: Все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. То, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика, в ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
1: Сергей Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины нынешнего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, результат достигнут благодаря сбору биометрии и получению геномной информации.
5: создание цифрового контроля на границе Российской Федерации. Принят ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведение эксперимента в московском регионе. Вначале мы ввели его на 4 транспортных узлах города Москвы, это основные аэропорты, и железнодорожный переезд Маштакова. Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряде других городов.
1: Геномная регистрация мигрантов позволила найти в России около 10 тысяч человек, которые были в розыске, сообщил Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике под председательством Дмитрия Медведева. Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за формированием цен на топливо. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер также потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Особое внимание на совещании уделили в том числе обеспечению горючим Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. Найденные в крымских пещерах туристы рассказали, что не смогли найти нужный пароход и заблудились не в Красной пещере, а в пещере Голубиная. Искали выходы, потом решили вернуться. Понимали, что все контрольные сроки прошли и надеялись на спасение спасателями. Начальник аварийно-спасательной группы со своей стороны уточнил, что поиски пропавших туристов заняли 12 часов. За это время спасатели обследовали около 10 километров лабиринтов пещер. Со стороны Красной пещеры работали примерно 15 человек, со стороны Голубиной около 8. Спасательная операция завершилась успешно, отметили в МЧС. Эвакуированы 4 туристов. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани в товарищеском матче победила Иран со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная кампания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5-6-4. Для Медведева этот титул 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ во вторник «Амур» прервал 3-матчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на 3-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. В завершении баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб информировал о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 6 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте воздух прогреется до плюс 16, в Омске чуть теплее, до 20, в Вологде плюс 13-15 без осадков, в Великом Новгороде до 18 градусов выше 0, в Перми до плюс 20. В Воронеже 16-18 тепла без осадков, во Владикавказе до плюс 15 облачно, временами дождей. В Симферополе воздух прогреется до 20 градусов, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сухо, утром местами туман, днем плюс 15-17 градусов. В столице переменная облачность, без осадков. По области ночью, возможно, до минус 1, в городе 4-6 тепла. Днем ожидается до плюс 15-17.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе заслуженный ветеран электропопа, британский дуэт «Soft Cell». Совместный проект коллеги Ника Кейва по «Bad Seeds» и «Birthday Party», австралийского мультиинструменталиста Мика Харви и мексиканской певицы Аманды Асеведо. Бывший лидер английского квартета «Light of the Pier» Сэм Даст, выступающий под псевдонимом «LA Priest», и вокалист нью-йоркской группы «The National» Мэтт Берлингер. А открывает нашу очередную встречу английский электронщик, диджей и саунд-дизайнер Саймон Грин, более известный как «Bonobo», с композицией «Циклы».

Bonobo Cycles из альбома Distance and Static, выпущенного лейблом Ninja Tune. 49-летний британский продюсер Саймон Грин не совсем типичный представитель электронщиков цифровой компьютерной генерации. Он тоже плетет изысканное кружево из тщательно подобранных и обработанных сэмплов и, конечно же, использует новейшие программы и технологии. Но это не мешает ему создавать удивительно живую, теплую и органично звучащую музыку. В своей новой студийной работе Грин продолжает экспериментировать с даунтемпо, джазом, трип-хопом, волт-мьюзик, хаосом и новым соулом, эффективно используя возможности всех стилей современной электронной музыки.

0: Это был музыкант и продюсер из Брайтона Саймон Грин, выступающий под псевдонимом Бонобо. Прозвучала композиция «Дрифт» из нового альбома «Distance in Static».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает пионер электропопа, культовый британский дуэт Soft Cell с песней «Радужная комната».

Soft Cell The Rainbow Room из альбома Density, изданного лейблом Republic of Music. Певец Марк Алмонд и увлеченный синтезаторами и драм-машинами продюсер Дэвид Болл познакомились в конце 70-х в университете города Лидса.

включено. Запись очередного 6-го альбома Soft Cell Density была завершена в октябре 2025 года, незадолго до смерти Дэвида Болла. Эта работа стала последней в дискографии дуэта, поскольку, как заметил Марк Алман, любая новая запись без Дэйва уже не будет музыкой Soft Cell.

Это был британский дуэт Soft Cell. Прозвучала композиция The Space Inside, пространство внутри, из нового и на этот раз последнего альбома Danceteria. А у нас на очереди бывший соратник Ника Киева, австралийский мультиинструменталист Мик Харви и мексиканская певица Аманда Асеведо с композицией «Невеста моря».

Мик Харви и Аманда Асеведо, Bright of the Sea, из альбома Psychedelia Invite, выпущенного Mute Records. Мик Харви, известный своей работой с Ником Кейвом в составе Boys Next Door, Birthday Party и The Bad Seeds, и мексиканская певица, художник и режиссер Аманда Асеведо познакомились несколько лет назад, когда Мик выступал в Мехико в составе группы PJ Harvey. Вскоре знакомство переросло в дружбу и регулярный обмен электронными письмами, содержащими музыкальные идеи и демо-версии. Во время пандемии совместный проект окончательно сложился, и сегодня в активе дуэта уже 3 стильных и продуманных альбома, восстанавливающих зыбкую связь между прошлым и будущим и исследующих вечные темы любви, смерти и поиска смысла жизни.

Это были Мик Харви и Аманда Асеведо. Прозвучала композиция «The Greatest Delight» – «Величайшее наслаждение» из нового альбома «Психоделия в белом». А нашу программу продолжает симпатичный английский электропоп-проект «LA Priest» с песней «Сообщение».

LA Priest Message из альбома Into the Sky, изданного лейблом Domino. LA Priest – это сольный проект Сэма Даста по паспорту Самюэля Истгейта, лидера, подававшей большие надежды, но, к сожалению, недолго просуществовавшей британской группы Light of the Pier. Стихи Даста – это необычный новаторский электропоп, далекий от привычных клише и стандартных решений. Похоже, Сэму значительно ближе творчество Aphex Twin, Дэвида Сильвиана и Артура Рассела, чем песни Hot Chip и Depeche Mode.

0: Это был бывший лидер группы Light of the Pier Сэм Истгейт и его проект LA Priest. Прозвучала композиция Район из нового альбома Into the Sky.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор харизматичный вокалист культовой нью-йоркской группы The National Мэтт Бернингер с песней «Мартини Мефетсо».

Мэтт Бернингер, Мартини Мефетсон из Type It Up EP, выпущенного Concord Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит заглавная песня из нового мини-альбома Мэтта Бернингера. Она называется Type It Up. Напечатать.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
3: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
4: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одном выписано».
0: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения вокруг противника, сообщили в Минобороны. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой правительства Республики и главой правящей партии страны. Встреча США и России по раздражителям в двусторонних отношениях только согласуется, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Все подробности далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка в Харьковской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его словам, всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотной Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих.
1: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск центра населенного пункта «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент Республики Сербской, в свою очередь, заявил о поддержке целей спецоперации.
3: Нам приятно, что мы здесь, не только для того, чтобы рассчитывать на вашу хорошую волю. Мы всегда подтверждали себя как человек, который поддерживает нас, Российская Федерация. Вся за это мы очень благодарны. Со мной господин Минич, он наш кандидат на президента Республики Сербской. Данные покажут, победили мы или нет, а позже я расскажу о том, о чем мы, как мы планируем формировать наш орган. В любом случае, я хочу поблагодарить еще раз вас и высказать нашу поддержку целям специальной военной операции, что сказать, что вы всегда были правы, и все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, и все, что делают западники, это все видно, и я абсолютно согласен с этим, что все это время я был с вами, рядом с вами, мы об этом всегда говорили, и мне приятно, что вы демонстрируете силу России и показываете. Я прекрасно помню первые дни, как это все начиналось, как все было тяжело, но вы выстояли.
1: Владимир Путин добавил, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Встреча США и России по раздражителям в двусторонних отношениях только согласуется, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях из заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр подчеркнул, что Москва не получала никаких сигналов касательно возвращения дипломатической собственности.
4: Это произойдет скоро, ну где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышали.
1: Глава российской дипломатии также сказал, что Германия хочет не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта вокруг Украины. Контроль на транспортных узлах Москвы охватывает 53% всех миграционных потоков в стране, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике. Как отметил градоначальник, улучшилась раскрываемость преступлений, расследование которых не могло сдвинуться с места годами.
5: Обязательная процедура получения генома, геномная регистрация так называемая. Это позволило нам обнаружить около 10 тысяч человек, которые представляли оперативный интерес, находились в розыске. Из них 14 человек, которые совершали в разные годы, до 10 лет тому назад, серийные преступления. Значит, около 1000 человек были задержаны граждане, которые совершали тяжкие, особо тяжкие преступления.
1: Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал как можно скорее, используя опыт Москвы, ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пунктах пропуска в России. Спасенную в пещере Крыма группу спелеологов-любителей передали медикам, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по Республике Крым. Состояние четверых туристов удовлетворительное. Группа вышла по маршруту «Глубинная пещера, Красная пещера» днем 28 сентября и в обозначенное время не вышла на связь. Во вторник МЧС начала поисковую спасательную операцию, которая благодаря спасателям успешно была завершена. Туристы рассказали, что заблудились и не смогли найти нужный проход, поэтому решили вернуться назад. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах, а уже затем в жилых домах, офисах, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону завершены в срок. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани победила в товарищеском матче сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. Напомню, 3 октября в Екатеринбурге наша сборная сыграет со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта 26 года. Последним клубом испанского специалиста был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, во Владивостоке сегодня днем до плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. В Сургуте плюс 14-16, в Омске до 20 тепла, на Урале в Сибири без осадков, в Мурманске кратковременные дожди плюс 8, в Кирове до 17 градусов тепла, в Уфе до плюс 20, в Краснодаре плюс 11-13, облачно, дожди, временами сильные, в Симферополе гораздо теплее, до плюс 20 без осадков. В Санкт-Петербурге осадков не ожидается. Местами туман, ночью, днем плюс 15-17, слабый ветер, высокое атмосферное давление. В Москве переменная облачность без осадков, ночью плюс 5 по области до минус 1. Утром туман, днем 15-17, тепла. Сейчас в столице плюс 7, ясно и без осадков.

0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть третья.
1: Слушай, Дим, все-таки не надо было возмущаться. Мы еще хуже сделали. Теперь из-под этой домашки не выбраться.
2: Что ж, молчать, что ли, по-твоему? Молчать и терпеть несправедливость?
1: Ну, может, не молчать, конечно. Но так тоже нельзя. Анастасия Игоревна очень разозлилась. Я никогда ее такой не видел.
3: Ой, эге-гей, молодежь. Вы че это тут шумите? Аль мятеж какой задумали?
2: Да какой мятеж-то? С ними разве мятеж получится? К директору его вызвали.
3: Так, так, так. А ну-ка, Дмитрий, давай все по форме докладай, по порядку.
2: Да чего там докладывать? На литературе у нас Анастасия Игоревна задала второй раз одно и то же сочинение писать. Ну, забыла она, наверное. Ну, я решил ей об этом сказать. А весь остальной класс на меня зашикал. Молчи, мол, не пали нас. Лучше мы ей ничего не скажем, тогда у нас задания не будет.
3: Так, так, интересно. Ну, а ты чего?
2: А я чего? Я сказал, что так нечестно. Ну и...
3: Спалил.
2: Ну, спалил. Ну, весь класс заорал, что я вру. Только Сашка вот меня поддержал.
1: Да-да.
3: Молодец, Олег Сашка. Ну, а дальше-то чего было?
1: А дальше учительница поверила не нам, а им. А нас наказала.
2: Ага. Задала нам вместо одного 3 сочинения. За вранье, типа.
1: И что же получается?
3: Что?
1: Что всем ни одного сочинения писать не надо, а нам 3. Справедливо?
3: Нет, несправедливо.
2: Мы так же решили. И устроили бунт.
3: Это как же?
1: А вот так. Встали и сказали, что тоже ничего писать не будем.
3: И?
2: Ну и нас к директору вызвали.
1: А домашки еще больше дали.
3: Ну, разве же это бунт?
2: А что, нет?
3: Вот, мы сейчас к Сергею Бухвостову пойдем, и тогда мы вам настоящий бунт покажем. Стрелецкий.
1: Стрелецкий?
3: Ну да. Идите-ка сюда, я вас подвезу. Давайте. Вот так. Так, полезайте прямо мне на руки. Ох, и старый я стал. Спина еле сгибается. Ну, поживей, поживей. Вот так.
2: Все видно высоко. Я отсюда даже Измайловский парк вон вижу. И колесо обозрения.
1: А я нашу школу. И директора.
2: Да ладно.
1: Ты что, поверил? Директора отсюда не увидишь. Он отсюда меньше муравья.
3: Держитесь как крепче, юнцы. Эх, прохочу. Да с ведерком. Сергей, пробуждайся, поднимайся. У нас сегодня рассказ про самое тревожное время будет.
4: Про бунт, что ли?
3: А то. Помнишь ли то времечко славное?
4: А как же его не помнить-то? Ох, трудное было время, неспокойное. Сколько славных молодцев головушку-то сложили.
3: Да.
1: А кто такие эти стрельцы?
2: Ты чего? Из названия ж понятно, стрельцы, значит, стреляли. Так?
4: Так, да не так. Сначала слово это и правда, а сначала стрелец из лука. Но это ж когда было?
2: Когда?
4: При Иване Грозном. Он-то как раз в 1550 году и приказал создать стрелецкое войско. Сила была ему нужна. Войско для войн и для устрашения. Вот стрельцы и стали такой силой.
1: А много их было в Москве? Стрельцов-то?
4: Много, мало, не могу сказать. Но вот сам подсчитай. Все войско стрелецкое делилось на приказы. Приказ стрельцов не имел своего названия. И назывался по фамилии главы.
2: А если начальник менялся?
4: Тогда и название приказа сменялось.
3: А вот внутри каждого приказа были сотни. И управляли ими сотники. Их брали только из дворян. В приказе обычно было по 500, а всего приказов было около 20. А? Вот и подсчитай.
1: 500 умножить на 20.
3: Ну?
2: 10 тысяч. Это ж завались целое войско.
3: Вот то-то.
4: Ну да, их много было. И у них была великая сила. Ежели чего, могли царя скинуть и нового посадить.
1: А где жили эти стрельцы? Мы сможем пойти туда и посмотреть на них?
3: Так в слободах жили.
2: В чем?
3: В слободах. В Москве в то время много разных слобод было. То есть поселений таких, где разные мастера жили. В кожевенной слободе жили мастера по выделке кожи. В гончарной гончары посуду делали. В басманной хлеб пекли. А стрельцы жили в стрелецкой слободе. Но каждый день оттуда отряды расходились по всей Москве нести службу. И день, и ночь смотрели они за порядком.
1: А царь не боялся стрельцов, раз они могли его с трона скинуть?
4: Не боялся. Стрельцы царю преданы были. Ведь они царя и охраняли. Все царские покои в Кремле. Да, и если царь куда ехать собрался, то прибылой караул ехал за ним для охраны.
2: А куда мы сегодня переместимся?
3: Опять туда же, в Кремль. Только теперь Петр уже немного старше. А отец его, Алексей Михайлович, умер. И старший брат Федор Алексеевич тоже. И началось непростое времечко.
4: Да вот из-за этого-то вся свистопляска-то и началась. Ну, беритесь за руки, а я пока компас выставлю. Раз, два, три. Перемещаемся.
2: О, знакомые места.
3: Ну да, Кремль за время нашего отсутствия не сильно изменился.
1: А что это за тетка? Ну, вон та, толстая, с редкими волосами.
4: Тише. Это сама царевна Софья, сестра Петра.
2: А у него что, и сестра была, что ли?
3: А то ж, конечно, старшая. Только она не родная его сестра, а сводная по отцу. Мать у нее была Мария Милославская. Отец Петра был на ней женат еще раньше, до Натальи Кирилловны.
4: А уж умная какая, аж жуть. Как по-латыни скажет, так и не поймешь, что сказала. А по-польски шпарила, как по-русски. И читала много. У нее целая библиотека была.
3: Да вот и она собственной персоной. А с ней боярин Милославский, родич ее по матери, да князь Иван Хованский.
5: Все ли готово, родственники?
6: Все готово, матушка.
5: Значит так. Я разыграю спектакль на похоронах брата нашего Федора. Стану кричать: брата нашего батюшку отравили. Нечаянно отошел он от света отравою от врагов. Умилосердитесь, люди добрые, над нами сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Ежели мы чем перед вами, боярами, виноваты, отпустите нас живых в чужую землю крестьянским королям.
6: Ах, как умно придумано, матушка. Вы к народу взывайте, разжалбите его, а мы стрельцов подговорим и приведем вас на царство.
7: Ты, матушка, зря что женщина, но больно умна и хитра.
6: Да.
7: А все ж таки есть у меня опасения. Как народ правительницу женщину примет? Да и государством управлять, это не в светелке сорочки шить.
6: А хорошо примет. Будет нашей матушке и почет, и уважение. Али запамятовал ты, как еще при царе Федоре Алексеевиче дело было, а?
7: Какое дело?
6: Как матушка царевна Софья взяла да и пришла на боярский совет. Помнишь? Все ж языки проглотили. Но царь Федор разрешил ей там сиживать. И никто слова поперек сказать не посмел. Хоть до того случая никогда такого не было, чтоб женщина в совете заседала.
5: Еще бы они осмелились, чего мне наперекор сказать.
6: Да.
5: Я и советы брату царю Федору давала. Они же дельные были, а бояре. Дельные?
8: Дельные, матушка.
9: Конечно, дельные.
5: Вот и ладно. А теперь пойдемте на крыльцо. Со стрельцами словом обмолвимся.
10: И как ты их, матушка, не боишься?
5: А чего мне их бояться? Они мне служат. Что я скажу, то и сделаю. А вам, сокольники вы мои ясные, стрельцы мои верные, обещаю я вольности всяких. Налоги можно не платить. Земли вам, пожалуй, сколько пожелаете. Вам почет будет и всяческое уважение. Только послужите мне верой и правдой. Послужите!
11: Послужим, матушка! Послужим!
1: Это что это сейчас было, а?
12: Заговор, Алексашка, заговор.
1: Так что ж выходит? Стрельцы должны были царя охранять, а они решили его скинуть?
3: Тут все не так просто. Царь Федор умер, а новым царем мог стать брат Петра, Иван, или сам Петр. Но Иван был мал и слаб здоровьем.
1: Так нужно было Петра выбрать.
12: Так-то оно так. Но, как помнишь, у Петра была другая мать. Ее фамилия была Нарышкина, а мать Софья носила фамилию Милославская. Вот бояре каждый за свое место и боролись. Если Петр на трон сядет, то Милославские власть потеряют. Вот Софья и задумала с помощью Милославских подговорить стрельцов.
1: И получилось?
3: Так она кричала на похоронах царя Федора, как обещала. И люди стали думать, что Федора отравили. А хитрая Софья в это время подговаривала сотников идти за ней, а те, в свою очередь, стрельцов.
5: Сотник, подойди сюда.
13: Здесь, матушка.
5: Иди, вели стрельцам готовиться на Кремль идти.
13: Да что ты, матушка, как это на Кремль?
5: Али неведомо тебе, что бояре опять в Кремле плохое замышляют? Никогда бояре стрельцов не любили, так что вам от них только беды ждать.
13: И то верно, матушка.
5: То-то же.
13: Ну, как мы супротив нового царя пойдем?
5: А вы не супротив царя? Вот супротив бояр пойдете. Бояре ведь нового царя выбирают. Вот и смотри, куда я клоню. Я понимаю, что против царя стрельцы не пойдут.
13: Не пойдут, матушка. А вот за тебя пойдут, коли ты им денег пообещаешь, да разносолов всяких.
5: Будут им разносолы. Главное, меня пусть держатся. Иди и вели им, что делать. Пусть через 2 дня, 25 мая, на Кремль идут наступать.
13: Так ведь малолетний царевич Петр там, у матушки своей. Кабы беды не вышло.
5: Беды боятся, в лес не ходить. Иди и делай, что велю.
13: Слушаю, матушка.
1: И что? Неужели напали на Петра?

0: кошмар. Кошмар. Бойня начинается.
1: Мама, что за шум? Какие крики страшные?
2: Не бойтесь, дети, не бойтесь. Это во дворе до нас не дойдет.
1: А вот в дверь стучат и колотят.
2: Стрельцы нам подчиняются. Они не должны сюда ворваться и убить нас.
1: Боюсь очень. Дверь сейчас треснет.
2: Не бойтесь. Идите ко мне. Я вас обниму и защищу.
1: Мама, спаси! Они нас убить хотят.
3: Уходите! Видите, это царевичи! Иван и Петр! Оба живы! Ничего с нами не случилось!
2: Где же наши слуги-помощники?
1: Матушка, они всех убили. Вон, смотри, кровь по полу течет, а за дверью дядька мой лежит и не шевелится.
2: Дети, пойдемте во двор на крыльцо.
1: Я боюсь.
2: Я буду рядом. Держи меня за руку.
1: Матушка, а вы не боитесь?
2: Я ничего не боюсь, Петенька. С нами Бог. И вы с Иоанном цари. Помните это.
1: Матушка, и на крыльце страшно. Кругом стрельцы, у них глаза сумасшедшие. Смотри, смотри, везде кровь. Убитые, раненые. Они звери совсем, наверное.
4: А покажите нам царевичей! Нам сказали, что Иоанна уже убили!
5: Покажи!
3: Что же вы, ироды, делаете? Видите, вот царевичи, дети малые, и они живые! Али вы на царей уже руку поднимаете? Али Бога совсем забыли? Али наказания не боитесь? Суда страшного?
2: Выйди вперед, Иоанн. Скажи им, что ты живой.
6: Вот он я, живой. Стою перед вами.
7: Ну что, уйдем по-добру, по-здорову, пока не поздно еще.
8: Поздно, поздно, Егор, пути назад нету. Или мы Софью на царство посадим, или нас всех казнят.
7: Что ж, мы не люди, что ли? Мы ж царю присягали, мы ж не можем царевичей пальцем тронуть.
9: Не можем, Егор. Не будет на наших руках царской крови.
8: Вот, хватай лучше боярина Артамона Матвеева. Да, начальника стрелецкого приказу Михайла Долгорукова.
1: И что же? Не стали они Петра с Иоанном убивать?
10: Не стали. Однако многих еще приспешников Натальи Кирилловны и царевича малолетних они в тот день убили. Как настоящие звери, носились они по Кремлю, искали, кого бы еще заколоть. Бросились они к Чудовому монастырю, и там убили князя Григория Рамадановского с сыном Андреем. День подошел к концу, и стрельцы выставили караулы вокруг Кремля, а сами ушли к себе в слободу спать.
11: И на этом все закончилось?
12: Если бы. Но нет. Вот, смотрите, что на следующий день, 26 мая, произошло около Грановитой палаты.
13: Выдали нам иноземного врача Даниэля!
12: Ишь, какие прытки! Нарышкина им подавай, да иноземного врача! Не знали они, что Нарышкина спрятали в чулане у царицы и заложили его подушками. И доктора спрятали. А вот дьяка Кириллова убили. Жалко его. А потом в город пошли. Еще множество бояр поубивали. Ироды.
1: А где Петр все это время был?
10: Петр был со своей матерью. Они не могли больше запираться. Ведь стрельцы ломали все двери. Очень им хотелось найти дядьку Петра, Ивана Нарышкина.
11: А почему? Зачем он нужен был стрельцам?
12: Это старая история. По Москве ходили слухи, что Иван Нарышкин отравил Алексея.

0: Михалыча, отца Петра. Вот поэтому его и хотели убить, и в конце концов убили.
1: Получается, что стрельцы бегали по Кремлю и всех убивали. Как же все это закончилось?
2: Царевна Софья 29 мая взяла на себя правление государством при двух царевичах. И еще несколько месяцев продолжались бунты по всей Москве. К стрельцам присоединились раскольники. Они тоже хотели признания своей правоты.
1: А что было дальше?
0: А вот, смотрите, сейчас еще компас подкручу, и мы с вами на несколько дней вперед переместимся.
2: Мы снова в Кремле. Кого вы видите? Узнаете?
1: Ну, это Софья. А это маленький царевича. А это кто?
0: А это патриарх и представитель раскольников Никита Пустосвят.
3: А что это они делают?
0: Аналои расставляют, иконы раскладывают, свечи зажигают.
1: Обряд, что ли, какой-то служить будут?
0: Ну, смотрите.
4: По какой причине явились царские покои? Чего от нас требуете?
5: Пришли царям, государям побить челом, чтобы дали нам свое царское одобрение, чтобы служба Божья шла по старым служебникам.
4: Это не ваше дело. Простолюдинам вообще не подобает судить архиереев. Ваше дело церкви подчиняться. Мы книги исправляем с греческих, а вы грамматики не обучены. Что вы там понимать можете?
5: Мы не о грамматике пришли с тобой говорить, а о церковных догматах. Вот я буду спрашивать, а ты отвечай. Зачем? Зачем на службе вы крест берете в левую руку, а тройную свечу в правую? Разве огонь главнее креста?
6: Потому что...
5: Ну, молчать! Ты нога! А выше головы полез! Я не с тобой говорю, а с патриархом!
7: Это что такое? Ты, Никита, забыл, как клялся великую клятву, что будешь слушать патриарха, а спорить не будешь? И что же? Опять за старое?
5: Вот, моя челобитная, я против ваших книг. И делайте со мной, что хочете!
7: Не дело тебе говорить с нами, и на глазах наших нельзя тебе быть. Думный дьяк, читай челобитную. Что он там понаписал?
8: Вот. Монах Арсений и Никон были еретиками и подговаривали царя Алексея Михайловича.
7: Молчать! Ты что же, хочешь сказать, что наш батюшка Алексей Михайлович был еретиком? То есть царь не царь, архиерей не архиерей. Это хула! А вы куда, стрельцы мои верные, смотрите? Почему позволяете кричать в моих палатах всяким простолюдинам?
9: Не волнуйся, мама, матушка, все образуется, да?
10: Страшные люди эти стрельцы, не люблю я их. Почему они спорят всегда? Когда царем буду, разгоню их.
11: Вот будешь плавить, Петенька, по-своему с ними управишься, по-своему.
7: А вас, Наталья Кирилловна, с царевичами я велю выслать из Кремля. Будете жить в Преображенском.
1: И что, выслала она их из Кремля?
2: Выслала, но, может, там они и сохраннее были.
0: Да уж, Софья никого не щадила. Вот и Никиту Пустосвята после его заявления на тех прениях, что мы видели, она велела схватить и на следующее утро казнила.
1: Как это казнила? Сама?
0: Ну, не сама, конечно. Отсекли ему голову по ее приказу прямо на лобном месте. А еще накануне раскольники так радовались. Победу праздновали.
3: Жестокая какая.
0: Да времена ж такие были.
1: Времена всегда одинаковые. Все от людей зависит, какими будут эти времена.
2: Мудро сказано, сынок. Но Петру и правда в Преображенском лучше было. Петр наш вольготнее там жил, потешными войсками управлял, на ботике плавал.
0: Вот уж точно, все ему на пользу пошло.
2: А нам пора, возвращаемся в наше время. Беритесь за руки.
6: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Путешествие по Москве с Петром Первым». В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Алеша Васильев, Арсений Сизов, Николай Денисов, Владимир Левашов, Михаил Васьков, Алексей Мясников, Михаил Гультан, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, композитор Александр Мясников, звукорежиссер Елена Рыжикова, редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра в это же время. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, какое производство самое крупнотоннажное в мире? Нет, не стали и не чугуна. Больше всего в мире производят цемента. Около 4 миллиардов тонн каждый год. Это примерно в 2 раза больше, чем стали, и почти в 3 раза больше, чем чугуна. Зачем так много? Ну, это как раз понятно. На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. И не только замки, дворцы, доходные дома, хрущевки, многоэтажки и небоскребы. Нет, а еще огромное количество самых разных промышленных сооружений. От мостов и телевизионных башен до градирен. Вы наверняка видели эти огромные промышленные объекты гиперболоидной формы, в которых охлаждается вода. Но я бы сказала, что они похожи на гигантские конические колбы, из горла которых постоянно поднимаются клубы водяного пара. Обязательная часть инфраструктуры любого крупного завода, любой ТЭЦ и АЭС, потому что они позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле. Так вот, градирни делают из бетона, а бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. И если задаться вопросом, в какой стране производят больше всего цемента, то тут даже не надо ходить в гадалки, то есть не надо статистику смотреть. Конечно, в Китае. Около 2 миллиардов тонн в год. То есть почти половина мирового производства цемента приходится на его долю. Вообще-то это просто умопомрачительное количество. У остальных стран и близко нет таких показателей. Причем Поднебесная лидирует с большим отрывом от остальных стран. Так что Китай – это не только гигантская мировая фабрика, но это еще и гигантская строительная площадка. Второе место занимает Индия, которая производит в 4 раза меньше цемента, чем Китай, но тоже очень много – 450 миллионов тонн в год. Остальные страны выдают на гора от 65 до 110 миллионов тонн в год. Среди них Вьетнам, США, Турция, Иран, Бразилия, Индонезия и Россия. А если мы посмотрим, сколько цемента приходится на душу населения в разных странах, то лидером по-прежнему останется Китай, больше 1,7 тонны на человека в год. А вот на втором месте неожиданно кажется Саудовская Аравия. 1,5 тонны цемента на одного жителя в год. Хотя, почему, собственно, неожиданно? Последние годы в Саудовской Аравии развернулись какие-то, ну, просто невероятные, фантастические стройки. Чего только стоит проект небоскреба под названием «Линия». Представьте себе здание высотой 500 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров. Итак, здание высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров. Да-да, вы не ослышались? Небоскреб длиной по земле 170 километров. К проекту привлекли лучших архитекторов-футурологов. И строить дом будут в течение 50 лет, а потом в нем будут жить 9 миллионов человек. Ну, по-моему, это просто тихий ужас. Ну, ладно, что-то я отвлеклась от темы. А темой сегодняшнего моего рассказа – бетон. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше, несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. В 1959 году в Москве построили двухъярусный арочный метромост через Москва-реку на Ленинских горах. Он должен был стать шедевром строительства из железобетона. По нижнему ярусу ходили поезда. Это была станция Ленинские горы, сейчас Воробьевские горы. А по верхнему – автомобили. Все сооружение держалось на трех опорах с пролетами 45 метров, 108 метров и 45. Никто до того в мире ничего подобного из железобетона не строил. И это было действительно очень красиво. Конечно, проектировщики и строители знали, что мост будет работать в тяжелых условиях постоянных экстремальных нагрузок. Но ведь каждые 2-3 минуты на станции тормозят и разгоняются электропоезда. Добавьте к этому влажность от Москва-реки, которая опасна особенно зимой, когда вода замерзает и оттаивает в порах и трещинах бетона, и он из-за этого начинает разрушаться. В общем, к строительству метромоста надо было отнестись с особой тщательностью, но, увы, этого не произошло. Стройку гнали, поэтому бетонированием занимались зимой, а чтобы вода в бетонном растворе долго не замерзала, добавляли в него соли. Хотя как соли подействуют на бетон, на эту смесь, тогда не знали, вопрос еще не был изучен до конца. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что делать этого было нельзя. Уже через год мост начал разрушаться буквально на глазах. Первыми посыпались потолочные перекрытия. Последующие 40 лет его непрерывно ремонтировали, пытались спасти. И по большей части он был закрыт. И только в 1998-2002 годах, вот за эти 4 года на рубеже тысячелетий, его построили фактически заново. Несущие арки и русловые опоры сохранили, но все бетонные балки заменили на стальные. Значит ли это, что из бетона нельзя строить сложные технические сооружения с большими экстремальными нагрузками? Ну, конечно, нет. Просто свойствами бетона надо уметь управлять. Причем управлять, опираясь на науку. Иначе обществу придется платить большую цену за невежество отдельных специалистов и предпочтение сиюминутных интересов, как это было, кстати, в случае с метромостом. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Он прошел всю войну, вернулся в должности командира роты стрелковой дивизии и продолжил работать по своей профессии. А профессия у него была самая, что ни на есть, мирная и крайне востребованная после войны – профессия строителя. Ведь до войны Борис Давидович учился в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. И перед войной поступил в аспирантуру на кафедру профессора Юнга, который был тогда главным специалистом по производству цемента и бетона. Поэтому Борис Давидович был хорошо знаком с идеями известного, знаменитого ученого, академика Петра Александровича Ребендера, апостола нанотехнологий и автора открытия под названием «Эффект Ребендера». Для сегодняшнего рассказа важно, что Ребендер создал научную концепцию сверхпрочных материалов на основе открытых им фундаментальных законов. Так вот, согласно его идеям, бетон может быть сверхпрочным, если добавить в бетонную смесь поверхностно-активные вещества. И Борис Давидович Тринкер решил такой бетон сделать по-научному. Но где взять эти добавки? Ведь объемы бетона, идущего на строительство, просто колоссальные. Поэтому добавки должно быть много, и она должна быть, конечно, дешевой. И знаете, Оказалось, что на роль упрочняющей добавки в бетон отлично подходят отходы целлюлозно-бумажного производства. Это так называемая сульфитно-спиртовая борда, в состав которой входит множество разных веществ, включая поверхностно-активные. Не буду вас грузить химией. Так Борис Давидович одним выстрелом метко уложил двух зайцев. И бетон сделал вечным. И избавил целлюлозно-бумажные комбинаты от отходов, которые не знали, куда девать. И все это стоило почти что ничего. Гениально. Сегодня, кстати, различные рецепторы пластифицирующих добавок к бетону на основе той самой борды защищены уже 28 патентами и авторскими свидетельствами.
6: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
13: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
14: И можем, и нет.
15: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
6: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
17: Радость или грусть нас ждут. Потом.
16: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
6: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
18: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
19: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
18: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
19: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
18: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
19: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
14: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
19: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
14: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
19: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
14: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
19: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
14: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
19: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
14: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
19: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного 2203 и узнавайте, как это сделать.
14: И как же это средство изобрели?
19: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукаидан и аскофилан.
14: И как же работает Пилорис?
19: Два его основных целебных вещества – фукаидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного /2203 и узнайте, как это сделать.
14: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул, но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
19: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
14: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
19: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
14: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
19: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8-800-100-01-33 или с мобильного /2203 и узнать, как это сделать.
20: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
6: Радио России. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
13: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
4: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч?
6: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
21: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
22: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
6: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
23: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
24: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
25: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
26: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. Эстонский МИД вызвали временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на оборонном заводе. Таллин обвинил российские спецслужбы в организации поджога. Европейские страны ведут войну против России. В этом нет никаких сомнений, указал глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. Так, в северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. Ранее в Киеве были поражены склад крылатых ракет, в локомотивном депо два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты «Веселый» поле в Донбассе, ударили по живой силе и технике 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоявленка, Марьевка, Староваровка, Горняк и Роганская. В Доброполе за сутки освободили 72 здания. Потери Киева составили более 400 боевиков, 2 бронемашины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие МСТБ. Бойцы группировки «Восток» ликвидировали до 200 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Мисяков.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований аэромобильной двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новосоленая, Федоровка, Подгавриловка и Димурина. В течение суток противник потерял более 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 7 автомобилей.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. В эстонский МИД вызвали временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на оборонном заводе. Таллин обвинил российские спецслужбы в организации поджога в ночь на 15 августа. Предприятие производит наземные беспилотники для ВСУ. После этого были арестованы трое подозреваемых, граждане Латвии. Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Эстонии голословны, необдуманы и к ним нельзя относиться серьезно.
3: Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации. Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем.
1: Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Эстонией, возложившей на Россию ответственность за пожар на военном заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Таллине. Европейские страны ведут войну против России, в этом нет никаких сомнений, на это указал глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Британский журналист задал министру вопрос о том, применяет ли Россия грубую силу на Украине.
4: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области небольшой.